0: Место в медальном зачете. Следующие всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани. Средняя продолжительность рабочего дня в России с января по июль этого года уменьшилась на 0,5% по сравнению с первой половиной прошлого года, составив чуть более 7,5 часов, следует из данных Росстата. Согласно статистике, наиболее продолжительным рабочий день в первом полугодии был у работников в области добычи металлических руд 8 часов 15 минут, а также рыболовства и рыбоводства 8 часов 49 минут. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Это «Радио Спутник», «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Александр Букарев.
3: Всех приветствую, дорогие друзья.
2: Да, это «Живая природа», как я уже сказал. Говорим о самом интересном, самом необычном. Пытаемся чему-то научиться и, конечно, научить всех вас, дорогие друзья, потому что жизнь наша с вами интересная и необычная. И я вот поймал себя на мысли, что как человек, работающий с животными, ну, меня несколько раз в жизни кусали, естественно, животные, разные животные. Не знаю, Александр, вот ты очень часто рассказываешь, что ты в деревне вырос. Вот какие животные кусали тебя?
3: Да, кстати, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, не сказать, что много. Мне кажется, меня кусал кот, причем мой же, и один раз собака, но и то так не сильно. Ну, вот там у нас была собака, которая такая злая была, нас всех все время не любила, пока мы маленькие бегали. Ну, вот один раз он меня так цапнул за ногу, и все. Ну...
2: Меня из экзотических животных кусал пеликан.
3: Пеликан.
2: Да.
3: А ну как кусается
2: он,
3: пеликан?
2: Нет, он меня пытался заглотить.
3: Вот, да. я поэтому и подумал, что он как-то вроде не кусается.
2: Это укус. Но в цирке, конечно, есть и очень интересные, необычные животные, такие как змеи. И когда я на руках держал там 4-5-метрового питона, конечно, первая мысль, а что будет, если он меня укусит?
3: Но питона, вот на самом деле, почему-то, я не знаю, у меня вот с самого детства так, если змея очень большая, то она меня не пугает.
2: Вот.
3: А вот если змея прям очень маленькая, вот, то тогда она сразу вызывает какое-то опасение, потому что за ней не уследишь, у нее очень быстрый вот этот момент атаки. Большая, как будто ты воспринимаешь, что да вот, она все равно, ее видно. А вот маленькую наступишь где-нибудь в лесу, очень часто мы вот так в лес ходили, я помню вот этот самый страшный момент, наверное, в жизни, когда мы случайно попали на змеиную свадьбу, и пошли грибы собирать, я вот так гриб начинаю срезать, поднимаю глаза и вижу просто вот эти клубки со змеями, и понимаю, что вот практически вся полянка, вот на которой я нахожусь, это вот те самые клубки со змеями. Я вот так аккуратно начинаю отходить, у меня родители тоже, вот так мы уходим, но вот это воспоминание, оно, конечно, вот прям врезалось в память.
2: О, это воспоминание, так сказать, из детства, да? А у меня, моя мама на нашем загородном участке недавно нашла такой же клубок змей. И я удивился, что буквально там... В нескольких километрах от МКАД. Вот, ну,
3: это да, змеи это достаточно могут... близко. У нас-то потому, что прям глубоко вот в лесу это было все равно.
2: Вот. И, конечно, стало очень интересно, а что будет, вот если маленькая, как ты говоришь, змея, которая стереотипно кажется опасной, укусит, что делать, куда бежать. Дорогие друзья, сейчас на эту тему мы поговорим, у нас на связи. Присоединяйтесь, пожалуйста, к видеотрансляции, телеграм-канал «Радио Спутник» и официальная группа ВКонтакте. Врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер Дмитрий Молодой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот по ходу вашей профессии, как часто вам приходится сталкиваться с людьми, которые обращаются после того, как их укусила змея? Вообще такое происходит?
4: Конечно, происходит, поскольку я всю карьеру работал в городе Санкт-Петербурге. Ну, в Санкт-Петербурге змеи не такое частое явление, но многие люди ездят на дачу, и поэтому... Там со змеями так или иначе сталкиваются дети в том числе. А дети – это мой профиль.
2: Угу. Ну вот смотрите, пришел к вам ребенок со своими родителями, говорит, меня укусила змея. Уверен, что в большинстве случаев ни ребенок, ни взрослый не могут знать, что это за змея. Вы, как профессионал, что будете делать-то? Ну вот видите дырки от укуса. Какие первые действия и самые правильные должны быть?
4: В первую очередь, в общем-то, жителям Российской Федерации в этом смысле повезло. У нас не так много опасных ядовитых змей, которые могут человека укусить. В первую очередь, это гадюки. Ну, то есть, на большей части территории Российской Федерации это вот именно гадюки. На самом деле, понятная змея, она не такая уж опасная, опять же, по сравнению с какими-нибудь тропическими змеями. В основном опасность представляет для маленьких детей, для взрослого укус неприятен, но для жизни, скажем так, не очень опасна она. Местное действие у этого яда, на самом деле, самое правильное, что нужно сделать, это вызвать скорую помощь, и будет предложена госпитализация для наблюдения в стационаре. Змею нужно отпустить, то есть в первую очередь нужно, чтобы она не покусала других людей, то есть не нужно пытаться ее ловить. Некоторые люди пытаются ловить, сажать ее в банку для того, чтобы показать врачам. Вот этого делать точно не нужно, поскольку змея может кого-то еще покусать и, может быть, даже не одного человека. То есть ее нужно, что называется, отпустить. И вот в России нет смысла змею фотографировать, поскольку мы точно знаем, что это за змея. Местное действие, после него будет сильная боль и отек, поэтому сразу мы снимаем все кольца, все часы, все браслеты, всю одежду, поскольку конечность укушенная может очень сильно отекать. Детям 100% госпитализация, взрослым тоже показано. Что касается специальной сыворотки, она применяется далеко не всегда. То есть вот наши гадюки, они даже без сыворотки прекрасно лечится. Ну и по большому счету детоксикация, капельницы, обезболивающие в большинстве случаев больше ничего не нужно.
3: Там на самом деле, вот я сейчас услышал вот одну фразу касательно того, что могут еще кого-то покусать, пока вы эту змею ловите. И мне любопытно стало, а змея вообще у нее есть какое-то ограничение по количеству укусов? Ну, из разряда, вот укусила, надо, чтобы яд снова, там, не знаю, впитался в эти самые клыки. Или она может просто кусать безостановочно много раз?
4: Это зависит от вида змеи на самом-то деле, но человека на 3-4 практически любую змею хватит, то есть, скажем так, наблюдатели кончатся быстрее, чем яд у змеи, поэтому я бы не проверял.
2: У меня мой близкий друг, депутат Государственной Думы, очень известный зоолог, телеведущий Тимофей Баженов, признавался мне, что его гадюка кусала, ну, раз 7 в жизни. И я у него спросил, ну и как? Он говорит, ну, первые 2-3 раза было действительно тяжело. Он говорит, а потом как-то нормально. То есть адаптация организма к укусу змеи тоже может быть?
4: Ну, скажем так, заводчики змей, после того, как достаточно длительно с ними общаются, говорят, что их кусают с завидной регулярностью, и они просто сами знают, что дальше делать. Мы, скажем так, что называется, перестраховываемся, особенно если это касается детей. То есть, ну, там просто элементарно. У ребенка организм маленький, поэтому то количество яда, которое поступает в организм взрослого и в ребенка, ну, пропорционально размерам тела, скажем так. А взрослые, да, взрослые вполне себе часто могут, скажем так, игнорировать, то есть там и госпитализацию, и все остальное, поскольку, как я уже говорил, я к нашей местной гадюке не такой уж и страшный. Что касается экзотических змей, вот там надо уже индивидуально смотреть, потому что там есть и нейротоксические яды, которые действительно могут быть опасны для жизни в течение нескольких часов, могут прям серьезные
2: Ну да,
4: осложнения наступать.
2: по-моему, недавно в московском зоопарке, буквально за прошедшие, ну, по времени год, по-моему, человек погиб, змея укусила. Было, мы
3: Нет, на
2: обсуждали
3: самом
2: это.
3: деле, вот я хотел бы спросить вообще про классическую вот эту историю с тем, чтобы если укусили, надо сразу там второй человек, который рядом находится, этот яд из ноги или откуда еще отсосать и выплюнуть, и чтобы человек сразу был там, не знаю, в более-менее нормальном состоянии. Вот это правда можно делать или вообще полностью исключено?
4: На самом деле, довольно долго в официальных рекомендациях вот было такое, что яд действительно нужно отсосать, причем не только в отечественных, но и в иностранных. Но не так давно были проведены исследования, которые показали, в общем-то, всю ничтожную эффективность данного действия. То есть отсосать из раны мы можем буквально там, ну, десятые доли миллилитра. То есть, соответственно, смысла этим заниматься в первую очередь нет. Поэтому и делать этого не нужно.
3: Ну, а на самом деле я вот еще слышал, что там яд может попасть вроде бы в какие-то ранки во рту, но даже если их как таковых нет, то там, может быть, все равно он останется, и потом,
2: Отравиться можно
3: да,
2: самому?
3: трава будет.
4: Там большое количество умозрительных заключений, таких, что и яд в ранки во рту попадет, на самом деле нет. То есть яд гадюки, в том числе в народной медицине, используется, ну вот, Его просто едят, он расщепляется в желудке и никакого действия не оказывает. Есть заключение, что можно занести инфекцию в рану таким образом, но мы не рекомендуем этого делать просто в первую очередь, потому что это бесполезно.
2: У нас тут вон чат эфирный есть, тут люди что только не пишут. Вы знаете, интересно, а алкоголем такое запить можно или нет? Вот алкоголь как обеззараживающее средство будет работать, там, если на рану полить в конце концов? Ну, нету возможности, чтобы скорая приехала в лес, человеку стало плохо. Вот прямо на месте-то какие действия предпринимать?
4: Первое, оно же главное, это, как я уже говорил, в общем-то, расстаться со змеей так, чтобы она больше никого не покусала, то есть, ну, чтобы у нас не увеличилось количество пострадавших. Второе, что можно сделать самостоятельно, это обезболить, желательно там обезболивать, обеззараживать все-таки не алкоголем, а антисептиками, специальными обезболивающими средствами. Ну, условная таблетка от головы, там, анальгин, парацетамол, кетопрофен, если мы говорим про взрослого, это, пожалуйста, вот в стандартной вашей дозировке можете принять. Укус гадюки и большинства других змей, это больно. Как я, опять же, выше говорил, снять с укушенной конечности там все, что может ее, скажем так, стеснять при отеке. Желательно успокоить пострадавшего по возможности, то, чтобы он не бегал у вас в панике. Если нужно, не нужно никуда перемещаться, если скорая помощь условно может к нему как можно ближе подъехать, в общем, посадить или положить его, сделать так, чтобы он не двигался. Конечность желательно, что называется, обездвижить, то есть не махать ей в разные стороны, чтобы кровоток в ней не был достаточно сильным. Но опять же, по возможности, да, то есть если нужно там 20 километров по лесу пройти, выбора нет. А если не нужно, то, в общем-то, можно и ожидать прибытия этой самой помощи. Да и по большому счету больше ничего делать не нужно. То есть не рекомендуется как-то рану разрезать, как-то из нее выдавливать этот самый яд, не рекомендуется яд отсасывать. Очень интересный момент, что категорически не рекомендуется охлаждать, поскольку местное охлаждающее действие, оно действует в основном только на кожу, а люди, например, пытаются погружать пораженную конечность там, в воду со льдом, и наоборот только холодовую травму конечности приносит, то есть этого делать не нужно. Еще чего не нужно делать, это прям универсальная рекомендация действует, вот с точки зрения ВОЗ универсальная, то есть какая бы змея не укусила, крает, кобра, все что угодно, нельзя накладывать жгут. При этом есть рекомендации, касающиеся давящей повязки, но они работают, скажем так, в тропических странах, где живут змеи с нейротоксичным ядом, у которого нет местного действия. Поскольку если мы наложим жгут, например, на нашу гадюку, то это значительно усугубит состояние нашего пациента. У яда местное действие, и за счет того, что мы уменьшаем кровоток, ну, в общем, значительно может состояние ухудшиться.
2: Спасибо вам громадное, спасибо за этот очень подробный ликбез. Дмитрий Молодой, врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер был у нас на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем.
3: Я не знаю, почему у меня сейчас мысль была наложить жгут на гадюку, именно на саму гадюку, вот, и из разряда просто вот ей отомстить, вот так ее зажать, и пусть она сидит вот такая пережатая.
2: Посмотреть, что будет?
3: Да я не знаю, но вряд ли ей будет сильно приятно, вот просто там надуется, как это, как в мультике, как в Шреке, вот она там надувала лягушку, а потом змею из нее вот это.
2: Так, друзья,
3: делала.
2: Не принимайте всерьез слова Александра, это все шутки, это все просто его воображение сработало,
3: абсолютно.
2: Стереотипные мультики. Мультики тут появились в голове.
3: Что значит стереотипные? Шрек — это легендарный мультик.
2: Отпустить зверушку, не трогать, пускай ползет по своим змеиным делам. Мы переходим к следующей теме. У меня есть собака. Ей 9 лет, Ральф, восточноевропейская овчарка, и я вот все время держал ее в хорошей спортивной форме. Все время хороший, поджарый такой пес на правильном питании, ничего лишнего. Моя мама очень внимательно всегда ругала, чтобы со стола никто ничего не давал. Вот решили, что пес должен быть здоровый. Но в силу своего возраста я вот смотрю, ничего, рацион не меняется, а вес набирать начал. Ну, наверное, как все взрослые люди, там
3: ну, уже
2: замедление, да, у нас происходит, да, метаболизма в организме, и пес начал откладывать на всякий случай жирок. Толстенький стал, не толстый, толстенький.
3: стало. Но толстенький это еще ладно. Вот я смотрю на своего кота, и он вообще не толстенький, он уже шарик. Он уже шарик, и на самом деле мы пытаемся с этим как-то бороться, но бороться не получается, потому что, с одной стороны, ну, вот вроде бы, да, прописали, вот столько ему еды утром, столько еды вечером. Но, во-первых, он хитрый, поэтому там в разное время все в доме встают, он может у одного попросить, потом у второго, потом у третьего, и каждый из последующих думает, что он кормит в первый раз. И, кроме того, он стоит, он не орет, ничего, он просто вот очень грустно смотрит и вот так начинает эту миску чуть-чуть в разные стороны двигать.
2: Вот как, дорогие друзья, не вестись на такое? Да потому что не вестись на такое очень тяжело, да? Животные прекрасные актеры, умеют выпрашивать. У нас на связи ветеринарный врач, эксперт по натуральному питанию собак и кошек Дмитрий Русаков. Здравствуйте.
5: Слышно, как видно?
2: Видно, слышно, да, все здорово. Скажите, пожалуйста, ну вот у вас даже есть свой целый телеграм-канал, посвященный правильному питанию животных, авторский Дмитрий Русаков, находите. Вообще, насколько это актуальная проблема? Вот насколько к вам часто обращаются люди, чтобы вы помогли им с рационом для зверушек?
5: Вот если мы говорим в разрезе ожирения, правильно, да, то, честно говоря, проблема очень вопиющая. То есть она встречается очень часто, и несмотря на статистические данные, они, наверное, немножко преуменьшены все-таки, да, потому что не каждый владелец искренне говорит о том, что у питомца есть ожирение. Вот когда ты работаешь в клинике или приезжаешь на дом, смотришь зверушку, ты, в принципе, видишь, что проблема встречается у каждого четвертого, у каждого пятого, наверное, питомца. Здесь вопрос в том, что степень ожирения, наверное, каждый владелец определяет какую-то минимальную. Он смотрит на питомца слева, смотрит на питомца справа, вроде бы видит маленький жирочек, но не придает этому значению. Вот. А если говорить про частоту обращения к составлению натурального рациона, да, или вообще какие-то диетологическим услугам, то сейчас это, в общем-то, популярностью, скажем так, просится, да, очень сильно.
3: Ну вот на самом деле, я вот вспоминаю своего кота, я понимаю, что да, у него ожирение имеется, причем достаточно такое уверенное, но при этом вот как-то действительно побороться с этим у нас не получается. С одной стороны, вроде бы да, и пытаемся кормить меньше, но он начинает грустить и расстраиваться. Другое дело, когда физкультурой как бы хочется, чтобы он занялся, а каким образом его на дорожку там заставить или куда-то еще отправить, ну не получается. Он такой сильно домашний кот, и улицу не приемлет, и любые такие, ну, я не знаю, быстрые перемещения тоже. Ну, может, что-то простимулировать. Может, какие-то есть специальные игрушки, там, не знаю, колесо, вот как для хомяков. Для хомяков? Хомяки бегают в классе. Хомяки. Да, вот для хомяков. Или что-то такое.
5: Здесь, на самом деле, проблема кроется в нескольких причинах. И в первую очередь, это основная причина кроется в питании. И дело в том, что владельцы часто не придают значения тому, сколько они кладут пищи на самом деле, и частенько именно перекармливают. Да? Некоторые рекомендации, если это, например, промышленные корма, они гласят о том, что пищу можно вроде бы как оставлять в свободном доступе, но при этом питомец частенько переедает. Второй момент – это чем конкретно мы кормим питомцев. Да? То есть если речь идет про промышленные корма, это, как правило, концентрированная такая пища, она высокоэнергетичная, содержит в себе огромное количество сахаров, прочих ингредиентов, и здесь очень легко с ней переборщить. То есть частенько бывает так, что даже вроде бы все отчитываем, даем по нормам, но питомец переедает. Поэтому здесь в первую очередь, что я порекомендовал, да, это исключить, конечно же, свободное кормление, то есть пища всегда должна быть дозирована, это и для собак, и для кошек. То есть мы делим прямо на несколько приемов. Второе, это обязательно пересматриваем количество пищи. Ну и третье, безусловно, если это речь про промышленные корма, да, надо понимать, что даже при норме и при правильных расчетах все равно может быть в будущем легкий перекос в сторону лишнего веса. А здесь, впрочем, да, на натуральном питании, например, такого встречается реже. Поэтому, в принципе, можно также рассмотреть при тенденциях к увеличению веса и переход правильный, да, на плавное натуральное питание. Uh-huh. Если мы говорим про непосредственно спортивные какие-то нагрузки, они имеют место быть, безусловно, но это прям сильно вторично. То есть питомца нужно нагружать, если это собаке, нужно побольше, почаще гулять. Ни в коем случае не выгуливать там на 1-2 минутки, да, этого очень недостаточно. С кошками тоже нужно устраивать активность, различные удочки, хищнические игры включать, поведенчество запускать. Это тоже способствует уменьшению веса, безусловно.
2: Но скажите, пожалуйста, правильно я рассуждаю, что здесь очень много индивидуальности, и часто люди, которые заводят себе собак или кошек, я имею в виду, друг за другом заводят, сталкиваются с тем, что вроде делаю одно и то же, а как-то не работает. На собственном примере могу сказать, что у меня есть два взрослых тигра. Им по 13 лет, два родных брата, Курт и Эрик. В природе они уже давно бы умерли бы, лет 5 как назад. А у меня здравствуют, работают, прыгают, в хорошей форме находятся. Однако очень сильно отличаются друг от друга, несмотря на то, что питаются совершенно одинаково. Два родных брата. Значит, Эрик всегда в хорошей физической

0: есть ли какие-то, я не знаю, правильные сдачи крови или еще что-то, чтобы определить, ага, вот этому надо в разы меньше, а этому надо, наоборот, добавлять.
1: Да, безусловно, есть. Но самое главное, что я скажу, это большая, наверное, будет ошибка, это ожидать. Вот у многих владельцев есть ожидание, что есть какие-то цифры. Это большая ошибка, потому что каждый питомец, он, безусловно, индивидуален. Мы не можем прямо по цифрах всех вот подгрести под одну гребенку. Поэтому самый оптимальный вариант ориентировки, есть ли лишний вес или нету, это внешний вид питомца, его кондиция, конституция, как он выглядит. Можно привести очень простой способ, да, который вы можете сделать самостоятельно дома. Это положить руки на грудную клетку питомца и просто прощупать ребра. И в норме каждое ребро, оно как бы должно так легко, достаточно определяться пальцами. То есть не нужно сильно нажимать, там, искать ребра под слоями тканей. Вот. Здесь моменты в чем? Ребра, они не должны сильно прям чувствоваться. Если они чувствуются как костяшки пальцев, значит, скорее всего, есть небольшая тенденция к такому истощению питомца. Если же наоборот чувствуется такая рыхлость большая, как подушечка большого, да, пальца у нас вот здесь, то, соответственно, это говорит о том, что есть избыточный лишний вес. Поэтому здесь нужно ориентироваться вот по ребрам, и периодически можно взвешивать питомца на одних и тех же весах и делать фотографии, что сверху, что сбоку, и ориентироваться по его, собственно, кондиции.
2: А вот еще, вот только что про тигров говорили, но я думаю, там немного другой, конечно, корм, там куски мяса и все такое. Да, а вот если про домашних животных, там же в основном выбор обычно стоит между сухим кормом, там между вот таким, ну как его назвать, сырым кормом. И вот что тут предпочтительнее, потому что очень часто тоже там все спорят, что надо вот сырой корм давать, он более какой-то там, не знаю, легко усваиваемый, но при этом его можно там больше съесть. А вот сухой корм, он вроде бы там со всеми необходимыми веществами, но при этом его там много не съешь, потому что устанешь. Вот в этом плане здесь есть какое-то отличие, чем кормить сухим или сырым, что полезнее может быть?
1: Да, безусловно, здесь разница колоссальная. Я всегда говорю так, что если мы говорим про удобство, это, безусловно, промышленные корма. Открыл, насыпал, все отлично, быстро. Если мы говорим про настоящее здоровье, то надо понимать, что наши домашние питомцы, собаки, кошки, да, это хищники, у них белково-жировой обмен веществ, и поэтому их потребности преимущественно заточены под белковую пищу. Поэтому это, безусловно, правильное натуральное питание, преимущественно видотипичное, там вареное, сырое, это уже вопрос десятый, вопрос выбора предпочтений. Но, безусловно, рацион, я считаю, да, с точки зрения здоровья, должен составляться из натуральных, правильных продуктов. Поэтому здесь, да, мой выбор всегда в пользу правильного натурального питания.
0: То есть, если коротко, вы за то, вы не против или вы за то, чтобы люди, ну, сами готовили еду, так сказать, для животного, а не обязательно бежать в магазин?
1: Да, конечно, потому что свои продукты, которые человек сам выбирает, приобретает, режет, заготавливает, это всегда контроль, здесь можно и лишний вес непосредственно контролировать, да, и здоровье, и как питомец реагирует на те или иные продукты, есть ли аллергическая реакция и так далее, это совершенно несложно. Поэтому да, конечно.
0: Спасибо вам громадное. У нас на связи был ветеринарный врач, эксперт по натуральному питанию собак и кошек Дмитрий Русаков. Находите телеграм-канал Дмитрия, узнавайте полезную информацию. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся. Впереди еще у нас две интересные темы и два отличных специалиста, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. Эдгар Запашный, Александр Букарев в студии. Скоро продолжим.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Угрозы Украины в адрес гражданской авиации в России. Контекст. Заявка на государственный терроризм. Так Владимир Путин охарактеризовал обещание Владимира Зеленского парализовать полеты отечественных и иностранных гражданских самолетов в воздушном пространстве нашей страны. Зеленский добавил, что для обычных лайнеров нахождение в небе станет небезопасным из-за большого количества дронов. Президент России заявил, что для купирования угрозы будут найдены соответствующие инструменты. При этом, по словам Путина, российская армия не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины, поскольку Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров. Что касается возможности ударов по объектам в Великобритании, выпускающим оружие для ВСУ, президент ответил: «Это военная тайна». Западная пресса пишет, что Украина уже приступила к операции по блокировке аэропортов Москвы с помощью тысяч дронов. Одновременно она призвала Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над Российской Федерацией. В Росавиации пояснили, что опубликованные Киевом документы о блокировке воздушного пространства России не имеют никакой юридической силы. В ведомстве особо отметили, что украинские власти нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Природа с Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. Впереди вторая половина нашей программы. Это «Живая природа». В студии Эдгард Запашный, Александр Букарев. Говорили о домашних животных, сейчас о кошках, о собаках, делились собственным опытом. И я честно признаюсь, вот при работе с хищниками, после репетиции, я очень часто на манеже нахожу усы.
2: Да.
4: Большие такие, длинные, тигриные.
2: Выпадают?
4: Тигриные, львиные усы. Они выпадают, да, без какого-то физического контакта.
2: А они как, возмещаются?
4: Насилия. Вот. И дальше у меня возникают вопросы. Как часто они выпадают? Потому что находишь ты случайно, просто идешь по манежу, раз длинный тигриный ус лежит. Я даже не всегда знаю, чей это он. Ну, потому что у нас с братом 20 хищников, и вот в процессе репетиции они там ходят, бегают, едят, в конце концов, и вдруг нахожу усы. И, конечно, вопросов у меня очень много таких, которых я никогда не озвучивал, что интересный механизм, да, вот у животного. Такие вот в сторону торчащие антенны. Приспособления. Они... У меня у девочки, у Рианы, очень длинные усы, в полтора раза длиннее, чем у любого мужика. Вот просто длинные усища
5: сейчас
4: такие.
5: Сейчас важное уточнение надо, что это тигры, да?
4: Это тигры. А вот у девочки, у Рианы, очень длинные усы. И вот выпадают. Никогда не видел тигра без усов, чтобы все выпали.
5: Ну, кстати, да, они, может, как-то по очереди. Я просто тоже недавно вот как раз домой ездил, смотрю на Тошу, ну, вот на кота своего, и у него вот такие огромные усищи, я думаю, какие они большие, длинные. Ну, вроде бы сам кот маленький, а усы вот прям сильно широкие.
4: Да, и самое главное, что, наверное, в живой природе они должны, ну, как-то способствовать, помогать, а вот в домашних условиях, как в том анекдоте, мама, зачем про верблюжонка, мама, зачем нам горбы и все остальное в зоопарке, да? Вот почему эти усы вдруг становятся длинными в тех местах, которыми они не пользуются, да? Ну, когда ты, наверное, ночью идешь по лесу, там, наверное...
5: Вот, ну да, видно.
4: И чувствуют с ними. Но вот изобретение интересное. У нас на связи кинолог Алексей Дайнеко. Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте.
4: Ну вот скажите, пожалуйста, вот в домашних условиях усы, они нужны, вот если вдруг человек решит побрить свою собаку или своего кота, возьмет и скажет, ему усы не нужны. Ну, есть же люди, которые собственное лицо на постоянной основе бреют. И вот кому-то в голову придет идея, зачем. Это навредит животному или как?
6: Да, смотрите, обычно еще у пуделей часто такое бывает, их грумеры, когда подготавливают к выставкам и различным соревнованиям по экстерьеру, им часто бывает, сбривают вот усы, а именно нас интересуют вибрисы, то есть вот вы как раз длинные усы, это и есть разновидность вибрисов, и я бы ответил так, нет, для собаки это не будет как-то проблематично и как-то отражаться на ее здоровье, но хотел бы отметить, что вибрисы все-таки... Это часть сенсорной системы у собаки. То есть вибрисы – это такой, если можно назвать, тактильный орган, с помощью которого собака может ориентироваться в пространстве. То есть если, например, собака по поисковому запаху начинает что-то искать, и она мордой влезает куда-нибудь в узкое пространство, то там зрение уже будет не настолько эффективным. И как раз вибрисы могут начать собирать информацию об этом пространстве при близком контакте.
5: А каким образом они собирают? Они вот, ну, от названия вибрировать начинают? Или там какие-то, я не знаю, ловить какие-то молекулы? Что они делают? Ну, потому что это же усы. Вот у нас, ну, там, не знаю, по усам поводишь, и вроде ничего не понятно. Понятно только, что щекотно. Коснулся усов. Ну, да.
6: Да, смотрите, классный вопрос. И когда я учился в военном институте, нам как раз рассказывали, что вибрисы имеют способность улавливать молекулу запаха. Тем самым носу легче воспринимать этот запах. Но прошло вот уже буквально 8-9 лет после моего обучения, и я бы, скорее всего, по-другому бы отнес функции вибрисов. Я бы сказал, что сам вибрис не имеет каких-то чувств и нервных окончаний на самой полости волоса. То есть мы можем легко срезать этот вибрис, и собака ничего не почувствует. Но вот именно фолликулы, корни вибриса, там она очень плотное нервное окончание. То есть собака четко чувствует, когда вибрис отходит из стороны в сторону. Или там, например, ветер может подуть, и вибрис пойдет влево, и собака четко это сможет уловить. И поэтому выдергивать, например, вибрис, это уже будет достаточно болезненное мероприятие для собаки. Отсюда мы можем сделать вывод, что с помощью вибрисов также собаки могут улавливать потоки воздуха. А это очень полезный навык для поискового запаха, например, при работе по следу.
4: А вот вы сейчас сказали, действительно, вот животного, если берешь за усы, за жмень усов, ему становится больно?
6: Да, я думаю, что да. Еще разочек. Если мы трогаем сам волос, то собаке не больно. Если мы отрежем или срежем волос, тоже будет не больно, потому что в самом волосе как таких нервных окончаний нету. А вот фолликул, корень волоса, он очень сильно богат нервными окончаниями. Поэтому если, да, мы схватим собаку за волосы, я думаю, она испытывает большой дискомфорт.
5: А у кошек как? Вот у них все-таки как будто бы эти усы более такие выраженные, и причем, ну вот и любопытно еще, если их не сбривать, скажем, под корень, а вот чуть-чуть надрезать, то есть они будут не той длины, которая вот у него привычная, они плюс-минус одинаковые, а вот немножко там пару сантиметров срезать, будет какое-то изменение в поведении? Может, у него чуть-чуть тогда, ну я не знаю, влево голова больше поворачиваться будет от того, что он ощущать будет
4: с
5: иначе.
4: С одной стороны сбрить, с другой оставить.
5: Да-да-да-да-да-да.
6: Да, смотрите, я не думаю, что это будет как-то сильно отражаться на поведении. Я думаю, что вибриз начнет выполнять функцию уже таким коротким и с течением времени восстановится. Еще раз, все-таки вибризы – это дополнительная сенсорная система, то есть для собаки, так и для кошки. И поэтому, если мы даже сбреем все усы, то есть уберем эту часть сенсорной системы, собака не потеряется в пространстве. Но если уж природа так задумала, что у собаки есть вибризы, с помощью которой дают дополнительную информацию о среде, я думаю, что желательно ей их оставить, эту информацию. Еще бы я добавил, что вибризы растут не просто равномерно, то есть они не просто находятся под носом. Вибризы могут расти, микровибризы могут находиться под губами, могут быть над глазами или на щекой. И если, например, вибрисы над глазами, они также будут выполнять и защитную функцию, потому что если там как-то коснуться тактильно, ну, отодвинуть вибрис достаточно сильно, собака всегда будет сопровождать это морганием глаза.
5: Ого! Это как ресница, ну вот если вот нам поводить, тоже как будто бы...
6: Только длиннее.
5: Только длиннее, да. Но вот это правда любопытно с точки зрения того, а если вот говорили в самом начале, что выпадает ус вот целиком, а ему зачем тогда выпадать-то? Вот есть он ус. Их же не так много там, их же можно увидеть. Одно дело, когда это...
4: Посчитать
5: вот прям,
4: можно.
5: Ну да, их прям посчитать можно. Как будто бы когда он выпадает, ну это достаточно продолжительное, наверное, время, чтобы он вырос обратно до того же размера. Или он растет, достигает определенной длины, и после этого становится, ну я не знаю, тяжелым и под собственной тяжестью падает. Или как это происходит?
6: Я думаю, что это больше похоже на волосы. Я думаю, что там не такая четкая система, что волос растет до определенного размера и выпадает. Или вот он выпал, начал расти новый. Я думаю, что это структура взаимозамещающая. Ну, то есть начинает расти молодой вибриз, старый за ненадобностью с течением времени может отпадать. То есть система просто обновляется со временем.
4: То есть ус у тигра, который выпал, естественно, сам выпал естественным способом, это просто уже старый ус получается, да?
6: Да, я бы, скорее всего, рассматривал это с такой точки зрения, чем тигр чем-то болен, либо испытывает какой-то дискомфорт. Я бы вообще, если честно, с трудом бы отталкивался по состоянию животного, по состоянию его вибризов и усов.
5: А вот, кстати, я сейчас задумался, у меня просто в голове появилась картинка, и я не помню, то ли это морж, вот у меня сейчас в голове, то ли тюлень, а у них вот эти усы, они же тоже их не так много, а вообще у кого-то еще есть вибрисы, вот кроме собак, кошек, тигров, ну, кошачьих точнее, вот у каких животных еще есть, вот у моржей у них вот эти вот усы, это тоже вибрисы?
6: Ой, если тебя затрудняет ответить на этот вопрос,
4: мне кажется,
6: но
4: да.
6: Я думаю, что... Да? Я думаю, что да, у большинства млекопитающих, да, как раз вот часть усов это будут вибрисы, часть сенсорной системы.
5: А где, у человека? Где наши вибрисы?
4: А у человека, да, мы же не можем говорить, что у нас тоже они есть, правильно, несмотря на...
6: Да, вот я наверное, скажу, что у меня нет вибрисов.
5: Откуда мы знаем? Может быть, где-то они вот спрятаны среди остальных
4: волос?
5: Ну
4: вот Александр любит не бриться, посмотрите, дорогие друзья. Может быть, он что-то скрывает от нас.
5: Может, у меня где-то есть вибриз, но я лучше ориентируюсь в пространстве. Я могу понять, откуда ветер дует. Но это да, это, кстати, и фразеологизм, и хорошо. На самом деле, вот если рассматривать вот эту всю историю с усами и со всеми остальными, ну вот такими дополнительными, что ли, мерами восприятия окружающей среды, вот кроме вибризов, вот если вот так... взять даже домашних кошек, собак, у них есть еще вот кроме там глаз, ну, обычных вот таких, ну, скажем, наших, вот того, что есть у нас, и того, что вот их отличает, кроме вибрисов, вещей, помогающих ориентироваться в пространстве?
6: Конечно, я бы, наверное, бы сразу подметил такие, может быть, достаточно банальные, но интересные вещи, как, например, строение ушей и их подвижность. То есть вы, наверное, наверняка видели, когда там собака или кошка сидит, и что-то вдалеке произошло, ее уши просто направляются на источник, чтобы больше ловить. И само строение уха выглядит как что-то такое, что хочет забрать себе больше информации об этом.
5: А они, кстати, сами управляют или уши
6: Да,
5: автоматически?
6: конечно. Конечно, да. Где-то я думаю, что можно прицеливаться, что слух у собак-кошек в 4 раза лучше, чем у нас. То есть как раз вот из-за подвижности ушей, из-за их строения и вот так далее. Также бы я бы отметил, например, тех же овчарок или, например, тигров, о их длине носа. То есть это же не просто длина носа, это площадь обонятельного эпителия, который впоследствии принимает вот эти молекулы запаха и начинает их обрабатывать. Если не ошибаюсь, у собаки это где-то 200 миллиметров квадратных, то есть там, и это очень большое пространство для обработки информации, настолько большое, что собаку надо этому учиться. То есть собака с рождения уже хорошо нюхает, но она не может весь потенциал реализовать сразу. Ей нужно обучаться, поэтому существуют определенные центры адреналогического направления, которые развивают потенциал собаки в поисках.
4: Ну, тут еще можно добавить и зрение. Есть животные, которые прекрасно видят в темноте, есть животные, которые умеют приближать.
5: Подушечки.
4: Да, подушечки на лапах, поэтому здесь очень много. Спасибо вам. Громадное, это неимоверно интересно. Кинолог Алексей Дайнеко был у нас на связи. Находите телеграм-канал Алексея, дорогие друзья, а мы продолжаем. Вчера мой водитель вдруг мне сказал: Эдгард Вальтерович, ехал на работу в районе Внуково, между отбойниками на трассе увидел лося. Лось, который перепрыгнул один отбойник и решил дальше не рисковать своей жизнью, вдруг там конкретно застрял. Естественно, это целая большая проблема, потому что тут же вызвали полицию, все дела, перекрывали движение. Во-первых, откуда он там взялся? У нас лосей-то вроде на юге Москвы никогда и не было. У нас лосиный остров в другом месте находится.
5: Вот, кстати, по поводу Москвы не знаю. Вот у нас просто вот как раз по дороге в наш лес, там прямо они все время мигрируют. Там они постоянно через дорогу переходит. Очень часто было так, что мы с семьей просто по пути в деревню вот так вот встречали лося, переходящего дорогу. Я тогда первый раз, помню, увидел, очень удивился, насколько же он огромный. Ну вот есть же высказывание, что там большой как лось и все в этом роде. Я думал, ну лось такой же, как там олень или кто-то еще. А он прям гигантский. Вот, не знаю, такая туша, которая идет и в которую врежешься, больше, мне кажется, машина пострадает, чем сам лось. Но вот, мне кажется, встреча с лосем, это все равно страшно с точки зрения того, если ты не находишься в каком транспорте. Потому что непонятно, а как себя вести-то.
4: Да и в транспорте тоже. Я однажды ночью в фарах в Тульской области увидел лося и вспомнил все эти истории, что за счет длины ног сбитый лось мгновенно оказывается своей тушей в машине. И большое количество пострадавших и сильно пострадавших людей, к сожалению, эти примеры уже у нас есть. Но что делать с лосем? Вот как дальше взаимодействовать? Помочь ли этому животному нужно в определенных ситуациях или всегда игнорировать? Давайте поговорим. Наш фактически постоянный спикер, зоолог Павел Глазков у нас на связи.
7: Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, сразу начну про ДТП с участием лосей. Эдгар, совершенно правы вы, что лось, вот прям покажу, на высоких ногах животное, и когда машина ударяется, легковая, она подрезает ноги, и туша оказывается в салоне. По статистике, если возьмем Ленинградскую область, ежегодно, каждый год происходит 150-170 ДТП с участием лосей, и до 5 человек погибает. Еще столько же становятся инвалидами. В двух словах, если вдруг идет столкновение с лосем, необходимо тело прижимать к стойке, потому что он влетает, понятно, в салон, и около стойки вы сможете хотя бы себе жизнь сохранить. Это очень важный момент. Если лось выскочил на дорогу, не сигналим, объезжаем его с задней стороны. Он не меняет траектории движения, если мы не сигналим. Но лучше, если вдруг лось появился на дороге, и вам его не объехать, мой вам совет, лучше машину увезти в кювет. Это безопаснее, чем сталкиваться с лосем. Теперь, если вот сейчас сезон грибов, ягод начался, у лосей гон. Да, с этого надо начать, что с конца августа и до примерно середины октября, все зависеть будет от осени, у лосей гон. Время продолжения рода. Что это значит? Что самцы в прямом смысле слова с заката до рассвета всю ночь носятся по лесу, издают вот такой голос. Зовут самок. Ну, понятно, на крик приходят и самцы, приходится драться. И они с вечера и до утра вот носятся, как ошалелые, по лесу. И в том числе выбегают на дороги. Почему? Потому что у них в этот период снижен инстинкт самосохранения. Вся энергия тратится на продолжение рода. Причем самцы перестают есть. Практически они к концу сезона брачного худеют примерно на 30%. Угу. Это к чему я еще говорю, что сейчас сезон грибов и ягод в разгаре. Поэтому, пожалуйста, грибники-ягодники, идете по лесу, особенно утром. Пожалуйста, издавайте побольше звуков там. Покрикивайте, музыку включите, посвистывайте периодически. Лось, чтобы услышал, что это человек, и сам ушел. Почему это важно? Бывает, что человек идет молча и ногами чавкает по заболоченной территории, где-то вдоль болота, и лось может вот это чавканье воспринять, что это идет либо конкурент, либо самка, и подбежать к вам. Вам будет не очень приятно, когда ловит. Туша, как Андрей правильно сказал, огромный зверь, весом до 400 килограммов, а во время брачного периода он, наоборот, демонстрирует свою силу. Он специально рогами ветки сбивает. У меня было масса случаев, когда он к вам подбегает в лесу, но это как трактор бежит. И если вы не подготовлены, в общем, можете очень серьезно испугаться. Ну и плюс, он не то, что нападает на человека, человек ему не нужен. Он, может быть, в азарте вылетит где-то из кустов. Там человек, и он может просто инстинктивно ударить копытом. Вот в таком варианте бывают случаи нападения вот сейчас в брачный период лосей на людей. Поэтому побольше звуков издавайте. Если лось на вас бежит, вдруг так получается, значит, сразу укрываемся за дерево. Угу. Либо, ну, можно параллельно над головой, там куртку сняли, подняли над головой, раскачиваетесь из стороны в сторону, то есть создаете визуально себя, увеличиваете в размере. Лося это тоже настораживает и может отпугнуть.
8: Будет ли лось добивать? Вот если произошел у вас случайный контакт, и вы действительно на его пути остановились, он вас зацепил рогами, копытами, неважно чем, вернется ли он туда, чтобы закончить историю?
7: Такой хороший вопрос, Эдгард. Бывают такие случаи, если человек оказывается около лосихи с лосенком. Вот тут да. Если вот такая ситуация, мать может добить до конца. Особенно она, когда нападает, лосенок к ней прижимается, она видит рядом лосенка и потенциальную опасность. Вот здесь крайне, вот прямо очень опасно оказаться около лосихи с лосенком. Особенно в первые несколько месяцев жизни. Ну и потом тоже она, в общем-то, защищает до последнего детеныша своего. А сейчас самец, он, скорее всего, как бывает случай, он вылетает. Человек, он не разобрал там где-то в кустах грибник, стоял, он копытом ударил и убежал. То есть вот, чтобы добивать он с очень большой вероятностью не будет. Но у лося острое копыто, это парнокопытное животное. И чтобы понимать силу удара, если лось бьет в череп медведю, он проламывает череп. В грудную клетку, если попадает человеку, то это летальный случай сходу. Поэтому, конечно, может и одного удара быть достаточным, чтобы, в общем-то, больше в лес не прийти, к сожалению.
5: А я вот вспомнил еще момент касательно ДТП. Вот к этому вернуться хотелось, что ему не надо сигналить, но вот когда мы идем вроде бы по лесу, вы говорите, что наоборот надо издавать звуки, показывая, что вот это человек идет, а не кто-то другой. А почему тогда сигналить нельзя? Он разве от этого не испугается, не убежит? Он наоборот нападать будет? Или как он будет реагировать?
7: Да-да-да, спасибо, Андрей, я сейчас поясню.
8: Александр.
7: Александр, виноват, я уже о лосях думаю. Значит, смотрите, когда вы едете по дороге, и лось бежит, перебегает дорогу, да, то есть вот он бежит, вы рассчитываете уже скорость машины, там, притормозили, и ваша задача лося объехать, понимаете, да, то есть вы уже понимаете, ну, рассчитываете траектории движений. А если вы посигналили, лось может остановиться, может развернуться, упасть на асфальте, подскользнувшись. Это масса таких случаев на видео снято. Поэтому не надо его пугать. Вот он бежит, и вы уже под эту траекторию двигаетесь. Вот в чем вопрос. Угу. Дальше еще я не сказал. Если вы едете по дороге и видите, на обочине стоит лось, пожалуйста, проявите. И вы понимаете, что вы его просто спокойно объедете. Угу. Ну, во-первых, да, опасно же. Вы начнете объезжать, он может начать двигаться. Первое. Второе. Проявите солидарность по отношению к другим участникам движения. Если лось стоит на обочине, перед лосем, ну, метров за 20, за 30 даже можно, на обочину съедьте, включите аварийный сигнал. И достаточно, да, надо лося отпугнуть. Достаточно даже просто окно открыть и крикнуть. Или дверь открыть у машины. Не выходите из машины, а просто как бы тело свое показали, да, там голову. И лось, как правило, убежит. То есть отгоните его, пожалуйста, от дороги. А если уже лось, повторюсь, перебегает дорогу, не сигналим, потому что животное может начать себя вести совершенно неадекватно и уже непредсказуемо. А так... направление движения лось не меняет при вот пересечении дороги.
8: Скажите, правильно ли я понимаю, что в случае с ДТП с лосем, и даже если животное вдруг будет вами еще избито и убито, это еще и накладывает определенную ответственность на человека, что приедут правоохранительные органы и еще вас тут обвинят в убийстве редкого животного?
7: Ну да, не убийство, не незаконная добыча. Даже по терминологии незаконное изъятие дикого животного из природы. Почему незаконное? Потому что животный мир принадлежит государству, и лося добывают охотники по специальному разрешению, которое называется лицензия. Здесь бит лось. Здесь ситуация непростая. Если будет доказано, что вы двигались без превышения скорости, если знака нету, осторожно, дикие животные, там ряд есть критериев, вас могут не обвинить. Часть, значит, покрывается расходов страховкой. То есть это нужно с юристами уже разговаривать. Но однозначно я могу сказать, что если произошло ДТП, ни в коем случае не покидайте место. Потому что это уже ДТП. Если вы покинете, вы еще автоматически подпадаете под лишение прав. Оставили место ДТП. Значит, виноваты, не виноваты, тут уже будут специальные службы разбираться. Понятно. И ГАИ, и охотинспекция. Важный момент.
8: Павел, у нас буквально 10 секунд.
7: Да, мясо не вздумайте забирать. Если вы еще мясо тронули, вы уже под уголовную ответственность подпадаете.
8: Спасибо громадное. Ну вот, спасибо, дорогие большое. Друзья, видите, сколько мы ценной информации получили. Благодаря зоологу Павлу Глазкову мы благодарим вас. Ну а время подошло к концу нашей программы. Я и Александр Букарев с вами прощаемся.
5: Всем пока.
0: Живая природа с Эдгардом Запашным.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства являет собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Девочка-подросток погибла из-за атаки ВСУ на Севастополь. В ООН прокомментировали визиты Выткова и Кушнера в Москву и Киев. Судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с мая. Подробности далее. Девочка в Севастополе погибла от ранений, полученных в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также три человека, в том числе девушка 18 лет и ее 16-летний брат, пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь. Ранее губернатор сообщал, что двое мужчин и девочка-подросток пострадали в результате удара БПЛА по Севастополю. Как уточнялось, атаковавший дрон был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. ООН поддерживает любые усилия, направленные на проведение переговоров между Россией и Украиной, заявил заместитель официального представителя Генсека Всемирной организации Фархан Хак. Напомню, двумя днями ранее в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уитковым и Кушнером. Она длилась около 3 часов, а накануне американские дипломаты провели встречи в Киеве. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, и это поспособствует расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Предварительные результаты выборов в региональный парламент в Саксонии-Анхальту унижают канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в региональный парламент с участием 16 политических партий и 398 кандидатов. По предварительным данным, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» лидирует, набрав более 44%, тогда как правящая партия «Христианско-демократический союз» набирает лишь 18,5%. Коммерческое судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с мая. Это передает агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Как уточняется, в пятницу через пролив прошли 15 грузовых судов, в субботу 13, а в воскресенье трафик упал вовсе до 10. Накануне глава Минэнерго США Крис Райт признал, что нынешний объем трафика нефти через Ормузский пролив ниже, чем был до американских атак на Иран. Пожарные в Приморье спасли 7 человек, включая 2 детей, выведя их из двухэтажного многоквартирного дома во Владивостоке, где сгорелась квартира. Об этом сообщила региональная ГУ МЧС. Как уточняется, из горящей квартиры спасатели также вынесли пострадавшего мужчину. Он впоследствии был передан врачам скорой. По информации ведомства, квартира получила повреждения на площади около 20 квадратов, погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются специалистами. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Приветствую вас, друзья. Мы на радио «Спутник». Это программа «Код преступления». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Здесь мы обсуждаем достаточно важные темы, как социальные, так и связанные с криминалом. Исторический контекст. И самое важное, что мы делаем с Евой, это ОБЖ. Обсуждаем, как обезопасить себя, как защитить себя от тех или иных проблем, или в каких случаях нужно все-таки не участвовать, а вызвать правоохранительные органы и просто ожидать их. Но сегодня у нас необычный выпуск. У нас сегодня первый выпуск. выпуск с гостем.
3: Да.
2: Тема у нас сегодня очень непростая и животрепещущая – порнозависимость.
3: Да, и позвольте представить гостя. Повторюсь, это первый наш гость на этой передаче. Виктор Викторович Гульдан – доктор психологических наук, профессор, человек, который в свое время, в годы СССР, провел экспертизу сотни, может быть, даже больше фильмов, в которых искали порно-контент и признаки культа агрессии и жестокости. Виктор Викторович, спасибо огромное, что пришли, что согласились с нами сегодня побеседовать на эту очень сложную тему и очень важную.
4: Ева, ну, основная эта моя работа была не экспертиза видеофильмов.
3: Да.
4: Я все-таки работал судебным экспертом, медицинским психологом в Институте Сербского. И, собственно говоря, там впервые я с этой проблемой и столкнулся. Привозили на экспертизу обвиняемых по статье тогда УК РСФСР 228.
3: Да, не путать современный 228-й,
4: да,
3: который наркотики.
4: Да, сейчас это 242-я. Порнуха сейчас 242-я.
3: Да. А 228-я вот. Сейчас это
4: наркопреступление. Вот. И вот я, значит, когда изучал материалы уголовного дела, смотрю, дело возбуждено на основании экспертизы, проведенной по видеоматериалам, изъятым у этого обвиняемого. Значит, его привлекают к ответственности за распространение изделий порнографического характера, а основанием для возбуждения уголовного дела при доследственной проверке была вот эта экспертиза. А экспертизу эту подписывали почему-то сексопатологи из Института психиатрии Минздрава РСФСР. Посмотрел я на это дело и думаю, а почему, собственно говоря, различать порнографию и эротику должны сексопатологи? Вот и написал статью в журнал «Социалистическая законность», это было в 1987 году, где обосновал необходимость проведения такой экспертизы комплексной психолого-искусствоведческой, где главным специалистом должен быть искусствовед. Ну и психолог, который тоже отвечает на вопросы психологического содержания, который может поставить следствие. После этого все эти дела переключили на меня и мою команду, которую мы сделали. Искусствовед, значит, психолог, психиатр. Нас завалили видеокассетами, привозили целые чемоданы, и мы должны были все это смотреть. Однажды я, торопясь на работу, порвал ахилл и лежал дома. Сначала меня, значит, привезли в какое-то отделение милиции, значит, телевизор, видеомагнитофон. Я там просидел несколько часов. Он говорит: слушай, а зачем мы тебя сюда возим? Давай мы тебе привезем видеомагнитофон и телевизор. А у меня не было ни видеомагнитофона, ни телевизора. Они привезли вот все это оборудование, чемоданы, кассет.
3: Чтобы я вы на... смотрели и давали заключение.
4: И я на больничном листе, значит, все это смотрел и писал заключение.
3: А сколько же вы просмотрели вот таких фильмов, содержащих порно-контент, как мы говорим сейчас аккуратно?
4: Порно-контент был минимальный.
3: Угу.
4: Потому что тогда не было никакого представления, да, о том, а что же вообще, что такое порнография.
3: То есть изымали все подряд, и вам все подряд приносили, вот. Смотрите, да?
4: И, скажем, чемодан, в котором, значит, 20 копий греческой смоковницы, 30 копий Брюса Ли и какого-нибудь карате. И, может быть, иногда могла затесаться действительно какая-нибудь документальное, значит, документальное видео с немецким сантехником, который приходит к какой-то барышне домой, и там начинаются всякие безобразия. Или какие-нибудь групповые вещи и так далее. Вот это было основное. 95% вот этой изымаемой продукции и возбужденных по ним уголовных дел – это были совершенно невинные, некриминальные совершенно вещи. Когда удалось с этим разобраться, то я вот Еве уже говорил, число уголовных дел все-таки по Москве, во всяком случае, по этой статье значительно снизилось. Я считаю, это была
3: достижение,
2: да. Большая победа, для, да. Особенно тех времен и так далее.
3: А скажите, вот все-таки вот порно-контент, он в нашу страну тогда в годы СССР ввалился именно потому, что появились видеомагнитофоны и у людей возможность их покупать?
4: Конечно. До этого, значит, еще там после войны, а может и до войны, по поездам ходили какие-нибудь там калеки, показывали из-под полы игральные карты, на которых какая-нибудь девушка в стрёмной позе, да?
2: Карты и ручки вот эти самые раздеваются.
4: Нет, ручки – это позже. Это позже. А это карты прежде всего. Еще какие-то фотки такие же, такого же содержания, значит. Их кто-то покупал, находил, это имело спрос. А вот когда появились видеомагнитофоны, Вот когда появилась возможность бесконтрольно и бесцензурно смотреть кино, вот тогда вот и началась вот эта вот вся лавина всех этих вещей.
2: А вот вопрос у меня формируется из этого. Вообще в СССР были ли те, кто производили хотя бы фотопорнографию?
4: Ну, фото, или... конечно. Или... Эти карты-то откуда брались? И вот эти фотки. Это какие-то настолько примитивно какие-то дебильные вещи, да? Угу. Но почему-то и они кого-то интересовали, они же продавали, значит,
2: кто-то... Скабрёзненько, потому что...
4: Что?
2: Скабрёзно такая грязь.
4: Ну, вот это очень интересно. А почему это привлекает внимание половозрелых людей? С какой стати вообще это может вызывать какой-то интерес? Вы можете ответить на этот вопрос?
2: Я просто пытаюсь сразу моделировать ситуацию. Кто целевая аудитория покупок такой карты? Это какие-то мужики, которые ехали в электричке. Которые...
4: В поездах дальнего следования.
2: Да, да. Которые будут играть в это, выпивая рюмочку и обсуждая это все с какими-то еще большими
4: подробностями. Согласен, да. А вот просто фотографии без карт. Какой там функционал?
2: Ну, видимо, базовая мастурбация, просто анонизм, чтобы удовлетворить свои... простейшие методы потребности.
3: А если мы говорим про подростков, которым просто интересно, а никакого полового воспитания не было, и, может быть, благодаря этим карточкам, которые они друг другу передавали, они могли хотя бы посмотреть, как что устроено.
4: Ева, нет? Там не было чему учиться. Можно принимать какие-то позы, вот и все. Кстати говоря, я не помню, чтобы на этих картинках были изображения половых актов. Там была обнаженка.
3: Просто обнаженка. Вот,
4: просто обнаженка, которая вызывала неподдельный интерес. Но вы знаете, какое было население? Правда, сейчас я скажу про специфическое население. Значит, 1953 год. Я с родителями в геологической экспедиции. Все работники, значит, это расконвоированные заключенные. Их уже расконвоировали, но их еще... им еще не разрешено выехать там, где они жили. Клуб стоит на этом прииске, и там периодически показывают кино, привозят. Раз в месяц привозят кино, все собираются. А перед этим, скажем, новостная хроника. И вот показывают в новостях дня какую-нибудь балерину в пачке. Начинается дикий рев в этом бараке. Они все просто... Значит, вот они видят вот эту картину, балерина в пачке, да? И они все просто...
3: А почему?
4: Потому что они... несколько лет не видели женщин, потому что для них вот эта вот уже картина из какой-то другой жизни, да? Вот, это совершенно поразительное было впечатление.
3: Можно ли сделать вывод о том, что интерес к порнографии увеличивается, когда недоступно бывает какое-то живое общение, либо недоступна информация, там, не знаю, связанная с тем, как чего устроено? То, что у нас в СССР не было ведь литературы, которая хотя бы каким-то образом могла бы просвещать, что ли, скажем так, население.
4: Нет, ну почему не было литературы? Я помню, значит, сильнейшее впечатление «Милый друг» Мопассана. «Жизнь» Мопассана. Вот, пожалуй, вот это уже какое-то было сексуальное просвещение, между прочим, но которого явно не хватало. На самом деле, я думаю, что многие драматические истории браков ранних неопытных людей, они были связаны как раз с отсутствием этого просвещения. Порнография, она, по идее, может стать учебным материалом, если только она не становится самоцелью, да? Поэтому некоторые какие-то вот такие вот фильмы без фанатизма, без каких-то там участия животных, групповичков, ну, естественно, детей, да, они могут иметь психотерапевтическое значение. Они могут, собственно говоря, способствовать продолжению более длительных сексуальных отношений, которые со временем могут угасать, да? Они могут ориентировать на какие-то действия, которые в голову не пришли нашему населению.
3: Просвещать.
4: Да? Просвещать, да. И оказывается, что в этом есть какой-то позитивный момент.
3: Ну, а врачи в годы СССР, да и сегодня, разве назначают своим пациентам, у которых проблемы в сексуальной сфере, посмотреть что-нибудь этакое?
4: Я думаю, нет. Ни тогда, ни сейчас.
3: А скажите, пожалуйста, все-таки почему у нас появилась статья под названием «Распространение порнографических изделий»? Случилось это еще в 1960 году в Уголовном кодексе. И она уже предусматривала достаточно серьезную уголовную ответственность. Да. Почему? Почему решили, что это должно быть запретно? Почему нельзя на это смотреть? И распространять, и создавать.
4: Ева, ну вам виднее, почему в нашем УК иногда появляются какие-то статьи. Расскажите нам об этом, да?
3: Это сложный вопрос.
4: Почему в 60-м году, на 60-й год, уже, значит, это уже, Йосиф Виссарионовича уже нет.
3: Да.
4: Никита Сергеевич, новый УК РСФСР.
3: Может быть, демографию поднять пытались таким образом? Думали, что если смотрят порнографию...
2: И Камасутру читают, все станет легче?
3: Ну, как будто...
4: запрет порнографии увеличит рождаемость, это совершенно не связанные вещи. Значит, для того, чтобы увеличить рождаемость, надо было бы запретить продажу презервативов. Вот это было бы логично тогда. А вот что касается порнографии, так может наоборот, может быть, как раз стимулировало бы это рождаемость. Значит, одновременно нужно было запретить презервативы и разрешить порнографию. Вот тогда рождаемость, знаете, как
3: поднимется. Да, но теперь уже мы не сможем узнать, что случилось бы в этом случае.
4: Можно сейчас попробовать.
3: Да, но возвращаясь к тем далеким годам, известно, что были тысячи уголовных дел, возбуждены по этой самой статье «Изготовление и распространение порнографии» против людей, которые как-то высказывались, ну, скажем так, неоднозначно, и которых считали то ли диссидентами, то ли оппозиционерами, то ли просто они мешали кому-то. Вот насколько это правда или это все-таки миф?
4: Вы знаете такие случаи?
3: У нас был известный случай с режиссером, который...
4: Параджановым.
3: Да, Параджановым.
4: Но... Дело в том, что его обвинили, была статья еще мужеложество.
3: Да.
4: Его обвинили в этом. Ну, а в довесок еще подбросили еще и вот эту, и 228-ю тогда.
3: Так что сложно сказать, в его-то случае получается, что...
4: Абсолютно. Да. Я не слышал, чтобы таким способом кого-то устраняли.
2: Мне кажется, в таких делах, прошу прощения, что перебиваю, что просто проводили обыск по проверке из его высказывания и нашли порнографический материал, и под это дело...
4: Да, почему бы еще не добавить, да. Были какие-то истории в МГУ со студентами, это 60-е годы, начало. Там больше их интересовали связь с иностранцами, да. Возможно, в этих случаях, когда надо было исключить или завести уголовное дело, может быть, этим и пользовались. Но я конкретно таких дел не знаю.
3: Да, ну вот вы рассказывали историю про то, как на волне борьбы с порнографией правоохранители, тогда милиционеры, вырубали электричество в целых подъездах, и люди, которые смотрели в этот момент порнографию, не могли вытащить видеокассеты.
4: Да.
3: Да, вот это сейчас звучит такая это удивительно. Техника. Да, такая техника была.
2: Какая жестокость.
3: Соответственно, встречались в квартиру, человек открывал, проверяли, что у него там в видеомагнитофоне, доставали эту кассету и привозили Виктору Викторовичу на экспертизу. Правильно я
4: понимаю? Самое это интересное было один случай, когда женщина, ее обокрали, она вызвала милицию, пришли к ней домой сотрудники МВД, увидели видеомагнитофон, вытащили кассету, а там порнуха. И она из потерпевшей по краже стала обвиняемой по 228 статье. Ой-ой-ой. Вот это вот замечательная совершенно история.
3: Да, какая
2: печаль. Тебя ограбили, еще сесть на 3 года, это вот не это здорово.
3: Представляешь?
4: Ну, я не знаю, чем у нее дело кончилось.
2: Ну, я понимаю.
4: Но, в любом случае, равно... возбуждение уже уголовного дела, это уже такой вообще маразматический казус вот в этом случае.
3: На сегодняшний день, вот когда мы говорим про порнографию, мы, наверное, в первую очередь подразумеваем распространение незаконного контента в виде детской порнографии, а также в виде дипфейков различных. Это уже новая такая у нас волна. Когда используют...
2: Использование искусственного интеллекта, когда берут чье-то лицо и подставляют на...
3: Либо же использование изображений, и, может быть, видео, без согласия человека. Как называют еще это порноместь.
2: Или порно-шантаж, когда, например, то есть это официально подтвержденная история с Китаем. В китайских многих отелях установлены скрытые камеры в гостиницах. Они это заснимают и выпускают на подпольный рынок. И потом внезапно некоторые семьи узнают о том, что они стали где-то звездами.
4: Потрясающе.
3: Скажите, пожалуйста, вот с учетом этих новых вызовов, эксперты вообще завалены работой сегодня по определению того, что является порнографией, что нет?
4: Проблема экспертов самая сложная. Я сейчас этим не занимаюсь. Другие там развлечения. К сожалению, у нас цех экспертов очень оскудел. И мало того, что оскудел, он стал вообще совершенно непонятным. Экспертизы по вот статье вот этой 242 могут проводить математик, архитектор, закончивший зооакадемию какую-нибудь. Потому что следствие к ним обращается. Следствие нашло удобных людей, которые дадут такое заключение, которое им нужно. И вот эти вот, значит, специалисты, я думаю, за очень серьезные, кстати, вознаграждения, пишут вот эти свои тексты, ну, которые вообще читать невозможно. Это все такой бред вообще. Это такое притягивание каких-то непонятных рассуждений вот к цели, к тому, чтобы сказать, а вот это вот, да, порнография. Поэтому самый тяжелый вопрос вот сейчас в этом – это профессионализм экспертов. Значит, я в очередной раз с 87-го года настаиваю. Это должна быть психолого-искусствоведческая экспертиза, в которой главный специалист – это искусствовед, который способен различить порнографическое изделие и эротику, да, который до этого побывал в Эрмитаже, там, в Лувре, посмотрел на эту обнаженку на стенах, да, которого не может смутить изображение, скажем, какой-нибудь пиписьки у мальчика, да, на картине 1700 какого-то года. Вот тогда вот эти люди способны давать объективные, научно обоснованные заключения. Все то, что сейчас происходит, в основном это безобразие. Я думаю, что в этих случаях нужно обращаться только к профессиональной организации, типа искусствоведческий там, факультет МГУ, Институт искусствоведения. Да? Только оттуда приглашать специалистов, убеждать их, что они должны участвовать в этих экспертизах, потому что, ну, в конце концов, как-то все должны немножко ценить, так сказать, истину, да?
3: Да, абсолютно. И здесь больше пассаж у нас к следствию, потому что оно назначает экспертизу у тех или иных экспертов. И хотелось бы, чтобы следователи пытались все-таки установить, действительно ли это порнография, а не пытаться заработать себе какую-то палку очередную.
4: Ева, ну у каждого свои мотивы. Да. Мотивы следователям разные. Совершенно неинтересно, что там напишут специалисты из МГУ. Им нужно получить это заключение, утвердить прокурорам и передать в суд. Все. Все остальное их не волнует абсолютно. Вы не хуже меня знаете, даже лучше. Какой сейчас уровень следствия на среднем и младшем уровне. Но сразу хочу сказать, значит, недавно ко мне обратились следователи из Центрального аппарата Следственного комитета. Там одно нераскрытое дело, один висяк десятилетний. И вот возникла необходимость консультации. И вот эти два, полковник и майор, это просто... Вот были в советское время важняки, которые горели работой. Вот эти двое ребят, да, глаза горят, умницы, все знают, способны расследовать любое дело, которое вот это круче, чем там у Шерлока Холмса. Такие следователи будут назначать экспертизу настоящим специалистам. А вот все то, что пониже, да?
3: Да, да.
4: Им плевать вообще.
3: Им истина не нужна, да. Им нужно, да, получить тогда показатели. А этим следователям давайте передадим большой привет, и пусть на них все равняются. Да. И хотелось бы, чтобы, конечно, таких становилось больше.
2: У меня вот сформировался вопрос на основании вот как раз рассуждения Евы и то, что мы сейчас говорим. Привлечение искусствоведов, привлечение психологов, психиатров. Вопрос, то есть... Про порнографию, которая была в 50-х, и порнографию, там, опять-таки, которую мы смотрим на старые полотна великих мастеров, то, как обнаженное прекрасное тело, оно менялось по форме и так далее. Сейчас когда-то тинтобраз считался порнографией, сейчас это легкая эротика воспринимается у большинства. И вот как бы вы могли сказать о том, что сейчас с нынешним порнографическим материалом, он деградировал, он стал хуже, народу больше нужно каких-то там извращений, или же что происходит с нынешним порнографическим бизнесом?
4: Давай определимся, что такое порнография. Определений вообще сотни, наверное. Мое определение такое. Это самоцельное натуралистическое изображение полового акта с использованием крупного плана, фиксации на половых органах и всякой динамикой, которая там происходит. Все. И большинство нынешних подделок, которые почему-то так привлекают наше население, оно отвечает этим критериям. Все вот эти вот ленты, изготовленные и там в Германии, и у нас, между прочим, они ничем не заблагиваются.
3: Сантехник тот же самый, да?
4: Тот же самый сантехник или электрик, или медбрат и так далее. И все. И дальше, значит, там 20-40 минут непрекращающегося полового акта. Вот и все. И все искусство, да? Возможно, там есть свои ценители. Возможно, кому-то больше интересуют какие-то групповые действия, да? Самые уже отмороженные... чокнутые любители, да, там уже появляются уже дети в этих самых...
3: Но это же больные люди, да, мы много раз на этой передаче говорили про психопатов, которых можно было бы в том числе выявлять на примере того, каким контентом они пользуются. И Конечно. Таким образом профилактировать их преступления.
4: Совершенно верно. И по контенту, которым они пользуются, можно выйти на диагностику личностно-мотивационных расстройств. Потому что если вы нормальному человеку покажете порно с детьми, он или в обморок упадет, или что-то с ним случится, да?
3: Да.
4: А есть такие любители, да? Или там какие-нибудь сцены с животными, да? Это тоже, так сказать, не каждый... То есть нормальный человек...

0: правоохранительных органов.
1: На ноге браслет.
0: Да, на ноге браслет, и он должен сказать, вот у меня такой телефон, такой ноутбук, и там еще там планшет. И если полиция находит у него незарегистрируемое устройство, и на этом устройстве обнаружена детская вот такая искусственная порнография или просто порнография...
2: То есть нет конкретного потерпевшего, да. Все равно его привлекают.
0: И его привлекают, и он повторно отправляется в тюрьму. Вот это новый прецедент,
1: например. Абсолютно правильная позиция.
2: При том, что они, те самые педофилы, пытаются защитить себя якобы тем, что нет реального потерпевшего, что это просто изображение, которое создано искусственным интеллектом. И мне кажется, сегодня не только наша страна, но вообще весь мир перед вызовом стоит, как отвечать на эту угрозу. И надо ли признавать преступлением вот как раз изготовление таких порноизделий с участием выдуманных, да, персонажей, которые могут являться детьми. Мое мнение, что обязательно нужно наказывать, нужно привлекать так, как будто это были настоящие дети, и привлекать не только за изготовление, но и за заказ, разумеется, за пользование этим контентом, за распространение. В общем, что называется, по полной программе.
0: Там как раз прецедент был, прошу прощения, именно то, что арестовали изготовителя и трех его клиентов.
1: Никогда у нас не было сложности в том, что нет потерпевших по вот этим делам по 228-й тогда. Потому что следствие как-то даже не обращало на это внимания. Вот распространение, значит, видеокассеты, да? А что кто-то потерпел, у кого-то изменилось психическое состояние, такого не было никогда. Впервые вопрос о необходимости потерпевших возник, когда в 83-м году, кажется, было уголовное дело в отношении секты пятидесятников. Это секта с каким-то наличием практик, которые действительно могли оказать влияние на психическое здоровье. И вот приехали в институт Сербского, значит, следователи и говорят, нам надо провести экспертизу судебно-психиатрическую, психолого-психиатрическую лидерам секты, на которых возбуждено уголовное дело. А я им тогда говорю, а вот как вы собираетесь определять вред психическому здоровью? Давайте найдите потерпевших. А их там в этой секте было сотни человек. Они отобрали несколько человек, которые пришли в секту со своими психологическими проблемами, и у которых можно было обнаружить ухудшение психического состояния в процессе пребывания секты. Тогда вот этот процесс, он стал объективным и, так сказать, вполне обоснованным. Да? Здесь та же история. Никогда, я вообще говоря, не слышал, чтобы по этим делам, по 228, а сейчас по 242, искали потерпевших. Так что вот это вот, я думаю, что...
2: Да и кого признавать потерпевшими, да. Потому что тот человек, который выступает в роли потребителя контента, он же может быть не просто жертвой, а соучастником преступления. Он же может быть
1: преступником. Почему он может быть соучастником?
2: А если это запрещенный контент, если речь идет, например, о распространении детской порнографии, я считаю, что каждый, кто пользуется...
1: Прости, детская порнография отдельно.
2: Это отдельно.
1: Вот. Ну вот принес, значит, в семью, значит, муж кассету с порнографией. И они вдвоем посмотрели. Значит, он ее распространил. А она что, тоже соучастник?
2: Ну, вот хороший вопрос.
1: Да.
2: Но, наверное, к нему мы вернемся.
0: Да, к нему мы вернемся после перерыва. Сейчас перезапустимся и вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание,

0: «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами. Код преступления.
4: Друзья, напоминаю, мы на радио «Спутник», вы слушаете или смотрите «Код преступления». Мы с Евой сегодня обсуждаем животрепещущую тему порнозависимости с нашим потрясающим экспертом.
5: Виктор Викторович Гульданов, который в свое время был судебным экспертом и проводил экспертизу многих кинолент, в которых...
6: Я продолжаю быть судебным экспертом, Ева Михайловна.
5: Я имела в виду, что судебным экспертом, который проводил тогда экспертизу, именно кинолент. Виктор Викторович, на самом деле, вы, я считаю, обладатель уникального опыта в плане как раз определения, где есть порно, а где нет. У меня такой вопрос. Мы должны, наверное, четко разделять, что есть порнография, да, которая никому, может быть, вреда не причиняет абсолютно. Есть порнография с использованием жестких сцен, с насилием, с изображением детей и так далее. Это как бы другое, это совершенно другое. Вот на ваш взгляд, порнография, которая условно, да, мы называем ее безобидной, и которую, как вы говорите...
4: Классическая, назовем ее так.
5: Да, классическая порнография, она может вызвать у людей зависимость какую-то. По этому поводу есть много споров, интересно услышать ваше мнение.
6: Ева, это был комплимент или осуждение, что я, у меня уникальный опыт изучать порнографию?
5: Комплимент, Виктор Ильич, комплимент.
6: Ну ладно.
4: Комплимент, поклон и благодарность.
5: Вы это выдержали, вы столько часов смотрели и могли четко сказать, нет, это не порнография, это искусство. Мы давали определение, а если мы говорим про вот обычную порнографию, да, в которой нет всяких этих...
4: Классический половой акт.
5: Да, классического.
6: Может ли возникнуть зависимость?
5: Да.
6: Вообще любая зависимость, она возникает на какой-то почве.
5: Угу.
6: Для того, чтобы возникла алкогольная зависимость, должен быть приморбид определенный, скажем, даже биологическая конституция, какая-то семейная история, да, генетика и так далее. И регулярное употребление. То же самое с наркотической зависимостью. Зависимость от порнопродукции может возникнуть тоже на определенной почве. Прежде всего, чтобы возникла зависимость, нужны личностно-мотивационные расстройства. Нужно нарушение коммуникативного мотива полового акта, прежде всего. Значит, половой акт как тотальное личностное сближение. Да? А когда он расщеплен, когда половой акт совсем по другим мотивам, да, а вот заблокирован мотив коммуникативный, вот тогда сюда может пробиться и вот это вот желание такого суррогатной реализации в виде просмотра порнофильмов. Вот на этой почве, да, может возникнуть порнозависимость. А у нормальных, здоровых, половозрелых людей, живущих обычной сексуальной жизнью, угу, это может быть только некоторым стимулом, развлечением, угу, развлечением выходного дня и, угу, так далее, и так далее.
5: Так, можно резюмировать? Да. Получается, что если люди просматривают обычный порноконтент и вдруг чувствуют какую-то зависимость от него, скорее всего, им просто нужно идти к психологу или даже к психиатру, что у них уже есть какие-то личностно-мотивационные,
6: безусловно,
5: расстройства. Это вот сигнал. Сигнал, если тянет, все время включать. Просто я слышала такое от некоторых людей, которые говорят, что они могут заснуть без того, чтобы не посмотреть на ночь порнушку.
4: Есть люди, у которых не возникает эрекции без того, чтобы порнографические материалы.
5: Это уже история про то, что нужно идти к специалисту, не стесняться обращаться.
6: Первично не просмотр порнофильма, а первично личностно-мотивационные расстройства и проблемы. Да? Это не обязательно какое-то заболевание. Да? Это могут быть расстройства невротического уровня. Еще раз, значит, первичные особенности личности и личностно-мотивационные расстройства.
5: Да, но это я к тому, что нужно не стесняться обращаться к специалисту.
6: Ну, конечно.
5: А теперь мы берем вот эту другую, да, часть, вот эту самую черную, запретную, когда мы говорим, что там насилие, использование детей.
4: Ну, какие-то перверсии, девиации, да, уже сложного
5: здесь
4: характера.
5: Мы можем четко сказать, что те люди, которые из интереса, неважно, что они себе могут сами, как себе это могут объяснять, просматривают такой контент, что это изначально люди уже с серьезными психическими отклонениями, к которым нужно абсолютно точно обращаться именно к психиатру, не к психологу.
6: Безусловно. Полностью поддерживаю.
5: Это важно, да, нам сказать сейчас нашим слушателям и читателям. Если вдруг вы знаете такого человека, который любит просматривать именно такое и считает, что это, ну, допустимо, знаете, что лучше, что вы можете сделать, посоветовать ему обратиться к психиатру. А в случаях, если он не обращается, может быть...
6: Ева, тут основная проблема в том, что наше население очень толерантно ко всяким психическим отклонениям.
5: Вот.
6: Обращают внимание только на острые психотические состояния, mm-hmm, на делирий алкогольный или на такой острый шизофренический приступ. Mm-hmm. Еще 70 лет назад Институт психиатрии Академии меднаук провел такое эпидемиологическое исследование. Выяснял, как вообще родственники, да, относятся вот ко всякой психической патологии, которая в семьях. Вот оказалось, что невротические расстройства, психопатоподобные, психопатии, все такое, это чудачества какие-то. Это все считается в рамках какой-то нормы социальной, mm-hmm, да, и это не требует обращения к психиатру. Только острое состояние. Вот тогда... Значит, вдруг...
5: Когда опасность для жизни уже появляется?
4: Своей,
6: не просто опасность для жизни, да.
5: Да.
6: Не просто опасность для жизни, а тогда вдруг возникает понимание, что да, наверное, что-то он сошел с ума.
5: Чего-то, да, не то с ним. Вообще истерики, которые бывают, тоже считаются нормой. Человек в тяжелой какой-то, может быть, депрессивной тоже истории считают нормальной.
6: Кстати, когда возникает вопрос, а почему же вот все эти ужасные там маньяки, которых вы так любите, почему никто из их знакомых...
5: Хороший вопрос.
6: Из их близких не обращал внимания на их поведение, да? Так вот именно поэтому. Потому что во всех этих случаях там не было острых психотических состояний. Там были, конечно, болезненные изменения психики, личностно-мотивационные расстройства, что у Печуркина, что у Головкина, что у Чикатило, но они не носили характера вот острого состояния. И поэтому закрывали глаза на какие-то особенности поведения, и поэтому эти дела так и не раскрываются. Они незаметны для окружающих.
4: Они очень хорошо себя контролируют, если свои потребности перед обществом.
6: Но кроме этого, все равно, если, скажем, жена длительного маньяка, что-то она могла бы в каких-то...
5: Заподозрить.
4: Ну, она списывала это, да. Мой родной... Да.
6: То же самое происходит и в тех случаях, когда в семьях вот эти ужасные случаи с педофилией, да, отчим, отец, значит, там тоже иногда просто не обращают внимания на какие-то особенности поведения, но иногда не обращают корыстного внимания на это.
5: Петрович, а можем мы сейчас вот просто обозначить какие-то признаки, да, которые нужно учитывать людям, обращать на которые внимание стоило бы для того, чтобы...
4: Либо тем, кто употребляет порнографический материал, либо близким, там, женам, девушкам, мужьям, которые видят это у своих родных людей.
6: Ну, вы уже про это сказали. Если вдруг притаскивает домой кассету...
4: Сейчас уже зашел в интернет,
6: да.
4: Все быстро.
6: Если смотрит там, где есть дети,
5: да. Все, это прям звонок беги в милицию.
6: Потому что потом тебе отрежут голову.
4: Но тут есть, к сожалению, большая проблема, что и порноиндустрия, она намеренно ищет порноактрис, которые похожи на маленьких девочек, у которых внешность таких нимфеток. А они там половозрелые женщины, но...
6: Тоже звоночек.
4: Да, то есть намеки на это. У меня вопрос. Угу. Обязательно те, кто нас слушают, смотрят, скажут или напишут в комментариях о том, что это порнография — это грязь, порнографии быть не должно вообще. Потому что то же самое, что мы с Евой обсуждали проституцию, обязательно есть те люди, которые проституции быть не должно. Вот на ваш взгляд, на ваш опыт, для нашего общества, это норма существования порнографических...
5: Обычная порнография,
4: И производство
6: ее. Что там наше общество? Значит, греки, сколько там, 3000 лет назад, да, уже там были какие-то, значит, вот эти изображения, которые мы бы сейчас отнесли к порнографическим.
5: Камасутра.
6: Камасутра, да. В Помпеях я был, там интересные очень картинки сохранились после извержения вулкана. Значит, если в течение 3000 лет какое-то явление или какая-то мутация существует, не исчезла, не вымерла, значит, в ней есть какой-то функционал, который для популяции полезен, да? Вот. И получается, что мы уже об этом говорили, что в некоторых случаях вот такая классическая порнография, она способствует...
5: Просвещению. Половому.
6: Имеет психотерапевтическое значение. Вот. Я думаю, поэтому люди к этому и обращаются, да? А тем, кто, кому это так не нравится, так не смотрите. Вот и все. Выключите свой компьютер.
5: Да, вот очень важно, что мы это разграничили, потому что у многих людей порнография — это все нечто единое, да, некий один массив. А мы объяснили, что есть порнография, которая, вот, так сказать, в рамках восприятия, которая существовала и 1000, и 2000 лет назад, и больше. И порнография, которую мы называем запредельной и признаком серьезного психического отклонения. Да?
6: Да.
5: Мы призываем людям, которые заметили, что их близкие пользуются именно этим контентом, вот таким запрещенным, который блокирует наши суды.
6: Тащите к психиатру. Не в полицию, а к психиатру оттащите, да.
5: Ну, вот тут хороший вопрос. В полицию или к психиатру? А может быть, сразу к обоим структурам?
4: А вот вопрос. Ну, к психиатру, если она хочет сохранить с ним отношения и надеется спасти этот брак. И не боится за то, что что-то сможет случиться с дочкой, внучкой, племянницей.
6: Да, между прочим. Особенно, если там есть дети. А он смотрит детскую порнуху, да?
4: Опять-таки, если мы
6: вспомним... сразу в полицию.
4: Да.
5: Сразу в полицию.
6: Сразу к Александру Ивановичу Бастрыкину, я бы сказал.
5: Да, сразу напрямую.
4: Да. Даже если мы вспомним дело того же Чикатило, там ведь главный конфликт был в том, что Фима, его жена Феня, она закрывала глаза на все эти истории, что его увольняли из школ по каким-то, как он ей объяснял, надуманным причинам. А дочка это видела его. И дочка ведь разорвала в конце контакт с ним. То есть она их не подпускала к внукам, она не очень хотела с ним общаться. И то есть дочь-то навострила. И даже если читать поздние допросы Сливко, он, например, описывал о том, что у него уже появлялись какие-то желания к сыновьям, но он их подавлял.
5: А у меня вопрос в целом про вот порно изделия, да, которые сегодня существуют в мире. Как я прочитала, по последним данным, годовой оборот всей этой порнопродукции уже составляет больше 100 миллиардов долларов. Это больше, чем весь бюджет одной из стран, там какой-нибудь европейский. Это означает, что люди потребляют, делают они это теперь уже чаще, ну, в том числе потому, что интернет позволяет новые технологии. Часто потребляют на легальных платформах, платных, они там регистрируются, платят за подписку какую-то. И среди всей этой аудитории выросло число женщин, которые потребляют такой легальный порноконтент. О чем это говорит? Что происходит с человечеством? Что с нами происходит?
6: Очень просто. Происходит маскулинизация женщин. Вот есть у нас такой тест MMPI, личностный опросник, созданный еще в 1943 году в Штатах. Он самый популярный диагностический тест в мире из опросников. И там есть шкалы. Пятая шкала – идентификация с мужской и женской социальной ролью. Так вот, последние годы вот эта вот идентификация с женской социальной ролью, она скукожилась. Все женщины, которые заполняют этот тест, у них как раз идет пик, который говорит о большей идентификации с мужской социальной ролью. Так вот, эта мускулинизация, да, которая психологическая мускулинизация, естественно, да, она и, собственно, и способствует тому, что и женщинам стало интересно смотреть порно.
5: А вот, знаете, у меня есть еще своя версия такая. Мне кажется, что люди все больше и больше уходят в целом в виртуальный мир. Им проще что-то посмотреть, да, чем создавать какие-то реальные отношения, потому что они его боятся. И женщины могут просто опасаться каких-то новых связей реальных, потому что вдруг окажется насильником, вдруг там, не знаю, тяжело будет реальные отношения выстраивать.
4: Я могу сказать именно со стороны там и сексологов, то есть очень часто и сексопатологов, которые рассказывают и объясняют, что, ну, помастурбировать куда проще для некоторых людей, чем вступать в половой акт, потому что это нужно, во-первых, физически быть подготовленным дальше. У некоторых есть фиксация на то, чтобы кто-то получил оргазм. Он не получается, значит, у тебя подавленная самооценка подавляется, и за этим кроется еще много психологических компонентов. А дальше, если что-то не получилось один раз, а там получается, зачем я буду пробовать здесь? С живым человеком, возлюбленной или возлюбленной?
5: Такие риски, в общем.
4: Да, такие риски. А тут женщина, которая всегда от меня получает оргазм.
6: Знаешь, ты процитировал в 1977 году, к нам приезжала делегация Всемирной ассоциации психиатров. Нас тогда исключили оттуда, из ВАПа. И вот они приехали разбираться. И были им в Институте Сербского представлены разные истории болезни. В том числе Есенина-Вольпина. И в этой истории болезни как раз была фраза: «Мастурбация гораздо интереснее реального секса». Я не помню, какое это произвело впечатление на этих самых американских психиатров, но на нас – да, тогда.
5: То есть это еще тогда, на самом деле, люди выявили без всяких там интернет-платформ.
6: Да, конечно, вообще вот эта интернет-жизнь, да, вот эти онлайн все контакты, они очень изменили вообще жизнь, сознание, поведение и так далее. Речь уже даже не только о близких сексуальных отношениях, вообще о личностных контактах. Полно историй, и обращаются и ко мне тоже, когда просто молодые люди, они действительно сидят за этим компьютером, и им совершенно неинтересно реальное общение. Я уж не знаю, мастурбируют они там, не мастурбируют, но реальная жизнь заменяется вот этой вот суррогатной, онлайновской или так далее.
5: Да.
4: Идеальная характеристика, суррогат.
5: Оно насколько опасно как раз во всем этом суррогате влияние на ту же демографию, простите, снова возвращаюсь к этой теме, порноконтента, потому что некоторые, которые хотят запретить вообще абсолютно все, любую обнаженку, да, и, может быть, поэтому правоохранители сейчас видят криминал там, где его нет, и пытаются привлечь там, за то, за что, кажется, привлекать вообще нельзя. Все якобы ради благих целей повысить демографию. Давайте все запретим, и людям будет нечем заниматься.
6: Ну, уже как... рецепт был сказан.
4: Да. Презервативы.
6: Можно запретить презервативы и разрешить порнографию.
5: Вот тебе наоборот, да.
6: И демографическая ситуация, значит, явно улучшится.
4: Ну, еще проблемы с венерическими заболеваниями сильно усилятся. Потому что в Советском Союзе все-таки не было этой проблемы.
6: Это уже побочный.
5: Да уж, простите, наши слушатели и зрители, за то, что мы юморим здесь, но нам, конечно, хочется, чтобы...
4: Найти какие-то хорошие точки реферные.
6: Значит, к демографической проблеме порнография сама по себе не имеет никакого отношения. А вот то, что лучшая часть молодежи зависает в компьютерах, да, вот это совсем другое дело. Но при чем тут порнография? Они играют в какие-то игры, да, они, ну, мало там чем занимаются, да. Дело не в порнографии, дело в том, что вот, вот так изменилась жизнь в связи вот, вот с этим достижением цивилизации.
4: И вот, да, это полностью продолжение этого. Есть сейчас исследование, что так называемое поколение, которое их часто обозначают словом «зумеры»,
5: да,
4: их вообще в большей степени у них снижен интерес к сексу и к половому контакту. И им больше, типа, проговорить. Там снижение у них, кстати, потребления алкоголя, отчего крупные корпорации алкогольные уже бьют тревогу.
5: Что ж такое?
4: Да, да. Этого, если вы заметите, в магазинах стало очень много появляться безалкогольных уже водка, джин и так далее. Потому что появился на это спрос большой. И поэтому, то есть, вот это новое поколение, у них вообще этот интерес куда-то сместился.
5: Так а кто же тогда вот та аудитория порноконтента, которая растет?
4: Зумеры, миллениалы.
5: Это значит другие, не зумеры, да?
4: Ну, зумеров, статистика и исследования, то есть, все их опросы производили, да, и подчеркнули, что это вот как раз еще довершая тезис.
5: А уж простите.
6: Куда идем?
5: Куда идем? Не могу не упомянуть случай, который меня лично шокировал. Возбуждено уголовное дело против папы. Папа бизнесмен, к нему в гости пришла другая семья с детьми, причем дети переоделись, поскольку замочились в снегу, они игрались. И в этот момент у самого папы ребеночек маленький, уж извините, в памперс наложил, он его обмыл и вынес его. И, собственно, вот пока он нес, его другой папа сфотографировал, ну, по приколу, что называется, показать, что, оказывается, брутальный бизнесмен может быть нежным, заботливым отцом и тоже мыть попку своему ребенку. Эту фотографию зачем-то он потом выложил в сети.
6: Фотка очень сомнительная.
5: В социальной сети он ее выложил, да, эту фотографию. Но папу обвинили в итоге, папа, который даже не знал судьбу этой фотографии, что там в итоге получилось, он не видел конечный кадр.
6: Это юридический казус. Вот этот актер, который сфотографировал эту папу, он тип сомнительный, хотя еще приговора нет, но тем не менее, потому что у него нашли в его, значит, там телефоне или где-то там какие-то похожие кадры, значит, с детьми. Но это юридический казус. Он абсолютно ни при чем.
5: Абсолютно ни при
6: он,
5: чем.
6: Не знал, что тот выложил в какую-то сеть. Прошло 10 лет, мальчика уже вырос, ему 13 лет, у него астма. Он очень любит папу. Папа сидит в следственном изоляторе, да? Юристы не знают, что с этим делать, потому что они говорят, да, значит, мы понимаем, что он ни при чем, но был приказ, значит, обоих
4: взять.
6: Да. А началось все с того, что это в Интерполе нашли вот эти вот эту фотку. В Интерпол, который отслеживает педофилов, да, так вот эта фотка
5: попала
6: в эту коллекцию, да. И она может быть стимулом для извращенцев, безусловно.
4: Я понял. Теперь я буду всегда со своим ребенком, если когда у меня появится.
6: Никаких детских голых фотографий. Все. Я вас прошу, потому
5: всем
6: что...
5: Да. Зрителям, читателям.
6: А тем более, когда вот появилась такая мода все свои личные домашние фотографии выкладывать на всеобщее обозрение, да? Среди них всегда можно найти что-нибудь такое, что потом где-нибудь в какой-нибудь... Да, Дании всплывет. Вот Интерпол... И вы окажетесь за решеткой, как вот этот совершенно несчастный, абсолютно невинный человек. Я думаю, что все-таки суд разберется. Собственно говоря, меня пригласили даже на этот суд, и я туда поеду, значит, пытаясь доказать, что к порнографии это не имеет никакого отношения. А то, что какие-то извращенцы могут что угодно использовать для своего воспаленного воображения, это проблемы их, но не этого отца, который вытащил вымытого голову ребенка, и не спрашивая у него, его сфотографировали.
5: Но поскольку мы много раз говорим, что наша передача должна быть еще и ОБЖ, мы хотели бы, чтобы так было. Просим вас, пожалуйста, дорогие зрители, слушатели, никогда не публикуйте фотографии своих голых детей. Даже если вы считаете, что это очень миленько, даже если вы думаете, что ну это же вот ангелочек, да. Не надо, не
4: и
5: надо.
4: И почистите свои соцсети.
5: Абсолютно. Да. Потому что найдется извращенец, который... Или те, кто на извращенцах зарабатывают, кто эту фотографию им перепродаст.
6: Сама сказала, какой-то бизнес, да?
5: Да, поэтому это страшно грязный ищут, бизнес.
6: Ищут, да. И вот тебе, пожалуйста.
5: Да.
4: Я думаю, на этой хорошей, позитивной мысли именно о том, что...
5: Не публиковать ничего, пожалуйста.
4: Никак действовать. Когда объявлять тревогу, мы будем заканчивать нашу передачу.
5: Виктор Ильич, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Вы наш первый эксперт в этой передаче.
4: Первый гость.
6: Спасибо.
5: И мы очень
4: для
5: надеемся...
4: Для нас это большая честь.
5: ...что наша передача кого-то заставит задуматься о том, что можно смотреть, что нельзя, и какие фотографии можно публиковать, а какие точно не стоит придавать огласке.
4: Друзья, я напоминаю вам, что вы на радио «Спутник». Вы смотрели программу «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник».
4: Да развеется тьма!
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».
7: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
2: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов»? Сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния. сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад Радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахметова. Здравствуйте в этом выпуске. В Рособоронэкспорте рассказали о выполнении плана поставок. Посольство США проведет во Львове семинар в бункере. Во Франции сделали неожиданные заявления по Украине. Подробности далее. Рособоронэкспорт выполнил более 50% плана продажи оружия за рубеж на 2026 год, об этом заявил гендиректор компании Александр Михеев. В предыдущие годы объем экспорта Рособоронэкспорта составлял порядка 13 миллиардов долларов. Михеев также отметил, что компания поставила оружие в более чем 20 дружных России стран. Более 90% таких образцов прошло через СВО, что и повлияло на заключение контрактов. И, как заключила Михеев, в портфеле оборонных заказов Рособоронэкспорта в настоящий момент значительно превышает 60 миллиардов долларов. Посольство США на Украине планирует провести во Львове пятидневный семинар в подземном помещении с участием нескольких десятков человек. Это следует из данных госзакупок США, с которыми ознакомилась РИА Новости. Американское посольство публично не сообщало о теме и программе семинара, а также составе участников и выступающих. Однако известно, что он пройдет с 28 сентября по 2 октября. Контракт на организацию мероприятия составляет более 22 тысяч долларов. Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии начнется сегодня в штаб-квартире организации «Вене» и продлится до 11 сентября. Как следует из пресс-релиза агентства, в центре внимания управляющих окажутся вопросы применения гарантий МАГАТЭ в Иране, передача ядерных материалов в рамках трехстороннего соглашения АУКУС, а также украинская тематика. Комментируя предстоящую сессию, постпред России при международных организациях «Вене» Михаил Ульянов отмечал, что можно ожидать активных дискуссий по Ирану, Сирии и Украине. Глава французской правой партии «Национальное объединение» Шардан Бардела призвала Париж отказаться от безоговорочной финансовой поддержки киевского режима. Политик отметила, что Франция должна заменить такую помощь Киеву на более прагматичные отношения. В качестве примера он привел доступ Вашингтона к редкоземельным металлам Украины в обмен на привлечение американских инвестиций. Россия неоднократно критиковала финансовую и военную поддержку Киева западными странами. Москва заявляла, что поставки вооружений Украине затягивают конфликт и препятствуют его урегулированию. 5 человек погибли в результате инцидента с грузовым самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Майами, сообщили в администрации округа Майами-Дейд. Уточняется также о 5 пострадавших. Ранее местное отделение телеканала ABC сообщило, что власти расследуют данный инцидент в аэропорту Майами, в котором также объявляли временный запрет на вылет. Электроснабжение в 4 районах Донецка возобновлено после проведения восстановительных работ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Накануне он сообщал об аварийном отключении более 1400 трансформаторных подстанций в Буденновском районе, в результате чего без электричества остались почти 250 тысяч абонентов. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, друзья. Это «Культурная симпатия». Совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии. У меня в гостях Александр Осадчев сегодня. Как бы странно это вдруг не прозвучало, доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук имени Шершова, популяризатор науки в том числе, ну и большой исследователь. Про океаны сегодня поговорим и про моря. В том числе потому, что в общественном таком массовом представлении, и это довольно активно поддерживается медиа, Россия континентальная держава, противовес морским державам, Великобритании, США и так далее. Но если мы посмотрим на длину побережья Российской Федерации, хотя бы северным, бог с ним, с южным, вдруг окажется, что побережье Великобритании, оно как бы совсем такое. Ну и Соединенные Штаты мы тоже накрываем в этом смысле, чисто математически. Про океаны, что мы о них сегодня знаем или чего мы о них не знаем и сколько мы о них знаем, предлагаю в первой части нашей передачи поговорить, а во второй части поговорим, как мы их изучаем. Вам слово.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Ну, я подхвачу вашу такую башпас, связанный с длиной береговой линии Российской Федерации. Mm-hmm. Действительно, у нас гигантская береговая линия, но до недавнего времени, ну вот, скажем, 100 лет назад еще, плавание во льдах, ну, очень было либо сложное, ну, либо практически невозможное. И большая часть нашей береговой линии стала, большая часть морей, которые омывают Российскую Федерацию, стали доступны к проходу судов, к ведению какой-то деятельности, к добыче полезных ископаемых, ну, там, к рыболовству, к любой другой деятельности, стало возможно только с изобретением хороших ледоколов, атомных ледоколов, дизельных крупных ледоколов. Соответственно, раньше, конечно, морские державы – это были те державы, которые имеют выход на юг. И наша страна тоже исторически пробивалась к Черному морю, удалось, к Средиземному морю,
2: некоторые
3: не удалось.
2: Некоторые к Индийскому океану пробивались.
3: К Индийскому океану, да. Потому что что Балтика, что Черное море, ну вот не повезло нам. В том плане, что это моря такие очень внутренние, там проливы дальше кем-то контролируются, нашими, так скажем, оппонентами. И хотелось выйти на оперативный простор, да, действительно, Средиземное море, Индийский океан, но далековато получилось тоже, так не сложилось. Удалось выйти на оперативный простор на Дальнем Востоке, потому что только самый юг нашего Дальнего Востока, это Владивосток, это вот порты, которые, ну, круглогодично не замерзают. Камчатка замерзает, там Охотское море замерзает.
2: Кстати, в начале 20 века Владивосток тоже не был незамерзающим портом, тоже замерзал.
3: Периодически сейчас там образуется лед, но все-таки это мелочи, это как бы совсем немножко, но да, вот видите, даже Владивосток, это не совсем незамерзающий порт. Ну, вот только Мурманск у нас остается, хотя там и очень холодно, но это влияние атлантических вод. В общем, Россия действительно была континентальной державой до момента, как появились ледоколы, а это уже, на самом деле, полноценное это советское время.
2: Ну, да.
3: А сейчас Россия единственная полноценно такая ледокольная держава, потому что больше ни у кого нет полноценного ледокольного флота, кроме России, ни у кого нет атомных ледоколов вообще, а у нас их много и строится еще. Но вот, знаете, море, я бы так сказал, с точки зрения ресурсов, море очень часто в истории развития там, человечества, в истории стран, оно вдруг преподносит какой-то гигантский, грандиозный ресурс, который до этого был невозможно получить, невозможно добыть, и вдруг технологически человечество сделало шаг вперед, и вот открылось неведомое, несметное богатство, как какая-нибудь там рыбные залежи, киты. Но вот сейчас в данном случае Северный морской путь, добыча нефти из морских глубин. Всякое разное. Соответственно, для нас вот это Клондайк сейчас такой. Ну, Клондайк, конечно, такой суровый, надо его освоить, надо, значит, много вложить инвестиций, денег, ума, там, технологий, чтобы в Арктике работать. И действительно, вот мы идем очень серьезно, как страна, идем в течение последних там 20 лет, наверное, в эту сторону. И я уверен, что глобальный потепление нам поможет, и мы дойдем туда, в общем, с успехом.
2: Человечество изучает космос очень активно. Там классическая фраза, да, космос – последний фронтир. Вот это вот все. Но это у них там в 23 веке, космос – последний фронтир. А у нас все-таки еще океаны есть на Земле. Насколько хорошо мы вообще сегодня представляем, как работает эта система, потому что океаны – это сложнейшая система.
3: Тут всегда хорошая аналогия, что космос изучен, ближний космос изучен получше, чем океан. Потому что ближний космос прозрачный, и мы можем его просвечивать, просматривать. Более того, мы можем в ближнем космосе построить полноценное поселение человеческое, а именно Международная космическая станция, до этого Советская станция «Мир». И это круглогодично, круглосуточно, ежегодно работающее, действующее поселение людей. На дне моря, на морских глубинах такое делать не удается до сих пор. До сих пор для нас море более такая инородная, сложная для присутствия человека среда, чем космос. Потому что в космосе какой минус? Давление очень низкое, ноль. Да, на Земле давление 1 атмосфера, а в океане плюс 1 атмосфера каждые 10 метров глубины. Соответственно, 100 метров – это плюс 10 атмосфер. В космосе вот 0, да, вакуум.
2: Все еще 0, да.
3: Все еще 0. А да. В океане больше, больше, больше, там, на километре 100 атмосфер, на 10 километрах, ну, максимальная глубина там у нас 11 километров, 1100 атмосфер. Очень сложно сделать какое-то устройство, чтобы оно туда опустилось и не сломалось. колоссально сложно сделать устроиться, чтобы достаточно большое, чтобы в него еще человека живого посадить, да, не беспилотник. Ну, а чтобы там дом сделать, но даже на глубине там 100 метров, это, ну, это человечество так и не решило.
2: Не сбылись мечты Кусто.
3: Да, был оптимизм, знаете, да, я читал книги Кусто, он говорил, к 2000 году первый человек родится в Гидрополисе, будет первый настоящий, значит, как бы рожденный под водой, ну, вообще, про это речи не идет. То есть это возможно, но дорого. И вторая проблема, что в океане плохо с энергией, которую мы можем воспринять и сделать из нее электричество. В космосе есть солнечная энергия, солнечные панели, в общем, у нас эта технология разработана, пожалуйста, огромное количество энергии. А в океане вот есть энергия течения, но мы не умеем ее хорошо преобразовывать. А солнечной энергии там практически нет, солнечные лучи там быстро затухают. Какой-то другой энергии тоже нет. Соответственно, вот все запитывать приходится с материка.
2: Рядом с подводными вулканами, ну, такое себе строить поселение.
3: Вот если бы мы умели, знаете, если бы мы умели энергию подводных вулканов преобразовывать во что-то наше безопасное, в электричество, простым образом, мы бы, конечно, заселили океан. А дальше, как только человек где-то присутствует, он это хорошо знает и понимает. У нас мы открываем новые виды в океане, там нашли каких-то, ну, ладно, больших кальмаров, там это такое интересно, но кроме больших кальмаров, там много всего еще в океане, ну, маленького, неоткрытого, непонятого. Как там течение устроено? На поверхности мы их видим, из космоса мы видим, как течение на поверхности, и мы в целом их изучили везде, кроме тех мест, которые закрыты льдами, и там, значит, не проникают вот это зондирование космическое. Но в глубинах океана мы знаем очень только примерно течение. Морское дно, ну, мы картируем его дистанционно, там, эхолотами, но тоже так вот, скажем, много сил надо, чтобы это сделать, много ресурсов, и мы немножко, вот как насколько-то сделали, но значительные площади морского дна плохо откартированы. Бурение морского дна, ну, еще более сложное. Представляете, вот какие надо сложности сделать, чтобы судно буровое неподвижно стояло, чтобы никакой шторм, ветер, там, волны его не сдвигали, чтобы буровая вот эта линия не обломилась. И вот так, там, на несколько километров там еще пробурить.
2: То есть платформу на шельфе еще можно, а там вот на глубинах это вообще...
3: Это можно, но это ужасно дорого. И вот спасибо нефти, да, спасибо нефтегазу. Если бы не было нефтегаза, который оплачивает это, то есть это действительно приносит прибыль. Научились бурить, научились добывать, и это того стоит, окупает. Если бы этого не было, люди бы не бурили, или бурили бы минимально. Вот на науку бы немножечко бы дали, там, 1%, а на, значит, 99% дают нефтегазовые компании. Поэтому мы про морское дно, ну, как сказать, устройство, структуру уже вертикальную, там, вниз, что там бурением надо понимать. И это мы плаваем, ну, совсем плохо. Поэтому вот есть оценки, да, там, насколько мы знаем мировой океан, на 3%, там, на 5%, на 95%. Ну, смотря что. Поверхность мы знаем, там, на 95%, а не знаем 5% подо льдом. А морское дно мы знаем, поверхность морского дна, не знаю, там, мы знаем наполовину. Внутренности морского дна мы знаем, там, не знаю, на 5% или, там, на 10%. Все, в общем, очень относительно.
2: А вот некоторое время назад, я уже забыл, лет 10, наверное, был массированный вброс, я думаю, что ученые как раз постарались, что на дне океанов есть какие-то мега-крутые конкреции, которые необходимо собирать, что там и редкоземельные элементы, и все остальное. Я понимаю, что это такая была совместная операция ученых и бизнеса. Ученым нужны были деньги на исследования, а бизнес искал, где бы еще что, да, прибрать к рукам.
3: А это, кстати, отличный психологический пример. Вообще ученым, к сожалению, им надо свою науку рекламировать, чтобы им давали деньги. И очень часто... Не, ну настоящие ученые, конечно, не перехлестывают, но есть такая методика, да, вот вы можете сказать, возможно, так. А вот, кстати, есть еще и такой вот сценарий. Ну, не очень реалистичный, конечно, он есть, а журналисты подхватывают самый нереалистичный, но самый там такой, как бы, интересный сценарий. Такое, конечно, присутствует. Но по поводу вот этих залежей на дне морском, действительно, такое есть. Есть разные железно-марганцевые конкреции, там различные корки, сульфидные, еще разные возможные, так сказать, потенциально интересные для добычи, в том числе редкоземельных элементов, за которые у нас там с легкой подачей одного американского президента.
2: С интересной прической.
3: Год назад все разговаривали, а сейчас все как-то уже и забыли. Но редкоземельные элементы нужны для микроэлектроники, для разных других современных отраслей индустрии. И это действительно и так. Вот там на дне моря лежат такие как бы камешки, ну, на, там, на 3 километрах, например, лежат камешки. Вот и бы хорошо бы собрать, поднять, и вот из них добывать там. Там высокая концентрация элементов, которые полезно было бы добывать, которые дорого стоят. Но, опять же, большое давление, да, соответственно, вот чтобы вам на 3 километрах что-то добывать или на километре, вам надо создать робота, который бы там ползал по дну, собирал бы эти камешки в себя, поднимал. Каким-то другим образом не получается их добыть дешево. Чтобы этот робот работал, энергии не хватает. Что, ему батарейку вставляешь? Ну, он там долго опускается, долго поднимается, собирает, да. То есть, если бы он на солнечных батареях был бы и в космосе, он бы вообще там летал бы, все собирал. Хорошо. А вот на дне моря как бы вот не удается нам взять энергии, только он с собой может взять в виде батареи. А батареи...
2: А по кабелю тоже не выходит.
3: А кабель рвется, шторма. Опять же, если у вас есть тоненькая линия какая-то, ну, соединяющая, понятно, это сразу в море оторвет. Потому что в море все двигается, все приходит, значит, в негодность. И либо суперусиленный кабель делать. Да, но кабель 3 километра тяжелый, если он усиленный. Он там утонет, да, значит. Люди как-то бьются в эту сторону. И пока дешевле добывать там все эти редкоземельные минералы традиционным образом. На суше, там в карьерах, в каких-то странах. Если вдруг они закончатся, или если вдруг они вырастут в цене, эти редкоземельные металлы, конечно, все полезут в море, все придумают, этих роботов сделают. Тут вопрос как бы цены, на самом деле.
2: Ну да, здесь вопрос бредовый, называется, что будет дешевле с глубины моря поднять или с пояса астероидов, например.
3: Ну да, все так. И более того, вся таблица Менделеева вообще в воде растворена морской, и можно выпаривать из воды, там, доставать золото, что угодно. Но, опять же, вопрос стоимости. Выпаривать там дороже, чем, условно говоря, выкапывать. А вот там натрий-хлор может быть и дешевле выпаривать, чем выкапывать. И, опять же, вот есть такой футуризм всегда. Хочется угадать, что же будет через там 10 лет, 20 лет самым важным. И страны, которые в этом окажутся передовыми, они там, естественно, сливки соберут. Как из там искусственный интеллект. Ну, кто знал в 2005 году? Ну, кто знал? До 2015 даже мало кто знал. А сейчас, ну, просто это везде. А вот какой-нибудь квантовый компьютер, например, тоже вот, ну, вот мы ждем, когда, конечно, он так, значит, выстрелит, и мы в этом направлении работаем. Но вот мы пока ждем, надеемся, что вот получится. Квантовый компьютер не выстрелил. А вот эта подводная геология, та же самая история. Мы ждем, когда она выстрелит. И мы, с одной стороны, в нее вкладываемся, да, и Россия, в том числе, Китай там очень передовой, разные страны. То есть, чтобы быть готовыми. Но, с другой стороны, мы не можем туда бухнуть реально очень много денег. Но их надо откуда-то же взять, перелить.
2: Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное.
3: Вот именно. Поэтому это очень перспективно. Возможно, через 10 лет, через 20 лет это реально, значит, настолько разовьется, но что это будет во многих странах, там какие-то маленькие островные государства типа Науру, где есть залежи вокруг на дне, они заработают, возможно. А возможно, транснациональные корпорации там заработают, а те страны не заработают. Но тем не менее, это вот точка роста, да, вот возможно, когда еще один случай, когда океан вдруг раз и дает гигантские ресурсы.
2: Здесь, кстати, всегда полезно посмотреть, какие направления научные сейчас находятся в тренде по журналам, по научным, по всему прочему. Что касается океанологии, что сейчас в мире больше всего изучают? Потому что если изучают, значит, это через какое-то время планируют применить.
3: В моей сфере, я занимаюсь физикой моря,
2: да,
3: есть некоторые такие очень популярные темы. Это климатические изменения. Значит, влияние океана на климат, возможность предсказывать климат. В моей более узкой теме, которой я занимаюсь в Арктике, это прогноз сокращения ледового покрытия, ледовых условий. Но это потому что важно и интересно. Значит, но бывают какие-то очень хайповые темы в общем в океанологии. Вот был хайп по поводу микропластика и вообще пластикового загрязнения. Но тут тоже...
2: Это прекрасный мем, да, что по поводу микропластика переживают люди, которые в детстве грызли ручки.
3: Да, и нагрызли стружку. Я тоже немножко вовлекся в микропластику тем, я даже, у меня там статьи были по пластику, ну, не первым автором, а так в группе авторов. Но идея такая, значит, с одной стороны, пластика вообще в океане не было, там, 50 лет назад. И вдруг он начинает появляться. И ученому, настоящему ученому, интересно, вот новая субстанция появилась в океане. Как она себя ведет? Обрастает, тонет, разваливается, там, как-то бесконечно плавает. Ученому, настоящему, хочется разобраться. А чтобы ему дали денег, он начинает как-то, в общем, находить практическое применение. А практическое применение тоже понятно. Пластик для нас — это что-то ядовитое, химическое, неправильное. Вот бумага или там дерево, это вот оно такое... ламповая, крафтовая, а пластик — это вот что-то химическое, ну, действительно химическое. Дерево само растет, а пластик делается на заводе. Вот. Но пластик, он хорош тем, что он нейтральный, да, он там не реагирует ни с какой едой, жидкостью, ни с чем. Пластик в целом нейтральный.
2: Ну, и так-то он углеводород просто.
3: Углеводород просто.
2: Достаточно.
3: Да, и в чем проблема? Он просто плавает на поверхности, он плавучий. Значит, у нас вот песок, например, тоже постоянно выносится в море, или там кусочки земли, но они тонут, мы их не видим, да, а пластик плавает на поверхности. И дальше возникает вопрос. В принципе, он нейтральный, ни на что не влияет и там проблем не несет. Но когда его много, это мусор, да, мы видим на поверхности, когда он плавает, особенно там в высоких концентрациях, мы начинаем переживать. Потом его там едят киты, дельфины, птицы там и так далее. Вот. И начинается вопрос, а вот реально он вредный или нет. И ученый настоящий, там биолог, ему интересно, ну реально, вот сколько там птиц умирает от того, что они едят пластик. Да, или там какой кусочек пластика пройдет через птицу, а какой вот ее убьет. И ну и вот какие-то вот реально, ну исследовательские задачи.
2: О, там еще была же история с мусорными островами.
3: Да.
2: Она хайпанула и ушла куда-то, все забыли опять.
3: А их не существует, этих мусорных островов. То есть как бы мусорным островом названо то, что на остров вообще не похоже. В эпицентре этих мусорных пятен, так называемых островов, концентрация пластика на квадратный метр поверхности воды, квадратный сантиметр пластика. Ага. То есть это вот на нашем столе два кусочка пластика лежало бы. В принципе, грязно, видно много. Но никакого ни покрытия, ни острова, чтобы там птицы, как я говорю, птицы снили гнезда, а некоторые страны стали на это претендовать, это, конечно, не остров. Это просто какое-то разрозненное, ну, довольно, так сказать, мусорное, но разрозненное покрытие. Но вообще с пластиком как-то люди пришли к тому, что в целом он на данном этапе не мешает какой-то там угрозы там экосистемам не несет, он как-то выводится, захоранивается медленно, но если, опять же, он растет взрывным образом, да, вот его вообще не было, потом его стало больше, больше, больше, экспоненциально растет, а вдруг он вообще все море там заселит.
2: Ну, тогда его будет выгодно фильтровать.
3: Вот, а что с ним делать? Понимаете, вот еще проблема. Значит, есть там какой-нибудь студент из какой-нибудь там, не знаю, развитой страны, изобрел самоплавающее ведро, которое там идет, плавает, пластик себя собирает, и он молодец. А что дальше? Представьте себе размеры океана. Это ведро расколоть с ближайшим штормом, и это ведро само станет мусором. Или хорошо, вы направили корабль в эпицентр этого пластикового острова, и собираем сетью пластик, мы набрали гигантское количество пластика, загрузили на корабль, и что? И дальше что с ним делать?
2: В процессе мы сожгли соляры больше.
3: Да, да. Судосутки стоят вот там несколько миллионов рублей в сутки стоит работа одного судна. Значит, сутки работы судна там сильно оборудовано, 5 миллионов рублей стоит. Сколько вы потратите, сколько вы сожгли, и, ну и хорошо, собрали тонну пластика из моря, из там огромного количества тонн, которые там плавают. Значит, были люди, которые говорят, а давайте мы его там будем сжигать, мы будем как-то перерабатывать. Ну хорошо, мы предположим, вы пластик какую-то энергию там запустите, как мусоросжигающий робот. А кому нужна энергия посреди океана? Никому. Вот тоже это проблема, понимаете? Вот и морской энергетики проблема. Вот у нас есть места, где высокие приливы. Например, на Камчатке. Между Камчаткой и материком, там, значит, Пенжинская губа, там прилив, ну, типа, больше 10 метров. Представляете, 10 метров вверх,
2: волна идет,
3: 10
2: да.
3: метров вниз каждый день. Угу. Да? Идеально, ставьте там турбины вообще. Ну, а куда там энергию девать? На Камчатку, ну, то есть, как бы, бросить ЛЭП там до Хабаровского края стоит столько же, сколько это электростанцию построить, золотая будет энергия. Просто на месте, вот если бы можно было как-то энергию превращать вот в такую денежку, да, например. Например, сделать очень крутой вот аккумулятор такой, чтобы его прям зарядил, вот чтобы электростанция там работала и прям зарядила аккумулятор, чтобы в нем много помещалось энергии, и мы дальше его используем. Или чтобы мы на месте сжирали водородное топливо делали, или майнили крипту. Единственное, что в голову приходит. Ну, о чем? Если энергию можно превратить в деньги, ну, как бы крипта — это чуть ли не единственный вариант. И второе — это водородное топливо, выделение из воды. И это как бы, да, это вот физическая практическая вещь, которая там действительно дорого стоит, и от которой зависит только от энергии. Но крипта упадет, вы там построите себе завод, там, да, через 10 лет крипта упадет, и ваш завод там не окупится. Когда такое появится, вот такое, что можно энергию преобразовать вот в что-то прям такое, ну, физическое, тогда, конечно, морская энергетика пойдет в рост, приливная, там, волновая, ветровая, все это пойдет, ну и, может быть, какие-то корабли научатся собирать пластик и делать из него мусора, из мусора денежки. Тогда его уберут.
2: Да, может быть. А еще, когда вспоминаешь про моря и океаны, немедленно апокалиптичные картины из средств массовой информации о том, что сейчас все затопят, Европу, потепление, и все мы закончим, как Кевин Костнер в фильме «Водный мир». Насколько это возможно?
3: Потепление — это объективная реальность, и одно из проявлений этой объективной реальности — это повышение уровня мирового океана. Потому что можно сказать, что мы там температуру измеряем не так долго, чтобы увидеть это потепление, значит, именно от океана, атмосферы, а вот уровень моря люди измеряют там гораздо дольше, больше сотни лет, там где-то 2 сотни лет, ну, в разных местах по-разному. Соответственно, повышение мы видим практически по всему мировому океану. Мы видим повышение, значит, ну, где-то быстрее, где-то медленнее. Но это повышение такое не очень быстрое. Такой там апокалиптический сценарий, это там он на метр повысится, уровень океана к 100-му году, к 2100-му году. Реально там меньше повысится, чем на метр. Соответственно, ну вот это такое повышение, типа сантиметр за несколько лет. В целом это не очень много, можно успевать подготавливаться. Что-то затопит, но известно, что затопит. И, соответственно, если у вас есть
2: деньги...
3: Мы не
2: будем показывать пальцем, но это Голландия.
3: Ну, а что, Голландия так ниже уровня моря, кстати.
2: Да, я о чем говорю.
3: Да, Голландия-то она же как-то, по-моему, прогибается еще немножко. Там, когда ушел ледниковый щит... Швеция стала распрямляться, а Голландия, наоборот, прогибаться потихонечку. Ну, так они что, дамбы построили? Ну, они сделали дамбы повыше. Да, там Мальдивские острова. Что такое Мальдивские острова? Вот центральный их остров Мале, это просто горы, это остров небоскребов. Это как Манхэттен. Вот он весь в небоскребах, ну, построят они, естественно, там не один новый небоскреб, а забор там вокруг, там, ну, дамбы там построят. А бедные страны, конечно, ничего не построят. Какая-нибудь страна Тувалу, где живет 15 тысяч человек, где нет денег особо ни на что вообще, и где там несколько двухэтажных домов,

0: жизни ради там гипотетических каких-то действий. Ну, может быть, если у нас очень высокое качество жизни, мы, конечно, готовы там чем-то поспуститься и какой-то альтруизм пойти. Но в целом человечество, оно хочет, чтобы каждый год было лучше. Каждые 10 лет у нас был рост, у нас было больше там возможностей, еды, энергии и так далее. И чтобы человечество стало меньше производить энергии, ну, мало реально. Поэтому климатические изменения идут, значит, их можно замедлить, может быть, к ним можно как-то научиться адаптироваться, но чтобы они там остановились, уж тем более вспять обратились, чтобы мы стали меньше энергии производить, но это мало реально.
1: Поскольку у нас в том числе не только научпросвет, но и разбивание некоторых мифов медийных передач всегда происходит, я помню, еще был огромный тоже вброс по поводу того, что Гольфстрим встанет.
0: Это вот пример, когда ученые разные сценарии показывают, и какие-нибудь очень маловероятные сценарии вдруг попадают в новости с пометкой «Да, это произойдет
1: срочно
0: обязательно».
1: Срочно в номер, да.
0: Да. А еще второе, значит, вот мы смотрим, когда на климатическую систему Земли, мы не очень хорошо ее понимаем. Мы в общих чертах ее понимаем, но вот все время ученые там тщеславные, они, конечно, все ученые хотят что-то открыть, и вот они хотят найти какой-то механизм коротенький, который там бабочка взмахнула крыльями немножко, а потом пошла цепная реакция, и все рухнуло.
1: Простой ответ на сложный вопрос.
0: Ну, да, климат развалился. И вот я занимаюсь, как бы я ученый, я занимаюсь вот каким-нибудь процессом, и этот процесс, все, вот он все обрубит, все, значит, так сказать, от него пойдет. Иногда это происходит действительно так. Пример, собственно, концентрацию парниковых газов. Одна из групп там ученых в 70-е годы предположила, что именно в будущем рост парниковых газов из-за выбросов, значит, из-за сжигания ископаемого топлива немножко изменит баланс этих парниковых газов, и они приведут к потеплению. И им дали Нобелевскую премию несколько лет назад. Это там чуть ли не единственные океанологи, которым вообще дали, или там физики атмосферы, которым дали Нобелевскую премию. Они угадали. Разные другие были варианты. Там считалось, что вот будет больше самолетов летать, они больше сажи будут выбрасывать в воздух, и эта сажа будет там летать там столетиями, отражать солнечные лучи, и наоборот будет холоднее из-за там этой авиации. Ну, разные другие там были как бы триггерные точки, и вот одна из этих триггерных точек, там вот в Арктике тает лед, пресная вода, которая из-за льда освобождается, она может, значит, высвободиться, дойти до Северной Атлантики, там нарушить некоторую циркуляцию, и там и Гольфстримы остановятся, и как в фильме «Послезавтра»,
1: да,
0: там
1: да,
0: все
1: да.
0: Вообще как бы рухнет. Ну, как сказать, к сожалению, вот если бы мы наблюдали Землю, там, не знаю, миллион лет, и мы бы видели, как эти процессы раньше происходили, у нас были бы эксперименты, мы бы сказали, да, это вероятно, это там редко происходит, это вообще никогда не происходит. Но мы наблюдаем Землю хорошо там 100 лет, и по поводу остановки Гольфстрима, ну, какая-то беспрецедентная история, я думаю, что ничего подобного не произойдет, и, ну, вот какая-то чья-то модель там что-то насчитала в каких-то условиях, но это едва ли соответствует действительности.
1: Ясно, понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а во второй части поговорим о том, собственно, а как Россия участвует в процессе изучения океанов, своих и не только своих, общих, ну и о том, как работает Александр. Не переключайтесь, возвращайтесь через пару минут.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Александр Осадчев. У меня в студии океанолог. Мы сегодня про океаны, про море и про глубокие взаимосвязи, которые в экономике, в политике, во всем в геополитике происходят и связаны с морями. В 2022 году вы стали лауреатом премии президента молодых ученых в области как раз океанологии. Поговорим сейчас, как так вышло. Но в том же самом 2022 году Соединенные Штаты внесли Институт океанологии РАН в санкционный список. Совпадение?
2: Не думаю. Более того, еще одна организация, в которой я работаю, возглавляя лабораторию арктической океанологии в Московском физико-техническом институте, тоже, кажется, с того же 22-го года, а может быть, еще чуть даже и раньше, попала в санкционный список. И, ну что, мы с гордостью носим возложенное на нас высокое доверие.
1: Что в России сегодня делается в плане изучения наших морей? Может быть, у нас есть более дальние экспедиции? Потому что, конечно, люди, которые не следят предметно за этим полем и направлением развития науки, может, вообще не знают, изучаем мы сегодня океан или нет.
2: Россия выходит, как мы говорили в самом начале передачи, к морю широким фронтом, широким побережьем, и к трем океанам мы выходим, к Тихому, Атлантическому и Северному Ледовитому, и во всех трех океанах мы ведем активные исследования. Конечно, в первую очередь мы заинтересованы в исследованиях морей России, и потому что мы бюджетники, что называется, нам платит Россия за исследования российских морей, и потому что в российских морях мы что-то добываем, ловим рыбу, там в Арктике много чего мы добываем, там, в Тихом океане. В общем, мы, конечно, ориентируем на наши моря. Поэтому наши моря южные и западные, они маленькие. Каспийское, Черное, Азовское, да. Балтийское. Ну, небольшие, откровенно говоря, моря, сильно хорошо изучены, там много стран, в эпицентре цивилизации, там все, короче, хорошо. Арктика мало изучена, потому что лед, потому что суровые условия, потому что портов особо нет.
1: Ну, и условия эти меняются прямо сейчас на
2: наших глазах. И Арктика этим очень интересна, потому что ученым что надо? Ему, ученым, надо открыть что-то новое, посмотреть что-то новое. И когда у вас процесс стабильный, посмотрели 50 лет назад, ничего не изменилось, неинтересно. А Арктика сильно меняется, лед отступает конкретно. Да и Тихий океан меняется тоже на востоке. Теплеет, вот там новости я недавно смотрел, видел, что акулы заплыли, тунцы заплыли в Японское море из-за того, что глобальное потепление, все немножко там смещаются, они на север.
1: Президент был на Курилах, там вот такого ему показали,
2: да,
1: тунца огромного.
2: Этого раньше не было, и более того, местные пока рыбаки не умеют его ловить, у них нет специальных судов, специальных приспособлений, тунцы там, не знаю, сотни килограмм уже. Соответственно, это не просто так. Ну, конечно, научиться, это вот это золотое дно, да, вдруг оно переместилось там из одних вот в наши воды и стало нашим, как бы, нашей возможностью, нашей точкой роста. Но к этому надо приспосабливаться и прогнозировать. А что будет? Может, мы построим суда для ловли тунца, а он еще там через 3 года дальше уйдет, и все наши обанкроются суда. Может, мы построим ледоколы в Арктике, а у нас там лед весь растает. Соответственно, от океанологов, физических океанологов, требуется прогноз, понимание процессов и, соответственно, прогнозирование этих процессов. Так вот, мы очень много работаем в Арктике. Больше всего, я думаю, что из всех наших морей мы работаем в Арктике, потому что, да, государство наше повернулось. И, конечно, мы очень много работаем в Тихом океане. У нас есть институты на Дальнем Востоке, в которых в сфере их Тихий океан, и институты наши в западной части части, в европейской части, это Арктика, ну и вот моря Черное, Каспийское, Азовское и Балтийское. Кроме того, наши суда активно ходят в Атлантику, проводят там измерения. И выпадает сильно, конечно, Индийский океан, потому что все-таки он далековато, и Южный океан вокруг Антарктиды, хотя в Южный океан тоже часто регулярно ходит, но, в общем, не так активно. Грубо говоря, чем ближе к России, тем больше мы там работаем. Да. Значит, у России очень хороший морской флот. Это наследие советское.
1: Исследовательский,
2: да, научно-исследовательский флот. Угу. Ну, практически ни в одной стране такого нет. Может быть, в каких-то единичных странах. Но я думаю, что, может быть, даже в России самый мощный сейчас. Ну, может быть, в Китае, конечно, помощнее. В общем, в России флот проблем, что возрастной, не всегда в хорошем состоянии. Но если следить хорошо и, так сказать, ремонтировать, строить новое, то все будет нормально. У нас с этим не всегда хорошо, но в целом у нас все равно по-прежнему хороший флот, много судов, и мы много можем проводить исследований. Вот в этом наша океанология далеко вперед уходит, потому что мы очень много можем делать научных именно измерений, исследований в море. Если мы работаем с реально существующим объектом, океаном, то все, что мы придумали, все, что мы там все нафантазировали, напрогнозировали, нужно проверять на реальности. Можно что-то придумать стройное, ясное, красивое, но его нет. Соответственно, это не нужно. Это неправильно, не существует. Поэтому экспедиционные исследования — это краеугольный камень российской океанологии, вообще любой океанологии. И в этом плане Китай, например, супер хочет, вот вообще идет в морскую науку вообще семимильными шагами во все стороны, да, но выход только в Южно-Китайское, Восточно-Китайское море. Ну, не совсем, да, там Тихий океан, Индийский далеко, Атлантический вообще далеко, Северный Ледовитый это тоже далеко. Ну, в общем, вот они...
1: В Арктику, говорят, хотят очень.
2: Да, в Арктику хотят, товарищи. Но в Арктику многие хотят, не будем об этом.
1: Да, я понимаю.
2: Вот, значит, и второе, да, к вопросу о том, кто в Арктику хочет. Значит, 200-мильная зона от границы страны, от суши, от границ моря и суши, принадлежит государству. Соответственно, вот на 200 миль в море государство имеет приоритетное право на хозяйственную деятельность и на научные исследования. То есть, грубо говоря, мы можем никого не пускать в нашу 200-мильную зону, а пускать только тех, кого, значит, мы считаем нужным. Поэтому у нас, у российских океанологов, есть приоритетное право исследования грандиозного, прекраснейшего, очень интересного географического объекта. Это вот российский сектор Арктики, например.
1: Льды уже ушли за пределы этой 200-мильной зоны?
2: Со льдами такая ситуация. Каждую зиму все замерзает, потому что каждую зиму в Арктике там минус 30, минус 20, все покрывается льдом, и зимняя площадь льда сократилась немножко, совсем относительно там 70-х, 80-х, 90-х. А вот летняя действительно сократилась раз в полтора. Летом лед отходит теперь на сотни километров дальше, ближе к полюсу. И еще второй момент. В Арктике, вот если бы просто себе представить, вот летом стало меньше льда. Это типа вот можно себе представить, что вот он на юге его стало меньше, а вот в районе полюса он остался как был. На самом деле не так. С российской стороны его стало меньше, а вот в канадской, в американской части, в аляскинской части, он более-менее такой же, как был, так и остался. То есть так система течения устроена, что лед сокращается в основном именно в российской части. И вот это вот сокращение в полтора раза, а это площадь примерно там Аргентины или Казахстана, летом настолько стало льда меньше по сравнению с тем, что было в 90-х. Это пришлось на российскую часть, и именно наша страна пользуется вот возможностью Севморпути безлёдного. Uh-huh. А вот в Канаде, в Арктике, вот этот северо-западный проход, он по-прежнему не функциональный, он по-прежнему забит льдом. Немножко получше стало, но не принципиально. Поэтому лед и в 200-мильной зоне зимой, летом он там где-то уходит, где-то не уходит. И, соответственно, встает задача перед нами, океанологами. Ну, на самом деле, я бы выделил две главные задачи практически. Это прогноз ледовых условий, потому что, опять же, вот как бы если бы он вообще растаял, этот лед, ну хорошо, его больше не будет. А так зимой он есть. И когда он растает весной, когда он растет осенью, это все требует прогноза. И второй прогноз рыбных условий. Потому что в России, хоть и имеет очень широкие, длинные побережья в Арктике, рыбные моря только самые западные, самые восточные. Собственно, Баренцево море очень рыбное, и Чукотское море сильно меньше, но тоже рыбное. А все, что посередине, оно, так сказать, бедно. Биоразнообразие там очень низкое, и рыб там мало. А вот вопрос. Потепление, там вроде как все получше станет, будет ли там рыба, придет ли она, там расселится, какие-то виды, те же там с запада, с востока зайдут подальше, или новые, или что-то. Вот это очень важный вопрос. Соответственно, ледовые условия нам нужны прямо здесь и сейчас, рыбные условия перестраиваются все там сильно медленнее, но на масштабах десятилетий тоже хорошо бы это уметь прогнозировать. И вот, собственно, первым вопросом я активно занимаюсь. Опять же, вот возвращаясь к российским реалиям, к российской науке, которая в океанологии передовая на мировом уровне очень хорошая, и, в общем, я, как сказать, с гордостью могу сказать, что то, что мы делаем, особенно в Арктике, но это прям передовые условия, абсолютно. Угу. В какой-то момент наша страна нам стала ставить задачи поворачиваться к индустрии. Вот наука, она не должна быть просто наука ради науки. Мы должны решать индустриальные задачи в какой-то форме. Для себя я нашел, для своей группы научной, для своей лаборатории, нашел индустриальные задачи, связанные с прогнозом ледовых условий.
1: Угу. Мы это сейчас делаем с помощью спутников, с помощью дрейфующих станций, с помощью научно-исследовательских судов. Как выстроена эта работа? Потому что все помнят, естественно, Папанинца на льдине, которые, значит, героически прогнозировали ледовые условия.
2: Да, Папанинцы-то зачем там высадились? Потому что там самолеты полетели трансарктические, СССР в США. Они обеспечили метеосводки. Есть три кита, на которых стоит океанология. И это их все перечислили, кроме одного. Первый кит — это измерение, когда мы на судне идем куда-то меряем, но помним, судно стоит 2 миллиона в сутки, 3 миллиона в сутки, дороговато. Хочется выпустить в море какую-нибудь самоплавающую штуку, какой-нибудь беспилотник, который там все море померяет и нам данные передаст. Проблема такая, что радиосвязь традиционно дешевая, через воду не работает, надо всплывать к атмосферу. Соответственно, нельзя просто запустить штуку, которая пассивно плавает. Она должна плавать, потом подниматься наверх и отправлять, передавать, потом опять погружаться. Ну хорошо, это дороговато, но такие штуки наконец-то сделали.
1: То есть история из фильма «Морской бой», где у них все море было засеяно буями, и они автоматически давали информацию, как там инопланетяне прыгают, она абсолютно фантазийная.
2: Вопрос денег. Это на рубеже 20 и 21 века наконец-то смогли, это, значит, материалы стали достаточно доступны, аккумуляторы стали достаточно доступны. Программа «Буёв Арго», 4000 примерно буёв в океане плавает с тех пор, и они верхние 2 километра измеряют там раз в 10 дней и всплывают, потом отправляют данные через спутник. Это появилось только 25 лет назад. И мы узнали хорошо верхние 2 километра океана. Ага. Но это все измерение. Значит, дальше можно поставить за якорные станции, разные все, автономные станции. Значит, это первый кит, это просто непосредственное измерение в море. И, возвращаясь к этим, к роботам, которые будут собирать конкреции со дна, надеюсь, что когда-нибудь мы океан хорошо заселим роботами, которые будут измерять, не только собирать конкреции, а будут измерять, и мы еще лучше узнаем океан. Верхние 2 километра мы знаем, средняя глубина океана 4 километра, максимальная там 11 километр, и глубины мы знаем очень плохо. Значит, второе — это спутники. Спутники произвели просто переворот в океанологии, потому что до этого вот этот весь гигантский океан, ты как будто иголочкой тыкаешь гигантский шар и немножко где-то измеряешь, где у тебя иголочка. И это медленно, мало, недостаточно. А когда спутники появились, все, вот вы круглосуточно, круглогодично, регулярно смотрите всю поверхность океана, кроме той, которая покрыта льдом, где-то облака мешают, где-то что-то, там разные есть спутники, каким-то мешают облака, каким-то нет, но во всяком случае просто перевернули наше представление об океане, когда появились спутники в 70-80-е годы. Соответственно, поверхность океана тоже мы знаем очень хорошо, кроме тех мест, которые покрыты льдами. И третий кит — это численное моделирование. Значит, мы что хотим? Значит, мы хотим прогноз, мы хотим заглянуть в будущее. От нас это требует, как это говорят, лиц, принимающих решения. Требует от ученых, чтобы мы сказали, что будет через 20 лет, что через 30.
1: Напоминаю, что Александр — доктор физмат наук.
2: Именно. И вот именно поэтому численное моделирование позволило мне называться физмат-доктором. Исследование физики моря, конечно. Моделирование, оно должно быть верифицировано. Оно должно базироваться на данных натурных измерений, экспедиционных измерений, на данных спутниковых наблюдений. Но, конечно, оно смотрит вперед, оно там сильно более... Все невозможно померить, все невозможно понять. Значит, поэтому моделирование, оно бывает лукавое. Да? То есть вы там, модель у вас работает, все она считает, а правильно она считает, неправильно она считает. И это все, ну, как бы сложно.
1: А что модель может посчитать? Течение?
2: Да все. Модель атмосферы считает движение воздушных масс. Модель океана считает движение воды. То есть свойства воды, там, температура, соленость, может быть, что-то еще, уровень воды, соответственно, и течение, как она двигается. То есть это база, а дальше вы в нее сажаете. Хотите рыбу посадите, хотите фитопланктон, хотите там, не знаю, микропластик, хотите там лед, что угодно. То есть вот на этой, на воде, которую вы смоделировали, вы дальше в нее дополнительные модули вставляете, которые вот моделируют то, что вам нужно. Это огромная проблема с верификацией модели. Вот, например, в Арктике, да, мы хотим посмотреть, сколько будет льда там, и мы хотим, значит, мы делаем модель Арктики, море как двигается, там атмосфера как двигается, и лед сверху сажаем, и дальше как он там сократится через там 30 лет, например. Но, чтобы нам модель проверить, мы как ее можем проверить? По измерениям. А измерения у нас в Арктике где? Там, где лед растаял, только там летом и осенью, и в прибрежной зоне. А в центральной Арктике, ну, практически нет измерений, ну, практически ноль. Иногда там какая-нибудь станция продрейфует, и какие-то там спорадические измерения сделают, иногда какой-нибудь буй туда заплывет, но это все просто смешно. Модель так верифицировать, что-то точно получить не получится. Мы как бы в общем, мы океан поняли там еще, не знаю, 80-е годы, в целом, как он живет. А нам надо очень подробно. Вот мы в целом Венеру, например, там, или, не знаю, там какой-нибудь спутник Юпитера, мы не понимаем. Да, потому что мы туда не прилетели, не померили, и мы можем там много про него фантазировать. А про океан нельзя фантазировать, все же можно проверить. Вот мы хотим течение там с интервалом, не знаю, в 3 километра в Арктике с интервалом в один день по времени. Но мы их намерили, сделали модель, намоделировали, приезжаем смотреть, не то. Или то, но не совсем. А вот это вот не совсем, оно как бы насколько критично. Через 10 лет накопится ошибка, и лед вообще будет не такой. К сожалению, моделирование неизбежно, потому что, опять же, нужно отвечать на запросы людей, которые принимают решения.
1: Ну, хотя бы на пару лет вперед, да, там никто не говорит.
2: Но это сложно. Моделирование может неправильные результаты давать, а натурно измерения ограничены очень сильно.
1: Ну, не, ну здесь есть, правда, ответ. Чтобы моделирование было более точным, надо увеличить количество входящих данных.
2: Абсолютно, да. Поэтому надо мерить. В общем, поэтому у нас сюда ходят в море, проводят измерения, наши модельеры усваивают, и мы в сумме даем какие-то...
1: Я в режиме где-то слышал, называется, у нас какая-то есть дрейфующая станция, крутая, выглядит как ледокол.
2: Что это? Значит, у нас Папанин в 37 году отправился на полюс в составе четверки ученых для обеспечения трансатарктического перелета, метеосводок. Потом они 9 месяцев там дрейфовали, героическое совершенно мероприятие, чуть не умерли в конце,
1: потом их спасали,
2: но их спасли, слава богу. Да. В общем, решили потом продолжать. После войны начали уже отправлять туда регулярно дрейфующие лагеря полярников. Тоже героические истории. Ну, чем мы становились более развитыми, чем у нас больше появлялось технологий, в том числе там для жизни в Арктике, это все становилось все проще и проще.
1: Тем больше толку, тем меньше героизма, да?
2: Да, именно так. Но вот, то есть там были годы, когда 3 станции, 4 дрейфовали одновременно. Была станция, которая, по-моему, 8 лет дрейфовала. В общем, там прям широко все покрывали Арктику измерениями. А дальше лед стал просто сильно тоньше. Льда все меньше и тоньше. И в 2015 году была последняя станция на льду. Значит, ее эвакуировали спешно, потому что уже невозможно долго ей дрейфовать. И решили построить судно, которое будет просто вот такое, как бы льдиной, с хорошими условиями. Это как гостиница, так скажем, и лаборатория.
1: Оно вмораживается в лед?
2: Да, приходит ледокол, приводит это судно, значит, вмораживает его в лед, ледокол уходит, и это судно дрейфует там сколько-то месяцев, ну, много месяцев, год, два года. Тоже, на самом деле, это сложное мероприятие, там смена у них раз в полгода. Можно поменяться. Там, опять же, сидишь полярная ночь или там полярный день, тяжело. Опять же, в Арктике плохо летом, на самом деле, хуже, чем зимой. Зимой темно и холодно, а летом везде лужи, и везде вода, и дождь идет, и вы воду никак не высушите, потому что около нуля. И вот как бы лужи — это хуже, чем мороз. Но эти станции дрейфуют, и тут тоже вопрос, как бы, это скорее присутствие России в Арктике. И понятно, что там есть наука, но далеко не всю науку можно сделать на станции, которая вот каким-то непонятным ломаным зигзагом пересекает Арктику. И это и не разрез какой-то, и не точечное измерение, это вот какое-то спорадическое измерение. И некоторые научные задачи эта станция решает. Но вот реально это все-таки, ну, капля в море по сравнению с тем, что мы бы хотели видеть, какие измерения в Центральной Арктике. Поэтому тут очень важный факт присутствия, отработки технологий, вообще то, что Россия в Арктике, и это наша, как бы, вот, типа,
1: ну,
2: полюс наш.
1: Американцы с британцами очень жалуются, что Россия там и старые советские объекты размораживает разного назначения в Арктике.
2: Да, абсолютно. Но это все лицемерие известное, что, типа, когда что-то мы делаем, что нас усиливает, это сразу там вредит чему-нибудь у них. Да, Россия повернулась конкретно, и хорошо, что есть эта станция. Очень круто, что продолжается вот это наследие полярников, и полярники, которые сейчас работают на ЛСП, ледовая самоходная платформа «Северный полюс», она называется. ЛСП, СП. Это просто тоже героические люди, там, мои друзья, коллеги, товарищи там работают. И
1: да,
2: большое
1: наше почтение.
2: Большой
1: да.
2: им привет. В общем, я сам бы хотел бы когда-нибудь оказаться, но полгода, конечно, долго. Полгода хочется хотя бы, ну, месяц три.
1: Как часто удается выбраться в экспедицию?
2: Ну, я 1.5-2 месяца в году, каждый год хожу в рейс. Собственно, в этом году мы выйдем в море, в Карское море, море Лаптюх, на 1.5 месяца. Очень жду этой экспедиции, потому что экспедиция — это время максимального научного драйва. Все, что ты готовил в течение года, думал, там, размышлял, ты можешь сейчас проверить, посмотреть. А главное, что все же очень сложно, и ты думал что-то одно, а часто получается совсем другое. И ты начинаешь думать, а что же, вот почему вот мы так померили, такое тут оказалось, откуда это взялось, что это? Потом там разбираешься с каким-то вопросом, через год разбираешься, с каким-то там через 3 дня, с каким-то вот есть вопрос, теперь стоит, мы что-то померили в 17 году. В 17 году я до сих пор не понимаю, вот как так получилось вот в этом месте, как такая вот сложилась структура вод. Больше 10 лет уже прошло, ну, надеюсь, раскалю когда-нибудь. То есть это супер круто. это супер интересно, когда ты прям эпицентр вот твоей квинтэссенции работы океанолога, это работа в экспедиции. Я бы, может, хотел бы и больше ходить в экспедиции раньше, когда я был помоложе. Сейчас мне кажется нормально. Вот раньше я думал, надо сходить в кругосветку, надо сходить на полгода, надо сходить в Антарктиду там надолго. Но сейчас что-то я думаю, да, полтора месяца, наверное, хватит. Много дел в Москве, там семья, работа, все такое. Да и вообще как-то, знаете, на судне все-таки сложно, там условия бывают не самые приятные, шторма, да и вообще всякое разное, но без этого нельзя. Я считаю, что океанолог действующий, конечно, должен стараться ходить в экспедиции, чтобы общаться с объектом, который он изучает.
1: Ну и на судне, наверное, еще можно книжки писать. Вот одна книжка у нас здесь на столе, этот «Неизвестный океан» называется, Александр Осадчев. Какие планы творческие? Что можно будет почитать, да, еще про океан?
2: Да, вы совершенно правы. Эту книжку я дописывал на ледоколе на Северный полюс.
1: Я знаю, как это работает.
2: Была экспедиция, где я очень ударно над ней поработал, и я заканчиваю вторую книжку, и сейчас я пойду в рейс, и в рейс я буду дописывать вторую свою книжку, которая будет посвящена островам в океане. Самые разные там аспекты и история, современная политика, ресурсы.
1: Так, вот, по-японски перевести обязательно.
2: Биология, да. Японцы очень островная страна. Кстати, да. Про Японию у меня тоже там есть кое-что. В общем, самые разные острова, самые разные сюжеты, самые разные подходы. Когда я стал писать книгу в прошлом году, я себе завел телеграм-канал, чтобы кусочки книги выкладывать, получать свои лайки и писать дальше с удовольствием. Называется он «Океан вокруг нас». Я его активно веду, два раза в неделю пишу, несмотря на то, что это очень много времени занимает. Я по-прежнему не использую никакой искусственный интеллект, чтобы писать. Все пишу сам, рукой, чисто, честно. Как
1: я у себя даже написал, что я обязуюсь не использовать искусственный интеллект для написания текстов, потому что сейчас это очень модно, да.
2: Я держусь. В общем, книжка про острова. Ждите, к Новому году должен сдать, и она выйдет, думаю, что весной.
1: Наверное, такой финальный почти вопрос. Как сейчас люди идут в науку, в океанологию, в изучение океана? Насколько это не модная, да, а так вот для студентов престижная история? Или еще пока этот перекос не прошел?
2: Все сильно зависит от личностей, которые доносят до студентов вот эту идею, что можно быть ученым. Угу. Я могу сказать, что в науке остаются те люди, которым интересно познание. В науке много минусов и подводных камней, но много и плюсов. И один из таких как бы философских, краеугольных плюсов – это то, что ты открываешь что-то новое. И некоторым людям, таким исследовательского склада характера, им ужасно приятно в чем-то разобраться, что-то новое открыть, показать, пусть даже это маленькое, незначительное, но вот никто не знал, а я узнал, разобрался, и вот оно. Именно эти люди остаются в науке. Я много работаю в последний год со студентами, с аспирантами, и даже вот бывают очень умные, талантливые ребята, но если в них нет вот этой искры, то они, конечно, в науке не останутся. Но надо, чтобы такие люди в науку приходили и пробовали. И тут уже вопрос, во-первых, государства. У нас много лет, десятилетий было такой стереотип, что ученые — это что-то вот не то, замшелое, бедное, там, ненужное, дурацкое.
1: Да он в ней работает, да.
2: Да. И это вообще совершенно не так. И в том числе потому, что в науку вкладываются большие деньги, большие ресурсы. К ней повернулись. Есть разные сферы науки, есть разные НИИ, но вот есть очень хорошие, значит, организации, в которых вообще, ну, все, жизнь кипит, и все хорошо. И зарплаты хорошие, и проекты, и развитие, и все остальное. И второе, то есть есть как бы государственный какой-то, вот сейчас государство у нас решило популяризировать науку очень активно, да. Я тоже в этом участвую, и это круто. Вот это реально круто. Мы доносим до людей, до студентов, там, до школьников, что вот наука — это как альтернатива серьезная, ее надо рассмотреть. Может быть, вы пойдете в науку и состоитесь как человек, и вам будет весело и радостно жить. Потому что, опять же, люди через год после выпуска из там университета и вуза меряются, у кого зарплаты больше, а через 15 лет кто интереснее живет, они меряются. Зарплаты у всех уже как бы нормально.
1: Более-менее уравнялись, да, вот жизнь разная.
2: А вот жизнь очень разная. Вот. И в науке жизнь веселая и классная в этом плане. А ты все время развиваешься, ты не стоишь на месте, ты все время открываешь новый горизонт, а ты прям живешь. С наукой двигаешься вперед. А второе, очень важно, конечно, на местах. Потому что если студент приходит там в лабораторию и к нему плохо относится, там неинтересно, дурацкая лаборатория, не то, но он, конечно, не останется. А если он попал в контакт с людьми классными, интересными, там, зажигательными и хорошими учеными, но это совсем другая вещь. И вот у нас в океанологии, слава богу, появилось такое понятие, как плавучий университет. Это, собственно, ну, это вот такой путь студента, аспиранта в настоящую науку, океанологию полноценную. Суть такая программы, что в 10-15 градусах городах России там несколько десятков организаций, которые имеют отношение к морским наукам и к морской отрасли, и к хозяйственной отрасли, связанной с морем, проводят зимой зимнюю школу. Ага. Туда приезжают ребята, там несколько тысяч человек, 10 тысяч заявок по России со всех там городов, со всех вузов, не обязательно океанологических. Они приезжают в течение недели там, или там, 5 дней в районе февраля. Какие-то лекции, семинары, там практические занятия. Затем у нас идут 4 экспедиции летом и осенью. В рейс 100 человек примерно из этих первых 10 тысяч попадают в эти рейсы. Там уже с научными руководителями они работают тесно, потом они вместе пишут дипломы, курсовые, остаются, многие остаются в науке. Mm-hmm. Собственно, я иду в рейс плавучего университета. И вот этот плавучий университет позволил соединить активных ученых, молодых, которые хотят развивать свои команды, привлекать студентов и, собственно, студентов. Потому что как обычно происходит? Студент в ВУЗе профессора, преподаватели, к ним поток студентов идет каждый год, и они не очень его ценят. Ну, потому что у них и так они есть. А в НИИ или где-нибудь в организации какой-то другой хотели бы, конечно, студентов найти классных, но у них просто нет доступа. Надо идти преподавать. А идти преподавать — это огромные силы, времени, там мест, наверное, нет. В общем, удалось соединить как бы желающих иметь студентов и людей, могущих их принять, пристроить, взять на работу, и, собственно, активных студентов. И это прям перевернуло, честно говоря, нашу сферу. Вот прям в последние несколько лет плавучий университет существует вообще там с конца 80-х, потом он где-то как-то, ну вот, в общем, он немножко, так сказать, недофинансирован, не очень он развивался, а вот где-то вот лет 5 назад Миноборнауки стал uh-huh. давать деньги, стал это все объединил под некую единую структуру, и прям вот машина заработала. И мы видим результаты. Они защищают диссертации, они приходят в лаборатории. Институт океанологии, в котором я работаю, практически все молодые, которые пришли за последние несколько лет, это выпускники плавучего университета.
1: Александр, я вам желаю больших успехов в научной работе, в творческой работе, в экспедиционной работе, чтобы было всегда интересно, чтобы вашу работу ценили, и чтобы с вашим участием, под вашим руководством в России жила и улучшалась и укрупнялась океанологическая школа.
2: Дмитрий, большое спасибо. Это моя мечта. Надеюсь, так и будет.
1: Спасибо, друзья. Это была «Культурная симпатия». Дмитрий Егорченков, Александр Осадчев были сегодня в студии. А через неделю мы вернемся. Пока нас не будет, сходите, подпишитесь на «Радио Спутник», на меня, на Александра обязательно подпишитесь. У него очень интересный тоже канал. Пока.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми и Краснодаре 6 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны рассказали об эвакуации мирных жителей из Красноармейска. Альтернатива для Германии одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт. В Иране заявили о планах создать зону с ограниченным доступом вне Ормузского пролива. Подробности далее. Бойцы группировки «Центр» помогли эвакуироваться из освобожденного Красноармейска в ДНР 1500 гражданских. Они также обеспечивают жизнедеятельность оставшихся в городе 2000 человек, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что на данный момент в Красноармейске развернуты 3 пункта выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, под обстрелами ВСУ было доставлено оборудование для очистки воды, благодаря чему жители города обеспечены питьевой водой. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия. Согласно предварительным данным, АДГ побеждает с результатом 43,8% голосов избирателей. Второе место с большим отставанием занимает Христианско-демократический союз 17% голосов. Выборы в Саксонии-Анхальт прошли накануне с участием 16 политических партий и 397 кандидатов. Явка составила 78%. Канатная дорога через реку Амур между Благовещенском и китайским Хэхэ станет новой визитной карточкой города и серьезной точкой роста для туризма. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он уточнил, что объект находится на финальной стадии строительства. Открытие для пассажиров запланировано на май 2027 года. Пропускная способность составит до 2,5 миллионов человек в год. Орлов отметил, что люди будут приезжать специально, чтобы проехать по канатной дороге и пересечь границу. А наряду с космодромом, восточной и уникальной природой региона объект станет одним из ключевых туристических магнитов Приамурья. Камчатский краевой суд оштрафовал на 800 тысяч рублей инженера-программиста. Он призывал IT-специалистов переводить деньги Украине, сообщили в региональном УФСБ России. Как установил суд, мужчина размещал на сайте для IT-специалистов посты с призывами финансировать украинскую сторону и публиковал ссылку на иностранный ресурс, где собирают деньги, в том числе на закупку вооружения для ВСУ. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсен Резаи заявил, что Исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива. По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список. Сотни протестующих столкнулись с полицией в английском Портсмуте на фоне прибытия в город 140 нелегальных мигрантов, которые пересекли Ла-Манш, пишет газета «Телеграф». Нелегалов ранее перехватили британские правоохранители. После остановки лодки в проливе ее пассажиры были перенаправлены в Портсмут. Как пишет «Телеграф», протестующие заблокировали единственную подъездную дорогу к пристани, где, предположительно, содержатся прибывшие мигранты. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня говорим о современной русской литературе, о молодых писателях, ну и как положено, уж точно в случае моем и Колобродова, будем брюзжать, как старики, сейчас и жаловаться, и ныть. Вот. Но, вернее, в данном случае жалуются и ноют они, молодые наши авторы в огромном количестве, не скажу, что все, но в серьезном, повторяю, количестве, исповедуются ныне этими авторами литературы так называемой травмы. То есть люди не, прости господи, не дай бог, не голодали, не ходили по Руси как Горький, не воевали, не переживали адские перегрузки, какие переживали в русской словесности в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы. Вот. Да и даже 90-е не застали. По сути, взрастали они вполне себе более-менее сытые, спокойные нулевые годы. И вот такие все травмированные, что просто вот мама не горюй. Я, конечно, некоторые объяснения я внутренне этому знаю, но дело в том, что мои объяснения не совпадают с их собственными объяснениями. В моем-то понимании они жили в весьма атомизированном, что называется, обществе. Они жили во времена, когда молодые люди оказались в роли Маугли, оставленные социумом, семьей и школой, как бы взрослыми, там, да, и росли в семьях, как правило, где один ребенок, там, да, или неполная семья, там, когда исчез институт бабушек. Но они про это ничего, как правило, не пишут. У них какие-то там травмы, которые они там, как правило, простите меня, мою жестокость, но я так это вижу. Я кое-что читал, вот, и кое-что даже рецензировал, и более-менее понимаю, о чем веду речь, и ряд этих литераторов знаю лично. Вот, и я настаиваю на том, что это надуманная история. Вот травмы, которые они там популяризируют активно, вот эти занозы, которые они раздувают до вселенских размеров, они вещи умозрительные. Там, да, и вот этот феномен, когда вокруг происходят катастрофические события, рушатся державы, страна переживает сильнейшее перенапряжение, в том числе военное перенапряжение, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей увлечены в прямое военное противостояние, сидит человек там в своей комнатушке и описывает там какую-то фигню, там, которая для него затмевает вокруг все остальное. Там, да, или описывает какое-то страшное насилие государства, которое оно к нему там как бы проявляет, которое оно на него направляет, хотя государство, как правило, такого дела до него нет, да и ничем особенным наше государство, по поводу которого мы не питаем иллюзий, не отличается от любого другого государства в мире, ни от европейского, ни от американского, ни от английского государства, где за лайки и репосты сидит людей больше, чем во всем мире и в России в том числе. Ну, вся вот эта вот сложность мира, она тоже мало учитывается, вот остается только одно. Вот я сижу, страдаю, как бы, и вы все мне жизни не даете. А дают ли ему жизни или не дают, все-таки надо всерьез рассмотреть, а не отрицать всю эту проблематику, потому что, может, им действительно больно, может, я что-то не понимаю, что-то не знаю, а они-то знают и чувствуют, и, может, их надо как бы пожалеть, помочь и с ними поработать. Поэтому передаем слово самому молодому из нас, хоть и взрослому уже, филологу и литературоведу Олегу Демидову, пусть он расскажет, что там у них болит.
3: Я начну со ссылки на литературного критика из Омска Александру Макарову. Она пишет следующее. Если предыдущие поколения справлялись с войной, голодом, нищетой, то сейчас писательские вот эти молодые поколения описывают переживания вроде сложных отношений с родителями, назначаются травмы сами себе. Люди начитались психологической, околопсихологической литературы, взяли ее в вокабуляр себе, в аппарат писательский, и понеслось. Плюс к этому, уже от себя добавлю, появились целые институции в отдельных высших учебных заведениях, какие-нибудь отдельные магистерские программы, где разбирался западный канон и прививался потихоньку к русской почве. Это рубеж нулевых десятых годов, когда, значит, пошла речь о колониальном дискурсе, раз, о том, что каждый народ имеет право на самоопределение, на свободу. В России в том числе необходимо отделиться татарам, чеченцам, ингушам, якутам, образовать какую-то самостоятельную государственность и прочее, прочее. Второй нарратив – это феминистический дискурс и какое-то новое ощущение своей телесности. Да, оказалось, что можно писать про свои гениталии, про их страдания и прочее, прочее. Все это вкупе делалось.
2: Куда-нибудь гениталии?
3: Да. Можно вспомнить
2: поэтессу
3: Галину Рымбу, да, «Моя вагина», где описывается, как она страдает и при рождении детей, и при неудовлетворенности, и при грубости в обращении с ней.
2: При рождении и не при рождении детей.
3: Да, отдельно, если ты не читал «Вагина», Галина Рымбу страдает от наличия Захара Прилепина в современной русской литературе.
2: Надо почитать.
3: Вот, это на самом деле смешно. Но возвращусь к Макаровой. Макарова, как критик, говорит, что литература травмы само по себе определение идиотское и абсолютно не литературовическое, пришедшее, опять-таки, откуда-то из психологии.
2: Да?
3: Потому что если посмотреть на историю литературы и русской и мировой, эти травмы, если так выражаться, были всегда. Но что делали лирические герои, персонажи, сами писатели, они преодолевали эти травмы. И истории в этих книжках были о преодолении травмы. А тут у молодого поколения просто травма становится культом, становится самоцелью, и это становится второй личностью. То есть, вот, условно говоря, я человек с бронхиальной астмой и мог бы написать целую книжку про бронхиальную астму и везде ходить об этом заявлять. Да,
4: но... Знаете ли вы, что у меня бронхиальная астма?
3: Да, да. Но это же глупость. Необходимо с этим бороться, это лечить как-то и прочее, и прочее. А они это дело культивируют. Я подобрал несколько текстов показательных, да. Не знаю, сталкивались вы с ними или нет. Но вот когда я учился в институте, потом в магистратуре, в аспирантуре, там эти тексты разбирались, именно когда шла речь о западных канонах. В 2003 году, пока еще была премия «Русский букер», там оказался среди победителей Рубен Давид Гонсалес Гальего.
4: Ну, конечно.
3: Русский писатель испанского происхождения, в наши дни живет в Израиле. У него книжка называется «Белое на черном», в которой повествуется о мальчике, это автобиографическая книжка, мальчике, который живет в интернате, он инвалид, у него проблемы с ногами, с позвоночником и прочее, прочее.
4: Он вообще лишен подвижности как таковой, да.
3: Да, и...
4: Он просто малоподвижный, он неподвижный.
3: В книге показывается, как дети, а дети всегда жестоки, дети всегда издеваются над сверстниками, как он выживает в этом интернате. Да, вот, пожалуйста, одна из предтеч литературы травмы. Но, опять-таки, у Рубена Давида Гонсалеса Гальего преодоление всего
4: этого. Это талантливая книга, да.
3: Да, да, да.
4: Вторая... Забытая, к сожалению, но талантливая.
3: Да. Вторая книга, такое переложение на татарские манеры Венедикта Ерофеева и его «Москвы петушков», это «Казань курочки» Аделя Хаирова, 2009 год. Вот для меня 2008-2009 год запомнился тем, что в литературе уже пришли и стрельнули новые реалисты, да? Сколько в 2008-2009 году вышло культовых книг, ну, просто не пересчитать. Но вот в институтах разбирают Аделя Хаирова. У него главная тема, что вот с приходом русских, и в особенности в советский период, когда пошло полное обрусение татар, татары пристрастились к алкоголю, татары начали ругаться матом и прочее, прочее. То есть вот опять русские люди виноваты во всем этом. Приведу небольшой отрывок.
4: Сами спивались.
3: Из Аделя Хаирова, да. Но тут мы помянем добрым словом русских матросов, разносчиков по всему свету не только нехороших болезней, но и духовных ценностей. Да вот взять хотя бы золотой песок русского языка, который осыпается с них то там, то сям, обогащая культуры бескультурных народов. После революции, когда щепки флота бывшей Российской империи прибило к порту Бизерта в Тунисе, у берберов появился шанс украсить свой глухой язык, а точнее лепетание, звонкими заморскими словечками, в которых шипела желчь и на ранах сочащихся таяла морская соль. Отметьте, пожалуйста, как старается татарин во славу русской речи. Так вот, матросы ушли, а русские эти слова остались. Правда, смысл их со временем несколько изменился. «Нахай» — «убирайся», «блят» — «город», «магон» — «вино», «буха» — «инжирная водка». Вот. Остроумно...
2: Мы не ругались матом, татарский язык, что вы.
3: Да. Остроумно и смешно, наверное, местами. Но, опять-таки, если всерьез это читать, то...
2: Матросы-то виноваты. Ну, это вообще филологи, что эти слова в русский пришли из татарских языков. А как они обратно вернулись.
3: Да. Ну, вот русские во всем виноваты. Тут, если позволите, хочется вспомнить прекрасного поэта, царствия ему небесное, Андрея Владимировича Добрынина, у которого тоже идет работа, так сказать, с национальным кодом, татарским кодом, но у него это получается смешнее. «Татары – достойный российский народ, простой, работящий, но все им дано. Но есть у них все же один недочет – болезни нападки они на вино. При этом их водка уже не берет. Им что-нибудь нужно гораздо лютей. Им что косорыловка, что пулемет. Лишь с ног бы валило их щучьих детей. Я им говорю, вы дошутитесь, пьянь. Нельзя же все время по жизни балдеть. Пробьете мерзавца Уфу и Казань и будете с кепкой на рынке сидеть. На русских вам, братцы, ссылаться грешно. Ведь есть у нас Лермонтов, Пушкин, Толстой. А вы переняли у нас лишь одно стремление нажраться и выпасть в отстой. Ведь вы, мусульмане, идите вашу мать Аллаха, хотя бы побойтесь своего. Татары в ответ: надо дома бухать, сквозь крышу не видит Аллах ничего. Конечно, им трудно меня полюбить, ведь чистая правда кому по нутру? Они замышляют мне морду набить и бродят весь день у меня по двору. Не просто отбиться от пьяных татар, когда соберутся они в косяки, придется прикрикнуть «Гдын! Хайванлар!», иначе отрежут вам всем кутаки. Услышав волшебное слово «кутак», они разбегутся, держась за мотню, а я еще вслед им затопаю так, как будто с ножом их вот-вот догоню. Всем сердцем люблю я татарский народ, ведь если покрепче меня поскрести, налет европейский мгновенно сойдет, под ним же татарина можно найти. Но будь ты татарин, чеченец, еврей, и пусть тебя даже поддержит мордва, я все-таки крикну: умеренно пей, от пьянства на утро болит голова». Вот. А Добрынин вообще как такой поэтический гений, много с какими нарративами и дискурсами работал, и везде получалось отменно и смешно. И тот вот, противопоставляя его Аделю Хаирову, мне кажется, уместнее всего было прочесть это стихотворение. Но я напоследок своего короткого спича расскажу еще про одну книжку. Это уже середина 2010-х годов. Алиса Ганиева «Жених и невеста». Ганиева пришла в русскую литературу сначала как критика. У них было объединение «Попуган», «Погорельская», «Пустовая», «Ганиева», да? А у нее первая книжка вышла, книга литературной критики, а потом она начала писать прозу, и где-то более удачную, где-то менее удачную. Сегодня, я не знаю, иноагент она или нет, но точно уехала за рубеж и сейчас занимается нетвоенизмом всяким. У нее вот в «Женихе и невесте» берется Дагестан, Алиса Ганиева «Аварка», показываются вроде чисто дагестанские проблемы, но в то же время показывается, как и русские люди, и одновременно современный мир развращают абсолютно традиционный мусульманский Дагестан. Да, там и главные проблемы у двух главных героев, у мальчика и девочки, им уже пора жениться. Да, девочке 25 лет, она до сих пор не замужем, и родители упрекают ее: скоро совсем будешь старухой, и никто тебя замуж не возьмет. И парня родители его просто ставят перед фактом: вот у тебя ровно год, через год мы в таком-то ресторане все бронируем и празднуем твою свадьбу. Тебе необходимо найти невесту за это время. И вот они уходят, мучаются. Опять-таки, главный уклон делается на то, что это традиционный Дагестан, с одной стороны, угнетает, с другой стороны, традиционный Дагестан распадается от веяний современного мира. Вот, пожалуйста, тоже колониальный дискурс. И, я говорю, последнее, но нет. Обрадую Алексея Юрьевича, у его любимого автора Натальи Илишкиной выходит новая книжка.
4: На сей раз про корейцев, да.
3: Да, как называется «Мирэ». Героиня нового романа «Мирэ» по-корейски «Будущее» поклоняется любым магическим силам, духам предков и местности, Иисусу в его католическом и православном изводах, Богоматери Марии, Антихристу, Ленину, коллективному политбюро, гениальному вождю, товарищу Сталину. Она никак не может взять в толк, почему нужно выбирать одного и отказываться от всех прочих небесных покровителей. Мирэ готова идти вслед за мужем-революционером, председателем корейской секции Союза безбожников и отречься от всего, что объявляется вне закона, лишь бы только не снимать с шеи родовой амулет и два креста, католический и православный. По-моему, одна эта аннотация — это чистая анекдот.
4: Больше уже, да. Тем более я Наталью Илишкину читал, в отличие от многих. Вот, и, в общем, можно себе представить.
2: Вообще, у нас год народов России. У нас, я ехал недавно в Сапсане и слышал, что 194 народа в России. Представьте, какое богатство тем. Но 194 народа страдали от российского культа.
4: Пиши 194 эпопеи, я уже вижу. Да, да, да, да, да. На русском языке.
3: А уж как русские от русских страдали.
4: Все пишется на русском языке, заметьте. Мне нравились, кстати, вот эти дагестанские вещи Алисы Ганиевой, «Будь здоров, Тавгат», вообще такая свежая, бодрая вещь, и даже «Жених и невеста». А потом я просто продолжу твою мысль о колониальном дискурсе. Вот. Потом, собственно, кто-то, видимо, Алисе Ганеевой сказал, что вот на этом вот всем, вот на этом вот местечковости, вот на этом республиканстве славы настоящие, да,
3: И дальше в Москву не уедешь.
4: Да. Я нашего Шекспира на российские вот эти все непотребства и неблагополучия. Она написала роман «Оскорбленные чувства». Вот, и как я его окрестил, такой левиафан в прозе, ну, звягинцевский, естественно, имею в виду, потому что, ну, примерно тот же набор непотребства, неблагополучия, естественно, понятный. Но мне очень понравилось глубокое знание контекста, на котором эти непотребства и благополучия взрастают. Там, например, хозяин охотничьего хозяйства назван егерем, то есть она путает хозяина и тот, кто прислуживает охотникам. Вот этот же егерь, значит, в бане льет воду на древесные угли, да? Не на каменку, а на древесные. Вот, а там же, значит, из правоохранительных органов существует только прокуратура. Вот, никто ничего не слышал ни о Следственном комитете, ни о полиции, ну и так далее. Что это замечательное знание жизни. Ну ладно, бог с ней.
2: Лиска повела.
4: Я продолжу мой набор тезисов, потому что, да, мне никогда не нравился этот термин «литература травмы». Вот. И мне всегда было понятно, что как бы литературой травмы можно называть любые серьезные истории. Вот. Но если действительно понимать преодоление. Преодоление в широком как бы смысле и осмысление, вот, и понимание, и некоего примирения, и некоего национального согласия. Здесь самый яркий пример Михаил Александрович Шолохов наш. Вот, это же классическое, что ни возьми, произведение, это классическая литература травмы, начиная с ранних...
3: Рассказать не даю.
4: Да, «Тихий Дон» — огромная немыслимая травма гражданской войны, в годину смуты и разврата не осудите, братья, братья. Вот, поднятая целина, травма модернизации, да еще на земле модернизации, да, со всеми этими как бы сломом вот этой патриархальности. Вот они сражались за родину, преодоление травматического опыта отступления 42-го года, да, причем все своими именами, все совершенно понятно. И, наконец, самый, может быть, яркий пример – это «Судьба человека», собственно, написанная в 56-м, да, если не ошибаюсь, году. Вот, это, собственно, военнопленных в стране не существует. Их вернулось около 2 миллионов, и большинство-то, естественно, не где-то там в ГУЛАГе. Вот они как бы прошли какие-то необходимые там процедуры, фильтрации, как бы кто-то довоевал, вот кто-то поехал там домой работать, кто-то там по болезни, значит, получил пенсию. Но как явление их не существует, да, и они живут с этой травмой огромной. Государство их, в общем, как бы не признает, они как бы вычеркнуты. И вот Шолохов пишет эту вещь, и, собственно, вот эти 2 миллиона советских людей понимают, что травма эта преодолена. Вот это долг, вот это работа писателя. При том, что как бы никто его, естественно, не заставляет. Это вот его долг гражданина, долг русского писателя, да, его к этому побуждает. Вот, и когда там Александр Исаевич, наш незабвенный Солженицын, говорит, ну что такое судьба человека, вот на самом-то деле, ты попробуй первый про это сказать, да. Вот, и тогда как бы будет понятно. То есть а проблема же, ведь это то, чего мы называем, их две основные проблемы. Первая, это совершенно верно, это полное отсутствие изобретения собственного велосипеда. Это полное следование западному канону, причем глубоко-глубоко усредненному совершенно как бы. Вот я эти образцы там западной прозы тоже смотрел. Вот, там все-таки есть попытка автора как-то выразить свою индивидуальность. И вот в тех как бы школах, где вот этих наших уже молодых, так сказать, специалистов по травме учили, там, видимо, и это учили их отсекать. Там учили, что все должно быть в каком-то сером, вот какой-то серый такой поток, ничем друг от друга не отличающийся, какое-то абсолютное вот месиво. Отличаются только виды травмы. Буллинг отличается от там, насилия родителей, сексуализированное насилие должно отличаться там, от угнетения народов, ну и так далее. Вот. А так это вот сплошное вот как бы насилие. То есть никто ничего своего выразить как-то свою индивидуальность, свое к этому отношение, свою отдельную писательскую походку нельзя. Это реально под запретом, видимо, как это им там преподают. И второе, травму никто не хочет преодолевать. Она им нравится. Им нравится в ней существовать.
3: Это вторая личность у них уже.
4: Это их идентичность. Это их идентичность.
2: За отсутствием любой другой.
4: Да, за отсутствием любой
2: другой. Травма.
4: И они себя вот именно благодаря этому, как им кажется, они состоялись. И именно поэтому они очень боятся это утратить. И боясь это утратить, они вводят это в некую литературную моду. Заметьте, как они себя умеют. Вот этому тоже их научили. Заметьте, как они умеют себя пиарить. Одна пишет, у которой там книга, значит, первая выстрелила. Екатерина Мануева такая, да? Отец смотрит на Запад, роман. Жестокую очень разгромную рецензию написал в свое время Владимир Левенталь. Я там вот редко с каждым словом соглашаюсь, там я с каждым словом соглашаюсь. Книга разошлась неплохо. Но уже вторая как бы совершенно не прозвучала там, не помню. название. Ну, это вот нашумевшая история сестер Хачатурян, которые отца убили. Вот на этом материале там она была построена, вторая уже никуда не пошла. Ну, эта барышня во всех интервью, во всех каких-то выступлениях, я рок-звезда, я панк-звезда, я звезда, вот это умение себя пиарить, тут дело же не в какой-то скромности, но если ты претендуешь на какое-то место в литературе, ты хотя бы оглянись, посмотри, как это все происходит, ведь до тебя что-то было, после тебя что-то будет. И вот после тебя что-то будет. Мысль такая, мне кажется, может быть, мы уже даже в историческом разрезе говорим, потому что все-таки литературу травмы смыла. Время. Вот, эпоха смыва. Вот эти вот реальные, а не придуманные какие-то катаклизмы, вот, они пришли, заметьте, уже как бы лет уже, наверное, несколько, года, может быть, 3-4. Вот, по инерции что-то еще выходит, но ничего шумного, громкого, скандального, о котором бы кто-то что-то говорил, говорил бы.

излег, потому что у него отец и мать также сошлись, и их не принимало донское сообщество, собственно, все детство Михаила Шолохова. Это тоже травмы, не говорю. А потом гражданская война, потом расказачивание, ну и так далее. Там, да, участие казачества в Великой Отечественной войне, плены. Он всю жизнь тащил огромные, большие трагедии и травмы. Но думал-то он, естественно, не о себе, а о огромных массах русского населения, о многомиллионных массах, о простонародье, о казаках, о мужиках, о бабах. Там, да? Вот это разговор, так и разговор. И здесь от Шолохова мы, конечно, можем вернуться и назад в русскую классическую традицию, и в послевоенную советскую традицию. Потому что что такое русская литературная традиция? Так это тоже про травмы. И Дубровский про травму, и Капитанская дочка про травму, и Гоголь про травму, и, конечно, вся эта разночинская литература, она напрямую этого касается. Там, да? Но какой текст из этого не возьми, люди пишут о бесправии собственного народа. Они переживают о его социальной незащищенности, иной другой незащищенности, но при этом они не тычут, как у Чехова, ей на харе в морду, все они рассказывают с утра до вечера, какой там чудесный, прекрасный, замечательный Запад, как там все свободны, как там все у всех хорошо, и только вот у нас вот так все отвратительно. Это русская литература потому и приобрела всемирное значение, потому что все так или иначе испытывали плюс-минус те же самые проблемы, и все там себя опознавали. Именно поэтому и Лев Толстой, и Достоевский, и Шолохов, и Чехов, и кто угодно, они опознавались во всем мире, как люди, принесшие весть о человеке вообще. О человеке, страдающем вообще, а не о каком-то русском человеке, который ужасно там страдает, в то время как голландцу, шведу, немцу и французу все замечательно, и он свободен, как никто другой. Вот эта вот простейшая мысль русской словесности, она почему-то не идет в мозги нашим молодым людям. Они думают, что вот они здесь под пятой президента и ужасного правительства и ФСБ, они страдают так, как никто другой, а вот родились бы они в нормальной Италии, или, как они называют, в любой нормальной стране, там бы у них все было бы зашибись. Что, конечно, показывает, что вот этот интернет и, возможность знать все обо всем, никаким знанием их ни о чем не наделил. Они реально живут в каком-то вакууме своих иллюзий. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы вернемся скоро и договорим про литературу травмы современную.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
6: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
7: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
7: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый,

0: Берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Ключи Захара.
2: Здравствуйте, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи, сведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Ну, здравствуйте.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня мы говорим о литературе травмы, о так называемой литературе травмы. Вещь эта появилась на Западе, появилась в литературе одномоментной, в психологии, в кинематографе, когда человек то ли наделенный реальной травмой, то ли не наделенный реальной травмой, но, тем не менее, стал эту травму активно исповедовать, позиционировать себя как травмированного и за счет этого там обретать то или иное имя в культуре, в литературе, в кино и так далее и тому подобное. Я отчасти вижу в этом, да простите мне мой классовый подход, конечно же, заговор буржуазных элит. То есть они пытаются отрицать колоссальные травмы, прямым текстом я это называю, рабочего класса, крестьянства, людей, реально обделенных элементарными бытовыми благами.
4: Целых народов,
2: которые по-прежнему колониально унижены, из которых высасывают сверхкорпорации, огромные государства, все соки, у которых воруют, как в Венесуэле, президентов, и весь мир на это смотрит совершенно спокойно, которых сносят, как газу, выбамбливая в каменный век соседние государства. И вот про эти травмы у нас в мире писать не принято. А если кто-то про это пишет, то это не становится ни объектом обсуждения в литературоведении, ни уж тем более эти книги не претендуют на Нобелевские премии, на любые другие премии. И подобные фильмы тоже. А вот про травмы другого толка, какого-нибудь сексуального, гендерного выбора, еще какой-нибудь там чепухи, вот про эти травмы раздувается до бесконечности. Я еще раз говорю, прямо используя советские слова, что вас, дорогие граждане, отвлекают от реальных проблем. Вот проблемы мирового колониализма, реальная проблема, потому что целые страны держат в нищете, потому что за них там жрут несколько сверхбогатых семей, которые накачивают либо их наркотиками, на этих же наркотиках сами зарабатывают, потом эти же страны еще и наказывают лишением суверенитета за якобы их участие в наркотрафике. При всем том, что, конечно же, все это организовано, условно говоря, или прямо говоря, США, допустим, да? Вот они сами всем этим торгуют, сами употребляют, сами всем этим питаются, сами на этом зарабатывают, а наказывают маленькие соседние страны, забирая у них нефть, допустим, да? И это в мире этого полно. Но писатели стали так малы, что они едва понимают, где они живут, и рассказывают про, еще раз, я это называю литература заусенца. Вот они рассказывают про свой заусенец какой-то, про свою там пипку какую-нибудь там, которая у них страдает. Это вещь, которую мне хотелось бы проговорить, я ее сказал, вот обобщаю всю эту историю. А так я возвращаюсь обратно к истории нашей русской словесности, которой, я настаиваю, литература травмы не имеет никакого отношения. Вот у нас был Николай Островский, написавший роман ран, как закалялась сталь, да, а человек прикованный к постели, который при нем сохранялись сексуальные желания, и все иные желания. Он был совершенно нормален, но его разбила страшная болезнь. Он пишет роман о великом человеческом преодолении, во-первых, а во-вторых, об огромном чувстве коллективизма, что эта болезнь не отделяет его от истории его страны, от истории его народа, что он завещает своему народу преодолевать любую боль и любую муку для того, чтобы стремиться к тем самым вершинам. В итоге из «Как закалялась сталь» выросла и наша победа 45-го года, и наш космос, и все остальное. Потому что даже свою смерть литература посвящала своей стране, даже свою боль, даже свою муку. Вот это все именно поэтому я напоминаю «Как закалялась сталь», роман «Травмы» и «Тихий Дон», роман целого ряда травм, были мировыми бестселлерами в 30-е, в 40-е, 50-е годы. Они продавались миллионными тиражами по всему миру, потому что через это мировые страны, мировые читатели, простонародье всего мира опознавало себя. Через нашу литературу травмы никто никогда себя не опознает, всем плевать совершенно на это, потому что у всех такие же маленькие вот эти нелепые, там, зачастую надуманные, может быть, и реальные травмы, которые, тем не менее, остаются частной историей, из которого никакого обобщения невозможно. То же самое касается литературы послевоенной. Все-таки подумайте на секунду, что все наши, скажем, деревенщики, там, да, и городская литература в лице Трифонова, там, да, и ряды его талантливых современников, это все-таки дети войны, это подростки войны, это люди, руками которых восстанавливалась страна послевоенная. И тем не менее и Распутин, и Абрамов, и Белов, и вся эта генерация, упомянутый Трифонов, они не отделяют там те трагедии, которые переживала их послевоенная деревня, их там неполные семьи, через которые прошла война или прошли репрессии, они деяли от судеб всего народа. Они и «Прощание с матерой» распутинские, вообще весь блок его повестей, и «Привычное дело» Белова, и Можаев, все что угодно, это жизнеутверждающая литература. Несмотря на колоссальную эту боль и муку, и страсти, и все остальное, она все равно о великом стоянии русского человека, не об отдельной травме там маленького Распутина, Валентина Григорьевича, великого писателя, который настрадался, на самом деле он тяжело рос, и был ему непросто, и впроголодь все они воспитывались. Они могли бы 100 написать бы текстов про свои личные травмы, но они переступали через себя и отвечали за весь народ, который они любили, по отношению к которому они не выступали в качестве прокуроров, как, что сегодня характерно для литературы травмы. Вот они являются такие уже и начинают как бы указкой тыкать, что вот, как бы, вот вы все вот дурные, а мы вот со своими травмами такие
3: тут хорошие. Есть очень хорошая иллюстрация. Нашумевшая тоже несколько лет назад книга, как же фамилия-то этой писательницы, Светлана ее зовут, ладно, найдете. Ну, вот книга «Голод» называется, это вот в рифму, да? Но только там не о том, как человек голодает, барышня, а о том, как у нее расстройство пищевого поведения. Это, понимаешь, это ответ вот этим настрадавшимся поколениям, вот такой кривой ответ, такой вымороченный, понимаешь, или, в общем-то, в чем-то саркастический, издевательский, о том, как человек живет и не может остановиться. Вот, и это тоже травма, это проблема огромная, это как бы книжечка небольшая, но там явно чувство-то туда вдохнуто прям.
2: Прямо в мире по-прежнему голодает миллиард людей. Миллиард людей не имеет воды. То есть эти цифры, они никак не касаются этих персонажей, они ничего по этому поводу не думают, они не знают, вследствие чего все это происходит, и как бы им вообще по барабану там, да. И страдания этих людей, которые сегодня находятся в состоянии войны и на территории войны. Ну, заедь в качестве волонтера там или наблюдателя на минуту, на день, на три дня в Запорожье, в Херсон, Донецкую, Луганскую области. Вот там уж там травма, так травма. Там люди растут на войне, выросли на войне, и у них вот этих вами описываемых травм нету. У них там другое есть, чтобы папу, маму из тебя самого не убило по дороге в школу. Нет, как будто они живут в другой вселенной, вообще перпендикулярной по отношению к всему этому, где какие-то неприятные горловчане все время страдают от каких-то неприятных вещей, вообще они сами виноваты. А вот то, что я пальчик позанозила, тьфу.
3: Я работаю сейчас над книгой, выступления избранные, речи, статьи какие-то, значит, интервью, реплики Фиделя Кастро. Вот ровно об этом, да? То есть практически каждое его выступление – это вот такое аргументация боли, травмы целых народов, целых стран, целого континента Латинской Америки, но он и про Африку говорит, да? Ну вот с цифрами голодающих, с цифрами не получающих даже начального образования, не получающих медицинских услуг, наркотизированных, да, которых специально на это все подсаживают. Вот это вот бесконечно эксплуатируемых. Он четко называет. И я ловлю себя, мне понятно, это интересно, это важно, это принципиально, но я ловлю себя на том, что я отвык уже от такого, да, прямо говорения, от такого называния проблем по-настоящему глобальных. Мы даже слово глобализм уже по-другому понимаем, да? И вот в этом, вот как бы вроде как странный пример, а это вот совершенно в расширении твоего тезиса. Вот где травма, так травма, и как путь ее преодоления, как он это объясняет. А эти, помимо всего прочего, вот эти люди, они же авторы, я имею в виду, потому что в основном это автофикшн, давайте честно признаемся. Эти люди, собственно, им окружающий мир все равно по барабану. Даже те люди, которые якобы их булят, подвергают насилию, угнетают, чморят и прочее, они же их не интересуют совершенно. Я, когда читаю тот или иной текст, я пытаюсь реконструировать как бы вот эту вот оппонента-протагониста, ну, условно, вот этого отца, да, и я вдруг вижу, что автор не дает его характера, он ему не интересен, он дает внешность и дает какой-то набор деталей. Там, как он музыку слушает, как он там улыбается, как он там крутит свою баранку. Вот. И вдруг ты понимаешь, что человек-то этот абсолютно нормальный, вот неплохой. И если его как следует расписать, то он становится абсолютно понятен, он становится социализирован. То есть вот как бы вот это еще превращение себя в жертву, это еще отсутствие интереса к окружающим совершенно. То есть ты глух к миру, ты хочешь, чтобы мир тебя полюбил, облизал, обласкал, но ты к нему совершенно глух, нелюбопытен и невнимателен, да, вот. Ну, а потом, это же вот сейчас уже, слава богу, нет, а лет 5 назад это была реально модная история, потому что я вспоминаю вот наш с Олегом опыт в мастерской Захара Прилепина с молодыми авторами, когда, значит, одна девочка, чрезвычайно благополучная.
5: Это самый первый сезон, 2020 год.
3: Да, ну вот я как раз 6 лет назад, да. Вот, чрезвычайно благополучная, из Сибири, значит, дает нам рассказ талантливый, рассказ про пьяницу маму, которая, значит, героиня приезжает, мама там, значит, не помнит своих, и как у них все это вот, в общем, выстраивается, как вот, и вот ее это мучает, значит, это сам. Вот, и вдруг я вижу, что вот как будто щелчок какой-то произошел, и еще один или два рассказа вот на ту же тему про пьяниц маму. Я говорю, стоп. Так у вас действительно так все было? Это как бы... Нет, это же вот мы про это уже читали. У нас-то замечательные родители, добрые, прекрасные. Ну, мы как бы понимаем, что это может быть интересно. Я говорю, стоп, это важно. Давайте каждый напишет реплику, зарисовочку, получится рассказик, если времени не хватит, про свою маму и что вы вообще о них думаете. Тут к чести сказать, когда уже, в общем, было конкретное реальное задание именно про собственную маму, тут уже были прочувствованные, очень тонкие, очень как бы такие портретные, яркие вещи. Даже и вот там уже было видно, что есть проблемы. Существовали какие-то проблемы во взаимоотношениях. Кого-то мама родила там вне брака, да, вот, воспитывала одна и так далее. Там масса таких коллизий, да. Но это честное и настоящее, и через это вот действительно огромная любовь и почтение. И я понял, что таким образом можно четко эту вот как бы ситуацию развернуть. Можно эту ситуацию поломать. Что против моды какой-то, в том числе литературной, всегда надо включать какое-то естественное человеческое, какие-то живые, настоящие чувства. Всегда как бы это попытаться перевести в какой-то другой регистр. Вот у нас тогда получилось, наверное, да? Вот с тех пор, насколько я помню, у нас каких-то таких ярко выраженных приверженцев лично
2: они просто к нам не идут.
3: Романтического опыта.
5: Не, ну феминистки были еще.
3: Ну, феминистки были там. Нет, были ярко выраженные либералы.
5: Травмированные уже приходом Виса Виттелеса с лекцией.
3: Ярко выраженные либералы были. Ну, вот как бы вот этого литературного направления как-то уже больше не бывало.
5: Да, про молодых, наверное, необходимо сказать, но я начну, опять-таки, с каких-то, так Алексей Юрьевич выразился, теплых слов, отношений, которые необходимо прописывать. Понимаете, тут я начну ворчать, они из этого умудряются сделать травму, да? Если в вашем поколении, в моем поколении распущенность называлась распущенностью, то у этих молодых теперь есть такой термин, опять-таки, из психологии, полиамория. Когда, ну, тебе нравится одна девочка и вторая девочка, и это любовь, и к первой, и ко второй, а там еще третья. И почему я должен размениваться на какую-то одну, если мне нравятся все? Это проявляется только не у мальчиков, а у девочек, да?
2: Девочкам нравятся все девочки? Или...
5: Все мальчики. Девочки. Об этом тоже пишутся книги, и можно вспомнить Дарью Сиренко с ее книгой «Девочки». Там, правда, про трудную жизнь библиотекарей, но и личная жизнь героини.
3: Оксана Васякина классическая.
5: Оксана Васякина, да.
3: Но... Талантливая, кстати.
5: Самое смешное, что все это очень легко пародировать, да, то есть сконструировать себе какую-то такую маску, миф.
3: Это конструкт сам по себе. Конструкция, всегда можно противопоставить конструкту другой конструкт. Это более примитивный.
5: Да, да. Самый примитивный конструкт, очень простой и при этом гениальный, который сделали Александр Пелевин и Егор Сергеев, это Маша Войнович. Мы даже какое-то время хотели выпустить в КПД ее книжку стихов. Это тоже травма, травма и войной, травма и патриотической повесткой. Это такая либеральная девочка, либеральная некуда, феминистка, естественно, полиаморка и так далее, так далее. Да? И вот она от всего страдает. Получилось у ребят очень смешно, но проект вот сам себя и жил.
6: Козьма Прутков, тоже у нас два автора, сейчас назови их. Они придумали Машу Войнович, кто это?
5: Александр Пелевин и Егор Сергеев.
6: А, это они придумали. Какие молодцы. Действительно было смешно, да. Почитайте Машу Войнович, это смешная пародия.
5: Про хороших молодых авторов.
3: Только такие конструкты не живут. Ну, как любой анекдот, вот как любая хохма такая, даже самая остроумная, долго не живет. Посмеялись, в общем, и отпустили, да. И вот как бы, ну это все понятно.
5: Это мы посмеялись и отпустили, а они держат, пытаются держать до сих пор. Ну ладно, я опять-таки с литературической точки зрения скажу и в этом убежден, что каждому писателю, каждому творческому человеку нужна биография. Если у него в жизни ничего не происходит, он сидит в закрытой комнате перед компьютером и вечно что-то выдумывает, это будет никому не интересно. Сколько бы ни было фантазии,
3: необходима
5: реальная жизнь. У Марселя просто, я уверен, была биография. Это не простое сидение у себя дома. У этих молодых ребят исключительно кабинетная домашняя обстановка и ничего более. Все, что в жизни происходит, это либо распущенность, которую они пишут, либо вот...
6: Да, Олег, на самом деле, я знаю несколько девочек, у них была нормальная биография, они там, вот как ты упоминал, они работали библиотекарями, они в школе преподавали, они там путешествовали, они могли бы из этого найти портреты нормальных русских людей, которые испытывают реальные там тяжести, они могли бы с любовью к этому подойти и кого-то, как Леша вот замечал, вокруг себя разглядеть своих родителей, своих соучеников в классе, кто учился вместе в ВУЗе и так далее. Ну, то есть если ты нацелен на сбор информации, ты ее получишь все равно. Ты получишь и найдешь, что вокруг себя полюбить. А если ты хочешь все вокруг себя презирать, то там другая уже история. Мы ее и рассматриваем. Извини, что перебил. Продолжишь с того же самого места.
5: Мне кажется, что в биографии должны быть какие-то свершения.
6: Должны быть.
5: Вот хорошие примеры молодой русской литературы, современной, где все это есть. Например, книжка «Плейлист волонтёра» Маршавка Штабича. Да. В миру его зовут Артём, но вот псевдонимом взял себе Маршавка Штабич. «Плейлист волонтёра» — это история про, тоже можно сказать, побитого жизнью молодого потерянного человека, немного припанкованного, алкоголика, разведенного, оставившего детей, спивающегося и так далее, так далее. Он в какой-то момент настолько теряет себя, что на его поиски выезжает Лиза Алерт, условная и неусловная, да? Находят его, приводят в сознание, в чувство, и что-то в нем щелкает, переключается, и он сам становится волонтером этой спасательной группы Лизы Алерт, потом возглавляет ее, мотается по всей России, спасает людей. Вот оно преодоление себя, своей загубленной жизни, пожалуйста. И очень смешная при всем при этом книжка, несмотря на трагедийность.
6: И очень жизнеутверждающая. Находит потерявшихся людей, спившихся людей, украденных людей и так далее. Там огромная, целая череда, на самом деле, личностных подвигов, когда люди там за копейки какие-то немыслимые катят на край света, чтобы найти потерявшегося ребенка или бабушку, и находят периодически.
5: Потом мне очень нравится, как работает с литературой травмы, в том числе, да, Анна Чухлеева. У нее две книжки, на данный момент вышла «Вдовушка», я ее еще не читал. А вот первая «Легкий способ завязать с сатанизмом» называется. Там история такой провинциальной девочки, которая увлекается сатанизмом, как представительница неформальной культуры. Все это в нескольких рассказиках, но она справляется с этой травмированностью. Провинциальная жизнь, ростовская жизнь, не сахар. Там всегда что-то случается. И героиня вот Чухлебовой тоже сплошь несчастная. Одна замуж не может выйти, находит способ прийти на кладбище зарезать молодого петушка, его кровью окропить губы, свое тело, и так, мол...
6: Все это не поддерживает.
5: Кровь, да, и на нее начнут обращать внимание мужчины.
3: Я думаю, что Чухлебов не поддерживает.
5: Конечно, конечно. У него все это с юмором написано. Вот легкий способ завязать с травмой – это как раз-таки юмор. Этого юмора хватает, например, и у упомянутого ранее Александра Пелевина. Его последняя вещь, которая вышла у нас в КПД, называется «Никто не умрет». Небольшая повестушка о молодом человеке, который тусуется по питерским барам. У него вполне себе либеральная обстановочка, либеральные друзья, возлюбленная либеральных взглядов. А он никогда ни о чем не думал, он ни о чем не беспокоился, но происходит 2 мая в Одессе 2014 года, случается русско-украинская война, и что-то в нем перещелкивает. Он просто отправляется со знакомым панком и нацболом в Донбасс с гуманитаркой. Первый раз в 2018 году, и второй раз, когда происходит уже событие специальной военной операции. И постепенно он замечает, как от него отворачивается его сообщество, его друзья, его возлюбленная его бросает. Он находит спасение и именно в помощи остальным, в помощи Донбассу. Вот тоже очень хороший пример. Еще один пример, книжка, которая тоже вышла у нас в КПД. «Мой друг скорее жив» Михаила Квидаша. Парню 25, по-моему, в этом году исполнилось всего лишь. То есть тоже вот молодой перспективный прозаик. Сам он из Донецка родом. Долгое время жил в Ростове. Сейчас, по-моему, перебрался в Симферополь. Так или иначе, все это юг России. И «Мой друг скорее жив» — это история о том, как в самом начале умирает главный герой, и четверо его друзей едут его хоронить в Мариуполь. А в Мариуполе вовсю освобождается город, наши гонят азовцев, сгоняют в Азовсталь, да. И вот в этих событиях четверым друзьям, которые тоже так получилось, все с донбасских краев, оказались в Ростове из-за войны, повзрослели уже, там в Ростове пошли учиться, и вот у них умирает главный герой, их друг, они едут его хоронить. Но фишка в том, что он умирает, его закапывают, а он оказывается жив, откапывается, он не дышит, у него постепенно окоченеет тело.
2: Я вообще весь роман перескажу.
5: Он такой живой мертвец.
2: А здесь
5: он
2: только завязка.
5: Да-да-да, это первый абзац только. Вот. А дальше у них начинаются приключения. И вот это вот приключение, это главная цель человека — быть похороненным на своей земле в родном городе. Вот эта вот его травма, она и изживается, и преодоляется, и все в итоге остаются счастливыми. Хотя по пути и случаются и откровения, и скандалы, и интриги, и расследования, и много всего еще. То есть вот литература травмы, этот убогий конструкт, становится настоящим искусством, когда эта травма преодолевается.
2: Очень интересно, молодец.
3: Да, ну, безусловно, это замечательный совершенно экскурс. Я оттуда сюда добавил бы книжку, которая тоже у нас выходила, в серии «Русская реконкиста» Ирины Буториной «В Одессу на Майске». Абсолютно тоже, как бы, ну, в принципе, конструкт, конечно, да, потому что понятно, что юноша и девушка, вот, ну, девушка такая скорее аполитичная, просто ей мальчишка нравится, а мальчишка либеральных убеждений, восхищается Майданом. Что вот, наконец, народ, так сказать, заявил о своих правах, убрал коррупционера президента, привел к власти тех, кто ему, кому он доверяет. Ему хочется, он ее везет в Одессу к своим родственникам, чтобы как бы вот еще раз самому на это все посмотреть, убедиться. В Одессе ему родственники сразу объясняют, что тут на самом деле происходит. У него круглые глаза, он им до конца не доверяет. Но в итоге они попадают в весь этот вот замес 2 мая. Едва не гибнут оба. Вот, это тоже как бы вот из этой же серии, да, здесь не травма, здесь скорее иллюзия, но вот оно преодоление иллюзий через огромные события эпохи, через огромные события века. То, чем всегда литература занималась и, по сути, должна заниматься, хотя мы, естественно, никому ничего не навязываем, мы просто говорим, насколько этот как бы какое-то время модный конструкт, насколько он уже под могучими ветрами, да, катаклизмами времени себя сам себя изжил и сам себя доел, вот, и насколько он изначально, собственно, был контрпродуктивен, античеловечен и, по сути, своей антилитературен по своей природе.
2: Ну вот Лёша оптимистично смотрит на будущее, говорит, что он изжил себя этот конструкт. Я-то этого как раз не чувствую и не вижу, потому что, как в поговорке сказано, курочка по зернышку клюет. А, несмотря на то, что там тиражи у этого малы, у кого 2, у кого 2000, у кого 5, у кого 15, у кого и 20 тысяч, тем не менее продолжаю работать с данным направлением разнообразные в этом заинтересованные силы. Здесь нет никакой конспирологии, все это совершенно прозрачно, заметно, я знаю, кто этим занимается и от кого он получает гранты. Молодых людей по всей стране, тем более во всех национальных республиках, окучивают, выдают им авансы на то, чтобы они рассказали какую-то свою травму. Либо личностную маму с папой обижали, либо бабушка с дедушкой, либо собачка там, либо кошечка, либо национальную, что вот...
3: Ну, конечно, приветствуют.
2: Что очень приветствуют. 194 народа России, они все ужасно травмированы, обижены. Там, как правило, советской властью, но и досоветской тоже, и современные тоже очень сильно травмированы. И вот на тебе 100 баксов, а вот тебе 500 баксов, а вот тебе даже 1500 евро, чтобы ты написал про эту повестушечку. А мы уж подумаем, как это издать. И вовлекаются в это десятки, сотни, потенциальные тысячи людей. Это реально проблема. Реально проблема, в том числе для этих молодых несчастных людей, в том числе и для нашей страны, которая на все это смотрит сквозь пальцы, всему это потворствует. А когда вот этим людям взрослым, в том числе и россиянам, за это предъявляют, говорят, нафиг ты это творишь? Он говорит, а в чем проблема? Что они, может, юноша рассказать про свою беду, про свою испорченную жизнь, про свою там как бы историю своей семьи, что вы будете отрицать коллективизацию или репрессии. Подобная работа, я настаиваю, разрушительна. Если мы будем подобным же образом работать по отношению к любой другой стране, Франции, Германии, Италии и чему угодно, мы там найдем тоже кучу своих травмированных и будем подтачивать основу всех этих обществ. Мы этим не занимаемся, по отношению к нам этим занимаются. Я единственное, что хочу сказать для этих молодых людей, которые этим увлечены, что это путь тупиковый, друзья мои. Даже если вам кажется, что вы на эти 1500 долларов разбогатеете или что вы получите какое-то имя, вы никакого имени не получите. Это, по сути, работа вредоносная и для вашего таланта, и для вашего дара, и для вашей страны. Кроме всего прочего, друзья мои, вы вырастете очень быстро. Вам кажется, что вы молодые, и вы описываете какие-то свои молодые травмы, но вам уже через 5-7 лет будет уже по 30, по 35, под 40, и все вот эти вот ваши занозы, они обесмыслятся самим вашим взрослым опытом. Вы не на то тратите свой дар и свое взросление. Вы должны тратить его на... Ну, мне хотелось бы, может, вы ничего никому не должно. Мне хотелось бы, чтобы вы тратили его на реальное свое взросление и на накопление опыта, опыта преодоления. А вы накапливаете опыт мнимого преодоления, ну и на самом деле служите идеям и вещам, которые максимально вредят вашему отечеству, где вы пребываете. Куда бы вы ни переместились в мире, будьте уверены, вы обнаружите ровно те же самые проблемы, а и даже еще куда более худшие проблемы, которые необходимо разрешать словом, а не усугублять словом, которое вам Господь даровал. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи.
5: Всем пока.
2: Всего доброго. До встречи.

0: Знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 15-летняя девочка погибла при атаке беспилотника на Севастополь. Американские переговорщики Уитков и Кушнер провели консультации в Киеве по украинскому регулированию. Альтернатива для Германии побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт. Подробности далее. ВСУ атаковали Севастополь беспилотником, начиненным взрывчаткой и металлическими элементами. Погибла 15-летняя девочка, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, еще три человека пострадали при атаке. Один из них – мужчина, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, доставленные в детскую больницу, им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Последствия атаки устраняют экстренные службы. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер провели в Киеве консультации по украинскому регулированию. Американские переговорщики сразу же покинули украинскую столицу спецпоездом. Накануне президент России Владимир Путин встретился с Уитковым и Кушнером в Кремле. Как сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин украинского конфликта. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, сообщает региональная избирательная комиссия. По предварительным данным, АДГ набирает 43,8% голосов. Второе место с большим отставанием занимает ХДС, набравший 17%. Третье место с результатом 9,3% занимает СДПГ. За ней следует зеленые и левая партия. 5-процентный барьер преодолел и союз Сары Вагенберг. Вагенкнехта за разум и справедливость. Из 83 мест в Ландтаге АДГ получит 39 мандатов, христианские демократы 15, социал-демократы, левая партия и зеленая по 8, оставшиеся 5 перейдут в союзу Сары Вагенкнехт. Ни одна из сил не обладает большинством мест, и им придется создавать коалицию для формирования земельного правительства. Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Белькова-Киржачи Большого кольца МЖД. Открыто движение по второму пути. Поезда следуют в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога. Накануне во Владимирской области грузовик столкнулся с электропоездом Александров-1 Орехово-Зуево. Водитель автомобиля погиб. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов на перегоне было приостановлено. Новый мост между Россией и КНДР через реку Туманную назван в честь офицера Красной армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. В 1946-м он накрыл своим телом гранату, брошенную в Кимрсена, сообщила пресс-служба российского правительства. Протяженность перехода составляет почти 5 километров. Для автомобилей доступно две полосы движения. Параллельно построенный автомобильный КПП через госграницу «Хасан». После выхода на полную мощность он сможет в сутки пропускать до 300 транспортных средств и более 2000 человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства моста через реку Туманную на границе России и КНДР. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: 7:04. Сегодня понедельник, 7 сентября 2026 год. В эфире «Радио Спутник». Самая утренняя, самая развлекательная, самая правильная программа, с которой нужно начинать день и неделю. Это «Экспрессо». Никита Лиховецкий и Сергей Молчанов сегодня в студии. Я Константин Придыбайло. Доброе утро, друзья.
5: Доброе утро. Ты такой позитивный для утра понедельника. Просто невероятно.
6: Доброе утро. Доброе утро. Самым позитивным я могу быть. Я сегодня выспался наконец-то.
4: Да, о, все завидуют.
6: Я сегодня первый раз проснулся в 5 утра и вот ощутил вот это вот банальное магия утра. Мне сегодня сразу все захотелось сделать. Я в настроении приехал к вам. Меня перепутали со Стасом Пьехой. Все сегодня случилось. Да, поэтому у кого-то, возможно, есть фотография, на которой я, а человек думает, что это Стас Пьеха. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ужас какой.
5: Вот надо будет с тобой после эфира сфоткаться и всем говорить, увидел Стаса Пьеху с утра.
6: Все, Никит, делаем.
4: А я думаю, что нет. Лучше говорить, что это Сергей Молчанов, а не Стас Пьеха, потому что за фотки со Стасом Пьеха, мне кажется, ну, как бы не очень, не очень.
5: Это уже зашквар считается? Кринж?
4: Да, ну, это кринж. Ты бы еще с Прохором Шаляпиным сфоткался.
6: Дорогой Стас Пьеха и Прохор Шаляпин, мы очень любим вас и ничего, не хотели вас унижать, на самом деле.
4: Да, классные ребята.
5: На самом деле, самое простое, это если я сниму очки, то в целом, где Кость Константин, где Стас Пьеха, где кто, я вообще не пойму, так что это самый простой способ.
4: Это точно. Ладно, друзья, отбивка, поехали к новостям. Если уж говорить о людях, о красоте, о стиле, о непохожести, Дональд Трамп покрасил волосы.
5: О красоте и стиле?
4: Да. А что, Трамп не стильный разве?
6: Максимально стильный мужик с максимально некрасивой прической. Хорошо, что он это понимает и начал с этим что-то делать.
4: Слушай, ну вот у него же был такой золотистый цвет волос. Я думал, это его естественный цвет.
5: Ну, он в таком возрасте, что кажется, естественный цвет у него сейчас белый.
4: Почему? Ну, не факт.
5: Наверное, уже посидеть.
6: А есть информация, каким он стал? Может, он рыжий теперь?
4: Нет, есть информация. Он такой каштановый.
6: Каштановый.
4: То есть темненький стал.
6: Он стал еще более нишевый. Более нишевый Дональд Трамп.
4: То есть он был золотисто-рыжий. Кстати, вчера был день рыжих. Всех рыжих поздравляем с прошедшим днем. Кстати, рыжих сжигали раньше на кострах, если что.
6: Серьезно?
4: Да.
6: Откуда эта информация?
4: А думали, что ведьмы рыжие.
6: А, ну то, что
5: это информация из средневековой Европы.
4: Да, да, да. А, так вот, Дональд Трамп, видимо, прочитал эти какие-то фолианты, где говорят о том, что рыжие ведьмы, их нужно сжигать на костре. Он покрасил волосы. Реально, он темный такой, каштановый стал. Вот вы как относитесь к тому, что люди такого статуса как-то вот меняют имидж таким образом?
6: Да неплохо мы относимся. В целом, личное дело каждого. Жаль, что, конечно, мы сжечь никого не можем после неудачной смены имиджа. А так-то пусть делают, что хотят.
4: А вот в России я не помню такой кардинальной смены имиджа. Ну, только губернатор Петербурга Беглов, у него были усы. Он там пару лет был с усами, когда его избрали губернатором. Потом усы сбрил. Вот такой кардинальной смены я не помню больше.
5: Я помню, как в 2018 году на выборах президента Явлинский отпустил бороду, чтобы обновить свой имидж.
4: А Грудинин еще был такой.
6: Грудинин был, да, который наспор, да.
5: Было такое.
4: Вот он сбривал усы, точно, значит, было такое. А все в целом больше я не припомню таких кардинальных смен имиджа.
5: Ну да. Ну и здесь, знаешь, не совсем кардинальная смена имиджа. Вот покрасил бы он волосы фиолетовый.
4: Ну, подожди.
5: Вот это было бы уже,
4: а вы заметили, кстати, что...
6: Иксобес, мне кажется, да. Вместе к пенсионерам, да. Фиолетовый и сразу на почту куда-нибудь.
4: А вы заметили, что у нас пропали бабушки с фиолетовыми и синими волосами?
6: Я думаю, что это мы в Москве их не видим.
4: Думаешь?
6: А так я думаю, что в регионах, конечно, они есть.
4: Вот я перестал замечать. Друзья, напишите в комментариях под нашей трансляцией, где найдете, там, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме, в Максе. Видите ли вы бабушек с фиолетовыми волосами? У меня ощущения пропали, реально. На днях я встретил бабушку с розовыми волосами.
6: Прекрасно.
4: Вот прям как альтушка.
6: Угу.
4: Вот, да. А еще, конечно, московское долголетие рулит. Я в очередной раз, по-моему, это был четверг, я присоседился к бабулям.
6: Так.
4: И бесплатно практически экскурсию по Москве прошел.
6: То есть серьезно? Какие-то бабули гуляли с гидом, и да. Ты, как будто я с вами.
4: Да.
6: Ой, моя любимая, моя любимая.
4: Да, да. А там реально там нет ни одного деда, только бабушки были. И я выложил видео в социальные сети, и все обратили внимание, что действительно мужчины где? К сожалению, не все мужчины доживают до тех лет, когда могут наслаждаться московским долголетием.
5: То есть, подожди, ты уже купил себе тележечку вот эту для покупок продуктов?
4: С колесиками есть,
5: колесиками.
4: Да, да.
5: Ты
4: да.
5: Выращиваешь кабачки.
4: Конечно.
5: Ты уже ходишь с бабушками на московское долголетие.
4: Да, да. Я пенсионер.
6: Мы ждем, когда ты отпустишь усы.
4: Такие.
6: Да-да, царские, гусарские.
5: И будешь их вот так вот поглаживать в эфире.
6: Мне кажется, Никите, вот тебе бы очень пошли усы. Ты никогда не отпускал?
5: Нет, вообще никогда.
6: Никогда.
4: Попробуй. Давай вот сделаем... Трамп поменял цвет волос, а ты вот поменяешь тоже стайл.
6: К следующему эфиру приходишь с усами.
5: Ты знаешь, следующий эфир завтра, я не успею.
4: Не успею. Накладные
6: это
4: только.
6: Давай в следующий раз, когда я приду гостем к вам в эфир, вот встретимся, и ты с усами.
4: А мне кажется, пойдет тоже, да.
5: Ну, когда-нибудь я решусь на этот эксперимент. Можно, но...
4: Знаешь, такие можно, как у Владимира Мулявина в «Песнярах» были такие прям.
5: Нет, вот это точно нет. Вот это точно нет.
4: А почему нет?
6: Я наконец-то узнал имя этого человека. Мне 38, я узнал, что его зовут.
5: Подожди, Костя может про всех песняров рассказать очень подробно.
4: Да ладно. Трамп еще учудил там, он опубликовал пост в социальной сети, собственный, который ему принадлежит, фотографию Луны, спутник Земли, которая, и написал «Луна наша» с американским флагом. Что вы думаете?
5: Ну, какие у человека интересные выходные. Волосы покрасил, Луну присоединил.
4: Да, мне кажется, надо фотографам присмотреться, может, у Трампа еще надписи какие-нибудь, знаете, когда там на вечеринках первый, кто заснул, ему потом пишут там на лбу.
5: Маркером несмываемым.
4: Да. И вот Трампу покрасили волосы, пока он спал. Видимо, в каком-то угаре он уже приватизировал Луну. Надо посмотреть.
5: Ты знаешь, кроме Луны, он еще выложил фотку Ирана, где вместо Ирана изображение его лица.
4: Да.
5: То есть это прям, ну, действительно веселые выходные у человека были.
4: А вот что делать? Ну, помните, у нас был тоже похожий президент Ельцин?
6: Ой, прекрасно был.
4: У него же тоже выходные, как начнутся, он там...
6: Вот когда оркестрами дирижирует.
4: Да, все.
6: Да нет, ну что, ну пусть думает, что Луна его. Но мы же знаем, что Луна наша, потому что Луна — это что? Это спутник, а мы радиоспутник, поэтому Луна наша. Что тут как бы... Прекратите, Дональд, прекратите.
4: Кстати, слово «спутник» — это русское слово.
6: Да?
4: Да.
5: Да.
4: Придумано было вот именно, когда запустили первый искусственный спутник, вот этот шарик с такими палочками, придумали слово «спутник», и оно вошло вообще в обиход всей планеты.
5: Как и «космонавт», кстати.
4: «Космонавт» тоже русское слово? Вот это я не знал.
5: А американцы говорят «астронавт».
4: «Астронавт». Ну, у них все абы не как у нас сделать. Тут новость тоже такая, достаточно специфичная, прилетела. Ну, Япония как будто бы с ума сходит. Я не знаю, у них там, может, рыба забродила. или что пошло не так. Тут один из, внимание, профессор японского университета Васеда, исследователь архивов США и Великобритании, зовут его Арима Тецуо. Он что написал? «Советский Союз виновен в том, что США сбросили атомную бомбу на Японию». Парам-пам-пам.
5: Ну, как-то они выходят из повестки. Сейчас во всем принято винить не Советский Союз, а Россию. А они, видишь, Советский Союз вспомнили.
4: Тогда это Россия была в виде Советского Союза, поэтому вот вспомнил.
5: Нет, я считаю, что это вообще неправильно, не актуально. Надо было сразу писать: во всем виновата Россия. Точка. Просто универсальное предложение. И все. Ну, они же не хотят ни в чем разбираться, и не хотят помнить свою историю, не хотят, ну, не знаю, хотя бы какой-то ответ попросить со стороны США, да, как-то сохранить эту историческую память. Нет, ну, а вспомнить, на чьей стороне Япония вообще во время Второй мировой войны воевала, ну, тоже, наверное, как-то они не хотят, ну.
4: Ну, то была другая Япония, они скажут. Милитаристская. А сейчас вот Япония такая, какая есть.
6: Я недавно смотрел документальный фильм про одного японца, который приехал там, не помню, в какой из провинций первая бомба случилась. И он приехал туда, она упала, он выжил, поехал к любимой во вторую провинцию, и во второй догнала его вторая бомба. И он, несмотря на все это, прожил 87 лет. Посмотрите, обалдеть. Удивительная история.
4: Это реальная история?
6: Это реальная история, да. Его как-то зовут, он выступает, он написал несколько книг, по его книге сняли фильм. И вот я вот смотрел документальный фильм, я думаю, это ж как хочется человеку жить. Да, и вот такая воля
5: какое
6: к жизни.
5: Какое невероятное везение еще.
6: Да, да, да, да, чтобы нам так везло.
4: Я прямо сейчас
6: ты гуглишь,
4: поищу, да. Выжил давай. При ударе атомной бомбы. Вот интересно.
6: При двух ударах.
4: Да, при двух даже ударах. Так, так, так. Ой, так, это не то, это... Потом найду. В общем, интересная история.
5: Нет, я видел эту историю, такое действительно. Слушайте, было.
6: А может быть, я не хочу сказать, что может быть, не то, что я съезжаю, но было бы смешно. Да это я все придумал вообще. И Луна моя, а не Дональда Трампа. И человек у меня в друзьях, который везде выжил. Нет, нет, кто-то был.
4: Очень интересно, да. Я обязательно найду.
5: Японец Цутому Ямагути, единственный официально признанный человек, который пережил обе атомные бомбардировки и в Хиросиме, и в Нагасаки.
6: А я вам что говорю, конечно.
5: Действительно существующий человек.
4: Обалдеть, вот это да. Тут, кстати, Бам пишет в комментариях. Не знаю, как в регионах России, а в Германии бабули повально разноцветные. Прямо тенденция, новый тренд. Бам, напишите, какие цвета выбирают немецкие бабули. И вообще про немецких бабуль можно, мы не знаем ничего
5: а вот
4: про немецких бабуль.
5: Я читал, что фиолетовый цвет — это когда передерживают краску для волос.
4: Как, какую?
5: То есть, когда белую? Хотят, ну, блондинистую краску, когда седые волосы хотят отцветить до блондинистых и передерживают эту краску слишком сильно, они приобретают фиолетовый оттенок. Поэтому, возможно, то, что исчезли бабушки с фиолетовыми волосами, это либо краску сделали мягче.
6: Просто научились красить, да? Колористы либо... научились красить.
4: Да, да, да. А вот интересно, какие в Германии это бабушки? Вообще бабушки других стран, это вообще интересно. Это прям непаханное поле для, не знаю, фоторепортажей.
6: Ну, во-первых, я считаю, что самые красивые бабушки у нас.
4: Да.
6: Потому что самые красивые девушки и женщины у нас, поэтому и бабушки тоже у нас самые красивые. Это А.
5: Или, как и говорил, у нас же не зря Прохор Шаляпин работает,
6: ну,
5: извините.
6: Конечно.
4: Работает. Прохор Шаляпин не работает.
6: У него, кстати, вроде как новая спутница. Она пока в больнице, он ее не показывает никому, но вроде как проанонсировал, что у него какая-то новая любовь. Нам остается только позавидовать Прохору.
4: Ну, ты, Никита, сказал, Прохор Шаляпин работает. Он же принципиально не работает.
5: Ну, ты знаешь, то, чем он занимается, это в каком-то смысле тоже работа.
4: Сложно.
6: Выхаживать бабушку. Да так, чтобы выходить ее, конечно, работа. Конечно, работа.
5: А найти бабушку с квартирой в центре Москвы, это тоже, простите, не просто, наверное.
6: Тоже большая работа. Я, кстати, вот в поиске, но не нашел ни бабушку, ни девушку, ни женщину, поэтому люди с квартирами, с фиолетовыми и другими волосами, за исключением Дональда, пишите нам, пишите.
4: Ну, бабушка с квартирой в центре, это хорошо. Это как бы точка, все. Ну, кстати, пока не нашел, тут новости интересные. Да, так, у кого нет бабушки,
6: внимание.
4: На Украине могут легализовать порноиндустрию ради пополнения военного бюджета. Как вам такой поворот?
6: А как это связано?
5: С бабушкой.
4: С бабушкой?
6: Не-не-не, даже в целом.
4: Тут как бы прямая связь, понимаешь? Но вообще это серьезно. Там посчитали, какое количество актрис и актеров, выходцев из Украины, и что многие из них живут за рубежом именно потому, что там можно легально работать, снимать разного рода взрослые фильмы, платить налоги. И это не попадает под какие-то там ограничения. Так вот, на Украине уже внесли законопроект в Верховную Раду, и ожидается, что до 25 миллионов долларов в год в виде налогов может приходить.
5: Вот так. Ну, я просто могу сказать, что если такое изменение в законодательстве делается ради 25 миллионов долларов, ну, на уровне государственного бюджета любого, ну, мало-мальски крупного государства, это, ну, абсолютно ничего, крупица, да. Капля, и даже не капля, а частичка капля.
4: Ну, на Украине-то она ни на чем не зарабатывает,
5: ну, вот
4: практически,
5: я и говорю,
4: она
5: что,
4: же в долг живет.
5: Я и говорю, что, ну, очевидно, дела не просто плохи, а вообще, ну, последние деньки наступают, если уже за какие-то 25 миллионов долларов собираются менять, ну, фактически законодательство.
4: А налоговый вычет можно сделать для вот порноактеров?
6: Я там на выходных поснимался, неплохо.
5: А на Украине вообще есть налоговые вычеты?
4: Я не знаю, я просто на нашу уже сферу фантазирую. Вот представьте себе, ты там снялся в фильме, у тебя там какие-то просмотры хорошие, такой. Вот согласно просмотрам, дайте мне налоговый вычет.
6: Да, и какие-то льготы должны быть, обязательно субсидировать надо, как-то на пенсию людям надо выходить пораньше. Да. Ну, такая работенка-то непростая.
4: Льготная ипотека нужна для...
6: Обязательно.
5: Ну, льготная ипотека нет, а любая легальная деятельность, у нас же ОМС, ПФР, ты оплачиваешь. И медицинские
4: взносы. То есть ты по ОМС сможешь потом
6: зубы полечить, например.
5: И не только.
6: И не только.
4: Но там зубов нет, ужас какой. Так вот, я думаю, что льготную ипотеку можно предложить актерам вот этого жанра. Им же надо где-то снимать.
6: Ну да, да, и какие-то, ну, систему ачивок каких-то, какие-то звания, медали, ордена, награды заслуженные, трижды народные, дважды заслуженные появляются в кадре.
4: Ну у нас есть такие актеры народные, актрисы, я бы сказал. Ну я не буду вслух называть, но я думаю, каждый уважающий...
6: Да, конечно, мы их всех знаем. Ты просто можешь сказать, где родинка, и мы скажем, ну, конечно, конечно, мы знаем, мы видели.
4: Вот одна из них, у нее там фамилии, ну, в никнейме есть Лиса, но только на английском. Вот популярнейшая актриса. Она могла бы пополнить бюджет России.
6: А она, случаем, не из Омска ли?
4: Которая Лиса, по-моему, из Омска.
6: По-моему, из Омска. И вот помните, не так давно, относительно недавно, у нас аэропортом присвоивали имена каких-то...
4: Да.
6: В честь кого назовем Омский аэропорт? С таким вопросом обратился губернатор, и люди предложили Егор Летов, значит, вот эту вот девочку из индустрии. И все по фану просто проголосовали за нее. И был такой мини-скандальчик. Ну нет, мы не можем.
4: А вы знаете, что вот многие из них, они, кстати, дадут еще фору девчонкам и мальчишкам, которые не в этой индустрии.
6: А в каком?
4: А в плане, что многие из них, они вот с мужьями все это делают.
6: Так они, ты святые люди. О чем говори? Конечно, святые люди.
5: То есть все в соответствии с поручением президента по традиционным ценностям, да?
4: Да. А что здесь нетрадиционного?
5: Не, ну все, если с мужем, вообще все идеально.
4: Ну, все прекрасно. Ладно, ну фантазируем пока. В России производство такого контента все еще вне закона.
6: И слава богу.
4: И недавно прошли такие хорошие, интересные задержания. Меня всегда поражало. Вот я представляю лицо оперативного работника, там, силовых структур, который приходит к начальнику и говорит: слушай, мне нужна контрольная закупка вот такого контента. Дай мне там 100 баксов. В баксами причем. И это же все потом в рапорте указывается. Это, представляете, лицо начальника, который читает рапорт. Я там, не знаю, там майор такой-то, такой-то, сделал контрольную закупку, купил контент у такой-то, такой-то.
5: А там к материалам дела еще фотографии, наверное, прикладываются.
4: Да, конечно. И в суде это демонстрируется. Серьезно.
6: Нас... Галя, да я тебе говорю, это просто по работе. Это было по работе, Галя.
4: Что ты делаешь?
6: Как они, вот, на живца, есть же такие операции,
4: да.
6: Когда отправляют человека, да, Вот, вот в этот непонятный, неизведанный, страшный лес. И он, да, полетел. Ну, вот как вот, кого они уговаривают? Если, в общем, у вас нет такого человека, не на кого вам ловить, я готов быть приманкой вашей.
4: А вы заметили, кстати, что в этом году очень много первоклассников? То есть очень много...
5: Да, на улицах видно прям.
4: Очень много семилеток. Вот нормально люди коронавирус провели.
6: Так, вот, во-первых...
5: Подожди, что, ковид был 7 лет назад?
6: 7 лет назад?
4: Ну, 6.
5: Ну, боже, то есть, мой.
4: Ну, смотрите, там же ребенок же 9 месяцев как бы зреет.
6: Мы понимаем, да?
4: Да. Получается, вот в 2020 году с весны, кто хорошо провел время в коронавирус, их дети уже в школу пошли.
5: Подожди, ты просто взорвал мой мозг, потому что в моей голове ковид был, ну,
6: нет,
5: типа...
6: Нет, это не так давно.
5: Совсем недавно,
6: как будто
5: да.
6: Недавно, да.
4: Это у вас просто, ну, время сжимается.
5: Это просто мы уже старые.
4: А у бабушки, дедушек оно так, моргнул уже, все, 70.
6: Ребята, не успеем моргнуть глазами, как и мы, фиолетовые, покрасимся такими темпами. Дети пошли в школу, потрясающе. Все, кстати, с 1 сентября, с началом учебного года, всем родителям терпения, что и отсутствие домашних заданий.
4: А, кстати, напишите в комментариях, как первая неделя-то в школе прошла у ваших родителей, а может вы, я знаю, нас слушают учителя, преподаватели, напишите, как для вас прошла эта первая неделя, потому что... Ну, дети вернулись-то разные.
6: Преподавателям тоже, вот я их как-то незаслуженно обошел. Тоже терпение, сил и хорошего учебного года.
4: Ну, да, это вообще учителя, святые люди. Тут еще одна интересная новость для освобожденных от физкультуры, как говорится. Иностранные фигуристы убрали флаги в знак солидарности с российскими спортсменами. Произошло это на турнире одном из пары спортсменов из Грузии и Чехии во время фотографирования. Так как нашим фигуристам запрещено использовать флаг и даже вносить на лед во время награждения, они свои флаги взяли как на церемонию награждения. Когда было фотографирование, они флаги сложили и убрали.
5: Слушай, несколько недель назад такая же была
4: с
5: история.
4: С детьми такая была,
5: да, с детьми.
4: И, видимо, запустили такой тренд. Это, мне кажется, здорово.
6: Хороший челлендж, да. Вообще, когда люди объединяются и поддерживают друг друга, это всегда прекрасно.
5: Ну и ты понимаешь, на фотографиях достаточно странно выглядит, когда два человека с флагами, один человек просто стоит. А еще наши спортсмены обычно, ну, золотой медалью. Ну, вот уж так бывает часто. Вот, но это вообще странно выглядит.
4: Ну, в данной ситуации у нас серебро, но вообще странно выглядит, что есть фигуристы, не только и спортсмены вообще без флага. Вот,
5: да.
4: Вот это глобально странно выглядит. А я как раз выходные провел в Беларуси. И я там был... И смотрел, в одной точке встал с подругой, и мы посчитали просто... Это прям не самый центр был. Uh-huh. Мы посчитали, сколько флагов видно на горизонте. 7 штук. Просто вот на одном месте стоишь, 7 белорусских флагов на крышах зданий ты видишь. А у нас, вот к вопросу моему любимому, почему мы стесняемся своего флага на улице? Почему не вешаем?
6: Я вчера был на футбольном матче... И для меня было открытием, потому что в начале любого хоккейного матча звучит гимн России, а вчера прозвучал только гимн футбольного клуба «Динамо», а гимн России не прозвучал. Я начал гуглить, почему? Это же такое событие большое, масштабное и вроде как вполне уместно. И там была такая формулировка, чтобы не обесценивать, не замыливать, не размывать. Это все-таки флаг, это герб, это гимн, это должно быть торжественно и круто.

0: всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса — старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Точные даты еще не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин на минувшей неделе провел переговоры с Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. Лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. По итогам встречи российский лидер пригласил премьер Армении в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия двух стран. Более 20 вражеских беспилотников уничтожены при отражении ночной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дроны сбиты в Новошахтинске и 7 районах области. Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кошарском, Усть-Донецком. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. При атаке ВСУ на Севастополь погибла 15-летняя девочка. Еще 3 человека пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами.

0: Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. По его словам, всего госпитализировано 11 человек. Двое детей 5 и 6 лет находятся в облбольнице. Авария с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса произошла накануне в Тогучинском районе. Один человек погиб, водитель грузовика задержан. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Как сообщает региональный избирком, АДГ набирает 43,8% голосов. Второе место у ХДС, набравшее 17%. Третье место с результатом в 9,3% занимает СДПГ. За ней следует «Зеленый» и «Левая партия». 5-процентный барьер преодолел и союз Сары Вагенкнехта «За разум и справедливость». Эксперты отмечают, что выборы в Саксония-Анхальт, а также запланированные на 20 сентября выборы в Палату депутатов Берлина и в Ландтаг Мекленбурга-Передней Померании существенно повлияют на политический ландшафт в стране. В России в этом году зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций. Это и малярия, и брюшной тиф, и лихорадки различных видов. Ни один из них не получил распространения, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, Роспотребнадзор усилил контроль на границе, укрепил санитарный щит страны. Это как раз отражение того, что в мире неспокойно, заключила глава Роспотребнадзора. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
2: Всем доброе утро, кто забыл, сегодня 7 сентября, понедельник, 7 часов 33 минуты, это московское время, слушайте вы нас и в разных регионах, поэтому прибавляйте свои часовые пояса. В студии Никита Лиховецкий, Сергей Молчанов, Константин Придыбайло.
3: Доброе утро, продолжаем.
2: Продолжаем. Ты там новости из Беларуси припас. Прервались мы на новости.
3: Да, я вообще нашел прекрасную новость про то, что в Беларуси представили сырную Белоруссию. Это огромная карта страны из разных сортов сыра. Больше 100 сортов, представляешь? 20 квадратных метров сыра. Это все презентовано на сырном фестивале «Сыр. Сила родных традиций», приуроченного к 898-летию города, собственно.
2: Гродно.
3: Гродно, да.
2: Да, был день города Гродно в эти выходные, в следующие выходные. Кто, кстати, подустал там от Москвы или от своего другого города родного? В эти выходные будет день города Минска. Много событий. Приезжайте в Минск в субботу, в воскресенье, гуляйте. Но я вообще, кстати, не фанат вот этой гигантомании. И она немножко всегда фейковая. Я когда давно...
3: Подожди, фейковая, сыр пластиковый, что?
2: Нет, нет. Сыр же кусочками нарезан. Ну что сложного нарезать кусочки сыра и выложить в форме карты?
4: Как он обесценил сейчас рекорд. Новый рекорд Беларуси. Да. Просто окунься.
2: Я просто расскажу, когда давным-давно я жил в Беларуси, я был соучастником рекорда под названием...
4: Что, то есть дело какое-то было? На вас завели дело?
2: К счастью, нет. Мы делали рекорд «Самый большой драник белорусский».
3: Ой, я бы в этом рекорде бы так посоучаствовал.
2: Знаете, как это было?
3: И с сыром бы, и с рыбкой. Вот. Ух.
2: Это было просто много маленьких драников.
4: Так.
2: Которые были выложены на огромную сковородку, вот как бы так, внахлёст.
3: И чем Всё. Тебе это не нравится?
2: А потому что это не самый большой
5: это
2: драник.
5: Это не честно! Это много... не один драник!
3: Да. Подожди, Костя, ты его съел?
2: Кого? Ну, конечно.
3: Частичку драника.
2: Частичку драника того съел.
3: Он был вкусный?
2: Неплохой, да, вкусный.
3: Все.
2: Ну так это не один большой
4: Нет
2: драник.
4: Нет вопросов к рекорду. Не должно быть у тебя вопросов к рекорду.
3: Костя, эти рекорды делаются для того, чтобы потом этот рекорд съесть. Понимаешь? То есть, если ты будешь готовить один огромный драник, он в центре не пропечется, потому что в центре он должен быть толстым. И у тебя в центре будет сырая картошка.
4: А что мы можем приготовить из нашей национальной русской кухни, такое большое, чтобы тоже это...
2: Самый большой пирожок с капустой.
4: Например, или самый большой борщ. Хотя это, наверное, тоже не совсем, да, наше. Самые большие пельмени, это наши пельмени.
2: Пельмени, а вот спорят пельмени. Удмурты говорят, это наши пельмени, китайцы говорят, это наши пельмени. Ну, пельмень, сам большой пельмень тоже. Есть праздник пельменей. В Удмуртии тоже варят там большой пельмень.
3: Ну, я бы вот не уходил бы как раз в гигантоманию, а по-хитрому, как Костя сказал, надо чуть-чуть докручивать рекорд, чтобы он оставался и вкусным, самая большая тарелка пельменей. И тогда это было бы очень вкусно. Потому что если ты готовишь один гигантский пельмень, опять же, либо он у тебя весь разварится, а в центре останется мясо сырым.
2: Кулинар у нас в студии.
3: Кулинарная рубрика. Это важно. Либо...
4: Ребята, драники, конечно. Столько всего. Там Трамп красится.
2: Это важно.
4: Это важно. Все, мы обсуждаем рекорды. Рекорды. Может быть, что-нибудь среднее сделаем?
2: А мне, знаете, вот я что мечтаю попробовать? Я видел это в интернете только. Приносят большой такой хинкали.
4: Так,
2: разрезают.
3: А там внутри много маленьких.
4: Как это делается? Это на беременные хинкали просто.
2: Вот ты ел такое?
3: Нет.
2: Ты ел такое?
3: Нет, но хочу.
2: Я вижу в интернете, у меня два вопроса. Как это делается? Потому что, ну, в большой хинкали запихнуть маленькие хинкали, это, ну, это невероятно что-то. И второе, вкусно ли это? Ну, я думаю, вкусно.
3: Ну, я надеюсь, конечно, что маленькие хинкали точно
4: вкусные. Во-первых, это вкусно, во-вторых, я узнал, как тебя просто удивить. Просто. Надо что-то большое поместить. Точнее, маленькое, что-то поместить в большое и потом открыть.
2: Ну, мы же русские люди, мы над матрешкой зависаем.
3: А в этой матрешке из хинкали, кстати.
2: Вот, а это матрешка из хинкали получается.
4: А у нас же наверняка есть какой-нибудь там самая большая матрешка, самая маленькая матрешка. Вот я предлагаю делать что-то среднее такое. Очень-очень средние пельмени, например, вот такой. Фестиваль очень-очень средние пельмени. Там такая, ну, классическая порция, там, штук 9.
2: А есть же фестивали высокой кухни, а мы сделаем фестиваль, ну, средненькой.
4: Средненькой кухни, да. Высокомолекулярной там. Средней молекулярности.
3: Нормально,
4: да,
3: все молекулы на месте и сметанкой сверху положили.
4: Да, да, в порядке.
2: А еде можно говорить бесконечно, тут...
3: Сразу, видишь, все просто оживились.
4: Включились,
3: я думаю, да, слушатели там тоже приемчик погромче сделали.
2: Тут новость есть интересная по поводу привычек. Вот пищевые привычки, это что ж привычки, правильно? Mm-hmm. Тут посчитали. Было мнение, что любая привычка формируется за 21 день. Это вот мы начитались там разных книг, что там можно бросить курить, 21 день не куришь, и все, считай, бросил. Но на самом деле формирование привычки занимает в среднем 66 дней. Об этом сказали ученые. То есть если ты 66 дней подряд будешь выпивать стакан воды, там, как проснулся, не знаю, там, теплой воды, еще какой-то, то на 67-й день это уже будет привычка. Если ты там тренироваться будешь 66 дней, то это уже привычка и так далее. То есть дисциплина за 66 дней у нас как-то вот подтягивается.
4: Но это, видимо, никак не отменяет того, что раньше это формировалась привычка за 21 день, а сейчас в связи с СДВГ, с клиповым мышлением, с тому, как мы на все переключаемся, просто, видимо, подольше, и сроки просто размылись.
2: Может быть.
4: А так-то, наверное, если ты взрослый осознанный, то и за 21 день можно управиться. Но у меня, кстати, не получается со многими вредными привычками, я читал. И атомные привычки есть такая вот очень легкая.
3: Подожди, тебе не получается их бросить?
2: Или наоборот, привить.
4: Кого? А, привычки? Привычки. Да. Нет, я бы поотказывался от разных вредных привычек. Ну, не получается у меня.
2: То есть курить не получалось.
4: А мы можем про это говорить, конечно, да? Я читал какую-то книгу, там, «Легкий способ бросить курить» или что-то такое, мне помогло на 3,5 года. Потом я подобрал, и вот сейчас не могу.
3: А сколько дней у тебя заняло, чтобы подобрать и вернуть?
4: Подобрать и вернуть?
3: Да.
2: Подобрать что, бычок, что ли? Я вот не могу понять.
4: Сколько дней это заняло? Это заняло часы, считанные часы.
3: То есть 3,5 года ты не курил?
4: Да.
3: И потом за считанные часы...
4: За считанные часы.
2: И сразу...
4: Мы установили какой-то гастрономический рекорд, приготовив что-то вкусное. Потом установили еще один рекорд, опустошив что-то продолговатое. И вот в этот момент, да, когда... настроение стало каким-то хмельным. Я думаю, да что будет с этой одной сигаретой? Если вдруг вы избавились от этой привычки, не повторяйте моих ошибок.
2: Все споткнулось.
4: Все споткнулось, да. И все эти 3,5 года, к черту под хвост, поэтому...
3: То есть это, ну, по-моему, то же самое происходит с правильным питанием. Вот ты там ешь зеленую зелень с куриной грудкой вареной, там какое-то время уже настроил себя, что надо вот только так. А потом, оп, торт.
2: И все.
4: И все.
2: И все.
4: И опять с чистого листа.
2: Друзья, напишите в комментариях советы по привычкам. Вот были ли какие-то у вас, может быть, вредные привычки? Вы их бросили при помощи каких-то лайфхаков? Я не знаю. Захотелось Там покурить, съел зеленую зелень, как говорит Никита. Захотелось торт, покурил. Перехотелось.
4: Нормально.
2: Да. Пишите совет по вредным привычкам. А еще вредная привычка у многих есть. Это бесконечные споры в чатах. И тут Верховный суд, внимание, друзья, разрешил ругать управляющую компанию ЖК в общедомовом чате. Все. Суд встал на сторону жильцов, которых управляющая компания пыталась привлечь к ответственности за критику в чате дома. А он подтвердил, суд, это не нарушает закон.
4: Прекрасно.
3: Ну, абсолютно правильное решение. А как еще критиковать? А где еще управляющую компанию можно критиковать?
2: Ну, на кухне.
3: А извини, а управляющая компания как об этом узнает?
4: Ну, приглашаешь какого-то человека. И просто звонишь в управляющую компанию и говоришь, сегодня мы будем поносить вас, приходите. Сегодня 19 вас... вечера, братская, 19.
3: Сегодня мы вас будем поносить в 19-й квартире, да. Завтра приходите в 20-ю, да. И так весь подъезд.
4: Пока не обошел, да.
2: А вы на каждый звонок. А вы в этих домовых чатах состоите?
4: Я, да.
3: Я состою, и там пишут, знаешь, иногда там на домофон раз в году, на шлагбаум мы скидываем.
2: Угу. И все?
3: Ну, так, у нас мирно. Так, ну... У нас все достаточно мирно. Да, да.
2: Сергей, у тебя как там?
4: У меня потрясающе. У меня чудесная старшая по дому. Нина Дмитриевна, mm-hmm. святая женщина. Я ей передаю большой привет, потому что у нас обычный дом. Но вот так вот выходишь, и у нас весь подъезд вот в этом винограде заросшем. Справа и слева у нас цветы. На каждом подоконнике у нас цветы. У нас чистота, порядок, нет рекламы. И за всем этим она следит. И я думал, что она живет в этом доме. И вот полтора года я прожил, потом узнал, что она там даже не живет.
2: Ничего себе.
4: Я такой, да зачем вам это надо?
3: Она как бы работает как консьерж или как управдома?
4: Нет, нет, как у нас управдом? Нет консьержа, просто это вот управляющая ТСЖ или как это назвать? Да, у нас ТСЖ. Угу. И вот там вот есть Нина Дмитриевна. Вот,
2: и она вот ухаживает?
4: Ухаживает, поливает.
2: А двор закрытый, то есть?
4: Нет, нет. Это обычный двор, а обычный вот, не знаю, сколько там этажей. Раньше это была девятиэтажная панелька, сейчас их побольше, повыше. Но у нас рядом стоят подобные дома, mm-hmm. и там даже близко такой красоты нет, ничего. Как у нас.
3: Это вот просто повезло, да?
4: Просто повезло, да. И у нас, мир, дружба, жвачка. Но, конечно же, у меня есть друзья, которые состоят в таких домовых чатах, где, например, давайте установим шлагбаум. Все, давайте. А потом начинается, а что он такой дорогой? Тогда устанавливай сам. И люди просто начинают там ругаться, выяснять отношения, вместо того, чтобы делать свою жизнь, жизнь своего подъезда, дома, района.
3: Вот ты знаешь,
4: лучше.
3: У нас был период ругани, когда у нас парковки во дворе распределяли. Mm-hmm. Вот. Но он очень быстро прошел. То есть, когда все это застолбилось, определилось, все, зона, все, ну, квартирам парковка во дворе расписана, кому какая, и все.
2: А я тут нашел статистику. Оказывается, за год, вот с 25 по 26, квартиры в домах, которые не старше 10 лет, подорожали примерно на 27% и практически догоняют новостройки.
3: Это
2: и...
3: в Москве?
2: В России. Вообще, в чем тренд? А тренд заключается в том, что люди...
4: Повышать стоимость, видимо, такой тренд. Такой тренд просто.
2: Люди обратили внимание на вторичное жилье, потому что ты можешь заехать в квартиру и сразу жить.
4: Конечно.
2: И не надо ремонт делать, не надо терпеть ремонт соседей бесконечный. Ведь заезжаешь в новый дом, вот я заехал в новый дом 5 лет назад, да вот буквально, может, год-полтора, как у нас все спокойно. А так, считай, 3 года, где-то что-то кто-то штробит, где-то что-то стучит, где-то что-то носит.
4: Слышал у друзей, что есть дома, в которых отведены определенные месяцы и
2: часы?
4: Годы, да, годы, в которые люди делают ремонт. Ну и серии в 27-м году, в июле, вот весь июль мы делаем ремонт. И ты на это время можешь снять жилье, уехать на дачу и не слышать...
3: И при этом все накапливают свои дела,
4: всё.
3: И
4: в другое время
3: за
4: делать нельзя.
3: Всё делают.
4: Делать нельзя, это было бы очень круто. Понятно, что где-то это невозможно...
3: Ну вот новостройки точно это невозможно, потому что пока все купят квартиры,
4: конечно,
3: пока все
4: въедут,
3: никто же не будет в серых стенах, то есть пустой, без мебели, без всего жить.
4: И ждать часа.
3: Ну да.
2: Ну вообще по закону есть часы определенные, там, ну типа с 9 там, до...
3: Ну это да, что ночью
2: 9,
3: нельзя
2: там,
3: работать.
2: Или 10,
3: да.
4: Ночью и дневной сон еще, чтобы ребятишки могли поспать.
2: Тоже
4: чтобы...
2: есть по закону. А вот так, чтобы месяцы, ну интересно. То есть ты хочешь, например, сделать ремонт в ванной, ну все, будь добр, подожди там.
4: Ждем полгода.
2: Да, там
4: ждем полгода.
3: Ну,
4: да.
3: Срочный ремонт, наверное, можно делать сразу же.
2: А
3: с другой стороны, кто это определяет?
2: А как
3: тогда?
2: Определить?
4: Видимо, какой-то ТСЖ.
2: Мне срочно захотелось поменять плитку в ванной, например.
3: Ну вот, знаешь, как это степень? Вот если у тебя труба течет, да?
4: Степень аварийности, как определяют.
3: Да, то степень аварийности. С другой стороны, если у тебя в ванной течет труба, я вот как человек, который уже последние несколько лет занимается хозяйством, я знаю, что для того, чтобы до нее добраться, иногда надо кусочек
4: ванны разобрать, да.
3: Да, надо кусочек ванны разобрать. Потом надо этот кусочек ванны, ну, очевидно, достроить. И это, ну, шумные работы могут быть. А с другой стороны, а как ты их не сделаешь?
2: Не знаю, не знаю.
3: Ну, в общем, сложный организационный вопрос.
4: Ну,
3: просто в Америке я знаю, что у них есть вот эти ассоциации домовладельцев, особенно вот в поселках, и там доходит до бреда. То есть людям запрещают ставить какие-то коробочки для почты, вот красивые почтовые ящики, да? Угу. У них же это как бы на улицу вынесено, и можно сделать что-то красивое, интересное. Там они запрещают, потому что есть типажи, которые в конкретном поселке можно устанавливать, а все остальное нельзя.
2: Есть. У нас так тоже такое есть. Есть разные там поселки, вот такие закрытого типа, условно назовем это так, где есть свои правила по заборам, например.
4: Есть такое. Я был в таком поселке. Да. Красивый, я как будто плюсую.
2: А есть поселки, где, например, нет заборов, и ты не можешь поставить забор.
3: Ой, я в таком поселке, где не было забора, был.
2: Так себе, мне кажется, это, история.
4: Украл все, я думал, ты сейчас закончишь. Я в таком поселке был, вынесу. Очень просто, да, у них там воровать. Да.
3: Нет, нет, нет, такое мы не одобряем и не
4: поддерживаем. Осуждаем, конечно.
3: Да. Но выглядит интересно, но ты прям вот действительно представляешь, что одной ночью могут вот прям все дома обнести, а русская душа у меня вот почему-то требует мою забора. Землю, вот мою землю, обнести заборчиком.
2: Вообще интересно покопаться, почему мы действительно любим, дачи и огороды и строить заборы. Вот это интересно.
4: А есть же такое, что с годами, ну, тянет к земле. Вот
2: меня
4: я по себе наблюдаю. Вот я сейчас с таким удовольствием просто вот в дом вернулся, вот сейчас вот с нашего эфира, не в квартиру, не вот, вот в этот чудесный дом, сделанный Ниной Дмитриевной, в котором помимо меня живет еще сотни людей, а к себе домой на участочек закрылся бы калиточкой какой-нибудь.
2: Да, я так делаю по пятницам.
4: Ой, классно.
2: После эфира сел... И в 9 утра...
4: Ну ты что-то посадил же, у тебя помидорка, конечно, какая-то выросла, помидоры, огурчик, все.
3: Кабачки, да, вот. Простите, Константин поставляет всем кабачки.
4: Костя, где кабачки? Где кабачок?
2: Я тебе сейчас дам после эфира.
4: Ребята, я выпросил, а я отсюда с пустыми руками не уйду. И на фестиваль меда поеду в Сызрань, и на фестиваль куда? В Минск на выходные.
2: Да,
4: что
2: да,
4: там
2: да.
4: Будет какая-нибудь астрономия?
2: День города, конечно, будет, конечно.
4: Все.
2: Тут еще много разных новостей. Оказывается, использование нейросетей. Меня уже начинают пугать эти новости с нейросетями. Рано или поздно будет новость. Нейросети захватили планету. Так
3: да?
2: Вот, искусственный...
3: Ее зачитает нейроконстантин Придыбаев.
2: Да-да-да. Использование нейросетей изменило манеру речи людей. К такому выводу пришла международная группа ученых. Так в разговорах стало меньше спонтанности, эмоциональности, а все больше и больше коротких, четких, таких резких фраз. Все. Работоподобная человечность у нас уже стала. Представляете себе? Заметили?
4: Что мы перестраиваемся и начинаем это отвечать как нейросети. Не знаю, по себе я такого не заметил, по своему окружению, наверное, пока тоже. Но, наверное, общая тенденция, может быть, и есть. Не знаю, я по себе пока не заметил.
3: Ты знаешь, прям хочется дать тебе какой-то короткий ответ, и после
4: типа,
3: этого...
4: Ок. Ну, ок.
3: Нет, и после этого фразу, если вам не понравился ответ, я могу его переделать.
2: Да.
4: И... Понял, без воды. Да. Делаем.
2: И можно скачать в PDF сразу.
3: Могу сформулировать ответ в PDF-файле, если вам это интересно.
2: Да. Или сделать рисуночек.
4: Простите, я про нейросети вчера буквально наткнулся. Я не знаю, новость ли это, но сейчас же все это общедоступно и не очень дорого.
3: И все это как... даже и бесплатно может быть.
4: Да.
3: Оно уже в поисковиках нейросети прикручены.
4: Да. Но вот кодить, это что-то вот как-то можно за подписки. Есть же такие нейросети, вот где ты все делаешь. В общем, есть новость, что скоро это будет не за подписки, а за какие-то там условные токены. И сделать ту работу, которую делает вот нейросеть, которая тебе нужна, человеком будет дешевле. Вот такая есть тенденция. То есть нам сейчас всем дали попробовать, ну типа смотрите, как классно, как удобно, как быстро он и песню пишет, и сайт тебе переделает, и картинку генерит. Но все, время подписки закончилось, теперь ты все это делаешь за денежки. И выяснится, что дизайнерам это будет сделать дешевле. И вернутся все вот эти вот профессии дизайнеров, художников.
3: Дизайнерам это еще и будет качественнее.
4: Да?
3: Ты знаешь, меня достал, я побешусь, потому что меня это очень сильно бесит. Был день города Москвы недавно.
2: И в эти выходные.
3: В эти выходные.
4: С праздником всех москвичей.
3: Да, кстати, с праздником
2: Москва,
3: москвичей.
2: Золотые купола. Москва.
3: А у меня только Магомаев — лучший город Земли в голове.
4: Ну, тоже хорошо.
3: Вот. Короче, очень много было фотографий поздравлений, сгенерированных искусственным интеллектом.
2: Бесят.
3: И не просто бесят. У храмов без крестов. Уже даже это административная статья.
2: Да.
3: Ну, ребят, ну смотрите, что публикуете. И меня очень бесят вот эти вот ужаснейшего качества нейросетевые картинки, где еще и храм без крестов. Ну, что это такое? Это неуважение к городу показывается, на самом деле,
2: есть,
3: по-моему.
2: Есть такое.
4: А меня калит музыка, сгенерированная искусственным интеллектом. Да. Во-первых, она вся одинаковая. Если ты хоть чуть-чуть занимаешься музыкой, или у тебя есть музыкальный слух, ты прям слышишь, что инструмент одинаковый, этот мужской голос, вот этот скрипацион во всех песнях. Ты такой, да ну нет, ну это же плохо! Это же плохо!
3: А по-моему, самое прикольное в музыке — это попасть на живой концерт, и, и исполнитель никогда живого концерта не даст.
2: Это пока.
3: Я поэтому не могу понять людей, которые в Великобритании ездят вот в эту... Абба же построили свой центр, где какие-то голограммы выступают. Я не понимаю приколы, я не понимаю, почему там на год все расписано, если, ну, вы просто в наушниках можете послушать ту же самую музыку, потому что фактически это она же и играет. Там нет живого выступления.
4: У меня есть гипотеза, что мы скоро во все это наиграемся. То есть сейчас же видишь картинку, сгенерированную ИИ, и ты ее пролистываешь. А когда они только появились, мы их разглядывали, типа, ничего себе, это кто такое нарисовал?
2: Да,
4: а
2: да,
4: сейчас
2: да.
4: уже, ну, все мимо. Я думаю, что с песнями будет так же. Потом, наверное, начнется кино, сгенерированное ИИ. Мы
3: уже
4: тоже,
3: идет,
4: вот, да?
3: Ты что?
2: А давайте спросим наших слушателей, что их бесит в нейросетях, и продукт, который делают нейросети. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2. Вот именно что бесит от нейросети.
4: Давайте,
2: музыка 100%. Я молю, чтобы наши стриминговые сервисы отечественные начали помечать, что это ИИ, и можно было поставить где-то галочку в настройках.
3: Чтобы не рекомендовать.
2: Не предлагать мне слушать.
4: Да. Я молюсь, да. А еще я очень хочу, чтобы роялти, которые распределяют стриминговые платформы между всеми исполнителями, чтобы тоже была какая-то дифференциация определенная. Ну, то есть одно дело написал
2: человек,
3: живые люди сыграли инструменты.
4: Ты заплатил за это все. И другое дело, вот ты две кнопки
2: нажал.
4: Я
2: как раз слышал, что стриминговым сервисам удобнее подсовывать музыку искусственного интеллекта, потому что платить не надо.
4: Нет, за нее платят. У нас платят. Есть платформы на Западе, которые снесли все треки, сгенерированные ИИ.
3: А с другой стороны, ты понимаешь, что сама платформа может нагенерировать этих треков, загрузить это в свою базу, и тогда весь доход 100% будет идти платформе. И в таком случае это супервыгодная экономическая модель. И единственная беда,
2: что
3: это
2: нет
3: для нас...
2: искры. Да,
3: нет, для нас, для пользователей, то, что это среднего качества слоп, который делается на усредненного пользователя без души, без идеи, без мысли. А все-таки хотелось бы, чтобы это было.
4: Про это и говорю, нет боли в этих треках.
3: А
4: вот
3: про фильмы и сериалы, вот эти вот корейские, китайские дорамы,
4: да?
3: Они уже полностью сгенерированы искусственным интеллектом, и очень смешно, прям с месяц назад была новость, что люди, а это была целая огромная индустрия, и сейчас огромное количество этих актеров, актрис остались без работы, и они просто не знают, что с жизнью делать, потому что, ну, как бы, все, их заменила ИИшка.
2: Ну вот я читаю, у нас есть звонок, потом прочту, что бесит еще людей в нейросетях. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
6: Доброе утро, Алексей, Санкт-Петербург. Я буду краток. Бесит все. И краткость заключается в следующем. Есть, скажем так, надувные женщины, вот кто-то их любит, а я за традиционный.
2: Принято.
4: Позиция, все, позиция очень понятна. Спасибо вам, хорошего
3: утра.
2: Спасибо, спасибо. Тут пишут в текстах, например, что бесит. Слишком гладко, правильно и очень много воды, в частности. Изображение. Очень красиво, ярко, эффектно, но везде безумно одинаково.
3: Про тексты — это просто вот моя боль, потому что я по работе работаю там с пресс-релизами, с текстами, и у меня, когда только начинался бум и искусственного интеллекта, у меня ребята, сотрудники просто начали выдавать пресс-релизы, написанные искусственным интеллектом. И ты просто это читаешь, ты понимаешь, что это не в разговорной речи, не в письменной речи, такие обороты, такие формулировки просто не используются.
4: Ну, а поздравления, когда люди тебе на день рождения присылают из чата GPT, больше пяти, нет? Не
3: слушай,
4: было такого.
3: Есть
4: ты,
3: история...
4: ты же видишь, ну, текст, который написал человек, mm-hmm. от себя кривенького, как-то без запятых, и вышкаленный текст от, от Валеры Севастьянова, который...
2: Дефисами такими.
3: Нет, вот дефиса, извините, здесь я поборюсь, потому что то, что иисусный текст ставит и длинные черточки вот эти, это грамотно.
2: Да
3: это...
2: он их пихает где угодно, вот в чем.
3: У меня проблема в том, что я везде сам всю свою жизнь ставил этот длинный дефис, и когда я вот пишу сообщение сейчас, мне люди думают, что даже вот односрочные сообщения
2: сгенерированы. Я специально перестал их ставить, я признаюсь, та же история. Алина Хайбулина пишет, бесят и песни, и люди, которые их слушают на всю громкость в машине или на телефоне. Издалека видно, что человек недалекий.
4: Мы целуем ваши мысли, я точно.
2: Что...
4: Вообще не понимаю вот этого удовольствия громко слушать музыку так, чтобы все остальные знали, что слушаешь ты.
2: Но сейчас же самая популярная песня нейросетевая, это вот «Ты не бойся ночи, ведь я рядом». Вы слышали?
3: Нет.
2: Нет, я вам сейчас включу, когда у нас закончится эфир.
4: Громко включишь.
2: Но души там нет, понимаете? Нет этого человеческого нерва, который вот...
3: Ты не можешь сходить на концерт, ты не можешь поколбаситься, там, не знаю.
2: Почему поколбаситься можешь?
3: Да где же его исполнитель-то будет, если это Ишка?
2: Ну, колбасится же на электронных вот этих рейв-вечеринках.
3: А я вот не фанат, мне надо, чтобы там кто-то вот
4: человек,
3: душу свою отдал.
4: Человек страдающий был, да. Если он уже поет про неразделенную любовь, то пусть и плачет.
2: Прямо, да, прямо на сцене. Но нейросетевая наша вселенная пока еще в зачаточном состоянии, а мы с вами тут живые были сегодня.
3: Живые, настоящие, из плоти, крови, с душой... И любовью к вам.
2: И сердцем. Сергей Молчанов, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло были в эфире «Экспресса». Хорошей рабочей недели.
3: Ура! До встречи в эфире.
4: Хорошего утра, до свидания.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Красноярске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России сообщила о новых ударах по объектам ВСУ. В Кремле анонсировали возможный визит Никола Пашиняна в Москву. Портфель заказов Рособоронэкспорта превысил 60 миллиардов долларов. Подробности далее. Минобороны России сообщила о новых ударах по объектам ВСУ. В Черном море поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения. В порту Измаил уничтожен разгрузочный комплекс, а в порту Черноморска сухогруз с военно-техническим имуществом. Вышка сотовой связи повреждена при атаке беспилотников в Чувашии. Пострадавших нет, заявил глава республики Олег Николаев. По его словам, за ночь на территории региона уничтожено 2 вражеских беспилотника. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Точные даты еще не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин на минувшей неделе провел переговоры с Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. Лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему членства республики в ЕАЭС или вступления в Евросоюз. По итогам встречи российский лидер пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия двух стран. Портфель заказов Рособоронэкспорта превышает 60 миллиардов долларов. За первое полугодие уже заключены импортные контракты на сумму более 13 миллиардов долларов. План продаж оружия за рубеж выполнен более чем на 50%, рассказал РИА Новости зампредседателя Союзмаш России, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По его словам, компания поставила оружие в 20 дружественных России стран Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Порядка 70% объема экспорта российского оружия приходится на авиацию и средства ПВО. Коммерческое судоходство в Ормузском проливе снизилось до минимума с мая месяца, передает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. За последние 10 дней по маршруту проходило в среднем 10 танкеров. Накануне глава Минэнерго США Крис Райт признал, что объем трафика нефти через Ормузский пролив сейчас ниже, чем был до американских атак на Иран. В субботу силы США атаковали 3 иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удар по 3 судам, аффилированным со Штатами, а позднее «Ксир» поразил баллистическими ракетами американский авианосец и эсминец. Канатная дорога через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ станет новой визитной карточкой региона и точкой роста для туризма, рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. Он уточнил, что объект находится на финальной стадии строительства. Кабинки установят уже в сентябре, после чего начнутся пусконаладочные работы. Открытие для пассажиров запланировано на май следующего года, а пропускная способность канатки составит до 2,5 миллионов человек в год. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас, ай как
5: монгол.
4: Привет,
5: Стас, привет. Монгол.
4: Что у тебя в итоге сегодня, не сегодня, всю прошлую неделю отбивался просто от орд фанатов, которые набегали, спрашивали, где, что, как, о чем, почему. Я, конечно, тоже миллиард раз отвечал, да, вот, что,
5: да.
4: Где, с какой стороны?
5: Да, операцию сделали, и, соответственно, ну, не мог нормально двигаться, но еще, знаешь, отхода от наркоза, а там такие всякие, ты типа лежишь, а ничего не охота, плюс еще всякие антибиотики, всякое мне вкалывали, вот, но прикольно зато. Там выспался, палата больничная хорошая была. Вот. Если что, доктор Лишунов. Ну, там, если кто будет спрашивать, потому что все равно сейчас все начнут всякое писать. В Инстаграме подписался на чувака. Мне нравилось то, что он делает.
4: Мета-экстремистская организация, извините.
5: Ну, он и в российских соцсетях, просто я подписался в экстремистской организации, половина говорили название экстремистских организаций, вторая половина поправляла. Угу. Вот, и что-то я посмотрел на его работы, и я такой думаю, блин, а я вот тоже хочу. У меня просто, короче, когда у меня жена родила... У нее диастаз разошелся. Но это вообще жесть, на самом деле, с этим вот женщины постоянно сталкиваются, да. То, что после рождения, ну, извините за подробность, у тебя внутренние органы вываливаются. Ну, и она, короче, пошла на операцию, сделала себе, и я смотрю, у нее живот вообще такой рельефный, который вообще никогда не был. И я так смотрю, у меня лицо вот это вот провисло в силу возрастных изменений и проблем с челюстью, да, то, что мне на боксе же зубы выбили, я же 10 лет без половины, ну, точнее, не половины, без двух зубов, во второй вот в этой, в правой половине ходил, у меня челюсть деформировалась, из-за этого речь портится. Я, короче, думаю, но из-за деформации челюсти у меня провисло вот здесь вот, то есть даже несмотря на то, что у меня там, ну, я не сказать, что прям жирно, у меня там как бы мышечная масса есть, я там широкоплечий и все дела, но у меня вот здесь вот этот провис. Я думаю, а пойду-ка я, короче, сделаю себе, потому что, ну, а зачем, если возможности есть? Ну, и долго собирался, наверное, год. И такой, все, надо делать. Ну, вот. Вообще, операция, как ты помнишь, я писал, у меня должна была быть в начале августа, но я приехал туда, и все такие там собрались уже, там, ИВЛ-аппарат мне подготовили, все дела, а я, короче, заболевший приехал, ПЦР сдаю.
4: Да, отложили, да.
5: Да-да-да, мне говорят, ну, братан, ну, как бы, ну, ты, конечно, можешь там подписать отказ от всего этого. Я думаю, да не, ребят, зачем рисковать, давайте отложим. Ну и отложили на 1 сентября. Вот мне 1 сентября провели операцию. Ощущения, конечно, очень странные, потому что до этого-то мне делали нос, да. Ну, во-первых, лишний раз ходил все анализы, сдал все вены, мне проверили. Ну, конечно, денег нормально пришлось отдать, там, каждый анализ, там, типа, 2-3 тысячи, да, то есть 2-3 тысячи пришел, бац, тебе легкие смотрят. Но зато теперь я знаю, что у меня хотя бы с легкими все в порядке, единственное, что там камни в почках, ну, не камни, а этот песок в почках, но мы с тобой это обсуждали, ты говоришь, что это вообще норма сейчас абсолютно для любого человека.
4: Я такого не говорил абсолютно точно, и эту тему надо...
5: Слушай, это был другой лысый, да. Другой лысый, интересующийся рестлингом.
4: Еще кто-то интересуется рестлингом? Как так?
5: Не-не-не, на самом деле ММА, я просто путаю вот постоянно. Значит, я не с тобой. Короче, я просто много с кем это обсуждал, потому что меня это немножечко покоробило, и я такой выхожу из больницы, грустненький. Но потом мы начали общаться, он говорит, да слушай, у меня уже 10 лет там еще, и все, с кем я это обсуждал, они говорят, ну извини, перепутал, я, наверное, думаю, что... Я просто со всеми об этом говорил. Вот. Странно, что с тобой не поговорил. Видимо, в эфир решил не выносить. Были у нас
4: с
5: кем поважнее.
4: Есть более интересный, конечно.
5: Да. Ну и, короче, все там сдал, приехал. Меня раздели. Вот до этого я нос сделал. Вот это, конечно, было странно голым быть. Ну, то есть, ты заходишь в операционную, там как бы люди, да, там медперсонал, и те говорят, ну, трусы тоже снимают. Я такой, что? Я такой, а я же на
4: это
5: эту тему...
4: А это прямо уже при входе в операционную? Я думал, это вот где на каталку, само. Где потом тебя на каталке еще везут. Я думаю, как-то и так. У меня не было таких операций, нет.
5: Зависит от операции, но вот нет, я пришел сперва сам нормально. Вот, мне поставили катетер. Причем медсестра была с невероятно легкой рукой. Из-за того, что меня переворачивают, мне катетер надо было ставить вот сюда, прям прикинь, вот сюда, в руку. А, вот, ну, она говорит, очень болюче будет. Я такой, ладно, готовлюсь.
4: Я когда в красной зоне корона лежал, мне вот тоже сюда ставили. Прям вот именно сюда почему-то. Я тоже думал,
5: что. Больно было?
4: Нет. Нет, вот понятное дело, что нормально, но просто это вот та боль, которую я ощущаю, ну, вот так вот.
5: Ну, вот, да.
4: Там понятно, там кожа тонкая, нервное окончание здесь, да.
5: Ну вот, поставили катетер, привезли, говорят, пойдем в операционную. Я пришел, меня раздели догола. Вот самое противное, конечно, было, это стоять, тебя какой-то дезинфицирующий или что-то такое там, ну, обмазывают, и ты стоишь голый, там около тебя 3 или 4 человека, ты полностью голый. И я еще такой, ну, я там вопросы всякие задавал, а бывает такое, что там человек приходит, а у него эрекция в этот момент. Они говорят, нет, такого у нас за все годы ни разу не было. Говорят, мужики об этом не думают. Я такой, ну ладно, у меня просто, знаешь, я голый, у меня вопрос, как бы, а вдруг сейчас эрекция, мало ли, на нервной почве, да?
6: На нерв, ну ладно, из-за нервов.
5: Да-да-да. И как это будет выглядеть, тем более там как бы бабушки такие, ну вот. Ну, не только бабушки, вот проблема в том, что и молодые женщины были. Ну, конечно, ты стоишь полностью голый, почувствовал себя, можно сказать, порноактером. Провели мне операцию, ну и доктор мне потом сказал, что я когда проснулся, у меня что-то, ну, от наркоза будет, а я начинаю орать «Зеленский П».
6: Прям серьезно?
5: Да. Он говорит, мы очень смеялись над этим, то есть мы тебя будем, а как дела? Да Зеленский, надо... Я, типа, начинаю что-то это, и все, отрубился, потом проспал весь день, проснулся, все четко.
6: Но без последствий, это просто вот на уровне того, что мозг выдает на поверхности сознания.
5: Это же как МК-Ультра тестировали на людях всякие, наркоз, он же тоже такой, типа, наркотическое, можно сказать, вещество.
6: Ну, я и говорю, что...
5: У Всё. Тебя, да, вот отключается полностью мозг, и вот то, что ты там, может, как-то
6: думаешь. В оперативной памяти, что находится ближе всего.
5: Вот что у меня больше всего. Да. В оперативной памяти выползает. Ну, короче, вообще кайфанул, а потом денечек полежал, меня привезли обратно, и я сидел все эти дни, монтировал, точнее, лежал, монтировал, знаешь, как этот из Саус Парка, Вовку играет, а я вот лежу, у меня мышка.
6: С чипсинами не так нравится вот это. Да, это очень классный момент.
5: Да, вот, выпустил про терроризм первую работу, не так получилось, как я хотел. А потом сидел с аналоговыми синтезаторами, потому что я это сейчас звук для каждого ролика аналоговый пишу, ну и вот погрузился в царство, господи, как это круто. Когда-то для каждого ролика, я причем купил себе синтезатор, у которого нет памяти, да, он и самый лучший для создания такого Dark Drones, если кто знает, это вот такой вот звук... Вот, у него каждый звук индивидуальный получается, он внутрь памяти пресета не сохраняет, и каждый раз ты крутишь, по сути, по-новому. То есть для каждого ролика получается уникальный саунд. Вот, очень кайфовал с этого, тоже сидел там с плагинчиками и со всем остальным тоже игрался, звук обрабатывал. Ну, короче, погрузился в царство такого, знаешь, задротства максимального.
6: Давай так, царство царством, а насколько погружался в новости, в события? Потому что всё я тебя сейчас прям вот мониторим. Это вот буду
5: да,
6: все как
5: погнали.
6: Следует. Зеленского не просто так вспоминал, я так понимаю, но просто, наверное, в первую очередь тут, да, вот очередной визит зятя и спецпредставителя приехали в Москву, потом через Польшу поехали в Киев. Что, за что здесь зацепиться? С чем они в Москву приезжали, с чем они на Украину поехали? Потому что, ну, говорят разное. Вот, и ЦРУшник же тоже приезжал относительно недавно. Ну, может быть, как-то это связано. Может быть, никак не связано. Пусть сами разбираются, да. Расскажут. Да-да-да. Что тут самое такое?
5: Слушай, пока что... Вот то, что я говорил, прогноз про скорое окончание, это не значит, что окончание наступит и прочее, но все оно как бы к этому идет, потому что объективные факты говорили о том, что ну вот уже не так им выгодно воевать с нами. Да, в частности, Украине, Европе и Америке. Да, единственное, я пока до конца не понимаю, что там вот именно с Европой, потому что я посмотрел, у них сейчас все деньги, которые они Украине давали, они это делали в долг. Да? То есть, по сути, большинство стран, они живут просто как идиоты. Ты берешь долг, ты берешь кредит в банке, а потом, чтобы вернуть этот кредит, ты платишь проценты. Но это все делается через гособлигации, поэтому получается, что государства берут в долг у граждан, причем иногда у граждан других государств, потому что все это делается через государственные облигации, а эти деньги уже тратятся непонятно куда. И как будто бы сейчас уже единственный вариант у Европы отправить денег Украине из-за того, что обслуживание долга стоит сейчас просто каких-то неимоверных процентов, да, во всяком случае для Франции, для Германии, у них единственный вариант это брать эти деньги из бюджета и отдавать Украине. И вот мне кажется, они на это не пойдут. Просто потому, что и так внутренних проблем в Европе достаточно. недостаточно, и брать вот эти вот деньги, отдавать... Не, может быть, я, конечно, знаю, ты сейчас скажешь, нет, найдут там и прочее. Может быть. Но мне кажется все-таки, что они на это не пойдут. А если и пойдут, то это будут не такие большие суммы, как раньше, и как будто бы сейчас нужно застопориться, чтобы полностью перевести все производство на оружейные рельсы. И Америке, ну, там вообще, понятное дело, это невыгодно, потому что у Америки нет... Точнее, они, даже если бы у них было достаточное количество вооружения, что не так, потому что они очень сильно истощены после своих противостояний с Ираном, у Украины нет денег, чтобы это купить, потому что Европа, по сути, брала в долг друг у друга и у всего мира, давала эти деньги Украине, а Украина на эти деньги покупала уже оружие у Соединенных Штатов Америки. Но теперь и этих как бы денег нет, а американцы сами все это безумие спонсировать, ну, не готовы, во всяком случае, на данный момент. Поэтому все идет к завершению конфликта. Да? Добавим это к этому еще, собственно, американский госдолг, который недавно чуть не обрушил всю их экономику из-за проблем с инфляцией японской иены. Да, то есть
6: отдельная
5: это тоже...
6: история, да-да-да.
5: Это отдельная история, но все эти истории, они складываются четко. Кроме того, давайте возьмем все-таки то, что внутренние конфликты там в Украине тоже усиливаются. Недавняя перестрелка ГУР и СБУ — это явный тому показатель. Вот, кстати, я единственное, что не успел промониторить, какую новость, да, то есть о чем я говорю, вот натурально в Киеве, прямо в центре Киева, СБУ и ГУР устроили перестрелку друг с другом. Но то, что потом... обвинили во всем российскую сторону, что...
6: Якобы
5: вот это
6: было
5: вот...
6: нападение на лидера российской оппозиции.
5: Да. То, что там ФСБшники его завербовали и прочее. Ну, это, конечно, чушь несусветная. И вот удары по центрам решения, потому что подорвали здание СБУ в Киеве, я все-таки сперва такой, опа... Это что, еще больше эскалация конфликта? Но сейчас я все-таки не видел последних новостей, но я по-прежнему пока что склоняюсь к тому, что все-таки это их внутренние разборки, и это очень удобно, потому что всегда все можно свалить на Россию. Да? Может быть, правда, конечно, Россия, но то, что внезапно начали бить по центрам принятия решений, если бы это в августе произошло, после атак на наши НПЗ, то вот тут я бы понял, я бы сказал, а, ну, как бы закономерно, да? Но нет, это произошло не в августе, это произошло внезапно, без каких-либо предшествующих этому событий. Кроме того, есть еще один маркер. На самом деле, вот этих вот маркеров о том, что вот все уже, мы находимся на финальной стадии, но, сразу скажу, в этом нет ничего хорошего. И мой предыдущий, самый главный прогноз по превращению Украины в страну террориста, от которой натерпятся все, да, потому что у меня вот лучшая аналогия, что Израиль, что Украина — это Израиль Восточной Европы, да, то есть я вот этой вот линии буду придерживаться, и если, конечно, я ошибусь, я буду счастлив просто так ошибиться, это будет моя самая приятная там ошибка, но, к сожалению, я думаю, что в этом прогнозе своем я не ошибусь, потому что все к этому идет, да, так что то, что я там говорю, что вот победа близка, ну, смотря что считать победой и прочее, но все-таки к подписанию мирного соглашения мы близки как никогда до этого, потому что мы это видим еще по действиям самого Зеленского, который собирается атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности, наши гражданские, обратите внимание, не военные, а гражданские самолеты. То есть мы переходим в этап... Мы возвращаемся, во-первых, к пиратству, как мы с вами знаем,
6: да.
5: А во-вторых, мы возвращаемся к этапу... Ты, кстати, знаешь, кто придумал вообще захватывать гражданские самолеты?
6: Захватывать гражданские самолеты с целью чего? С целью выдвижения требований или с целью угона или что-то? Интересно.
5: Требования... Израиль, конечно. Вообще, вот я вчера выпустил работу. Да, хотя, вот, кстати, в мировой историографии считается, что все-таки это придумали арабы. Но на самом деле придумал Израиль. Просто Израиль так вот плавненько с помощью своей Хасбары, израильской пропаганды, они вот так вот плавно стерли все упоминания об этом, но захваты самолетами...
6: Мне так нравится вот этот вот тезис, я теперь сам его постоянно использую, про то, что с помощью пропаганды можно кого угодно наречь, кем угодно. Потому что это на поверхности, это очевидно, ты сам это понимаешь. Но ведь реально в конечном счете запомнят не то, как было, не победителя запомнят,
5: да.
6: А запомнят того, кто написал. Господи,
5: слушай,
6: какая ерунда.
5: Там же сейчас в интернете меня считают там, ну, как бы после Виталия Бородина и там Екатерины Мизулиной, меня считают главным доносчиком.
6: Донос,
5: и это
6: ага.
5: прям вот педалируем. Да, при том, что я ни разу в жизни вообще даже заявление ни на кого.
6: Ну, слушай, сейчас слово доносчик, оно будет какой-то другой смысл.
5: А какая разница?
6: Прям, вот, у тех, кто
5: нет,
6: обвиняет.
5: Именно прям в контексте заявлений, что вот я типа сажаю людей. Меня называют доносчиком за то, что ну Хованского посадили из-за того, что я вставил. Хотя это не я писал доносы, да,
6: кому-то
5: я просто
6: что
5: показал.
6: Вставил, извини, пожалуйста.
5: Я показал отрывок, вот это же песня про Норд-Ост и прочее, да, это же типа а-ля с меня началось. Хотя я просто отвечал на клевету в свой адрес, и вот как такой мелкий аргумент вставил вот эту песню про Норд-Ост, а оказалось, что об этом никто не знает, у людей бомбануло, появился Поздняков, который начал призывать писать там, ну, на эту тему заявления и все прочее, и эта тема завирусилась, Хованский сел, обвиняет в итоге меня как раз-таки за то, что я просто показал это в своем видео. Но при этом тут же прикол в чем? Я вот говорю, я самый русский человек из всех возможных русских людей, потому что все, что вы видите в мировой геополитике против России, в медийке блогерской точь-в-точь применяется против меня. Меня называют главным доносчиком, хотя я при этом ни разу не писал доносов вообще, но при этом на меня, когда пишут доносы, это все одобрительно, и каждый раз говорят, что они это делают в ответ. Причем на меня призывают писать доносы топовые блогеры, на меня заявлений в ФСБ уже такое просто огромное количество, да, что вы, ну, мне кажется, меня там какой-нибудь майор сидит, он просто ненавидит.
6: А на что тебя проверяют?
5: Слушай, ну вот на старое высказывание, где я говорил, что Россия скатывается в фашистское
6: старое,
5: государство.
6: Да,
5: про президента Беларуси говорил, хотя каким боком это к нам-то относится, да? Ну, помните, когда протесты 20-го года и
6: все прочее. Я думал, что-то новое.
5: Не, я-то, конечно, готов, если что, за это ответить по закону, потому что, ну, нагородил чуши, да,
6: было,
5: меня там
6: было,
5: не оправдывает,
6: да.
5: Что... Да, я-то готов, конечно, за это по закону ответить, потому что, ну, тут объективно я виноват, да? Вот. Но... Прикол-то в том, что на меня пишут постоянно, но при этом главным доносчиком считают меня. Точно так же и с Ираном, да? Потому что Израиль начал захватывать самолеты иранские, они осуществили прям Моссадом, ну, таким, ну, конечно, бывшими сотрудниками Моссада, да, типа они ни при чем, это не официальная позиция,
6: ну, как
5: государства.
6: Обычно бывает, да.
5: Арабы начали отвечать на это, тоже захватывать самолеты, и все нарекли, что, ну, смотрите, это арабский терроризм теперь выходит на государственный уровень. Ну и вот это вот, вот так вот, вот эта вот вся история и пошла, да, то есть оно все работает везде одинаково, ты что-то делаешь, тебе отвечают соразмерно, ты такой, посмотрите, какая он мразь, как он вот это вот все делает.
6: Ну а потом это другое, и вот это старое доброе, что никто не понимает, с какого момента надо начинать, собственно, вести отсчет истории.
5: Да,
6: а так, да, все справедливо так. Да.
5: Возвращаясь к изначальному тезису, я вам могу накинуть еще с десяток, наверное, маркеров, вот так вот сходу, которые говорят об истощении этого конфликта, да, к тому, что вроде как собираются заканчивать.
6: И все-таки давай приезд... Так, да. 5 минут остается до конца. А что главное, учитывая, что ну вот реально ключевой вопрос...
5: Бабки.
6: А что, я не поверю никогда, что деньги кончаются. Что-то должно было поменяться.
5: Ну,
6: не могут деньги кончиться, в особенности вот у этих. Не может
5: здесь...
6: обрушиться американский госдолг. Это миф, это ерунда. Ох, про нее, кстати, на ту неделе была очень хорошая беседа, когда, собственно говоря, вот этот госдолг начали разгонять в 80-е. И как все с такой теплотой, большинство вспоминает те времена, в особенности те, кто тогда жил. Ну вот прям серьезно не верится. А ну вот что-то прям происходит.
5: Ну вот, да, вот мы с тобой здесь как бы не сойдемся, потому что у меня все-таки другая оценка. Кроме того, Ормузский пролив, все, что происходит с нефтью, постепенный уход от нефти доллара. Да, медленный, конечно, хотелось бы вообще вот от всего этого отказаться, но многое. Зиждилось на вере в этот самый святой доллар, да, который обеспечивался в том числе и нефтью. А сейчас с нефтью все стало значительно сложнее. Китай уходит в сторону потребления... Извините!
6: Будь здоров, будь здоров.
5: Спасибо, да. Китай уходит постепенно в сторону полной, скажем так, как это сказать там... переквалификации, да, на Россию, чтобы вот именно в основном все ресурсы с России получать, плюс снижает в том числе и потребление нефти, плюс экономически США достаточно долго давил, плюс санкции у них еще, которые с 2018 года тянутся, они взаимные, то есть Китай дополнительными пошлинами, там, многопроцентными обложил большое количество американских товаров, плюс перекрытие Ормузского пролива, который США хотели контролировать, плюс сейчас еще некоторые страны там из ОПЕКа выходит, и все это вот так вот идет, вот, вот такой вот по накатанной. Множество факторов, которые говорят о том, что вот этот вот святой доллар, который был возможен в 80-е, да, в период первого, ну, предыдущего такого нефтяного кризиса, хотя энергетические кризисы случаются рано, да, они с 18 века начались, когда начали эти истощаться. Китовый жир, да, вот первый энергетический кризис считается из-за китового жира.
6: 19 век,
5: когда... да? Да-да-да, когда всех китов истребили. Или когда леса в Англии начали кончаться, и они уже не могли свои печки топить нормально. То есть они постоянно происходят, но вот сейчас оно как будто бы все наваливается, и я думаю, что в какой-то момент действительно все может сломаться. Кроме того, я не вижу на данный момент абсолютно никакой выгоды от продолжения именно вот этой вот части конфликта. Я вижу выгоду от создания частных группировок, как вот, например, Эрик Принц хочет, да, со всякими вот этими дроновыми историями, и использование Украины как полигона, который будет расшатывать все, всех и вся. Вот. Так что все-таки все идет к завершению конфликта. В этом нет примерно ничего хорошего, потому что для нас, ну, глобально-то ничего не изменится.
6: Текущего вида конфликта. Конфликта в текущем виде. Тут, правда, надо как-то уточнять.
5: Ну, да. Да-да-да, это, знаете, как вот первые войны Израиля с арабскими странами, как бы вроде бы все были счастливы, что это закончилось, но, тем не менее, террористические группировки есть, террористическая база есть, налаженные цепочки логистических поставок в Украину теперь, они как бы, ну, конечно, российская армия бьет и мешает, а потом конфликт прекратится, и оно как бы будет. Будет, тем более, государство с полностью разрушенной экономикой, ни на что не способное. Но единственное, что может теперь, это выполнять грязную работу. То есть, знаешь, вот две минутки остается. В масштабах мира мы приходим к тому, что Украина — это чел такой, да, вроде бы из прекрасной семьи, но семья

0: Потреблять наркотики в любом случае все под запретом и прочее.
1: Да, все, кто кладменами становится, они тоже. Ну и в итоге вот всю свою жизнь этим поломал. Точно так же поступила и Украина. Вот только в случае с Украиной ей сейчас придется еще заниматься тем, что... грабежом заниматься, потому что все вот там, как бы мир вот он остался прежний, она все потеряла, а зарабатывать бабки как-то надо. Поэтому теракты, убийства, война в Африке... разумеется, на стороне террористических формирований и прочее. Это вот то, что нас ждет.
0: Ну, давай, правда, сейчас небольшой перерыв сделаем, а еще все-таки пару вопросов вот по этим тезисам задам. Потому что очень интересно, вот каждому твоему тезису можно найти, как это сказать, что-то противостоящее. А все вместе, правда, вырисовывается в такую картину. Просто нужно понять, где и как все обозревать. Рекламная новость на радио «Спутник». Обязательно вернемся через, буквально через сколько? 6 с небольшим минут.

0: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министерство обороны России отчиталось о новых ударах по объектам ВСУ. В Черном море поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения. В порту Измаил уничтожен комплекс для разгрузки судов, а в порту Черноморск – сухогруз с военно-техническим имуществом. Семье 15-летней девочки, погибшей в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, окажут поддержку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он выразил соболезнования семье, потерявшей ребенка. Губернатор отметил, что беспилотник, атаковавший город, был начинен взрывчаткой с металлическими поражающими элементами. Пострадали 3 человека, один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. К этому часу, как стало известно, в Севастополе отражают новую атаку. Так у ВСУ сбито уже 5 беспилотников. Сведения о героях специальной военной операции включены в новые государственные учебники по русскому языку для 10-11 классов. Об этом рассказала РИА Новости советник президента, председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов поступят в школы страны с 1 сентября следующего года. Новую систему оплаты труда медицинских работников планируют разработать в России. К концу года, пишут СМИ со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения Анатолия Домникова. По его словам, сейчас в регионах существуют разные подходы к формированию зарплаты. В некоторых субъектах структуры определяют сами медучреждения.

0: учреждения, из-за чего зарплаты врачей в разных регионах могут отличаться. Согласно разрабатываемым правилам, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсации должна составлять не менее 50%. Предполагается, что новый подход будет апробирован и внедрен в начале следующего года. Особо охраняемые природные территории Бурятии закрыли для посещений из-за сложной ситуации с выходом медведей. В частности, закрыта тропа к 33-метровому Будде в Худагском заказнике, природный парк Мамай и Энхалукский заказник на берегу Байкала. В регионе проводят рейдовые мероприятия, в том числе создано 24 бригады охотников, которые дежурят в 12 районах, где выходы зверя случаются чаще всего. По данным на пятницу, в Бурятии зафиксировано 74 факта выхода медведей к населенным пунктам. Глава республики Алексей Цыденов назвал ситуацию аномальной и обратился к жителям с призывом отказаться от походов в лес. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Стас разберется.
3: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Все по-прежнему. Не забудьте про нас в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телега тоже активно работает. Наполняется всякими материалами, текстами, фото и видео. Обязательно загляните. В продолжение. Все-таки задам еще вот поэтому по визиту зятя и спецпредставителя в Москву, в Киев. Потому что украинские СМИ пишут якобы тот план, который вот они возили вот по Европе в этот раз. Кушнер и Уитков. Значит, отвод украинских и российских войск из определенных частей Донбасса для Украины и Запорожья для России. Создание некой буферной зоны под контролем ООН. Украинский референдум, украинские выборы, значит, новая конституция, отказ от возвращения, от намерения вернуть территории силовым путем и т.д. и т.п., отказ от НАТО, военные союзы. В общем, у меня такое ощущение, что мы снова перенеслись в год назад, в два назад, потому что абсолютно...
4: 2022, да.
3: Ну, погоди, не-не-не, в 22-м году еще не было вот этой серии.
4: Не считая вот этого.
3: Да, но по большей части это ровно та же самая старая жвачка, про которую Владимир Путин еще официально, когда это уже 2 или 3 года назад сказал в заявлении, которое было на сайте Министерства иностранных дел опубликовано, что никаких вот этих вот буферных зон, никаких ООНовцев, ничего нигде не будет. Стран, тем более вот этих вот, которые включены в списки враждебных. Никаких отводов, пока Украина ничего не выведет сама, переговоров никаких не может быть. Такое ощущение, что вот просто, ну реально, вот эту палочку-забывалочку из людей в черном, бац, всем показали, повторили. Или что-то все-таки принципиально вот именно сейчас выглядит иначе?
4: Слушай, да глобально-то вообще ничего не выглядит иначе, потому что просто, ну, Россия как бы на поле боя все показала, показала экономически, показала всем остальным странам, и теперь, соответственно, добивается.
3: Ты вот экономический момент говоришь, а я бы добавил еще и про непосредственно военный, потому что русская армия...
4: Ну, я же на поле боя, я же про это говорю.
3: Не, естественно, я имел в виду, что Донбасс методично... не так быстро, как кому-то хотелось бы, зачищается. То, что сейчас как бы подходят и протягивают уже щупальца к Славянску-Краматорску, но это очень большой показатель всего. И это вот из серии, что, ну, что у вас там осталось? Откуда вы собрались отводить?
4: Что? Ну, плюс еще бежавшие украинцы, и как-то не особенно получается их домой вернуть. Вроде разговоры об этом еще, кстати, с 2023 года идут, но как-то никаких конкретных действий не предвиделось. Да, я, конечно, не очень хочу там злорадствовать, хотя, как я понял, самые большие патриоты Украины, готовые воевать до последнего, это те, кто как раз Украину покинул, да, те, кто сидят где-нибудь далеко.
3: Не только с Украиной связано, все знают, как лучше жить в стране, находясь за ее пределами. Это и мы сами проходили, так-то да.
4: Ну, это и такое. Я больше смотрю на людей, которые изнутри страны. Ну вот, у меня тут есть просто один забавный персонаж, но ладно, не буду отвлекаться на него, потому что...
3: Не-не, все по факту, да. Все правильно говоришь. Я имею в виду, что это не только украинская история, вот это вот с
4: панауехавшими. Проблема не только в этом, она такая тоже есть с панауехавшими. Проблема в том, что обычно люди, которые не могут свою личную жизнь обустроить, они лезут обустраивать вот именно государство. Ну, то есть я просто... Не, я тут с одним человеком пообщался, это просто фантастика. Короче, у меня в комментариях был, так скажем, хейтер, который писал, ну, стандартную вот эту вот историю, что я там переобувшийся, продавшийся. Я говорю, ну окей, приходи, мы с тобой все это обсудим. Он приходит, и там началось. Слушай, я на самом деле твой такой фанат, там я посмотрел, да, там вот во многом риторика твоя, там она там коммунистическая. Ну, начинает мне откровенно так вот вылизывать меня. А потом, вот, я на самом деле тебя специально провоцировал, чтобы ты меня позвал. Я говорю, ну, ты красава, чувак, я-то как бы тебе оплатил там и гостиницу, да, потому что он мне пишет, что у меня там денег нет и прочее. Я говорю, да не проблема, я тебе оплачу перелет, все дела, он из Сочи. Вот, и приезжает, и вместо того, чтобы мы вели там дискуссию по поводу моей позиции, чтобы я ее там отстаивал, да, начинается вот эта вот стандартная история про то, что вот там Лавров клоун, никто ни с чем не справляется, конкретно вопрос задаешь, он ничего сказать не может. Я ему говорю, слушай, а вот давай так вот. Он говорит, вот, беспилотники, все неэффективно. Я говорю, окей, смотри, давай так. Вот ты возглавляешь государство, да, к тебе прихожу я с контрактом на беспилотники, там в два раза дешевле. Ну, все буду у тебя покупать. Я говорю, ну вот, мы с тобой развертываем производство, а потом оказывается, что там все мои бэкдоры, у нас с тобой начинается конфликт, я тебе все беспилотники отключаю, твои действия. Он такой, нет, ну ты же не говорил, что типа так. Я думаю, господи. И он начинает в итоге на политическую тему, у нас разговоры не выходят, и он начинает плакать. У меня жена бросила, у меня, я не могу работу уже 3 года найти. Я говорю, ну давай твое резюме посмотрим, помогу тебе резюме составить, потому что создание резюме, ну это отдельная такая категория, да, то есть это отдельный скилл, который надо уметь. Да нет, ну я не буду показывать. Короче, челу 40 лет. А там он с женой развелся, да, то есть за семью как бы...
3: Ну, бывает. Угу.
4: Да, денег нет абсолютно ни на что, нет, ну, то есть вообще вот провал абсолютно по всем фронтам. Сидит, говорит, что Лавров это клоун, который там потерял Прибалтику и все остальные страны, хотя как, а что там сделаешь, ну ладно, как будто это от министра иностранных дел.
3: Это не очень удивительно, то, что ты описываешь. Ну, это, знаешь, у меня такая присказка есть на тему того, что многим очень вредит наличие большого количества свободного времени и как это, широкополосного доступного интернета.
4: Да,
3: а здесь, знаешь, в квадрате говорю... просто ведь, правда?
4: Да, а он еще это, он говорит, вот, я там это, начальником хочу и все такое, в ресторан устроиться. Я говорю, еще тебя никуда не берут, ну попробуйте типа, что-нибудь другое. Он такой, ну как, я там столько лет работал, ну, чуваку там 40+, он такой с пузиком, да, и, ну, я ему как бы попытался намекнуть, что ну, уже не товарный вид, у нас у мужчин, с точки зрения внешности, тоже есть свой, скажем так, товарный вид, да, молодому, без опыта устроиться все равно намного проще, потому что, ну, просто там, в ресторанном бизнесе на тебя элементарно приятнее смотреть, и у тебя там вид соответствующий, и ты как бы, ну, внешка, она, конечно, там
3: ну, не будет. Есть такое, есть. Ни в коем случае недооценивать такое, да. Нельзя, конечно.
4: Ну да, да, но он все хочет там на руководящей должности, приходит начальником ресторана, вот 3 года не может устроиться, живет без денег. Ну ладно, мы с ним поговорили, так он начинает опять вот эту вот чушь всякую мне писать в комментариях, то есть мы с ним вроде поговорили, он не смог ни одну мою позицию как бы поставить под сомнение, не смог обосновать, что мне, у меня там мое мнение проплаченное. Да, я не говорю, что там чеки показать, понятное дело, это невозможно, если мне там Путин лично платит, то там, конечно, обходные пути какие-нибудь находят мне.
3: Естественно, какие чеки?
4: Цифровой рубль, да, там, цифровой юань, абсолютно любые, абсолютно любые. Я с этим не спорю, но ты можешь продемонстрировать, что вот здесь вот я говорю откровенно проплаченную позицию, которую человек в здравом уме не может говорить. Да нет, вообще я посмотрел, у тебя все адекватное. И тут, короче, начинает мне опять дичь писать. Я просто, ну, как бы думаю, ну, чел, у тебя была возможность, все, я его просто блокирую, потому что, ну, неприятен мне человек, ненавижу обиженных по жизни. И теперь мне выдается роль, где этот, с дебатов с Соловьевым, где он Бондаренко, там ему руку держит Соловьев, там показывает джеб, отмечу, кстати, для его возраста весьма джеб неплохой. И тут, знаешь что, вижу там этого придурка, Он там пишет комментарий: «Дайте мне этот соловьиный помет на 30 секунд, что я с ним сделаю?» Чел просто сидел, язык в известное место пустил, мне ничего сказать не мог. Сидит там, везде пишет, под каждым роликом в интернете, что даже я на них попадаюсь, комментарии, что сейчас он Соловьеву, дайте ему на 30 секунд, он там его вырубит, поломает, убьет и что угодно. И вот эта вот обиженка, она собирается страной управлять. Так что вот больше проблем в том, что люди, которые не способны элементарнейше устроить на работу, они почему-то хотят управлять страной и думают, что вот политика, ну это куда проще, чем там, ну просто как там на работу устроиться. Но это к разговору об обиженках, но я опять же отклонился, это просто я вот сейчас вот пока перерыв был, я вот об этом думал, меня просто поражает скудоумие некоторых людей, как можно, будучи ничтожеством, пытаться убедить всех, что ты готов там чуть ли не планетой управлять и там налаживать отношения со всеми. Ну да ладно. Возвращаясь к первоначальной теме, кстати, как она у нас была. Это все-таки по поводу успехи на фронте. Да, действительно, есть. Переговоры трехсторонние и условия. Условия по-прежнему остаются прежними. У России нет никаких захватнических амбиций. Единственное, что мы хотим, это со времен еще, наверное, Мюнхенской речи Путина или даже... Я вот тут вот недавно вспоминал историю подлодки «Курск», да, зачем вообще изначально нужны были эти учения. Так прикол в том, что тогда как раз-таки Югославия была, и мы вместо мирной жизни, на которую мы собирались тратить все наши нефтедоллары и газорубли, мы вынуждены были заниматься тем, что опять заниматься обеспечением своей безопасности, потому что мы-то думали, что все, Советский Союз развален, нам больше ничего не угрожает, мы теперь с цивилизованным миром будем вместе бабки зарабатывать. А тут бац, бомбардировки Белграда, и остальные операции потихонечку начинаются, обманывают нас, риторика становится воинственная, и пока Югославия пылает, мы опять вынуждены вкладывать деньги в то, во что мы меньше всего хотели, точнее, вообще не хотели в это вкладывать, а именно в вооружение, да, и тогда выясняются и все проблемы российской армии, которые были тогда, и вот все остальное, то есть мирно, свободной, нормальной жизнью пожить нам, конечно, никто не дал, и никто не хотел. Вот, и сейчас мы со времен Мюнхенской речи хотим только одного, чтобы нас вот просто не трогали, да, хотим своей безопасности. И вот, к сожалению, вот так вот, что Украину
2: и
4: максимально
2: не просто
4: против
2: здесь
4: нас
2: и сейчас,
4: настроили.
2: А еще и с гарантиями. Слушай, я тебе вкину тогда сюда еще в продолжение вот этой темы, возможно, что-то внутри украинское происходит, меняется, потому что, вот, я честно, за названиями этих операций антикоррупционных украинских ведомств слежу, ну, просто интересно, почему, как, что называется, был вот этот Форест Гамп, теперь Карфаген, что-то там еще происходит. Что-то там вот такое движется, не движется, потому что, ну, стали активно рассуждать. Опять же, украинские медиа, украинские блогеры, западные СМИ со ссылкой на украинские источники. Что там, где, как по коррупции. Или просто
4: да,
2: это нам стали чаще
4: ударили.
2: Переводить.
4: Да нет, у нас же работает селективное мышление, и мы обращаем внимание на то, на что нам хочется. Вот нам хочется, чтобы, ну, украинцы, ну что вы, ну осознайте уже, ну давайте прекратим эту войну, ну вот как бы вот на таких вот условиях, которые у нас-то в принципе не
2: но
4: меняются,
2: не
4: и они
2: мы.
4: Очевидны.
2: Есть украинские медиа,
4: еще?
2: Есть американские медиа, которые об этом пишут.
4: А, нет, нет.
2: Ну как это нет?
4: Слушай, вообще вот это вот... Украинские медиа, которые об этом пишут, это либо российские украинские медиа.
2: Не-не-не, да? Именно оттуда. Опять же, именно к разговору
4: да, а
2: о том,
4: как им позволяют существовать.
2: Значит, кто-то как-то разрешил. Значит, появился какой-то покровитель. Это же самое интересное смотреть, как меняется вот эта вот кривая допустимого, кривая того, о чем рассказывается. Условно говоря, два года назад про что-то вообще никак ни-ни, а потом бац, оказывается, ни. А потом вообще не-не, а угу.
4: Ну, к сожалению, я украинских СМИ не так много читаю. Там надо же с каждым отдельно тогда разбираться, где оно базируется, кто его финансирует. А мне, ну, честно говоря, не очень интересно этим заниматься, потому что пока я там с одним СМИ разберусь, они уже с десяток зарегистрируют, и каждый из них будет украинское, но по факту окажется либо российское, либо какого-нибудь бедного украинского оппозиционера, и уже, на самом деле, на территории Украины толком-то и не функционирует, потому что это вам не Россия со своей гласностью. Да-да. Они быстренько все прикрывают.
2: То есть про вот эту коррупционную активность, антикоррупционную активность, ничего
4: нет,
2: интересного.
4: Нет, это другое, потому что это уже американские, да, то есть
2: вот,
4: на бою
2: ну,
4: САП
2: давай,
4: это вот американские
2: ставленники. Конечно, конечно.
4: Да, идет Идет внутривидовая борьба.
2: Видовая, мне... хорошо.
4: Мне, кстати, интересно загуглить. Я вот символ Украины, вот у меня первое, с чем Украина ассоциируется, это золотой унитаз. Потому что всех обвиняли в золотых унитазах, и когда оно, ну, каждого президента, по сути, да, и когда золотой унитаз всплыл в деле Миндича, я, конечно, очень так вот знатно удивился, сколько лет методички, а вот до сих пор используют, она до сих пор работает. Это, конечно, забавно за этим наблюдать, это очень интересно. Но касательно внутривидовой, межпартийной борьбы, которая там разворачивается, ну вот тяжело, не находясь в Украине, на самом деле об этом рассуждать. То есть есть, конечно, и теракт в Монако, и то, что происходит по делу Миндича, да, по делу Мидаса. Ну, оно как бы часть одного звена, вот эти вот давление, которое пытаются оказывать на Зеленского, но учитывая, что до сих пор не получилось его продавить, да, несгибаемый, как и в Белом доме, жарил Трамп стоя, у нас получается такая история, что как будто бы все равно по-прежнему Зеленский достаточно много рычагов власти перехватил, и он достаточно силен, и ребятки, которые с ним зарабатывают, тоже. У них, им постоянно пускают кровь, здесь удар нанесли, здесь Вероника Фэншуй неправильные предсказания дала, здесь... Не тот прах похоронили, не того беглого гитлеровского коллаборанта. Но как будто бы глобально пока что власть Зеленского не то, чтобы ей ничего не угрожает. Может вспыхнуть, может что-то произойти. Но в целом он себя чувствует более-менее стабильно. Как будто бы.
2: А вот тут вопрос, почему те силы, которые за ним стоят, вполне себя комфортно себя чувствуют? Или он как фигура всех, ну вот условно говоря, не то чтобы всех устраивает, он всех не устраивает примерно одинаково.
4: Но он как бы есть, но при этом нет перспективы в ближайшее время прям провести выборы, а значит поставить своего кандидата. То есть самое главное, что вот он ввел вот это военное положение, и теперь президент Украины не должен избираться. А значит заменить можно только в ходе цветной революции. Но вдруг ты начнешь организовывать там очередной Майдан, и из-за этого власть порушится. Хотя в случае с Набу и Сабом их это не останавливало. Ну, короче, здесь вот такие вот тонкие материи с таким огромным количеством перемен, что, честно говоря, не очень понятно. С другой стороны, и перестрелка между СБУ и ГУР тоже не показатель какого-то крепкого удержания власти, да, того, что все там вот как-то консолидированы вокруг Зеленского и в едином порыве во славу украинской нации готовы уже последним кругом взяться вот так вот за руки и прыгнуть в этот обрыв. Да, да, то есть вот такая вот, вот сложная, просто вот внутриукраинская тема, ну, я не успеваю за ней следить. Я и так там смотрю, я смотрю на котировки, там, на бабки и прочее. А вот, понимаешь, в этом плане, конечно, я очень, ну, люблю Соединенные Штаты Америки и уважаю, потому что там все можно посмотреть, посмотреть интересантов, понять вот эти вот все коррупционные истории. Но при этом вот Украина, поскольку там коррупция, это именно коррупция, да, то есть не Уолл-стрит, не легализованная коррупция, а прям коррупция-коррупция, там вот это вот все проследить, ну, как-то очень тяжеловато, да, то есть все, что, в принципе-то, мы знаем об украинской коррупции, помимо расследования Набу и САП, это финансовые потоки, которые из-за открытости там западных демократий, мы можем проследить, потому что они сами там публикуют отчетности, рассказывают о прибыльности, и мы это можем видеть.
2: Это может быть какой-то, я уж не знаю, как это правильно назвать, спусковой такой, не механизм, а выпуск пара, вот как это в паровозах бывает. Обозначить активность, показать, смотрите, что как идет, и вроде отвлечь от чего-то другого происходящего. Вроде, посмотрите, значит, внутри страны все происходит, все правильно, все хорошо, западными какими-то этими еще структурами курируется. Все вроде по существу и по сути.
4: Да нет, честно говоря, не знаю. Могут использовать для отвлечения разные вещи, да, то есть политтехнологии, они бесконечно обширны, многогранны и абсолютнейшим образом непредсказуемы, но как-то вот о российской политике я еще более-менее могу, и то, знаешь, там вот обсуждаем какого-нибудь главу какого-нибудь региона, там края, я про нее ничего не знаю до сих пор, там про Фургала вот хочу разобраться, действительно ли такой честный человек был или нет, и все остальное, поэтому вот какие-то такие частности украинские, ну, очень тяжело сказать мне, во всяком случае, потому что я, ну, я, понимаешь, я вот стараюсь полагаться на факты. Все-таки, тем более, как бы радио «Спутник» — серьезные СМИ. Я полагаюсь исключительно на факты, которые проверены, на аналитику, которую я вот там вот уже выработал, да, все посмотрел, сопоставил, и все, что я рассказываю, я могу там, ну, и по цифрам показать, и с фактическими подтверждениями. А вот Украина, по сути-то, это закрытое, можно сказать, государство.
2: И тем данным, которые, допустим, американские те же медиа перепечатывают, не доверяешь?
4: Нет. Ну, на самом деле, понимаешь, они же вот они как раз-таки часть вот, пропаганды, но американским медиа я не доверяю по другой причине, потому что они заинтересованы во всяких заявлениях, которые увеличивают стоимость акций, они все контролируются хедж-фондами, находятся в одной, так сказать, петушиной обойме, поэтому я им, ну, не то чтобы не доверяю, я им доверяю, но с той точки зрения, что когда, допустим, они показывают какую-нибудь стратегию или какое-нибудь заявление Трампа, я понимаю, что это делается для изменения котировок, то есть либо, причем это глобально-то ни на что не влияет, да, потому что ну, ты не совсем понимаешь, зачем Трамп сделал это заявление, чтобы нефтяные компании подешевели, и он скупил их акции за копейки через своих родственников и друзей, или это, наоборот, делается для того, чтобы они подорожали, но он их при этом продал. Или потому что действительно там есть предпосылки к тому, что вот произойдет. Понимаешь, то есть там тоже, там надо вот прям вот каждую ситуацию анализировать, но оно нам не дает никакого, ну, никакой полезной информации. Потому что это просто бесконечная вот эта вот петушиная возня в бочке какой-то непонятной, наполненной какой-то едкой субстанцией.
2: Что за петушиная возня в бочке? Давай, во-первых, ну вот это все,
4: ну, в курятнике, обоймы, ладно,
2: и прочее. Да, вот это уже другое. Возня в бочке, да, хорошо, ладно. Трамповская всякая. Он тут на днях, я на него не подписан, но он что-то какую-то тоже крипто-историю или биржевую историю опубликовал. Я думал, что прям это надо посмотреть было, конечно, подготовиться, ну, но вот я не стал
4: лезть. Вот это я тоже пока да, не успел, потому что очень много информации. Знаешь, вот моя задача, она еще усложняется тем, что помимо сегодняшнего дня я пытаюсь смотреть во вчерашний, потому что во вчерашнем, как правило, оказывается больше информации о сегодняшнем. Как бы парадоксально это не звучало, но тем не менее. Просто меняются схемы, меняются способы, да, там вместо Уолл-стрит появляются хедж-фонды, ну, точнее, являющейся частью Уолл-стрит, но да не суть. Вместо каких-нибудь там черных схем обналичивания денег появляется крипта и все остальное.
2: Давай тогда в завершение здесь, не в том смысле, что прям закрыть эту тему, но вот с появлением каких-то новых хотя бы фамилий в информационном поле, что-то принципиально как-то меняется в плане восприятия?
4: Вообще, вот абсолютно.
2: Я именно вот упомянул,
4: что... Нет, в плане восприятия чего?
2: В плане восприятия вот этой ситуации и внутриполитической обстановки, и борьбы с коррупцией, и всеми делами.
4: Ну, миф какой-то, конечно, меняется каждый раз. О, все, ну, вот этот пришел, сейчас мы коррупцию победим. Угу. Вопрос. Если вы говорите, что коррумпированные круги, неважно, о какой стране мы сейчас говорим, контролируют все и вся, то как они допустили человека во власть, да, если власть коррупционна и контролирует все, как они допустили во власть человека, который собирается коррупцию уничтожить и истребить? Да нет, находят просто другие. На самом деле вообще, я тебе скажу так, никто не собирается на самом деле побеждать коррупцию. Вообще никто, там практически, извините.
2: Будь здоров, не соврал, не соврал, все
4: практически
2: как следует,
4: ни в одной стране, спасибо, да. Они собираются просто прийти и сказать, слушайте, все, вот эту вот коррупцию мы побеждаем, теперь коррупция делается другим способом. Теперь у нас с вами фондовая биржа, теперь у нас отчетность компаний, теперь у нас инвестиционный климат, там дух стартапа, абсолютно все, что угодно. Но побеждать коррупцию не собирается никто. Тут вопрос уже того, как вы это называете. Считаете ли вы фондовые биржи и все эти отчетности и прочие схемы коррупции? Да? Потому что, ну вот, если мы поговорим о Михаиле Ходорковском, иноагенте, экстремисте, террористе и конченном человеке, то он вообще считает, не, ну лазейки в законе, это же как это. Ты знаешь, это все возвращает меня в беседу о Готике второй, когда мы в детстве играли, и я типа там прошел игру, раз 10, нашел там кучу багов, которые делали меня бессмертным в итоге, да, но первые прохождения были честными. И потом мой кореш, который только собирался в готику играть, вот он садится, я ему рассказываю про эти байки, мы выигрываем призы в игромании, и он мне такой, короче, говорит, а вот я типа там прошел за несколько дней. Я говорю, ничего себе, это ты с первого раза, ты что, как? А вот этот баг твой использовал. Я говорю, но ты же не прошел игру. Нет, баги, это как бы... Я говорю, ну, нафиг ты тогда вообще с этими багами играл бы проще с читами? Там можно было сразу и доспехи получить, да, потому что... Но одно дело, ты просто ввел читы и получил все, что ты хочешь, а другое дело, ты все равно сперва там вкачиваешься до бессмертного уровня и все равно мобов гасишь, чтобы квесты на эти доспехи выполнить. Он говорит, нет, ну это же другое, ну тут вот разработчики, это просто как бы ошибка, это баг, и поэтому можно пользоваться, а читы, не, ну читы это как бы зашквар, а вот когда ты просто баг используешь, это типа другое. Ну то есть это вот такой же спор, как о финансовой, о фондовой бирже и реальном секторе производства и коррупции.
2: Ну, да, да, не знаю. Давай тогда завершаться на эти, на этот час. В следующем...
4: Ну, все, до следующего понедельника.
2: Не-не-не, рановато еще. До следующего часа. Пока небольшой перерывчик сделаем. А там, да, там же нам можно еще и по телефону будет позвонить. Поэтому спросить.
4: Звоните!
2: Поделиться, вопросы обязательно задать с удовольствием. 95 95 91 2. Но вот буквально через несколько минут, а пока рекламная новость.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «прилив». Захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 9 утра, в Новосибирске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Власти Севастополя окажут поддержку семье девочки, погибшей в результате атаки беспилотников ВСУ. Украинские войска почти отказались от бронетехники из-за дефицита топлива. В Белграде прощаются с генералом Ратком Младичем. Подробности далее. Семье 15-летней девочки, погибшей в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополе, окажут поддержку, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он выразил соболезнования семье, потерявшей ребенка. Губернатор отметил, что беспилотники, атаковавшие город, были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пострадали 3 человека. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Атаку ВСУ снова отражает в Севастополе. Сбито 5 беспилотников. По данным Министерства обороны России, средства ПВО за ночь уничтожили 306 дронов над Россией, атакованы территории 18 регионов. Беспилотники сбиты также над Азовским и Черным морями. ВСУ почти отказались от бронетехники из-за дефицита топлива и ударов российских беспилотников, рассказал военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, противник чаще стал использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры. Марочка добавил, что на ряде направлений ВСУ также испытывают острый дефицит воды и провианта. Для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта противник перешел в глухую оборону. Россия не допустит фальсификации истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, Москва противодействует попыткам некоторых немецких политиков принизить решающую роль Советского Союза и Красной Армии в победе над нацизмом и освобождении Германии и Европы. Сохранение памяти о войне, советских солдатах и воинских захоронениях является одним из основных направлений работы российского посольства и других загранучреждений, добавил дипломат. В Белграде проходит прощание с бывшим командующим боснийских сербов генералом Ратком Младичем. Церемония проходит в церкви святого апостола и евангелиста Луки в районе Куштуняк. Рядом с храмом собрались свыше 1000 человек, передают корреспондент РИА Новости. Полиция перекрыла прилегающие улицы. Похороны пройдут позднее на Топчедерском кладбище в Белграде. Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Число погибших при обрушении студенческого общежития в Дели возросло до 6. Как отмечают СМИ, 10 человек удалось спасти из-под завалов, их доставили в больницу. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Общежитие расположено рядом с кампусом Делийского университета в районе Сатья-Никитан. Камчатский край по итогам Восточного экономического форума привлек 55 миллиардов рублей инвестиций. Основная часть средств направлена на развитие горно-рудной промышленности и создание судоремонтного предприятия, сообщили в правительстве региона. Инвесторы также участвуют в социальных проектах, благоустройстве городов, развитии спортивной инфраструктуры. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Радио «Спутник». Стас разберется. Алексей Красильников. Всем, как обычно, большие приветственные слова. Тем более еще и понедельник. Сегодня же первый сентябрьский, первый осенний понедельник. Мне кажется, это вдвойне должно накрывать.
7: Мне очень нравится. Да, я люблю дождь. У меня, вот, знаешь, вот прям вот...
6: Я тоже летом люблю низкое небо. Но вот при этом готов, опять же, согласиться с многими, кого это вот в уныние, в депрессии и многое другое прочее вгоняет. Кстати...
7: Слушай, да, вот да. Уныние и депрессия, это вот прям вот Мурманск, это прям хтонь, я там когда был. Вот. А вот почему-то московский вот этот вот... может быть, это, знаешь, еще психологическое восприятие, потому что Мурманск летним и светлым. светлым и теплым я не видел. Потому
6: бывает,
7: что я приехал...
6: полтора часа ровно в году, да, это известная
7: тема. Да, да. Но вот поэтому вот так вот. А вот Москва, она может быть настолько разной. Мне больше нравится просто грустная Москва, унылая Москва, такая вот осенняя, хандрящая. Вот это вот я прям вот обожаю. То есть я еще, знаешь, жду зиму. И у меня дочь тоже в меня пошла уже. Я такой, где снег?
6: Не, ну снег-то ладно, просто угнетает, когда вот сейчас еще всякие зеленые листья упадут, и вот эта грязь, серь, коричневе, вот это вот будет, да, до того, как снег упадет. Все остальное отлично, прекрасно, я сам
7: люблю. Берем ботинки трекинговые и ходим.
6: Такие облака, и тучи, и все остальное. Давай так, во-первых, в этом часе хотим с вами разговаривать. 95-95-912, это наш телефон, телефон Московский 495, не забывайте в начале. Кто-то там писал в комментариях, не дозвониться. Дозвониться, поэтому не нужно тут наводить паники, уже были всякие доказательства, все дозваниваемое. А для затравочки я тебе предложу тему грядущих американских выборов. Ну вот так, чтобы по беседу, потому что несколько разных разворотов есть. С одной стороны, упоминают, что рейтинг одобрения Трампа до рекордно низких показателей свалился.
7: Одна треть американцев, да, насколько я
6: постоянно
7: рассмотрел.
6: Удивлять не должно. Потому что, нет, норм не норм.
7: Так и должно быть, я считаю.
6: Ну, имеется в виду, что рейтинг одобрения всегда падает вниз после того, как президент... Главное быть на пике популярности во время выборов. А то, что там в серединке, на это уже всем как-то плевать. Кстати, получается,
7: слушай,
6: у нас
7: пора
6: же
7: покушение
6: ровно два года.
7: Я считаю.
6: Не-не-не, покушение нужно будет организовывать ближе к выборам, к самим, иначе забудут с момента этих покушений.
7: Да, да.
6: С другой стороны, пишут, что на политическую рекламу будут какие-то рекордные бюджеты выделены, и это уже здесь и сейчас, в начале ноября, промежуточные выборы. Все, если вдруг кто помнит по рестлингу такого, большая красная машина Каин, все, уходит он с поста мэра округа Нокс. Ноксвиль, штат Теннесси, будут новых выбирать. С третьей стороны, есть сообщение от американской разведки, что Иран специально будет трепыхаться и тянуть войну как минимум до выборов вот этих американских, чтобы еще там...
7: Специально назло Трампу,
6: конечно,
7: они
6: конечно
7: хотят войны.
6: Со всех сторон. Ну и последнее в завершение, за это прям сообщение, за этот пункт редакторам нашим огромное спасибо. Сын Байдена, помнишь, про которого я тебе еще месяца два
7: Байден
6: назад говорил?
7: Будущий президент США.
6: Вот,
7: ну,
6: что его отмывать начинают. Да-да-да. И тут он сказал, пока аккуратно, не исключил. Говорит, я мог бы представлять людей с чем он там, с зависимостями, да, вот на высоком государственном посту. Очень аккуратненько, но вот этот Хантер Байден по своей отмывочной дорожечке идет.
7: Причем,
6: куда надо.
7: Знаешь, мне нравится, что не людей, которые борются с зависимостью, а просто, ну как бы, ну да, мы зависимы, вот я там от наркотиков и денег, американская нация, в принципе, вот денег, которые отбирают у всей остальной планеты, ну давайте, как бы, а что бы не попредставлять-то, ради бога, меняться я не собираюсь, просто, знаете, да, вот я такой.
6: Ну, это ладно, это... Не, ну подожди, не, он тут начинает как раз-таки рассказывать, что и одно, и другое, и вот посмотрите, и я же рассказывал, на него соцсети и всякие реддиты на него прям молиться начали. Это причем вот появилось вот так вот. Если раньше там вот эти все, ну, герои, кто там герой-то американской либеральной общественности? Если бы это... Господи, я забыл. Берни его зовут, Сандерс. И Окей, и Окасио Кортес. Сейчас вот новые появляются. Звоночек у нас есть. Я еще докину вопрос про выборы.
7: У
6: там
7: нас
6: есть
7: был
6: о чем
7: Владимир
6: говорить.
7: Владимир Красное Солнышко, у них Сандерс. Косят, пиндосы ничего своего придумать
6: не
7: могут.
6: Подожди, почему?
7: Ну, Сан, типа солнце,
6: Сан
7: в этом
6: Дерс.
7: Шутка.
6: Да, хорошо, пойдет. Просто, и Владимир тоже, извините, пожалуйста, сейчас чуть не оговорился, ладно. Звонок у нас есть, да, 95-95-912, телефон, если что, код Московский 495. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
8: Доброе утро, Станислав, Алексей.
7: Здрасте. Доброе.
8: Такой конспирологический такой вопрос, навеет немножко чего-нибудь. Может быть, Стасу для будущих каких-то работ или мини-работ, короче. Был такой комплекс «Дуга» в Советском Союзе, в 85-м году он запущен был. А в 86-м году произошел Чернобыль. Вот. И совпадение ли это? Ну, то есть они были расположены, объекты рядом, и если навеять конспирологии, то авария как будто бы не случайна, учитывая возможности дуги, которую она на тот момент показывала, прожигая всю Европу до конца, можно было, говорят, радио послушать в Португалии.
6: Сильно радиолокационная станция, да, такая. Да, ну, спасибо, слушайте, большое, ну, спасибо. Но это прям очень узкий вопрос, да.
7: Ну, да, во-первых, узкий, да. Во-вторых, ну вот все, понимаете, главная ошибка отношения к Чернобыльской катастрофе, да, катастрофа и прочее, но такие катастрофы техногенные происходили после Чернобыля неоднократно. Чернобыль — это вопрос пиара. Еще раз, я не отменяю, не говорю, что типа, да Чернобыль, это типа рядовое событие. Да, нет, да, да. Я такого не говорю. Но 90% нашего отношения к Чернобылю — это пиар через масс-медиа, через средства, через культурную экспроприацию, да, создание там фильмов и прочего. Таких техногенных катастроф, как Чернобыль, в США там, ну, был период, когда, наверное, каждые пару лет происходило. Вспомним хотя бы сход поезда в Небраске со всякими химическими отходами, которые отравили почву, и многое-многое другое. Поймите, вы относитесь к Чернобылю неправильно, как к какому-то типа из ряда вон выходящему событию, что ничего подобного не было до этого, не было и после. Да нет. Ну, всякие вещи, во-первых, происходят, да, потому что вспомним хотя бы там всякие развитые цивилизации, которые из-за какой-то... Да те же самые монголы... Вот почему вообще началась эпоха мореплавателей, да? Да потому что были вот татаро-монгольские вот эти вот пути, в том числе и в Азию, да, которые были крутыми, обеспечивались, там строились города, а потом оказалось, что таким образом не только товары можно доставлять, но и какую-нибудь там съеденную уханьскую мышь, да, и начинается катастрофа эпидемиологическая, и выкашивают буквально вот просто все население, становится некому работать, и поэтому начинают искать обходные пути, в том числе и через море. И многое-многое другое, да, то есть подобных катастроф, ну, Чернобыль — это не что-то из ряда вон выходящее, он просто очень сильно распиарен. Еще раз, то есть взрослое отношение к этому не инфантильное, оно не в том, что мы типа такие, да, Чернобыль, вообще фигня собачья, просто бандеровцы из Канады, которые ехали в 90-х, это распиарили, так-то вообще пофигу. Нет, отношение к тому, что да, это реальная катастрофа, мы там совершили, можно сказать, ошибку, наша система вырождалась и прочее, но... То, насколько преувеличены эти масштабы и насколько игнорируются техногенные, в том числе, катастрофы, еще хуже. Просто Чернобыль, он еще на стыке вот этого мирного атома, против которого... Это была благодатная почва взрощена уже для вот этой вот пропаганды против мирного атома и всего остального, да, когда там американцы кричали, а, все там, хана нам совет уничтожит всю планету, они там этот... Атом урана расщепляют, и теперь нам всем кранты, они могут стереть всю планету в порошок. Это ужасная, слушай, опасность.
6: Там, я понимаю, что, про что ты говоришь, но вопрос немножечко в другом был, именно в этой самой, в конспирологии, о том, что как только появилась...
7: А тогда
6: появилась,
7: конспирология нивелируется.
6: Вот это, погоди, ну как? Она затмевает, она замыливает, вот по идее с ней причины. Но серьезно, вот это очень классный пример. Я понимаю, что я сам в этом не разбираюсь. Но пример отлично был произведен. Вот эта радиолокационная станция позволяла послушать радио в Португалии. То есть ты понимаешь, насколько мощный там
7: был
6: передатчик?
7: Ну, я понимаю, но и что? Что это
6: дает? Русские всех слушать могли. Абсолютно всех. Зачем русским такая станция?
7: Если,
6: а давайте мы что-нибудь там...
7: Стой.
6: Отличный
7: если
6: вариант.
7: Есть станция,
6: я конспиролог, да.
7: Ну, если есть станция, значит, есть технологии, значит, есть чертежи.
6: Так.
7: Окей, произошел Чернобыль, давайте эту станцию воспроизведем в другом месте и бахнем.
6: Ну,
7: Чернобыль,
6: слушай,
7: уже из Советского Союза не
6: деньги
7: было и прочее.
6: Выдели. Найди. Построй.
7: Нет, деньги не выделяются на исследования. Сама по себе вот эта станция, она вообще ничего не стоит. Стоит знания, да? Вспоминаем, когда...
6: Ну, ты не прав. Ну, вот
7: это,
6: даже
7: это
6: разговор
7: факт.
6: Идет, но это не факт вообще абсолютно. Про самолеты, летающие радары. Ну, что мешает их наклепать десяток, двадцаток, тридцаток? Мешает что-то. Поэтому я не стал
7: знаю,
6: бы...
7: Что,
6: я
7: что
6: согласен
7: мешает?
6: С тобой, что разработать это важно, дорого и серьезно, но вот так вот недооценивать просто, ну что, возьмем и построим. Ну, я
7: сама технология никак... ничего не стоит. Стоит знания, они там как используются. Все мы знаем про существование там каких-нибудь НПЗ с более высоким, которые позволяют нам там более высокооктановое число в топливо добавлять, ну, делать топливо с более высоким октановым числом. Но вопрос-то в том заключается, насколько это там дорого, дорого, а насколько это дорого, определяется технологией. Да, я вот просто сужу по истории нефти, которая когда-то там полностью выбрасывалась, оставляли только керосин, чтобы лампы топить, а потом поняли уже, как нефть использовать, появились там и двигатели бензиновые, и, ну, ДВС, и все остальное, и они такие: о, так вот как это можно еще использовать, и внезапно вот эта вот жижа, раньше нефть вообще там мазались, да, мазались, что только не делали, ну, по большей части просто сливали в море куда-нибудь, считалось,
9: а ты знаешь,
7: отходом от производства керосина.
9: Зачем еще сливали в море? Чтобы эти самые цунами были поменьше, ну, не цунами, господи, волны высокие.
7: Интересно, нет, этого не знал. Но прикол-то заключается в том, что именно знания, да, то есть в любом случае технологии у нас есть, можно было воспроизвести, добивать как угодно, куда угодно и откуда угодно, и это, опять же, я рассуждаю в теории, потому что я не знаю про вот эту вот технологию, вот этих вот вымышленных и невымышленных суперкрутых советских технологий, их было очень и очень много.
9: А мне кажется, да, надо их продвигать именно на уровне мифов.
7: Так сперва надо узнать, того, что... правда это или нет.
9: Нет, вообще не надо. Главное, чтобы все боялись. Все у нас было. И Иван Драго — это на самом деле исторический персонаж, которого вырастили где-нибудь в подвалах Лубя... Нет, где его...
7: Слушай,
9: его в горах,
7: это же диалектика,
9: Сибири,
7: понимаешь? Конечно. Иван Драго — это нам типа прикольный. Мы такие: да, вот такие мы русские. Но по факту-то он использовался, как бы он нам не нравился,
9: инструмент,
7: он использовался
9: западной пропаганды.
7: Запугивание западного зрителя, чтобы западный зритель, насмотревшись всего этого, испугался, и когда его бабки в очередной раз захотят забрать для того, чтобы через Афганистан, Грузию, Армению, России сделать плохо, он бы как бы не возмущался.
9: Мне
7: потому
9: норм.
7: Что страх...
9: Я не, согласен с этим. Пусть так будет.
7: Да я не то, это вот как бы это просто данность, да, но прикол-то просто в том, что когда ты думаешь о продукте, допустим, в художественной пропаганде использовать вот этот миф, это совершенно нормально. Если вы думаете не о том, как бы там Западу показать, какие мы опасные, а о том, чтобы просто сделать качественный культурный продукт, тогда, ради бога, это единственное, что имеет значение. Просто, понимаешь, мы часто говорим о надстройке, в том, что касается даже и... распространение информации, но мы забываем базу. Вот. Я был бы рад любому русскоязычному продукту, который имеет какое-то значение для культуры и который при этом финансово успешен, да, который там будет, пусть критика американцев, но Netflix его с радостью купит, потому что это прекрасно продается.
9: Netflix вообще все купит сейчас, ну серьезно. Я даже спорить с этим не буду. Все купят. На любом языке. Главное, дайте. Мы в убытке все равно купим.
7: Трейлер GTA 6 был не самым плохим вложением по итогу-то, мне кажется.
9: Ты прям выдал один из самый просто козырь, козырявее некуда. Что еще?
7: Ну, да.
9: Что еще может быть?
7: Слушай, остальное... если бы желание могли убивать, я бы тут посмотрел. Я тут посмотрел.
9: Вообще отличная печатка, если бы желание могли убивать, такая немножко.
7: Я посмотрел вот сериальчик, мне понравился, вот этой южнокорейской спецификой. И вот мне обидно, что у нас настолько качественно, с нашим фольклором ничего не снимают. Вместо этого у нас какой-нибудь Гоголь с Петровым абсолютно позорный. Вот, со всех точек зрения.
9: Нормальный Петров, нормальный. Просто
7: Петров нормальный,
9: Гоголь
7: позорный.
9: Ну, там смешнявка была, конечно, сделали такое не самое. Давай обратно к этим, к выборам, к промежуточным, или совсем неинтересно.
7: Стоять. Слушай, я думаю, люди любят полет мысли, но это все-таки звонок.
9: Звонок, конечно, да, звонок появился. 95-95-9-1-2, позвоните, расскажите, поделитесь мыслями. Доброе утро, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, Алексей, доброе утро, Стас.
9: Кирилл
8: меня зовут. У меня вопрос к Стасу. Вчера посмотрел его выпуск про террор, последний, который он сделал.
7: Терроризм. Террор – это запугивание, а терроризм – это вот конкретно убийство и все остальное.
8: Да-да. Вот. И есть вопрос, планируете ли вы сделать выпуск про остров Эпштейна, про все вот эти ситуации, которые встряхнули мир.
7: Да.
8: Вот интересно было бы.
7: Да, спасибо большое. Планирую, но да, вы вот, если вам понравилось, то вы понимаете, что мы не просто там берем общепризнанную такую вот там информацию, мы пытаемся изучать именно первоисточники. Это занимает больше времени, и все-таки сейчас вот есть другие темы, более насущные, в частности, пиратство, история российских воров в законе такая вот, ну, не прям глубокая, но в основном про япончика я хочу рассказать, потому что это очень интересно. Вот. А в остальном, да, конечно, на все темы есть планы сделать. благо, как бы, время, если будет позволять, если... А время будет позволять, если будете позволять вы своими лайками, своим интересом ко всем темам, своей пассионарностью, скажем так, в отношении моего скромного творчества. А тогда, конечно, все будет на все темы сделаем, тем более Эпштейн — это очень интересно, потому что такая хайповая тема, что вокруг нее мифов намного больше, чем правды. В принципе, как и вокруг каждой темы, за которую я берусь, МК Ультра, терроризм, ну, абсолютно любая, вот большинство того, что мы знаем обо всем, конечно, это мифы. И я каждый раз, когда берусь за изучение этой темы, я больше, ну, любой темы, я больше всего это делаю для себя. Но самый, конечно, мифологизированный, наверное, вот из того, что мы делали, это вот на данный момент это Суворов и Бен Ладен. Там, конечно, вообще, вот, ну, 90% того, что вот мы знаем, но это просто
9: ерунда. Впервые в истории эти два человека оказались в одном ряду.
7: Но это вот так вот получилось, что сперва я делал там про терроризм,
9: забавно,
7: и там
9: все, да.
7: Опять оказалось, евреи во всем виноваты, да, внезапные американцы. Ну, про американцев-то я знал, а вот евреи, ну, отношение к Израилю у меня, конечно, за последние два года вообще вот просто примерно уже на уровне американцев. К американцам, конечно, все равно хуже, потому что они все-таки первоисточник, и без них евреи бы, ну, не были бы теми, кем они стали. Но в остальном, конечно, вот такое. И вот, конечно, о Суворов это вообще, то есть я вот все, что я знал об этом великом человеке, когда начал работать над выпуском, оказалось, что даже то малое, что я знал, на 90% состояло из мифов. Вот.
9: Все по фактам, все по существу. К выборам обратно? Или там тоже уже ничего интересного
7: выборам,
9: не осталось?
7: Да. Я, конечно,
9: Иран
7: вот,
9: готов затерпеть, и денег хотят очень много. И я просто главное напомню, вот этот мне тезис очень понравился. Демократы кричат всем своим, что, ребята, если республиканцы сейчас победят, больше мы не выиграем никогда. Республиканцы кричат слово в слово то же самое, вплоть до Трампа, что, пацаны, если демократы сейчас победят, больше никогда никаких наших консервативных ценностей. Это как такая преамбула.
7: Да, но при этом мне кажется, что виноват в этом в первую очередь будет Трамп, который сам сейчас вокруг себя собирает все эти рычаги власти, дает президенту все больше и больше полномочий. Ну да, но это опять же типа диалектика.
9: Он так Конгресс же одобряет.
7: Да, да, но он-то делал для себя и своих, а в итоге победить-то могут чужие. Но опять же, это все как бы всего лишь слова, но если даже не после вот там вот следующих президентских выборов, да, и всего остального, то у меня есть ощущение, что рано или поздно это произойдет. Я не могу, конечно, сказать конкретные сроки, но думаю, в ближайшее десятилетие. Я вот думаю, что ближайшее десятилетие станет таким вот периодом, когда кто-то один, одна партия придет к власти и будет рычаги власти держать уже очень-очень долго.
9: Ну, не прямо на совсем. Условно, да-да-да.
7: Да, потому что рано или поздно все-таки Америка в статусе гегемона свое существование прекратит, и больше гегемоном она не будет. Вот. Все вернется на закономерный итог, когда Китай, а может быть даже потом и Индия, и уже противостояние
9: и
7: следующее,
9: Индия,
7: они будут в другой.
9: Это Индия, которую придумал искусственный интеллект. И Индия.
7: Рак и ичик потом у него случился. Вот, но, собственно говоря, так, да, потому что, ну, и денег становится меньше, и на политическую борьбу уже не такие бюджеты будут выделяться, и постепенно теряется влияние их через социальные сети, я думаю, что они постепенно будут загибаться в собственных социальных сетях, я имею в виду, что будут они вот американские, да, потому что мы видим, что Китай-то, понятное дело, давным-давно все свое сделал, остальные страны, которые постепенно набирают обороты, в том числе и за счет Китая, а именно там Россия и, допустим, ну, в КНДР-то все давным-давно заблокировано, который сейчас с Китаем увеличивает каждый год свою торговлю. Ну, короче, они вот будут замыкаться именно на себе, и в конце концов, сейчас денег не так много, и нефтедоллар, его влияние падает, не так много денег для того, чтобы решать внутренние проблемы, просто путем того, что пойдем ограбим кого-нибудь еще. И из-за этого... Да, их внутренние проблемы будут обостряться, и они уже будут решаться. Если раньше все там закидывали просто деньгами, внутренний пожар психологически они тушили огромным количеством удовольствий, яхт и кругосветных путешествий, то сейчас они этого сделать уже не смогут в таких масштабах. И начнется более ожесточенное противостояние. Ведь обычно, знаешь, там большие деньги как-то проигрываются легко. А когда вот у тебя вот действительно копейки... Ну, когда у тебя просто много денег, ну, тебя не особо парит какой-нибудь проигрыш на рулетке, в на Украине. Вот, Украина — это рулетка, в моей метафоре, если вы вдруг не поняли. А вот когда у тебя денег мало, то уже начинается грызня. Вот.
9: Ну да, ну да. А вот тот факт, ну опять же, вот смотри, правда, это вроде бы с одной стороны вклеивается в общую картину про то, что денег становится меньше, а с другой стороны, и в смысле их нужно тратить как-то рационально, с другой стороны, не знаю, насчет того, что бюджеты какие-то будут рекордные, предвыборные, или это, ну просто вот стандартный рост, что каждый раз просто больше тратится, и каждый раз этот рекорд побивается.
7: Да я думаю, что это очередной показатель просто инфляции.
9: Ну вот, да, знаешь, да, да. Это... Слушай, ты коротко одним словом сказал, я там пытался руками махать.
7: Но это очень смешно, это как вот этот вот доктор Зло, когда просыпается
9: один
7: после заморозки долго,
9: 1 миллион. Да. Да, да,
7: а, ну тогда 1 миллиард.
9: 1 миллиард.
7: Ну вот, да, это примерно то же самое. Вот так же и с выборами. Тем более там бюджеты рекордные, но это, конечно, печально, что вот на эту чушь люди тратят так много денег, сколько же ресурсов улетает просто в никуда. И идиоты в этой истории абсолютно все. Одни, которые такие бабки вкладывают для того, чтобы победить и заработать еще большие бабки. И другие идиоты, которые являются частью этой системы и занимаются бесконечным наращиванием политтехнологий и всего остального. Пока следующие ребятки говорят, да, это нормально, это так и должно быть. И потакают всему этому, отстаивая весь этот идиотский капиталистический бред.
9: Тут к другому, наверное, вопрос-то у меня лично главный. Вроде бы 26-й, вторая четверть века началась. Вторая четверть. Люди верят вот этой предвыборной агитации роликам и прочему нейрослопу. Так, сейчас да. Столько будет трехпалых вот этих избирателей и прочего. Я прям уверен.
7: Ну, это совершенно нормально. Они верят не только нейрослопу, но и много чему другому, просто потому что мы вот стадо, да, вот мы все равно по природе своей, мы вот тупорогое стадо. Опять же, не хочу здесь именно американцев унижать.

0: как трансляция на радио «Спутник». Но я вообще вот, ну, практически таких не знаю.
1: Профдеформация, ну, вот ты хочешь сказать, начинается.
0: Ну да, конечно, угу. да. То есть ты вот постоянно в этом, и ты еще обдумываешь. Ну вот я даже, кстати, уверен, тебя или меня на 3 месяца вытащить из политической вот этой всей истории, мы не следим ничего, и появляется какой-нибудь новый чел, и мы вот тоже поведемся. Просто потому что, понимаешь, очень тяжело человеку жить в мире, где все такие, ну вот все, ну вот
1: извини,
0: это
1: время
0: точно, а мы такие отщепенцы.
1: Давай
0: да.
1: продолжим через пару минут рекламную новость на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Один человек погиб и 4 пострадали в результате массированной атаки вражеских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в небе над регионом уничтожено 27 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы. В результате атаки поврежден многоквартирный дом. Для жильцов организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. По данным Министерства обороны, всего средства ПВО за ночь уничтожили 306 беспилотников над Россией. Атакованы территории 18 регионов страны. Дроны сбиты также над Азовским и Черным морями. ВСУ почти отказались от бронетехники из-за дефицита топлива и ударов российских беспилотников, рассказал военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, противник чаще стал использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры. Марочка добавил, что на ряде направлений ВСУ также испытывают острый дефицит воды и продовольствия. Для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта противник перешел в глухую оборону. В Белграде началось прощание с бывшим командующим боснийских сербов генералом Ратком Младичем. Церемония проходит в церкви святого апостола и евангелиста Луки. Рядом с храмом собрались свыше 1000 человек. За порядком следит полиция, передает корреспондент РИА Новости. Похороны пройдут позднее на Топчедерском кладбище. А Ратко Младич скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Власти Индонезии хотят вызвать искусственные дожди, чтобы очистить воздух от вулканического пепла после извержения вулкана Кракатау. Самолеты уже готовы в аэропорту Пандок-Кабе, сообщил глава Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Сухарьянто. Извержение началось 4 сентября и продолжалось 25 часов. Вероятность новых извержений остается высокой, утверждает Национальное геологическое агентство. Пепел после извержения Кракатау распространился на ряд районов Большой Джакарты, а также провинции Бантен и Лампунг. Нарушена работа нескольких аэропортов. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Бразилии Луису Инасио Луле.

0: Да, Силове по случаю Дня независимости. Как отметил глава российского государства, отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства. Россия и Бразилия сотрудничают на самых разных направлениях, координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, группы 20 и других многосторонних структур, отметил Владимир Путин. Следующий выпуск через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Стас. Разберется?
3: Давайте продолжим. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников, телефон 95-95-912, телефон московский 495. С удовольствием всех выслушаем, на вопросы ответим. Может быть, направим куда-то, как правильно надо жить в будущем. А я вот тебе, знаешь, предложу тоже все-таки не обойти вниманием выборы в Германии. Там в земле Саксония-Анхальт проходят выборы, и экзит-полы какие-то вообще чумовые, потому что альтернатива для Германии, прорыв которых говорят, наверное, уже лет 5, если не больше, но у них там показатель какой-то запредельный. Больше, в два раза больше, чем было на предыдущих выборах. Больше, чем им прогнозировали заранее. Пока экзит-пол, официальных цифр ждем. Но там чуть не 45% могут собрать. Почему важно? Ну, слушай, наверное, в первую очередь, потому что ультраправые. Для Германии ультраправые — это первый раз... Слушай, а получается, с 45-го года могут в земле, ну, в одной из земель получить выборы. Что здесь скажешь? Я тебе еще вопросов потом донакину, но вот для начала просто в целом вот.
4: Слушай, я скажу, что, во-первых, это не так уж и страшно.
3: Для кого страшно? Погоди.
4: Да вообще для планеты. Да, потому что, Германия, ультраправые, Литер или Гитлер, вот это вот все. Там, на самом деле, ультраправые никуда не уходили. Они точно так же еще со времен Аденауэра управляли Германией. И, это типа никакого особо значения-то и не имеет. Глобально-то они ничем вот от этих всех остальных не отличаются.
3: А что тогда их так сильно прям и жучили, и убивали? И эти самые совпадения, не мы, естественно, мы, и похищали, и слежка какая-то повышена. Почему? Зачем? Для чего?
4: Да потому что так политическая борьба ведется абсолютно во всех странах. То есть я не понимаю,
3: кроме
4: чем
3: Украины,
4: это...
3: естественно.
4: Чем это отличается от, абсолютно от любой политической борьбы, абсолютно в любой стране? То есть что вот всех вот так вот удивляет?
3: Я не знаю. Где ультраправые, вот как лидеры, я не знаю, как сказать, вот этого всего?
4: Ультраправые — это вот это, да, в Америке, например.
3: Кто там ультраправый?
4: Дональд Трамп.
3: Дональд Трамп ультраправый.
4: Конечно.
3: Мне кажется...
4: Подожди, вот хоть одно отличие его риторики от риторики немецкой альтернативы для Германии.
3: Я больше бы здесь сказал, что американская вообще вот эта история, ситуация, извините, пожалуйста, они вообще слова левые и правые, они как-то по-своему воспринимают, там как-то все это очень, очень неадекватно.
4: Везде, слушай, везде по-своему. Система политических координат, она вообще так-то, если разобраться, она, в принципе, потеряла свою значение.
3: Да.
4: Ну вот, если вот так вот, оно ничего не имеет. Тебе сейчас могут сказать: ты кто там? Я левый. Понятно. Какие проблемы тебя волнуют?
3: Ничего,
4: слушай,
3: не понятно.
4: Свободу ЛГБТ.
3: Запрещенные и экстремистские и прочие.
4: Ну, окей.
3: Я просто сейчас... Так нужно, значит, да, соотносить вот эту левоту и правоту с тем, кто и где и как.
4: Да ничего, ничем соотносить не надо.
3: Хорошо. Хорошо, тогда тебе такое, что, получается, немецкая-то политическая машина терпит крах, вот эта, которая сложилась, в которой разные партии были, которые разные периодически там выдвигались на первый план, на второй план, там уходили. Мне очень нравится, как они всякие свои коалиции... А договаривались, у них коалиции всегда есть. И коалиции цветами они называли. У них там была коалиция Ямайка, потому что цвета, как во флаге Ямайки, например. А здесь приходят ультраправые, с которыми никто договариваться не хотел, с которыми никто в коалицию вступать особо не хотел. Они сказали, ну, мы уйдем на север. И пришли, в конечном счете. Саксония не очень север, но тем не менее.
4: Ну, опять же, глобально-то это никакого значения не имеет. Ну, вот и все, что я могу сказать. Просто, понимаешь, это вот не стоит вот этой абсолютно обычной политической борьбе, в которой задействованы люди, которые просто хотят вот, перераспределить эти ресурсы в свою пользу, не стоит ей придавать окраску там левой, правой, потому что ну так-то мы должны вот этих вот вроде как там поддержать,
3: но
4: вот эти вот
3: нам более ведешь, выгодно. Да, ты все это ведешь к красно-бело-черным пацанам, которые в 30-е годы пошумели. Тут немножечко по-другому, тут интереснее вот этот вызов для всей Европы, конечно.
4: Ну, вызов для всей Европы.
3: Конечно.
4: Так вызов-то заключается в том, что альтернатива для Германии — это всего лишь маркер, да, точно так же, как и Марин Ле Пен во Франции, это тоже всего лишь маркер внутренне нарастающего кризиса, с которым они все не способны грамотно справиться без вливания какого-то фантастически огромного количества денег. Вот и все. То есть это не показатель того, что вот там опять там гитлеровцы рвутся к власти. Это просто вот показатель все-таки всего вот этого вот кризиса в Европе.
3: Да,
4: да. Так, понимаете, так, это обычная политическая борьба.
3: Кризис в Европе, сказал. И тут же прям обычная политическая... Да ничего необычная политическая борьба, потому что кризис в Европе.
4: Но первоисточник-то где? Да? То есть, опять же, вот... Я понимаю, какую ты там точку зрения там хочешь сейчас вот сказать, но она как раз-таки является в любом случае следствием. То есть ты как на эту ситуацию не смотри, то, что ультраправо опять рвутся к власти, или любую другую, или то, что это выгодно России. Проблема-то, первопричина всего, так скажем, плохого и первопричина всего этого кризиса, она как бы не в этом.
3: Слушай, откуда мем «братва рвется к власти»? Вот это вот.
4: Так это же бригада.
3: Бригада, все. Точно, да. Просто...
4: Это же просто классика.
3: Классика. Я потом и говорю, вот именно первоисточник. Звонок у нас есть. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
5: Доброе утро, Алексей, мне представиться?
3: Конечно, обязательно.
5: Алексей, обожаю вас. Какой вы замечательный. Стас, Станислав, привет, Алексей, доброе утро. Вот, рад вас очень слышать.
4: Доброе. Взаимно, вы на позитиве, я смотрю.
5: Стас, 7 лет вас слушаю, 7 лет на вас подписан. Вот, я думаю,
4: спасибо.
5: Что это слышите, вот, как говорится.
4: Но это всегда очень приятно.
5: Это всегда очень приятно. Стас, пожалуйста, я прям вот хотел... Какую-то фигню я увидел, короче. Японский профессор, знаешь, 6 сентября, что-то, короче, может быть, ты видел это. Короче, Советский Союз виноват. То, что японцы, японцы, господи, уже заболтался, прошу прощения, переживаю. Штаты скинули, короче, бомбу на Японию. Советский Союз нарушил Ялтинские соглашения, оказывается. Какой-то у них там профессор какого-то института. Может,
3: Васеда Тэцуо зовут этого профессора, да.
5: Вот. Спасибо большое, Алексей, вообще. Вы как всегда.
4: Да, то есть обвинили Советский Союз в том, что они, нарушив Ялтинские...
3: Давай я вкратце все это дам.
4: Давай, расскажи.
3: Спасибо большое за звонок.
5: Пожалуйста, Леш.
3: Не-не-не, конечно.
5: Стас, пожалуйста, мы очень рады вообще, то, что ты наконец-то с женой стал, короче, больше общаться. Ты очень заработался, люби и цени жену. И мы 7 лет тебя с девушкой слушали, к сожалению, вот 7 лет не произошло в этом году. Не дожили. Передай, пожалуйста, Кристинке привет, она тебя слушает каждое утро.
4: Кристина, привет. Большой привет.
5: Спасибо максимально. Лишнего. Вот давайте 7 лет просто вместе смотрели, все. Давай, отключайте меня. Спасибо большое.
3: Отключать. Всем добра, счастья и здоровья. А так, это правда, это очень популярная и распространенная точка зрения в Японии. Косвенными путями говорит, что вот в этом сбросе атомной бомбы виноваты... Ну, давайте уже, правда, отключим, что ли, ребят. Я понимаю, что слушать меня, слушать Стаса, это прекрасно, но немножечко не помешает. И вот, короче говоря, значит, вот косвенными путями, вот если бы не вы русские, американцы бы этого не сделали. И тут тоже накидываются дальше, что вот вы русские, конечно, на нас ничего не сбросили, зато вы такие-сяки-сяки. А американцы сбросили, зато вот они такие-такие-такие. И вот этот прям пост, он в соцсетях был. Я так понимаю, понимаю, он все-таки больше как частное мнение был выражен о том, что вот правда нарушение
4: ялтинских обязательств. Мнение, да, да, да, да. Что у людей бомбит. Слушайте, ну в очередной раз мы как бы обсуждаем, мне просто, блин, вот меня прям это злит, что у меня не хватает уже злости. Я вот это вот чушь, и такой вот просто. Ты уже даже не знаешь, что придумают, как они придумают, чтобы оправдать вот какую-нибудь вещь, да, то есть, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Никто на себя там ответственность ни за что не берет. С другой стороны, там, ну, не должна вся американская нация брать на себя ответственность за это, да. За это конкретно несет ответственность Гарри Трумэн, который это решение принял и который это сделал. Но, тем не менее, вот эти вот все вот разговоры, виноват и прочее. А что рассуждать-то об этом? Вы сделаете так, чтобы этого не повторилось. Кто бы в этом там не был виноват. Но,
3: что,
4: конечно,
3: ты такое вообще это... говоришь? Кому интересны такие правильные речи?
4: Человечество.
3: Самое главное это сказать, кто был виноват вот там вот.
4: А, потому что человечество, вот оно по-прежнему вот какое-то настолько инфантильное, не готовое смотреть как будто бы в будущее, не готово брать на себя ответственность за то, каким это будущее будет, что это, ну, конечно, не может просто не поражать. Но вот этот вот чел, он, откровенно говоря, дебил. Но таких дебилов их как раз-таки и двигают, потому
3: слушай,
4: что они будут...
3: ну вот этот университет Васеда, профессор откуда, это прямо написано, один из двух наиболее престижных частных университетов.
4: Слушай, но не будут вот не там хочу, совсем... не могу сказать вот конкретное вот имя, чтобы не подставлять человека. Но у нас и в крупнейших вузах страны держат таких же дебилов, которые про Россию и про Советский Союз еще более страшные вещи говорят, да, вплоть до вот этих знаменитых загоняний заградотрядов, которые победили и пройдут. Слушай, у нас заслуженный учитель России Тамара Эйдельман, иноагент, экстремист и, ну, просто конченная мракобесная дурында. Да, поэтому, ну, как-то вот это вот, ну, это, они везде, понимаешь, вот это вот, это они везде. Грустно, конечно, я не понимаю, как люди туда попадают, но значит, те вещи, которые они транслируют, ну, государство считает приемлемым в данном случае Япония. Ну, пусть как бы транслируют дальше.
3: Ты понимаешь, ну, ведь натурально мы говорим, оккупированная страна, ну, по факту, да, но, с другой стороны, правда же вот это общественное мнение вот выстеливается?
4: Я не видел такой статистики, но оно формируется такими
3: людьми. Это же база, это, как это, постправда, это абсолютно. Сначала тебе это скажет дурачок. Потом это скажет какой-нибудь по слухам. Потом это скажет в формате частного мнения. Вот, посмотри, профессор аж самого университета Васеда по имени... Я, кстати, не знаю, ТЦУ, это у него в начале. Это, наверное, все-таки фамилия. Они сначала фамилию пишут.
4: Но как
3: а через 10 лет тебе реально прям тебе в глаза скажут.
4: Ну, и, ну, скажут.
3: Мы возвращаемся
4: к этому по-разному.
3: Мы возвращаемся к тезису вот из той части передачи, которая была чуть раньше, где правдой остается то, кто об этом рассказал громче.
4: Ну, вообще вот правда остается то, во что ты веришь. Знаешь, вот немножечко философии. Я недавно в очередной раз стоял. Российские пробки, они, ну нет, не российские, все-таки московские, здесь москвичи обособленные. Московские пробки, это как вот Кори Тейлор, вокалист группы Slipknot, он в свое время работал в секс-шопе, да, и говорил, что это лучшее место для философских рассуждений. Вот у меня такое же место, это пробки и бесконечные переезды, которые перекрывают.
3: Я грузчиком подрабатывал одно лето, восхитительно для философских вот рассуждений как раз, очень хорошо.
4: Не, у нас это... Ну, ладно. Короче, я вот, знаешь, над чем думал? Мы же, по сути, каждый... Вот есть какие-то места, где мы встречаемся, там, городская больница, магазин «Пятерочка», который у тебя около дома находится, или там «Магнит», неважно, любой другой. И вот там вот мы живем в объективной реальности, в которой все мы одинаковы. Но даже отношение к тем деньгам, которые мы в этих местах тратим, у нас оно настолько разное, и каждый живет вот буквально в своем собственном мире. Угу. То есть буквально как бы не хочется в какой-то солипсизм уходить, но то, что ты вот себе выдумал, оно же для тебя, по сути, реальностью и является.
3: Абсолютный
4: и любой
3: факт.
4: Человек может себя убедить в чем угодно.
3: Реальность Шрёдингера, да, все
4: да,
3: нормально.
4: Да. И мы живем каждый вот в какой-то своей реальности, и мы потом вот встречаемся, вот люди, которые ко мне вот приходят когда-нибудь, куда-нибудь, да, они так удивляются там, ну, на съемке, как там вот это вот все происходит, а для меня это настолько обыденность, и в то же самое время я иногда знакомлюсь с каким-нибудь человеком, он там, допустим, чемпион мира по Counter-Strike, и вот его там будничность, то, как он мне о своей жизни рассказывает, у меня это настолько не укладывается в голове, это же просто какие-то, как будто я какой-то фильм смотрю, да, только без картинок, как будто книгу читаю какую-то. Понимаешь, то есть у нас вот у каждого своя реальность, и ты, по сути, можешь себе выбрать абсолютно любую и убедить себя в ней глобально. Но тогда возникает вопрос, а что же на самом деле, в принципе, это имеет значение? Потому что есть какие-то точки, где мы пересекаемся. Ну вот, на данный момент право сильного имеет. Право сильного и имеет, да. Японцы, японское общество, они могут себе выдумать все, что угодно. Они могут обвинять нас в чем угодно. Завтра мы будем сильными, вот как вот Жириновский с Пугачевой. Помнишь, завтра я буду в этом... В Кремле, и вы все, как последние шлюхи, там будете передо мной плясать.
3: Это цитата, да.
4: Это цитата Жириновского, да, Вольфовича. И вы, артистки, как последние проститутки, вот так прямо интонацию даже я запомнил, так он ярко это сказал. И вот здесь же то же самое. Ну вот всегда слабые будут плясать перед сильными. Да, и сейчас США сильнее.
3: У нас
4: неприятно ли мне
3: есть,
4: такое...
3: Стас,
4: да, неприятно ли мне оболгание моей страны, да, которую я люблю, вот моей истории. Ну, как будто бы мне вообще, честно говоря, уже плевать, потому что я столько всего этого бреда наслушался, я настолько уже деформирован. Фактами я могу, конечно, объяснить, что все это чушь собачья, но как бы, а зачем это? Ни на что не влияет, никто не услышит. Услышит только того, кто будет сильным. Поэтому я лучше в очередной раз скажу, давайте армию и флот.
3: И ВКС еще. Давайте к чуши бреду чуть позже вернемся. А у нас, правда, звонок уже несколько минут. Доброе утро. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, Иван Волгоград.
3: Здравствуйте, Иван.
6: Доброе утро, мужчины. Такой вопрос. У нас существует такая проблема с бродячими животными, с собаками. То, что вот у нас в данный момент обрисовывает ситуацию во дворе... Чипированные.
3: Я прошу прощения, у нас просто совсем немного времени остается до конца эфира.
6: Тороплюсь. Они, бабушки добренькие, во дворе их прикармливают, эти животные свою кормушку что? Защищают. Я выхожу со своей собакой гулять, и вся эта толпа накидывается на меня с моим животным. Вот что мне делать? Как это происходит? Просто вот если я буду их отстреливать, я могу ли попасть под это там жестокое обращение с животными?
4: Правильно? Я понимаю.
6: У меня просто каждый день получается, как будто война.
4: Собираюсь
6: камень брать, в ноги им кидать, в голову им кидать. Что с ним делать?
4: Честно говоря, я вот даже не знаю.
6: Извините, перебью. Обращаешься куда-то, ну, в полицию, так как говорят. Они же, говорят, чипированные. Я такой, ну да. Они же, это, стерилизованку, ну да. Типа, а что мы можем сделать? Они, типа, ну все, они отпущены, они все, типа, гуляйте. А нам как с этим жить?
3: Спасибо большое. Хорошего дня вам. Да,
4: извините, пожалуйста, вот вы можете перезвонить, я сейчас буду очень краток, да, перезвоните завтра, и мы с вами более обстоятельно об этом говорим. Извините, у нас все-таки рамки эфира, вы позвонили под конец, звоните раньше. Вкратце, я могу сказать, что проблема с собаками и вот этими вот бегающими домашними животными, во-первых, она, конечно же, есть, но нам надо установить, в чем ее причина. Причина как раз-таки во всех этих питомниках, я могу более подробно раскрыть эту тему завтра, питомниках, которые получают государственное финансирование на стерилизацию и уход за этими животными, в том числе и на чипирование, и на все остальное. Но на самом деле никаких стерилизаций не делают, нормальных даже не кормят, там все эти корма, которые они закупают на государственные деньги, они сливают просто налево. Короче, изначально первопричина в частных питомниках и в том, как вот на бездомных животных отмываются фантастические просто деньги, да. Не игорный бизнес, конечно, не наркобизнес, но я вам могу там вот с цифрами, правда, уже немножечко устаревшими, потому что с этого момента они стали только больше, но привести вот как бы конкретные примеры. Потому что на все на это, за уход за этими животными, чтобы вам, уважаемые звонившие, они не доставляли проблем, выделяются деньги, в том числе и из ваших налогов. И те люди, которые в частном порядке, все эти питомники, берут на себя организацию, да, того, чтобы этих животных всех приструнить, они эти деньги просто
3: большая воруют. Большая тема, но немножечко в сторону ты бьешь вот тут наводкой, потому что здесь проблема.
4: Я потому что я не знаю, вот в этом частном случае,
3: вывести, господи, собаку чипировали, срезали, выпустили обратно, где ее взяли.
4: Почему они агрессивные? Слушай, вот больше бесит, конечно, еще и зоошизы.
3: Почему агрессивные, нам слушатель как раз и рассказал, но это же очевидно, это всегда так было, бездомных прикармливают, ну, подкармливают, ну, это нормально вроде бы, кошки, собаки, неважно, тигры, слонопотамы, они начинают туда ходить чаще, а потом они начинают читать это своей территории. Понятное дело, они могут быть при этом быть и стерилизованными, и чипированными, и кем угодно, и хоть раскрашенными фиолетовым маркером. Ну, по факту-то это какая-то вот смесь и человеческого, и организационного, и прочего. А с чипированием выпускать, даже если животное агрессивно, его вот все поймали, там что-то с ним сделали, по большей части
4: нельзя,
3: нужно вернуть
4: конечно,
3: обратно.
4: Делать. Ну, вот я не знаю, слушайте, по поводу бездомных собак, здесь надо тему раскрыть более обширно, но, конечно, самая еще большая проблема, помимо питомников, которые свои обязанности не выполняют, это зоошизы поганые. В какой момент мы с вами оказались в такой конченной точке истории, что человеческая жизнь сейчас ценится намного меньше, чем жизнь вот какой-то бродячей собаки. Я понимаю вашу ситуацию. Мне вас как бы очень жаль, что вы оказались вот в таком положении, да, что вот абсолютно непонятно, что делать. Ну вот, причем самое ужасное, это если вы сейчас пойдете этой собаке там голову кирпичом пробивать или как-то ее отстреливать, потому что она на вас бросилась, вас, скорее всего, загнобит даже не государство, а все вот ваши там сожители по поселку или где-то еще. У вас короче, просто есть одна история, которая меня до сих пор шокирует. Там мужик бродячую собаку, ну, убил, и его из-за этого с должности мэра, там такого вот маленькая должность была, мэр там какого-то такого поселка небольшого, да, ну, глава поселка, а его оттуда сняли с позором, там все эти люди собрались, причем вроде бы с виду адекватные люди, но когда дело касается там собаки или какого-то животного, то начинается вообще какой-то кромешный, ну, ад и шизофрения. Я, честно говоря, не знаю, как это объяснить, и это одна из немногих тем, которые я на самом деле боюсь, потому что я после того, как еще высказывался по поводу вот этой вот собаки, которую там у Додо Пиццы прикармливали, когда я насмехался над смертью кота Твикса, но я-то насмехался не над убийством бедного животного, да, я насмехался над тем, что за него подписи собралось в 10 раз больше, чем за Надежды, на которого всем либеральным лагерем тогда в преддверии выборов президента Российской Федерации пиарили. Но я, конечно, просто я поражаюсь отношению. У нас такая сокрылизация, что-то там про Индию, про священных коров, у нас священные, бездомно агрессивные собаки. Короче, я не знаю, это вот такая вот очень опасная тема. Я зоошизов боюсь, потому что, ну, это отбитые, это вот прям вот совсем отбитые, да, поэтому, конечно,
3: ну,
4: я так, попытаюсь...
3: Там все-таки ключевое, что они шизы, а зо или какие другие там могут быть разные.
4: А это уже к Министерству здравоохранения, к нашему вопросу. Да. Почему столько психопатов на улице?
3: Принудительная психиатрия у нас уже не котируется.
4: А
3: да.
4: Это уже политическая. Вон там академики Сахарова и прочая шелупонь дебильная вылезет и начнет рассказывать. О, а это все тоталитарный режим. Мы в книге Орвала живем. Гарри Поттер, Волан-де-Морт победил. Гарри повержен. Пожалуйста, остановитесь.
3: Ладно, время заканчивается. Время заканчивается. Очень жаль, конечно. Я не помню, чтобы у нас в передаче передавали приветы, но в этом смысле сегодня одна из первых таких программ.
4: Не превращайте это в привычку.
3: Стас, спасибо огромное. Всем, кто смотрел, кто слушал, кто дозвонился, кто комментировал, тоже огромное спасибо и всем хорошего дня. Разберется.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
3: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 часов, в Якутске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Пермь. Усилена группировка для поисков альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии. Главы правительства России и КНДР открыли новый автомобильный мост на границе двух стран. Подробности далее. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После атаки ВСУ на Пермь один человек погиб и еще четверо пострадали. В результате массированной атаки вражеских беспилотников сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, в регионе сбито 27 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы. В результате атаки поврежден многоквартирный дом. Для жильцов организовали пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. Усилена группировка для поисков альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии. В работах участвуют 56 спасателей, сообщает главком ЧС по республике. 6 сентября лавина накрыла группу альпинистов. Число погибших увеличилось до 11, пострадали, по последним данным, до 6 человек. Один из пострадавших ДТП с микроавтобусом под Новосибирском находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. По его словам, всего госпитализировано 11 человек, двое детей, 5 и 6 лет находятся в областной больнице. Авария с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса произошла в Тагучинском районе. Один человек погиб, водитель грузовика задержан. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пакт Хэсон по видеосвязи открыли новый автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Главы правительства дали старт движению транспорта по переправе, названной в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. Новый автомобильный мост позволит предпринимателям нарастить объемы поставок и сократить транспортные издержки, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между странами. Власти Индонезии хотят вызвать искусственные дожди, чтобы очистить воздух от вулканического пепла после извержения вулкана Кракатау. Операция пройдет, как только позволит погода, сообщил глава Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Сухарьянто. Извержение началось 4 сентября и продолжалось 25 часов. Вероятность новых подобных явлений остается высокой, заявляет Национальное геологическое агентство. Вулканический пепел распространился на ряд районов Большой Джакарты, еще двух провинций, нарушена работа нескольких аэропортов. Специалисты фиксируют кратный рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока. К 2030 году он должен удвоиться и достичь миллиона человек, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель «Восток Госплана» Михаил Кузнецов. По его словам, за первое полугодие среди дальневосточных регионов по въездному турпотоку лидирует Приморье, на которое приходится 60 тысяч поездок. Далее следует Амурская область, Забайкалье, Хабаровский край и Бурятия. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. 7 сентября у нас. Ничего себе, уже 7. 10.04. Изолента живьем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Поехали.
3: Только календарь перевернули, а уже 7 сентября вообще.
2: Да, перевернули. Кстати, 3... А, ну я говорил уже вчера, кто не знает. Именно 3 сентября народного артиста России получил Михаил Шафутинский от Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович в теме, оказывается, про 3 сентября, и вот тоже подыграл.
3: Да, тут сложно быть не в теме, мне кажется, уже и Дональд Фредович в теме, и все остальные.
2: А Канье Уэст, интересно, споет 3 сентября на своем концерте, который, не знаю, состоится ли.
3: Да. Посмотрим. Может, и состоится. А может, и
2: нет. Может. Посмотрим. У нас есть куча вопросов. Сегодня куча интересных
3: давай
2: тем.
3: Давай по вопросам.
2: Давай пробежимся. Григорий Элфорд.
3: Звонки будем принимать?
2: Будем.
3: Или на вопрос
2: будем. Пока? А будем. Что, пусть звонят.
3: Угу.
2: 495-95-91-2. Григорий Эл, Петр Трофим, я правильно понимаю, что в современном мире кто круче пост написал, тот и победил. В том плане, что какой бы ущерб ни понесли, всего можно перевернуть в свою пользу через средства массовой информации, спрашивает Григорий Эл. Я так понимаю, это связано с тем, что сегодня с утра Иран опубликовал пост о том, что иранский чиновник, о том, что Армузский пролив принадлежит Ирану, и в тот же момент практически Дональд Фредович написал, что Луна принадлежит Соединенным Штатам Америки. И, в общем, вот так они начали сегодняшний медийный день свой.
3: Что тут скажешь? Еще большая новость есть, что Дональд Фредович покрасил волосы в каштановый цвет. Вот. И я не знаю, фейк это... Не видел, я сейчас фотку скину. Фейк это или нет, непонятно. Вот, это какое-то... Могли перекрасить, вот, потому что официального подтверждения пока нет, но сейчас я отправлю фотографию в наш чат, можно показать. Ну, якобы, значит, его засняли с новым цветом волос, хотя, в общем, понятно, что в условиях сегодняшних все это, так сказать, может быть как угодно. Что касается... Ну, нет, конечно. Конечно, если серьезно отвечать на ваш вопрос, то мы уже не раз разбирали ситуацию любую. Война идет между Ираном и США, в частности, по нескольким фронтам, один из которых информационный. То, о чем вы говорите, это информационный фронт. Мы каждый день практически разбираем разные ситуации, связанные с этим. Понятно, что ущерб, если он нанесен и он серьезный, то понятно, что он окажет влияние много на что, но в ситуации Ирана и Иракс, США и Иран, на мой взгляд, несмотря на удары, которые продолжают наноситься, все-таки война больше носит информационный характер, и на сегодняшний день задача США просто спокойно оттуда как-то незаметно либо выйти, либо как я в свое время предсказал, мудро предсказал, что мне, по-моему, в начале года даже это еще было, мне кажется, что
2: Так, сейчас у нас.
3: На дежурство. Мне кажется, что этот конфликт будет продолжаться в таком режиме информационном, потому что нет возможности одержать победу и нет возможности уйти у Трампа. То есть мы будем постоянно слышать, и она в таком виде перестанет быть раздражающим фактором, то есть превратится в такое фоновое событие. Вот. Несмотря на то, что он несколько раз уже декларировал победы и так далее. То есть они, мне кажется, такую информационную будут работу вести, и, собственно, этим фоном она будет продолжаться. Такое бывало много раз, и здесь, в общем, мне кажется, так же оно и будет. То есть от него, очевидно, не требуется решение до ноября теперь. Уже, вернее, он сам уже не требует решения. Не получается, ладно. Это как мы помним с ситуацией с переговорами по России. Мы помним 24 часа, которые Трамп давал на то, чтобы всех усадить за стол переговоров и помирить. Мы понимаем, что это невозможно было сделать. Но он много раз менял позицию, много раз делал разные заявления. Оно фоном там продолжается. И, в общем, все привыкли. И да, там нет решительной победы в качестве миротворца. Но там и нет какого-то большого провала. Мне кажется, это так и будет продолжаться. Поэтому, можно читать эти новости.
2: В общем, технологии. Да. Так, дальше вопрос этого Владимира Владимировича, Кире Львовне, Эгрегору. Так, вопрос Петру Алексеевичу. Как вам игра «Динамо» со «Спартаком»? Я был уверен, что без этого не обойдется. Как вам игра «Динамо» со «Спартаком» и в целом старт сезона? Как считаете, есть ли у «Динамо» шанс побороться за чемпионство, если удастся сохранить стабильный состав и постоянного тренера?
3: Вы знаете, очень сильный Краснодар. Я, честно говоря, вот он прямо прет, как я не знаю что, и тут трудно сказать. И я думаю, что на сегодняшний день, если смотреть вот по таблице, по количеству очков, учитывая, что чемпионат только начался, конечно, шанс есть. Вот. Дальше надо смотреть. Чемпионат во многом тем и интересен, что он не очень предсказуем, потому что нужно смотреть на такую среднюю стабильность, постоянство игры, хороший уровень. Сейчас «Динамо», ну, в принципе, набрало хорошую форму. Что будет дальше, посмотрим. Там много факторов, которые... Вообще футбол, вы знаете, я бы так вот отвлекся. Игра хорошая, «Динамо» выиграл. Выиграть у «Спартака» — это, в принципе, в нашем случае, если выиграть у «Спартака» и у «Зенита», то, в общем, уже это уже чемпионство в каком-то смысле. Вот я был на стадионе, это потрясающая атмосфера, безусловно. «Динамо», ну, последние годы не супер играет со «Спартаком», поэтому всех поздравляю, болельщиков, это очень здорово. Сочувствую болельщикам «Спартака», но тоже все бывает. Вот, вообще футбол, мне кажется, мне пришла в голову мысль, он ведь очень интересное явление. Интересное явление тем, что это сочетание зрелища, бизнеса, шоу-бизнеса, сочетание таких передовых каких-то, знаете, интеллектуально-тактических схем, ведь постоянно идут разработки, работают большие команды, там люди профессионально в мире, то есть это мировая история, это такое вот исследование постоянное, это реализация твоих тренерских замыслов, это индивидуальное мастерство, это скандалы, интриги, расследования и так далее. То есть, вы знаете, вот в совокупности это гораздо больше. Я все время обижаюсь даже, когда некоторые говорят, что футбол — это когда 22 идиота там гоняют мячик и так далее. Это значит ничего не понимать. Потому что это на самом деле весьма комплексная история, очень комплексное явление с вкраплениями политики, например. Но это-то ладно, это так побочное. Но вообще, ведь постоянная эволюция тактики. Почему, например, очень важно иметь тренеров, которые не всю жизнь работают в одном клубе, а вот почему смены идут? Потому что иностранный тренер, например, может принести что-то из какой-то другой школы. Или есть передовые державы в этом вопросе. Например, испанцы сегодня, да, вот испанская, смотрите, тренерская школа, какие там тренеры, и Алонсо, и Гвардиола, и Артета, вот это лидеры премьер-лиги, у нас вот у «Спартака» тоже испанский тренер, то есть здесь интересно, как вот это вот все оно работает, поэтому плюс эмоции, плюс традиции, плюс семейные какие-то ценности, плюс городской патриотизм, очень комплексная история, и в этом смысле, конечно, футбол прекрасен, интересен даже в его, ну, в общем, таких локальных каких-то проявлениях. Так что здесь, конечно, «Динамо-Спартак» – это не просто какой-то там матч. Это, конечно же, история. История – это самое древнее дерби в стране. Это 103 года, по-моему, назад первый раз они сыграли. Представляете себе, 100 лет назад, 103 года назад. Это в 1924-м, что ли, году, 23-м. Вот, потрясающе, потрясающе. Это наша история, классика, часть нашей, да, жизни. Да, да, да, это, не, ну, это глубокая, глубокая тема. А мне кажется, этому внимания недостаточно уделяется, иногда слишком поверхностно даже это обсуждают и комментируют. Звонок у нас, слушаем вас, здрасте, вы в эфире.
4: Доброе утро, Петр, доброе утро, Трофим, Иван, Санкт-Петербург, 300 лет вам не звонил.
3: О, Иван, вот, Иван, здравствуйте.
4: Господь привел меня на ту работу, которая будет теперь позволять слушать «Изоленту» по будням ежедневно, в силу того, что буду на работе за рулем.
2: Вот, ну, хорошо.
4: Радоваться вашим голосам по утрам. Значит, вопрос у меня такой, он, конечно, у меня вывод из этого вопроса дурацкий. Вот, но, значит, вот японские некоторые деятели, в общем, тут провел научные изыскания и пришел к выводу о том, что, типа, Советский Союз виноват в том, что американцы сбросили ядерные бомбы на японцев. Мой дурацкий вывод звучит так, что, типа, ну, можно, в общем, кому-нибудь палкой по голове сильно ударить и сказать, что коллективный Запад вынудил нас, вас всех побить. Что вообще думаете на эту тему?
2: Если позволите, да, я скажу, мы вот с Петром в «Изоленте» в 2020 году, я прям как сейчас помню, только-только все начиналось, мы сидели, и не помню, кто был в гостях, к сожалению, и я говорил, что, говорю, мы вот при нашей жизни увидим ситуацию, когда из состояния, что США были вынуждены сбросить ядерную бомбу, а на момент 2020 года было именно такое информационное состояние, что они были вынуждены сбросить ядерную бомбу на Японию для того, чтобы остановить Вторую мировую войну и японскую агрессию. Мы перейдем в состояние, что Россия сбросила ядерные бомбы, именно так, Россия сбросила ядерные бомбы на Японию. Закон Овертона, который описан в куче книг, как бы кто ни хихикал, как бы кто ни говорил о том, что, ну, как бы это там медийная какая-то ерунда, на самом деле, как и принцип Паретто, он работает практически всегда, и это технология, это не какая-то абстракция, это технология, которую можно разложить по формулам и сказать, вот мы вот это и это через вот эти формулы выводим в медийное пространство. И вот сейчас мы видим, как мы передвинули в очередной раз, мы все, это касается всех, и тех, кто за, и тех, кто против, мы передвинули окошко Овертона в сторону, и у нас из состояния, что кто-то сбросил бомбу, уже это следующее было состояние, США вообще убрали из медийного пространства, кто-то сбросил бомбу на Хиросиму и Нагасаки, негодяи такие, мы перешли в состояние, что были вынуждены, что СССР вынудило сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Это, на мой взгляд, третья перед финалом стадия передвижения этого информационного окна. Через одно будет, что Россия, что СССР сбросила бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Помяните мое слово. Это будет, ну, где-то, я думаю, вместе с финалом СВО, с нашей победой, вот этот нарратив, он зайдет красиво и так далее. Мы будем с ним бороться на внутреннем рынке, мы его поборем, у нас будут правильные учебники, у нас все будет написано, наши дети будут все понимать, но за границей, включая дружественные для нас страны, подчеркиваю, которые не подвержены нашей пропаганде, нашим учебникам истории, не обладают и так далее, они будут тоже постепенно сдвигаться в сторону того, что именно СССР сбросило ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И вот вчера мы были свидетелями того, как очередной этап был запущен. И более того скажу, мы, скорее всего, будем свидетелями при нашей жизни ситуации, когда абсолютная уверенность у всего просвещенного человечества, в кавычках, будет в том, что СССР начали Вторую мировую войну. Опять же, помяните мое слово, вот это вот все будет. Мы это сейчас все видим, как активно это работает. Мы боремся, российское военно-историческое общество с этим борется, российское историческое общество с этим борется, там все борются, наши там, русские дома за границей, распространение нашей исторической правды, ближнее зарубежье, все. Но это по сравнению с их пропагандой, их медиа, такая мелочь, что просто мам не горюй, потому что социальные сети, конечно, принадлежат им, мировые, и тут ничего с этим не поделаешь, к сожалению. Извините, доклад окончил. Ты что-нибудь добавишь на эту тему? А, что-то тебя не слышно? Ну, давайте звонок примем, у нас звонок есть.
3: Нет, не добавлю, все нормально.
2: Слушаем вас.
5: Алло, доброе утро, Петр Трофим.
2: Да, да, да.
5: Константин Ялта. Алло, алло.
2: Да, Константин, здрасте.
5: Здравствуйте. Вопрос, может быть, немножко не по теме, хотел дозвониться по поводу вот, и Восточного форума. С такой столкнулся не проблемой, а вот наблюдением. Выбирали холодильник для семьи, да? Если раньше мы спокойно там покупали южнокорейские бренды, то теперь китайский бренд. И я с таким интересным вопросом столкнулся. Белоруссия. Завод китайского бренда находится в Беларуси, полное производство. Хотя Белоруссия сама имеет свой бренд холодильников еще со времен Советского Союза. К чему я подвожу? А вот почему маленькая страна, такая как Беларусь, не боится пускать производителей гигантов мировых к себе, а мы, допустим, по автопрому боимся кого-то пустить, даже просто продать машину или собрать здесь.
2: Подождите, секундочку. А кого мы боимся? У нас сейчас собирается 5 или 6 брендов китайских на территории России, может, и больше, кстати. Воя, например, Воя Фри собирается на территории Российской Федерации, точно так же, как китайские холодильники на территории Беларуси. В чем вопрос?
5: Не, ну просто я еще когда-то вам звонил по поводу того, что, допустим, вот такие экономические зоны, вот Беларусь затягивает, там большая типография уехала из Москвы в Белоруссию, в общем, производство телевизоров, хотя тоже у них есть производство большие, а у нас как бы вот, ну да, Воя, Хавал из машин, так, ну это... полное...
2: Ну у нас много брендов китайских приехало к нам собирать свои автомобили, много. Теннет, Воя, Хавал, будем перечислять Китай, их до утра, если что.
5: Не, понятно. А вот почему другие, допустим, бренды мы боимся сюда пустить? То же самое заградительные, то, что мы ставим въездные пошлины нам на автомобиль, то же самое утилизбор. Это вот как?
2: А это делается... Я сам против утилизбора, реально, но это сделается для того, чтобы поддержать городообразующее предприятие под названием ВАЗ. И об этом было не раз сказано, что у нас есть целая огромная территория, которая зависит от одного большого завода. И это важно с точки зрения там, демографической, такой сякой, 5-28. Вот. Это решение государства, я не могу его никак объяснить ни с какой стороны, потому что я, честно говоря, не поддерживаю.
3: Нет, ну логика-то понятна. Ну, понятно, что есть протекционизм, и, собственно, сравнивать Россию и Беларусь в этом смысле довольно сложно. Это страны очень разные, с разной структурой экономики абсолютно. И если для Белоруссии что-то выгодно, ну, дай бог им, так сказать, успехов, а для России это не очень выгодно. И действительно, АвтоВАЗ – это градообразующее предприятие огромного города Тольятти. И если пустить сюда, так сказать, по низким ценам там всех, кто хочет, то тогда там будут проблемы. Ну, то есть, это такая системная работа, они поэтому и переносятся. Так всегда это была политика российских властей по автомобилям, например. То есть, производство... Сначала там звездборка была, потом производство запчастей там, в России и так далее. Ну, в общем, обычный протекционизм. Я думаю, смысл в этом. Здесь никакого умысла, наверное, нету. Но это, в общем, такая экономическая политика у страны. Она может быть другая. Она может нравиться или не нравиться.
2: Да?
3: Можно сказать, что ну, давайте мы запустим всех желающих беспошлинно. Это тоже экономический либерализм присутствует в некоторых странах. Но обычно это свойственно небольшим странам. Вот, но я уверен, что Белоруссия тоже, в общем, так выбирает, ну, например, какие-то отрасли, ну, не знаю, которые для Беларуси являются важными и, скажем так, бюджетообразующими. Не знаю, там, производство удобрений, например. Но они тоже там никого не пустят туда. Поэтому здесь это обычная экономическая политика. Она, к сожалению, действительно для граждан вот зачастую есть проблема, что это дешево автомобили, я не знаю, там, ну, например, японского производства или западноевропейского производства или американского производства больше не купишь. Он будет дорогой у тебя. Вот. Ну, значит, надо искать варианты, которые произведены в России. А из России ушли западные бренды, они здесь больше не производятся, у нас больше нет заводов BMW, там, Volkswagen и прочих, но зато будут китайские. Я, кстати, могу сказать, что вот исторически то же самое происходит, ну, предположим, в Южной Корее. Там, я вот помню, когда я бывал, там еще даже в начале 2000-х, это мощный корейский автопром, который один из крупнейших в мире, у них жесточайший протекционизм внутри страны. То есть ты... Чтобы купить ну, какую-нибудь западно-германскую, просто германскую автомобиль, ты заплатишь, ну, примерно тогда было 3 цены аналогичного корейского. Пожалуйста, можешь купить. Но там такие пошлины, что на них ездят только представители и главы корейской организованной преступности, которым надо показать, что вот это вот они умеют. То же самое, кстати, в США импорт.
2: Да, например, вот только хотел сказать, что у них есть понятие вот. Иномарка. В США есть понятие иномарка. Иномарка
3: пожалуйста,
2: дорого.
3: Там, произведенное там, ради бога, а то остальное дорого, но там много богатых людей, они это могут себе позволить. Так же, как у нас вот сейчас огромное количество людей интересных, которые ездят на, не знаю, там, Rolls-Royce'ах, например, по нашему родному городу. Rolls-Royce'ах больше, чем в Лондоне, мне кажется. Да, Maybach такси сейчас приезжает, пожалуйста.
2: Да, спокойно, да.
3: Вот, так что, да.
2: Да. Согласен полностью с тобой. Так, вопрос Трофиму Викторовичу. Ну да, уж тут туда и сюда.
3: Запросил интернет по поводу производства холодильников в России. В общем, все не так уж плохо.
2: Да. Я, кстати, честно скажу, я купил белорусский холодильник, прям белорусский. Белорусский бренд называть не буду, но мне нужен был тут морозилка, нужна была для грибов там и всего, что я люблю собирать. И я купил себе именно белорусскую марку. Прекрасное качество, просто уже 3 года у меня, или там 4 даже работает вообще без нареканий. Поэтому никакой не китайский, а именно прям родной белорусский. Вот. Очень всем рекомендую. Можете не сомневаться. Вопрос, Трофим Викторович, как вам игра «Зенит-ЦСКА»? Как считаете, стоит ли уже сейчас менять Симака, или ему нужно дать время хотя бы до конца года, и вообще проблема «Зенита» только в тренере? Вы знаете, я уже говорил, еще раз скажу, игра отвратительная, Симаку и большое уважение за все, что он сделал для «Зенита», но ему года 4 назад надо было подумать о том, что уже мотивации нет, и усталость есть, наверное, определенная от одного и того же процесса, еврокубков нет, расти некуда, ему ли лично ему. И, в общем-то, ну а какая может быть мотивация? Он же не Алекс Фергюсон, который там бьется на 4 фронта с Манчестер Юнайтед, ну, бился, да, с Манчестер Юнайтед. Конечно, устают люди уже от монотонной рутинной работы, и можно уже, в общем, подумать о том, чтобы, например, сборную России потренировать или там еще что-нибудь. Там прекрасные игры с Бурунди и Зимбабве у нас впереди. Вот. А с точки зрения того, что состав, понятно, он под тренера собирается, там вот это 10 негритят, как мы их называем, вот, играют, они себе играют. Состав прекрасный, если его нормально организовать. Но я бы выбрал молодых питерских и не очень питерских парней, которых у нас, кстати, тоже с избытком, которые великолепно играют, когда им дают возможность это сделать. Вот. И для меня ближе состав вот тех времен Кубка УЕФА, когда играли, там, не знаю, условно, Киржаков, Аршавин, Денисов, Быстров и куча других парней наших, с нашего двора, как говорится, и выигрывали у всех все в Европе и нормально себя чувствовали во главе с Тимощуком, не совсем с нашего двора, но тоже, условно говоря, теперь уже с нашего, который теперь является тренером, помощником Симака, который вполне себе может потренировать «Зенит» какое-то время, будучи великим футбольным мастером в буквальном смысле этого слова. Вот, так что, если коротко, то вот так. Конечно, Богдановичу надо, мне кажется, уже подумать о повышении, как-то пойти вверх на более серьезную должность. Мы сейчас уйдем на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут и, собственно говоря, продолжим разговаривать. Вот большой состав у нас
3: есть. Я про холодильники расскажу. Я тут посмотрел по рынку. Значит,
0: за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24- и 12-часовом формате.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 3 воздушные атаки ВСУ на Севастополе отражены минувшей ночью и утром. Нейтрализовано 8 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Число погибших выросло до 2. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Ранее сообщалось об одной погибшей 15-летней девочке. Еще одна 18-летняя девушка и ее 16-летний брат пострадали. В Севастополе повреждены 8 многоквартирных домов, 1 частный и несколько автомобилей. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал историческим событием открытие автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР. Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон дали старт движению транспорта по переправе, названной в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Российский премьер-министр отметил, что в рекордные сроки был построен и пункт пропуска через государственную границу. Он спроектирован с учетом прогнозируемого значительного роста грузовых и пассажирских перевозок. Через новый КПП смогут проезжать до 300 автомобилей ежедневно, подчеркнул председатель правительства. Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера вылетел из польского города Жешува. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar. В субботу в Кремле прошла встреча американских переговорщиков с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась около 3 часов. В воскресенье Уиткоф и Кушнер прибыли в Киев, откуда после встречи вернулись на поезде в Польшу. Украинские СМИ передали, что к консультациям с представителями США в Киеве подключались Британия, Франция и ФРГ. 11 человек, включая 2 младенцев, погибли в результате израильских ударов по населенному пункту Кфар-Реман на юге Ливана. Еще 5 человек пострадали. Повреждено жилое 3-этажное здание, автомобиль, сообщили РИА Новости в службе гражданской обороны страны. Там уточнили, что в автомобиле, по которому нанес удар израильский беспилотник, находились 2 сотрудников службы экстренной медицинской помощи. Они погибли на месте. Отопительный сезон стартовал в Магаданской области. Энергетики начали подачу тепла в дома жителей Тенькинского, Амсукчанского и Среднеканского округов, сообщает местное правительство. В самый удаленный Северо-Ивенский округ доставили 5 резервных источников энергоснабжения для повышения надежности энергосистемы. В поселке Ивенск меняют сети тепло- и водоснабжения, модернизируют центральную котельную. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник УМАКС». Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва.

0: 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. Изолента Лайф.
1: Забил, он даже сам обалдел от того, насколько...
2: Давайте мы представим вас на радио. Мы вышли на радио.
1: Здравствуйте.
2: Мы приветствуем всех в радиоэфире. Владимир Владимирович Корнилов присоединяется к эфиру «Изоленты» вместе с нами. Меня зовут Петр Лидов. В майке с серпом и молотом, в футболке с серпом и молотом Трофим Татаренков. Трофим, какая-то дата сегодня? Это символ?
3: Нет, просто футболка или... сверху лежала. Это вьетнамская, вьетнамский флаг, вьетнамская футболка. Вот лежала сверху, я ее надел, красивая, красная, яркая.
1: Ну, а завтра день освобождения Донбасса, считаете, что к этому, да?
3: А, давайте так, да, совершенно верно. Так, ну что ж. Приступим.
2: День освобождения Донбасса. А когда, ну, никогда, может быть, я не знаю, некорректно спрашивать про сроки, хотя почему нет? Когда вы видите освобождение Донбасса, я уж не знаю, как в нынешних реалиях?
1: Хотелось бы, чтобы вчера бы.
2: То есть, переговоры как-то помогут, визит Вытков и так
1: далее. Хотелось бы, чтобы вчера, как вы понимаете, давно хочется и давно к этому стремимся, и мы видим, что, в общем-то, многие за это и жизнь свою отдали, и, конечно, чем раньше, тем лучше, но вы же сами понимаете, это тоже вопрос сбережения жизни наших военных, то есть просто так бросить в мясные штурмы мы народ тоже не можем, но вы видите, эта тема обсуждалась действительно и в Москве, и в Киеве. И вчера, кстати, на пресс-конференции по итогам заседания Зеленского с американскими гостями, они тоже там сошлись на том, что тема «Вопрос Донбасса» – это вопрос, по сути дела, всей войны. Хотя мы понимаем, это сказал Зеленский, завтра, если будет освобожден, когда будет освобожден Донбасс, и мы скажем, что хорошо, наши планы изменились, наши требования изменились, да, о чем мы тоже предупреждали киевскую, украинскую сторону, то дальше он будет кричать, конечно, что Херсон и Запорожье – это вопрос всей войны. Но сейчас, вот, тем не менее, Донбасс на повестке дня, как и 100 с лишним лет тому назад. Собственно, как и 100 лет назад, когда появился плакат «Донбасс – сердце России», как раз вот где-то в 25-26 годах.
3: Оригинал,
2: а удалось которого, вам посмотреть?
3: Кстати, извините. Висит в музее Владимира Ильича Ленина в Ульяновске. Я там был недавно и видел, очень красиво смотрится этот плакат. Да, извините, перебил.
1: Удалось посмотреть.
2: Хотел спросить пресс-конференцию Вытков, Кушнера и Зеленского.
1: Ну, в основном, да.
2: Переговоры. Как ваши выводы какие? Что-нибудь там важное было?
1: Ну, я не услышал ничего особо нового. То есть, вот Financial Times сегодня пишет, например, о том, что, в общем-то, по сути дела, Вытков и Кушнер привезли чуть-чуть модифицированный план Анкориджа. То есть, все то же самое, что обсуждалось и раньше, с какими-то там изменениями деталей и временных графиков. Но, то есть, я пока прорыва не вижу, собственно, о чем говорили-то эти товарищи вчера в Киеве. Но, тем не менее, они сказали, что появились новые идеи. Я так понимаю, они приехали за этими идеями в Москву, получили эти новые идеи, поехали обсуждать их с Зеленским. Вот, собственно говоря, основная миссия их. То есть, пока что прорыва не видно, но в конечном итоге, ведь и Владимир Владимирович Путин на днях говорил, что мы должны понимать, что в конечном итоге действительно договариваться должна Украина и Россия. То есть, в любом случае, то есть, подписывать финальные документы будут они. И тут надо понимать, что там вот у всех участников этих переговоров, заседаний, есть абсолютно разные, порой противоположные позиции. Мы же видим, Зеленский всегда на встречу с американцами подтягивает и европейцев, как и вчера это было, да? И когда он приезжает в Америку идти, значит, в логово, ну, в Белый дом, в смысле, вот, он всегда пытается там тоже притянуть какого-нибудь Стуба, там, я не знаю, Рютте, ну, кого-нибудь из Европы, чтобы не так страшно было против Трампа и Венса, как он однажды рискнул зайти в эту клетку, да, вот. А насчет позиции Европы тут никаких иллюзий быть не может. Сегодня, кстати, газета «Таймс» вышла с редакционной статьей, значит, где выставляет, ну, даже как наставляет переговорную команду Соединенных Штатов Америки, Виткофа и Кутнера. То есть дает им такие указания, подчеркиваю, редакционная статья, где говорит, ну, в любом соглашении с Россией должно быть закреплено, что Россия – это зло, а Украина, значит, борется за справедливость. Вы можете себе представить, да, что Россия подписала подобное соглашение. Да?
3: Шикарно. Вот, да.
1: Выставляет такое, значит, условие и в итоге четко формулирует. В любом случае Россия должна проиграть эту войну. Все. Конец цитаты. Вот, вот и все. Вот позиция Европы, британцев, всех этих товарищей. И они будут делать все от себя зависящее, чтобы эта война продолжилась, ну, как можно дольше. Потому что для Европы, для европейцев, для русофобов европейских это золотая, золотой шанс, золотая возможность, уникальная, когда руками, в общем-то, не самых любимых ими украинцев, можно убивать русских, причем вы же видите, как они мечтательно говорят об этом, да, там вспомните того же корреспондента Франкфурта Альгемайна недавно, как мы можем помочь вам убить побольше русских. Вот, собственно говоря, в чем цель этой Европы. И они будут срывать любые договоренности столько, сколько им потребуется, столько, сколько будет такая возможность.
3: Да. Владимир Владимирович, вопрос есть к вам. Что, да, от Григория, что такое говорят в Киеве, что представители США уезжают довольными, на ваш взгляд?
1: Ну, вы видите, их же спросили, их напрямую спросили, чем так довольны. Они вот получили такое ностальгические воспоминания о том, как ездить на поездах, о чем Витков сказал, что вспомнил, и как я к бабушке во Флориде ехал на поезде. Вот, то есть они вот получили такой, для Кушнера, наверное, это вообще первый опыт езды на таком виде.
3: Я в поезду видел.
1: Вот. Так что у них такая экзотика получилась, в общем-то. Не думаю, что они будут стремиться повторить этот опыт, но, знаете, для раза такого вот путешествия, все равно, что там, как я не знаю, вот люди едут там на гондолах в Венецию покататься или там в джунгли какие-нибудь там пройтись тропами неизвестными.
3: На обезьян посмотреть там, да.
1: Да, вот они съездили, посмотрели, довольны, наконец-то галочку поставили, а то, что все время упрекали. Почему это вы в Москву ездите, а в Киев нет. Собственно говоря, когда они затевали этот институт спецпредставителя по Украине, для этого Шкеллога, помните такого еще, да? Его же туда сделали вторым спецпредставителем. То есть, по сути, все переговоры поручили Виткову и Кушнеру, а Киту Келлогу, поскольку у него бизнес-интересы через дочку были на Украине завязаны, ему сказали, а ты вот езжай на Украину, туда-сюда, катайся, ничего не решай все равно, да, не дадим тебе такой возможности, но катайся. И вот получается, как бы один спецпредставитель в Москву ездит, другой в Киев, все вроде как логично. А когда Келлог ушел в отставку или его ушли, вот, то он-то продолжил ездить. Но вот к Виткову появились вопросы.
3: Да, еще был некий, простите за выражение, Дрискол, вот, который тоже на днях ушел в отставку. И, в общем...
1: Ну, они все там дрищут периодически, да. Так что... Вы, кстати, обсуждали насчет бродячих собак, да, и что там с ними делают. Я с удовольствием посмотрел, на BBC появилось обсуждение того, как наша газета «Аргументы и факты» советуют, что делать в лесу при встрече с медведем. И вот это... Я смотрю...
3: Я очень вспомнил этот.
1: Да-да-да, я про колокольчики тоже сразу вспомнил. Палку с колокольчиком. Вот. И так что, видите, вот в Британии заинтересовались встречами с медведями нашими.
3: Ага. Хорошо.
2: Вы постоянно следите за западными СМИ. Там как сейчас изменилось ли, ну, изменились ли оценки состояния дел на фронте? Или по-прежнему Украина побеждает?
1: Вы знаете, Практически вот этот тезис насчет того, что Украина побеждает, сошел на нет. То есть, если весной, в начале лета эту байку повторяли все, когда там запустил Институт изучения войны имени Вики Нуланд, да, что якобы Украина за какой-то там месяц отбила территории больше, чем Россия завоевала, тут надо же понимать, да, вот, вот многие кинулись ее повторять, при этом никто не мог назвать ни одного населенного пункта, который якобы освободила Украина. Просто они взяли всю серую зону, которую раньше признавали серой, да, зарисовали вдруг в украинские цвета, в степях в основном, и объявили это якобы освобожденной территорией. Ну, на месяц, на два это сработало. Сейчас они потихонечку вернули всю эту территорию, значит, в прежние краски, как-то так тихо очень, но уже, да, действительно о том, что Украина побеждает, Россия проигрывает, говорит все меньше людей. Ну, там по инерции прибалты повторяют, вот Кая Каллас сравнительно недавно заявила что-то такое, но, в принципе, в газетах как бы забыли уже о том, что Украина побеждает, и теперь доказывают, Россия за это лето завоевала гораздо меньше, чем обычно, чем в такие же периоды предыдущих годов. Атака России, наступление, летнее наступление России захлебнулось. Оказывается, было летнее наступление, хотя они до этого доказывали, что Россия отступает. Да? Вот. Ну и в таком духе. То есть вернулись к прежнему нарративу о том, что у России проблемы на фронте и так далее. Но да, чуть-чуть оценки изменились, но не скажу, что значительно. В любом случае тянуть войну до вот какого угодно уровня они будут требовать от Украины, от Зеленского очень долго.
2: А что сейчас в Европе по поводу, может быть, тоже новые какие-то веяния есть по поводу отправки живущих там украинцев, мужчин обратно в страну происхождения?
1: Это очень активно обсуждается, причем уже на официальном уровне, уже в некоторых странах лишили возможности мужчинам призывного возраста получать вид на жительство. Вот в Дании свежий пример, до этого в Польше было принято подобное решение. Тем более получать пособие государственные. То есть, я смотрю, сейчас Европейская комиссия подготовила и доклад, сколько мужчин призывного возраста находятся на территории Европы. Больше миллиона, кстати, оказалось украинских граждан. Вот. Это свидетельствует о том, что вопрос этот активным образом мониторится и изучается. Тут, конечно, когда встает вопрос о том, чтобы их отправлять насильно обратно на Украину, с этим пока что проблематично, поскольку сразу вспоминают про права человека, про защиту беженцев, местное внутреннее законодательство в этом плане не позволяет это делать. Но то, что уже ограничили прием, это факт, и то, что обсуждаются меры по выдавливанию постепенному этих мужчин обратно на Украину, ну, в качестве пушечного мяса, само собой, это факт. То есть обсуждается очень активным образом.
2: Ну, кстати, по поводу беженцев, вот эта вся ситуация с Испанией, мы помним вот это вот Сейта, да, когда там высадилось большое количество беженцев, они же там в значительной степени так и не уехали. И там, в общем, я так понимаю, идет такая серьезная, можно как ее назвать, политическая дискуссия по поводу того, имеют ли они право остаться или не имеют, и как их высылать, и куда.
1: Иута легче, в том смысле, что, ну, во-первых, там очень многие просто посидели и вынуждены были вернуться, потому что кушать очень хотелось, да, их же там приняли не очень приветливо сразу с порога, вот, они как бы ворвались, и вот сели там радостно, ну, день-два посидели, то есть всяким там активистам, которые, знаете, вовсю их кормили, одевали и ублажали, их тоже многих не допустили туда, вот, и, соответственно, многие вернулись сразу, буквально. А в принципе, если бы это было, конечно, на материковой части Испании или какого-то другого европейского государства, то это стало бы действительно проблемой, серьезной проблемой. И сейчас вот такая проблема существует в той же Британии, где не знают, что делать с этими мигрантами, прибывающими все больше и больше на лодочках. и много в этом плане там шуток. То есть они реально не знают, что с ними делать. С украинцами, видите, придумывают для них особые правила пребывания. Причем, вы же понимаете, тут тоже очень интересно получается. Вот приезжают какие-нибудь беженцы из Сирии, там, Сомали, откуда угодно в Европу, получают статус беженца, проходит какое-то время в разных странах по-разному, ну, там, от 5 до 8 лет, скажем, и они уже получают гражданство или подданство, да. А вот в случае с украинцами, в большинстве случаев с украинцами, это не срабатывает. То есть там, когда те получают вид, ну, статус беженца, то для них срабатывают особые европейские правила, вот созданные исключительно для украинцев. И когда многие уже живут, соответственно, лет 5, скоро уже по этим правилам, но на них этот срок не распространяется. Как только отменят статус беженца, вот этот временного приема для украинцев, получается, что у них не засчитывается стаж пребывания в этой стране. И это действительно очень давит на некоторых этих беженцев. Они, я читаю много интервью с ними там в Европе, да, уже там дети выросли, да, уже в школу пошли, уже говорят там на языках местного населения, уже свой бизнес какой-то заимели, ну, или как минимум обросли там связями и так далее. Но вот как там недавно я читал интервью одной такой, по-моему, опять-таки в датской прессе, одной такой украинки, она говорит, вот и есть возможности там в ипотеку квартиру взять и прочее. Говорит, а зачем, да, если у тебя нет никаких гарантий, что ты там останешься. То есть вот в этом плане украинцы вроде бы их встретили так хорошо, радушно, вроде так все были довольны первые месяцы. Но, видите, тем не менее, это радушие оборачивается тем, что вот либо на фронт давайте погибайте, да, либо в конечном итоге, когда все закончится, вот возвращайтесь в эти самые свои территории. Сейчас, опять-таки, в некоторых странах пошли принимать постановление закона о том, что часть областей признать, областей Украины, признать безопасными для проживания. И, значит, вот те выходцы, там, скажем, из Киева, Львовской области, там, и так далее, они могут спокойно жить, возвращаться. Вот их лишают пособий, их лишают возможности приезжать из этих регионов, что тоже, конечно, у них вызывает массу вопросов. На мой взгляд, чем больше с Украины уедет людей туда, в Европу, тем лучше сейчас и для нас, и для этих людей. И в конечном итоге, я думаю, что надо им стараться помогать в этом смысле.
2: Понятно, Трофим.
3: Да, я хотел, там у нас вопросы, сейчас я посмотрю, я хотел еще один вопрос поднять, вернуть чуть назад. Нет, есть еще вопрос от Игоря Дема. Зачем Рэдклиффу в Москве военный Боинг С-17А Глобмастер грузоподъемностью 78 тонн? Мог ли он тайно привезти Мадуро с семьей в рамках сделки с Трампом?
1: Вы думаете, Мадуро...
3: Теория заговора тяжелый, процветает, да, прям
1: вообще. Такой тяжелый, да, чтобы его вести...
3: 78 тонн, ну-ка, он большой, не маленький же, дядька-то,
1: ну,
3: такой,
1: ну, приличный. Ну, понятно, но не
3: там
1: настолько.
3: Семья еще у него...
1: Может, они за телами американцев приезжали, которых с Украины привезли. Ну, так, но... Наверное, надо было действительно для безопасности, я ж не знаю. Во всяком случае, видите, так все обратили внимание, а прилетел бы обычно. Обычным самолетиком, то, глядишь, и не
3: никто
1: было.
3: Никто не заметил.
1: Тут вопрос, конечно, был связан с безопасностью. Все-таки не часто у нас сейчас самолеты из Прибалтики летят в Москву, согласитесь, да?
3: Да.
1: И, соответственно, когда ты совершаешь такой полет, то сразу возникает вопрос, а не будет ли случайного какого-нибудь запуска ПВО по воздушной цели из страны недружественной, да, не будет ли какой-то ошибки. И в этом смысле, конечно, я думаю, военные самолеты подобного рода, они защищены лучше, и, соответственно, могут сработать и системы оповещения вовремя, и безопасности. Может быть, это сыграло свою роль при определении вот вида транспорта, на котором лететь. Но, опять-таки, версии я слышал разные, в том числе самые фантастические.
3: Ну, это да, ну просто есть же еще и штатные самолеты. Вот если посмотреть на перемещение наших, например, высокопоставленных военных, у них к каждому из них привязана группа самолетов, на которых они перемещаются. И эти самолеты все военные. То есть это нормально абсолютно. Не то, что это какая-то теория заговора. Там этот самый Ил какой-то там у нас 76-й привязан там, к такому-то офицеру высокопоставленному, он на нем летает, ну, то в Африку, то в Азию.
1: Ну, Квитков вряд ли специально привязали военный самолет.
3: Кретклифу.
1: Кретклиф, это же глава ЦРУ.
3: Да. За ним вполне себе может быть привязан военный самолет, вполне.
1: Тут особый протокол, конечно, срабатывает. В любом случае, опять-таки говорю, что из Прибалтики не часто к нам сейчас самолеты залетают, так что нужны были особые меры безопасности.
3: Да, аккуратненько надо было. Да. Так, ну что, я-то тоже хотел про самолет, честно говоря, спросить. А, еще вот к вам один вопрос есть. Ладно, про самолет подождет. Что там с нашим аналогом Старлинка? Спрашивают почему-то вас. Враги писали, что не получилось, или фейки опять гонят. Владимир Владимирович, все давайте получилось. За наш аналог Старлинка тоже с вас.
1: Вы знаете, я вот сейчас хотел было сказать, я не специалист, а потом подумал, ну, подождите, я ж как бы моя военно-учетная специальность – оператор станции космической связи.
3: А, так по прямому назначению вопрос-то вообще.
1: Вот. Я, правда, отслужил в 88-м году, и с тех пор, честно говоря, я думаю, что многое тактико-технических данных изменилось с тех пор. Вот. Но я вам хочу сказать, это уже давно не военная тайна, да, вот чем занимались мы там, сидя в казахских степях, мешали запуску космической программы Китая, Китайской Народной Республики. Опять-таки, каюсь, да, я перед китайцами извинялся уже, будучи в том числе и в Китае. Они приняли мои извинения. Ну, что делать? Противники тогда были. Я к тому, что я уверен, что нашей космической программе, конечно, тоже создают помехи. И я думаю, что в этом плане уже нынешние специалисты должны будут разбираться.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов

«Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Новые шаги по урегулированию украинского конфликта будут озвучены в ближайшее время. Вертолеты отправят на поиск альпинистов, попавших под лавину в Кабардино-Балкарии. Российский премьер назвал историческим событием открытие автомобильного моста на границе с КНДР. Подробности далее. Зять американского лидера Джаред Кушнер положительно оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Было задано много вопросов, цитирует Кушнера Wall Street Journal. Издание со ссылкой на источник в Белом доме отмечает, что следующие шаги по урегулированию украинского конфликта будут объявлены уже в ближайшие недели. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером прошла 5 сентября в Кремле. Она длилась больше 3 часов. После Москвы переговорщики посетили Киев, где к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня американские переговорщики вылетели в Штаты из польского города Жешува. Места дислокации американских РСМД в Норвегии станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России, заявили в МИД страны. Там отметили, что Москва расценивает появление комплексов как еще один шаг в череде остро дестабилизирующих действий НАТО. Появление наземных средств РСМД в США в Европе обнулит предпосылки для разговора по стратегической стабильности, считают в российском МИД. Два вертолета направят на поиск альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии. Воздушные суда приступят к работам, как только позволит погода, сообщает главком ЧС по республике. В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По данным спасателей, 11 человек погибли, 6 пострадали. Судьба еще 6 человек остается неизвестной. 15 домов уничтожено огнем в садовом товариществе «Заря» в Соль-Илецком округе Оренбургской области. Еще 15 строений повреждены, сообщили РИА Новости в МЧС. Отмечается, что тушение пожара осложняет сухая, жаркая погода и порывы ветра до 18 метров в секунду. Огонь с территории СНТ перекинулся на лесной массив, добавляет МЧС. Новый мост на границе России и КНДР придаст импульс развитию отношений двух стран в разных сферах, в частности, откроет хорошие перспективы для туризма, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон сегодня по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Мишустин отметил усилия России по наращиванию логистических мощностей на Дальнем Востоке, а также создание дополнительных возможностей для укрепления межрегиональных связей и производственной кооперации. Все это приведет к созданию новых рабочих мест, уверен глава Кабмина. РИА Новости совместно с МВД и МИД запускает специальный проект «Код из СМС» по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием. В рамках спецпроекта агентство будет публиковать информацию о схемах работы злоумышленников и способах их избежать, рекомендации по защите детей и пожилых людей, официальные данные о киберпреступлениях, а также факты об иностранных преступных хакерских группировках, действующих против российских граждан. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Лайф.
2: Получил да. Хорошо.
3: Продолжаем наш эфир. Понедельник, 7 сентября, 11:04, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». И к нам присоединяется великолепная Кира Львовна Сазонова. Доктор юридических наук, юрист-международник, политолог, замечательный человек. Доброе утро.
4: Спасибо большое за столь приятное поздравление. Всем здравствуйте.
3: Доброе утро. Кира Львовна, а позвольте начать с вопроса Григория Вилка, как обычно, он у нас, как у нас модно теперь говорить, хедлайнер. Так, вопрос Кире Львовне. Как считаете, для чего Нидерланды перевозят свой золотой запас? Готовятся к банкротству? А куда они что перевозят?
4: Нидерланды перевезли определенный процент, там около примерно там четвертой части своего, так сказать, золотого запаса из Нью-Йорка и Оттавы в город Лондон. И, в общем-то, вызвали массу, так сказать, эмоций, то есть, а что, так было можно или не можно, и вот, собственно, вот это как раз и есть инфоповод. На самом деле здесь, ну, ничего такого военного не происходит, то есть государства все равно остаются собственниками своих, так сказать, золотых слитков, могут их перемещать по миру так, как им хочется. Германия в свое время с 13 по 17 год, прям там за пятилетку, у них был просто такой там целая была операция, они перевозили тоже из Америки золото во Франкфурт. И вот сейчас это сделали Нидерланды. Здесь из обидного то, что это не репатриация золота, то есть Нидерланды не привезли золото свое к себе домой. А здесь именно перемещение из одного центра силы в другой центр силы. То есть здесь, конечно, Лондон выглядит таким выгодоприобретателем, поскольку действительно Лондон – это такая крупнейшая финансовая точка на карте именно относительно операции с золотом. То есть они там сразу выдают золотые счета, там можно, соответственно, торговать золотом, обменивать и прочее, прочее. Плюс у них считаются самые такие... То есть у них золото самое ликвидное с точки зрения того, какие там принимаются золотые слитки. То есть они таким образом еще и при перемещении они обновили сами слитки. То есть и маркировку, и все-все-все. То есть они часть просто перевезли того, что было, а часть продали и купили вот как раз в Лондоне вот это золото, золотые слитки высокого качества. Но это нам, в общем, говорит о том, что, во-первых, определенные, так сказать, тенденции, связанные с медленностью, отползанием с американского континента, они происходят. И это порой действия, которые звучат гораздо громче всех самых громких слов. То есть здесь как бы просто Нидерланды проголосовали ногами, что называется. И плюс, конечно, другие страны тоже, очевидно, ну, будут так вот потихонечку перемещать, перераспределять, выводить, просто потому что, ну, уж больно сейчас неспокойно на континенте под названием Северная Америка. Не так там все радужно, как Трамп рисует в своих соцсетях. Поэтому как бы государства пытаются себя максимально обезопасить, подложить, что называется, соломку. Ну и плюс, конечно, золото это такой, ну, я не скажу, что это вечный актив, но в эпоху вот этой вот такой пугающей слегка цифровизации, виртуализации, когда там капиталы Илона Маска скачут там плюс-минус несколько миллиардов в течение часа, и он там то триллионер, то он снова скромный миллиардер и прочее, прочее. То есть в эпоху вот этой виртуальной экономики иметь то, что действительно реально, то, что вот в формате такого, знаете, Скруджа Макдака, который пришел в свое хранилище и вот так вот, собственно, нырнул вот в эти вот золотые монеты. Вот примерно вот это сегодня понимает каждое государство. То есть, что реальный золотой запас – это действительно, ну, не вот прям гарантия всего хорошего, что будет в будущем, но это гарантия какая-никакая.
3: А, Кирилл Львовна, а зачем вообще держать золотой запас за границей? Вот этот вопрос меня терзает много лет. Зачем?
4: Потому что держать надо в разных местах для совершения операций. То есть если вы будете хранить золотой запас только у себя, ну, в общем-то, вот он просто лежит мертвым грузом. А как мы помним, в общем, деньги и вообще любые ценности, они должны работать. Поэтому держат там, где есть биржи, где можно быстро проводить различные процедуры. Вот, как я уже сказала выше, в Лондоне именно торговля золотом поставлена на такую очень широкую ногу. А, например, вот биржевики Нью-Йорка и Оттавы – это в основном как раз вот эти все виртуальные деньги, связанные там с фьючерсами и прочее. То есть вот та самая вот эта вот бестелесная цифровая экономика, а вот именно прям вот, чтобы реальный золотой слиток держать в руках с маркировкой и, соответственно, с ним проводить операции, это вот вам в Лондон для этого нужно. Поэтому те же самые Нидерланды, они имеют золото дома, они сохранили часть золота в Оттаве, часть золота в Нью-Йорке и часть перевезли в Лондон. То есть они вот это все разложили по вот этим вот корзинкам, ну и сейчас, видимо, будут пытаться как-то этим управлять. Просто, ну, действительно, так надежнее, чем все вот, например, отдать американцам, а потом, как бедняга Деголь, в свое время пытаться там это все выцарапать правдами и неправдами. Поэтому лучше вот так вот просто разложить все и потихонечку все это перераспределять.
5: Интересно. Да, там целый комплекс причин был, там, да, действительно, изначально удобно просто сделки осуществлять было, потому что можно было, надо было физически взять его, вынести оттуда, если он там находится, там крупнейшие рынки, плюс у них хранилища были, а этих не было, вот, плюс стратегическое доверие к партнеру и так далее, то есть это такая практика, в общем, обычная была, плюс иногда некоторые страны просто защищались таким образом от там переворота, например, военного, чтобы тебя не отобрали, а у тебя вот там, ну, допустим, ты, ну, условно, там, проамериканское правительство у тебя, и ты туда золотой запас отвез, и уже с тобой сложнее, как бы, тебя свергнуть, потому что у тебя как-то вот, так сказать, есть, кто тебя поддержит с той стороны,
4: но, и ничего у тебя, кстати, не отымут здесь. У того, вот что сейчас вот Петр озвучил, есть и минус, потому что, например, золото, да, золото венесуэльское хранилось как раз-таки в Банке Лондона, и когда англичане, американцы и вообще весь Запад не признали результаты последних венесуэльских выборов и не признали Мадуро президентом, а у них же там они толкали своего кандидата, этого Хуана Гуайдо, которого сегодня никто и не вспомнит. И как раз случился ковид, и Мадуро написал в Банк Лондона, что, значит, верните нам наше золото, мы его вывезем и купим вакцины. Нет, они сказали, а мы вас не признаем президентом, мы не можем государственные слитки вам отдать. И вот так, так вот.
5: Так это не Мадуро, правильно, но это не Мадуро же его туда положил, а положили до него, понятно. И это, собственно, дало США так рычаг, который вот сейчас был успешно реализован, собственно. Теперь они будут по частям отдавать, да. Там все. Да, то есть политический аспект здесь тоже присутствует. Кира Львовна, хотел вам задать вопрос. Вот мы тут обсуждали, нам зрители задавали вопрос по поводу отечественных спутников. На прошлой неделе Украина обратилась в международный, через Организацию Объединенных Наций, в Международный союз электросвязи с просьбой исключить Украину из зоны обслуживания лучей российской спутниковой системы «Рассвет». Она должна заработать на полную мощность в следующем году, в 2027-м, и, очевидно, будет, значит, интернет спутниковый предоставлять в том числе и на территории Украины. Ну, например, на тех территориях, которые по нашей конституции уже в составе России, а по конституции, ну, понятно, да? Вот, понятно, что это не просто интернет, а это, собственно, работа беспилотников, которые вызывают...
4: Да.
5: Да, просто это вызывает сейчас ужас там у всего украинского руководства. Они не видят, как они этому могут противостоять, кроме вот каких-то международных обращений. Потому что, ну, понятно, что сбить спутники нельзя, а куда они там светят, это, в общем, так сказать, давайте там разбираться. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность у Международного союза электросвязи принудить Россию какими-либо мерами, я не знаю, там, к вот, ограничению работы этих спутников на территории Украины, или такой возможности нет?
4: Дело в том, что на прошлой неделе в еще одну ООНовскую организацию написала Украина, и тоже как бы смежная тема, они написали в ИКАО, Международную организацию гражданской авиации, вот как раз на тему вот этого предупреждения о том, что, значит, я... Там через какое-то время в воздухе Российской Федерации будет неспокойно, поэтому, значит, вот мы тут предупреждаем. То есть вообще, если посмотреть на... Одну из стратегий украинского руководства, они по максимуму пользуются всеми площадками, какие есть, в том числе международно-правовыми. То есть это не значит, что они на это делают основную ставку, но если есть возможность какие-то неприятности доставить России таким способом, опять же, вот эта вся ситуация с арестом судна на Шпицбергене, где Норвегия ссылается на решение Гаагского трибунала, это тоже все вот часть вот этой схемы, что где-нибудь что-нибудь да выгорит. Что касается ИКАО, что касается МСЭ, Международного союза электросвязи, это точно такие же специализированные учреждения ООН, как и там все вот эти вот ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО и прочее. То есть у них компетенция ровно такая, какую дали им государство, и бюджет ровно такой, какой государство согласовали. То есть никакой наднациональной функции, связанной с тем, чтобы как-то заставить государство, у них нет. Именно поэтому ВОЗ во времена ковида никак не могла заставить государство закрыть границы и ввести уже карантин, наконец-таки. Они сами это все делали абсолютно самостоятельно. Именно поэтому ИКАО никак не может повлиять на открытие, либо закрытие, либо что-то еще, какие-то опции, связанные с воздушным пространством Российской Федерации. И то же самое касается работы спутниковых группировок, причем как российских, так и любых других. То есть Международный союз электросвязи не может отдать никакого прямого приказа, но это не значит, что он не может, например, дать какие-то рекомендации. А вот уже дальше суверенные государства могут постараться, сославшись на эти рекомендации, что-то делать от себя лично. То есть это все делается, как правило, для того, чтобы было, так сказать, куда сделать вот этот вот, вот эту отсылку, вот этот референс. И это, ну, считается, что как-то укрепляет позицию. Ну, то есть точно так же, как просто, например, вот ввести санкции ни с чего, вроде как не камильфо, нужен какой-то формальный повод. И этот повод просто-напросто находит и говорят, а вот за это мы введем вам санкции. То есть вот так вот, собственно, мы сегодня и живем.
5: Понятно. Интересно. То есть это скорее такое правовое обеспечение неких там последующих каких-нибудь когда-нибудь действий, как я понимаю.
4: Да, если вдруг пригодится для партнеров, я бы так сказала.
5: Ну да, как обоснование некое. Да. Хотя там же возникает и... А как вообще вот на сегодняшний день разбирается вопрос о признании и непризнании территории одной или другой страны? Ну вот, например, Украина скажет, мы там против того, чтобы Россия, я не знаю, осуществляла там чего-нибудь, да все что угодно вообще, в оккупированных ей территориях, на оккупированных ей территориях Украины, Донецкая там и так далее, Запорожская и прочее. А мы говорим, что это российские конституционные территории. Как международная организация, ну вот типа там электросвязи этого союза или еще что-то в этом случае себя ведет? Ну, например, Украина обращается в ИКАО с требованием прекратить, там, я не знаю, что, не в ИКАО, ладно, там, куда-нибудь, ну, куда, короче, там, чтобы самолеты не летали, условно. Что, как они рассматривают это?
4: Вы, может быть, удивитесь или расстроитесь, но на самом деле никак не рассматривают. То есть даже в рамках выделенной компетенции международные организации крайне ограничены в своих возможностях. Что уж говорить про какие-то политические решения, а признание – это, ну, абсолютно такой политический сюжет. Поэтому у нас признание выведено за пределы международно-правового регулирования, и все это отдается на откуп самим государствам. Именно поэтому, если, например, там, российский юрист или там, политолог сядет писать список, сколько в мире государств, он туда запишет и Палестину, и Абхазию, и Южную Осетию, а, например, американский специалист сядет писать такой же список. Он такой список напишет совершенно по-другому. Он туда запишет Республику Косово, он туда не запишет Абхазию, Палестину, Южную Осетию. То есть это все связано с национальной доктриной и с тем, как национальная школа права и политики решает тот или иной вопрос, как правило, это либо указы президента оформляют, либо это проходит через парламент. Но именно поэтому у нас везде в разных государствах абсолютно к вот этим вот сложным территориям, проблемным территориям абсолютно разные отношения. Точно так же, как и, например, везде совершенно разные списки террористических организаций и тоже абсолютно отличаются по своему, так сказать, составу. То есть это все чистый волюнтаризм современных суверенных государств, конечно, которые нельзя недооценивать, потому что иногда может показаться, что у нас так всего много, столько организаций, ну их реально сотни, и насколько уже, в общем-то, у нас высокий уровень развития и международно-правового сотрудничества, но по-прежнему над всем вот этим главными такими колоссами стоят государства с их суверенитетом, с их суверенной волей, и, в общем-то, они делают все, что хотят.
3: Хорошо. Кирилл Львовна, а скажите, пожалуйста, вот вы смотрели же ситуацию с, ну, в смысле, как наблюдали, да, приезд переговорщиков в США, Уитков, Кушнер, все вот это, не могу не задать вам вопрос, ваше вообще мнение, для чего это все и насколько успешно, потому что у меня создалось ощущение, что они из Киева уехали немножко посланными куда подальше с их инициативами мирными, ну, в смысле, с трамповскими. У вас не сложилось такого ощущения?
4: Ну, в целом, из того, что просочилось в СМИ и как бы по линии приезда в Российскую Федерацию и по линии приезда в Украину, совершенно очевидно, что никакого прорыва не произошло. Хотя мне кажется, что там тому же Уиткофу вот эти вот гастротуры в Российскую Федерацию, в общем, достаточно приятны, потому что, ну, всегда какой-то новый ресторан.
3: Опять же, да.
4: Да, там да. Италии, там чебуреки, что там он еще потребляет. Ну, то есть, плюс, опять же, там для того же Кушнера это тоже, в общем-то, высокий статус переговорщика, а не просто там один из, так сказать, родственников Дональда Трампа и там муж его дочери и прочее. То есть, в общем, здесь все довольны. Участвующие стороны, но опять же, вот из того, что какие-то отдельные там фразы, вот я видела, там, что предлагалось и прочее, ну, совершенно очевидно, что команда, которая писала именно пакет американских предложений, она пытается подменить второстепенное первостепенным и взять количеством. То есть действительно там в этом переговорном блоке были важные, безусловно, вопросы из серии, там, вопрос статуса русского языка на Украине. Важно ли это? Ну да, конечно. Или там, значит, статус УПЦ. Важно ли это? Ну, безусловно. Но является ли вот это все как бы главным предметом спора и конфликта? Конечно, нет. Именно поэтому, пока не случится какой-то статус-кво на земле, любые вот эти вот визиты, переговоры, Стамбулы, Эмираты, приезды в Россию и как бы там параллельно в Киев, они ничего не дадут в плане прорыва. Это не значит, что это плохо, что все это происходит. То есть любой все-таки диалог, наверное, ну, что-то в себе несет, и по каким-то крупицам переговорщики все равно видят, где там слабина, где там есть какое-то, возможно, ну, пространство для компромисса и прочее, прочее. Но ожидать как бы из этого какого-то прям вот такого невероятного результата, ну, очень преждевременно, на мой взгляд, это мягко говоря.
3: Угу, то есть ждем, смотрим, наблюдаем. Вопрос вам. Как понимать японский демарш про вину СССР за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Посла вызовут, Старкова Елена спрашивает.
4: Ну, это, знаете, как у Чебурашки. Мы строили-строили и, наконец, построили. Вот японцы, они 80 лет шли в рамках определенной парадигмы и дошли, в общем-то, до логического, на самом деле, вывода, из логического, из всего того, что они вот как бы десятилетиями говорили, убеждали и так далее. То есть за счет того, что, ну вот представьте, вот была такая вот нация хищников, самураев, которые в один день просто взяли и вырвали все зубы и сказали им: хищники, хищники, вы теперь травоядные, вот учитесь вот обрывать кустики. И они стали учиться, и при этом им поставили еще такого надсмотрщика с плеткой, и это был, собственно, тот самый, так сказать, действующий герой, который их бомбил. И вот здесь такая какая-то причудливая смесь из стокгольмского синдрома, и вот этой вот, ну, объективно очень сильной травмы перехода с вот этой милитаристской гордости к вот этому пацифизму такому подчеркнутому. И конституцию-то у них поменяли в 49-м году. И 9-ю статью туда включили. И когда они попытались хотя бы там уже там через фильмы, мультики, манго, аниме и прочее, попытались как-то вот эту боль отрефлексировать, сделали вот это чудовище Годзилла, который, значит, там вылазит из пучин океана, потому что американские ученые провели опыты, и даже тут американцы им не дали, так сказать, вот на эту тему попереживать, потому что это не должны быть американские ученые, просто в море проснулся какой-то страшный зверь и так далее. А вот теперь вот представьте, умножьте все это на десятилетия, что вот у вас постоянно вот эту травму утрамбовывают. Вы не говорите о том, кто бомбил, не акцентируете, как бомбили. Да, там вы чтите память вот этих вот хибакуся, которые пострадали от, собственно, бомб «Малыш и толстяк». Но вы все равно все время находитесь вот в этом вот внутреннем каком-то клинче, и вы все время вот в этой вот дикой зависимости от того, кто, собственно, вам вот эту боль принес в свое время. И действительно ведь вывод вот этого профессора он удивительный. То есть, да, американцы нас бомбили, ну а почему они нас бомбили? Они были вынуждены нас бомбить, потому что, ну, очевидно, что советская агрессия в данном случае была неизбежна, и вот поэтому они должны были как бы среагировать и вот так вот превентивно все сделать. То есть, ну, на самом деле, кроме вот какого-то чувства стыда, смешанного с жалостью, к японцам нет, потому что, ну, ведь когда-то ведь действительно была такая великая нация воинов, и вот то, как их, во что их превратили американцы за вот эти вот десятилетия своего ядерного зонтика и вообще вот этого морального, прежде всего, прессинга невероятного, вот этого навязанного пацифизма и прочее, как они сейчас это пытаются с себя скинуть и говорить, что нет, мы сейчас будем оружием торговать и будем армию свою создавать и укреплять и так далее. Ну вот периодически, естественно, будут вот такие профессора появляться и вот такие вот крышесносные, не побоюсь этого слова, заявления выдавать. К этому надо быть готовым. Это все часть коллективной травмы.
3: Спасибо большое, Кельвон. Мы уходим сейчас с радио. Один вопрос еще будет вам за пределами радиоэфира. Не успел я его вам задать, который тут у нас был задан нашими зрителями.
0: Изолента Лайф.

0: Планы Берлина по созданию арсенала ракет. Контекст. Если Германия создаст дальнобойные средства поражения, Россия будет считать места их дислокации законными военными целями. Эти действия станут рассматриваться как непосредственная угроза нашей стране и союзному государству. Об этом заявили в российском посольстве в столице ФРГ. Берлин не скрывает, что намерен создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Отдельное направление – формирование многоуровневого ракетного потенциала. Он будет состоять из крылатых ракет, гиперзвукового оружия, средств поражения иностранного производства и высокоточного ракетного вооружения дальностью около 2000 километров. Проект будет реализован совместно с Францией и Великобританией при участии Украины, готовой предложить собственные ноу-хау. Дальнобойные ракеты способны наносить удары по глубокому тылу противника. Берлин в таком качестве видит Российскую Федерацию. С помощью ракетного потенциала ФРГ хочет компенсировать отсутствие ядерного оружия. При этом готова инвестировать в британскую ядерную программу. СВР со ссылкой на военных экспертов НАТО недавно сообщила, что Германия может за год создать и собственную смертоносную бомбу.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия расценивает появление в Норвегии американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, как еще один шаг в череде острых дестабилизирующих действий НАТО. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны демонстративно выпячивается. Места дислокации американских ракетных комплексов в Норвегии станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России, добавила Захарова. Она констатировала также, что появление американских наземных РСМД в Европе обнуляет предпосылки для диалога с США по теме стратегической стабильности. Купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе Тамбовской области загорелся в результате атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, пожар на высоте 40 метров быстро потушили. Первышов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно совершают атаки против мирных жителей, бьют не только по жилым домам, но и по храмам. Два вертолета направят на поиск альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии. Воздушные суда приступят к работе, как только позволит погода, сообщает главком ЧС по республике. В воскресенье лавина накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. Погибли 11 человек, шестеро пострадали. Судьба еще шести неизвестна. Более 3 миллионов заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано на госуслугах, сообщили в Минцифре. Заявки поступают из 32 регионов, где будет применяться ДЭК. В лидерах Московская и Свердловская области, Алтайский край и Ростовская область, а также Чувашская республика. Минцифры добавили, чтобы принять участие в ДЭК, нужно подать заявление на госуслугах до 14 сентября включительно. Ресурсы дистанционного голосования внесены в белый список, то есть ими можно будет воспользоваться. Пользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней, от депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. Президент США Дональд Трамп продолжает череду переименований. Американский лидер опубликовал в соцсети карту штата Нью-Мексико, которую он переименовал в Нью-Америка. Губернатор штата Мишель Гришем, представляющая демократов, раскритиковала идею Трампа. Политик напомнила, что название Нью-Мексико появилось до того, как возникли Соединенные Штаты, и предположила, что подобными инициативами в Белом доме пытаются отвлечь внимание от военной операции против Ирана и роста цен на бензин. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
3: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Это я, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Это изолента живьем. Грегор Шпицын, наш друг из Германии, уже с нами в эфире. Грегор, еще раз доброе утро.
4: Доброе.
3: Для

0: наших радиослушателей, скажем. Вот. Ну, мы начали уже немножко говорить. Но давайте начнем с вопроса. Там же выборы в Германии судьбоносные, как я понимаю, в земельные какие-то органы власти. Можете рассказать о том, что происходит, какие результаты, что там правые, вот, что левые?
1: Да не
0: как там Мерц?
1: По идее бы, вроде бы, Саксония-Анхальт одна из самых небольших земель в Германии, да, там живет всего 2 миллиона 100 тысяч человек. Земля достаточно бедная, несмотря на то, что в ГДР, а еще раньше в Германии она вообще была один из центров, можно сказать, развития немецкого государства. Здесь, собственно, да, идеи протестантизма отсюда уходили, да, то есть Лютерштадт Виттенберг у нас здесь есть, собственно, Лютер, да, занимался, так сказать, развитием протестантской религии, да, вот это лютеранство. Вот. Но с тех пор, к сожалению, с момента объединения Германии здесь у нас только упадок, деградация и полный декаданс. То есть закрыли все промышленные предприятия, молодежь уехала еще в начале как бы 90-х, да, и сейчас продолжает уезжать. У нас вот феномен такой наблюдается. У нас очень мало молодых немецких девушек в земле, вот на Саксонии-Анхальт, потому что все практически девушки, которые достигают периода вступления в брак, развития, так сказать, отношений, да, устройства личной жизни, предпочитают уезжать и строить свою жизнь за пределами Саксонии-Анхальт. Вот. И земля в долгах, там 25 миллиардов евро у нее долг, вот, то есть на где-то 11 500 евро на каждого жителя приходится долга. В общем, регион депрессивный, откровенно говоря. И все вот эти годы, все 36 лет, что прошли с момента объединения, Берлин, по мнению граждан Саксонии-Анхальт, ну, скажем так, мягко говоря, пренебрегал интересами жителей этой земли и делал все, чтобы показать, что вот они как бы такая статистическая погрешность, и их интересы, они для Германии, ну, как сказать, не приоритетны. Вот, поэтому все это зрело, копилось, и в итоге вот трансформировалось в 43,8% голосов на выборы в Ландтаг за партию «Альтернатива для Германии», которая выступает за ограничение миграции, за такие здоровые патриотические ценности, за прагматизм в экономике, за вот, значит, упразднение, скажем так, вот этих всяких вот инициатив со стороны Берлина, которые только вредят немецкой экономике и не приносят ничего немецким гражданам. Вот, за реформу в школьной политике, чтобы было больше трансгендерного, меньше, точнее, прошу прощения, трансгендерного бреда, больше здравого смысла. И, например, они выступают за возможность ввести возможность домашнего обучения. Для Берлина это все просто такая вообще, это красная линия, трагедия. Так делать нельзя, потому что иначе государство лишится возможности влиять на умы, так сказать, будущих членов немецкого общества. Вот что там до дома вы им так наобразуете? Такой большой вопрос. Вот, и вчера у нас прошли выборы, соответственно, с астрономической явкой больше 70%, то есть пришли все, кто раньше не ходил на выборы практически, то есть такого никогда не было. К сожалению, пришли не только те, которые голосовали за альтернативу за Германию, но и пришли те, которые голосовали в рамках так называемого тактического голосования, то есть голосуй за кого угодно, только за демократическую партию, чтобы малые партии получили свои, прошли 5% барьер. В итоге получилось на круг больше мандатов, и альтернатива для Германии не смогла бы сформировать правительство абсолютного большинства, однопартийную коалицию. Вот, и, в общем, так и получилось. Сейчас альтернативе для Германии не хватает 1-2 голосов для формирования однопартийной коалиции. Придется, видимо, ей вступать в переговоры с коалиционными, с альянсом Сара Вагенкнехт. Возможно, конечно, это интересная такая будет политическая технология, однако, как показывает практика, вот партия, которая набрала чуть больше 5% голосов за то, чтобы дать возможность сформировать коалицию с ней, попросит несоизмеримо много. То есть мы это уже видели, например, на примере светофорной коалиции Олафа Шольца, когда ничтожная партия зеленых, которая там набрала, если не ошибаюсь, 15,1% голосов, она в итоге получила за вступление в коалицию пост вице-канцлера и пост министра иностранных дел. Это вообще просто было. Ну, это неслыханно. То есть люди из партии, которая набрала там фактически 2 миллиона голосов избирателей, ну, считать тех, кто имеет право голоса, тех, кто пришли на выборы, да, она фактически получила под свой контроль всю внешнюю политику и экономику. Ну, это неправильно. Вот, посмотрим, что, конечно, получится из всего этого, но хотелось бы, конечно, чтобы альтернатива для Германии получила возможность сформировать однопартийную коалицию, чтобы она показала, что может сделать политическая сила, обладающая мандатом доверия избирателей, да, большинства избирателей, без вот этих сдержек и противовесов, которые добавляют коалиционные партнеры, потому что проблема Германии, с моей точки зрения, она заключается в том, что очень сильно размывается ответственность этих коалиций. То есть ты всегда можешь сказать, что, а вы знаете, я вам обещал одно, оно не получилось, потому что вот у нас была коалиция, а с коалиционными партнерами нужно было договариваться, знаете, уступки, компромиссы, все такое. Ну вот, вот так.
2: Не смогла, как в том анекдоте. Да, не смогла. Не смогла я, не смогла. Да. А скажи, пожалуйста, вот АДГ, мы так много про него говорим, еще мы, у нас был их зампредседателя в 20-м, что ли, году, или в 21-м в эфире «Изоленты» очень давно. И, собственно говоря, с тех пор у них вообще опыт управления появился, ведь это же тоже важный момент. Одно дело, ты являешься партией, а с другой стороны, у тебя там есть опыт управления регионами, там, не знаю, городами, чем-то еще. Есть у них вообще это?
1: К сожалению, только на муниципальном уровне. То есть есть в Западной Германии, в Восточной Германии маленькие городки, где бургомистр у нас вроде бы от альтернативы для Германии, но опять-таки он работает в формате коалиции. То есть это там куча-куча компромиссов, и фактически он, ну, скажем так, может делать максимум на треть от того, что ему бы хотелось, может быть, да, вот в рамках реализации партийной программы собственной партии. Нет, работает так называемый брандмауэр, когда все партии центристы, да, все партии демократы, все, что правее, например, партии ХДС, ХСС, они считают правыми экстремистами. Да, ну, для левых экстремистов, типа Делинки, да, это по умолчанию. АДГ является такой красной тряпкой для БК. Поэтому с ними принципиально не сотрудничают, как, вот, знаете, в рамках такой средней подготовительной группы детского сада. Ой, вот ты плохой, я с тобой играть не буду, дружить, отдавай мои игрушки, все, мы с тобой вот не общаемся. Ну, примерно вот таким образом ведет себя партия ХДС-ХСС, да, которая партия Фридриха Мерца. Они прямо заявили, что мы не работаем ни с правыми экстремистами альтернативы для Германии, ни с левыми экстремистами Делинки. И вот мы такие все, как Д'Артаньян в белом пальто, то стоим, а в итоге у нас рейтинг фактически не обнуляется, а падает вдвое, например, да, в той же Саксонии-Анхальт. А у нашего канцлера он является 30% всего, фактически антирейтинг. Ну вот, так что куда мы таким манером заедем? С такими правящими.
2: А куда вы заедете таким манером? Вот нас же это очень сильно интересует. Европа там что, на грани краха, Германия вся вообще там стоит трепещет, или все нормально и все как раньше?
1: С экономикой таким макаром ничего хорошего не случится, естественно, все будет только хуже, потому что, например, те самые реформы Фридриха Мерца, он еще в прошлом году, в 2025-м, обещал так называемую осень реформ. Вот уже осень 2026-го, осень реформ так и не наступила. Не в том году, а в этом, судя по всему. Поэтому он бесит уже не только простых граждан, но уже бесит крупный бизнес, который ему уже, ну, предъявляют очень серьезно на всяких саммитах, мероприятиях. Вот. Ничего не происходит. Про бюрократию, которую там упразднить хотели уже много лет, ничего не упраздняется, становится только хуже. Экономический спад вроде бы слегка заметился, даже рост наметился на 0,3%, но это только в этом квартале, как дальше будет, тоже непонятно. Вот. Единственное, что позитивное, войны не будет, потому что с таким разбродом и шатанием в политических элитах какие-то принимать какие-то серьезные решения, вроде перевода экономики на военные рельсы, мобилизации, там, не знаю, развертывания такой системной пропаганды на государственном уровне, просто невозможно. Потому что политические элиты, они не обладают тем авторитетом, чтобы как бы повести за собой народ. А народ, он, в общем-то, видит, что происходит. И очень серьезный кризис недоверия к политическим элитам. Вот, поэтому вот этот позитивный момент. Но с экономикой будет дальше только хуже, к сожалению.
2: А общее положение Германии в Европе на данный момент, в Евросоюзе, оно ухудшилось, улучшилось или стабильно? И вообще как? Куда Германия внутри Евросоюза идет и к чему стремится?
1: Все здесь как было, так и осталось. Просто, смотрите, общая ситуация ухудшения, такой тренд на негатив, он остается. Но преимущество Германии в том, что она была, есть, в обозримом светлом будущем будет экономическим локомотивом и промышленным лидером всего Евросоюза. И если у остальных все будет хуже, то есть у Германии будет плохо, у остальных все будет еще хуже. То есть мы будем беднить все вместе, но Германия все равно будет становиться самым богатым, самым экономически сильным игроком. Поэтому в этом плане, наверное, как бы глобальная ситуация не изменилась, но вот денег у нас стало в карманах меньше.
2: Угу. А ситуация по северным потокам внутри Германии, какое вообще мнение у народа, у руководства? Это же большая потеря для Германии, потому что это же частично же было в управлении немецкого бизнеса, большие деньги.
1: Понимаете, Трофим, тут такое дело, если говорить на эту тему откровенно с людьми, есть люди, которые говорят, что да, действительно, это большая проблема, потому что ну, люди просто входили в школу на арифметику, даже на базовые математические действия. Если использовать дешевый российский газ для производства, предположим, ну, промышленного производства, автомобилей, там, химиндустрии, машиностроения, значит, получается просто 2 плюс 2 равно 4. То есть себестоимость немецкой продукции, она ниже получается, и она конкурентоспособнее на мировом рынке. Значит, мы продаем больше, получаем больше денег у нас в бюджет. Но люди, например, которые пронизаны зеленой идеологией, у них какая-то другая математика. Знаете, есть такая геометрия Лобачевского, где параллельные прямые не пересекаются. Вот примерно то же самое с мозгом зеленых. Там вот дважды два, оно четыре не равно. То есть это хорошо, что мы отказались от российского газа. Да. Ну, ты пытаешься людям объяснить, потом понимаешь, что здесь как бы фанатика, здесь знаете, такой вопрос веры скорее, да. То есть надо идти скорее в церковь там общаться с этим человеком. И уже понимаешь, что, наверное, тут даже уже... Скорее, тут психиатр только может помочь. Но есть, конечно, люди, которые понимают все, но, к сожалению, они не находятся у рычагов власти и не принимают политические решения. А те, которые у рычагов власти находятся, ты просто на них смотришь и думаешь, господи, вот этот дуб дерева, он министр, вот так, таким
2: образом. Красиво, да. Мы тут на днях, когда позавчера или третьего дня я в Москве писал, кино снимали, и там была как раз повестка про те интересы, которые в бизнесе имеют американские элиты, различные, ну, там, с фамилиями, со всеми названиями корпораций, короче, красиво сняли. А, так вот, я не знал этого, честно скажу, но оказывается, внутри Соединенных Штатов Америки очень большая доля, процент сейчас сходу не скажу, потому что много было цифр, чтобы не ошибиться, но очень большая доля бизнеса – это программное обеспечение, технологии и прочее для зеленой энергетики. То есть там сидят очень весьма себе авторитетные и небедные люди, которые и у власти, и у лобби, и везде, и они производят, их корпорации производят как раз вот это вот все. А основным покупателем является, внимание, барабанная дробь, Германская, хотел сказать, Демократическая Республика, ну, в общем, Германия. Вот такой интересный расклад получается.
1: Да, ну, понимаете, это же все лоббизм, с одной стороны, то есть государственные дотации на всю эту зеленую энергетику, то есть на разработки, опять-таки, дотируется все это для предприятий, плюс заносятся деньги лоббистам наверняка, которые сидят в министерствах, в Бундестаге, в разных комитетах, подкомитетах, плюс медиа в этом плане тоже так же работают, там тоже наверняка деньги отмываются. Ну, в общем, это тут отдельная тема.
2: Ну да, большая история, на самом деле большая история. И, кстати, ведь это же интересно, это конкуренция между российским газом и американскими технологиями. Происходит на территории Германии. Так, по большому-то счету.
1: Слушайте, тут, понимаете, ситуация еще какая. Проблема в том, что в свое время, когда немецкие бизнес-элиты принимали решение по поводу конфликта России и Украины, что делать, кого поддерживать, там просто поставили фактически перед фактом, показали цифры, да, вот взаимодействия на внешних рынках в США и с Россией. Вот на 2021 год, еще до начала СВО, чистого экспорта немецких товаров в США шло на 120 миллиардов евро, а в Россию всего на 26, если не ошибаюсь, там 22-26. Угу. Вот. при всем при этом, безусловно, и 150-миллионный рынок, который с удовольствием бы поглотил бы всю промышленную продукцию из Германии, например, автомобили, да, и там локомотивы, там, предположим, те же самые, и дешевые российские энергоносители из немецкого рынка, это тоже все было выгодно. Все это прекрасно все понимали. Но вот когда показали, что вот смотрите, вот здесь вот мы столько там продаем наших там тоже автомобилей, вот туда вот, там покупают столько там фармацевтика, там, химической индустрии, и вот здесь. Давайте делать выбор. Вот свой выбор они сделали, но потом оказалось, что все-таки в абсолютных цифрах не всегда правильно считать. Потому что потом еще пришел Трамп, потом получились эти запретительные пошлины, опять-таки, на немецкий автопром, плюс потом такие многомиллиардные потери от помощи Украине, плюс от разрыва экономических связей, плюс там подъем Китая, который фактически вытеснил локомотивы, так сказать, экспортной экономики Германии, продукты с мирового рынка. И, в общем, оказалось, что, может быть, вот с Россией было бы перспективнее, но уже поздно. Вот, умерла так умерла. Ну, посмотрим, как.
2: С Россией всегда перспективнее. Известный факт. Вопрос от наших зрителей. Значит, вопрос Грегору. На ваш взгляд, если у АДГ, мы все крутимся вокруг этой темы, есть ли у АДГ реальные шансы прийти к власти в Германии? Насколько кардинально изменится политика страны, в том числе по украинскому вопросу? Их заявление – это готовность к реальному пересмотру нынешнего курса или в большей степени политическая риторика для привлечения избирателей?
1: Значит, со второго вопроса, скорее всего, да. Я вообще, хотя я голосую за партию ДГ, я не являюсь ее сторонником, и я искренне считаю, что вот сейчас их стигматизируют, да, пресловутый Брандмауэр, правые экстремисты, ярлыки и так далее и тому подобное. Но вот стоит только партии ХДС, ХСС поманить просто пальцем, сказать, да вот, ребята, мы вот есть перспектива создания коалиции, они забудут и про восстановление отношений с Россией, там, и про восстановление Северного потока, и про культурные связи, и будут вести себя примерно так же, как Джорджия Мелони в Италии, да, которая, придя к власти, развернулась на 180 градусов, переобувшись в воздухе. Поэтому здесь я бы особо, честно сказать, на альтернативу для Германии не рассчитывал в этом плане. Дадут ли ей прийти к власти? Федеральные выборы у нас в 2029 году, если не будет досрочных, опять-таки, они существенно улучшат свои политические позиции, за них проголосуют больше, но у них не будет больше 50% там, или там достаточно голосов для формирования однопартийного правительства. А если с ними также будут обращаться, сказать, что давайте мы лучше сделаем большую коалицию из лебедя, рака и щуки, которые будут все друг друга ненавидеть, ни о чем не смогут договориться, но лишь бы не АДГ. Окей. То есть на следующих выборах, по крайней мере, у них 50% плюс один голос точно не будет. Если все избиратели поймут, что так вот дальше нельзя править, когда правит коалиция проигравших и не отвечает надеждам и чаяниям немецкого народа, вот через выборы тогда, возможно, конечно, уже подавляющая победа альтернативы для Германии, если партия до этого времени доживет, и если политический мейнстрим не примет волевое решение все-таки партию запретить, что также было бы большой ошибкой, которая привела бы к очень серьезным бы потрясением в политической жизни Германии, но такое тоже возможно. Вот. Поэтому нет, прихода к власти альтернативы для Германии в ближайшем будущем, на протяжении ближайших, наверное, 7 лет, я не вижу.
2: Не будет. Хорошо. Еще пару вопросов коротких. Смотрели ли фильм немецкого производства «Тихий лес»? Если да, то какая реакция была на него молодых немцев, если в курсе?
1: Не смотрел. Работы столько, что, честно сказать, смотреть
2: не до кино. Да, вопрос, который я тоже хотел сформулировать по-другому чуть, вроде говорили, что АДГ – это ультраправые, это же нацисты, по сути, или фашисты, что в них хорошего? Я хотел чуть по-другому сформулировать, это наш зритель спрашивает, что, может быть, действительно немецкие элиты, скажем так, боятся, что из-под АДГ, как в свое время из-под НСДАП, вылезет условный какой-нибудь фюрер? Когда-нибудь, не сейчас,
1: отвечу, а когда-нибудь. Отвечу нашему зрителю следующим образом. То, что партию АДГ называют правоэкстремистской, радикальной, чуть ли там не неофашистской, это, мягко говоря, не так, и я объясню, почему. Вот однажды, один раз в жизни я встречался с человеком из так называемого арийского братства. Если вы знаете, что это такое, я поясню, такая организация, скажем так, преступная на территории Северной Америки, которая вынуждена быть гораздо более жестокой, чем мексиканские бандиты, чем черные бандиты, чтобы выжить вот, собственно, среди вот этого, этого гангстерского всего этого ужаса США. Вот. Я, честно сказать, я человек 92 килограмма, в основном мускулов, да, я могу за себя постоять, но, встретившись с этим человеком, мне хотелось выпрыгнуть в окно и бежать километра три, оглядываясь. При том, что человек ко мне относился очень дружелюбно, видимо, подумал, что раз я немец и лысый, то есть как бы и здоровый, то я собрат по крови, как бы, да. Вот. Вот это был настоящий правый экстремист, который, от которого просто рядом было страшно находиться. И когда сравниваешь таких людей с обычными людьми, которые, как бы сказать, отстаивают политические идеалы, да, политическую программу, которая фактически является той же самой программой партии ХДС-ХСС только 40 лет назад, до того, как ХДС-ХСС начала размывать свою политическую платформу и разыгрывать, собственно, с электоратом социал-демократов. Вот, ну, это, ты понимаешь, что это просто навешивание ярлыков, стигматизация специально для того, чтобы очернить оппонента в глазах не разобравшихся избирателей. Вот, поэтому нет, никакие они не фашисты, никакие они не нацисты, они просто политические конъюнктурщики, которые, как флюгер, будут торговать своими политическими убеждениями к своей вящей выгоде. Вот и все. Я не говорю, что они идеальные, я говорю просто, что все остальные еще хуже. Поэтому, собственно, я за альтернативу для Германии собираюсь голосовать 20 сентября на выборах в Ландтаг Мекленбурга, Передней Померании.
2: Отлично. Мы все поняли. Очень четко и доходчиво.
0: Да. С наглядными, если можно по радио наглядно, но вполне себе примерами. Так что спасибо.
2: Хорошими, серьезными образами. Да, у нас в свое время же был Мюллер, Гер Мюллер в эфире. Вот как раз он тогда был зампредседателя, по-моему. Он был депутатом от АДГ в Бундестаге. Был у нас в эфире, и он как раз тоже говорил, что ярлыки вешаются оптом и в розницу, просто россыпью на АДГ. И сколько лет прошло, ничего не меняется. Вот. Ну, посмотрим. Потом, когда все выборы пройдут, закончатся, мы, думаю, встретимся в этой же студии, в этом же составе и обсудим, как все это было. А сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. До завтра. Завтра в 10 мы снова в эфире.

0: Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске полдень, в Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны сообщила, сколько бойцов находится в окружении в Харьковской области. Произведения Ломоносова и Державина исключили из программ русскоязычных школ Литвы. Заводам ЕС грозит потеря 300 тысяч рабочих мест до конца года. Подробности далее. Начну со срочных сообщений Министерства обороны. По данным ведомства, в окружении в Харьковской области находится около 1700 украинских боевиков. Войска севера продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожают ВСУ у Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки украинского дрона в селе Красный Октябрь Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. В Шебекинском округе сгорел частный дом и поврежден грузовой автомобиль. В городе Грайвороне один мирный житель погиб и еще один пострадал в результате детонации беспилотника. Всего за минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 17 округов. 3 человека погибли и 7 пострадали, сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Литературные произведения великого русского ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова исключили из программ русскоязычных школ Литвы. Решение принято по предложению премьер-министра Миндаугаса Синкевичуса, сообщают СМИ. Отмечается, что в программах также не осталось произведений русского поэта Гавриила Державина. Министерству образования поручено провести анализ программы и выяснить, какие еще авторы формируют установки учащихся из русского национального меньшинства и как конструируется их ценностный фундамент. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая с лекцией МГИМО, отметил новую публицистическую программу «Киселев» гендиректора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Премьера программы прошла 6 сентября на телеканале «Россия-1». В первом выпуске автор в том числе напомнил, как Запад после Второй мировой войны перешел на путь конфликта с Советским Союзом. Дмитрий Киселев вспомнил про 1949 год, когда американцы планировали разбомбить почти 300 советских городов, и только появление ядерной бомбы их успокоила, отметил Лавров. Он также подчеркнул, что еще до конца Второй мировой премьер Британии Уинстон Черчилль уже думал над операцией «Немыслимое», направленной против СССР. Программа «Киселев» будет выходить по воскресеньям в 22 часа по московскому времени. Евросоюз до конца года может потерять 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за конкуренции со стороны китайских производителей. Об этом пишет «Гардиан» со ссылкой на Ассоциацию металлотрейдеров Европы. Ее президент Александр Джулиус напомнил, что профицит торговли Китая с ЕС составляет рекордные 1 миллиард евро в день. Большая часть китайской продукции до сих пор не облагается пошлинами в Европе, а курс юаня недооценен. Еврометалл планирует сегодня провести акцию перед штаб квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, чтобы выразить опасения по поводу потери конкурентоспособности европейских промышленников. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». Макс, оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак, в студии «Радио Спутник». Начинается программа «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гилевич Дугин, философ, писатель в нашей на связи с нашей студией. Прошу прощения. Александр Гилевич, здравствуйте. Доброго здоровья.
3: Здравствуйте.
2: Начнем, ну, главная новость, разумеется, прямо вот-таки последних дней, которые обсуждают сейчас по обе стороны океана, очередная попытка посредников или, так или иначе, политических деятелей, а может быть и людей, приехавших с бизнес-интересами, хотя сейчас многие считают, что поскольку руководителем этой делегации формально считался Стивен Уиткоф, а не Джаред Кушнер, что здесь меньше бизнес-история, а больше именно политическая история. Но так или иначе, Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф совершили визит в Москву, затем совершили визит в Киев, после этого сделали некоторое количество политических заявлений, и, естественно, мой первый вопрос к вам. Ваша оценка этого двойного визита, этого вояжа этих двух представителей американского истеблишмента вместе с командой. И сразу вопрос вот туда же, что называется, вдогонку. На ваш взгляд, каковы вообще интересы Дональда Трампа и его команды в урегулировании этого процесса? Ну, вряд ли они гуманистические, так сказать, и миротворческие, или как минимум и только.
3: Я думаю, что у Трампа не так много последовательных линий вот сохранилось. Он во многом отказался от своей предвыборной программы. Но, тем не менее, вот надо отдать вот должное объективному положению вещей, что отношение к России у него принципиально не изменилось. Вот он не считал эту войну с нами, которую он ведет, кстати, это досталось ему в наследство от предшествующей администрации, он ее ведет, он поддерживает Украину, для него это свои, он воюет с нами, но это для него не приоритет. И вот в этом он действительно, если в чем-то его политика еще и отличается, ну, кроме оформления внешнего довольно экстравагантного от предшествующих, то в этом довольно последовательном придании украинскому конфликту второстепенного значения. В этом он последователен. И, в общем, с самого начала, и включая Анкоридж, и весь этот год, и вплоть до последних визитов Уиткофа и Кушнера, Трамп это демонстрирует. Он говорит, мне на Украину в целом наплевать. То есть для меня принципиален Ближний Восток, принципиально западная полусфера. Но это я вообще не понимаю. Объяснять, входить в детали я не собираюсь. Поэтому давайте побыстрее заканчивать его. И вот здесь такой вопрос, что он хочет его побыстрее закончить. И когда он посылает Кушнера и Уиткофа, это просто его родственники, можно так сказать. Его партнеры экономические, его родственники, так и есть, Кушнер его родственник. Вот он посылает, он говорит, они передают вот то, что Трамп хочет действительно от этой ситуации. Он не хочет воевать, ему это неинтересно. Конечно, он не собирается сдавать Украину. Он продолжает военным образом его администрация помогать. А вот когда приезжает в Москву Рэдклифф, как представитель ЦРУ, это уже почти, если угодно, Deep State, который, в общем-то, Трампа видит как временщика Deep State, который там, в общем, грозился с ним, с Deep State разобраться, не смог, не получил, это уже точно. И поэтому я думаю, что разговор с Рэдклиффом существенно отличался по своему тону даже, чем разговор с Уиткофом и с Кушнером. Потому что это две инстанции. Одна, которая воюет с нами и собирается вести войну, это до конца, до нашего стратегического поражения. Увы, это ЦРУ, это военно-промышленный комплекс США, Deep State. И Трамп, который присылает своих уже доверенных людей, таких стряпчих, полномочных представителей бизнеса, такого непатистского, по его пониманию, внутренней политики, которые транслируют немного другую идею. Но видя, сопоставляя и тот, и другой посыл, и Рэдклиффа, и Уиткофа с Кушнером, я думаю, наше руководство делает совершенно правильный выбор, абсолютно правильный вывод, что надо протранслировать Трампу, первое, что мы готовы на прекращение конфликта. Этот полностью, он хочет это услышать. Он послал Уиткофа и Кушнера только для того, чтобы услышать из Кремля такой как бы ответ. Мы склонны, мы настроены на то, чтобы конфликт закончить. Вот это он получает. Теперь, когда мы говорим, на каких условиях мы хотим закончить этот конфликт, все западные комментарии, у нас вообще об этом почти не говорят, все западные комментарии сводятся к тому, что Путин как обещал, что его требования будут расти по мере успехов на фронте, так вот и происходит. То есть эти условия на сегодняшний день по прекращению конфликта, может быть, их даже преувеличивают на Западе, тоже по политическим соображениям, но Совершенно очевидно, что они более жесткие, чем те, которые были раньше. И в этом согласны абсолютно все комментаторы на Западе. Неважно, правда ли это или нет, важно, что они так думают. Вот что. Это в политике только так и строится. Поэтому можно сказать, что в медийном направлении так мы видим следующую картину в этом визите. Трамп послал своих представителей, может быть, чтобы смягчить явно ультимативную форму разговора Рэдклиффа, который представляет собой вообще другую атлантистскую, скажем, такую линию. Трамп многие вещи не контролирует, США, Deep State там контролирует, но он послал своих людей, чтобы они поговорили о том, как вот сегодня мы видим возможность остановки конфликта. И получил ответ, который хотел, вот что важно.
2: Александр Геевич.
3: После этого, да, они поехали в Киев. В Киеве они улыбались, ну это же бизнесмены, это же чистая сделка, они ничего личного, никакой геополитики. Они улыбались, они веселились в Мариинском дворце, кстати, построенном Великой Российской империи, в честь названной императрицы Великой Российской империи. Тоже очень символично. И, собственно говоря, совершенно очевидно, что Зеленский тоже все это понимает. Зеленский делает ставку на Deep State западный, который, возможно, ожидает, пока Трампа, в общем, не то что полномочия закончатся, когда его унесут или там ограничат после этих промежуточных выборов, которые совсем не скоро наступят. И, соответственно, поэтому он тянет время, Зеленский, он говорит, да-да, я тоже не против, чтобы не раздражать Трампа, да, я тоже готов, но только давайте европейских коллег вот привлечем, которые, безусловно, что они сделают, эти европейские коллеги, они немедленно ужесточат все условия этих переговоров, и все будет отложено. Зеленскому только это и надо.
2: Александр Гильевич, а давайте вот еще вот с нескольких сторон просто посмотрим в нескольких ракурсов на вот эти события, потому что просто любопытно ваша оценка, как бы если зайти как бы с разных направлений. Ну, многие говорят о том, что поскольку США, так сказать, юридически теперь уже посредством транснациональных компаний, таких как Monsanto или BlackRock или других, имеют серьезные активы на Украине, то во многом, если иметь в виду экономический аспект подобного рода визитов Кушнера и Уиткофа, это попытка сохранить эти активы за американцами и оговорить сохранение этих активов в случае завершения войны на Украине между Россией и Украиной на тех условиях, на которых она будет завершена, то есть на наших условиях. Можно ли с этой точки зрения считать, что Кушнер и Уитков продолжают ездить еще и потому, что Трампу важны хорошие отношения с этими самыми ТНК, и он в каком-то смысле и их интересы учитывает в этом конфликте?
3: Это тоже нельзя исключить и сбрасывать со счетов. Не думаю, что это первостепенно. Вот тут я думаю, вот на мой взгляд, я могу ошибаться, я думаю, что мы очень гибки в этом отношении. Отдайте нам Украину, мы предлагаем, или там ее значительную часть, лучше всю, примите наши условия. А вот с экономической точки зрения мы готовы проявить гибкость. Я думаю, что сильная, мощная Россия, которая будет контролировать непредсказуемую гуляй-поле, такое анархическое, неонацистское, которое сложилось сейчас на Украине, это гораздо более надежный бизнес-партнер в этом отношении, потому что мы-то как раз можем обеспечить и обещания, и сделки,
2: и
3: интересы, и безопасность, и контроль, и ограничить коррупцию в этих сферах. Я думаю, что если вот увидеть с экономической точки зрения, как, возможно, и видит Трамп, будучи, в общем-то, именно как бы бизнесменам, то Россия в этом отношении партнер гораздо более лучший. Во-первых, мы очень озлоблены и раздражены Евросоюзом. Вот тут мы можем быть партнерами Америки, и поэтому мы точно накажем и очень серьезно Евросоюз. Ну а вот взять и все их обязательства обнулить перед ними Украина, которая перейдет под наш контроль, это уж мы точно сделаем. А вот там к американским, если они сейчас будут вести себя более-менее покладисто, мы можем применить другие стандарты. Мы можем, и я думаю, что вы правы. Но вопрос такой, что мы явно ужесточили наши переговорные позиции. Сейчас разговор, будет ли встреча Путина с Трампом, о чем тоже идет речь. Может быть, они тоже готовили ее. Либо не будет этой встречи, либо все продолжится с помощью специальных посланников. Но мы готовы говорить с Америкой все больше и больше на наших условиях. А наши условия – это реализация целей, заявленных в начале специальной военной операции. Я в миллионный раз повторю очень важную вещь, которая как-то нашим дискурсом политическим и в международном анализе куда-то все время исчезает. Что реализовать поставленные цели в самом начале специальной военной операции, верность этим целям постоянно подтверждается нашим высшим руководством, невозможно без установления полного и прямого военно-политического контроля над территорией Украины. Мы не можем надеяться, что ее кто-то разоружит, кроме нас, потому что Запад воюет на ее стороне, и мы не можем надеяться, что кто-то изменит идеологическую повестку, кроме нас, когда Запад поддерживает этот идеологический курс. Все. И вот сложив эти две простые вещи, цели СВО, цену, заплаченную за эти цели, и невозможность решить и добиться этих целей без установления прямого военно-политического контроля над всей территорией Украины, вот из этого складывается наша позиция. Причем мы уже, видимо, и от этого были в какие-то моменты, когда было особенно трудно, готовы были немного отказаться, сохранив какую-то часть Украины. Там, на что-то мы готовы были пойти. Чем дальше, тем меньше мы готовы пойти на какие бы то ни было компромиссы по поводу этих принципиальных вопросов. И это начинают понимать все. Это начинает понимать Америка. И здесь, а вот в отношении их, мы, мне кажется, именно по тактическим соображениям могли бы закрыть глаза на их предшествующую деятельность, как бы сделать вид, что понимаем заботы транснациональных корпораций, понимаем Трампа и... Тут нам тоже, нам действительно пора одерживать победу, и все, что нас приближает к этому, должно быть использовано. Так и ведет себя, насколько я понимаю, наше политическое руководство, наш президент, наш МИД. Именно это я слышу в комментариях у Ушакова. Вот кто ближе к Путину, тем более адекватно все оценивает. А вот когда начинается... какие-то движения в сторону одних интересов, других интересов, внутриполитических, внешнеполитических. Там вот эта стройная, ясная, такая безупречная, безупречно строгая позиция Кремля, она начинает размываться. Порождаются какие-то страхи, порождаются опасения, порождаются надежды ложные, что мы договоримся. Мы не договоримся, мы победим. И если нам Уитков и Кушнер помогут победить, неважно, от их личных интересов, все замечательно, welcome. Если они отдалят нашу победу, то тогда мы просто... Есть миллион способов любые соглашения пересмотреть. В том числе, самое главное, через победу на поле боя.
2: Вот вы как раз упомянули близость к президенту и точность комментариев Юрия Ушакова и Сергея Викторовича Лаврова, разумеется. Я как раз хотел бы с третьей стороны зайти, с точки зрения как раз оценки роли личности в этом смысле. Давно говорилось и говорится, и, по-моему, поправьте меня, если я не прав, что мы говорили, что контакты личные между Трампом и Путиным и взаимное, если не уважение, то, по крайней мере, уважение к личностному именно аспекту двух лидеров играет большую роль именно с точки зрения того, как Трамп относится к Путину, как к очень сильному лидеру, и многократно он это подчеркивал. И у меня вопрос вот какой. Они, по идее, должны встретиться, во всяком случае, есть такая возможность, на саммите АТЭС в 18-19 ноября, и Юрий Ушаков сказал, что такая встреча возможна. И в связи с этим, зная отношение Трампа личное к Зеленскому, которое тогда и в овальном кабинете выразилось, и после этого, можно ли, вот с точки зрения, поскольку мы знаем, что Трамп человек эмоциональный, говорить еще и о том, что Трампу, простите за эту фигуру речи, приятнее иметь дело с Путиным, чем с Зеленским, с точки зрения именно доверия, понимания, и глубины личности, скажем так.
3: Я думаю, что это абсолютно так, безусловно, но Путин это серьезный, даже если говорить противник, а Зеленский это недоразумение. Недоразумение, оставшееся от предыдущей администрации, от глобалистов, очень такое наглое, дерзкое, коррумпированное, и, в общем, Трамп просто мешающийся под ногами. Это просто разные весовые категории. Россия — это самостоятельный полюс. Может, Трамп нас и не любит, и что должен нас любить. Но он понимает, что это сила, а силой он считается. Зеленский — это наглость. С наглостью он как раз имеет все возможности не считаться, но Смотрите, есть некоторое различие в позициях. Вот давайте вот называть вещи своими именами. У нас все зависит от одного человека. У нас монархия в стране. Вот монархия, демократическая монархия, социально ориентированная монархия, монархия со всеми с такими атрибутами демократии, но именно монархия, потому что она у нас была и в советское время, и в либеральное время, и в царское время. Мы монархическое общество, и у нас все зависит от первого лица. Поэтому наше первое лицо по-настоящему суверенно. Совершенно не так, как мы видим сейчас обстоит дело в США. Поэтому, вот, например, от того, что нравится Путину или нет, очень много что зависит. Он может сказать, я доверяю этому человеку, я буду делать так. И все скажут «есть». А все, у кого есть такие свои мнения, они могут тоже где-то их там нашептывать, там что-то ворчать, кряхтеть, кашлять. Но это не имеет никакого значения. В Америке совсем не так. Трамп очень сильный, яркий, харизматический, такой экстравагантный лидер. Но он, конечно, не управляет Америкой, вот что я хочу сказать. Он управляет своим аккаунтом в социальных сетях.
2: Хотя он очень хочет.
3: Он хочет, но используя вот этот постмодернистский подход, что информационные войны, он действительно превратил Social Truth, свою социальную сеть, в некий такой аналог американского правительства. Но это, и как будто он, кстати, влияет на рынки, он влияет на информационные потоки, он влияет на повестку. Вот тем, что он публикует. Вот это серьезное влияние. Я бы не стал бы так. Ну, как бы окончательно сбрасывать со счетов. Но это, по большому счету, не Америка. Потому что там, где возникает Deep State, там, где возникают определенные лобби, то тут Трамп бессилен. То есть он, конечно, пишет в Social Truth, я вот такой-то, я сделал то-то, я молодец. Но на самом деле реалити-чек за его спиной показывает совершенно другие процессы. Потому что у них не монархия. И видите, как только Трамп пытается какую-то монархическую нотку привнести, такую вот переименую океан, переименую пролив, переименую озеро, переименую залив, все переименую, все теперь будет одна Америка, все переименую в Америку, Венесуэлу в Америку, все будет Америка. И вот на уровне социальных сетей, мемов, на уровне создания таких виртуальных реальностей, и там AI-слоб, как называют, такой вот чушь искусственного интеллекта, все это проходит, и это работает. Но есть все-таки другая реалити-чек, где все это меняется. Поэтому там нет Америки, и в Америке нет монархии. Вот что. И не случайно миллионы людей в Америке выходят на антитрампистские демонстрации с одним лозунгом «No kings». Никаких королей, никакой монархии. Это республика, поэтому, по сути дела, олигархия. Считайтесь с богатыми, считайтесь с тайными организациями, которые управляют Америкой, считайтесь с лобби, считайтесь с Deep State. И получается, что Трамп король социальных сетей, он монарх социальных сетей, он монарх информационного потока, но на самом деле вы понимаете, насколько это ограничивает его реальные полномочия. Это к чему? Что Путин может ему и нравиться. В любом случае, может быть и нет, кстати. Но он в любом случае с ним считается и психологически, и геополитически, и все-таки он возглавляет Америку. Но он не king. He is not the king. And Putin is. Вот Путин – это король, а Трамп не король. Трамп на самом деле король-шут. Он, по большому счету, представляет собой такую фигуру, которая король социальных сетей, а на самом деле за ним стоят Рэдклиффы, за ним стоят те, которые наживаются на этой войне, те, которые руководствуются геополитикой и интересами, как они понимают, атлантизма. Об этом учебники написаны. Это все там десятилетиями, почти веками в англосаксонской элите устанавливалось. И Трамп – свободный элемент, свободный радикал. Вот почему, мне кажется, что надо учитывать, когда мы ожидаем, например, очередной встречи Трампа и Путина. Путин отвечает за свои, а Трамп слова, а Трамп не совсем. Путин – это та инстанция, высшая инстанция от лица России, которая принимает решения, а Трамп – нет. Это не значит, конечно, что Путин произвольно ведет себя, он учитывает интересы, но он, безусловно, и страны, в первую очередь, народа, державы, он историческая личность, но он монарх. Он русский монарх, он русский царь, и он управляет нашей страной, опираясь на свою волю, на свою субъектность, на свое сознание. И вот если он симпатизирует Трампу, из этого можно сделать политические выводы. А вот то, что Трамп симпатизирует Путину, Из этого окончательных политических, далеко идущих выводов сделать нельзя, потому что может и так, может, во-первых, и нет. Но даже если это так, это еще не последний фактор и аргумент в проведении американской, тем более общезападной или натовской политики. А там, где включается ЕС, там, где включается НАТО, там еще усиливается зона влияния глубинного государства, вот этих транснациональных элит, международных лобби, и сплошь и рядом Трамп вынужден в своей политике делать шаги, которые прямо противоположны и его программе, и его явно симпатиям, и его пониманию внешней и внутренней политики. Он не king, he is not the king. И, кстати, когда его вот эти проходили демонстрации No King в Америке, он так и написал: ну да, я не король, то есть вы против королей, а я и не король. То есть ха-ха, то есть, ну действительно, ну вот не король, так вот не король. И нам надо понимать, что у нас король говорит с не королем, тут понятно, что за ним вот эта мощь, за ним Запад, с этим тоже надо считаться. И наш-то царь, и наш монарх понимает значение Запада в целом, но понимает, насколько условное могущество в этом Западе современном обладает, условным могуществом обладает сам Трамп.
2: Александр Геевич, прервемся на новости. После новостей продолжим. Программа «Эскалация» Александра Дугина. Сразу после новостей оставайтесь на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих,
5: украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию?

0: Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Ольга Дубровина, здравствуйте. Силы российской группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная, сообщила Минобороны. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, 10 автомобилей и станцию РЭП. А в окружении в Харьковской области находится около 1700 украинских боевиков. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области на 20 километров. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Стороны обсудили вопросы торгово-экономических и гуманитарных связей, сообщает пресс-служба Кремля. Также главы государств условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Отношения между Россией и КНДР находятся на беспрецедентном уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на церемонии открытия автомобильного моста через реку Туманную на границе двух стран.
3: Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Убежден, что расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс нашему дальнейшему развитию торгово-экономического, научного, технологического и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
2: Автомобильный мост на границе назван в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко, который в 1946-м накрыл собой гранату, брошенную в Ким Ир Сена. Протяженность перехода составляет почти 5 километров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сменила советника по вопросам обороны. Решение принято на фоне курса ЕС на наращивание военного потенциала и увеличение оборонных расходов, пишет издание «Политика». Новым советником фон дер Ляйен по обороне стал Робин Винк. Ковчег с мощами Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя открыт для поклонения верующих. К мощам можно приложиться всем желающим, передает корреспондент РИА Новости. Накануне святыню пронесли участники общемосковского крестного хода от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Участие в шествии приняли около 100 тысяч человек. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
4: 12 часов 33 минуты. Продолжаем программу «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гильевич Дугин, философ, на связи с нашей студией. Александр Гильевич, еще раз здравствуйте. И продолжим сначала международную повестку. У нас две большие темы на вторые полчаса. В Германии событие действительно знаковое, очень серьезное, поскольку партия «Альтернатива для Германии» впервые в истории получила премьера в федеральной земле Германии. В данном случае речь идет о восточной германской земле, Саксония-Анхальт. Но так или иначе, да, известно, что в восточной Германии правые партии обладают гораздо большей популярностью, чем в левой, чем в бывшей ФРГ. Но так или иначе, это действительно историческое событие, уже даже назван кандидат от партии «Альтернатива для Германии», который будет премьер-министром именно этой области, этой земли Германии. И известно то, что в программе АДГ значится восстановление отношений

0: из России. Это из хороших новостей, наверное, для нас. Поэтому вопрос звучит следующим образом. Как оценить с исторической точки, ну, то есть вот значимость момента, да, что правая партия одержала в Германии первую действительно крупную значимую победу на фоне провала ХДС? И второе, может ли это, можно ли на это смотреть с оптимизмом с точки зрения когда-нибудь в будущем восстановления отношений с Германией, если ДГ придет к власти и во всей Германии в целом?
1: Я думаю, здесь это очень важное событие, чрезвычайно важное. Оно гораздо больше, чем само по себе, что в одной из земель сформировали правительство, одной из партий, большинство. Это не принципиально, не будь эта партия чем-то необычным. Эта партия представляет собой движение популистов, то есть народное движение, направленное против пролиберальных глобалистских элит. То есть это партия, которая окружена брандмауэром, то есть стеной огня, как говорят политики, и является неприкасаемыми. То есть с точки зрения официальной либеральной глобалистской политики, эта партия экстремистская, ее надо запретить, ее надо снять с выборов, за нее нельзя голосовать. И это табу, это опасные антиобщественные маргиналы, которые ставят под вопрос самое главное. ЛГБТ, запрещенная Российской Федерации, безграничная миграция, глобализация, отсутствие семьи, то есть войну с Россией, все это, поддержка Украины, безусловно. Все это партия АФД отрицает и считает, что Германия должна быть хорошим, нормальным, таким здоровым обществом. Они вообще нисколько не экстремисты, потому что экстремизмом там сегодня в современной Европе считается выступать за семью, любить детей, отказываться проводить операции по смене пола на несовершеннолетних, запрещать какие-то уж особенно безобразные первертные шествия, мобилизовать всех на войну с Россией, финансировать, взрывать самим газовые потоки, которые принадлежат в том числе и Германии, и аплодировать этому, отпускать преступников. Вот это все политкорректность, и всякий, кто выступает против этого, это экстремист. АФД выступает, АФД, и еще, кстати, очень хорошо, что возвращается партия движения Сары Вагенкнехт. Это левая партия, совсем не правая, не консервативная, социально ориентированная, но она тоже бросает вызов этой идиотской повестке глобалистских тоталитарных элит. И она прошла, да, до этого у нее был спад у этой партии, вот сейчас она получила 5 мест в этом парламенте Заксен-Анхальт. То есть по большому счету, и те, кто голосовали, вот эта половина избирателей почти, чуть меньше, которые проголосовали за АФД, и те избиратели, которые проголосовали за Сару Вагенкнехт, они сказали, нам не нравится этот сумасшедший дом, которым является современная Европа. Мы хотим нормальной Европы. Это уже экстремизм. Нормальность – это экстремизм. То есть править должны меньшинства, мигранты должны затопить и уничтожить местное население, всех должны там превращать, кастрировать или менять пол, принудительно выгонять. Каждая там организация, каждый округ должен поставить свою колонну в гей-прайд, запрещенный в Российской Федерации. И вот это называется мейнстримной политикой. А всякий, кто бросает этому вызов, воевать надо с Россией, России надо нести стратегическое поражение, все должны воевать, бежать. Если вы за Украину, вы можете быть неонацистом, а в другом случае, если вы и вас не будут называть неонацистом, запрещенным в Российской Федерации. Но если вы против семью, то вы будете неонацистом, за нормальную семью, мужчина, женщина, дети, все. Это, да если они еще одного цвета, все. Это просто вы настоящий нацист, и вас необходимо посадить и запретить. Это такие нравы. И сейчас против этих нравов поднимаются обычные, не правые, не какие-то особенно патриотические, просто обычные европейцы, которым это осточертило. Они начинают голосовать в Германии за АФД, левые за Сару Вагенкнехт. Во Франции они начинают более консервативные за Марин Ле Пен, которая абсолютный лидер во всех соцопросах. Она сразу побеждает, там, ну не в первом, а во втором туре точно, любого кандидата. А те, кто недовольны Макроном слева, они голосуют за второго претендента, тоже имеющий вторая партия Меланшона. То есть и во Франции, и в Германии все-таки две крупные страны. Откровенно побеждает не глобалистская элита. А глобалистская элита не собирается их слушать. Она продолжает окружать их брандмауэром. И с Ле Пен нельзя создавать политические коалиции. И с АФД нельзя создавать политические коалиции. Они прокляты, потому что они выступают за то, чтобы вернуться к нормальности, к нормальной политике европейской, к нормальной культуре, к нормальному образованию, к нормальной семье, к нормальным отношениям во внешнем мире. Кстати, АФД выступает за союз с Германией и за союз с Россией. Европа, у нее собственные интересы, у Европы собственные позиции. В чем-то никому они не противоречат, считает, кстати, Вайдель и Алис Вайдель. Они не настаивают ни о каких-то радикальных средствах. Просто они настаивают на возвращении к здравому смыслу. Но это партия здравого смысла. Она не крайняя, она не правая, не левая. Она просто партия здравого смысла. Точно так же, как и во Франции. И вот, по большому счету, в Европе возникает новая политическая ситуация. Это борьба не на жизнь, а на смерть одной партии здравого смысла и совершенно маниакально сумасшедших, сбрендивших элит. Элиты, которые настаивают на противоположности здравого смысла, на извращениях, на войнах, на преступлениях, на безнравственности, на грехах, вопреки своим собственным народам. Поэтому они все больше и больше сворачивают демократию, заставляют тех людей, которые выражают вот этот здравый смысл, называют их страшными ярлыками и ведут с ними просто террористическую войну. Вот что мы имеем в Европе. И вот то, что все-таки, несмотря на все это, в одной отдельно взятой Бундесланд, вот этой земле, союзной земле Германии, победила, дали победить, не то что победила, дали победить партии здравого смысла, вот такой правой части, правого здравого смысла, есть еще левый здравый смысл, он хуже организован сейчас, левый здравый смысл в лице Сары Вагенкнехт. Остальные это абсолютные экстремисты и маньяки, либеральные маньяки, это СДУ, зеленые маньяки, это абсолютно это чудовищные, как бы невменяемые люди, это просто сумасшедшие. У среди зеленых есть каннибалы, есть педофилы, просто вот зоофилы. Это настоящее извращение. Вот это настоящее извращение, это элита. А здоровые, тихие, правые, левые, у которых здоровые правые полушария, а вот левые полушария, они вместе, по большому счету, сейчас наступают. И это, мне кажется, очень важно. Поэтому это первое. Второе. Конечно, нам не стоит переоценивать эту партию здравого смысла. В Америке она победила, а здравый смысл, в общем-то, как-то им и не пахло. То есть за Мелони, Джорджо Мелони в Италии проголосовали правые здравого смысла. Ничего подобного, политика не сильно отличается от Ренци и так далее. Поэтому вот до какой степени эти партии здравого смысла, когда начинают побеждать, когда начинают выигрывать выборы, локальные или даже федеральные, или такие республиканские, до какой степени они смогут проводить в жизнь свою политику под лозунгами, к чему они приходят, это еще один вопрос, потому что это настолько ядовитые токсические элиты. Но сегодня просто Западом правят откровенные маньяки и сатанисты. Это цивилизация Эпштейна. С этой цивилизацией Эпштейна большинство населения, и Америки тоже, абсолютно, и вот эти мага, и европейские лидеры Make Europe Great Again, Мега, они, конечно, с ними не согласны, они возмущены ими, но их хватка над Западом, над обществом, над средствами массовой информации, над образовательными инстанциями, над наукой, над философией, над политикой во всех ее аспектах, над экономикой чудовищна, ее нельзя недооценивать. Поэтому борьба вот только начинается между народом и элитами. Причем они сейчас просто в полной оппозиции. В полной оппозиции. И партии народа, партии, которые выражают этот здравый смысл, они просто подвергаются самым настоящим репрессиям. Это тоталитарная система либерально-глобалистской атлантистской элиты, такого уже западного дипстейта, не только американского, а интернационального большого дипстейта, который будет искать любые способы для того, чтобы так или иначе прервать это направление.
0: Александр Геннадьевич, еще короткий вопрос на эту же тему, и перейдем к нашей внутрироссийской очень важной теме. Очень хочется о ней поподробнее тоже, чтобы вы рассказали. Два момента. Многие считают, что ввиду того, что деградация элит европейских идет, может быть, им бы стоило в другой ситуации признать поражение, а не вступать вот в эту жесткую конфронтацию в дальнейшем, признать и каким-то образом пытаться размыть его, грубо говоря, говоря, а они вместо этого, вот как вы сейчас рассказали, да, так сказать, вступают в ситуацию конфронтации и будут закручивать гайки. Можно ли предположить, что центристские партии или левые партии, типа Сары Вагенкнахт или Меланшонова во Франции, понимая это, примкнут к правым, понимая, что если они сейчас этого не сделают, их просто закроют, да, в какой-то момент времени?
1: Когда-то это может случиться, но вся сила нынешнего истеблишмента брошена против этого. Во-первых, я абсолютно исключаю возможность рациональной коррекции курса правящих элит. Это безумцы. Ну, посмотрите на этих лица, на фон дер Ляйен, на Каю Каллас, на Бербок. Это просто настоящие, ну, это совершенно за пределом всяких антропологических норм. Это вырожденцы, это люди, собственно, приведенные на эти посты в силу их совершенно таких ничтожных интеллектуальных качеств, и они не смогут сделать этого переосмысления своей позиции. Они выставлены на первый план для радикализации либерально-глобалистского тоталитаризма. Только для этой цели. Это совершенно политики другого толка. Они должны жестко проводить линию этих глобальных элит, и они никогда не пойдут на коррекцию курса. У них был миллион случаев, ни разу они этого не делали, а наоборот, лишь закручивали гайки. Поэтому тут будет скорее взрыв и гражданская война, чем коррекция курса со стороны этих глобальных либеральных элит. А что касается барьера между правыми и левыми популистами, на самом деле это конец системы. Вот против этого они будут сражаться до конца. И это мы видели в Италии, где чуть было Чинкве Стелле 5 звезд не объединились с Лигой Севера и не пришли к власти. Нет, они привели свою Мелони, такую более управляемую, но не дали этому альянсу между левым и правым популизмом состояться в Италии. Хотя Италия состоит на 50% из правых популистов, на 50% из левых популистов. И тем не менее, либерализм там микроскопический, и он все равно правит. Также, я думаю, будут держаться во Франции, потому что во Франции Лю Пен и Меланшон давно имели шансы просто захватить власть мирным образом. Давно, несколько раз. Но система делает все, чтобы любые попытки в этом направлении предотвратить, пресечь, как со стороны Лю Пен, так со стороны Меланшона. На Меланшон, поскольку он масон, у него есть обязательства перед братьями, там, перед Великим Востоком, он поэтому, когда подходит к этому логичному альянсу с Лю Пен, сразу же получает из ложи там какое-то жесточайшее порицание. А вот то же самое, ну, там, по другим средствами, на Лю Пен воздействует. Только она начинает проводить левую политику, начинает расти база среди рабочего класса, среди простых людей, сразу же возникает такое антилевое, крупнобуржуазное влияние на нее. Также, я думаю, будет идти в Германии, хотя Сара Вагенкнехт, в отличие от Делинке, от левых, обычных левых, она сказала, что вот до политической коалиции с АФД мы еще не доросли, а вот для сотрудничества по некоторым вопросам уже доросли. Это вот пробой. Вот поэтому так важна. Пусть это маленькая партия Сары Вагенкнехт, но она показывает это первичное, пожалуй, желание левых популистов, которые готовы по отдельным вопросам, пусть по отдельным вопросам, сотрудничать с правыми популистами. Если бы этот брандмауэр между левыми популистами и правыми как бы убрать, я думаю, в Европе на следующем электоральном цикле во всех странах без исключения пришли бы нормальные люди, европейцы. А сейчас там абсолютно ненормальные люди. Вот в этом и проблема.
0: Ну и теперь, конечно, оставшиеся 7 минут посвятим общемосковскому крестному ходу. Данные по количеству разнятся: официальные 100 тысяч, неофициальные доходят до 400 тысяч человек, которые прошли крестным ходом от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. И здесь, конечно, ну здесь вопрос лежит на поверхности. Оцените, пожалуйста, значение произошедшего, потому что и ветер был, и погода была плохая, и тем не менее такое количество людей пришло. Насколько, так сказать, что это значит для нас, не только для Москвы, но, естественно, для всей России?
1: Ну, вы знаете, я там, кстати, был на этом крестном ходу, там было точно больше 100 тысяч, насколько больше, не могу сказать, но это точно, там вся набережная была от начала до конца просто полна людьми. там где-то под полмиллиона, на мой взгляд, почти под миллион. Но это я не хочу в эти цифры входить. Людей было намного больше, чем 100 тысяч. Я сам неоднократно организовывал митинги в разных обстоятельствах, разной направленности. И в поддержку власти в 90-е годы, и оппозиционные, и участвовал в них, и выступал. Я представляю объем. Это огромное количество людей, которые вышли поклониться мощам, которые продемонстрировали свое духовное состояние. И на самом деле это очень важно, потому что этот крестный ход, он был не такой уж, я бы сказал, безобидный, как может показаться. Это крестный ход пробуждающегося духовно русского народа. Там были очень представители многих других, кстати, этносов, шли вместе с хоругвами, вместе с нами, вместе с иконами. Это был общероссийский, на самом деле, хотя лишь московский, общероссийский, этнический. Там были представлены все этнические группы, в основном, естественно, русские, потому что в основном мы русские, мы и есть, у нас страна Россия, поэтому мы и есть русские. И вот это объединение русских людей вокруг своих святынь, вокруг своей веры, вокруг своей истории, вокруг своего патриарха, пастыря духовного, вокруг своего духовенства, вокруг своих духовных отцов шли разные люди, почти весь среди них, где-то диакон, где-то священник, это приходские общины и просто обычные люди, множество обычных людей, никаких партий, никакого разделения. Это ж было шествие русского народа. И что важно, мощам, которые несли в первые колонии, это мощи, недавно открытые великого князя Дмитрия Донского, с которого начался путь на Куликово поле освобождения Руси. Исторически не сразу оно, конечно, произошло, еще прошло довольно много времени, но это был путь восстановления нашего суверенитета. И вот интересно, смотрите, понятие мощи, да? Мощи. В этом же есть, ну, просто этимологически, понятие мощь, сила, могущество. И вот мощи русских святых, которые возглавляли вот этих всех московских святых, русских святых, которые возглавляли это шествие, они незримо там присутствовали. И их мощь, их присутствие было ощутимо всем. Вот русский народ должен поверить в свою собственную мощь, в свои собственные мощи, в свою собственную свободу, в свой собственный дух. Все-таки надо сказать, что наш народ довольно долго оставался под спудом. На него влияли разные идеологические учения, разные политические элиты. Его заставляли мыслить о себе то одно, то другое. То он класс, то он пролетариат, то он какое-то податное сословие, то это крепостное крестьянство, то это какое-то гражданское либеральное общество рассеянное. И всякий раз любые идеологические накладки, насадки на русский народ лишали его своей мощи, лишали его своего суверенитета, лишали его в той или иной мере своего духа и его возможности раскрыть, развернуть свои творческие возможности исторические в творении государства, в творении общества, в творении хозяйства. И вот эти мощи лежали под спудом, как мощи великого князя. Мне удалось там чудесным образом вместе с Константином Малафеевым и Никитой Сергеевичем Михалковым поклониться им в тот момент, когда они были полностью открыты. А потом части были изъяты, и вот часть из них была на этом крестном ходу. То есть это и есть, мощи лежат под спудом, потом они открываются, и когда они открываются, народ течет к ним сотнями тысяч, это только москвичи, я думаю, что и миллионы, и все люди притягиваются к этим мощам, как к своей собственной мощи, ведь это наш князь, ведь это наша церковь, ведь это наша религия, ведь это наши святые, и если мы верим в это, то они никуда не делись, они с нами, они помогают нам, они переживают за нас. И мы перед ними несем ответственность. Вот перед этой мощью русского начала наш великий русский народ, сбросивший сейчас эти идеологические шоры, сейчас нам никто не мешает. Может быть, это уникальный случай. Нас все время кто-то держал то на конюшне, то в каком-то сословии податном, то Юрий в день у нас отбирали, у нашего большинства, то загоняли в одни идеологические рамки, то капиталистические, то коммунистические. И всякий раз быть русским, быть православным, быть самим собой всякий раз считалось неприличным. Я даже думаю, по инерции наша пресса сейчас от ужаса перед этим пробуждающимся началом, перед этой внутренней духовной мощью русского народа, пытается по инерции, совершенно не понимая, что она делает, занесить эти цифры. Но это не важно. Здесь не в цифрах дело вообще, потому что здесь дело в качестве. А что мы видели вчера? Мы видели пробуждение, мощное, наглядное, яркое пробуждение нашего русского народа, нашего православного люда, православного общества. И вот тут-то традиционные ценности, о которых говорит президент, которым посвящены указы, которые сейчас имплементируются в практику наших государств, ведомств, наших направлений, все это было наглядно представлено. Люди с детьми, семьи с детьми, люди с хоругвами, люди во главе священники. И вот это идеал Святой Руси. Дух прежде всего, нравственность, мораль, честь, семья, любовь к родине, верность государству и готовность отстаивать за любой ценой нашу собственную свободу, независимость, наше величие, наше достоинство и нашу мощь. Вот это и было все явно представлено на вчерашнем московском крестном ходе.
0: Огромное спасибо, Александр Гельевич. Как раз замечательно у нас получился замечательный финал, замечательная концовка вашей программы. Эскалация Александра Дугина. Программа подошла к концу. Оставайтесь на радио «Спутник». До новой встречи. Счастливо.

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Воронеже 13 часов. В Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Десятилетняя девочка пострадала в результате атаки ВСУ на рынок в Энергодаре. Москва не идет ни на какие договоренности. Без баланса интересов и прагматизма, заверил глава МИД Сергей Лавров. Более 1000 человек лишились российского гражданства за 7 месяцев этого года. Подробности далее. Десятилетняя девочка пострадала в результате атаки ВСУ на рынок в Энергодаре. Всего же при ударе, нанесенном 6 сентября, ранены 9 человек, один погиб, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он заверил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь. Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Миниханова. Пострадавших и разрушений нет, зафиксированы незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах. Россия не идет ни на какие договоренности без баланса интересов и прагматизма. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом ГИМО.
3: Всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. С нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем.
2: Глава МИД подчеркнул, что Запад никогда не хотел видеть Россию сильной. По словам Лаврова, в отдельные исторические периоды диалог сохранялся лишь благодаря личным качествам некоторых иностранных правителей, которые были заинтересованы в поддержании нормальных отношений с российскими визави. Больше 1000 человек лишились российского гражданства за 7 месяцев этого года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, 72% таких решений связаны со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 закона о гражданстве. 11% лишились паспорта за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, 10% за действия, создающие угрозу национальной безопасности, и 7% на основании решения суда, установивших факт предоставления поддельных документов. Ил-76 МЧС России продолжает работать в Сербии. Накануне за сутки самолет совершил 5 вылетов и сбросил на очаги природных пожаров 210 тонн воды, сообщает российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише. СМИ Сербии отмечают, что российские специалисты действуют четко и оперативно. Это помогает не дать природным пожарам захватить новые территории. Матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Непале, сообщается на сайте УЕФА. Игры первого тура пройдут с 8 по 10 сентября. Президент УЕФА Александр Чиферин пожелал народу Непала сил и стойкости в преодолении последствий трагедии. Наводнение обрушилось на северные районы страны 26 августа. Число погибших уже превышает 1300, почти 5000 человек числится пропавшими без вести. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: 13 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лисо Хабалова, а это значит, что дневной ракурс в эфире.
5: Всем здравствуйте. Наконец-то дневной ракурс. Я даже соскучилась, ты знаешь, за два выходных. Пишите нам,
4: А
5: вы соскучились?
4: Да, все так. Сегодня 7 сентября. Сегодня очень интересный день в истории вообще мировой, но в первую очередь в истории нашей страны. Сразу несколько событий произошли в истории. Одно из них очень печальное, второе из них очень знаменитое. Я на них на двух хотел бы остановиться. Я люблю в данном случае вот листать вот этот самый календарь, не переворачивать, как Шуфутинский, а именно листать его, поскольку... Вот, ну и вот на этих двух, конечно, надо остановиться. Во-первых, сегодня, конечно, день памяти Ярославского «Локомотива». 15 лет назад произошла страшная авиакатастрофа, погибла команда «Локомотив Ярославля», погибла в авиакатастрофе. Я это очень хорошо помню, потому что в этот момент я был на матче открытия чемпионата континентальной хоккейной лиги в Уфе. И видел собственными глазами, как вот замерла арена, когда по арене стала проходить новость о гибели «Локомотива». Он погиб на вылете из аэропорта Ярославля. Эти эмоции передать совершенно невозможно, потому что тогда еще не было такой связи, как сейчас, таких средств связи. Это все-таки 15 лет назад было. И когда вот эта новость распространялась по трибунам, надо было видеть, как меняется вообще вот эта вот обстановка вокруг, как она меняется, как будто волной проходит вот эта новость по трибунам. И первое время мы даже не могли понять, что мы сейчас будем делать. Будет ли продолжен матч, не будет. А уже потом стало ясно, что произошла вот эта вот ужасная трагедия, которую, естественно, все помнят. И сегодня во всех каналах, всех клубов, все, естественно, вспомнили, опубликовали соответствующие посты. И мы, конечно, тоже не можем об этом не сказать. Ну и вторая дата. Сегодня день Бородинского сражения. И это прямо дата, которую, я думаю, что знают все, кто читал Лермонтова, кто просто интересуется историей, поскольку величайшее сражение в истории, наверное, вообще российской армии как таковой, и не только войны 12-го года, я, честно сказать, это один из любимых периодов моей истории, поскольку один из моих родственников принимал участие в этом сражении.
5: Вот. А кто из родственников
4: принимал участие? Алексей Петрович Ермолов, начальник штаба 1-й армии. Вот. И, собственно, могу сказать, что эта дата и вот это сражение, оно само по себе вообще, это абсолютно это дата, которая, это сражение, которое оценивается в России и во Франции по-разному. Во Франции оно называется вот это вот «Батай де Бородино». Вот, Бородино, точнее говоря, то есть они его считают своей победой, мы считаем его своей победой, но так или иначе, это одно из самых крупных сухопутных сражений вообще в истории, где с двух сторон столкнулись почти 250 тысяч человек, и там огромное количество героев, увенчавших себя славой с обеих сторон, сражение, которое и Наполеон считал величайшим, и, естественно, Михаил Ларионович Кутузов считал его величайшим. Кстати, забавно, чтобы уже закончить вот такие вот совпадения, да? Я сейчас, когда летал в Владивосток, я туда летел на самолете, названном в честь Петра Багратиона, а обратно в честь Михаила Кутузова. Оба вот героя войны 12-го года, да. И, естественно, вот этого великого сражения, в котором Петр Багратион получил смертельную рану. Вот такие события произошли сегодня.
5: Подожди, все? Перед тем, как
4: эфир не начал... Я могу про Бородино рассказывать до бесконечности.
5: Нет, ну не про Бородино, просто пока эфир у нас не начался, расскажу немного нашим слушателям. Саша сидит, смотрит новости и смотрит даты, и говорит, так, сегодня столько всего произошло. Я думаю, ну все, сейчас очень много всего мы вспомним. А тут вот
4: нас потругают потом, меня точно нет. Но сегодня, например, были заложены 8 московских высоток. Это тоже интересная, на мой взгляд, дата сама по себе. Сегодня родился французский писатель и шахматист Филидор, который защиту Филидора, я думаю, знают все, кто читал «12 стульев», например. Потому что гроссмейстер Бендер вот, играл несколько устаревшую, но вполне надежную защиту Филидора. Вот, ну и так далее. В общем, много разных интересных событий.
5: Сегодня. Ну что ж, тогда переходим к нашим темам, потому что темы наши тоже, как всегда, очень интересные очень актуальные однозначно.
4: Конечно,
5: с тебя. Мне нравится, когда мужчина начинает.
4: Хорошо. Тогда, ну, я хотел бы, вот мне очень интересна эта новость, поскольку я недавно вернулся из Владивостока. Автомобильный мост открылся между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Там запущено движение через этот мост. Почему я с этой новости начал? Не только потому, что Дальний Восток производит очень сильное впечатление сам по себе, но и потому, что мосты, которые объединяют страны на Дальнем Востоке, они дают, знаешь, есть такое очень емкое английское слово «boost». Я не знаю, есть у него какой-то русский аналог, такой вот прям прямой влияние на развитие региона, толчок к развитию региона очень серьезный. И любой трансграничный мост, а есть такой между Россией и Китаем, и теперь между Россией и КНДР, они дают вот этот вот толчок развития очень серьезный, потому что вокруг мостов строится инфраструктура, появляются магазины всякие, там базы разные, связанные там с там, поставками грузов, ну и так далее. И это всегда здорово.
5: На самом деле я полностью с собой согласна, потому что это действительно здорово, это очень позитивная новость, и там наконец-то запущено движение, и это не просто дорога, а это такой настоящий логистический рывок, можно сказать, это шанс такой очень серьезный для всего региона, поэтому мы очень присоединяемся к этим замечательным новостям, к поздравлениям всех. И вот еще что хочу заметить, что, вот, знаешь, что важно? Пока одни строят военные базы, планируют какие-то разные военные мероприятия, мы строим мосты.
4: Символично.
5: Да.
4: Красиво.
5: Даже прозвучало красиво. Ну вот, то есть и в прямом, и в переносном смысле, на самом деле, мы стараемся укреплять связи с дружественными странами, и вот действительно в прямом смысле мы строим мосты, и это просто потрясающе.
4: Я знаю, у нас не очень много времени сейчас, потому что скоро мы ждем Михаила Онуфриенко в нашем эфире, да, но тем не менее есть новости, которые мне вот ближе, ну вот, например, новость, связанная с образованием. Эту новость, собственно, она за авторством Сергея Кравцова, министра просвещения Российской Федерации, о том, что оценка за поведение, которая вводится в школу для учеников вторых-восьмых классов, не будет учитываться при текущих оценках, промежуточной аттестации не повлияет на аттестат.
5: Но это очень важно, потому что родители переживают. Вот я, знаешь, я пытаюсь вспомнить, как же было во времена нашей молодости. Нам точно ставили что-то за поведение. Но что? Пишите нам, пожалуйста, напомните. Вот ты помнишь, Саш? Я вот не
4: помню,
5: были ли оценки. Но это
4: вот недолго, но был.
5: Нет, то есть тебе ставили оценку вот прям в журнал?
4: Ну, я в карты на деньги играл, да, прогуливал уроки, поэтому что? Нет, да, ставили, нет. Было
5: такая
4: такое.
5: Информация. Ну вот, понимаешь, а сейчас получается, что все-таки более лояльно подходят к деткам, и эти оценки не будут ставить в журнал, и они не будут влиять на итоговый аттестат, можно так сказать. Но важно понимать тогда, на что все-таки это будет влиять.
4: А я бы, ну, я понимаю, что в данном случае мой голос явно не решающий, но я считаю, что оценка за поведение, почему бы ей не влиять? Вопрос в том, если у тебя оценка прям, ну, вот как неуд, она должна как-то влиять. Вопрос в том, как. Ну, естественно, что если ты хорошо учишься, то даже если ты при этом хулиган, то, во-первых, ты нравишься девочкам, наверное. Это я вопрос тебе задаю.
5: Ты знаешь, обратила внимание на то, что нет. Сейчас очень многие поменяли свое мнение, и сейчас дети, ну вот те, которых я вижу, по крайней мере, они за образование. Они даже с гордостью называют себя ботаниками. Вот они говорят, мы ботаники, да,
4: а у нас
5: мы умные,
4: так не принято было, да. Нас ботаников не любили.
5: Ну, может быть, это хорошо, что такая статистика, она вот как-то меняется все немножечко.
4: Ну, может быть. Я не знаю, тут тем, кто учится в школах, виднее. Напишите нам, как любит говорить Лиса Хабалова, школьники, если вы не в школе сейчас почему-то, напишите нам, как у вас относится к ботаникам.
5: Да, но здесь важно в любом случае уточнить, что эта оценка вводится в пилотных школах для учеников вторых-восьмых классов, и, как мы уже сказали, она точно не будет учитываться при текущих оценках и промежуточной аттестации, и не повлияет на аттестат.
4: Я знаю точно, какая новость тебя порадует. То, что штрафы за нарушение правил дорожного движения для лихачей рецидивистов хотят утроить.
5: Да, ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Я не люблю, когда кто-то очень быстро гоняет по улицам, особенно там, где этого делать нельзя, и когда за руль садятся в нетрезвом виде. То есть это все очень опасно, конечно. На самом-то деле вот такие правила — это хорошо.
4: Я вообще считаю, что люди, которые нарушают правила регулярно, а эти ведь своего рода, ну как это? Это, как это сказать, состояние души, да? Ведь те, кто водит неаккуратно, они это делают регулярно. И они не обращают внимания на разметку, они не обращают внимания на пешеходные переходы, они там водят опасно и так далее. Если люди это делают на регулярной основе, людей надо за это наказывать, на мой взгляд.
5: Да, да, я с тобой полностью согласна. И вот здесь информация следующая. Тем, кому удалось собрать более 100 нарушений, материальное наказание нужно утроить. Предлагают в Национальном автомобильном союзе. Так, а здесь вот в целом, смотри, лихачи, которые нарушили правила более 50 раз за один год, их призвали награждать увеличением размера штрафов в 2 раза. А вот более 100 нарушений там уже утраивать предлагают.
4: Представляешь, такое 50 нарушений? То есть это получается у нас, ну, где-то 4... в месяц раза. То есть раз в неделю человек нарушает правила. Ну, как бы мы же понимаем, да, если это просто превышение скорости там на 5 км в час, одна история. А если речь идет о нарушениях, ну, скажем так, более ориентированных на пешеходов, например, вот это то, что меня больше всегда раздражает. То, что вот люди не замечают зебру, например. То есть вот это меня вообще просто коробит от таких нарушений, когда человек едет, видит, что люди переходят дорогу, а там же могут быть... бабушки, женщины с детьми, там, с колясками.
5: Он стоит, газует, чтобы все увидели. Я
4: сигналит,
5: здесь, я хочу проехать, да.
4: Вот, да, за это я прямо жестко штрафовал бы и штрафовал бы.
5: Но все равно,
4: серьезно.
5: Да, вот ты представляешь, 50-100 раз нарушить правила дорожного движения, но вот оказывается, в среднем водители нарушают около 5-6 раз в год, и причем количество, вот статистика нормальных водителей, количество нарушений с годами становится все меньше.
4: Ну, это радостно.
5: То есть вот ты 5-6 раз, наверное, получил штраф и платил его, а дальше уже адекватные водители, они как-то стараются больше штрафы не получать.
4: Да. Ну и вот сейчас есть у нас возможность вернуться к первой новости дипломатического свойства, поскольку в Норвегии развертываются американские ракетные комплексы, и, естественно, что Министерство иностранных дел устами официального представителя Марии Владимировны Захаровой отреагировала на эти действия уже. Ну и отреагировала, наверное, можно сказать, что и предсказуемо в каком-то смысле, потому что эти ракетные комплексы, установленные Норвегией, являются угрозой безопасности России, а значит, как сказала Мария Владимировна, я даже процитирую точно, становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания Российской Федерации. Да, здесь, конечно, много дипломатических формулировок, но, то есть, проще говоря, мы знаем, где это, где вы там что разворачиваете, и мы знаем, как на это реагировать.
5: Ну да, видишь, Москва учитывает способность этих комплексов, размещенных в Норвегии, накрывать внушительный сектор европейской части России, в том числе Москву, добавляет Захарова. Угу. Да, и эти ракетные комплексы выполнены на базе пусковых ячеек МК-41. Вот, кстати, мне интересно узнать, что это за такие пусковые ячейки подробнее. Я пока что с этим не знакома так хорошо, но, видимо, что-то, да, однозначно что-то серьезное. Но здесь вот сообщается о том, что они предназначены для пуска универсальных ракет, в том числе «Томагавк», для поражения целей на суше или на море.
4: Ну, то есть, понимаешь, для меня, как для человека, который жил в эпоху холодной войны, развертывание ракет в Европе, так или иначе, оно еще давным-давно, еще в детские времена всегда было таким предметом. Угрозы, першинги всякие там и так далее, вот, демонстрации в Европе, ну, это все было. Поэтому здесь, наверное, ничего нового мы вот так вот сходу и не обнаружим.
5: А, кстати, очень быстренько про школу мы разговаривали. Тут слушатель пишет, что в Корее ввели драконовскую систему. Сейчас, если узнают, что ученик булил кого-то в школе, то кто ему... Вот тут уже как-то дальше чуть-чуть с опечатками. Но, видимо, ему доступ к ведущим вузам страны будет ограничен, судя по всему.
4: Ну и я вообще, слово буллинг меня пугает. А мы вернемся сейчас к ракетным комплексам, поскольку военно-политический обозреватель Михаил Унфриенко, я так понимаю, у нас уже на прямой связи. Да, Михаил, мы вас видим.
6: Да, слышу вас.
4: Отлично. Тогда давайте, наверное, с них и начнем. Буквально несколько слов. Тем более, что вот у ЛИСО как раз возник вопрос, что такое, как ты сказала, МК-41, пусковые ячейки. Что это такое вообще? Что это за на базе вот этих пусковых ячеек ракеты будут развернуты или выполнены? Что значит эта фраза?
6: Наверное, это означает то, что изначально заявлялось, что эти пусковые ячейки существуют для ракет ПВО. Эта склока была, по-моему, лет 20 назад еще началась. И заявлялось, что никакой угрозы России они не несут. Мы заявляли, что это прямое нарушение действующих тогда договора об РСМД, ракетах средней и малой дальности. В результате договоры перестали действовать, но американцев, по-моему, в той же Румынии сначала, потом в Польше, размещали эти пусковые контейнеры. Сейчас речь идет о том, что туда будут запускаться ракеты, способные накрыть практически всю европейскую часть Российской Федерации. То есть, ну, это очередное, так сказать, фактическое подтверждение того, что договариваться с Соединенными Штатами в том виде, в котором это находится сейчас, невозможно. То есть, в принципе, Трамп это, Байден или кто-то еще, республиканцы или демократы, они действуют в интересах нагнетания обстановки в Европе, именно на европейском континенте, полностью игнорируя предложение нашего президента, изложенные до начала спецоперации, именно необходимости создания европейского коллективного договора безопасности, они, по сути, подставляют Европу, которую не могут контролировать. Ухудшают ее экономическое состояние и создают очаги напряженности, то есть борются с конкурентами, по сути дела.
4: Ну что ж, тогда по текущим новостям пойдем дальше. Надо сказать, что вообще вот то, что происходит с Бундесвером, это вообще отдельная история, потому что, с одной стороны, мы совсем недавно слышали о том, как Бундесвер собирал добровольцев, и как-то не очень они собрались там, да, 500 человек они собрали. И вот теперь новая новость, связанная с немецкими вооруженными силами. Хакеры взломали сеть Сената Берлина и выложили в открытый доступ документы, которые связаны с Бундесвером. Как они это делают, это вообще отдельная история. Как это у них так получается?
5: Вот я тоже сижу, думаю, как это происходит, как им удается.
4: Вот, а дальше там вся инфраструктура, там и ЛЭП, там и электростанции, и линии электропередач, да, и система водоснабжения. Все это каким-то образом попадает в открытый доступ. Как это у них происходит?
6: Ну, знаете, я не хакер, поэтому мне трудно судить, как они работают. Могу только выразить свое восхищение. Но в данном случае они всего лишь требовали за эти документы 2 миллиона евро, которые им отказались платить, после чего они выложили их в открытый доступ. Пожалуйста, ну, в общем-то, нормальные, жадные люди, которые ставят 2 миллиона выше за вопросов секретности. Что тут можно сказать?
4: Что можно сказать. Евгений Леонов в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» в этой ситуации говорил: бардак костюмерный.
5: Знаете, спрашивают, как раз мы говорили про эти пусковые ячейки, они тоже заинтересовали слушателей очень сильно. Спрашивают, есть ли у нас щит от этих ракет?
6: Ну, как раз вот что касается таких ракет, баллистических ракет, которыми нам угрожают постоянно, этот щит создавался у нас на протяжении всего времени существования ракет. Угу. То есть как они появились после Второй мировой войны, так от них щит и создавался. Собственно говоря, ракеты «Фламинго», которые по нам запускают, наглядный тому пример. Вот попадают они очень редко и не совсем туда, куда целились. При том, что дроны, как вы знаете, долетают. То есть они оказались существенно дешевле и эффективнее. Хотя в последнее время тоже как-то все меньше долетает вглубь нашей территории. То есть вот здесь, собственно говоря, есть, ну, понимаете, этим нужно заниматься много лет. Во-первых, ракетные вооружения в России, причем весь перечень вооружений, начиная от ракет ПВО и заканчивая ядерными баллистическими ракетами или планирующими ракетами, или теми, которые последние Посейдоны, ну, скажем так, лет на 30 превосходит американские или любые аналоги. Это не преувеличение, это факт. Мы сохранили ракетную отрасль, и мы сохранили научно-технический потенциал. Именно благодаря этому, скажем так, наши ракеты лучше. Ты, собственно говоря, сейчас мы это доказываем во время специальной военной операции. Что касается этих ракет, ну, ничего более современного у американцев нет. Что касается их ракетных вооружений, то у них до сих пор на вооружении ракеты, которые были еще в начале 80-х годов, и уже тогда они не были новыми. То есть это же свидетельство не того, что они супер хорошие. Новые технологии уже появились. Их модернизируют, но они старые.
5: Понятно, спасибо большое. Еще хочется про Каю Каллас очень спросить. Да, у нее, я смотрю, очередные политические поражения, потому что она отменяет запуск новой группы высокого уровня по вопросам обороны. Если честно, вот здесь я тоже хочется подробнее узнать, что это за такая группа, почему все отменяется. Вот я смотрю из-за жесткого сопротивления со стороны.
4: Что это за такая Каллас,
5: я бы сказал. Да. Ну нет. Мне кажется, вот ее мы точно все знаем, даже те, кто, казалось бы, не знают, кто такая Каллас. Они все где-то слышали отдаленно, кто такая Каллас. Так вот, расскажите, пожалуйста, что это за группа такая и почему в итоге все отменяется?
6: Ну, на самом деле, Кая Каллас, видимо, не очень умная женщина. Но мы уже убедились в том, что, хотя доказывалось много лет, я помню, с детства, что вот если женщина будет править миром, то наступит мир. И все помирятся. На примере Евросоюза мы видим, что хоть фон дер Ляйен, хоть Кая Каллас, хоть еще кто-то, они
4: спорно,
6: как раз
4: спорно, да.
6: Если не в войну, то в какую-то, как говорят в Южной Руси, халепу. То есть неприятности гарантируются. Но при этом она гребет под себя, и что, все, что касается возможности вот этих внутриполитических игрищ, пробивания путь наверх, подгребания под себя все больше власти, вот здесь с этими подковерными интригами они справляются великолепно. И вот эта группа должна была еще больше усилить ее влияние. Потому что эти 150 бывших представителей силовых структур предполагали, что возглавлять ее будет бывший генсек НАТО Расмуссен, ну и так далее. То есть люди влиятельные, не бедные, но не подвластные никому либо. То есть они бывшие, они отставники, они не, на них не может повлиять ни правительство Германии, ни правительство Франции. А, собственно говоря, именно эти страны, ну, так оценивалось, по крайней мере, станут первыми жертвами Кая Каллас, потому что эта группа будет во многом определять внешнеполитическую стратегию Евросоюза. И вот именно закулисное противодействие вроде бы Парижа и Берлина, понятно, что официально об этом не говорится, привело к тому, что вот в понедельник сегодня эта группа не соберется. Да, скорее всего, не соберется никогда.
4: Я знаю, как надо было назвать, конечно, статью, посвященную вот этому вот событию. Кая Каллас отменила запуск новой группы. Кая, у нас отмена. По-моему, это был бы лучший заголовок.
6: Да, это удачно.
4: Михаил, спасибо большое. Михаил Онофриенко, военно-политический обозреватель, был в эфире «Радио Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Оставайтесь с нами, после новостей продолжим.
0: Дневной ракурс.

0: Президент Аргентины пригрозил санкциями компаниям на Фолклендах. Контекст. Недавний «Мундиаль», в полуфинале которого англичане с треском проиграли аргентинцам, аукнулся в политической плоскости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретил иностранным компаниям на островах вести коммерческую деятельность. В противном случае – штрафы и даже уголовная ответственность. Речь прежде всего идет о британцах и их нефтяных проектах. Милей не хочет видеть их на территории, которую считает аргентинской. В вооруженном конфликте 1982 года из-за принадлежности архипелага в южной части Атлантики аргентинцы потерпели поражение, но не смирились с этим. И теперь, по словам Милея, намерены построить там военно-морскую базу. Им есть на что опереться. Точнее, на кого? На Дональда Трампа. Тот усомнился в устоявшемся нейтралитете США в споре вокруг островов. Более того, напомнил Лондону о том, что тот не помог Америке во время недавних событий в Иране. Похоже, на былом англосаксонском единстве можно ставить крест. Милей человек экстравагантный, как и Трамп. Они на одной волне. А самое главное, президент Аргентины по своим политическим взглядам классический трампист.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?

0: Радио «Спутник». Новости.
1: Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва пока не располагает информацией о результатах контактов спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киеве. Песков не исключил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. Кремль своевременно проинформирует, и если такой разговор состоится, заверил пресс-секретарь президента. Продолжение темы. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве новые версии документов, учитывающие изменения обстоятельств после приостановки переговоров по урегулированию на Украине в феврале. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Они отмечают, что тема Донбасса остается центральным вопросом, который поднимается в документах. Встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером прошла в субботу в Кремле. Она длилась больше 3 часов. В воскресенье американские переговорщики побывали в Киеве. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минздраву и Минфину представить предложение по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Как сообщили в правительстве, ведомства должны завершить работу до 1 июня следующего года. Отмечается, что при подготовке предложений нужно учесть поручение президента Владимира Путина по расширению поддержки семей в зависимости от количества детей и увеличению мат-капитала. В Киеве к осенне-зимнему периоду создают запасы питьевой воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в городской госадминистрации. По ее данным, запасы можно будет использовать в пунктах несокрушимости во время длительных отключений электроэнергии, для помощи пострадавшим в результате ЧС, а также для обеспечения сотрудников, привлеченных к аварийно-спасательным работам. Правительство Украины ранее ввело режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами. Дирекция национального парка «Красноярские столбы» ввела запрет на посещение рекреационной зоны в темное время суток. Решение принято в связи с угрозой встречи с медведями. В случае ухудшения обстановки столбы могут вообще закрыть для туристов. В этом сезоне администрации поступило около 20 сообщений о появлении хищников в рекреационной зоне нацпарка. В основном медведи видели на территориях садоводческих товариществ и на ближайших к ним туристических объектах. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 13.33 в Москве, понедельник, вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник», в студии Елиса Хабалова, и сейчас мы будем обсуждать вместе с нашими экспертами самые интересные социальные темы. И начнем с того, что в России появится единая система оплаты труда медицинских работников. Это должно будет устранить некий разрыв между регионами, сделать профессию врача еще более востребованной, судя по всему, справедливой. О том, как будет работать эта новая система, мы обсудим вместе с нашим экспертом. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Бадма Николаевич, здравствуйте.
3: Приветствую, рад вас слышать. Очень хорошие новости вы по понедельникам разбираете в эфире. Это здорово, всегда.
2: Спасибо, спасибо. Мы на радио «Спутник» всегда самые лучшие новости обсуждаем. Спасибо большое. Ну, расскажите, пожалуйста, чего ждать врачам на самом-то деле? Подробнее хочется узнать об этом.
3: Мы ведем эту тему достаточно долго. Это депутатами стали в 2021 году. Я из профессии, сам операционного стола, работаю, оперирую, работал в Донецке. И мы видели недовольство и понимание, такое вот непонимание людей, почему, например, в Хакасии зарплата у врача X, а в соседнем Красноярском крае она 2X. Или, помните, Москва и Московская область. И очень внимательно смотрели, как можно помочь так, чтобы вот это неравенство между регионами, оно выправлялось. И потихоньку вместе с коллегами, понимаете, тут резко сделать движение, значит, нарушить тонкий баланс. Многие экономические изменения, они должны быть

0: очень тонко просчитаны, иначе они могут стать фатальными для системы. И вообще медицина, она достаточно консервативна, как вы понимаете, особенно хирургия. Мы сначала 7 раз померяем, 1 раз отрежем. И вот случилось. Мы начали об этом уже в 23-м году, а потом вот сегодня 26-й год. Выходим на систему, та, которая будет очень интересна для медиков. Напомню, что наша зарплата состоит, условно говоря, из 100 рублей. И на сегодняшний день, вот буквально там вот 3 года назад, 2 года назад, она составляла ставка, это где-то 0,1, ну, то есть 10 рублей от 100 или 15 рублей. А все остальное эти были суточные, премиальные, стимулирующие выплаты и так далее, так далее. Они зависели от каждого региона, каждый субъект сам решал. А дальше внутри региона главный врач обладал такой вот палочкой-выручалочкой, а также он их лыст. То есть неугодных можно было лишить стимулирующих выплат, а угодных доплатить им. И это все привязывалось к очень маленькой ставке. Мы понимаем, что это не совсем корректно в 21 веке при такой ответственной работе. И, собственно, мы с партией «Единая Россия», с Государственной Думой продвигали с Минздравом, с Минфином тему, что пора бы сделать ставку хорошую, как минимум 50% от зарплаты. А напомню, что врачам, медикам в среднем по региону платят 200% от средней зарплаты. То есть если это богатый, хороший регион, там, где много промышленности, много работающих людей, хорошо зарабатывающих, то зарплата сразу интересная. Там, где дотационный регион, там, конечно, все посложнее. И вот эта система, она должна выровнять, во-первых, ставка по всей стране приблизительно должна быть одинаковая. И самое главное, вот это, как сказать, трудовой туризм должен уйти вместе с этими наблюдениями. И самое важное, становится прозрачная оплата. Тут нет никаких таких вот тайных игр теперь главного врача, бухгалтера или заведующего отделения. Вот ты угоден, не угоден, давайте мы вам там снизим. Что предлагается дальше? Как только эта система заработает, мы хотели ее пораньше включить, но у нас общие геополитические изменения произошли, как вы понимаете.
1: Но вот еще сейчас я смотрю, работа над системой стартовали аж до пандемии. То есть это было так очень давно.
0: Да. Эта система очень похожа на то, что была когда-то в Советском Союзе. Вот у меня отец начинал работу хирургом, у него первая зарплата была, условно говоря, 90 рублей. И это было одинаково по всей стране, ну, за исключением Дальнего Востока, арктической зоны или где-то очень опасных зон. И все приблизительно понимали, вот через год, через два ты, ответственный хирург, зарплата повышается до такой-то суммы. Вот что-то в этом направлении мы должны дать в виде гарантии. Это очень важно, потому что медицина, она такая, она не только про, конечно, зарплату, но она и про социум вокруг, как люди ощущают. Поэтому вот комплексная работа наша ведется и на прифронтовой зоне, и с пациентским сообществом очень плотно. Мы уже готовы к тому, чтобы врачи зарабатывали адекватно их нагрузки.
1: Ну, смотрите, я правильно понимаю, что зарплаты врачей, они станут одинаковыми по всей стране абсолютно? Или они будут примерно одинаковыми? Или, возможно, есть еще стаж, например, что-то будет на это все влиять?
0: Приблизительно задачу поставил нам президент в каком ракурсе? Надо изменить существующую ситуацию, когда соседние регионы имеют разницу X2, X3, X в зарплатах. Это создает совершенно социальное напряжение непонятное. И в рамках этого поручения происходит сегодняшнее событие. Мы хотим, чтобы врач гарантированно везде, по всей стране, приблизительно понимал, сколько он будет получать. И самое главное, ставка должна быть не минимум 50% от зарплаты. А теперь вот наша партийная задача, когда это все случится, мы должны следить, чтобы под видом повышения ставки не срезали те же стимулирующие, те же премиальные, те же дежурства и так далее, и так далее. То есть вот то, что раньше платили в виде стимулирующих, повторяю, слово так очень важно для медиков, все, кто работает, понимают, за дежурство, за выходные 200% и так далее, чтобы это не замыливалось и так вот, знаете, под ковер куда-то там не пряталось, а оно также приходило к ставке. Ну, плюс ставка повыше, она подразумевает, это, что в дальнейшем и пенсионные деньги и так далее, рассчитывается тоже и премиальные на ставку, именно на ставку. Все, вот все, что не ставка, это волеизъявление главного врача или регионального Минздрава. А все, что вот ставка, это уже федеральное, гарантированное, оно важное.
1: Батман Николаевич, ну мы с вами говорим о плюсах, это на самом деле потрясающе, и, как мне кажется, возможно, смею предположить, что врачи будут оставаться в регионах, и это, возможно, улучшит качество обслуживания, ну не качество, качество лечения пациентов еще и в регионах, потому что ведь многие всегда пытаются поехать в столицу, потому что здесь больше денег, так считают, да, и вот хорошие врачи уезжают, очень многие на это жалуются. Но хочется еще спросить, а возможно ли какие-то есть риски у этого нововведения? И если есть, то возможно ли их как-то избежать?
0: Мы смотрели на эту систему, заглядывали в прошлое, посмотрели, да. Тут, конечно же, важно соблюдать, чтобы регионы были справедливы в своем решении, и здесь не было попытки, знаете, так вот отрапортоваться вверх, что все хорошо. Вот это все хорошо, оно слишком хорошо видно. Когда не существовало социальных сетей, не существовало радиоспутник, где такие вот прекрасно открытые журналисты работают, спасибо, которые поднимают злободневные темы, все было, наверное, очень просто. Закрыли информацию, и никто ничего не знает. Сейчас это открытые объявления коллективов, это прямая линия нашего президента. То есть наша задача, чтобы вот благую идею с финансами, которые подготовлены под эти дела, не превратили в симулятор. Это наша с вами задача, поэтому вы собираете свои источники информации. Мы в регионах постоянно и хотим, чтобы вот именно эта стимулирующая мера, справедливая мера, помогла именно избежать того, что потихоньку нарастало, это кадровый голод. Кадровый голод в некоторых регионах это большой-большой бич. Вот и все. Вы совершенно правы в этом. Для этого и делалось.
1: Ну вот последний вопросик. Помимо кадрового голода, вы расскажите, пожалуйста, что это даст еще пациентам в конечном счете?
0: Пациент увидит, что у него есть на участке постоянный врач. Мы же планируем и знаем, что первичное звено невероятно важно. Первичное звено знает папу, маму, бабушку. Вот внук родился, а давайте здесь проверим. То есть это человек, постоянно помнящий о вас, о вашем здоровье. Ваш семейный хирург. Как вот, например, в Ленинском, в Еврейской автономной области, работает доктор Баклан. Он приехал туда совсем молодым и остался уже на 50 с лишним лет. Ему 70 с лишним лет, и он великолепный хирург и очень отличный человек. Но вот его знает весь район. Он спасал многих людей, многие жизни. Вот таких людей мы хотим задерживать. И эта мера как раз направлена, чтобы врачу было интересно и комфортно останавливаться вот в этом населенном пункте и жить здесь. И говорить, я известный хирург, который представляет, например, Облучье в Еврейской автономии или Киченера в Калмыкии. Вот так, чтобы было всем понятно, здесь люди задерживаются, здесь о них заботятся. И наша федеральная мера поддержки как раз именно об этом, чтобы пациенты чувствовали заботу. Место расположения получения помощи не должно совершенно влиять на ее качество. Это очень важно понимать. Это просто очень важно. И негоже, когда в одной больнице одно качество помощи, а в соседнем регионе вот через 2 километра совершенно иное. Так не должно быть.
1: А, кстати, страна при этом еще вот один вопросик, очень коротенький. При этом программы «Земский доктор», например, такие программы сохраняются?
0: Еще как. Земский доктор, земский фельдшер — это для нас очень хорошее подспорье. И мы даже расширяли. Помните, сначала там были только молодые врачи. А потом мы сказали, что ну почему же. Вот, например, у меня отец всегда мечтал вот эту нервную большую хирургию закончить когда-нибудь и поехать в деревню и стать вот как Чехов, земский доктор, помните, или Булгаков. Там он с опытом 50-летней хирургии, для него любая хирургическая ситуация была бы вот, ну, легко разрешима. И такого специалиста задержать на земле, дать ему хороший дом, чтобы туда внуки приезжали, как на дачу. Это уважаемый человек, там половина деревни его знает, половину села знает. Это же не... Это вот мечта, в общем-то, для многих врачей опытных продолжить свою карьеру. Потому что нервная столица с большим потоком, с невероятными сложностями, это одно. А когда тебе за 55-65, это вообще другая мечта.
1: Спасибо.
0: Свой сад, свой дом,
1: спасибо
0: внуки.
1: Вам огромное. К сожалению, время эфирное заканчивается, но тема очень позитивная, очень интересная. Благодарю вас за развернутый ответ. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме. Аэрофлот выступает с инициативой ограничить работу иностранных перевозчиков на российском рынке чартерных перевозок. Компания объясняет это необходимостью сдерживать их экспансию. Что это будет значить для пассажиров? Что это будет значить для отрасли в целом? Мы обсудим вместе с нашим экспертом, независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий, ну расскажите, пожалуйста, что это предложение, если все будет действительно так, будет значить для отрасли, наверное, в первую очередь, а потом хочется узнать, и поменяется ли что-то для пассажиров, потому что я читала уже комментарии какие-то к этой новости, и там люди переживают о том, что билеты могут вырасти в цене очень сильно.
2: Ну, действительно, эти опасения понятны, потому что как раз повысить цены на билеты наши авиаперевозчики всегда готовы, если здесь есть такая возможность. А для отрасли, ну, как вам сказать, это в рамках того, что у нас не происходит ее реформирование, прежде всего, схемы финансирования. Но это очередной такой паллиатив. То есть мы, у нас подорожал лизинг из-за ключевой ставки. У нас, значит, бюджет не может, наверное, датировать перевозки в прежнем объеме. Соответственно, цены тоже поднялись. И, соответственно, на высококонкурентном рынке иностранные перевозчики стали заходить на наш рынок. Но теперь давайте их ограничим, но сохраним вот эту вот сложную схему финансирования. Ну, ничего в этом хорошего нет, но мы в такой вот ситуации живем. Не знаю, как прислушиваться ли к Аэрофлоту власти, потому что, строго говоря, после сокращения вот этих транссибирских роялти у Аэрофлота, конечно, ситуация тоже там не очень хорошая, а у остальных-то тем более. Вот, и поэтому они без такой госдотации, в общем-то, и поддержки, ну и трудно им, и они уже отвыкли, если честно. То есть тут такой комок проблем, который, наверное, в существующей регуляторной рамке просто не решается. Там нужно реформу проводить просто все авиаторсы.
1: Дмитрий, вы уж простите, если я сейчас, возможно, глупость спрошу, но тем не менее, а есть ли какие-то, возможно, международные авиасоглашения, при которых нельзя убирать все вот прям международные и зарубежные компании с нашего российского рынка?
2: Ну, как вам сказать, авиасоглашение вообще про открытый, так сказать, максимально открытый рынок международный, они предусматривают как раз наоборот, чтобы конкуренция сохранялась, что если ты, так сказать, сертифицирован там, по стандартам ИКАО, то ты должен принимать, в общем, из любой страны, кто желает прилететь. Но у нас, поскольку мы же существуем в достаточно специфичном режиме, это с 22-го года, то, наверное, можно придумать что-то, что просто эти соглашения либо приостановят, либо, так сказать, как-то ограничат. Поэтому здесь все возможно, просто ничего хорошего в этом нет, потому что все-таки именно авиаотрасль была такой, бенефициаром глобализации в свое время, и, собственно говоря, доступность авиаперелетов обеспечилась именно тем, что была высокая конкуренция. Если ты сокращаешь конкуренцию, то, естественно, получаешь недоступные авиаперелеты, причем не только международные, и чартеры, а и цены растут там по всей сети и так далее, и так далее.
1: Дмитрий, я, знаете, читала еще некоторые комментарии, опять же, к этой статье. Я прям порылась очень сильно, пыталась разобраться и в плюсах, и в минусах. И смотрю, видела некоторые сообщения, где, опять же, не только сообщения, там в целом есть информация, что наша авиаотрасль, она будто бы не до конца готова полностью закрывать спрос потребителя российского без иностранных компаний. Действительно ли это так? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, спрос можно закрыть, просто повысив цены, и вот он и пропадет. Да тут, понимаете, это все-таки тут всегда есть борьба некоторая между транспортной доступностью, нашим конституционным правом, и экономикой авиакомпаний. Экономика авиакомпаний, она сходится, естественно, довольно трудно, потому что это просто низкомаржинальный сегмент, очень воздушные суда дорогие. И поэтому вот вопрос, что значит закрыть спрос, по какой цене? То есть если сохранять транспортную доступность, то да. Безусловно, нам нужны и альтернативные перевозчики, и конкуренция. Но, опять же, тут, чтобы поддерживать авиаотрасль, чтобы строить свои самолеты, тут вроде бы как логично сделать протекционистские меры. Но, опять же, я вернусь к тому, с чего начал. У нас очень неэкономичная и очень тяжелая схема финансирования всего дела. И поэтому, то есть, от того, что мы там сделаем протекционистские меры, цены вырастут, завтра у нас подорожает финансирование, или государство снизит дотации лизинговым компаниям, и мы останемся в той же ситуации. То есть у нас и отрасль не развелась, и население ропщет, потому что стало дорого летать. И опять же, и спрос снизился, начинаем сокращать маршруты, потом регион начинает ругаться, что как же так, у нас маршруты сократились, правительство идет по новому кругу, так сказать, разговор о субсидиях. То есть это такая вот история довольно сложная.
1: Замкнутый круг немножечко получается, если можно так сказать.
2: Даже немножко, там несколько спиралей таких, там есть и по линии Росавиации, и по линии Минфина, и по линии ОАКа. Вот. Но вообще говоря, вот если мы все-таки вернемся к советскому опыту, там же не
1: Дмитрий,
2: было...
1: Дмитрий, 20 секундочку, у нас с вами буквально, простите, время заканчивается.
2: Да. Да, просто, ну, строили самолет, давали в эксплуатацию, все, и был фиксированный тариф, ты летал. Вот, собственно, нам к чему-то такому надо идти.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное. Независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макартычан с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Лисо. Здесь вот следующая, значит, инициатива у нас. Российский союз туриндустрии предлагает изменить систему туристического налога. Цель, я так понимаю, сделать внутренний туризм доступнее, поддержать регионы, но хочется понять, как это будет работать все на деле. Расскажите, пожалуйста, и как это отразится на потребителе, на человеке, который отправляется там куда-то ехать отдыхать.
3: Ну, давайте начнем с того, чтобы люди поняли предысторию. Сначала турналог — это был некий эксперимент. Вводился в самых популярных регионах, таких как Москва, Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край. Потом это право, подчеркиваю, право, это не обязанность, дали всем регионам. И вот тут началась вакханалия. Мы увидели, как некий там, не буду называть, район, куда туристы не ходят, там не приезжают, в Волгоградской области или в Тамбовской, в Пензенской области, вдруг начали вводить эти турналоги, да, то есть вместо, это вообще рычаг, чтобы привлечь туристов, а не оттолкнуть. Естественно, это оттолкнуло туристов. Альянс Турагентств России с самого начала был против вот такого тотального введения турналога, а там еще дали регионам право каждый год его увеличить в два раза. Опять право, это не обязанность. То есть сделайте 100 рублей, а не 200 рублей, 300, вот в этом году уже должен быть 3%. Начиналось с 1%, уже 3%. Вот. И поэтому то, что сейчас предлагает, там чуть-чуть видоизменено, ничего не меняется. То есть как платили люди турналог, это больше сделано для отелей, чтобы отели выступили неким платежным агентом, просто взяли деньги, не платили никаких налогов и отдали их в казну государства. То есть не отменить его, как вот мы хотели бы, да, а просто видоизменить. То есть туристам легче не станет. Вот как людей отпугивал этот налог, он будет продолжать отпугивать.
1: Угу. Ну вот на самом-то деле выглядит это все действительно как-то отпугивающе. Очень правильное слово вы подобрали. Мне как раз хочется еще узнать, как вы думаете, есть ли какие-то регионы, которые больше всего заинтересованы в этой инициативе? И если есть, то почему? Потому что там как раз бизнес не очень хорошо строится туристический.
3: Слушайте, ну да, понятно, что у нас в России более 80 регионов, и в каждом по-своему, да, ситуация. Большая часть, там более 70 регионов, ну то есть там, считайте, 85-90% приняли тот турналог. По пальцам, вот там пару рук хватит посчитать, кто не принял. Я, кстати, приветствую вот решение главы Крыма, господина Аксенова, вот он не принял и категорически возражает против принятия, чтобы так не оттолкнуть людей от Крыма. Вот там Курская область, Белгородская область, Брянская. Я вот всех этих людей хорошо знаю, они правильно поступают. А есть люди, которые вводят... Вот вы спросили, кому это выгодно. Слушайте, понятно, что это никому не выгодно. Ну, кроме тех муниципалитетов, которые собирают. Они думают, что им это выгодно, они собирают какие-то крохи. Деньги эти абсолютно непрозрачные куда-то уходят. Турист даже не может понять, вот куда он эти 300 рублей заплатил. Что на это... Новая скамейка в парке появилась этого города в Волгоградской области. Или что? Какая польза туристу именно? То есть люди не... И поэтому мы видим, что туристы не хотят платить налог. Это вот прямо мы видим четко.
1: Я сейчас очень коротко расскажу, есть еще время. Я как-то поехала тоже отдыхать на наше море, и уже по факту, заселяясь в гостиницу, мне называют немножечко... Сумма не очень сильно отличалась, но тем не менее там как раз, да, то ли 200, то ли 300 рублей, это ежедневный какой-то сбор, и мне не смогли объяснить, что это такое. А я уже думаю, ну ладно, я с чемоданами, у меня уже все забронировано, так и быть, я заселюсь. Но мне кажется, многих это впоследствии как-то может... отталкивать.
3: Так и есть. Вот вы абсолютно четко, вы сказали сейчас, как со стороны потребителя, да, что люди не понимают, куда идут эти деньги. Понятно, что это не отель в карман, говорю сразу, это не отель в карман, это налог муниципальный. Угу. Но куда они тратятся? Человек, ну, заплатил я эти 300 рублей в день, там, за 10 дней 3000. Куда они пошли? Можно узнать? И вот тут тишина.
1: Ну, будем следить за тем, как это все будет происходить на самом деле. Спасибо вам огромное, что нашли время поговорить с нами. Вы слушаете радио «Спутник». В студии была я, Лисо Хабалова. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макартычан был с нами на связи.
4: Дневной ракурс.

0: Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил: «Штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта». Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности в программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 2 часа дня, в Калининграде 13:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин провел встречу с РИО главы Дагестана. В Кремле прокомментировали прошедший визит американских переговорщиков. В Запорожской области вынесли приговор устроившему теракты в здании МФЦ. Далее подробности. Президент России Владимир Путин провел встречу с РИО главы Дагестана Федором Щукиным. Российский лидер назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в начале мая текущего года. Это первая его встреча с президентом России на должности в РИО главы региона. Глава государства поинтересовался у Щукина, как обстоят дела. Он также отметил, что дагестанцы героически сражаются в зоне специальной военной операции. Москва высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира.
2: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
1: 5 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Витхофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. 6 сентября переговорщики США прибыли в Киев. По данным СМИ, к официальной части переговоров, которые проходили в несколько этапов, подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Процесс диверсификации поставок российских энергоносителей на восток идет полным ходом, в то время как Европа делает себе харакири отказом от российского топлива, заявил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, Москва поставляет продукцию тем, кто надежен. Покупателю России всегда хватало. В то же самое время, как отметил Лавров, Европа с гордостью объявляет, что должна страдать без российских энергоносителей. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Антона Кадыкова, устроившего теракт в здании МФЦ в городе Приморске Запорожской области, сообщил журналистам пресс-секретарь суда. По его данным, 10 октября 2024 года фигурант вошел в состав террористического сообщества. После этого он решил убить охранника МФЦ, устроив теракт. В феврале прошлого года фигурант получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, забрал его оттуда и привез к себе домой в Приморск. После этого он изучил инструкцию по работе с СВУ и принес его в здание отдела МФЦ в Приморске, где спрятал в комнате охраны. Он остановил его под навесным потолком. Выйдя во двор, он привел самодельное взрывное устройство в действие. Здание получило повреждения. Охранника в момент взрыва в кабинете не было. Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха российских туристов этим летом, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что Вьетнам этим летом заместил Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году были на третьем месте. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В союзе подчеркнули, что до марта этого года россияне заранее планировали свое зарубежное летнее путешествие, однако из-за конфликта туристы замедлились с принятием решения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Как и всегда, по понедельникам в это время в нашей студии политолог, востоковед Карине Геворгян. Карина Александровна, мое почтение. Добрый день.
4: Здравствуйте, дорогой.
3: Ну вот, как вы сказали, про Иран немножко, да? Поговорим сегодня так, самую малость.
4: Нет, я про Иран всегда с удовольствием, тем более, что и для меня ирониста Иран открывается как-то тоже и дополнительно по-новому. То есть цивилизация-то мне была знакома, и мы ее хорошо изучали в Институте стран Азии и Африки. Вот. Но тут открываются какие-то новые ипостаси этой цивилизации. И если можно так выразиться, она оказалась на передке. Вот.
3: А вас в целом что-то удивило в поведении Ирана и иранцев в частности? Если вот мы сейчас уже будем смотреть так глобально на события, которые разворачиваются в горячей фазе на Ближнем Востоке. Потому что помните эту историю, когда эксперты один за другим говорили: ну, вообще мы пророчили Ирану поражение перед Соединенными Штатами. Знаете, вот так, с таким очень и пренебрежением, и скепсисом относились к Ирану. Как он перед такой военной машиной в лице Израиля и США выстоит? Выстоял. И не только выстоял, но и показывает себя очень уверенно. Вот вас лично
4: сейчас
3: что-то
4: скажу,
3: удивляло?
4: У меня изначально в 79-80-м годах, когда приехали на кинофестиваль иранская группа, и я с ними работала, причем работала и с группой, и с бизнесменами иранскими, которые покупали фильмы для проката. А, то есть это разная публика, как вы понимаете. Тогда, в общем-то, многие ожидали, что Иран вот такой передовой, такой а-ля американский, знаете, там жвачка рок-н-ролла и прочее, джаз и так далее, вот, что они архаизируются и всех загонят в мечети, народ, значит, заставят только молиться и прочее. Но то, что эта картинка не имеет отношения к реальности, 99-й год, я уже, значит, через 20 лет в Иране, и мой водитель, я была по официальному приглашению, и ко мне прикрепили водителя. Вот, я ему, мы едем по Тегерану, я ему говорю: ой, смотрите, парень ставит рокобил. Он говорит: а что это такое? Я говорю: ну вот он под образ Элвиса Пресли. Вот, рок-н-ролл, то да сё. Он говорит: а вы вообще как к американской музыке относитесь? Я говорю: да хорошо отношусь и к авангардной американской музыке, Кейдж, там, Айвс и прочее. Ну, это ему ничего не сказал. Я говорю: ну, так классический джаз. Он говорит: ой, Ханум, как раз вот после вашей работы хотите, я вас отвезу в джаз-клуб? Таким образом, я узнал, что в Тегеране есть джаз-клуб. Понимаете, 99-й год, аятоллы, да? Вот. Ну, это, конечно, удивило. Значит, сначала удивило, что не архаизировались и так далее. А вот с этими событиями для меня было открытием, что явно совершенно ту большую стратегию, которую они сейчас начали осуществлять, не без внутреннего, кстати, сопротивления и не без внутриэлитного, кстати, сопротивления, потому что в Иране очень бурная и накаленная политическая, конечно, жизнь. И она достояние общественности. Так вот, я понимаю, что эту большую стратегию эти ребята, которые пришли к власти, разрабатывали до свержения шаха. Вот это для меня было удивлением и открытием. Приятным удивлением и огромной надеждой для многих. Вы знаете, как ни странно, даже включая врагов Ирана, я имею в виду коалицию Эпштейна, да, значит, США и Израиль. Вот. Поразительный пример того, как они подготовились к этой современной войне и отслеживали все особенности. И как, в общем-то, при несопоставимом по мощи ресурсам они выигрывают ситуацию. Да, она отчасти патовая, потому что иранцы... С одной стороны, запирают Армуз, американцы для иранцев, с другой стороны, в Оманском заливе там запирают и так далее. Это все есть, конечно. Но это же сподвигает тех, кто заинтересован в стабильности Ирана, то есть Россию, Китай и Индию, кстати, не будем забывать, развивать континентальные коммуникации. То есть, вот, извините, пожалуйста, клюнул жареный петух. И они, а что делать? Да, и вот сейчас, чтобы экономическая жизнь и внутренняя ситуация в Иране не ухудшалась, хотя Иран по-прежнему остается открытой страной, иранцы ездят аж в Америку через Европу. Удивительно. И визы, как ни странно, получают. Вот что удивляет.
3: Такая... И на чемпионате мира по футболу выступают, ну, конечно.
4: Знаете, это... без комментариев. Можно? Без комментариев.
3: И без комментариев иранские... Трампа вокруг этого.
4: Иранские ученые в американских университетах работают прям с иранским гражданством. Не с американским, не с двойным.
3: Угу. И никто сегодня уже не скажет,
4: кстати,
3: что Иран
4: ранее,
3: архаичное
4: государство. Кстати, насколько я помню, не отменяли. Был разговор об отмене двойного гражданства. Может, я что-то пропустила. Еще в последнее время стала очень осторожной. Я тут сказала, что о каботажном плавании в Черном море. И тут я увидела в комментариях, что Корене, наверное, на карту не смотрел, ничего не знает, лезет не в свое дело. Я думаю, как это не в свое дело? На всякий случай в сеть заглянула, да, черноморский каботаж и так далее. Ну, решил все-таки быть очень осторожным, потому что я тоже иногда ошибаюсь. Я не знаю, может, я пропустила, может, отменили возможность двойного гражданства, но не видела. Вот так это просто...
3: Зафиксировать, да.
4: Да, сама себя подстраховала.
3: Да, хорошо. А знаете, в последнее время и накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах, чем они ближе, тем больше и конспирологии, и активного, знаете, и саботажа среди политических сил. Но в то же время западные СМИ сообщают о том, что Ирану выгодно будет затягивать конфликт с Соединенными Штатами, чтобы как раз повлиять на эти самые выборы. Тут, конечно, вспоминают и историю 79-го года, после того, как захватили посольство Соединенных Штатов. Тогда же кризис этот 444 дня же длился, а это в конечном итоге и повлияло на президентскую гонку с Джимми Картером. Вот стоит ли, во-первых, такие параллели проводить, а во-вторых, действительно ли...
4: Темная история с этим захватом посольства.
3: Темная, да? Вот сразу, да, разберемся.
4: Не берусь рассуждать, там две версии взаимоисключающие, что власти дали приказ. Но я-то как раз больше склоняюсь к тому, что вот эти вот революционные студенты это сделали сами. Неважно.
3: Самодеятельность.
4: Понятно, что те, кто очень Иран критикует, они придерживаются первой версии. Но я склоняюсь ко второй. Тем более, что вот на этом кинофестивале в 79-м году с одним из этих студентов, он был в группе кинематографической, они привезли документальные фильмы, и, в частности, один уже был посвящен нападению Саддама Хусейна. Но его не разрешили показать, потому что из цензурных соображений там слишком страшные сцены были. Вот. Ну, они и другие фильмы привезли, это неважно сейчас. Ну, я с ними разговаривала, потому что и... Там были очень разные люди в этой делегации, и один человек, который возглавлял эту делегацию, старый чиновник еще при Шахе, да, но человек очень религиозный. Вот, он скептически относился к этим революционным таким мятежникам, студентам. Это было видно, он это не скрывал, они между собой вот спорили постоянно, и меня не стеснялись при этом, понимаете? То есть Иран — это такая страна с огромным многообразием взглядов, подходов. Вот. И, в общем, надо сказать, люди не запуганы. Я много раз об этом говорила. Они друг с другом, и с иностранцами обсуждают. Никто их под микитки не хватает, никуда их не волочет. Вот. Ну вот вы спросили про удивление, возвращаюсь к этому, что как они отслеживали... вот это применение беспилотников, 20-й год, Карабахская война.
3: Да.
4: И прям точно они вот с этого времени, так, знаете, туго до пояса затянули и подготовились к этому, оказались очень передовыми в этом плане. И, в общем, оказывается, они ко всему готовы. Они сейчас говорят, что у них вот есть... ракета, которая может поразить площадь 80 квадратных километров. Знаете, как-то... Да, еще сколько было разговоров, что они обманывают, что верховный лидер Мучтаба Хаменеи мертв. Ну, а тут они даже какую-то фотографию у гроба отца показали, что он всю ночь до этого там был и начинают это делать. Я говорю, это не их стиль, понимаете, вот долго на огромные массы лгать. Ну, вообще не их стиль. Это меня не удивляет, но это удивляет очень многих.
3: Угу.
4: Они не бросаются словами, вот так я бы сказала.
3: И в этой парадигме, так волнует ли вообще Иран внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах? Вот исходя из того, что вы уже сказали, вопреки заявлениям
4: часть.
3: СМИ, да.
4: Я понимаю, что, да, часть иранской элиты, такой солидной, возрастной, считают, что вот уйдет Трамп и станет полегче, как бы, да, и можно будет как-то даже и разговаривать, хоть и жестко. Вот. Не поддерживаю эту позицию, не думаю, что так. Вот. Их, скажем, взаимодействие с нами, слава богу, оно развивается, но достаточно со скрипом. В свое время на эту тему разразился статьей Александр Дугин, я помню, очень серьезный, насколько трудно с обеих сторон было доказывать, что это в рамках стратегических интересов и России, и Ирана. Обеим сторонам. То есть у нас есть антииранский пол, а там есть антироссийский.
3: Да,
4: я условно это в кавычки беру, не надо ко мне придираться. Вот, то есть там есть скепсис, и здесь есть скепсис, и так далее. Но как-то иранцы по-прежнему к нам относятся достаточно скептически, не до конца понимают все-таки, хотим мы с Западом договориться и вернуть вчерашнее счастье, когда все торговали и все было хорошо. Вот. Они не могут до конца в этом разобраться. И вот критики России, они на это, к этому апеллируют. Вот. Поэтому процессы эти так не продвигаются быстро. А второе, конечно, на что у нас вообще, о чем речь не заходит, это так называемый Зангезурский коридор, так его называют в Баку и в Анкаре, через Армению. Значит, в Армении его называют 3ПП, вот, коридор Трампа, где могут быть и собираются разместить якобы американскую ЧВК. Ну, понятно, что на деле американская ЧВК будет хотя бы наполовину заполнена цахаловцами израильскими, которые просто контракт подпишут. И это все будет у иранской границы, сами понимаете, да? Вот. Ирану это очень не нравится, а поскольку Россия вообще молчит по этому поводу, то иранцев это очень удивляет. Потом заявление Путина о том, что он готов хоть завтра убрать 102-ю базу, но дело-то не только в базе, эта база существует как база поддержки российских пограничников, которые охраняют границу с Турцией. А на самом деле у самой армянской стороны просто кадрового состава даже не хватит для охраны границ. Насколько я знаю, понимаете?
3: А есть недобор в армии. Аналогичная история с базами, уж раз мы за эту тему стоим.
4: Да, но Путин вдруг это сказал. Тогда иранцы тоже как-то, они, честно говоря, для них это было неожиданно. Видимо, они воспринимают это, судя по данным из моих источников, а не из медиа и мессенджеров разных, они это восприняли как то, что Россия уже это решение приняла. Вот, и собирается это сделать. А это означает, что вообще российского никакого силового присутствия, кроме экономического, то есть силового никакого не будет. И тут Иран оказывается в одиночку. А для Ирана чрезвычайно важен путь через Армению и Грузию туда, на запад. И в том числе, кстати, ну, скажем, из грузинского порта, да, в Новороссийск, то в том числе в российские порты. Потому что это единственный путь, который минует тандем Турция-Азербайджан. Потому что сейчас хорошие отношения, завтра эти пути могут быть перекрыты. Вот о чем в Иране говорят в открытую.
3: А Ирану важно, естественно, стратегически.
4: А Ирану важно
3: долго
4: диверсифицировать, да, это, потому что, скажем, коммуникации через Каспийское море, они есть, хороши, но недостаточно еще и при неразвитости, насколько я понимаю, российских терминалов в Астрахани, вот, и этого порта Оля. Я не знаю, я не была там, но некоторые специалисты утверждают, и с той, и с другой стороны, и российские, и иранские, что они недостаточны для больших объемов грузов, там нет соответствующих баз для хранения контейнеров, ну и так далее. То есть вот это не развивалось нашей стороной. Поэтому для иранцев вот эти последние заявления их очень насторожили, насколько я знаю.
3: А вот продолжая наш разговор о том, как и мы понимаем Иран, и Иран нас, конечно, вспоминается недавний вопрос журналиста, адресованный Сергею Викторовичу Лаврову, говоря о том, что Россия окружила себя двумя союзниками, это Иран и КНДР, на что Сергей Викторович лаконично ответил вопросом на вопрос, а чем плоха эта компания? Вот у нас складывается понимание о том, кто наши союзники сегодня?
4: Во-первых, Иран нам точно абсолютно не враг, и в том числе в стратегической перспективе. Ну, если раньше, да, там, понятно, да, Голестанский договор, все эти, война с Ираном, но это было более 200 лет назад. А сейчас иранцы так на это на все посматривают, на этот, в общем-то, идеологический пантюркистский и произраильский отчасти в немалой степени на государственном уровне Азербайджан, да, Азербайджанскую республику. Вот, и, в общем, я сейчас, это цитата, это я не хочу никак грубо выражаться, но долбись с ними сам, старина Посейдон. То есть они, в общем, совершенно вот этот токсичный актив на себя совершенно не собираются брать, нападать и забирать. Вот так вот, я бы сказала. Вот. Есть определенное рассуждение, что может быть армянский актив, чтобы не дать Турции захватить этот актив. Вот. И то они это дело обсуждают, потому что, конечно, есть голоса, которые говорят, нафига нам эти бузатёры, да, армяне, но... а другие говорят, ну их там немного, там 2,5 миллиона, ну, в общем, а территория важная, и коммуникативно важная, и я вот тоже тут ошибку, я ошиблась про Редкозёмы тоже в одном из интервью сказала, но в Армении там предполагаемых и разведанных и добываемых запасов молибдена где-то более 7%. Это очень важно, потому что это важно для космической, там, для военной отрасли. Я уже там молчу про вольфрам, Германию и так далее. Вот. Никто такими ресурсами, даже если это 0% мировых запасов, не плюется, понимаете?
3: Конечно.
4: Вот, иранцы это тоже учитывают, хотя у них на территории есть все тоже. Вот, то есть, ну, тем не менее, чтобы не доставалось противникам, соседям, да, ну, понятно, да, соседи, с соседями всегда существуют какие-то трения, и не бывает без этого. Вот, поэтому вот они как-то для нас не представляют токсичности и угрозы. КНДР тоже ни в коем случае не представляет. Вы знаете, я, кстати, у меня есть такая мечта съездить, чтобы посмотреть своими глазами, потому что, судя по тому, какая западная картинка и как она была скалькирована в России, относительно Ирана была, то я полагаю, что, наверное, что-то подобное и в адрес, в отношении КНДР существует. Я допускаю это. Я понимаю, что это совершенно другое устройство, другой режим, другая система управления, но вот, понимаете, тут что-то не сходится все-таки.
3: Знаете, я все чаще слышу от коллег, которые с туристическими целями
4: вот
3: в КНДР
4: хочу,
3: отправляются.
4: Да.
3: И, знаете, я слышу только положительные отзывы. И теперь я... Так что здесь у нас с вами мечты сходятся.
4: Да, я очень хочу, да. Но при этом мы с другом тут поговорили. Он говорит, надо бы и тогда и Владивосток, и Камчатка, и Сахалин, раз уж мы туда полетим.
3: Конечно.
4: Вот. Ну, в общем, да.
3: Да.
4: копилку, большую свинюшку ставлю, буду копить на эту поездку.
3: Договорились, хорошо. И впечатления ждем обязательно. Говоря и дальше про Иран, вот вы про ресурсы стали говорить. А Иран, можно ли назвать его самодостаточным? Вот сколько мы говорим про вооружение? Раз, и беспилотники, раз, новые ракеты. Да,
4: сейчас
3: вот,
4: да, но... Вы понимаете, тема помощи военной, военно-технической помощи Ирану, как вы понимаете, тема засекреченная, слава богу.
3: Да.
4: Вот. Есть только догадки, какие-то статьи в западных медиа. Вот. Ну, и ради бога. Понятно, что... Ну, и даже я догадываюсь, что определенные, например, технологии по созданию вот этих подземных туннелей в базальтовых скалах, то, конечно, опытом, возможно, действительно поделились корейцы северные. А они, иранцы, не скрывали, что северокорейских специалистов давно еще не скрывали. Они привлекали в том числе как инструкторов для спецгрупп силовых. В частности, там для женского спецназа. Вот в Иране есть женский спецназ, такие ниндзя. Вот. Но картинки, которые, ролики, которые крутятся, это, если можно так выразиться, театр. Вот. Серьезных дам они там не показывают.
3: Зато Цахал очень любит вот эту тему тиражировать с девушками в армии. Вот это сплошь и рядом в их, как это,
4: ну, в
3: агитационных роликах.
4: Ну, в Иране есть военнослужащие женщины, ну, да. И они хорошо подготовлены, как выясняется. Но вот это женский спецназ — это отдельная тема. И вот это очень... И этого нет. Роликов именно им посвящен. Для того, чтобы в том числе даже вот верхнюю часть лица не показывать.
3: Ну, конечно, да. На ракету вы упомянули, которую уже активно испытал Иран. И что самое примечательное, над американским авианосцем.
4: Да.
3: Это...
4: Повредили это, вроде
3: это,
4: бы.
3: Это сильный шаг, скажем. Можно же испытывать ракеты совсем по-разному и над разными объектами. А тут очень так прицельно, да еще и над авианосцем, который явно для американцев много значит.
4: Не, ну вы понимаете, что кто-то подходит там, к вашему дому... с пистолетом, ну, да? А вы из-за слухового окошка дуло пулемета высовываете. Он, естественно, отходит.
3: Но мы
4: должен, по идее, да?
3: Но слушайте, авианосец — это, конечно,
4: подождите,
3: другой.
4: Подождите, авианосец,
3: да.
4: Он ходит по морям.
3: Да.
4: Он, это самое, движимость. А Иран сидит на недвижимости. Разницу почувствуете,
3: ну,
4: да, мы, и у себя дома.
3: Мы к этому вернемся уже после перерыва. Тут есть о чем поговорить, друзья, оставайтесь с нами.

0: Знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

На ней он также рассказал главе государства о ликвидации последствий наводнения в марте этого года. Он отметил, что задачу усложняло то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственности и не состояла на кадастровом учете. Россия воспринимает военное строительство Норвегии на границе как угрозу безопасности. Это является поводом для ответных мер Москвы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов рассказал об усилении военного присутствия Норвегии в приграничных с Россией регионах страны, подчеркнув, что размещение норвежских дальнобойных систем у границы представляет угрозу и повышает риски непреднамеренной эскалации. Фрегат «Адмирал Головко» выполнил стрельбу крылатой ракеты «Оникс» из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, сообщили в Минобороны России. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров. В свою очередь, командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцев отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж фрегата проявил профессионализм и морскую выучку. Видео успешной работы корабля можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Напомню, у фрегата проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по морским и береговым объектам. В составе Северного флота действуют три таких фрегата. Это адмирал флота Советского Союза Горшков, адмирал флота Касатонов и адмирал Головко. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал проигрыш своего христианско-демократического союза по итогам выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает издание Билд со ссылкой на выступление канцлера. Он признал поражение со словами «драматически проиграли выборы». Победу в региональном парламенте получила партия «Альтернатива для Германии». Она получила 44% голосов. Партия Мерца набрала всего 17% голосов. Выборы в региональный парламент прошли 6 сентября.

0: Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Каринэ Геворкян.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте, политолог-востоковед Карина Геворгян в нашей студии. Я напоминаю, Карина Александровна, продолжаем. И вот говоря про авианосец, то, на чем мы остановились в первой половине программы, и возможности Ирана его потопить. Так вот, сам факт, не, как бы вам так очень красиво сформулировать. Иран, я думаю, вы согласитесь, очень долгое время, десятилетиями сопротивляется той демонизации, которая исходит от американцев, от Израиля и прочих недоброжелателей. Так вот, удар по авианосцу с гибелью экипажа был бы только на руку тем, кто эту политику демонизации Ирана ведет. Поэтому ракета летит над, а не в цель.
3: Да, короткий ответ. А дело в том, что я вот напомнила вам до эфира, да, рассказывал эпизод, когда иранцы взяли американский военный корабль в своих водах и арестовали моряков. Ну, потом они были переданы там, через третьи страны и прочее. И есть фотографии, где иранские военнослужащие, значит, под прицелом держат этих моряков, а они на коленях и с руками за голову. Все говорили, вот как иранцы, значит, восточный деспотизм и коварство издеваются. Вообще-то это обычная процедура, я вам должна сказать. И иранцев тоже это очень удивило, потому что это обычная процедура, и они не унижали этих людей. Это просто так необходимо вот, всегда, если берут, да, на абордаж.
2: Это военный протокол, скажем.
3: Это военный протокол, он так прописан. Это первое. Второе, всех этих рядовых моряков, младших офицеров, они содержали в очень приличных условиях, никто их не унижал, не бил, и иранцы проявляли к ним уважительность,

0: сочувствие. Потому что понимали, что это не по своей воле, что претензии надо предъявлять тем, кто командованию, которое отдало приказ идти в эти иранские воды. Вот, поэтому они очень себя вежливо вели. И они не заинтересованы в том, что они потопили авианосец. Там погибли американские военнослужащие. Их семьи горюют в Америке, да. И долг-то, что с Иран-то с этого что? Они, во-первых, люди очень благородные в целом, а во-вторых, очень рациональные. Толку от этого вообще ноль.
1: То есть даже несмотря на то, что это законная военная цель,
0: все американские базы вокруг, где американские эти авианосцы заправляются, в том числе водой и едой, то они и не подплывут, и бог бы с ним, как говорится.
1: А так будто просто покрасоваться подходят и обратно, да?
0: Поэтому
1: не представляя реальную
0: им
1: угрозу.
0: Им важно, чтобы вот 4000 миль, да, от иранского берега. Гуляй, Вася, надо тебе гулять там, вот там вот подальше гуляй. А что толку топить авианосец?
1: Ну и вряд ли это приведет, знаете, к общенациональным волнениям.
0: Они не люди жеста.
1: На территории самих штатов.
0: Они люди дела. Угу. Я надеюсь, многие уже это поняли. И очень рационально. И, собственно говоря, никакой ненависти и... Да, в Иране есть люди, которые говорят, да за каждого нашего ребенка нужно убить сотню американцев.
1: Да в любой стране такие
0: есть. А большинство им отвечает, вам толку, что от этих невинных американцев? У вас дети, что ли, оживут от этого? И поверьте мне, этих больше. Много больше. Это нерационально.
1: Угу.
0: И когда вот, западные СМИ наши тоже стали повторять, что значит, вот Иран объявил за одного американца там такое-то вознаграждение любому иранцу. Получилось, что, значит, иранцы должны так это шукать по всему миру, ловить несчастных американцев, каким-то образом в чемодане их доставлять в Иран. Но это же вот кто этой пропагандой занимается? Ну, можно ненавидеть врага, но все время держать врага за круглого идиота, ну, это просто, это прежде всего картинка, как бы это сказать. Кто так называется, тот, кто так обзывается, тот сам так называется. Иранцы объявили эту награду за американца, чей берц ступит на землю Ирана.
1: Разницу это уже совсем другое понимание вопроса, конечно.
0: Они про оккупанта это сказали. Вот американец, конкретно за американского оккупанта будет выплачена такая, то есть за гражданина Соединенных Штатов будет выплачена такая-то премия. А не за любого американца, которого вы где-нибудь на курорте найдете и там и украдете. Но это смешно. Иранцы сами ездят по миру. Это, между прочим, этим вот самое... Где ушки-то сразу, понимаете, это самое, прощупываются среди этой лжи? Этим же занимаются американцы. Как они наших граждан-то выкрадывали? Mm-hmm. И не только да-да. Наших. Вот кто этим занимается. А зачем иранцам этим заниматься?
1: Поэтому...
0: Денег не хватит, знаете, так это самое.
1: Ну, кстати говоря, да. в том числе.
0: Нет, они... Платят за оккупанта. И, видимо, таковы имелись, и стимул есть.
1: Поэтому, когда израильские СМИ, американские СМИ пишут о том, что вот Иран готовит серию терактов, покушений, это вот такие пугалки, которые вот и тиражируют. Каждую неделю вижу, честно вам скажу. Очень удобный инструмент, когда можно, да, вот таким образом своего противника еще больше демонизировать в глазах людей.
0: Да. Но заметьте, что когда они об этом заявляют, то никакой аргументации зачем? Они не предоставляют.
1: Никакой, согласен.
0: Вот. Опять же, они могут принимать или рисовать иранцев с хвостами, копытами и рогами. Иранцы сами Нетаньяху таковым рисуют. С рогами они его рисуют. Запросто на своих картинках.
1: Угу.
0: Это пожалуйста. Но вы хотя бы объясните, зачем им это надо. С какой целью они? Вот чего они достигнут, если будут этим заниматься? То, что Нетаньяху с 80-х годов рассказывает о том, что через 2 недели у Ирана будет ядерная бомба, у него одна и та же фраза, понимаете?
1: Да, да. С трибуны ООН это мы
0: факт,
1: все это помним,
0: да,
1: прекрасно. Да.
0: И все время через 2 недели, понимаете? Вот как-то 2 недели у него как засел этот срок, что напоминает паранойю, согласитесь уже, да? Надо вам сказать, что иранцы люди с хорошим чувством юмора. Вот они наши, кстати, русские анекдоты им расскажешь, они сразу начинают хохотать. Серьезно.
1: Это заметно.
0: Близкое чувство юмора у них тоже.
1: Они молодцы.
0: Но вопрос, зачем им этим заниматься? Но я обратила внимание на другое, что они вот так вот тоже, знаете, из Ирана, он такой большой все-таки зверь, да, такой лев же их символ. И они совершенно от него не отказывались. Да? То есть, вообще в Иране львы на каждом шагу. Если изображение львов, скульптуры, да, каменные,
1: интересно,
0: изваяния львов. Львы, львы, львы, вот все время они очень... И, кстати, они там... Кто-то говорит, что последний в 1932 году сдох или был убит, а вот этот евразийский лев... На территории Ирана. Кто-то говорит, что вроде есть. Вот. Из дикой природы говорили, что я разговаривала с англичанами. Вроде есть, да. Ну вот, а поэтому... Вот. Но он такой лёва, понимаете? Он лежит, так наблюдает за всем за этим. А как там эти суетятся? И вдруг иранцы вдруг как-то стали так говорить. Не, Нетаньяху, что бы ты ни говорил про нас, тебе это не поможет выиграть выборы. Оп!
1: Хорошо. Прям, знаете, в нерв. И так лаконично, да. Силища-то у льва достаточно. В этом случае про Израиль тоже мы с вами поговорим. Интересно, тут главы МИД Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов осудили высказывания израильских министров о принудительном перемещении палестинцев из Газы. И вот когда, знаете, ситуация и вокруг Ливана, и подобные заявления по Газе, насколько это сейчас бьет по положению, политическому, в первую очередь, положению, ну, того же Нетаньяху, скажем, и же с ним, товарищей?
0: Слушайте, я вот на своем открытом телеграм-канале, который вы всякий раз упоминаете, я разместил. Вот, понимаете, есть еврейский фактор в истории и современности. А есть фактор Израиля. А есть еврейский народ. Я сказала, и везде поставьте, пожалуйста, математический знак неравенства. Более того, даже унифицировать и считать, что все в Израиле шагают в ногу с Нетаньяху, тоже неверно. И, видимо, иранцы это тоже как-то так мягонько показывают, что тоже. Что... И за этим
1: единства
0: тут мы в
1: нет.
0: курсе. Вот. И я всякий раз говорю, чтобы они там не кричали про Израиль, а там свои нюансы у этого есть, древние исторические еще с античности, но не наш формат, чтобы это обсуждать. Но они ведь свою подпись не отзывали из-под резолюции ООН о создании 2 государств, еврейского и палестинского. Вот когда отзовут, тогда и поговорим. А все остальное — это лозунги. А когда они говорят «смерть Израилю», они имеют в виду вот этому токсичному образованию, которое бьет по Ливану, которое мечтает о большом Израиле и таковые карты публикует, которое создало... Это же Нетаньяху создал фонд Третьего храма. Угу. Казалось бы, ради пришествия Машиаха, да? Вот. А это же при нем, в том числе, копают всякие туннели и подкопы под Аляксой, и там, говорят, не очень так это отмечаются какие-то движения, постоянные вибрации какие-то под Аляксой, мечетью, которая стоит на том самом месте, где был храм иудейский. Вот. Это вот эта картинка. Вот это обсуждается. То, как бьют по Ливану и как там гибнут люди, что это неправда разве? правда, никто на это уже не обращает внимания. Да и в некоторых других местах. И потом Израиль имеет очень давние интересные позиции в Африке. Вот, поэтому уже там столкнулись интересы. Многие обращают внимание, что в Сирии с Турцией столкнулись интересы Израиля. Что Израиль категорически против присутствия Турции. А куда они смотрели, когда Турция Ашара приводила?
1: Угу.
0: И когда она там в Идлибе обосновывалась, а Нетаньяху говорил, да нам ИГИЛ не угрожает, запрещенный в России. Да нас это не беспокоит нисколько. А иранцы говорили, да сами вы его и создали, мы все знаем. Вот. Вместе с американцами тоже мне. Поэтому вы и дружите сейчас. Они очень цинично так обличают это все. Поэтому там сложные такие, сложное такое отношение. Но, ну, конечно, государства, которые вы перечислили, они же не могут игнорировать настроение своего общества и улицы.
1: Безусловно,
0: не могут,
1: конечно.
0: Поэтому они и реагируют. А иранцы их спрашивают: мусульмане, сунниты, ага, ну, где ваш голос-то? Ну, сделайте что-нибудь.
1: Двуличие такое прослеживается.
0: Вам не стыдно? Ну и все. И они так говорят, ну, как нам за вас стыдно. У них такое, у нас за вас испанский стыд.
1: Но разве Иран не сможет объединить вокруг себя соседей?
0: Он и не собирается это делать. Ему это совершенно не нужно, как любая империя. Он будет разделять и властвовать, как положено.
1: Ну, то есть, когда Айатолла
0: среди своих соседей. Но и доминировать он не собирается над этими соседями, потому что это затратно, доминирование. У Ирана имперский опыт, они поэтому знают, что это очень затратно.
1: Ну, то есть, когда вот Айатолла призывает объединиться против тех же американцев...
0: Да, поэтому они говорят, давайте создадим систему безопасности и взаимного контроля.
1: Взаимного контроля, да,
0: конечно,
1: все понятно.
0: Да.
1: Угу. А разве может сегодня Израиль без Соединенных Штатов? Вот обстреливая Ливан, тем самым вот очень сильно, ну как бы так сказать, нарушая те принципы и договоренности, которым следуют американцы с Ираном, да, они же пытаются найти точки соприкосновения, но потом вдруг врывается Израиль, обстреливая Ливан, это не нравится ни Трампу, ни Ирану, соответственно. Понимая, что Иран, в свою очередь, не отступится от Ливана.
0: Ну, Иран-то Израилю показал, что можно, что он наступает время праздника непослушания. А лобби хорошее в самих Соединенных Штатах.
1: Угу.
0: И все, что нужно, пролоббирует.
1: То есть поэтому Израиль не отступится, да, от своих целей. Понятно, но в то же время история с Газой, знаете, к ней важно возвращаться, и меня сегодня поразила картинка, которую, если не ошибаюсь, публиковали RT.
0: А можно я еще одну вещь скажу?
1: Да.
0: Иранцы говорят, попробовал бы Трамп что-нибудь сделать против Израиля, они его сразу убьют. Я серьезно, они об этом пишут.
1: Настолько сильное лобби?
0: Да, что Трамп боится Израиля, вот. Израильского лобби. Они его вот просто убьют, и все. Они говорят, поэтому все время и говорят, что мы его убьем. На нас они будут это дело списывать.
1: Ну, кстати, очень удобная версия.
0: Конечно. Не, а иранцы это совершенно вот... Говорят, думаете, мы вашу игру не видим?
1: Угу.
0: Ха-ха, 4 раза.
1: Ну, кстати, с демократами, кажется, было более благоприятное время, да, у Израиля?
0: Да
1: и
0: нет, вроде бы.
1: И по поставкам вооружений,
0: Нетаньяху же клялся и божил, что лучше Трампа нет президента.
1: Да, я могу ошибаться, да, вот просто интересно.
0: Вот. Нет, наоборот, нет, там наоборот. С демократами, конечно, были
1: сложнее.
0: Проблемы. И, кстати, демократы, я вот не знаю, при Байдене Иран продавал Соединенным Штатам некоторую свою продукцию. Ну, я сейчас не про фисташки и ковры, а продавал тяжелую воду, это дейтерий. Потому что качество очень высокое у иранцев, говорят. Я, опять же, не специалист. Вот. А что-то как-то продает он эту воду? Но я нигде не слышала, чтобы прекратил продавать. Вот что я хочу сказать. Поэтому, конечно, очень интересное вот это перетягивание каната в Ормузском проливе, Оманском заливе. Вот, потому что я думаю, что под этими слоями, под этими коврами персидскими, да, и американскими, там какая-то такая схватка бульдогов, возможно, извините, ребята, и американцы, и иранцы, вот, что они явно, может, и торгуются, потому что вот давайте здесь мы, и мы берем плату за наши лоцманы, да, проходят. Здесь, вот сейчас с Оманом же идет эта договоренность, и что-то Трамп как-то замолчал, что он по Оману бить будет его неплохо. А он что-то так примолк слегка. Может, забыл?
1: Они же ведут операцию экономический сбой.
0: Может, он луной занялся, я вот не знаю. Да. Это, может, у него сейчас луна на очереди и новый цвет волос. Да, там все обсуждают, как он покрасился. Вот, он же говорил, я даже удивился, почему не 25, он сказал, 20% мы должны брать, понимаете? Там, он же проговаривался о таких вещах. Поэтому кое о чем они могли бы договориться, но дело в том, что существует эксцесс исполнителей, масса третьих сил, включая тот же неоглобальный Лондон, того же Нетаньяху и разные другие силы такого плана. То есть там найдутся те, которые могут спровоцировать что угодно. А у Лондона позиции в том же Омане неплохие, мягко, я скажу так. Так что, видимо, они тоже там руку держат на пульсе, чтобы сорвать любые договоренности. Ну, понятно, что да, это все очень аккуратно, там как-то зондируется. Но он-то хочет к этому прийти, он зарабатывает просто, хочет и все на страховке. Понятно, да. Вот здесь страхуют и лоцманы иранские, тут страхуют американцы. А до этого кто страховал?
1: Британцы.
0: Британцы, конечно. Совершенно верно. А британцам не хочется отдавать такие сладкие куски.
1: Ну, конечно. Мне, знаете, еще вспоминается Трамп, он же по случаю всегда вспоминает и произносит фразу: если бы я был президентом, то Украина бы вот этого кризиса не было. С такой же программой абсолютно может и Хантер Байден вступать в президентскую гонку и говорить: вот если бы не Трамп, если бы там, я не знаю, мой отец или я, да, то не было бы иранского кризиса. Ну, кстати, а вот важно ли текущему действующему президенту выйти из этого до конца своих полномочий президентских? Ну, понятно, вот все об этом...
0: Да видно уже, что важно, потому что многие уже... И вот это же такая интрига страшная. Рэдклифф и, да, глава Центрального разведнаправления, а тут еще одновременный посланник папы Галахер приехал. Все так, как же это, что бы это значило? Вот так, что вот все бы так шумели бы, говорили, что бы это значило? Ради этого точно, абсолютно, потому что большую часть тем можно обсудить без демонстративных визитов с таким красивым военным сопровождением.
1: Это да.
0: Но я сказала, несомненно, то темы понятны, в том числе и тонкая иранская тема. Возможно, какие-то уж столь конфиденциальные, прям на ухо надо было Бортникову сказать об этом.
1: Ну, тогда ставим многоточие в этой большой теме. Карина Геворгян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.

0: Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев.
1: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Казани 15.00, в Перми 5 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Дагестане продолжат оказывать помощь пострадавшим от наводнения в марте этого года. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца проиграла региональные выборы. На Украине продолжают фиксировать перебои с поставками в продуктовых магазинах. Далее подробности. Поручение президента России Владимира Путина по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало от паводка, будет выполнено, сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. По его словам, на поддержку пострадавших уже было направлено около 3 миллиардов рублей. Он отметил, что задача усложняла то, что определенная часть жилых домов и квартир не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете. Напомню, обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с РИО главы Дагестана Федором Щукиным. На ней глава государства попросил обратить особое внимание на помощь пострадавшим от наводнения жителям региона. Запад периодически утрачивает способность договариваться и в основном славен ультиматумами и унизительными для некоторых стран требованиями, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом ГИМО. Министр также подчеркнул, что отношения, которые были между Россией и Западом до февраля 2022 года, больше не будет никогда и что никогда не будет веры Западу, который раньше врал и сейчас врет. Он также напомнил о тех бедах, которые принес колониализм. На встрече он подчеркнул, что Африка переживает второе пробуждение, и, по его мнению, не менее важно, что в прошлом году Генассамблея ООН провозгласила отмечать 14 декабря каждого года как день борьбы со всеми проявлениями колониализма. Министр отметил, что теперь это будет не просто дискуссия, а целое движение. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР будет способствовать дальнейшему развитию турпотока между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ранее в понедельник на границе России и КНДР в Приморском крае состоялась церемония завершения строительства автомобильного моста через реку Туманная. Российской стороны в ней принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. В Российском союзе туриндустрии отметили, что для туристов поездки в КНДР уже доступны в формате организованных групп. Итоги выборов в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт будут иметь международные последствия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее он назвал поражение Христианско-демократического союза драматическим проигрышем. Партия набрала всего 17% голосов. Победу одержала альтернатива для Германии. Она получила 44% голосов. Выборы в региональный парламент прошли 6 сентября. Украинский «Ашан» вслед за АТБ ввел ограничения на продажу ряда товаров в одни руки. Это касается соли, сахара, консервов, круп, макарон и яиц. С проблемами также столкнулась сеть «Макдональдс» в Киеве и области. Украинцы жалуются на отсутствие некоторых позиций, а в компании подтвердили перебои с поставками. В последнее время появляется все больше кадров с пустующими полками в магазинах Украины. Министр аграрной политики заявил, что в стране уничтожено около 90% складов. Их, как и крупные логистические центры, ВСУ используют для хранения и распределения военных грузов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать часов, а минута четыре минуты четвертого в российской столице. Александр Кузьмак, Лесо Хабалова в студии «Радио Спутник». Информационный час начинается.
3: Начинается. Полностью тебя поддерживаю. Будем обсуждать, как обычно, самые интересные и актуальные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. В 13.30 мы уже обсудили все темы. Надеюсь, вы нас слушали, потому что было очень много социальных интересных тем. Сегодня, сейчас будут еще не менее интересные темы.
2: Итак, начинаем с...
3: Да-да-да, так.
2: Простите, закашлялся. Начинаем
3: Заявление. Да. Да, начинаем с очень важных заявлений главы МИД России Сергея Лаврова. И он говорит о том, что Россия не против использования доллара в расчетах, но при невозможности его использовать страна не будет торговать за бусы. Вот такое интересное заявление.
2: Да, сделано оно было на встрече со студентами Московского государственного института международных отношений. И надо сказать, что Сергей Викторович в разговоре со студентами употребил такую, я бы сказал, более прямую, более жесткую, а может быть, где-то более простую формулировку. И вообще, если посмотреть на заявления наших политиков и наших дипломатов, формулировки становятся все более открытыми, они становятся все более четкими и ясными. Но в данном случае поговорим о сути происходящего, поговорим с политологом, экономистом, экспертом Института стран СНГ Александром Чеком. Александр Васильевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Александр Васильевич, наверное, с одной стороны, в общем и целом понятно, что Россия занимает теперь такую позицию, при которой она не готова возвращаться к прошлому. Но я имею в виду к такому, Сергей Лавров описал, колониальному прошлому, имея в виду эту аналогию с бусами. Но, тем не менее, в данный момент времени, как вам кажется, эта ситуация с долларом как мировой валютой, мы полностью, скажем так, поменяли вектор развития?
4: Мы вектор-то поменяли. Действительно, не наша была инициатива. Это все сделано из-за действий Соединенных Штатов, их союзников. Но, тем не менее, конечно, это нам предоставило определенные возможности. К сожалению, мы ими не пользуемся в полной мере. Но то, что надо было уходить от доллара, это однозначно. И как-то обычно с нашей стороны заявляют, что мы-то не против пользоваться долларом. Главное, надежные расчеты. Просто нам запрещают долларом пользоваться. И слава богу, что запрещают. И потому что Соединенные Штаты таким образом паразитируют на всем мире, по крайней мере, на том мире, который долларом пользуется. А в рамках Евразийского интеграционного объединения практически уже ведут на 98% в мире. Россия переходит на торговлю с другими странами. Порядка 20% осталось в валютах вражеских. Это по экспорту и 18%. Примерно в районе 20% экспорт-импорт еще в валютах недружных государств. Но в целом это замечательно. И сказать, что в мире такая, наверное, рано еще пока говорить. По крайней мере, если расчеты через SWIFT идут, так там доля доллара немножко снизилась, она там очень большая и так была, и остается большой. В мировой торговле, не сказал, что прям там доллар сейчас уступает позиции. В каком плане? Он опять-таки за счет кого-то сохраняет позиции, за счет того же евро. Вот расчеты в евро сокращаются, а в долларах из-за этого растут. В принципе, тенденция будет от доллара необходимо уходить. Но почему одна валюта страны используется во всем мире, предоставляя этой стране достаточно серьезные выгоды? А остальные страны, получается, работают на этого.
2: Обслуживают, да, безусловно.
4: Да.
2: Продолжая эту тему, мне интересно как раз, что вы думаете относительно подобного разговора именно со студентами, там и преподаватели были, конечно, МГИМО, потому что это ведь будущее российской дипломатии в первую очередь, да, когда мы говорим про МГИМО, как один из институтов, который готовит будущих российских дипломатов, тех, кто работает и за рубежом, и вообще в дипломатических ведомствах. В этом смысле, можно ли назвать это таким своеобразным мастер-классом, который министр иностранных дел наш замечательный дает студентам с точки зрения именно того, как относиться и как формулировать подобные вещи?
4: Да, я так думаю, что это полезно, конечно же, будущим дипломатам, тем более выступления Лаврова очень часто такие эмоциональные, и он точно бьет в десятку попадает, находя соответствующие сравнения или обороты необходимые. В данном случае это выступление было эмоционально окрашено, но кроме того, что какую-то информацию, может быть, чисто по делу, то, что нужно студентам, оно еще и носит определенную эмоциональную нагрузку. Как раз то, что нужно нашим дипломатам тоже, потому что мы не должны быть беспристрастны, дипломаты не должны быть тоже беспристрастны. Это все-таки работа на государство, на будущее страны. Может быть, у дипломатов, кстати, сейчас работы становится меньше по миру, имею в виду, что меньше стран, у которых были там большие посольства, большой штат сотрудников. Мы видим, как американцы украли дипломатическую собственность у России и до сих пор не возвращают. Как сокращаются посольства, представительства, консульства в других странах Европы. Но мир-то большой, и то, что они нас пытаются там как-то где-то, ну, не знаю, надавить, что ли. Но так они просто ускоряют процесс изменения в мире. Когда были страны вот эти замечательные, они сами себя считали, там, цветущий сад, они сами, получается, сами вокруг себя забор возводят. Но мир-то большой, и есть замечательные другие регионы мира, и Азия, Африка, Латинская Америка, с которыми и имеет смысл сотрудничать. И та система взаимодействия, которую выстраивает Россия, где Россия принимает активную участие, или организации, которые создаются при участии России, там другая модель взаимодействия. Это получение выгоды от совместной деятельности не за счет друг друга, не за счет кого-то там.
3: Александр Васильевич, вы уж простите, что перебиваю, но очень хочется еще одну тему затронуть быстренько. У нас время, к сожалению, уже заканчивается. Да. Сергей Лавров также говорит о том, что Запад в открытую занимается грабежом российских активов и теневого флота. Также, по его словам, действия западных стран окончательно убедили Москву в том, что доверять больше нельзя. Окончательно убедили Москву в том, что доверять больше нельзя. А к чему теперь это может привести, как вы думаете? И как Россия отвечает, отвечает ли на вот такие незаконные попытки изъять наши какие-то средства?
4: Ну, если у кого-то еще были сомнения в том, что с Западом иметь дело нельзя, по крайней мере, в нынешней ситуации верить невозможно, они нарушают данные ими обязательства, но, по-моему, давно уже точки расставлены над «и», и президент заявлял о том, что мы будем отвечать, допустим, по там, британцам не только на территории Украины, за ее пределами. Просто они должны чувствовать, что если они позволяют себе такие действия, ответ будет больный. Вот очень хочется, чтобы мы долго терпели, мы пытались действовать там через суды. Это бесполезная, судя по всему, практика, что нужно переходить к конкретным действиям. Так, чтобы они, если мы теряем флот, если мы теряем нефть, которая там перевозится в этих танкерах, чтобы у них были такие же потери. Симметричные, асимметричные, вариантов много. Вот просто, чтобы они почувствовали, что они несут потери. А пока вот так они считают, что ну Россия добрая душа, а в судах хорошо, давайте суды-то все-таки там ангажированные.
2: Понятно. Александр Васильевич, спасибо большое. Время, к сожалению, нас чуть-чуть поджимает. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак. О встрече Сергея Лаврова со студентами МГИМО. А мы продолжаем.

0: А вот следующая новость мне понравилась. Можно мне даже тоже сказать, что, да, значит, справедливость восторжествовала.
1: Да, причем, ну, тут она окрашена, эта новость, может быть, совершенно разные, скажем так, разные эмоциональные, так я выражусь красиво, оттенки эмоциональные, собственно, да.
0: 50 оттенков поражения тогда.
1: Вот-вот.
0: И причем, да, не нашего, вот что важно заметить, да. Суд Европейского Союза вынес очень важное решение, и решение это заключается в том, что одной лишь связи с Россией абсолютно недостаточно теперь для введения каких-то санкций.
1: Давай тогда немножко расшифруем. Европейский суд запретил странам ЕС вводить санкции против зарегистрированных в Союзе, то есть в Евросоюзе, компаний только потому, что они косвенно связаны с российским государством. Почему это произошло? Потому что есть структура холдинга Interrail, которая находится в Литве, и суд в Люксембурге доказал, что для ограничений работы нужны доказательства, реальные доказательства контроля со стороны подсанкционных, то есть российских лиц, отклонив аргументы Литвы об опосредованном, возможном опосредованном влиянии. Ну, то есть это такая попытка, а вы знаете, вот они знакомы с Россией, поэтому они, на них должны быть наложены санкции. А само по себе это не является, в этом нет состава преступления. Ну вот так, наверное, это можно было бы оценить. Но у меня здесь есть еще вопрос, который я сейчас задам доценту кафедры интеграционного права МГИМО. У нас сегодня МГИМО просто солирует.
0: Лидирует, да.
1: Да. Директору Центра европейской информации Николаю Топорнину. Николай Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Николай Борисович, у меня вот какой вопрос. В этом решении чувствуется, или, может быть, поправьте меня, если я ошибаюсь, некоторое раздражение Европейского суда вот этим постоянным стремлением найти везде там российские уши, российские ноги, и вообще вот такое ощущение, что немножечко поднадоели вот эти бесконечные претензии со стороны прибалтийских государств, которые они пытаются каким-то образом поддеть или задеть, или, ну, просто вот как-то испортить России жизнь.
2: Ну, а вы знаете, суд по своей инициативе ничего не рассматривает, так что вот здесь ваша логика несколько хромает. Просто адвокаты по просьбе российских компаний обращаются действительно в суд в Люксембурге, чтобы оспорить решение национальных судов, в данном случае литовского суда. И действительно, вот в деле по этой компании Interrail, да, которая на самом деле была зарегистрирована финская дочка, да, вот 100%, эта финская дочка, она вот открыла свой филиал в Литве. И вот на основании того, что само Interrail является государственной корпорацией, да, мы знаем, что под санкциями находится большинство российских руководителей, включая президента Путина, то вот по логике суда, значит, каким-то образом российские руководители могли влиять на деятельность Interrail, а то, соответственно, на филиалы, которые были зарегистрированы на территории Европейского Союза, в том числе в Литве. Вот на этой, основываясь на этой логике, они вынесли решение о том, что надо такую компанию, значит, подвергнуть санкциям и запретить. Ну, в конечном счете, компания уже не смогла работать под санкциями, это очевидно, и по процедуре банкротства закрыла свою деятельность. Так что вот сегодняшнее решение, оно, по большому счету, не носит никакой практической составляющей, потому что такой компании в Литве уже нет. Но это важно с юридической точки зрения, с точки зрения прецедента, потому что есть много других случаев, когда вот по такой же логике были санкционированы многие российские предприятия, зарегистрированы на территории Европейского Союза. Но нужно, чтобы еще литовский суд вот это решение пересмотрел, потому что именно он выносил решение о запрете деятельности этой компании. А в данном случае, вот в случае логики участия Литвы в Европейском Союзе, литовский суд должен это решение у себя продублировать. Да, и тогда оно будет уже окончательно вступившим в силу. Но вот, к сожалению, никаких практических последствий для Interrail она уже иметь не будет.
1: Ну вот, продолжая вот эту тему, я не совсем удачно выразился, я имею в виду то обстоятельство, что попытки каким-либо образом, понятно, что в данном случае этому судебному разбирательству, да, был дан ход и было вынесено решение, но мы же помним, какое количество разнообразных, в том числе и судебных решений и наложений разнообразного рода наказаний и санкций, так сказать, никогда это за несколько последних лет это суды не смущало, а тут, когда мы вдруг видим решение, которое даже как бы опосредованно вынесено пользу России по фактам, да, ну вот совсем недавний пример, это Лейпциг и вот эти истории вся с дронами. То есть это говорит о том, что, ну, видимо, вот просто так взять и обвинить Россию в каких-то еще грехах недостаточно теперь для европейских судов.
2: Ну, я могу с вами согласиться, могу с вами не согласиться, потому что все-таки суд – это такая вот организация, независимо от власти, да, сам суд редко накладывает какие-то санкции. Санкции, мы знаем, в ЕС носят политический характер, да, особенно в отношении России. Просто в данном случае восторжествовала юридическая логика и справедливость, если хотите, да, то есть вот, ну как действительно какие-то политические лица могут влиять на работу конкретной коммерческой структуры. Вот. Но это сложно себе представить, правда? Да, можно, конечно, там в воспаленном воображении говорить о том, что кто-то там взял телефонную трубку, позвонил и так далее и тому подобное. Но вот теперь вот позиция суда, она меняет ситуацию, она говорит о том, что окей, вы можете подозревать, что лица, находящиеся под санкциями и располагающие государственной властью, они могут якобы оказать давление на какую-то коммерческую структуру. Но вы должны это доказать. Понимаете? То есть вот эта вот очень важная постановка вопроса. Не просто так, что кто-то там имел какие-то взаимосвязи, да, якобы кто-то с кем-то ходил в ресторан, понимаете, там какие-то, или имел личные какие-то знакомства. Нет, этого недостаточно. Важно обязательно доказать вот такую причинно-следственную связь и взаимозависимость между политическим санкционным лицом и компанией. Это, как вы понимаете, сделать уже крайне сложно. И я думаю, что вот такие вот такого рода запреты, они прекратятся, потому что, ну, по большому счету, можно все это спорить. С другой стороны, вы видите, сколько продолжался этот суд, да? Ну, несколько лет, я точно не знаю, когда Интеррао обратилась в судебную инстанцию. Ну, прямо
1: долго, да. Николай Борисович, простите, что перебиваю, к сожалению, время заканчивается у нас. Спасибо, понятно, разъяснили. Да, понятно, ну, в общем, будем надеяться, что так и будет, как вы, собственно, нам вот эту перспективу обрисовали. Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин у нас был на прямой связи. Одна интересная тема еще нас ждет в этом получасе.

0: Сегодня мы уже обсуждали самолеты, но немного, знаешь, не в позитивном ключе. Сейчас будем обсуждать в позитивном. Минтранс сообщает о том, что частные авиастроители проявляют интерес к развитию малой авиации на Дальнем Востоке. Вот так.
1: Здесь интересно оба слова. И малая, в данном случае, потому что малая авиация крайне нужна Дальнему Востоку. И я вот сейчас в этом лишний раз убедился в разнообразных разговорах, которые велись на, и не только разговорах, конечно, на Восточном экономическом форуме, но и частные авиастроители. Важно, что они частные, которые интересуются этим вопросом. Давайте успеем максимально подробно этот вопрос обсудить. У нас на прямой связи главный редактор портала авиа.ру Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте. Роман Владимирович?
2: Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Давайте тогда попробуем, ну, такой прямой вопрос. Почему, то есть вот частные производители, то есть что это значит для авиации, для малой авиации, чем они могут помочь, почему их, откуда взять, ну, так сказать, чем обусловлен их интерес?
2: Ну, у нас есть, для понимания, несколько видов авиации. Помимо государственной, это один вид, есть еще коммерческая авиация, это большая авиация, на которой мы с вами летаем, покупая билеты. А есть, юридически она называется авиация общего назначения, то есть частная авиация. И в первую очередь малая, там могут быть и маленькие самолеты, и средние, и даже иногда редко большие. Но это частные самолеты, которые можно использовать только для своих личных нужд, ну не продавать билеты, не перевозить пассажиров. И вот в этом сегменте, конечно же, если для большой авиации, коммерческой, государство участвует, помогает, и корпорации государства создают большие самолеты, там разработка и так далее, производство, продажа, то для частной и малой авиации, конечно же, этим должны заниматься и во всем мире занимаются исключительно частные производители. И такие в России существуют. Небольшие производители небольших, маленьких самолетов. Да, у нас их немного, но они есть.
0: А вот слушатели интересуются, Григорий Л. спрашивает, а частным компаниям будут доступны разработки, которые у Аэрофлота, например?
2: Ну, у Аэрофлота вообще нет разработок. Аэрофлот – это авиакомпания. Он всего лишь эксплуатирует технику. Разработкой самолетов, если говорить государственных корпораций, это называется Объединенная авиастроительная корпорация, она занимается разработкой больших самолетов. Но вот те технологии, которые используются в производстве больших, скоростных, реактивных самолетов, они избыточны и не нужны для малой авиации. В малой авиации все начинается совсем по-другому. Не совсем непросто, отнюдь непросто. Конечно, надо иметь компетенции. И разрабатывать такие самолеты могут только люди со специальным образованием. То есть авиационные инженеры, там тоже технологии и так далее, и так далее. То есть все очень непросто. Это прям полноценные самолеты и вертолеты. Но, конечно же, здесь не требуется доступа к каким-то супертехнологиям, там, реактивным, сверхзвуковым. Там, или
1: и тем не менее, вот, Роман Владимирович, просто времени очень много, хотелось бы уточнить тогда, вот конкретизировать немножко предыдущий вопрос. А что касается гарантий от частных производителей? Ведь, коль скоро им производить маленькие самолеты, но ведь тоже должны быть гарантии безопасности, какие-то стандарты соблюдены, сертификации какие-то, это же все тоже, да, так сказать, с частными компаниями и небольшими производствами тоже должно работать.
2: Ну, на самом деле, конечно же, само собой, контроль со стороны регулятора и государства всегда существует. И, понятно, не проводится такая сертификация производителей маленьких или частных самолетов, как это делается для коммерческой авиации, для перевозки пассажиров. Но все равно есть определенные стандарты, процедуры, лицензии, в конце концов, это даже лицензируемая, сертифицированная деятельность. Это не просто так пришел у себя в гараже, давай я самолеты буду производить. То есть здесь, в общем-то, все равно контроль со стороны государства, пусть в лайтовом, скажем так, формате, но остается.
1: Понятно. Ну, можно рассчитывать. Да, простите.
0: Нет, я просто, ну, я еще успеваю как раз спросить. У нас минутка с вами еще остается. Я бы хотела, чтобы вы как раз подробнее рассказали о том, что это даст жителям отдаленных поселков. То есть там будет санитарная авиация, может быть, доставка грузов.
1: Почтовая.
0: Какие плюсы?
2: Вот как раз можно будет выполнять авиационные работы на тех огромных расстояниях за Уралом, где невысокая плотность населения, маленькие поселки, а расстояния гигантские, пешком и по земле не доехать, конечно же, авиация. И, во-первых, люди сами смогут перемещаться на своих, допустим, самолетах, вертолетах, если когда-нибудь будет нашим жителям доступно. А во-вторых, действительно, это и санитарные, может быть, какие-то доставка медикаментов, это обработка полей, это много видов разных авиационных работ.
1: Скорая помощь, в конце концов.
2: Ну, скорая помощь условно. Помощь здесь требуется более квалифицированные большие вертолеты или самолеты и специалисты, медики. Конечно же, малая авиация часто с этим точно не справится, да и не должна справляться. А вот какие-то вещи оперативные, которые обеспечивают жизнедеятельность людей, это, в принципе, да, как помощь вполне нормально и правильно.
1: Спасибо большое. Спасибо. Роман Владимирович Гусаров, главный редактор портала avia.ru, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

0: Резкий рост солнечной активности. Контекст. Российские ученые фиксируют мощное увеличение выбросов плазмы на главной звезде нашей системы. Источники взрывов с Земли не видны. Они находятся на обратной стороне Солнца. Их мониторит специальное оборудование. Точные причины всплеска активности специалистам пока непонятны. Но через некоторое время взрывы могут перейти на видимую сторону светила. Тогда и наступит пора делать выводы. В последние годы российские астрономы несколько раз вспышкам на Солнце присваивали максимальное значение. Плазма уничтожала огромные облака холодного газа. Далекие с первого взгляда события оказывают прямое влияние на нашу планету. Например, вызывают геомагнитные бури. Они приводят к сбоям в работе электросетей, связи и навигационных систем. Люди испытывают недомогание. Страдает озоновый слой. Специалисты также отмечают, что солнечных супервспышек становится больше. Все чаще речь идет о так называемом мегавзрыве, способном вывести из строя огромное количество технических приборов. ЧП такого масштаба случаются крайне редко. Максимальные значения солнечной активности всегда сменялись на минимальные. Ученые надеются, что так будет и впредь.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 41 человек получил ранения и 7 погибли на территории Донецкой Народной Республики в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен Республики Дарья Морозова. Она добавила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, составляет 17 425 человек, в том числе 1095 детей. Более 3000 волонтеров оказывали помощь Дагестану после паводка в марте этого года. Об этом в РИО главы республики Федор Щукин.

0: развитие туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Россияне могут изменить способ доставки пенсии с почты на карту через портал госуслуги, сообщил Соцфонд. Уточняется, что ввести информацию о нужном счете, если она не появилась автоматически, можно самостоятельно. Заявление о смене способа доставки пенсионной выплаты также можно подать в клиентских службах Соцфонда и офисах МФЦ. Начальник департамента офиса генпрокурора Украины Сергей Крапива, отправленный под стражу по делу о мошеннических колл-центрах и отмывании денег, просил свою сожительницу удалить фотографии социальных сетей с предметами роскоши, выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. На опубликованных записях разговоров слышно, как человек под кодовым обозначением «канцлер» обсуждает с подругой ее богатую жизнь и ругает за излишнюю демонстративность. Рассуждая, как сделать страницу в своей социальной сети поскромнее, сожительница приходит к выводу, что изображение с шубой придется удалить. Напомню, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины, причастной к работе мошеннических колл-центров. По данным, участники схемы смогли легализовать около 30 миллионов гривен или 670 тысяч долларов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Часов 15:33. Информационный час на радио «Спутник» в прямом эфире продолжается. Еще три темы, которые будем обсуждать прямо сейчас. Лиса Хабалова, Александр Кузьмак. Здравствуйте.
3: Сразу скажу, что последняя тема такая немножечко страшная. Готовьтесь, слушайте, не переключайтесь.
2: То есть тебе уже страшно, а всех остальных ты призываешь готовиться. Ну, кстати, первая тема, она тоже не очень такая спокойная, имея в виду размещение американских ракет в Норвегии. Министерство иностранных дел Российской Федерации уже отреагировало резко на эту тему. Но здесь меня немножко смущает слово, которое некоторые средства массовой информации дают, это слово «новых». Новых американских ракет. Что, то есть под словом «новый», я так понимаю, что мы понимаем просто наличие новых ракет, в смысле того, что их раньше там не было, а не то, что это какие-то новые модели. Ну вот тут хотелось бы разобраться, что за ракеты, собственно, могут быть угрозой для России, которые будут размещаться в Норвегии. Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин у нас на прямой связи. Владислав Владиславович, здравствуйте. Нету. Вот сейчас будем еще раз связываться с ним. Вот, ну то есть тут вопрос в первую очередь, насколько мы в этой ситуации, к этой ситуации России готовы?
3: Ну вот здесь, например, смотри, говорится о том, что США развернули в Норвегии новую пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности. И вот здесь говорится о том, что все-таки возможно, это действительно будет что-то новое. Как раз у нас появился с нами на связи теперь эксперт, мы можем задать все-таки вопрос и уже точно узнать. Владислав Шурыгин, Владислав Владиславович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай». Вот расскажите нам, пожалуйста, здесь говорят о новых пусковых установках. Они действительно какие-то новые или, как говорит Саша, что здесь скорее дело
2: новые
3: в том, что...
2: Новые с точки зрения того, что их там раньше не было.
4: Ну, это совершенно правильная постановка вопроса, потому что их действительно там раньше не было. Но в связи с тем, что сейчас Европа активно милитаризируется и, не скрывая подготовку к войне с Россией, идет как бы разворачивание оружия дальнобойного рядом с нашими границами. И в этом случае каких-то альтернативно новых ракет, которых раньше не было, там нет. Просто их нет еще у самих американцев. Они работают с проблемой гиперзвука, пока они вот только-только смогли создать первые действующие систему гиперзвуковую. А все остальное — это то, что уже было. Просто различные новые пусковые системы, например, там те же самые там томагавки, раньше были исключительно морской вариант, потому что ограничивался договором СНВ-2, теперь они создали сухопутную установку томагав, которая будет, что называется, вот эти ракеты среднего радиуса, крылатые, уже отправлять в сухопутье. Соответственно, в этом случае как бы, только вот эти вещи. Или, допустим, они сейчас подготовили новый, для новый, как бы,

0: адаптировали часть ракет под пусковые контейнеры, которые стоят в основном на флоте. Но теперь они эти контейнеры перетащили уже и на суше. Они стали уже сухопутными контейнерами. Если не ошибаюсь, МК-40 они называют. Соответственно, вот такой универсальный контейнер он может запускать как ракеты ПВО, так и крылатые ракеты. Поэтому здесь вопрос идет только о том, что идет накапливание вооружения около наших границ.
1: Я, насколько понимаю, сообщается о том, что развертывание пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности, оно в данном случае совершается, как сообщается, в рамках военных учений. В связи с этим вопрос. Понятно, что в этой ситуации есть угроза того, что развернули в рамках учений, а потом оставили там. Да, и она там, собственно говоря, и осталась. Но вот в связи с этим вопрос. Это, на ваш взгляд, инициатива европейская или американская? Не с точки зрения производства самой установки, а с точки зрения, так сказать, вот этой появления ее у наших границ?
0: Нет, это американская, безусловно, инициатива, потому что учения идут под их командованием, соответственно, это их учения, которые совместно с НАТО в лице Норвегии, не только ее, но то, что американцы сейчас пытаются как бы психологически воздействовать на нас таким придвижением границ, ну и, собственно говоря, обучают свои войска применению именно вот этого типа оружия в таких условиях, это так. То есть, но надо понимать, что вы правильно заметили, что нет ничего более постоянного, чем временное. И да, они развертывают на время учений, но вытащат ли их обратно, или опять же где-то развернуть в этом же регионе, но не совсем там, где проходили учения, потому что учения, понятно, проходят на местности, которые трудно приспособлены, просто как бы по умолчанию. Но развернуть их в Норвегии, оставить, никаких проблем в этом случае для американцев нет. Там разница в 200-300 километров для системы, которая летит на дальность 2000 километров, как вы понимаете, не существует.
1: Я просто почему задал таким образом вопрос, потому что мы помним, те, кто жил в Советском Союзе, помнят времена 80-х годов, когда развертывание ракет в Европе, с одной стороны, вызвало, безусловно, эскалацию напряженности между Советским Союзом и США, а с другой стороны, вызвало волну протестов в Европе, и вот эти демонстрации «Уберите Першинги» и так далее, они тогда по всей Европе прокатились. Вот в этой ситуации в Европе кто-нибудь осознает в данный момент времени, что подобного рода развертывание, тем более с учетом преимущества России именно в области ракетостроения, скажем так, оно ставит под угрозу, под непосредственный удар, собственно, сами европейские страны?
0: Ну, знаете, такого движения, как раньше говорили, за мир, как тогда, сейчас просто нет. Напомню, что тогда в рядах демонстрантов, например, засветился бывший канцлер Германии Олаф Шольц. Есть фотографии молодого Шольца на такой антивоенной против першинговой демонстрации. Отмечался на них и Макрон в юности. Как вы понимаете, теперь это были люди, которые стали как бы горячими поклонниками войны с Россией. Ну, по крайней мере, Макрон так точно. Поэтому здесь надо понимать, что да, к сожалению, сейчас нет такого мощного движения, просто потому что нет даже осознания нормального у европейцев. Уж тогда все-таки тема атомной угрозы, тема ядерной войны, тема апокалипсиса, она была одной из основных таким мейнстримом политическим и мейнстримом информационным. Сегодня в Европе тщательно эту тему обходят, замазывают и пытаются обывателя успокоить, чтобы он на эту тему просто не задумывался. Опять же, мы видим, что война с Россией идет, но Россия не спешит прибегать к крайнему средству, то есть к ядерному оружию. Сегодня все европейские системы воюют, европейские добровольцы воюют, европейские ракеты и беспилотники на основе их технологий бьют по нашей территории, но мы ведем себя очень выдержанно. Конечно, это создает иллюзию того, что Россия будет и дальше терпеть.
1: Да, ну, посмотрим, как это будет в данном случае. Ну, судя по реакции Министерства иностранных дел, очевидно, что какая-то реакция пока на дипломатическом уровне, а потом уже, вероятно, на уровне военном.
0: Хочется верить.
1: Да, последует на эту тему. Спасибо большое. Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзаевич» Владислав Шурыгин был у нас на прямой связи, а мы продолжаем.

0: Ну, давай перед темой, которая тебя напугала, мы тебя, предыдущей темой мы тебя успокоим, да, чтобы потом не было так страшно.
1: Нет, а потом будем пугать наших слушателей, получается.
0: Хорошо, ладно, ну... Договорись.
1: Да, расскажем то, что будем... Да, уже... Да нет, почему боюсь еще, но пока что мы обсудим актуальная тема, которая у нас сейчас есть. За 10 лет финансирование среднего профессионального образования выросло почти в 2,5 раза. Как ты думаешь, мне, знаешь, даже кажется, что колледжи переживают такой некий ренессанс.
0: Кажется, я бы сказал, что вот в данном случае это совершенно точно, и даже ренессанс, если не просто такой подъем интереса, причем иногда даже, ты знаешь, мне кажется, этот подъем интереса к образованию в колледжах вызывает, ну, участие нашего общества, к счастью, небольшой, недовольство тем, и мне приходилось сталкиваться с такой точкой зрения, что люди уходят намеренно из последних двух классов, идут в колледжи, а начинаются разговоры о том, и, кстати, это даже вышло на уровень разговора с президентом России, что у нас выдавливают из школ людей, хотя спрос на колледжи, он, очевидно, растет, и финансирование колледжей и техникумов действительно тоже растет, потому что нужны профессиональные специальности.
1: Да, да, и там полностью все новое, новое оборудование, новые мастерские, и, что самое важное, действительно востребованные специальности, как говорит Александр Кузьмак.
0: А главное, что потом еще и новые зарплаты. И это, кстати, сейчас совсем не шутка. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко. У нас на прямой связи. Ольга Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, новость звучит как в высшей степени приятная, когда у колледжей, у техникумов в два раза выросло финансирование. Ну вот хочется спросить, на ваш взгляд, этих вот этого двукратного повышения, этого достаточно в данный момент времени? Или, ну, очевидно, хочется и реально необходимо больше?
2: Конечно, необходимо больше, потому что если мы говорим про современное оборудование, которое устанавливаться должно для подготовки рабочих кадров, а это теперь высокотехнологичное оборудование, начиная с станков, щипов и так далее, вот, это действительно многократные вложения. Но вложения не связаны только с оборудованием, но и в трудовые ресурсы, подготовку кадров для обучения. А это непосредственно взаимосвязь с предприятиями, повышение квалификации, повышение... не только у себя в регионе, да, но и, возможно, выезд в другие, а это командировочные расходы и так далее. Вот это тоже важный вопрос. Но еще это, конечно, сами здания. Здания тоже должны быть, соответственно, современными и оборудованы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения профессии, и с точки зрения IT-технологий, компьютерных возможностей различных. Вот это... комплекс.
1: Ну вот важно, я смотрю, еще и число общежитий за 10 лет выросло очень сильно, до 3000, почти 3500, да, 3,5. И, кстати, что вот еще важно здесь добавить, не такой бурный рост, как могло бы показаться, потому что нормативы бюджетного финансирования повышаются в том числе пропорционально темпам инфляции. Вот что здесь важно отметить.
0: Ой.
1: Вы с нами, Ольга Васильевна? Ольга Васильевна, давайте мы, наверное, вам перезвоним.
0: Да, чтобы было, да, чтобы получше со связью.
1: Было получше со связью.
0: Ты знаешь, вот новость пока по поводу общежитий. Ты знаешь, доводилось в разных интерпретациях, когда речь заходит об инфраструктуре, говорить об этом, потому что это тренд. Тренд во всех областях, и в том числе в этой области, строительство инфраструктуры опережает строительство и финансирование собственной отрасли как таковой. То есть сначала создается инфраструктура. Общежитие-то и есть инфраструктура. То есть ты можешь построить хороший колледж, но если людям негде жить, то в этот колледж учиться никто не пойдет. А здесь мы видим, как, опять-таки, строится общежитие. То есть люди, приходящие в колледж, они уже в этой ситуации. Ну, например, как вариант, да, они уже имеют возможность, у них есть возможности для проживания. Это очень важно. И это необходимо подчеркивать. И это относится не только к общежитиям, но в данном случае это очень хороший пример.
1: А вот еще тоже смотри, что важно. Заметную роль сыграло и платное образование. Сейчас его доля по востребованным профессиям и специальностям составляет около 30%.
0: Давай продолжим разговор. Да, Ольга Васильевна снова с нами.
2: Да.
1: Ольга Васильевна, здесь скорее не то, что даже вопрос, а вот просто немножечко добавила о том, что сейчас на самом деле, то есть не так уж и сильно все выросло, то есть оказывается здесь инфляция тоже имеет большое значение, а так-то, конечно, да, есть огромные вложения и в образование, и в общежитие. Что вы еще можете сказать по этому поводу? Как-то меняется, например, заработная плата преподавателей?
2: Меняется заработная плата, и в том числе установлены зарплаты классным руководителям, учебным мастерам. Здесь можно отметить то, что многократные вложения
0: И вот
1: Ольга
0: опять,
1: Васильевна, да, Васильевна, да, к сожалению, очень, очень плохо. Давайте попробуем еще раз переподключиться. Возможно, в третий раз будет получше.
0: Может быть, да. Ну, во всяком случае, вот опять же, продолжая разговор, здесь мы говорим о зарплате преподавателей. Это опять, то есть мы всякий раз можем как бы закольцовывать этот разговор на тему о том, что нужно создать условия для людей, которые потом будут, соответственно, теперь уже не учиться, а преподавать в этих самых колледжах. Но мне вот, знаешь, интересно, о каких профессиях конкретно идет речь и как это зависит от регионов.
1: Вот, а мне еще стало интересно, надеюсь, все-таки удастся нам с тобой задать вопросы, интересующие еще нас. Стало интересно, есть ли конкуренция на поступление в хорошие колледжи?
0: Еще какая? Давай с твоего вопроса начнем как раз. Ольга Васильевна, а есть ли конкуренция при поступлении в колледжи?
2: Конкуренция достаточно серьезная на те специальности, которые идут и по программе профессионалитета, те, которые действительно востребованы. Но и конкурс аттестатов, по большому счету, да, он достаточно высокий. Меньше 4,5 баллов, 4 на специальности, которые востребованы, не пройдешь. Я хотела добавить о том, что сегодня предприятие и организации, которые заинтересованы в подготовке рабочих кадров, вкладывают средства для создания лабораторий, для подготовки этих учебных мастеров, и сами принимают участие в подготовке и создания лабораторий для учебных классов. Поэтому и увеличивается параллельно финансирование, такое совокупное, не только бюджетное, но и бюджетное составляющее, связанное с вложением предприятий.
1: А вот...
2: Это тоже очень важный момент.
1: Да, очень важный. На самом деле, как раз слушатель спрашивает, а привязаны ли колледжи к институтам, чтобы для желающих было куда идти учиться дальше. Григорий Л. задает вопрос. А тут же, на основании всего, что вы говорите, можно еще немножечко расширить этот вопрос и спросить, люди, которые, вы говорите, организации, компании вкладываются и тоже осуществляют какую-то поддержку, есть ли такая, как это называется, слово вылетело из головы, но есть ли примеры, когда эти же организации забирают к себе студентов?
2: Конечно, уже не на старших курсах, а с первого, со второго курса приятия ведут, и ребят берут на рабочие профессии. Они получают дипломы по рабочим профессиям, свидетельства об окончании рабочей профессии, и идут работать на предприятия. Перечень рабочих профессий, в которых можно работать с 14 лет, увеличился сейчас, расширен существенно. Вот. Ребята заинтересованы и учиться, и работать, получая дополнительные средства, зарабатывать деньги за сегодня. Вот. А продолжение в университетах однозначно существует, потому что тот перечень специальностей среднего образования, он интегрирован в перечень профессий, вернее, специальностей высшего образования. И поступление, если ты идешь по своему профилю в ВУЗе, осуществляется по собеседованию, по внутренним экзаменам.
0: Да, это без, да, да.
2: Государственного экзамена.
0: Ольга Васильевна, спасибо большое. Вот тут вот теперь уже мы должны прерваться, чтобы успеть обсудить еще третью тему в нашем получасе. Спасибо вам огромное за комментарий. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко была с нами. А мы переходим еще к одной теме.

0: Итак, что же напугало Лису Хабалову? А напугали ее медведи, не поверите. Причем разные медведи в разных регионах России. И надо сказать, что новости действительно пугающие, потому что в разных регионах России медведи идут на, мягко говоря, недружественный контакт с человеком. Ну, если Камчатка, Чукотка — это регионы, где медведи традиционно живут в дикой природе и, в общем, там... Ну...
1: И традиционно наведываются, потому что, ты знаешь, я думаю, ты помнишь, когда мы работали в новостях, ежедневно, ну, практически ежедневно, особенно зимой, мы обсуждали эти новости, что...
0: Про голодных медведей.
1: Да, про голодных медведей и тигров. Это было очень страшно на самом-то деле.
0: Медведи забираются даже в пятизвездочный отель, как это произошло на Красной Поляне в Сочи. Там, видимо, медведь уже устал питаться коренями и решил питаться шведским
1: стол. В детский сад забираются, сразу вспомнилась сказка о трех медведях.
0: Да, там, правда, было наоборот. Там Машенька, наоборот, к медведям в гости
1: пришла. Ну, это понятно, но тем не менее, все равно.
0: Так вот, собственно, вопрос, который мы сейчас зададим. А что вообще с медведями происходит? Это какое-то сезонное явление? Почему, откуда такое стремление идти к человеку? Ну, не обязательно нападать на него, хотя и есть и такие случаи. А вообще вот это вот идти в ту сторону, где находится человек.
1: Ну, вот в гостинице Вежливый попался. Он увидел человека. Написано, что ушел. Просто ушел.
0: Записку оставил.
1: Журналист натуралист Александр Хабургаев с нами на связи. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Так что же происходит с российскими медведями? Почему они того, почему сразу столько новостей о вот этих вот присутствии медведей в жизни человека?
2: Ну, все очень просто на самом деле. Дело в том, что зимой медведи спят. Не впадают в спячку, а именно спят. Потому что если суслик впадает в спячку, его можно за задние лапы головой об стену бить, он не проснется. А медведь, подойдите к берлоге, крикните «дядя Миша», проснется, вылезет, мало не покажется. Вот. А для того, чтобы спать всю зиму, ему нужен энергетический запас жира. Поэтому медведь вот вторую половину лета и осень практически на вегетарианской диете. Медведи пасутся на травке, на овсах, как коровы, как лошади. Вот. Буковые орешки, это вот если там южнее, кедровые орешки, рябина. Это вот все такой основной их корм. И очень здорово влияет на численность медведей, например, посеяли овес или нет. Вот был овес, все было хорошо, медведи на овсе наедались, запасали жиры, ложились спать. Перестали овес сажать, все, медведь уже голодный, злой, сердитый, ходит, ищет еду.
0: Ищет овсянку.
2: Да, ищет овсянку, может и в деревню, может и в пятизвездочный отель, овсянка СР, где моя овсянка, да? Вот это первый момент. Второй момент. У каждого медведя очень большая своя территория охотничья, которую он ревностно охраняет. Он ее метит, он оставляет задиры, пахучие метки. Очень большая территория. Численность медведя растет. Охота на них ведется совсем неинтенсивно, да? Вот. И медведей становится больше, а люди наступают. То есть мы уничтожаем его среду обитания, антропогенный пресс, то, что называется в науке. Вот и все. Все очень просто. А дальше работают уже по Лоренцу механизмы пищевой агрессии. Механизм территориальной агрессии, да?
1: А вот вопрос. Вот сначала что пишут, сначала что предлагают. Так надо медведей в Британию отправлять на овсянку. И вопрос, а почему не создать место для пищевых отходов, где те же медведи могли бы питаться?
2: Спасибо.
0: Вот только этого нам не хватало.
1: Да, я тоже думаю, так это же кормушка какая, они будут приходить постоянно.
2: Что касается Британии, последнего медведя там убили, по-моему, в 16 веке. На британских островах с тех пор медведей нет. В Европе их тоже.
0: А жаль.
2: Жаль, им бы не помешало бы. Вот. Волков они извели, по-моему, к 17 веку. Поэтому знаменитая порода ирландский волкодав, это обычная
0: там одни лисы остались, да.
2: Да, которые волков уже не видела лет 300-400. А, вот. В Европе медведи есть на Карпатах еще, медведи есть, по-моему, на Пиренейском полуострове, в лесах, в горных чуть-чуть осталось. Ну и скандинавские страны, все. А в Центральной Европе медведи извели уже 100 лет, какой 100, 200 лет назад, вместе с волками. А, вот. А у нас медвежий угол, да, Россия, вот, поэтому и на Кавказе в горах, тоже в горных лесах там медведи есть по-прежнему, и в Абхазии, и в Краснодарском крае. Ну, они, правда, помельче, чем камчатские. Вот. Ну, на Камчатке там еще другая...
0: 30 секунд, Александр Георгиевич.
2: все тогда в следующий раз.
0: Нет, 30 секунд, я имею в виду... Ну, теперь уже, да, теперь уже, наверное, пора. Пора в следующий раз, да, продолжить этот разговор. Крайне, ну, главное, самое главное, будьте осторожны, конечно, да, с медведями. Хочется всем сказать, кто контактирует так или иначе в этой сфере. Вот, спасибо вам огромное за комментарии. Александр Георгиевич Хабургаев, журналист-натуралист, был с нами на прямой связи. Я думаю, что Лису Хабалову теперь спокойно.
1: Я не спокойно. Медведи как приходили, так и приходят.
0: Оставайтесь. Бойтесь, оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов, до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 16:00, в Екатеринбурге 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгородской области от атак ВСУ есть пострадавшие. В Подмосковье задержаны правоохранители по подозрению в краже моторного топлива. В Литве из школьной программы исключили произведения Ломоносова и Державина. Далее подробности. Женщина травмирована в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Она получила акубару травму. Различные повреждения были зафиксированы после атак дронов ВСУ в нескольких населенных пунктах. Также при взрыве дронов огнем был уничтожен частный дом в одном из сел региона. Всего, по данным властей, в течение прошедших выходных из-за атак со стороны Украины погибли 6 человек и еще 11 получили ранения. Двое из них госпитализированы, а 9 продолжили лечение амбулаторно. Число поврежденных в результате атаки ВСУ многоквартирных домов в Севастополе возросло до 10, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее он заявлял о повреждении 8 многоквартирных домов и одного частного. По его словам, для устранения последствий атаки ВСУ также привлекли порядка 50 волонтеров. Минувшей ночью утром были отражены 3 воздушные атаки ВСУ на Севастополь, нейтрализовано 8 БПЛА. В результате погибло 2 человека, в том числе сотрудник местного театра. Замначальника главного управления МВД России по Подмосковью Сергей Мальков задержан по подозрению в причастности к хищению топлива, принадлежавшего московскому подмосковному главку ведомства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подмосковные полицейские проходят в числе 7 фигурантов дела о хищении топлива. Они уже уволены, добавила Волк. Официальный представитель МВД также уточнила, что следствие ходатайствует об аресте подозреваемых. В России стартовал всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца», который посвящен памяти народного артиста Советского Союза, сопредседателя движения «Бессмертный полк России» Василия Ланового. В этом году в конкурсе появились 3 новые номинации, в том числе «С чего начинается Родина». В ней будет оцениваться авторский сценарий для школьного урока мужества, рассказала сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева.
2: Мы ждем в этой номинации сценарий о героях нашего времени, участниках специальной военной операции. Хотелось бы видеть в этой номинации работы наших педагогов, школьных учителей. Мы предложим победителю конкурса провести по своему авторскому сценарию урок в одной из школ Москвы.
1: Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца» проводится с 2022 года. Его цель – повысить общественный интерес к произведениям литературы и кино гражданско-патриотической направленности. За 4 года участниками конкурса стали более 40 тысяч человек. Литературные произведения великого русского ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова исключили из учебных программ русскоязычных школ Литвы по предложению премьер-министра, сообщает литовская телерадиокомпания. Отмечается, что в программах также не осталось произведений русского поэта Гавриила Державина. Оба автора относятся к литературе эпохи классицизма и просвещения. С нового учебного года в программе родного языка литературы для русского национального меньшинства в 9 классе больше нет произведений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. В студии, как всегда, по понедельникам в это время экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Недаром говорят, что понедельник день тяжелый. Я у вас в студии.
3: Ну что ж вы так сразу. Я думал, наоборот, вы всегда с таким приподнятым настроением, понимаете, осторожным оптимизмом к нам в студии, а вы вот так сразу. Ну что ж.
4: Ну, если вы заметили у меня оптимизм, пусть осторожный, я поздравляю.
3: Я стараюсь, честно. Но мы с вами расскажем слушателям, провели небольшой такой эксперимент. У нас это называется в журналистской работе факт-чекинг. Вокруг новости о оплате цифровыми рублями в маркетплейсах. Здесь со стороны обывателей. Вот мы сейчас без регалий депутата Госдумы и журналиста просто как обычный пользователь проверили, зашли на крупнейшие маркетплейсы, которые упоминаются, да, в публикации, и что-то
5: да, значит,
3: не обнаружили.
5: Есть новость, что мы все можем платить цифровыми рублями в маркетплейсах.
3: Так.
5: Ну, в одном из них я, честно говоря, путаюсь, поэтому я там, может быть, не увидел чего-то, но в другом я все проверил, там нет такой опции, в принципе. Теоретически можно себе представить вот что. Что если у вас в смартфоне есть цифровой кошелек, то приложение маркетплейса каким-то образом, проверяя содержание вашего смартфона, выявляет этот цифровой кошелек. Да? И, соответственно, если у вас есть цифровой кошелек, вам эту опцию показывают. Если у вас нет цифрового кошелька, вам эту опцию не показывают. Но это означает, что приложение маркетплейса, соответственно, проверяет, что у меня есть на смартфоне, а чего у меня нет. Что, в общем, очень интересно.
3: Это уже и другая тема, и другие вопросы.
5: Да, потому что у людей могут быть разные приложения. Не только прогноз погоды, но, в конце концов, и банковское приложение тоже со счетами. А то, глядишь, так через некоторое время навязчивая реклама банков, связанных с маркетплейсами, перейдет к тому, что, ну, вы же не возражаете, как бы, не возразили в течение 3 секунд против перевода ваших средств. Вот мы и уже перевели, не переживайте, у вас очень хорошие условия. Да, но, естественно, этого нету, потому что это противозаконно. Но такое сканирование смартфона тоже, в общем-то, противозаконно. Там известный, прости господи, мессенджер Мах в этом обвиняют, но обвиняют именно потому, что это противозаконно. Надеюсь, что голословно обвиняют все-таки. Вот. А поэтому пока в одном, может быть, я не нашел. Да, возможно, я не увидел. А вот в другом я его знаю как свои 5 пальцев. Так. Я книжки заказывал еще, когда это было, так сказать, он торговал только книжками. Простите, там нет.
3: Но разве при вводе нового инструмента, возможности оплаты, это касается сейчас, в принципе, абсолютно любых вещей, это не должно каким-либо образом, ну вот как-то громогласно об этом заявляться, рекламироваться?
5: Нет, там,
3: ну,
5: рекламироваться...
3: Одно дело, да, не найти, это одно, но другое дело, когда тебе нужно там через тернии все эти пробраться, чтобы обнаружить эту возможность. Но
5: вот
3: мы же все сейчас говорим про цифровой
5: робот. Спросить, а вот зачем вам это нужно? Вот зачем обычному нормальному человеку такая бюрократическая бессмысленная бирюлька, как цифровой рубль в его нынешнем изводе? Простите, вот она зачем?
3: Так.
5: Ну, детский вопрос, а я не знаю, зачем.
3: Я тоже не знаю.
5: То есть то, что он безопасен, ок. Как он был выхолощен и стерилизован, чтобы не употреблять других слов, и как его превратили в инструмент, который не решает те задачи, которые он должен решать, бороться с коррупцией, обходить западные санкции, это я понимаю.
3: Угу.
5: То есть вот хотели как лучше, а получилось по Бунину и Черномырдину. Но в его нынешнем виде зачем он нужен, кроме каких-то замечательных или не очень людей из Банка России, которые теперь могут сказать, вот смотрите, у нас мы сделали высокотехнологичную штуку, вот посмотрите, какая она высокотехнологичная, вот посмотрите, какая она надежная, вы можете ее оттестировать, если найдете как и где, а зачем мы еще не придумали, мы вам потом скажем зачем.
3: Но я же правильно понимаю, это и не дает никаких преимуществ покупателю. Но есть, понятно, внутренние вот эти уже экосистемы самих маркетплейсов, которые говорят, выпусти нашу карту, тогда тебе будет скидка, и ты понимаешь, ну, зачем
5: да,
3: это делается.
5: И это, кстати говоря, нарушение закона, потому что это недобросовестная конкуренция между банками, да. Но, а зачем вот мне сейчас заводить цифровой рубль? Почувствовать себя передовым и цифровым, простите, пожалуйста, еще до появления смартфонов я чувствовал себя передовым и цифровым, когда я смотрел в телевизор, в котором было 350 спутниковых каналов, из которых я мог запомнить название там 40, а использовал 5.
3: Да, что ж, давайте тогда к следующей теме. Она, конечно, тоже удивительна по-своему. Российский союз туриндустрии, и не только он, тут еще и гостиничная ассоциация, федерация рестораторов и ательеров, ой, сколько у нас их, выступили с интересной инициативой изменить взимание турналога в нашей стране. Но что самое интересное, если сейчас надо плательщик гостиница, то предлагают все это бремя переложить на плечи туристов.
5: Ну, это же логично, потому что когда платит гостиница, так, как они заявили, как я понял, хотя журналисты это цитировали от своего имени, но явно не такое вообразить не могли, значит, сейчас некоторым фирмам, некоторым туристическим операторам, гостиницам из-за плохой экономической конъюнктуры приходится платить туристический налог из своей прибыли. Простите, а из чего они его должны платить? И логический вопрос, зачем платить самим, когда вот бегают клиенты, так давайте мы с них будем брать. При этом, естественно, что никакой серьезный туристический оператор не подумает о том, чтобы снизить стоимость своих услуг на величину налога, который он теперь будет перекладывать на потребителя. То есть он, может быть, снизит, но явно не полностью, а потом возместит под разговорами. То, знаете, у нас тут ЖКХ подорожало, у нас тут электричество подорожало. Кстати, с 1 октября, всех поздравляю, сразу после выборов. И что-то еще подорожало, и вообще людям надо платить больше, а то, знаете, у нас безработицы же нет совсем. Совсем нет безработицы в Российской Федерации. Людям приходится платить... Главное не сказать еще больше, главное не заржать при этом. Но они все это исполняют качественно. Так что, ну, опять-таки, это предположение по опыту большого количества прошлых раз. У нас же бывали ситуации, когда налоги снижали. И думали, что, о, налоги снизим, сейчас, значит, снизятся цены. Вместо снижения цен повышалась прибыль тех, кто оказывал соответствующие услуги. Но здесь есть еще один нюанс, он очень интересный. Сейчас туристический налог, как я понимаю, он взимается в процентах с оборота.
3: Да.
5: То есть, если вы предоставляете дешевые услуги, вы платите мало. Если вы предоставляете люкс для богатых, цену ого-го, вы платите много. И в этом есть, в общем, некоторый здравый смысл. Угу. Потому что чем беднее потребитель, тем сложнее с ним работать на самом-то деле. Тем горше хлеб и отельера, и туриста. Одно дело организовывать полеты на вертолетах на вулканы Камчатки для богатых людей. Да, это очень дорого, это реально очень сложно, проблема безопасности. Ну, а попробуйте организовать паломнический тур куда-нибудь по святым местам. Вот тут вы, у вас будут другие сложности совсем. Угу. Вот. Поэтому принцип очень простой. Чем дешевле услуга, тем меньше, чем меньше зарабатывает туристическая компания или гостиница, тем, соответственно, меньше с нее берут. Это логично, это разумно. Так. Идея следующая. Значит, отменяем, и мы с каждого человека, с каждого туриста берем фиксированный взнос. То есть я покупаю туристический тур за 1 000 000 рублей, я плачу ту же самую фиксированную сумму, что я плачу, если покупаю поездочку за 10 тысяч рублей.
3: Угу.
5: Зачем это нужно туристическим операторам, ательерам и прочим замечательным людям? Потому что сейчас налог растет одновременно с ростом цен. И они в этом правы. Вот подорожала коммуналка, выросли расходы, увеличилась стоимость услуги, и, соответственно, платить больше. И это все автоматически. А сумма, если брать, фиксировать сумму, то она всегда будет отставать от инфляции. Пока еще там уважаемые контролеры, уважаемые регулирующие органы сообразят, что нужно повышать цены.
3: Да, вот извините, кто задает вот эту планку?
5: Ну, это, как я понимаю, сбросят на региональные власти, как я могу предположить. Не, могут и федеральные вести, но я думаю, что сбросят на региональные. Как сейчас туристический сбор. То есть сейчас я плачу туристический сбор, а теперь я буду платить туристический сбор, еще плюс туристический налог фиксированный. Ну, коллеги, вы молодцы, вы хорошо придумали. Но суть главная в чем? Что даже если туристический сбор будет индексироваться каждый месяц, он точно не будет индексироваться каждый месяц. Он будет индексироваться строго по официальной инфляции. То есть пока он взимается в процентном отношении от оборота, он индексируется автоматически в моменте, да, по сути дела, каждую минуту он индексируется по реальному росту цен. А если сделать его фиксированным, то он, во-первых, будет индексироваться с большим опозданием, а если повезет, то вообще лет 6 не будет индексироваться, как бывает с некоторыми видами штрафов, скажем, чиновников. Да, вот предпринимателям штрафы индексируют достаточно бодро, а вот чиновникам вот не хотят индексировать, причем вполне официально. Говорят, нет-нет-нет, вы знаете, мы за гуманизм. Но вот не к предпринимателям, а к бюрократии. Вот. А во-вторых, оно будет индексироваться по официальной инфляции, которая в разы отстает от реального роста цен. И с этой точки зрения, с точки зрения потребителю, это будет меньше. Ну, сначала с него, естественно, заберут основную часть освобождения от налогообложения бизнеса, потому что бизнесу тяжело, бизнесу плохо. Это по-честному, это без всякой иронии. А. Так что, если он не захочет отдать эти деньги потребителю, его все поймут, и потребитель тоже его поймет. Но дальше, это будет пониженная индексация, и бремя будет снижаться. Вот, так что в этом, с точки зрения потребителя, есть маленькое зерно разума. Но у меня совершенно другой вопрос. Дорогие друзья, а вот сейчас, когда люди и так уже изнемогают под налоговым бременем, вводить, по сути дела, еще один налоговый налог для потребителя, как это, бога совсем не боитесь, да?
3: Да, при этом, как посмотришь на статистику, сколько людей могут позволить отпуск себе куда-то съездить,
5: я сейчас говорю... все сокращается.
3: Ну вот, я о чем и речь.
5: Это вот только что было 1 сентября, вы знаете, еще 5 лет назад брать кредит на то, чтобы собрать ребенка в школу, но это был некоторый нонсенс, это был такой вот хихи, ну надо же, какие странные люди, или как плохо живут люди, а сейчас это уже быт, это реально уже быт. Ну вот стремительный рост... Благосостояние граждан Российской Федерации, как принято у нашей бюрократии, отрицательный.
3: Если подытожить, а гостиницы такого, ну скажем, бюджетного сегмента, да и среднего тоже, они не будут разве повышать цены на свои услуги, если эта фиксированная ставка будет работать?
5: Ну так они какой-то момент они могут не повышать, в какой-то момент. Но дальше-то цены-то растут, издержки-то растут.
3: Ну, понятно.
5: Зарплату-то платить надо. Сотрудник этой гостиницы, он же кушать все равно хочет. Ему тоже и кредит платить, ему и коммуналочку платить, и детей ему в школу собирать, если есть, конечно.
3: Да, вот. Просто проценты-то уже привязаны не будут, ну, в том числе и...
5: Проценты
3: и,
5: уже да, привязаны не будут, ну, да. Но издержки все равно растут, так что все равно придется повышать. Да.
3: Объясните, пожалуйста, что из себя будут представлять фиксированные ставки кредитования регионов в банках? Это поручил наш премьер Михаил Мишустин. К октябрю этот механизм проработать. Как это должно выглядеть?
5: Вы знаете, у нас есть банковское кредитование и бюджетное кредитование регионов. Как устроена вообще финансовая система? У регионов забирают все, что можно, потом раздают по клювикам. Дальше выясняется, что хаотическая и во многом произвольная раздача денег, она оставляет огромную часть регионов без денег вообще. А там люди живут. Соответственно,
3: мы их называем дотационными, да?
5: Большая часть регионов России дотационна. Дальше им начинают оказывать финансовую поддержку. Финансовую поддержку оказывают по огромному количеству каналов, которые друг с другом бьются плохо, и на самом деле, как я сильно подозреваю, никто за четверть века действия этой системы, она работает с нулевого года, да, Христенко ее когда-то создавал, вот, никто не проводит совокупного анализа, сколько на самом деле денег по разным каналам получает какой регион. Ну, что бывает так, что по одному каналу сократили, по другому увеличили. Но один из каналов – это кредитование из бюджета. Бюджетное кредитование, оно под символический процент, вообще типа 0,1% или 1%. В общем, никто на это не обращает внимания. То есть это кредит практически почти беспроцентный. А другое дело, что бюджет деньги нужно экономить, соответственно, хвост вынули, нос увяз, значит, денег нужно давать меньше, вот давайте сэкономим, давайте мы не будем давать деньги из бюджета, пусть... регионы кредитуются в банках. Заодно мы таким образом поддержим банковскую систему. Она же бедная, у нее там только 3,5 триллиона прибыли, или сколько там. Уже никто не считает эти триллионы, которые они зарабатывают. Вот поддержим банки. А раза три уже проходил вот этот вот цикл. Дальше регионы берут в банках под коммерческие проценты.
3: Там сейчас чудовищные эти самые проценты.
5: Ну, не как у бизнеса, потому что все-таки это государство.
3: Ну да, да, понятно.
5: Соответственно, ставка рефинансирования плюс. Только не, ну, не 0,6%, как федеральный бюджет, а вот сильно плюс. Но, тем не менее, меньше, чем коммерсанты. Но угу. Для бюджета это все равно невероятная нагрузка. Дальше растет долг региональных бюджетов перед банками. Дальше федеральный бюджет, начинаем там давать денег, чтобы расплатиться. И вот это все идет по кругу. Сейчас идея, что давайте мы... будем давать им как семейную льготную ипотеку, так вот банковское кредитование под льготный процент. Детский вопрос. А кто же будет выплачивать разницу уважаемым банковским монополиям между фиксированным процентом и тем, что они привыкли сдирать с регионов? Ну, угу. Фактически угу. Это угу. Произвол монополий, но государство, игнорируя наличие такого феномена, считает, что это рыночная ставка. А я подозреваю, что это опять ляжет на федеральный бюджет. А если это ляжет на федеральный бюджет, то товарищ Силуанов выполнит классическую арию, уж не знаю, сопрано или меццо-сопрано. Денег нет, но вы держитесь. И с этими кредитами по фиксированной ставке регионам будет то же самое, что с бюджетными кредитами, потому что, как бы, правда, федерального бюджета не так много денег, чтобы можно было исправить последствия политики Министерства финансов.
3: А как тогда вливать деньги в регионы? Ну вот по-хорошему,
5: по-хорошему в регионы не надо вливать деньги, потому что они должны иметь возможность жить нормально. То есть заниматься развитием производительных сил. Если брать на уровне региона, пожалуйста, бюджетный кодекс, по-моему, до 2009 года он такой действовал, регион оставляет себе не менее половины всех доходов, собранных на его территории, за исключением внешней экономической деятельности. Это уже огромная часть регионов вздохнет спокойно. Ну или спокойнее. Дальше следующий этап – это развитие... Да, следующий этап – давайте гарантируем гражданам право на жизнь. В Конституции замечательная фраза, что граждане Российской Федерации имеют право на жизнь. Но, правда, не написано, что они имеют право этим правом пользоваться, но тем не менее. А право на жизнь, в том числе, гарантированный реальный прожиточный минимум, на который можно по-честному прожить. Я не говорю, поедая колбасу, прожить, да, но вот протянуть ноги можно. Прожить по минимуму, выжить физически. Потому что на 27 тысяч рублей можно прожить, не имея подсолнечного подсобного хозяйства.
3: Особенно, очень если... сомнительно.
5: Сомнительно. Вот. Поэтому государство должно гарантировать реальный прожиточный минимум, на который можно выжить. Это должен быть главный критерий эффективности межбюджетной политики. Сокращение, и вообще в целом экономической политики, сокращение числа людей с доходом ниже прожиточного минимума. У нас сейчас таких 6 с лишним миллионов. Да, это, их доля сокращается. Но это относительно прожиточного минимума, который занижен минимум в 2 раза, на самом деле, скорее всего, и больше. И прожиточный минимум уже повысили в этом году выше официальной инфляции. Спасибо за это большое человеческое. Только по-прежнему на него нельзя прожить. Поэтому давайте сделаем это. Если гарантировать людям прожиточный минимум, то придется поддерживать регионы. Люди же в регионах живут не только в Москве и Питере, правда? Вот. Следующий этап. Необходимо развивать производительные силы, потому что бюджет стоит на налогах, и бюджет стоит, естественно, на таможенных пошлинах, а бюджет стоит на том, что экономика развивается. Если экономику охлаждать, если поставить в качестве задачи главной задачи бюрократии уничтожение производительных сил, тогда бюджета точно ни на что не хватит, потому что убиваемые производительные силы налогов не платят.
3: Как производительные силы наращивать, когда кредиты недоступны, а инвестклимат оставляет желать лучшего?
5: Ограничение произвола монополий. Раз.
3: Так.
5: Исполнение государством своей служебной обязанности. обязанности. На самом деле это восстановление рыночных отношений, потому что если у монополии безнаказанно занимаются произволом, то у них никакого рынка не существует. Второе, дешевый кредит. Для этого нужно ограничивать финансовые спекуляции. Потому что без ограничений финансовых спекуляций дешевый кредит невозможен по причинам, о которых все говорят тысячу раз, в том числе и в Банке России. Третье. Нормальная налогово-таможенная политика, которая будет стимулировать не вывоз сырья и покупку, если господа позволят, втридорога продукции его переработки, а которая будет стимулировать производство внутри страны, переработку сырья внутри страны. Чем выше степень обработки, тем ниже налоговое таможенное бремя. То, что написано в учебниках по экономике, но, судя по всему, читать учебники уже некому и некогда, слишком много букв, все силы уходят на рисование презентаций.
3: В идеале стремиться к полному циклу производства, я правильно понимаю?
5: В идеале, да. Нет, понимаю, что он невозможен в принципе, но не растет у нас кофе.
3: Ну, понятно. Не, ну мы говорим
5: про... Ну, обжаривать кофе самим, в чем проблема?
3: Спасибо, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
5: Спасибо, счастливо.

знать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Две женщины пострадали в городе Спутники Запорожская с Энергодарии от удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, пострадавших доставили в медико-санитарную часть, их состояние уточняется. Оперативные стени в Дагестане можно вывести 60% земельных участков, которые не были оформлены в собственность, доложил в РИО главы Дагестана Федор Щукин президенту России Владимиру Путину. Он рассказал главе государства о ликвидации последствий наводнения, отметив, что определение ущерба было осложнено тем, что часть жилья не была оформлена в собственность и не состояла на кадастровом учете. Напомню, в понедельник Владимир Путин провел встречу с РИО главы Дагестана Федором Щукиным. Российский лидер назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в начале мая текущего года. Это первая его встреча с президентом России на должности в РИО главы региона. На ней также обсуждался вопрос помощи участникам специальной военной операции. Видеовстречу Владимира Путина с Федором Щукиным можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничений.

0: Ростовской области. В суде установлено, что в феврале прошлого года мужчина связался с представителями спецслужб Украины и прошел в Киеве обучение для совершения терактов на территории России. После этого он вернулся в Белгород, где по указанию куратора собирался устроить теракт. Фигуранта признали виновным в госизмене. Завод Volkswagen в Нижней Саксонии станет первым предприятием, которое переоборудует под выпуск оборонной продукции. Компания подписала сделку. Согласно ней, основным владельцем объекта стал израильский инвестор. В ближайшие годы там начнут делать зенитные ракетные комплексы израильского производителя «Рафаэль», который выпускает систему ПВО «Железный купол». Ранее The Telegraph писала о том, что на фоне падения экспорта Volkswagen может рассмотреть возможность производства военной техники для Бундесвера. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В студии Яля Сухобалова, и сейчас мы будем обсуждать вместе с нашими экспертами самые интересные социальные темы. И начнем с того, что в России появится единая система оплаты труда медицинских работников. Это должно будет устранить некий разрыв между регионами, сделать профессию врача еще более востребованной, судя по всему, справедливой. О том, как будет работать эта новая система, мы обсудим вместе с нашим экспертом. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Бадма Николаевич, здравствуйте.
3: Приветствую, рад вас слышать. Очень хорошие новости вы по понедельникам разбираете в эфире, это здорово, всегда.
2: Спасибо, спасибо. Мы на радио «Спутник» всегда самые лучшие новости обсуждаем. Спасибо большое. Ну, расскажите, пожалуйста, чего ждать врачам на самом-то деле? Подробнее хочется узнать об этом.
3: Мы ведем эту тему достаточно долго. Это депутатами стали в 2021 году. Я из профессии, сам операционного стола, работаю, оперирую, работал в Донецке. И мы видели недовольство и понимание, такое вот непонимание людей, почему, например, в Хакасии зарплата у врача X, а в соседнем Красноярском крае она 2X. Или, помните, Москва и Московская область. И очень внимательно смотрели, как можно помочь так, чтобы вот это неравенство между регионами, оно выправлялось. И потихоньку вместе с коллегами, понимаете, тут резко сделать движение, значит, нарушить тонкий баланс. Многие экономические изменения, они должны быть очень тонко просчитаны, иначе они могут стать фатальными для системы. И вообще медицина достаточно консервативна, как вы понимаете, особенно хирургия. Мы сначала 7 раз померяем, 1 раз отрежем. И вот случилось. Мы начали об этом уже в 23-м году, а потом вот сегодня 26-й год. Выходим на систему, та, которая будет очень интересно для медиков. Напомню, что наша зарплата состоит, условно говоря, из 100 рублей. Угу. И на сегодняшний день, вот буквально там вот там 3 года назад, 2 года назад, она составляла ставка, это где-то 0,1, ну, то есть 10 рублей от 100 или 15 рублей. А все остальное эти были суточные, премиальные, стимулирующие выплаты и так далее, и так далее. Они зависели от каждого региона, каждый субъект сам решал, а дальше внутри региона главный врач обладал такой вот палочкой-выручалочкой, а также он их лыст. То есть неугодных можно было лишить стимулирующих выплат, а угодных доплатить им. И это все привязывалось к очень маленькой ставке. Мы понимаем, что это не совсем корректно в 21 веке при такой ответственной работе, и, собственно, мы с партией «Единая Россия», с Государственной Думой продвигали с Минздравом, с Минфином тему, что пора бы сделать ставку хорошую, как минимум 50% от зарплаты. А напомню, что врачам, медикам в среднем по региону платят 200% от средней зарплаты. То есть если это богатый, хороший регион, там, где много промышленности, много работающих людей, хорошо зарабатывающих, то зарплата сразу интересная. Там, где дотационный регион, там, конечно, все посложнее. И вот эта система, она должна выровнять, во-первых, ставка по всей стране приблизительно должна быть одинаковая. И самое главное, вот это, как сказать, трудовой туризм должен уйти вместе с этими наблюдениями. И самое важное, становится прозрачная оплата. Тут нет никаких таких вот тайных игр теперь главного врача, бухгалтера или заведующего отделения. Вот ты угоден, не угоден, давайте мы вам там снизим. Что предлагается дальше? Как только эта система заработает,

0: Мы хотели ее пораньше включить, но у нас общие геополитические изменения произошли, как вы понимаете.
1: Но вот еще
0: Сейчас
1: я
0: все-таки она
1: смотрю,
0: будет...
1: работы над
0: Да.
1: системой стартовали аж до пандемии. То есть это было
0: Так
1: очень
0: точно.
1: давно.
0: Да. Эта система очень похожа на то, что была когда-то в Советском Союзе. Вот у меня отец начинал работу хирургом, у него первая зарплата была, условно говоря, 90 рублей. И это было одинаково по всей стране, ну, за исключением Дальнего Востока, арктической зоны или где-то очень опасных зон. И все приблизительно понимали, вот через год, через два ты, ответственный хирург, зарплата повышается до такой-то суммы. Вот что-то в этом направлении мы должны дать в виде гарантии. Это очень важно, потому что медицина, она такая... Она не только про, конечно, зарплату, но она и про социум вокруг, как люди ощущают. Поэтому вот комплексная работа наша ведется и на прифронтовой зоне, и с пациентским сообществом очень плотно. Мы уже готовы к тому, чтобы врачи зарабатывали адекватно их нагрузки.
1: Но смотрите, я правильно понимаю, что зарплаты врачей, они станут одинаковыми по всей стране абсолютно, или они будут примерно одинаковыми, или, возможно, есть еще стаж, например, что-то будет на это все влиять?
0: Приблизительно задачу поставил нам президент в каком ракурсе? Надо изменить существующую ситуацию, когда соседние регионы имеют разницу X, 2, X, 3, X в зарплатах. Это создает, ну, совершенно социальное напряжение непонятное. И в рамках этого поручения происходит сегодняшнее событие. Мы хотим, чтобы врач гарантированно везде, по всей стране, приблизительно понимал, сколько он будет получать. И самое главное, ставка должна быть не минимум 50% от зарплаты. А теперь вот наша партийная задача, когда это все случится, мы должны следить, чтобы под видом повышения ставки не срезали те же стимулирующие, те же премиальные, те же дежурства и так далее, и так далее. То есть вот то, что раньше платили в виде стимулирующих, повторяю, слово так очень важно для медиков, все, кто работает, понимают, за дежурство, за выходные 200% и так далее, чтобы это не замыливалось и так вот, знаете, под ковер куда-то там не пряталось, а оно также приходило к ставке. Ну, плюс ставка повыше, она подразумевает это, что в дальнейшем и пенсионные деньги и так далее, рассчитывается тоже и премиальные на ставку, именно на ставку. Все, что не ставка, это волеизъявление главного врача или регионального Минздрава. А все, что вот ставка, это уже федеральное, гарантированное, оно важное.
1: Вадим Николаевич, ну мы с вами говорим о плюсах, это на самом деле потрясающе, и, как мне кажется, возможно, смею предположить, что врачи будут оставаться в регионах, и это, возможно, улучшит качество обслуживания, ну не качество, качество лечения пациентов еще и в регионах, потому что ведь многие всегда пытаются поехать в столицу, потому что здесь больше денег, так считают, да, и вот хорошие врачи уезжают, очень многие на это жалуются. Но хочется еще спросить, а возможно ли какие-то есть риски у этого нововведения, и если есть, то возможно ли их как-то избежать?
0: Мы смотрели на эту систему, заглядывали в прошлое, посмотрели, да. Тут, конечно же, важно соблюдать, чтобы регионы были справедливы в своем решении, и здесь не было попытки, знаете, так вот отрапортоваться вверх, что все хорошо. Вот это все хорошо, оно слишком хорошо видно. Когда не существовало социальных сетей, не существовало радиоспутник, где такие вот прекрасно открытые журналисты работают, которые
1: Спасибо.
0: поднимают злободневные темы, все было, наверное, очень просто. Закрыли информацию, и никто ничего не знает. Сейчас это открытые объявления коллективов, это прямая линия нашего президента. То есть наша задача, чтобы вот благую идею с финансами, которые подготовлены под эти дела, не превратили в симулякр. Это наша с вами задача, поэтому вы собираете свои источники информации. Мы в регионах постоянно и хотим, чтобы вот именно эта стимулирующая мера, справедливая мера, помогла именно избежать того, что потихоньку нарастало, это кадровый голод. Кадровый голод в некоторых регионах это большой-большой бич. Вот и все. Вы совершенно правы в этом. Для этого и делалось.
1: Ну вот последний вопросик. Помимо кадрового голода, вы расскажите, пожалуйста, что это даст еще пациентам в конечном счете?
0: Пациент увидит, что у него есть на участке постоянный врач. Мы же планируем и знаем, что первичное звено невероятно важно. первичное звено знает папу, маму, бабушку, вот внук родился, а давайте здесь проверим. То есть это человек, постоянно помнящий о вас, о вашем здоровье, ваш семейный хирург. Как вот, например, в Ленинском, в Еврейской автономной области, работает доктор Баклан. Он приехал туда совсем молодым и остался уже на 50 с лишним лет. Ему 70 с лишним лет, и он великолепный хирург и очень отличный человек. Но вот его знает весь район. Он спасал многих людей, многие жизни. Вот таких людей мы хотим задерживать. И эта мера как раз направлена, чтобы врачу было интересно и комфортно останавливаться вот в этом населенном пункте и жить здесь. И говорить, я известный хирург, который представляет, например, Облучье в еврейской автономии или Киченера в Калмыкии. Вот так, чтобы было всем понятно, здесь люди задерживаются, здесь о них заботятся. И наша федеральная мера поддержки как раз именно об этом, чтобы пациенты чувствовали заботу. Место расположения получения помощи не должно совершенно влиять на ее качество. Это очень важно понимать. Это просто очень важно. И негоже, когда в одной больнице одно качество помощи, а в соседнем регионе вот через 2 километра совершенно иное. Так не должно быть.
1: А, кстати, страна при этом одна еще вот один вопросик, очень коротенький. При этом программы «Земский доктор», например, такие программы сохраняются?
0: Еще как. Земский доктор, земский фельдшер — это для нас очень хорошее подспорье. И мы даже расширяли. Помните, сначала там были только молодые врачи. А потом мы сказали, что ну почему же? Вот, например, мой отец всегда мечтал вот эту нервную большую хирургию закончить когда-нибудь и поехать в деревню и стать вот как Чехов, земский доктор, помните, или Булгаков. Там он с опытом 50-летней хирургии, для него любая хирургическая ситуация была бы вот, ну, легко разрешима. И такого специалиста задержать на земле, дать ему хороший дом, чтобы туда внуки приезжали, как на дачу. Это уважаемый человек, там половина деревни его знает, половину села знает. Это же не... Это вот мечта, в общем-то, для многих врачей опытных продолжить свою карьеру. Потому что нервная столица с большим потоком, с невероятными сложностями, это одно. А когда тебе за 55-65, это вообще другая мечта.
1: Спасибо.
0: Свой сад, свой дом,
1: спасибо
0: внуки.
1: Вам огромное. К сожалению, время эфирное заканчивается, но тема очень позитивная, очень интересная. Благодарю вас за развернутый ответ. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме. Аэрофлот выступает с инициативой ограничить работу иностранных перевозчиков на российском рынке чартерных перевозок. Компания объясняет это необходимостью сдерживать их экспансию. Что это будет значить для пассажиров? Что это будет значить для отрасли в целом? Мы обсудим вместе с нашим экспертом, независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий, ну расскажите, пожалуйста, что это предложение, если все будет действительно так, будет значить для отрасли, наверное, в первую очередь, а потом хочется узнать, и поменяется ли что-то для пассажиров, потому что я читала уже комментарии какие-то к этой новости, и там люди переживают о том, что билеты могут вырасти в цене очень сильно.
2: Ну, действительно, эти опасения понятны, потому что как раз повысить цены на билеты наши перевозчики всегда готовы, если есть такая возможность. А для отрасли, ну, как вам сказать, это в рамках того, что у нас не происходит ее реформирование, прежде всего, схемы финансирования, но это очередной такой паллиатив. То есть у нас подорожал лизинг из-за ключевой ставки, у нас, значит, бюджет не может, наверное, датировать перевозки в прежнем объеме. Соответственно, цены тоже поднялись, и, соответственно, на высококонкурентном рынке иностранные перевозчики стали заходить на наш рынок. Но теперь давайте их ограничим, но сохраним вот эту вот сложную схему финансирования. Ну, ничего в этом хорошего нет, но мы в такой вот ситуации живем. Не знаю, как прислушиваются ли к Аэрофлоту власти, потому что, строго говоря, после сокращение вот этих транссибирских роялти, у Аэрофлота, конечно, ситуация тоже там не очень хорошая, а у остальных-то тем более. Вот, и поэтому они без такой госдотации, в общем-то, и поддержки, ну и трудно им, и они уже отвыкли, если честно. То есть тут такой комок проблем, который, наверное, в существующей регуляторной рамке просто не решается. Там нужно реформу проводить просто все авиаотрасли.
1: Дмитрий, вы уж простите, если я сейчас, возможно, глупость спрошу, но тем не менее, а есть ли какие-то, возможно, международные авиасоглашения, при которых нельзя убирать все вот прям международные зарубежные компании с нашего российского рынка?
2: Ну, как вам сказать, авиасоглашение вообще про открытый, так сказать, максимально открытый рынок международный, они предусматривают как раз наоборот, чтобы конкуренция сохранялась, что если ты, так сказать, сертифицирован там по стандартам ИКАО, то ты должен принимать, в общем, из любой страны, кто желает прилететь. Но у нас, поскольку мы же существуем в достаточно специфичном режиме, это 22-го года, то, наверное, можно придумать что-то, что просто эти соглашения либо приостановят, либо, так сказать, как-то ограничат. Поэтому здесь все возможно, просто ну, ничего хорошего в этом нет, потому что все-таки именно авиаотрасль была такой, ну, что ли, бенефициаром глобализации в свое время, и, собственно говоря, доступность авиаперелетов обеспечилась именно тем, что была высокая конкуренция. Если сокращать конкуренцию, то, естественно, ну, получаешь недоступные авиаперелеты, причем не только международные чартеры, а и цены растут там по всей сети и так далее, и так далее.
1: Дмитрий, я, знаете, читала еще некоторые комментарии, опять же, к этой статье. Я прям порылась очень сильно, пыталась разобраться и в плюсах, и в минусах. И смотрю, видела некоторые сообщения, где, опять же, не только сообщения, там в целом есть информация, что наша авиаотрасль, она будто бы не до конца готова полностью закрывать спрос потребителя российского без иностранных компаний. Действительно ли это так? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, спрос можно закрыть, просто повысив цены, и вот он и пропадет. Да тут, понимаете, это все-таки... Тут всегда есть борьба некоторая между транспортной доступностью, нашим конституционным правом, и экономикой авиакомпаний. Экономика авиакомпаний, она сходится, естественно, довольно трудно, потому что это просто низкомаржинальный сегмент, очень воздушные суда дорогие. И поэтому вот вопрос, что значит закрыть спрос, по какой цене? То есть если... сохранять транспортную доступность, то да. Безусловно, нам нужны и альтернативные перевозчики, и конкуренция. Но, опять же, тут, чтобы поддерживать авиаотрасль, чтобы строить свои самолеты, ну, тут вроде бы как логично сделать протекционистские меры. Но, опять же, я вернусь к тому, с чего начал. У нас очень неэкономичная и очень тяжелая схема финансирования. Всего дела. И поэтому, то есть, от того, что мы там сделаем протекционистские меры, цены вырастут, ну, завтра у нас подорожает финансирование, или государство снизит дотации лизинговым компаниям, и мы останемся, ну, в той же ситуации. То есть, у нас и отрасль не развелась, и население, ну, ропщет, потому что стало дорого летать. И опять же, спрос снизился, начинаем сокращать маршруты, потом регионы начинают ругаться, что как же так, у нас маршруты сократились, правительство ведет по новому кругу, так сказать, разговор о субсидиях. То есть это такая вот история довольно сложная.
1: Замкнутый круг немножечко получается, если можно так сказать.
2: Даже немножко там несколько спиралей таких там есть, и по линии Росавиации, по линии Минфина, и по линии УАКа. Вот. Но вообще говоря, вот если мы все-таки вернемся к советскому опыту, там же не
1: Дмитрий,
2: было...
1: Дмитрий, 20 секундочку, просто... у нас с вами буквально, простите, время заканчивается.
2: Да, просто, ну, строили самолет, давали в эксплуатацию, все, и был фиксированный тариф, ты летал. Вот, собственно, нам к чему-то такому надо идти.
1: Спасибо вам огромное. Независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов был с нами на связи, мы продолжаем выпуск. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макартычан с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лисо.
1: Здесь вот следующая, значит, инициатива у нас. Российский союз туриндустрии предлагает изменить систему туристического налога. Цель, я так понимаю, сделать внутренний туризм доступнее, поддержать регионы, но хочется понять, как это будет работать все на деле. Расскажите, пожалуйста, и как это отразится на потребителе, на человеке, который отправляется там куда-то ехать отдыхать.
3: Ну, давайте начнем с того, чтобы люди поняли предысторию. Сначала турналог – это был некий эксперимент. Вводился в самых популярных регионах, таких как Москва, Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край. Потом это право, подчеркиваю, право – это не обязанность. Дали всем регионам. И вот тут началась вакханалия. Мы увидели, как некий там, не буду называть, район, куда туристы не ходят, там не приезжают в Волгоградской области или в Тамбовской, в Пензенской области. Вдруг начали вводить эти турналоги, да, то есть вместо, это вообще рычаг, чтобы привлечь туристов, а не оттолкнуть. Естественно, это оттолкнуло туристов. Альянс Турагентств России с самого начала был против вот такого тотального введения турналога, а там дали регионам право каждый год его увеличить в два раза. Опять право, это не обязанность. То есть сделайте 100 рублей, а не 200 рублей, 300. Вот в этом году уже должен быть 3%. Начиналось с 1%, уже 3%. Вот. И поэтому вот то, что сейчас предлагает, там чуть-чуть видоизменить, глобально ничего не меняется. То есть как платили люди турналог, это больше сделано для отелей, чтобы отели выступили неким платежным агентом, просто взяли деньги, не платили никаких налогов и отдали их казну государства. То есть не отменить его, как вот мы хотели бы, да, а просто видоизменить. То есть туристам легче не станет. Вот как людей отпугивал этот налог, он будет продолжать отпугивать.
1: Угу. Ну вот на самом-то деле выглядит это все действительно как-то отпугивающе. Очень правильное слово вы подобрали. Мне как раз хочется еще узнать, как вы думаете, есть ли какие-то регионы, которые больше всего заинтересованы в этой инициативе? И если есть, то почему? Потому что там как раз бизнес не очень хорошо строится туристический.
3: Слушайте, ну да, понятно, что у нас в России более 80 регионов, и в каждом по-своему, да, ситуация. Большая часть, там более 70 регионов, ну то есть там считайте 85-90% приняли тот турналог. По пальцам, вот там пару рук хватит посчитать, кто не принял. Я, кстати, приветствую вот решение главы Крыма, господина Аксенова. Вот он не принял и категорически возражает против принятия, чтобы так не оттолкнуть людей от Крыма. Вот там Курская область, Белгородская область, Брянская. Я вот всех этих людей хорошо знаю, они правильно поступают. А есть люди, которые вводят... Вот вы спросили, кому это выгодно. Слушайте, понятно, что это никому не выгодно. Ну, кроме тех муниципалитетов, которые собирают. Они думают, что им это выгодно, они собирают какие-то крохи. Деньги эти абсолютно непрозрачные куда-то уходят. Турист даже не может понять, вот куда он эти 300 рублей заплатил. Что на это... Новая скамейка в парке появилась этого города в Волгоградской области. Или что? Какая польза туристу именно? То есть люди не... И поэтому мы видим, что туристы не хотят платить налог. Это вот прямо мы видим четко.
1: Я сейчас очень коротко расскажу, есть еще время. Я как-то поехала тоже отдыхать на наше море, и уже по факту, заселяясь в гостиницу, мне называют немножко... Сумма не очень сильно отличалась, но тем не менее там как раз, да, то ли 200, то ли 300 рублей, это ежедневный какой-то сбор, и мне не смогли объяснить, что это такое. А я уже думаю, ну ладно, я с чемоданами, у меня уже все забронировано, так и быть, я заселюсь. Но мне кажется, многих это впоследствии как-то может... отталкивать.
3: Так и есть. Вот вы абсолютно четко, вы сказали сейчас, как со стороны потребителя, да, что люди не понимают, куда идут эти деньги. Понятно, что это не отелю в карман, говорю сразу, это не отелю в карман, это налог муниципальный. Uh-huh. Но куда они тратятся? Человек, ну заплатил я эти 300 рублей в день, там за 10 дней 3000. Куда они пошли? Можно узнать? И вот тут тишина.
1: Ну, будем следить за тем, как это все будет происходить на самом деле. Спасибо вам огромное, что нашли время поговорить с нами. Вы слушаете радио «Спутник», в студии была я, Лиса Хабалова. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мокртычян был с нами на связи.
4: Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
4: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
7: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве, Симферополе 17:00, в Самаре 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия ввела зеркальные меры после закрытия генконсульства в немецком Бонне. Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался комментировать свою возможную отставку после поражения на региональных выборах. В Белграде похоронили генерала Ратка Младича. Далее подробности. Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге, заявили в российском МИД. Представительство должно прекратить деятельность не позже 18 сентября. Все сотрудники обязаны покинуть Россию в течение этого срока. Культурные центры имени Гёте также будут закрыты. Их работникам предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. Введенные Москвой ограничения стали ответом на закрытие генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине. Необходимо уходить от механизмов и валют, которые навязывались в годы глобализации по западной модели, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не против доллара в расчетах, но при невозможности его использовать страна не будет торговать за бусы.
9: Есть много вариантов, которые обеспечивают гибкость и не позволяют доллару, который формально сохраняет свою позицию главной резервной мировой валюты, не позволяет использовать доллар для откровенного шантажа и принуждения. Этот процесс неостановим. Его пытаются тормозить. Отсюда эти небывало агрессивные действия по внедрению санкций, по аресту активов, причем государственных резервов, чего никогда не было.
8: Сергей Лавров добавил, что все заявления о справедливой экономической системе были забыты, как только появилась необходимость наказать Россию. Автомобильный мост между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой еще прочнее свяжет две страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что такой мост также даст хорошие возможности для наращивания торгово-экономического сотрудничества, прежде всего с участием российского Дальнего Востока. Российский премьер-министр и председатель кабинета министров КНДР Пахт Хэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Канцлер Германии Фридрих Мерц ушел от ответа на вопрос о своей возможной отставке и участии в выборах в Бундестаг в 2029 году на фоне низкой популярности среди населения. Ранее он назвал поражение Христианско-демократического союза на региональных выборах драматическим проигрышем. Партия набрала всего 17% голосов. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии». Она получила 44% голосов. Выборы в региональный парламент прошли 6 сентября. Бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратка Младича похоронили в присутствии более десятка тысяч людей на кладбище в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Младич командовал армией Республики Сербской во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-95 годах. В 2011 году его задержали в Сербии после 16 лет международного розыска. В 2017 Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению. Младич вину не признал. Он скончался 27 августа в следственном изоляторе при ООН в Гааге. Семья требовала освободить его. Суд ООН отклонил ходатайство родственников. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
10: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
11: Да, понедельник, 7 сентября, 26-й год, 4 минут 6-го в российской столице, и не только. Алеша Тимофеев у микрофона, Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО. Начал сегодняшнюю нашу встречу, значит, с того, что в какой-то такой уничижительной лексике высказался о фильме «Одиссея». Тебе не понравилось? Я еще не видел.
12: «Одиссея» Кристофера Нолана, потому что «Одиссея» Андрей Кончаловского — это величайший шедевр кинематографа.
11: Хороший, мне тоже нравится, да.
12: Да, это круто. А вот,
11: почему? Что тебе?
12: Я вот сейчас скажу, допустим, моя мама со мной не согласна, да, ей фильм очень понравился, она женщина сентиментальная и на эти вещи реагирует иначе. Но как я на это смотрю? Вот в «Илиаде» у каждого персонажа, у каждого действующего лица есть своя этика, свой образ, метаобраз, который... Ну, на то она «Илиада», они потом на этом конструировались поколения персонажей.
11: А ты давно, прости, перечитывал? Я, потому что я в детстве читал, я все читал, мне очень нравилась вот эта древнегреческая тема, но типа в детстве, там в школе, я имею в виду, да. А после школы я не перечитывал.
12: Лет 10 назад я от одного мыслителя, которого уважаю, услышал, что вот любой человек обязан прочитать «Илиаду», это обязательно, все остальное... Да. Ну, там уже хочешь читай, хочешь, а вот «Илиада» обязательно, просто ради интереса, да. Но тут как бы вещь, которую не обязательно даже ее читать. «Одиссей» как метаобраз, это метаобраз невероятно изворотливого, хитрого человека, да, который, собственно, и организовал падение Трои. Более того, нам неизвестен ни один эпизод, где он об этом вообще сожалел бы. Он прям получал удовольствие от того, что он это сделал. После падения Трои он этим очень сильно гордился. Первое, что он сделал, это разорил соседний город, причем тоже с большим удовлетворением очень. Просил петь ему песни про то, как он разорил Трою. Он, значит, стоял за тем, чтобы уничтожить практически весь род правящий, в том числе женщин и детей. То есть он не, явно не эмпатийный такой персонаж, в то время как в фильме его играет американская адаптация Гарика Бульдога Харламова, Мэтт Дэймон, который весь...
13: Ну, хороший актер, классный.
12: Очень хороший, просто не Одиссей. Вот в этом проблема. То есть он даже физически, ладно, не похож на грека, он именно не похож на персонажа Одиссея. И он весь фильм очень сильно рефлексирует на предмет того, какое ужасное деяние он совершил, и как будто бы ты, во-первых, не понимаешь, за что его так сильно возненавидел Посейдон. Что он сделал? Вот тебе не показывают, что это из-за его гордыни. Главная этика в отношении Одиссея и главный смысл, главный пафос, который до нас пытаются донести, то, что гордыня человека способна сыграть с ним очень злую шутку. И Одиссей — это именно пример гордыни. Это не хороший персонаж, не прекрасный персонаж. Это просто персонаж, который нам показывает, что вот гордыня может привести к тому, что ты десятилетиями не сможешь попасть к себе домой. Там в фильме нам этой гордыни нет. Он постоянно все время только и переживает. Его еще и плюс к этому наказывает Посейдон, за что-то любит Зевс, и грустно в стороне молчит Афина, когда на него поглядывает.
13: Значит,
12: я тебе просто коротко что скажу. Я же не против показать оборотную сторону Троянской войны. Для этого есть Менелай. Вот Менелай всю свою жизнь, потом говорят, что очень сильно переживал, рефлексировал, ему было очень тяжело от того, что вообще случилось по его непосредственной вине в том числе. И это трагический персонаж.
13: Смотри, слава богу, есть, так сказать, сейчас под рукой, да, Никун, хотя нет, у Куна не было перевода, значит, ни Илиады, ни Одиссея, значит, но смотрите, нашел просто. Значит, восьмой песня Одиссея, главный герой, находится на перу у царя Алкиноя. Да. Когда слепой старец Демодок начинает петь о падении Трои, хитроумном плане с деревянным конем, Одиссей не радуется своей славе.
12: Нет, он плачет, Гомер, но он плачет по товарищам
13: Гомер
12: погибшим.
13: Гомер пишет, что сердце Одиссея растаяло, он горько заплакал. Поэт сравнивает его плач с рыданиями женщины, которая обнимает тело своего мужа, убитого на стенах разрушенного города, пока враги бьют ее копьями и уводят в раз. Одиссей оплакивал Трою не как победитель, а чувство ужаса одеянного. Но это...
12: конкретно в случае с этим эпизодом он оплакивал своих товарищей и все потерянное, что было в этой войне. Еще раз, за падением Трои стоит непосредственно Одиссей.
13: Конечно, да.
12: После падения Трои первое, что сделал Одиссей, это разграбил близлежащие города. Он организовал убийство членов семьи Троянской правящей династии. И ни разу на протяжении дальнейших событий он не предстает в качестве персонажа, который сожалеет. Я не говорю, что он не сожалел, или что это плохо, что вот персонаж в фильме Нолана, он сожалеет об этом. Я говорю, что этот персонаж нам дан для другого. Он дан нам как урок, что гордыня – это плохо, что даже если ты победил, бросать вызов богам, представлять себя уже полубожеством каким-то, возвеличиться в собственных глазах – это плохо, потому что всегда за это настанет кара. Вот в чем смысл этого персонажа. Есть персонажи, которые другому нас учат. Я не против того, вот если бы этот фильм, я это уже говорил членам своей семьи, что вот если бы
13: они
12: этот
13: с тобой
12: фильм...
13: не согласились.
12: Брат абсолютно...
13: Я на стороне мамы.
12: Да. Брат со мной согласен 100%. Мама не то чтобы утверждает, что это не исторично, она говорит, это взгляд режиссера.
13: Ну да.
12: Вот если бы он снял фильм про американского солдата, который вернулся с Иракской войны и проходит через такие душевные муки... Это был бы шикарный фильм. Он снят очень красиво. Там очень крутая драматургия. Актеры в целом хорошо играют. Проблема в том, что я не понимаю, почему это надо делать про Одиссея, который не про это. Что есть тысячи персонажей, которые про это. Что этот персонаж, это любого человека, любого ребенка, любого взрослого. Спроси, кто такой Одиссей, тебе скажут, что это самый хитрозадый персонаж древнегреческой мифологии, истории и всего прочего. Это метаобраз такой.
13: Но это, знаешь, как полковник Курц в «Апокалипсис сегодня». Но вот он тоже ренегат. Он же тоже, он, да, так сказать, бунтарь, отколовшийся от своей армии и создавший, значит, свое какое-то пространство. При этом сожалел ли он, будучи, так сказать, вот мы помним все эти черепа и что он делал и прочее, сожалел ли он? Да, конечно, сожалел.
12: Я тебе не про это говорю. Я говорю, вот есть произведение, оно нам пытается донести, бедный несчастный Гомер пытался нам донести какую-то идею через разных персонажей. И Кристофер Нолан говорит, не, Одиссей — это не хитрый персонаж, который взял и придумал, как взломать Трою изнутри. И потом всю свою жизнь, все, что он делал дальше, это не эмпатийный, добрый человек, который сильно сожалеет. Все, что он делал дальше, это жестокость, жестокость, хитрость, жестокость, хитрость.
13: Но это же не отменяет
12: я уже не говорю про вещи, типа, древние греки такие плывут на лодке, один говорит, наш великий бронзовый век может скоро кончиться, это термин 19 века.
13: Нет,
12: или
13: много,
12: наша цивилизация стоит на грани разрушения. Какая цивилизация? Греки не знают, что такое цивилизация еще в тот момент.
13: Или, например, говорят слово «фак» в фильме. Это тоже...
12: Было
13: это,
12: такое?
13: Да, там конкретно, да.
12: Нет, ну такое греки могли, кстати.
13: Но не «фак»,
12: у них целый бунт для этого был.
13: Ну, да, был, да. Но про Приапа можно тоже, да, поговорить, типа, про слов там. Но не, ну, хорошо, я не могу дискутировать, я не видел. А Человека-паука, ты Человека-паука посмотрел?
12: Нет,
13: ну,
12: я не люблю супергеройские фильмы просто.
13: А тут любопытные, тут непросто.
12: Точнее, когда меня стригли, там на Рутюбе какая-то есть пиратская или какая-то копия, а он как-то параллельно шел, просто я физически не могу смотреть супергеройские, мне просто не цепляют, ни один вообще, там пацаны в трусах поверх штанов, я не вступляю.
13: Мне, меня, я, конечно, в большей степени хотел посмотреть «Одиссея», но поскольку у меня есть решающее мнение, мне не принадлежащее, я в меньшинстве в этом смысле, мы ходили на «Паука». Любопытно тоже так посмотреть.
12: А «Колобок» я не смотрю.
13: Нет, еще не успел, ты знаешь. Не успел. Ну, может быть, на этих выходных доберусь.
12: У тебя просто столько возможностей дали посмотреть именно «Колобок».
13: Ну, а я что-то никак-то не... Все это не этот. Так, ладно, друзья. Ну, давайте тогда главным... Ну, хорошо, это обсудили. Но теперь главным вопросом. Какого черта он покрасил себе волосы? А, ну, это же...
12: А он до этого не красил?
13: Ну, может быть, красил, но все время в один и тот же.
12: Да, но сейчас, типа, это более палевно.
13: А сейчас он покрасил... И такое, ну, женщины мы знаем... когда красят волосы, когда, так сказать, требуют каких-то... Ну, это больше, чем просто изменение внешнего вида. Это какие-то переломные какие-то моменты, как будто бы. И мне кажется, что... Ну, понятно, мы с тобой говорим, все ради хайпа, все ради привлечения внимания, в этом смысл, так сказать, и цели, все на свете. Но как будто бы неожиданно совсем, даже для Трампа.
12: Слушай, мне, конечно, сложно сказать. Во-первых, надо отметить, что он вновь забил все информационное пространство не самым значимым каким-то шагом. Если до этого он мог опубликовать ишную картинку, где пролив называется другим именем, и весь свет обсуждал, что он несерьезный, он смешной, типа, он какой угодно, ну, все обсуждали его, сейчас покраской волос он опять выходит в топы информационного пространства. Что у него при этом творится... Внутри ни я, ни ты, мы не знаем. Я не могу сказать, что сейчас что-то кардинальное произошло в Соединенных Штатах Америки.
13: Плохо выглядел он, как будто бы с этим цветом волос, вышедший, вот он откуда там вышел, ветер такой, и лицо, фотография.
12: С этим ты с новым имеешь в виду? Или со старым? Какой? Я запутался.
13: На последней фотографии нет, у него коричневый, каштановый. Не-не-не, с новым цветом волос, да. Трамп выглядит, но так еще поймали.
12: Обычно.
13: Знаешь? Не просто поймали, а опубликовали, разместили, растиражировали и все прочее. Вот на этом, значит, многомиллионном тираже, да, в оригинале, Трамп выглядит не очень. И в этом тоже как бы просматривается какая-то такая, ну, не знаю, технология, не технология. Могли получше точно фонду выбрать, да, там миллион кадров. Но выбрали ту, на которой он плохо выглядит.
12: А прикинь, он просто краситель перепутал. Сейчас весь свет горит, у него жесткий так экзистенциальный кризис.
13: Как красит, красит. То есть, если завтра Трамп будет лысым, да, так сказать.
12: Нет, ну, я просто предполагаю, что, учитывая его возраст, тот цвет, который мы знали до, это тоже покраска. То у него может 80 лет быть, и волосы там блондина такого жгучего какого-то. Но это значит, что он тоже красил, но каким-то другим красителем. А здесь, ну, допустим, он это сделал специально и, может, через пару недель отрастит бороду. и начнет ходить в гимнастерке и говорить с легким северокавказским акцентом. Я не знаю, что он хочет и зачем он это сделал.
13: Но это странно, но согласись, для политика, но понятно, все трамповское нелинейно, но здесь совсем как будто бы.
12: С одной стороны, странно, с другой стороны, я знаю политических деятелей, которые... Просто у него сейчас нет острого кризиса. Вот бывают политические деятели, которые в момент кризиса начинают разводиться, сбривать бороду, делать какие-то вещи, и как-то вот все понимают, что сейчас не до этого, что реальные проблемы хуже, но начинают усиленно обсуждать именно это событие. Или отращивают бороду, все говорят, да ему не идет, нет, идет. Или вот носки он цветные теперь носит, это хорошо или плохо, можно или нельзя. И концентрируется на второстепенных вопросах. Ну просто у него сейчас внутренних каких-то проблем такого порядка, чтобы надо было так сильно отвлекать внимание, я даже не знаю,
13: что вот в этом, да, в этом-то и вопрос, а чего там?
12: Выборы-то еще только впереди.
13: Ну да, не знаю.
12: Еще рано.
13: Непонятно. Так, ну что, к визиту... А, ну давай расскажем вот о чем. Давай скажем, что министр иностранных дел России прибыл в Альма-Матер в твою.
12: Да, и в его.
13: И в его,
12: в первую очередь,
13: да,
12: его, потом верно, в мою. Да.
13: А, и выступил, прозвучали. Да. Ты был, естественно.
12: Это мой 21-й раз, когда я присутствую на его выступлении. Первый раз исторически лекция Сергея Викторовича перед студентами МГИМО состоялась в год, когда я поступил на первый курс, это 2005 год. И с тех пор каждый год сначала как студент, потом как аспирант, затем преподаватель, заместитель декана, декан факультета. Я присутствовал на этих лекциях, это 21-й раз такая лекция проходит.
13: Что отличительное, что-то было?
12: Отличительное было, ну, ты знаешь, я, конечно, может быть, я не помню самую первую лекцию, потому что первую лекцию у нас просто было шоковое состояние, что мы реально видим там живого министра иностранных дел, он приехал нам почитать лекцию, это был прям шок, и университет тогда был меньше раз в 10, чем сейчас, и весь первый курс это реально вмещался там в аудитории, было очень классно. Но в целом эти настроения, я вот что для себя отмечал, что то, что происходит сейчас, эти настроения мы слышали, нотки первые, в 2005, 2006, 2007. Я не помню вот, на первых лекциях министра, чтобы были восторженные оценки на предмет перспектив сотрудничества с Западом, и что глобализация идет как надо, наша задача найти себе там место. Все время звучали указания на то, что вот здесь мы выражаем обеспокоенность, там у нас есть задачи, которые пока что мы не видим пути решения. И дальше вот с того момента по сегодняшний день в основном тезисы ключевые, они ужесточались. И сегодня мы фактически присутствовали в моменте, когда министр, я свое субъективное ощущение даю, он фактически сказал, что никакой надежды на то, что с Западом, в принципе, можно будет наладить в ближайшее время в нормальном режиме какой-то диалог, ее нет, потому что противостояние – это уже самоцель для Запада. Это уже была такая констатация. Чуть меньше обычно у нас были еще такие вопросы очень личного порядка, на которые министр со свойственным ему юмором отвечал. Но сейчас аудитория больше была как-то обеспокоена и заинтересована именно политическим содержанием процессов, которые вокруг нас происходят. И, с одной стороны, безусловная ставка на то, что много стран в мире, с которыми мы должны развивать сотрудничество, новые форматы сотрудничества, а с другой стороны, понимание, что нет на Западе сейчас ясной, понятной дороги для выхода из кризиса. Были интересные идеи высказаны, что об этом и он процитировал президента, что президент обращает внимание, что у каждого континента есть своя континентальная организация. У африканских государств есть такая организация, у американских государств. А Евразия, как самый большой континент, при этом такой организации не имеет. Есть Европейский Союз, есть какие-то субрегиональные организации азиатские. Но вот нет общей евразийской организации, где членство могли бы иметь и китайцы, и португальцы, и вот в таком режиме решать общие вопросы. Но он же при этом же и отметил, что сейчас невозможно представить ничего подобного. А в будущем, возможно, когда-нибудь да. И одна из причин, почему невозможно представить, потому что американцы не согласятся на то, чтобы быть вне этого формата. А остальные вопросы...
13: От Лиссабона до Владивостока, короче, да?
12: Из этой серии, да.
13: Когда президент, кстати, говорил вот это про Лиссабон-Владивосток, это уже был... Ну, в смысле, это давно там от президента, да? Но 18-й год, и это прозвучало там, я помню, что сегодня кажется невероятным, невозможным, завтра станет неизбежным.
12: Да.
13: Вот это прозвучало. Хорошая формулировка такая любопытная.
12: Ну, остальные вопросы, я вот прям ловил себя на мысли, что вот году в 15-16-м тезис о том, что вот эта проблемная точка уже звучала, это там в 2009 году, это в 2011. И каждый из этих тезисов сегодня дошел до точки невозврата, когда мы понимаем, что надеяться на то, что они услышат, что-то поменяют, смысла нет. При этом полагаться на кого-то, кроме себя, никакой ни возможности, ни надежды тоже нет. Достаточно такое, мне кажется. Очень хорошо, что первокурсники услышали без дипломатических завихрений и с предельно открытым и честным, в предельно открытом и честном формате таком.
13: Но здесь вот эта вот история, опять мы сейчас можем уже переходить, там тоже коротко там обсудить, да, Уитков и Кушнер. Кушнер.
12: Зятёк и Витёк.
13: Да, Витёк и Зятёк, да. Значит, они вот прибыли, и вот эти формулировки как бы. Давай от Лаврова. Всегда, когда мы с кем договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Без прагматизма и баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем, говорит Лавров. Но вот да, баланс интересов подразумевает ли уступки, компромиссы?
12: Кому?
13: Американцам? Со всех сторон.
12: Нет, вот вопрос в том, американцам уступать или украинцам?
13: С теми, с кем ты формируешь этот баланс.
12: Вот в этом и весь ключевой вопрос. Я думаю, что вся проблема переговорного процесса и того, что он не приводит к результату никаким образом уже достаточно долгое время, в том, что сторон очень много, и с каждой из них наш баланс очень сильно отличается. Когда речь идет непосредственно о России и Украине, если оставить Россию и Украину вдвоем, тет-а-тет, конфликт будет идти в совершенно другом ключе, и договариваться не будет никакого смысла. Он очень быстро закончится, понятно чем, для Украины. Если в процесс включаются европейцы, ситуация усложняется, она становится дороже, дольше, проблемней, но в определенной степени. Если же, то есть в какой-то момент просто у европейцев не хватает ресурса для того, чтобы бесконечно Украину обеспечивать возможностью воевать против России. А вот если в процесс подключаются американцы, то мы понимаем, что ресурсы становятся значительно больше, и конфликт может длиться дольше, и возможностей становится тоже значительно больше. О чем это говорит? Что с каждой из этих сторон у нас разные балансы сил. С американцами мы можем договариваться о крупных, в действительности важных вещах. С европейцами мы бы могли договариваться, если бы было понимание, что хотя бы у европейцев есть собственная позиция и видение того, как они хотят с русскими устроить жизнь на вот этом общеевропейском пространстве. Мое впечатление, что у европейцев такой позиции нет. У европейцев в настоящий момент единственная позиция – это тянуть время, пока не вернутся демократы в США. Год-два еще как-то поддерживать штаны на Украине, чтобы она хотя бы в каких-то границах продолжала существовать. А там, глядишь, вернутся демократы, и опять все заново, за их счет, за счет американцев будем продолжать этот конфликт.
13: Ну, понимаешь, как мне кажется, что... Вот это слово, словосочетание уже устойчивое, да, там, архитектура безопасности. Но она, вот эта самая архитектура, она же не может подразумевать там, не знаю, если мы говорим там о многоквартирном доме, да, значит, вот 7-й, 8-й подъезд, вот давайте, значит, вот тут что-то выстраивать, а первые там с 1-го по 7-й, с 8-го по 10-й, там пусть они самостоятельно. Но это же комплекс,
12: да,
13: где есть и Украина, и Европа, и Америка, и Россия. 100%.
12: Только проблема здесь в том, что я сейчас не очень понимаю, с кем нам вообще договариваться. При всем уважении к переговорному процессу и даже к Зятьку и Витьку, которые сюда приехали. Допустим, мы договоримся с Трампом. Вот мы сядем, обо всех пунктах договоримся, все согласуем, подпишем. Через два года Трамп уйдет, придет президент-демократ, скажет, что эти территории Украины оккупированы Россией, вы должны платить санкции, точнее, теперь вводятся опять санкции обратно, вы либо должны эти территории, значит, уйти оттуда, отдать Зеленскому или какому-то другому президенту Украины, я не знаю, либо вот эти санкции будут, и мы будем на вас давить, вас ограничивать. Нам американцы не могут гарантировать, что это на хотя бы на 30 лет вот это все работает. Если договориться с европейцами, хорошо, с кем? Допустим, мы договоримся с Макроном, через год его не будет, там будет абсолютно точно какое-то другое правительство, более того, Макрон не может говорить от имени Европы. В Европе мы договоримся с фон дер Ляйен, национальные государства не признают этой договоренности. Да. Кто-то, фигура, с кем мы должны договариваться. Ну-ка. Я понимаю, что происходит, если мы доходим до выполнения целей СВО на земле, ставим перед фактом, что мы своих целей добились, мы СВО прекращаем, потому что те задачи, которые поставил президент, они выполнены. Нравится, не нравится, это уже ваша проблема. Мы своих задач добились. Как мирным путем мы договариваемся. Я за, пожалуйста, только объясните, кто являются гарантами соблюдения этих соглашений. И кто тот человек, который может говорить от имени 28 государств, которые с нами конфликтуют.
13: Институционально, но в смысле, я не знаю, там, как это все. Но типа Брюссель, вот есть Брюссель, да? Как,
12: ну, значит, фон дер Ляйен.
13: Ну, типа,
12: да, но фон дер Ляйен даже полномочий не имеет таких.
13: Да, хорошо. Не фон дер Ляйен, нет. А Брюссель как коллективно, ну, я не знаю, там, но для Еврокомиссии, наверное, все-таки мелковато, но не знаю, Евросовет ли это будет или что-то там. Точно так же, как, условно говоря, нам нужно договориться типа с Капитолием, а не с Трампом, Байденом там, или кто там будет следующий, да, или неважно, как бы с функцией. И функция должна обеспечить гарантии безопасности, гарантии соблюдения
12: условий. Я с тобой 100%
13: согласен.
12: Но он тут, он как бы, он всего лишь представляет интересы тех стран, которые в него входят, а вот то, что надо договориться с Капитолием условным, согласен. Знаешь, единственный способ это сделать как? Это убедить его, что нарушение договоренности не в нашу пользу, против нас, может обернуться для вас трагедией. Тогда все заинтересованы в том, чтобы нравится, не нравится, но соблюдать договоренности. Если же у них будет убежденность, что можно потянуть время 2-3 года, накачать опять оружием, всем остальным, Украину или что-то еще, и по нам вновь вдарить, и мы не сможем ответить, ты ни один Капитолий не убедишь.
13: Вот беда. Вчера, значит, зашел тоже посмотреть, что там пишут там по поводу этих визитов. Ну, всякие эти ваши Блумберги там и прочие, политика и прочее. Вот слово в слово, что ты говоришь только со своей стороны.
12: Да.
13: Россия хочет перевооружиться, если сейчас, значит, остановить конфликт, Россия перевооружится, и потом с новыми силами
12: правильно, поэтому дайте, мы их добьем уже, и все, никто не будет перевооружаться.
13: Давайте прервемся на выпуск новостей и продолжим.

0: 100 вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота МИД о закрытии Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Представительство должно прекратить деятельность не позже 18 сентября. Все сотрудники обязаны покинуть Россию в течение этого срока. Культурные центры имени Гёте также будут закрыты, их работникам предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. Введенные Москвой ограничения стали ответом на закрытие генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине. В российском МИД отметили, что Германия в очередной раз спровоцировала виток эскалации в двухсторонних отношениях. Вся ответственность за последствия лежит на Берлине. Спецпосланник американского президента Стив Витхоф после переговоров в Москве и Киеве по Украине выразил мнение о существенном прогрессе, в том числе в части согласования трехсторонних переговоров. Спецпредставитель Трампа также отметил, что американский лидер прилагает все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Напомню, 5 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками, спецпосланником Дональда Трампа Стивом Витхофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. 6 сентября переговорщики прибыли в Киев. По данным СМИ, к официальной части переговоров, которые проходили в несколько этапов, подключились представители Великобритании, Франции и Германии. Для уехавших из России нарушителей ведут спецсчета и ограничения. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии. Она будет следить за применением мер к россиянам, находящихся за рубежом. Для попавших под ограничения предусмотрены спецсчета в Сбербанке, ограничения на банковские операции и сделки.

0: крупные логистические центры ВСУ используют для хранения и распределения военных грузов. Кадры пустых полок из украинских магазинов можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Так, продолжаем. Меня зовут Алеша Тимофеев, Генки Грач Сардарян в студии. Смотри, как мы... Я не видел, а тут спрашивают тебя по поводу того, что мы говорили 30 секунд назад. Значит, заметил вас на юмористическом шоу на телевидении. Да. Вы часто посещаете такие шоу?
3: Нет, это был первый раз в моей жизни. Меня пригласил туда друг, который является одним из участников. Я вообще очень люблю юмор. И к моему большому счастью, вы не слышите все, что происходит в студии между частями, да, и до первой части в наших обсуждениях с Алексеем. Это все очень смешно, но не педагогично. И в целом я юмор очень люблю, и у меня много друзей, которые им занимаются, иногда меня приглашают. Но это вот первый раз я был на съемках именно этой передачи.
2: За казахов болел.
3: Я так и с КМК пришли, да, они говорят: здрасте, а как ваша фамилия? Я говорю, а какие-то списки начинают смотреть, я говорю: казах, посмотрите, я
2: говорю. Ладно, так, ну чё, ну как ты оцениваешь визит туда-сюда и в Москву, и в Киев у Быткова и Кушнера? Значит, вот о чем я с тобой хотел поговорить. На что обращал внимание еще на прошлой неделе.
3: Да.
2: Вот это важная тема. Значит, что ничего не просачивается.
3: Да.
2: Вот это очень любопытно и обнадеживающе, честно говоря, потому что, с моей точки зрения, это, конечно, свидетельствует о высоком уровне доверия.
3: Угу.
2: И такие, типа, пацаны за базар отвечают, держат слово, ничего лишнего, вообще ничего не просачивается. И это удивительно для такого большого уровня, для важности темы, да, по влиянию на весь мир, вообще без привлечения. И вообще ничего не проходит. Мне кажется, это неплохо.
3: Давай с этого начнем. В действительности не за что практически зацепиться, потому что сливов практически нет никаких. Но я думаю, это до тех пор, пока в процесс не подключили Госдеп. Пока нет Госдеп, пока нет аппарата. Вот слив он когда? Понятно же, что ни в одном из случаев Уитков не будет звонить, вот там ночью не выдержал и позвонил в «Нью-Йорк Таймс» и говорит: вы знаете, что я сделал вчера, дайте расскажу. Это всегда вот на уровне работы аппарата, когда уже сложно установить, кто именно слил, от кого ушло. Вот такое может сработать. Поэтому пока и, видимо, ниоткуда, но рано или поздно будет. Что касается самого визита, тут очень важна хронология. Вот надо смотреть на картину целиком. Сначала прилетал в Москву глава ЦРУ.
2: Рэдклифф, да.
3: Рэдклифф. Потом были обсуждения между министрами финансов. Мы же понимаем, что министр финансов России и США вряд ли обсуждает что-то, кроме санкций и возможных путей их снятия. Я не думаю, что еще что-то.
2: Сотрудничество, а что?
3: Какое? В чем?
2: Ну,
3: я просто больше тем сейчас
2: как
3: не знаю.
2: Господи, туннель через этот...
3: Адлер?
2: Не Адлер. С другой стороны России. Ну, туда, в Америку.
3: А, вот ты про это?
2: Да.
3: Вот эта тема и санкции тогда. Ну, основная, мы понимаем, что вот когда это публично, еще всем показывают. Во-первых, каждый из названных мной визитов именно по инициативе американцев позиционировался публично. Вас уверяю, если бы министры финансов встретились в Дубае или в каком-то другом месте, никогда бы мы об этом не узнали, скорее всего. Максимум какие-нибудь телеграм-каналы написали бы, а мы бы гадали, так это или не так. Здесь американцы хотели, чтобы знали, что процесс такой идет, обсуждения определенные идут. И после первого визита, после второй встречи, вот третье касание такое... Его бы точно не было, если предшествующие два закончились ничем или плохо. Если происходит уже третье событие в этой последовательности, значит, по крайней мере, у американцев есть впечатление, что что-то сдвинуть с мертвой точки можно. Чтобы у них было такое впечатление, мы помним, что до этого у переговорного процесса, по заявлениям нашей страны, одна из проблем была в том, что он не совсем учитывал реалии на земле. В настоящий момент американцы косвенно, прямо, по-разному, но подтвердили, что было какое-то обновление информации, на основе которой...

0: которой готовится обновленное предложение. То есть это не анкорические договоренности, которые, ну, давайте еще раз их обсудим. Здесь явно что-то новое на столе переговоров. Был вчера, вот у меня во время передачи прям вышел какой-то черновик плана, который был опубликован каким-то киевским изданием и далее протестирован. Я не знаю, насколько это правда. Если это вариант, это полное выполнение всех условий, которые ставились со стороны руководства России до начала и даже в ходе специальной военной операции. Там даже больше, чем то, что было в 22-м году, потому что там и Запорожская область есть. И еще много чего другого. Если так, это фантастический успех был бы для дипломатии. И я, правда, не очень понимаю, как на это подпишется условно Зеленский. Но если там стоит как условие референдум, выборы и после них подписание, вот его конкуренты основные на выборах, у них эта возможность есть. 100%. Особенно Залужного.
1: Я бы еще обратил... Да, там еще же говорят в конспирологии...
0: Что новая власть должна подписать.
1: Новая власть, причем в лице Буданова. Типа Буданов связан с ТРУшниками, террорист-экстремист. Да. Значит, что он связан с ЦРУ и был связан еще даже до конфликта, и Рэдклифф приезжал в том числе.
0: Эти могут подписать.
1: Но это все... Это я вот...
0: Такие какой бы ни был план... Любые уступки со стороны Украины могут обеспечить новые лица, даже Залужному проще, чем террористу-экстремисту Буданову, по той причине, что последний все еще находится в обойме Зеленского, и работает на него и стоит за вот теми жертвами, которые в настоящий момент все еще украинская армия несет. Залужный может ассоциироваться с тем, что это военный, который не стал делить общество, вовремя смотался в Великобританию для того, чтобы не участвовать в политических интригах. И сейчас приходит, говорит, ну, меня-то обвинять в том, что я трус или я там чей-то агент, вы точно не будете, вы знаете, за кого я и как я выступал. Но другого варианта у страны нет. Я имею столько авторитета, ресурсов среди вас, чтобы уступить, поэтому проголосуйте за меня. Это фактически и будет референдум по принятию или отвержению этого плана. И этот референдум обязательно будет в пользу того, кто этот план примет. Это единственный способ вообще что-то подписать, если кто-то, в принципе, собирается что-то подписывать.
1: Мне понравилось, что президент, например, да, подчеркнул, говоря о устранении первопричин, подчеркнул политико-дипломатическое урегулирование. Значит, исключительно, то есть это только в рамках политико-дипломатического регулирования можно как бы устранить первопричины. Тоже вчера попытался разобраться, как Запад понимает эти самые первопричины. Ну, в целом, конечно, разговоры там про НАТО, про, так сказать, продвижение агрессивной политики, значит, передвижение границ, попытка втянуть Украину в альянс, вот это они видят в качестве этих первопричин. Прям я искал, знаешь, что вот они пишут про эти
0: причины. Ты знаешь вопрос, в чем, старик? Если, когда президент говорит, что только политико-дипломатическим путем можно устранить первопричины, надо понимать, что вот совсем первопричины — это ультиматум, который был выдвинут с нашей стороны еще в 21-м году в декабре, он касался не только, не столько Украины. Там речь шла вообще о расширении НАТО, что его необходимо откатить обратно, и что оружие должно быть выведено из стран, где последние расширения НАТО были. И это понятно, что только политико-дипломатическим путем. Ну, военным путем совсем НАТО воевать прямо на их территории непосредственной. Никто в нашей стране такой задачи не ставил. И насколько это устранимо и насколько американцы готовы обсуждать? Если будет понятно, что цена отказа, она выше, чем принять эти условия в настоящий момент, то есть я хочу, чтобы люди как-то вот восприняли, что ни одна договоренность, которая на бумаге или устно, или как угодно, она не предполагает, что это будет длиться тысячелетиями. Вечных договоров не существует.
1: Бывает, да.
0: Они существуют до тех пор, пока баланс сил позволяет обеспечивать его сохранение и сохранность. И если к моменту этого соглашения у Запада будет ощущение, что с Россией дешевле договориться и проще договориться, чем идти на эскалацию. Они, вероятно, это подпишут и будут соблюдать ровно до тех пор, пока не будут уверены, что соблюдение этих соглашений им дается дешевле и более безопасно, чем попытка эскалировать. Если же они будут уверены, что в случае эскалации они нас погубят, вне зависимости от того, хорошие они люди или плохие, добропорядочные христиане или кто, они с момента подписания будут искать возможность для нарушения эскалации, для того, чтобы нанести нам ущерб. Так, к сожалению, так устроена мировая политика. Ты от этого не уйдешь никогда.
1: Так, ну давай, прогнозы, так сказать, 7 сентября, да, много разговоров про зиму было. Я посмотрел пресс-конференцию, которую давали Вытков и Кушнер с Зеленским в Киеве.
0: Что, типа до зимы закончится?
1: Ну нет, они как раз, так сказать, вот вопрос, закончится ли до зимы или нет.
0: Я думаю, нет. Я, ну, как бы представить себе, что завтра Зеленский, который, в принципе, является одним из главных бенефициаров того, чтобы конфликт продолжался бесконечно долго, потому что пока он продолжается, не надо проводить выборы. Не надо проводить выборы, значит, он остается де-факто президентом. А если он де-факто президент, то его нельзя посадить, расследовать и делать прочие вещи. Поэтому он, в принципе, насколько возможно, будет стараться этот процесс оттягивать.
1: Бро, а почему вы уверены, что он не выиграет президентский выбор?
0: Ну, вот это... социология об этом говорит. Не, ну серьезно. Не, тут пойми, во-первых, очень сложно президенту страны. Есть случаи, когда страна проигрывает вдвойне. Но ее руководитель, тем не менее, переизбирается. Так, это возможно в том случае, если его соперники значительно хуже, чем он в сознании населения. В случае с Украиной, его соперниками, как бы он с ними ни боролся, ни пытался отправлять в далекие плавания и так далее, это в основном военные, которые у населения ассоциируются с честным служением собственному обществу. Мне кажется, что при прямых... непосредственных выборах между Зеленским и Залужным, особенно учитывая заинтересованность, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки в том, чтобы Зеленский проиграл, американцы в этом точно заинтересованы. Если им нужен будет план какой-то урегулирования, поверь, НАБУ достанет вот оставшиеся 700 тысяч папок, из которых пока показывали две, да, записями, еще чем-то. Вот они достанут остальные, и через трое суток Зеленский превратится в мелкого воришку, и сами американцы будут ежедневно его гасить для того, чтобы победил его конкурент. Мы же понимаем, что эти выборы будут идти под надзором американцев и британцев и других западных кураторов Украины. Поэтому вот мне кажется, я пока не понимаю, где в этих потенциальных соглашениях британцы. А если британцы этого не понимают, значит, до последнего будут вставлять палки в колеса, мешать как могут. Мне пока не очень понятно, как я говорил, кто будет гарантировать исполнение этих соглашений. Если мне непонятно, то, наверное...
1: А веришь, вот в этом слитом якобы плане говорилось о создании демилитаризованной зоны под контролем ООН? Да, веришь в эту историю?
0: Может, ну, миротворцы быть? ООН, они могут туда, безусловно, вводиться. При первых же выстрелах они эту территорию покинут и очень быстро ретируются. Так же, как любые миротворцы практически в любой точке света поступают. То есть это на как максимум, что они смогут сказать, что это первые вот те стреляли, а не вот эти. Ну, не, как бы не более того. Тут я больше верю, там есть пункты, которых до этого не было, это полный отказ от возврата территории.
1: Да.
0: Я не знаю, есть этот пункт соглашения или нет.
1: Я думаю, что украинец, конечно, это не понимает.
0: Но вопрос в том, что вот эта формулировка, она хотя бы понятная. То, что было до этого, что стороны останавливаются на линии соприкосновения, и все на этом. И как бы не понятно, а вы признаете эти территории за Россию? Или это мы остановились, и как только у вас будет возможность, вы скажете, что вполне легитимная цель опять снабжать Украину или непосредственно воевать за Украину для того, чтобы эти территории включить вновь в состав Украины. Если же там есть пункт «отказ» в любом виде от возможности возврата этих территорий, это как бы окончательно и де юре, и де факто признание. Есть там интересные вещи, которых до этого не было, но я просто не уверен, что это все на столе переговоров.
1: Да, непонятно. А скорее всего, вот то, что там, это не на столе переговоров.
0: Вот, возможно,
1: это, скорее
0: да.
1: всего, так сказать. Вот
0: вполне
1: то, что,
0: возможно.
1: То, о чем молчат,
0: но, с другой
1: говорят,
0: стороны, старик, давай, хорошо, пойдем обратным путем. Выходит этот материал в этом киевском издании, его начинают активно цитировать. Ну, кто-то заинтересован в том, чтобы этот материал вышел. Этот материал явно играет не на пользу Украине. И, возможно, украинское руководство очень хотело бы... И он, допустим, если бы это было правдой, вот эти пункты — это правда, то мы бы не хотели, чтобы сейчас о них узнали. Мы бы хотели, чтобы это подписали, уже некуда было деваться, и вот тогда... А украинцы, наверное, хотели бы, потому что если бы
1: да,
0: не было...
1: Да, потому что не в их пользу, и
0: да,
1: тут есть
0: если, если бы да. не было слива, и они бы опять сорвали, да. пошли бы против, и само их население, и многие западные лидеры сказали бы, ну сколько можно, вы каждый день говорите, что вы уже не можете, вам тяжело, вам не хватает ничего, и вам дают, а вы не хотите подписываться. А здесь как будто бы через это есть вариант сформировать общественное мнение в свою пользу. Сложно сказать. Мне кажется, что скорее слив со стороны тех, кто не хочет, чтобы было подписание.
1: Так, ну что, про Германию давай поговорим. Да. АДГ, значит, Саксония-Анхальт выиграла, обогнала Мерца, причем существенно, там что-то 40, у них 40...
0: 44.
1: 44, да, по-моему, 44. Ну, короче, приличный отрыв. Ну, и там, конечно, подгорает в хорошем, ну, в хорошем и в плохом смысле у разных всяких. Мерц, значит, партия Мерца признает поражение на выборах, при том, что, так сказать, до самих выборов махали шашкой, что мы тут сейчас всех разнесем.
0: Да.
1: Значит, и Мерц говорит, что... Вот эти итоги выборов в одной земле немецкой.
0: Ни о чем не говорят.
1: Нет, наоборот, будет иметь международные последствия.
0: Международные?
1: Международные.
0: Ай-яй-яй.
1: Ну и что, думаешь, будет иметь международные
0: Думаю, что эта победа альтернативы для Германии, это победа имени Мерца, а до него Шольца, которые сделали все для того, чтобы альтернатива для Германии не просто была популярной силой, а постепенно стала единоличной правящей силой в самых различных регионах, а затем, по всей видимости, и в самой Германии. Почему? Это просто азы политтехнологии, азы политологии. У тебя есть, давай так, чтобы вот совсем системно, да, ситуацию представить. Есть партия ХДС, очень долгое время она у власти, иногда сменяется, значит, с социал-демократами, но большую часть времени, тем не менее, они ассоциируются, наверное, и с хорошим, но, как и любая власть, вот все, что плохое в жизни у людей происходит, это всегда в первую очередь ассоциируется с властью, это понятно. В какой-то момент эта партия при Меркель отступает от своих изначальных принципов, начинает двигаться прям совсем правого фланга, она начинает двигаться в центр, потому что надеется за счет этого получить больше голосов и так далее и тому подобное. И вот это пространство остается свободным. Пустим, на этом пространстве возникает альтернатива для Германии, чуть-чуть радикализируется по сравнению с тем, что было, но в целом как бы делает примерно то, что ХДС сделал бы там лет 30 назад в нынешней ситуации. ХДС тем временем продолжает эту политику открытых дверей, мигранты и все прочее. У населения начинает возникать паника. То есть они видят, что правящая партия никак на это не реагирует. А есть вот альтернатива для Германии, которая ничем абсолютно не скована. Она себе позволяет настолько резкую радикальную критику, насколько ни одна другая партия себе позволить не может. Вообще, надо понимать, что помимо ХДС, все остальные — это разные разновидности левых. Там, типа, я не знаю, какие-нибудь зеленые, они вообще не зеленые. Они не про экологическую повестку, они как раз опять про леволиберальную и прочую повестку, да? Вот, и появилась у тебя эта сила, тебе как бы нечего тут делать, все, есть альтернатива для Германии. Она весь день тебя критикует, она весь день говорит, что ты не справляешься, что у тебя одни идиоты, и идеология у тебя тупая, и все. Она постепенно начинает набирать голоса в одном регионе, в другом, в третьем. В парламент проходит с большим количеством депутатов. И что ты делаешь? Ты говоришь, мы все должны принять решение, что мы с ними сотрудничать не будем. Значит, у этого есть два заведомо провальных последствия. Последствие первое. Если 40 и выше процентов твоего населения голосуют за эту партию, ты не можешь сказать, что ты отказываешься сотрудничать с представителями 40% своего населения. Ты что хочешь сказать, что это не твои граждане больше? Если эти люди проголосовали за эту партию, кривая она для тебя, косая, какая угодно, это значит, что их голос на стороне вот этой повестки. Ты либо свою политику должен поменять так, чтобы включить вот эти вещи и лишить их этого электората за короткое время. Либо ты должен пойти на сотрудничество с этой партией для того, чтобы показать, что я свою политику менять не буду, но для вас самый критический вопрос – это миграция, там еще что-то. Я вам даю полномочия здесь, пожалуйста, если можете, попытайтесь побороть это. Это первое, да, с чисто точки зрения теоретической, что ты не можешь 40%. То, что ты им говоришь, ты говоришь, вас не существует для меня. Я мне на вас плевать. Я вот за меня мои проголосовали, вот за эту коалицию мою. Я буду свое продолжать, а вы там как хотите живите. Ничего из вашей повестки я реализовать не буду. А второе, чисто технологическое. И это самая большая тупость, из-за которой они сейчас и сталкиваются с такими проблемами. Оппозиция хороша до тех пор, пока она оппозиция.
1: Да, как придет к
0: власти, так же, как
1: да,
0: и будет... революционеры, это да. Бравые, порядочные, справедливые люди, ровно до момента, пока они не совершили революцию. Сразу после этого они становятся такой же властью, как и предшественники. И если бы вы с этими людьми сотрудничали, дали бы им должности министров, глав комитетов и всего прочего, я вас уверяю, через полгода население к ним относилось бы, если не так же, как к вам, вас оно, может быть, не любило бы чуть больше, потому что у тебя хотя бы риторика для них ближе. Но процент поддержки их точно падал бы. Тренд был бы на падение, потому что было бы понятно, что ну и они ничего сделать не могут. Вы фактически поляризовали политическое поле на альтернативу для Германии и всех остальных.
1: Остальных, да.
0: А если речь о том, что ХДС, ХСС, социал-демократы, зеленые, все, это все против АДГ, значит, единственной оппозицией является АДГ. Значит, любой человек, выступающий против власти, будет уже голосовать за АДГ. Было бы так, что с АДГ сотрудничают 2-3 вот этих партий, а с ХДС сотрудничают 2-3, вы могли бы хотя бы размазать голоса, могли бы притянуть их на свою сторону, могли бы каким-то образом сделать так, что они могли бы проголосовать за АДГ, но проголосуют за более маленькую партию, которая не пойдет в парламент, это вам как-то поможет. Вы реально разделили все политическое поле на одну АДГ и все остальные партии. И вы получаете сейчас результат, и дальше будет вам становиться только хуже, хуже и хуже. Потому что очевидно, что ХДС не способна из своего состава найти человека, который может перехватить эту инициативу. Очевидно, что население Германии в первую очередь самое главное, что беспокоит, это проблема с мигрантами. А вы им рассказываете, что нет, главная проблема не мигранты, главная проблема это русские. Поэтому мы сейчас должны ввести обязательную воинскую службу, мы должны 500 миллиардов потратить на оборону, детские пособия, Мерц говорит, вам больше не нужны, потому что мы должны тратиться на войну. Кто же за вас голосовать будет после такого?
1: Но когда российское экспертное общество говорит, что немцы, голосуя за АДГ, голосуют против войны с Россией.
0: Нет, это не так. Я думаю, что это не главный пункт повестки. Немцы, голосуя за АДГ, голосуют против мигрантов. Угу. Это самое... Вот если уж тупо взять одну топорную тему, так же, как и в Соединенных Штатах Америки, голосуя за Трампа, американцы не голосовали за смену политики по Украине. Угу. Они голосовали в первую очередь за внутренние проблемы, в первую очередь за невмешательство во внешние дела каких-то других стран, еще что-то. Возможно, в топ-20 тем как-то входила Украина. То же самое с Германией. Возможно, что в топ-10-15 тем вопрос Украины в более широком смысле, как вопрос безопасности Евросоюза, вопрос взаимоотношений с Россией, он как-то входит. Но это не первая тема. Первая тема для них, для испанцев, для итальянцев, да, для французов, это тема нелегальной миграции. Потому что ничто людей... не... Можно им сколько угодно рассказывать, что в 2030 году русские, значит, ворвутся на территорию Европы, захватят... Это все звучит, конечно, страшно, но намного страшнее посмотреть в окно сейчас. Потому что они смотрят в окно, на Рождество боятся выйти на улицу, потому что их насилуют. Проводить рождественскую ярмарку им нельзя, потому что чьи-то чувства там оскорбляют. Вот эта вся ситуация их доводит до белого коленя уже. И можно было бы с ней справиться, как в свое время, кстати, получилось у итальянцев. Итальянцы нашли способ, тогда дали должность министра внутренних дел Сальвини. Он очень быстрыми, иногда резкими шагами сделал так, что количество нелегальных мигрантов сократилось. Похожая ситуация продолжается пока при Мелони, поэтому она более устойчива у власти, в отличие от других европейских руководителей.
1: За минуту успеем рассказать нашим слушателям, кто такой Роберто Ванначчи?
0: Это бывший генерал, очень крутой дядька, сейчас позиционирует себя как пророссийский деятель. Это, вот это прямо яркая часть его идентичности. Жена на камеру там водку пьет и выступает за сотрудничество с Россией. Он сам неоднократно этим всем отличался. Был от Мелони, фактически, от их блока правого. В настоящий момент откололся, создал собственную партию и усиленно набирает голоса. Скорее всего, на следующий...
1: рейтинг до 7,6, с 2 до почти 8, но
0: 7,6. И будет расти больше, но я, правда, предполагаю, что сейчас он будет очень сильно расти за счет Сальвини, потому что он сейчас делает то, что обычно делал Сальвини. А Сальвини впал в какую-то кому политическую, я не понимаю, что с ним стало. Он просто в какой-то момент решил, что он должен быть тенью Мелони, что он не должен делать ничего, что отличается от Мелони. Но если ты являешься дубликатом Мелони, то люди будут голосовать за Мелони, не за тебя. Он потерял полностью свою идентичность. Ваначчи сейчас забирать будет его электорат в первую очередь. И будет ли Мелони удерживать власть после следующих выборов или нет, во многом будет зависеть от того, Ваначчи к ней присоединится или нет. Он будет решать.
1: Хорошо, друзья. Ну, все, что ли, да? Все, что ли? Тогда говорим, Геннадий Тигранович, еще до свидания.
0: Спасибо,
1: до следующего понедельника. Так, вы знаете, что у нас впереди?
0: А? Что?
1: У нас Дробышевский впереди. Станислав Дробышевский. Oh my God. Да. Так что не переключайтесь. Все, Геннадий Тигранович, спасибо большое.

0: Планы Берлина по созданию арсенала ракет. Контекст. Если Германия создаст дальнобойные средства поражения, Россия будет считать места их дислокации законными военными целями. Эти действия станут рассматриваться как непосредственная угроза нашей стране и союзному государству. Об этом заявили в российском посольстве в столице ФРГ. Берлин не скрывает, что намерен создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Отдельное направление – формирование многоуровневого ракетного потенциала. Он будет состоять из крылатых ракет, гиперзвукового оружия, средств поражения иностранного производства и высокоточного ракетного вооружения дальностью около 2000 километров. Проект будет реализован совместно с Францией и Великобританией при участии Украины, готовой предложить собственные ноу-хау. Дальнобойные ракеты способны наносить удары по глубокому тылу противника. Берлин в таком качестве видит Российскую Федерацию. С помощью ракетного потенциала ФРГ хочет компенсировать отсутствие ядерного оружия. При этом готова инвестировать в британскую ядерную программу. СВР со ссылкой на военных экспертов НАТО недавно сообщила, что Германия может за год создать и собственную смертоносную бомбу.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 6 вечера, в Бишкеке 21.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно количество атак ВСУ по российским гражданским объектам за прошедший август. В России обучение цифровой грамотности ведут в образовательные программы. В правительстве уделяют внимание поддержке машиностроения в аграрной отрасли. Далее подробности. Киевский режим нанес в августе 37 тысяч ударов различными видами вооружений по гражданским объектам на территории России. Пострадали более 1800 человек, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он отметил, что число пострадавших в августе стало самым большим как минимум с начала этого года. В понедельник на территории посольства России в Пекине состоялась встреча Мирошника с представителями общественности, в рамках которой он прочел лекцию «Украинский кризис. Мифы и реальность». Во встрече приняли участие в том числе граждане Китая. Российские беспилотники «Герань-4» поразили стоянки фур, перевозящих БПЛА и их комплектующие, а также автоцистерн с горюче-смазочными материалами в Одесской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны. Отмечается, что успешное уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля. Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности граждан России. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, особое внимание в документе уделяют детям, подросткам и людям старшего возраста. Акцент сделают на своевременной помощи при возникновении угроз.
2: Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере. Ну и, конечно, у людей также должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Немалый объем сведений перенаправляется и в рамках межведомственного взаимодействия, а значит, пользователи должны иметь четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам.
1: Единые правила безопасного поведения в интернете, алгоритмы действий при цифровых преступлениях, рекомендации по работе с искусственным интеллектом планируют включить в образовательные программы детских садов, школ, колледжей и вузов, а также в корпоративное обучение. Дополнительно цифровой безопасности будут обучать педагогов, соцработников, сотрудников МФЦ, центров занятости, банков и операторов связи. Снижение в отрасли сельхозмашиностроения России в текущем году прекратилось. Так, за январь-июль производство и продажи выросли почти на 4%, говорится в сообщении Минпромторга России. Глава ведомства Антон Алиханов и глава Минсельхоза России Оксана Лут провели совещание, посвященное вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. В мероприятии приняли участие представители крупнейших производителей самоходной техники, а также отраслевых ассоциаций и союзов. На встрече Алиханов отметил, что в России реализуется целый комплекс мер поддержки для оптимизации затрат аграриев на обновление парка. Суд в Москве дал до 10 лет колонии фигурантам дела о хищении на поставках бронежилетов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сотрудники совершили хищение при реализации госконтракта. Они отправили не менее 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали требованиям. Фигуранты получили наказание в виде 10 и 8 лет лишения свободы, а также денежные штрафы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
3: 4 минуты 7-го, понедельник, 7 сентября, 26-й год. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я бесконечно просто рад приветствовать нашего гостя. Очень классно, что в сложное, непростое, какое угодно время есть возможность прийти ученым, занимающимся не политикой, не международными отношениями, а вот какими-то прикладными, понятными, с одной стороны, с другой стороны, очень таинственными, загадочными, романтическими вещами. И поговорить об этом в прямом эфире. У нас в гостях Станислав Дробышевский, российский ученый, преподаватель, антрополог. Станислав Владимирович, я очень рад вас видеть.
4: Здравствуйте.
3: Так, значит, сначала о вас. Ну, просто миллиарды шортсов, значит, сотни миллионов интервью и одни и те же вопросы. А в какой момент, это же случилось в какой-то момент, но когда, я не знаю, там, значит, вся страна становится экспертами по футболу, это понятно, чемпионат мира, там еще какие-то большие мероприятия. Значит, ковид нас тоже приучил, что в какой-то момент, значит, как они, инфекционисты, да, все вирусологи, сразу все становятся. Это понятно. Но антропология, господи, это же, так сказать, в какой момент она вдруг выстрелила?
4: Ну, как лично в моей ситуации, когда я был маленький, был там какой-нибудь старший лаборант на кафедре антропологии, я был безответен. И когда кто-то обращался на кафедру или в институт с каким-нибудь вопросом, вот кто-нибудь, вы, допустим, да, там что-нибудь, вот что-то там такое нашли, там какого-то викинга. И все говорили, а, господи, идите к Дробышевскому, потому что никто не хотел отвечать журналистам, все посылали ко мне. А мне деваться было некуда, потому что я был самый маленький, и я отвечал. Ну, а поскольку я преподаватель по сущности своей, меня спрашивают, я отвечаю, мне рефлекс. И как-то так оно одно за другое, и в итоге все решили, что меня надо спрашивать. Так я стал таким, как я стал. Ну, вот. Ну, а дальше больше, там всякие лекции, ну, уже там не в МГУ, да, а где-нибудь там на стороне. Всякие вот эти интервью там и все прочее. И поскольку антропологов в принципе мало, ну, есть такой факт, вот Илья Васильевич Перевозчиков как-то посчитал, что у нас антропологов меньше, чем космонавтов в стране, функционирующих. Ну, а тех, которые готовы общаться с журналистами, и подавно меньше. На самом деле, по сути, я один и есть вот на данный момент, потому что рано или поздно антропологи напарываются на какого-нибудь такого журналиста, который все перевирает, все искажает, и никто больше общаться не хочет. Ну, вот, ну, а это регулярно случается, ну, не с вами, надеюсь, да, но вот рано или поздно...
3: Не, ну вы что-нибудь скажете?
4: Скажем,
3: значит, антрополог. Дробышевский сказал, что не знаю.
4: Да, там, да, да, это вот слушай рядом. Вот, а я достаточно спокойно к таким вещам отношусь. Ну вот, поэтому рано или поздно вот все сомкнулось на мне. Ну, а все другие только и счастливы, потому что от них все отстали, и теперь есть куда послать.
3: Вот. А вы-то счастлив, потому что вот кажется...
4: У меня профессия такая, я говорю, у меня рефлекс.
3: Ну, подождите, нет, это не, нет, никакие...
4: Жаловаться мне грех, да. Точно, потому что ну, я хорошо живу, на самом деле, я могу похвалиться, я хорошо живу. Зарплата у меня в МГУ, там, может, не самая гигантская, вот, но за счет всяких вот этих других лекций с денежками у меня все хорошо. А к тому же, вот эта популяризация позволяет побывать в всяких интересных местах. Ну, я, допустим, ножками стоял там на ядерном реакторе, кормил моржей. Вот вы кормили моржей с рук?
3: Никогда.
4: Ну, вот, или там гладили носорога по мордочке?
3: Нет.
4: И там ушки ему щупали, живого, вот, гепардов, там, еще что-нибудь такое, там, на ледоколе на Северный полюс, вот, ну, и всякие там экзотические какие-то странные места, куда так случайно не попадешь. Вот. А благодаря популяризации я могу. Меня приглашают, мне еще за это деньги платят. То есть,
3: круто.
4: Мало того, что я там оказываюсь, так мне еще за это платят.
3: Счастливчик, это самый настоящий.
4: Прав... Так что жаловаться мне точно невозможно. Вот. Почему бы и нет?
3: Просто не то, чтобы там возникает в голове противоречие. Вы, конечно, дали там заранее ответ вот про педагогику, да, про преподавание. Просто кажется обывателю, да, на диванчике, что ученые это все равно такое, как бы, существо интровертное.
4: А так и есть, а я интроверт. Это одно другого не исключает.
3: Так вы кайфуете, давай интервью, но я же вижу это все, так сказать, с удовольствием смотрю, и видно, что вы заряжаетесь. То есть это реально такая, как бы, педагогическая какая-то искорка.
4: Ну,
3: там
4: потому
3: внутри.
4: Что, да, я педагог.
3: Тщеславный человек.
4: Да, я не знаю, со стороны надо смотреть. Вот. Ну, то есть я не стремлюсь к какой-то славе, как бы, саму славу ее на хлеб не намажешь, как известно. Ну, вот, ну, как-то оно есть. Вот на самом деле как? Я-то критически понимаю, что, ну, я переводчик, по сути, с научного языка на человеческий.
3: Да,
4: то есть есть ученые-ученые, которые делают науку. Ну, я в свое время тоже там всякие писал книжки. Вот последнюю написал, никак издать не могу. Вот. Ну, потому что ученую науку ее готовы читать там несколько человек, на самом деле. А я перевожу на человеческий язык, потому что если это не делать, то про науку никто знать не будет, и в следующем поколении никто не будет ее финансировать, и более того, потащат на костер, и еще и спалят. Вот я не хочу, чтобы меня спалили на костре, и чтобы вся наука сгинула, потому что на науке держится цивилизация. Если науку не популяризировать, в следующем поколении никто в нее не пойдет, и более того, книжки сожгут и вместе с учеными, и вся наша цивилизация рухнет. Ну, на уровень там средневековья, античности, там, бог знает, каменного века, этого нам не надо. Вот я хочу, чтобы я, ну, я лично, да, в глубокой старости, и мои детишки подавно жили в хорошем, замечательном обществе, где все будет рационально, нормально, как бы по-человечески. Вот. А для этого нужно, чтобы у людей в голове мусора было меньше, а позитивчика и вообще как бы адекватности больше. Ну, потому что если люди не будут к науке обращаться, они будут обращаться там, к шаманам каким-нибудь, ну, непонятным всяким там мракобесам, лечиться, я не знаю, там, бубнами. Вот недавно, между прочим, в центре Москвы была выставка что-то такое там медицинское ля-ля. И там один из главных персонажей был тувинский шаман.
5: Лечил бубном.
4: Лечил бубном. То есть они там были поговорили, нормальные, да. Понятное дело, да? Но туда никто особо не заглядывал. А шаман, он же эффект, он же с побрякушками.
5: Слушайте, вот это тоже прям я себе, что ли, отметить бы мне. Вот это противоречие тоже хотел с вами обсудить. Науки и религии. Так, противоречие.
4: На самом деле, как? Удивительно, давайте, но так, давайте, противоречия науки и религии нет. Потому что религия – это про лимбическую систему, это мне хочется. А наука – это про неокортекс, это я знаю. И я лично знаю нескольких ученых, крутых, настоящих, мощных ученых, которые напрочь религиозные. И вот им это не мешает чудесным образом.
5: Я бы даже религиозное, давайте, забыли. Так сказать, мистическое. Вот это мистическое и магическое. Ведь мне недавно вот эта мысль попалась. Она простая, понятная, так сказать. И наверняка каждый, может быть, об этом думал. Но не в первую, что называется, голову это приходит. Что вообще человеческое вот это магическое, это довольно прикладная на самом деле вещь. Значит, бубны мы, конечно, делаем...
4: При незнании нехватки реальных как бы, да, способов общения с миром,
5: совершенно
4: да,
5: верно.
4: Это на первое место выходит.
5: При том, что урожай, чтобы был там, да, дождик вызвать, так сказать, солнышко убрать, не знаю, там, охота, чтобы была
4: да,
5: хорошая.
4: Но тут такой, смотрите, есть тонкий момент, что когда какие-нибудь там папуасы на острове, да, вызывают дождь бубнами, ну, как бы и фиг бы с ними. Но когда мы уже знаем, что это не работает, а у нас есть наука, и мы можем эту погоду предсказать, а может даже и сформировать, ну, то возвращаться обратно к бубнам как-то не хочется. То есть это прикольно изучать. Я тоже не против посмотреть на шамана, да, у меня бубен, кстати, свой есть, если что, в шкафу лежит. Настоящий, гоносанский бубен, как бы, вполне себе. Но это не значит, что я им вызываю дождь.
5: Вот, смотрите.
4: А вот если на полном серьезе наше общество через, там, не знаю, условно 30 лет будет вызывать дождь бубнами, вот это печалька. Потому что тогда у нас жизнь просто, ну, не кончится, понятно, да, но резко опустится. У нас урожаи станут меньше. Потому что, ну, одно дело, когда у нас нормальный прогноз погоды, а другое дело, чувак с бубном бегает по полю, да, и пытается там урожай обеспечить. Ну, как бы мы столько есть не сможем. У нас машины перестанут ездить, потому что, ну, если вместо того, чтобы ее нормально починить, мы будем шаманить, опять же. Ну, вот, вместо того, чтобы там, я не знаю, там, кредит какие-нибудь набирать, ну, то есть это же юридической грамотности касается, финансовой, там, что угодно, да,
5: абсолютно. Уцелевший читали у Паланника, у него там гениальное было, значит, сектант уцелел один, все покончили, значит, да, и он один уцелел и становится суперпопулярным человеком и начинает писать, издавать книжки, брошюрки там, молитва, чтобы было пустое место на парковке, например, там, вот, как раз, значит, чтобы бензин стоил недорого, там, или был на заправке. Я, знаете, в этой связи о чем подумал. Я немножечко, так сказать, да, сейчас на этот, на ступенечку мракобеса, я думаю, для вас встану. Значит, а что, если мы по-настоящему просто не до конца понимаем суть вот этой мистификации, не знаю, магизма, трансцендентности, если хотите. Значит, что я имею в виду? Что сейчас это как будто бы противоречие. Но на самом деле все и наука, и как мы говорим, значит, бубен для того, чтобы вызвать дождь, абсолютно прикладные вещи для жизни человека. Вот...
4: Нет, так это просто практически проверяемо. Ну, построить шаманов, пусть бьют бубен, и посмотрим, сколько дождей выпадет после этого. Вот я сейчас не сомневаюсь, что в комментариях накидаю, что я лично видел, как он постучал, а дождь пошел.
5: Да.
4: Ну, вот, ну, господи, если регулярно встречать бубен, рано или поздно это совпадет с дождем,
5: пойдет,
4: кто
5: бы
4: сомневался. Ну, вот это также, я не знаю, я вот почему-то как на улице не выжду, тоже дождь идет. Но это не значит, что мне не надо выходить. Ну,
5: почему наука, так сказать, исключает категорически трансцендентность? И не кажется ли вам, что все-таки
4: что...
5: со временем может пройти? Но есть не симбиоз, но какой-то...
4: Как раз, смотрите, мы же не то, что вчера стартовали и вдруг обнаружили, что есть, да, там, мистика, а есть наука. Это же наука, она выросла. Она, между прочим, из мистики выросла, если что. И просто практика жизненная показала, что мистика таки не работает. А наука таки работает. То есть, как только у нас в середине 19 века наука стала нормальной наукой, у нас появился нормальный металл, здания выше двух этажей неожиданно, да, там выросли, ну, где-то там какой-нибудь Эрмитаж, может, был там 4 этажа, но он там один и был такой в всей стране. Ну, вот, а стали строить там дома, машины появились нормальные, там вначале паровые, потом бензиновые, там всякие прочие, там ледоколы, я не знаю, самолет, уже звездолеты летают, вот, а с бубнами что-то вот сколько стучали с палеолита, да, 50 тысяч лет подряд в эти бубны, и что-то ни один звездолет не взлетел, и даже мысли такой не было. Это вот там луна из сыра, да, а это там какие-то хвостики на небе.
5: Это вы просто не знаете, на самом деле летали в древнем Египте, в Месопотамии, инопланетяне, технологии.
4: Только мы-то теперь все это Египет и Месопотамию раскопали.
5: Да.
4: Вот. Он, там, народ копает же сейчас, в данный конкретный момент. Лебедев, вот, где-то копает этот самый Египет. Максим Лебедев есть такой. И нет, нет там звездолетов. Вот. А если посмотреть, как они жили, я как антрополог просто скелеты их видел. Ну, там печаль, тоска. Не надо так жить. Вот. Мы сейчас живем в золотом веке. Вот при всех наших там неурядицах, невзгодах и так далее, у нас сейчас реально золотой век. Но он, может быть, кончается. И это все на грани, на самом деле. То есть, знать прошлое полезно, чтобы понять, как хорошо мы сейчас живем. Вот. А дальше может быть гораздо хуже, если мы эту марку не будем держать. А для того, чтобы ее держать, должна быть наука. Вот. Ну, на самом деле, я говорю, религию искоренить цели никакой особо нет. И более того, это физически невозможно, потому что религиозность, вот это мистическое мышление, да, в частности, это же проявление гиперфантазии. То есть, когда я готов верить в байки там, многотысячелетней давности больше, чем в реальность, которую своими глазами вижу. Вот. Это суперспособность, которой ни у каких животных нет. Животные не могут быть религиозны, ну, может, кроме собак, да, которые верят в своего хозяина, но хозяин-то вот он в живе, как бы, да, он живой бог, и тут все понятно. А мы-то верим в какого-нибудь бога, которого придумали, там, бог знает когда, там, в бронзовом веке, а человек современный в это верит больше, чем в то, что сам видит. Вот это вот вообще уникальная способность. Если мы эту способность каким-то чудом искореним, мы убьем фантазию, и тогда у нас и наука не сможет быть, потому что наука тоже движется на фантазии. Потому что, ну, я, допустим, вот, да, копаю неандертальцев, там, в Хотылево вот мы копаем, я фантазирую, какие неандертальцы, ну, что не все я еще раскопал. А если не буду фантазировать, да сдались они мне, господи, и копать не буду, мне неинтересно будет. Ну, вот, и я фантазирую, но, в отличие от религии, в религии мы просто фантазируем, ну, причем не я, да, а кто-то там до меня еще там за 1000 лет. А когда я неандертальцев копаю, мне вначале интересно, я себе в голове что-то такое представляю, потом все это выкапываю, вижу, как оно на самом деле в земле лежит, и делаю выводы, что вот эти фантазии оказались чушью, это на самом деле правда, и мне только интереснее, мне приятно, что я где-то я угадал, еще более приятно, что где-то я ошибся, и я теперь знаю, как на самом деле, и вот тут как бы и радость от науки. Это гораздо круче. Реальность, она всегда гораздо круче, чем выдумок. Ну, вот, тем более, что она практически применима. Ну, неандертальцы, может, не так практически применимы, но, вот, но это же один из маленьких элементов пазлика вот этого всемирного.
5: Короче говоря, между наукой и мистическим сознанием, мышлением всегда будут противоречия, и они неустранимы нет.
4: Ну как, противоречие в том смысле, что мистика не работает, а наука — это про реальность. Но, заметьте, я повторяю, что ученые через одного религиозные,
5: да.
4: И более того, ну, в какой-то момент какое-нибудь мистическое настроение, ну, у меня может быть, да, там, ну, просто там по настроению.
5: Слушайте, а как вот нет-то? Объяснить вот эту историю?
4: Просто не надо путать выдумки с реальностью. Вот. А как бы настроение-то оно может быть какое угодно, чего нет. Я люблю фантастику, я не знаю.
5: Знаете что? Вот, значит, а если мы слово «выдумки» поменяем, ну, типа там и будем говорить не о выдумках, а типа о нашем недопонимании. Ну, условно говоря, все знают, значит, что, ну, не знаю, там, Талмуд, Тора, вот это вот, да, там, очень сложное числовое, значит, семиотическое описание, и что слово, значит, в начале было слово, это не просто в начале, его надо разбирать по буквам, и куча там наслоений, наслоений, наслоений. А что, если мы просто что-то не понимаем вот в этом.
4: Наука на этом всем стоит. Вообще, принцип науки, что мы много чего не понимаем. И на самом деле, любой ученый вам совершенно точно скажет, что он вообще ничего не понимает. А иначе он и не будет заниматься наукой. Если мы все понимаем, зачем этим заниматься?
5: Да.
4: Мы написали книжки, поставили и на полку, все,
5: да,
4: уже известно.
5: Да, да.
4: Ну, вот, ну, смысл этим заниматься. А в этом весь пафос науки-то и есть, что мы все время уточняем картину бытия. Ну, тут можно какие-то религиозные, философские там аспекты искать, но я не уверен, что в этом есть какой-то глубокий смысл. То есть периодически кто-то в это вдается,
5: вот, смотрите,
4: а вот там что, да если да кабы. Но как бы наука про реальность, религия не про реальность, а про настроение на самом деле, и про общение людей.
5: Но вот Удивительно же, я не знаю, вот для меня, по крайней мере, не знаю, как для вас, что, например, у евреев, у древних, да, значит, у индусов и у китайцев какие-то базовые вот эти религиозные вещи, они идентичны. Но просто, так сказать, да, начиная там с, я не знаю, заповеди, которые понятны всем, и не так, надо объяснять никому.
4: А потому что, нет,
5: никому.
4: Тут не надо передергивать, потому что вот эти все религиозные заповеди, да, основные базовые, что там, типа, не убей, не укради, да. Это не религиозные заповеди. Это и так любому дураку понятно, без всякой религии.
5: Так с чего же понятно-то? Что, ну, это... Как же понятно, если мы с вами... Откройте новости, вы говорите, понятно.
4: Да.
5: Ну, новости
4: нет,
5: откройте.
4: Нет, смотрите, тут опять же не надо передергивать, потому что это основы бытия со времен там австралопитеков. Вот как мы с дерева начали слезать 7 миллионов лет назад, уже это было интуитивно понятно, они еще говорить не умели, да, у них мозгов было там 300 грамм. Ну, вот, у них все это уже было, что свои – это свои, а чужие – это чужие. Ну, вот, ну, возлюби ближнего своего, да, это основа вот 7 миллионов лет уж как минимум, на самом деле больше гораздо. Но другое дело, что, да, есть косяки, находятся какие-то сволочи, которые там кого-то убивают и так далее, так поэтому мы и считаем, что это противно, ужасно и неестественно. Почему мы так воспринимаем, чем мы это в новости-то и пихаем, да? О, там кто-то, какой-то маньяк там появился. Так и всем понятно, что это ужасное-ужасное какое-то отклонение от нормы.
5: А
4: вот
5: если возьмем...
4: радостно на это смотрят, потому что, во-первых, это не про них лично, если это про ужасного маньяка, да, не меня убили, это уже как бы некоторая радость, эндорфинчик выделился. А во-вторых, это как бы поучение. Вот так не надо делать, и со стороны маньяка не надо, да, и может в какой-то степени со стороны жертвы, что там, ну, не надо шляться, там, не знаю, по темным переулкам ночью, допустим.
5: И для этого сейчас какое-то слово придумали, что это какой-то там есть какое-то слово.
4: Не, ну,
5: что
4: слова,
5: это оправдание
4: словами? Нет,
5: насилия.
4: Это не про оправдание. Да. Нет, просто, ну, надо делать выводы, как бы, да. То есть, если я буду ходить там, где ходят медведи, жрут малину, а я буду там их по загривку трепать, ну, меня прибьют, как бы. Да. Не надо туда ходить. Это не оправдание тех, кто сожрал медведь. Или там, да, на медведи оправдание там в любую сторону. А просто, как бы, благоразумие.
5: А что касается, ну, и хорошо, если мы уйдем там за рамки там этики и морали, которые, это те правила, которые написаны кровью, это понятно, на самом деле, да. А если мы уйдем, не знаю, там, космологии какой-нибудь, ну, типа там происхождение и прочее, там тоже у вот этих главных древнейших религий, там тоже есть какие-то повторяющиеся мотивы.
4: Нет,
5: они-то тут... откуда берутся?
4: Нет, смотрите,
5: типа цикличность.
4: Либо это общие человеческие ценности, что называется, да, вот в хорошем смысле этого слова, что вот еще любому австралопитеку понятно, что их не надо обижать, это семья, да, чужие, там, бог с ними. Либо же это единое происхождение религий, ну, авраамические религии, да, иудаизм, христианство, ислам, они все, как бы, родом из одной Палестины. Ну, и что бы они разные-то были. То есть это вариация на тему. Ну, если
5: совершенно
4: это Китай, Евразия
5: это, да.
4: Это та же, шелковый путь тот же. Там эти идеи бродили, ну, там все эти Марк Поло и до него там задолго. Народ шлялся взад-вперед. Ну, тем более, кстати, у них-то как раз, ну, тоже там конфуцианство, даосизм, это не вполне религия. Ну, сейчас уже, по сути, религия, да. Но исходно это просто некое философское там,
5: да.
4: Построение. Ну, хотя часто они уж там и молятся, там, по сути, как на Бога на этого там Будду какого-нибудь. Но это... как бы, да, единая, как бы, степь и единое пространство евразийское. Поэтому какие-то идеи, понятно, что совпадают, что бы не совпадать.
5: Слушайте, а когда, вот вы говорите...
4: А тоже... вы посмотрите на религии какого-нибудь там, не знаю, Теотиуакана, ну, вот какие-нибудь там майя инков, ну, вот там вообще, ну, они там еще под наркотиками все были при этом, там такая дичь вообще, что, смотришь, вот там, да, они в изоляции сидели 20 тысяч лет там, ну, сколько они там просидели, и вот у них возникло местами что-то совсем не то. И насчет там «не убей», кстати, что-то я у них не помню заповеди, а там вот эти гекатомбы там голов отрезанных, да, и там солнышко не взойдет, если там сердце не вырвать, как бы...
5: И не съесть,
4: причем,
5: да.
4: Заметьте, да, вырывают, да. Восходит, вырывают, да, восходит, да. Вырывают,
5: работает!
4: Ну?
5: Да, да, работает. Так, вы сказали, что тоже иногда посещает вас вот эти вот, значит, может посетить вот это настроение. Значит, когда вы выкапываете вот этих людей, значит, ну, я не знаю, там, кого выкапывают, неандертальцев, значит... Ну, типа, вот такое этическое благоговение, не религиозное, но типа, что это был человек, ну, типа, с уважением относиться, или как, все-таки, как к материалу, как...
4: Одно другого не исключает, то есть, да, это человек, но он материал. Вот, ну, вот вы, да, вы как бы человек, но я вам могу голову померить, совершенно не запарившись, да. Потому что это просто вот некие миллиметры,
5: да,
4: размеры.
5: Той же линейкой, которую недавно мерил череп у неандертальца.
4: В принципе,
5: типа,
4: а какая разница?
5: Да.
4: Ну, миллиметры те же. Вот, ну, собственно, вот стол, да, можно к нему поблаговейно относиться, потому что он круглый на солнышко похож хотя бы, и черное какое-то почему-то. Ну, а с другой стороны, ну, можно ему диаметр померить и толщину, ну, в чем проблема. Угу. То есть, ну, та же, там, я не знаю, радуга, да, вот она красивая, но мы можем объяснить, что это вот оптика такая.
5: Не, но все равно, но тут все-таки человек, он умерший, но какие-то ну, вот да, эти... Нет, нет, ничего.
4: А есть живой человек, ну, есть умерший. Ну, вот, как... А есть еще более того собаки, а есть медведи.
5: Есть, но все-таки это, ну, что вы, ну, в самом
4: деле. Нет, еще заметьте, что когда мы говорим о прошлом, да, они с некоторого момента уже не совсем человеки. Ну, вот неандерталец вроде человек, но он не совсем такой, все-таки вид-то другой. Ну, или хотя как минимум подвид. Да, а если это какой-нибудь австралопитек, то уже род другой. А если это проконсул, то что там и семейство другое. А если какой-нибудь пургаториус, он не факт, что примат вообще.
5: А если поближе, когда заходишь, например, в...
4: А границ-то нет, в этом же прикол.
5: В египетскую пирамиду, ну, типа ну, да, там тоже. И ты видишь, с каким... Это же не просто так, это вот... Ну, там не просто ритуально там его захоронили. Ты видишь, сколько усилий было приложено для того, чтобы этот человек после смерти оказался здесь. Ну, и кажется, что это должно впечатлить, как будто бы вот
4: впечатляет,
5: на,
4: да,
5: на эмоциональном вот таком полурелигиозном, что ли. Ну, типа, ничего себе.
4: Ну, да, так и есть. Не, ну, в египетские пирамиды все и лезут как бы именно поэтому. Ну, потому что прикольно, да. Вот,
5: а
4: ну,
5: всякие,
4: на самом деле, как?
5: Вот эти
4: вообще, ну, пирамида, ну, это так, попса, если честно. Ну, вот, ну, да, большая куча камней там. Ну, все эти гробницы подземные тоже, конечно, расписные, все такое. Но какой-нибудь неандерталец круче. Неандерталец жил там 70 тысяч лет назад, или там, ну, смотря какой еще, да. Ну, вот, а египетский этот фараон там, ну, 2000 лет, ну, 3000
5: ну,
4: лет
5: да,
4: назад. Вообще,
5: господи,
4: позор.
5: Да, вчера.
4: Ну, вот. Да и более того, вот, я не знаю, в какой-нибудь там Шукшово мы копали, да, там 10 век, и там какие-то эти крестьяне древнерусские. Чем древнерусский крестьянин хуже и фараона? Пусть у него там вообще ничего в могиле нет, там какой-нибудь битый горшок в лучшем случае, ну, вот, но, ну, и как бы, а что, а чем он хуже-то фараона? То есть, оно такое же чувство абсолютно. Что копаете вы там какого-нибудь князя, что крестьянина, он человек, он и есть человек.
5: Что по-настоящему, было ли что-то, что вот по-настоящему торкнуло, впечатлило от жизни древних людей? Вот тех, кого мы принято
4: ну, это
5: называть...
4: Ну, непрерывно, типа... я говорю, я бы иначе этим не занимался, но если вот прям про кости-кости, меня, наверное, ну, не больше всего впечатлило исследование галерных грибцов, которых мы исследовали в Керчи, ну, там местный археолог копал в Керчи, Карла Маркса 25, и это вот погребение галерных грибцов, начало нашей эры, там какой-то третий век, что ли, не надо быть галерными грибцами, краткий вывод,
5: тяжело, да?
4: Там вообще жесть, там старше 35, по-моему, вообще никого не было, у них какие-то ужасные переломы. У каждого там третьего, что ли, перелом на спине, ну не третьего, вру, там каждого десятого все-таки, перелом на спине с правой стороны рядом как с позвоночником, когда его там дубасили, вот там у одного ампутированная кисть, потому что за воровство или что, ну как бы просто нет кисти, какие-то переломы ключиц, там вообще такая дичь, там, причем абсолютно здоровые зубы, потому что кормили их какой-то ерундой, и как бы зубы у них не болели.
5: А из хорошего, из позитивного, ну что вот удивились, мы сейчас об этом в следующую половинку найдем, ну давайте, да, тогда будем заканчивать.
4: Позитивное, час... вот только что...
5: Да? Да-да-да, еще да, и да, 20
4: ага.
5: секунд.
4: Позитивное, в прошлом году нашли свистульку 12 века, и она свистит.
5: О, прикольно.
4: А в этом году нашли колокольчик, а он звенит.
5: Тоже классно.
4: Вот.
5: Нет, а для меня, знаете, я, какая-то там новость была, нашли в прошлом, что ли, году, нет, в этом году отпечаток руки. И меня так тоже, ну, я, может быть, сильно романтически настроен там. Я подумал, классно, я просто вспомнил, как я в детстве, и любой человек из нас рисовал трафарет собственной
4: да.
5: руки и смотрел. И это...
4: Ну, так это же здесь был Вася, это же наше все.
5: Совершенно верно.
4: Конечно. Мы вот ездили в Южную Африку в экспедицию, там смотрели эти наскальные росписи бушменов, там тоже были эти самые руки.
5: Руки.
4: Это по всему и по всей планете, это универсальная вещь.
5: И никуда не делось-то и сейчас.
4: Самое древнее вообще, что вот есть из наскального, это отпечаток руки.
5: Руки. Вот
4: на
5: это...
4: Сулавеси.
5: Да. И это же можно было смотреть, то есть зажег и смотришь на это, что ты там думаешь про себя и про этот мир. Так, прерываемся, Станислав Дробышевский у нас в гостях. Если есть вопросы, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, погнали.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили бомбой ФАБ по мосту в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. Российские беспилотники «Герань-4» также поразили стоянки фур, перевозящих БПЛА и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами в Одесской и Днепропетровской областях. Отмечается, что успешное уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля. Правительство утвердило обновленную стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие 10 лет. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, главная цель – сделать Дальний Восток конкурентоспособным и комфортным для жизни макрорегионом с современной инфраструктурой, высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой.
2: Достижение этого ориентира предполагает запуск нового инвестиционного технологического цикла не только за счет наращивания добычи и переработки полезных ископаемых, а, что очень важно, за счет расширения экономики глубокого передела и технологий, а также улучшения делового климата. Очень важно, чтобы молодые люди видели для себя перспективы, хотели бы связать со своим регионом дальнейшую жизнь.
1: Мишустин также отметил, что правительство продолжит работу по созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе разрабатывается единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, будет создана программа привлечения российских и иностранных специалистов для работы в научных центрах и университетах Дальнего Востока. Польша надеется испытать антибаллистическую технологию через полгода, сообщает издание Defense 24. Группа вооружений собирает польскую антибаллистическую команду. Поясняется, что группа хочет объединить национальные компании и институты, которые работают над баллистическими и противоракетными технологиями. Цель проекта – совместно разрабатывать технологии, которые будут дешевле современных противоракетных решений и будут производиться в больших количествах. Национальный суд Испании завел уголовное дело после массового наплыва мигрантов в Сеуту. Там считают, что кризису причастны власти Марокко. Как пишет местная газета, по мнению суда, чрезвычайное происшествие нарушило территориальную целостность Испании. Дело могут квалифицировать как посягательство на мир или независимость государства, нарушение прав иностранных граждан и создание преступной организации. Ранее глава МВД Испании опроверг утверждение, что нацразведка предупреждала правительство о возможных масштабах миграции.

0: вечер на радио «Спутник».
1: Так, так, так. Ну, тут, значит, много сообщений. Сейчас я несколько. Уважаю фанатов Дробышевского, много слышал о нем, но пока не понял его гениальность.
2: Значит, ну, не претендую.
1: Замечательнейший эфир Дробышевский про ацтеков. Мол, верили, что из сердца... Поищите раскопки в Хотелево. Там очень интересные древние
2: Хотелево
1: находки.
2: Хотелево — это клево.
1: Хотелево — это клево. А Дробышевский впервые на «Спутнике», что ли? Наверное, не впервые.
2: Не впервые,
1: не
2: точно.
1: Так, Алёша оживился, это про меня. Ну, давайте, да, Алёша оживился, правда, я искренне рад видеть и слышать нашего гостя, Станислав Дробышевский, российский ученый, преподаватель-антрополог. Предыдущую получасовку мы закончили на отпечатке руки на стене, как самый первый вид, вот, зафиксированный. А это искусство или что? Как это? Как
2: ну,
1: это
2: здесь был Вася, это осознание себя и показатель, насколько человек способен спроецировать свои мысли в голову другого человека и обратно. То есть я вставлю отпечаток, другой человек увидит этот отпечаток и подумает обо мне. То есть это я думаю о другом человеке, как он подумает обо мне или там о ком-то. Обезьяны так не могут, а мы так можем. Поэтому вот в том же самом Хотелево у нас есть котельная, и там все наши и студенты, и туристы научные оставляют свои отпечатки. И там уже за много лет там слоями все это разными цветами, много-много слоев. А потом через 10 тысяч лет археологи откопают эту котельную, обалдеют.
1: Угу. Ну, круто, представьте. Но я к тому, что говорю, я когда прочитал вот этот, так сказать, про отпечаток руки, я вспомнил себя в детстве, а ведь человечество принято воспринимать ровно так, ну, как бы, как взросление, как становление человека. И я просто вспомнил свои эмоции, когда я первый раз обвел руку. Это делали все, каждый из слушающих это делал.
2: Между прочим, кстати, когда в пещерах вот эти отпечатки рук, а мы же знаем, какие они размером были, они размером с нас были вполне себе, а отпечатки рук часто очень маленькие. То есть это именно дети шлепали там эти руки чаще всего.
1: Не люди маленькие, а дети были просто.
2: Да. Ну, не всегда, но там больше, чем в половине случаев. В пещере Шаве во Франции, замечательное место, там, где вход,
1: да.
2: У них стояла огромная плита, и кто входил, шмяк, отпечатался. А когда выходил, там вторая плита, и там тоже. Шмяк, и еще раз отпечатался. И там два вот этих камня напротив прямо.
1: Короче, круто. Я просто понял, ты рисовать не умеешь, а руку обвел, она очень похожа получается, естественно, и как бы это очень красиво, как бы. Значит, о чем я еще вот хотел поговорить? Значит, про... Я за кадром рассказал, что вот я посмотрел... курс лекций Иванова, Вячеслава Всеволодовича Иванов, наш ученый, семиотическая антропология, по-моему, так назывался курс лекций, лежит на Ютьюбе. Там много интересных вещей, но вот таких, так, а знаете ли вы что? Типа. И вот, в частности, он рассказывал про птичку, что одно из древних изображений изображало птичку как душу, как душу человека.
2: Я даже подозреваю, про какой конкретный рисунок он говорил. Это чушь. На самом деле, птиц в палеолите...
1: Сейчас обломал мне просто. Я это связал, значит, с репликантами. Помните, голубь взлетающий?
2: Смотрите, все это в палеолите крайне редко вообще изображали. Ну, максимальное количество – это птички в Мальте. Есть такая стоянка рядом с Иркутском. И там фигурки из бивня мамонта. Но там это, видимо, про миф о ныряльщике. Там что-то такое, там эти гагары, утки какие-то, гуси, там что-то такое. Ну, это отдельная история. А вот тот наскальный рисунок, о котором он говорил, скорее всего, я подозреваю, потому что он там единственный такой и есть, это в пещере Леско во Франции, там в яме какой-то в глубине, изображение бизон с вываливающимися кишками бодает человека, сломанное копье, и рядом на палочке птичка. И вот это интерпретировалось как душа охотника убиенного, значит, улетает куда-то.
1: Да.
2: Но там эта палочка такая характерная, это копьеметалка с резным навершием просто банально. Потому что у них часто были копьеметалки, ну, это такая приспособа, чтобы копья кидать. Мы, кстати, в этом году в Хотелево кидали, классно летит. Просто
1: типа
2: делали
1: проща
2: красивое.
1: Для палки.
2: Ну, не
1: для
2: проща, копья. Это рычаг, да, просто палка с крючочком, и копье кидаешь, дальше летит. Ну, вот, и вот они известны просто, да, из рогов оленя, с резными кончиками, и там бывает разное. И там куропатки какие-то, и какие-то козлики, там что-то не бывает, там гиены есть. Ну вот, а здесь, видимо, было с птичкой.
1: Не знаю. Вот.
2: То есть это не про душу, это просто вот чувак украсил копьеметалку.
1: Вот, давайте, хорошо, так сказать.
2: С тем же успехом там мог быть козлик, допустим, да, или гиена.
1: Так, минуточку.
2: Гиена, это душа в виде гиены улетает.
1: Поскольку я посмотрел, значит, 10 часов этих лекций, то я могу сказать, коллега, значит, тоже. Я, конечно, иронизирую. Нет, это все чепуха и ерунда. Но просто это же все равно не то, тоже удивительно, когда мы говорили вот о сходстве разных всяких там идей или там, да, в том числе космологических там или религиозных у разных

0: у разных обществ. Здесь-то тоже это неспроста. Но мы массы фильмов видели, где, ну, там, я не знаю, Blade Runner, это, так сказать, всегда птичка, метафора души.
1: Не всегда, вообще ни разу. То есть, на самом деле, это, опять же, ну, некое проецирование своих каких-то, да, идей на все человечество. Нет, все человечество очень разнообразно. Там души бывают в виде, я не знаю, там крокодилов, там чего угодно может быть.
0: А абсолютно. Зачем они рисовали? Ну, вот, так сказать, вот это...
1: Много причин. На самом деле, тут же секрет в чем, что рисовали разные люди в разное время, никак между собой не знакомые. Ну, то есть, вот ваши предки 1000 лет назад, да, там где-то в поле плугом пахали. Вот что они думали, вы что про это знаете? И также люди, которые рисовали 20 тысяч лет назад и 10 тысяч лет назад, между ними было время, разница, да, столько же, как от последних до нас. И можно вас объединить с теми, кто был 10 да. тысяч лет назад, и противопоставить тем, кто 20. Ну, вот, ну, то есть это совершенно разные люди, у них причин было миллион. То есть есть такое наблюдение, что самые прикольные картинки в далеких частях пещеры, где просто мало кислорода, много угарного газа. Их просто уже там штырило.
0: Их подштырило.
1: Ну, вот, да. Есть наблюдение, что как минимум половина рисунков, там просто по толщине линии, да, когда вот пальцами не рисовали, это дети делали, просто играли. Они вообще без всякой задней мысли. Где-то ритуальные действительно есть рисунки, там обеспечение охоты какой-нибудь успешной, еще что-нибудь такое. То есть там причин, вагон и маленькая тележка.
0: Вот когда Леско, появился Эрмитаж.
1: Вот Леско, где этот бизон забодал, да, там, скорее всего, это был конкретный случай на охоте. Товарища убил бизон, а если представляете, с точки зрения охотника, еда убила человека. Вот представляете, вы едите огурец, а он вас убивает.
0: Да, да, да.
1: Вообще, что это такое? И человек
0: вкусные
1: это,
0: точка
1: в полном
0: напала,
1: шоке да, такой, да, это дело запечатлел. Причем там по расположению этой картинки видно, что рисовал. Чтобы никто не увидел. Туда надо в какую-то нору лезть, в какую-то яму спускаться, все это там вообще крайне неудобно.
0: То есть это шок, типа, и этот шок надо было там...
1: Это
0: типа,
1: вот как-то, да, надо выплеснуть вот эту энергию отрицательную. И это, чтобы никто, ради бога, не увидел. А есть такие, где чтобы, наоборот, все видели.
0: Вот, когда появляется Эрмитаж? Ну, типа, красиво. Вот, я просто, почему меня эта птичка с душой так, тоже, так сказать, воодушевила? Ну, потому что можно было представить, вот как мы вечером выключаем свет, включаем кино, но и начинаем смотреть Blade Runner, да, первый раз, и вот переживаем. И я просто подумал, что вот эти люди, которых мы называем зачем-то дикарями, да, вот они зажигали этот костер и смотрели на птичку, и это было ровно, значит, история про репликантов, про душу и про все на свете. И меня вот это очень воодушевило.
1: На самом деле, в этнографии, ну, чуть-чуть про душу-то много рассуждений было, чаще всего душа не имеет какого-то внятного воплощения. Она просто душа, она абстрактная. Ну, вот, она может быть в виде там и птички, чего угодно, да, но далеко не обязательно птички. Ну, вот, что угодно может быть. Ну, да, душа. Как
0: когда
1: бы.
0: Появляется?
1: Более того, часто много душ, а их же там не одна, а их может быть там хоть сколько, ну, там, да. 2, 3, там, 10. Ну, вот, а появляется это, видимо, примерно 50 тысяч лет назад. Ну, это по многим источникам есть. Во-первых, вот это искусство, оно появляется где-то тогда. И все вот комплекс мышления такого сапиентного человеческого, ну, вот нашего нынешнего, да, оно где-то в это время возникает.
0: Еды, того, типа, есть... много или что? Вот почему появляется? Когда еды появляется
1: нет,
0: в
1: когда
0: избытке?
1: У нас мозги до кондиции дошли, что мы стали способны это делать. Ну, там причин много. Есть замечательное наблюдение Юрия Березкина. Есть такой вот этнограф Березкин. Он мифы изучает. И он сравнивает мифы разных частей света и показал, что самый древний миф о возникновении смерти. И возник он примерно 50 тысяч лет назад в Африке, ну, причем 50 тысяч, потому что в это время из Африки выходили, а этот миф есть везде по планете, там, в Австралии, в Южной Америке, там, в Гренландии, где угодно абсолютно. И, ну, там, где-то он пропал, понятно, да, вот где сохранился, зафиксирован. И мотив там незамысловат, что, типа, раньше все были бессмертные, а потом какой-нибудь там верховный дух сказал, что все по-прежнему будут бессмертны, но сказал это какому-нибудь там, условно, зайцу, который должен был до всех эту новость донести, что все хорошо, как бы, да, все будет так же. Заяц все перепутал и рассказал, что все плохо, теперь все будут помирать. И все стали помирать. Ну, миф тупой, как бы, ну, так это 50 тысяч лет назад, если что.
0: Понятно.
1: Ну, вот, то есть это было давно. Они были очень незамысловатые персонажи. Вот, и это вот, как бы, да, про происхождение смерти, ну, а дальше больше там другие. Но это вот уровень, когда мы стали сапиенсами, такими уже нормальными. Может, еще пораньше где-то там, может, там 60-80 тысяч, да, но там проблема в том, что это происходило в Африке, а там с раскопками туго. И для этого надо больше материалов просто. Это вот к вопросу о том, что мы ведь далеко не все знаем. И вот эти основы нас, вот очень хотелось бы вот в интервале от 300 до 50 тысяч лет назад еще поподробнее узнать. Ну, там не то, чтобы мы мало знаем, но хотелось бы побольше.
0: Не обламывает ли вас, ну, впрочем, в хорошем смысле этого слова, когда... какие-то вехи сдвигаются, а в антропологии, вообще, так сказать, там сдвигается, может, ну, да. типа, несколько тысяч лет, а то и 10 тысяч лет.
1: Когда я учился, допустим, в университете, происхождение сапиенса было где-то 30 тысяч лет назад. Сейчас я говорю про 50 и уже готов на 55 согласиться. Ну, вот, глядишь, там мы до 60 доберемся, да, ну, кто-то уже там про 80 рассуждает. Ну, вот, ну, да, методики датирования уточняются, находок что больше становится, да, ну, просто знания прорастают. У нас виды новые открываются. Ну, вот у нас, допустим, открыли денисовского человека, да, там на Флоресе хоббитов нашли, на Сулавесе словецких хоббитов, на там, Лусоне, на Филиппинах, там, лусонских хоббитов. Эти виды, ну, с интервалом там, раз в 5 лет, наверное, новые обнаруживаются. То есть мы уже можем их даже предсказывать. То есть мы знаем, что в Западной Африке точно жил еще один вид. Там есть какой-то странный скелет, и там по генетике, по археологии, там вот высчитывается, должен быть. Но там раскопок практически не было. Там 3 стоянки, 1 скелет. Но мы знаем, да, вот он там был. Надо, мы знаем, где искать. То есть мы можем на карте прямо нарисовать, вот сюда надо поехать. Ну, туда не особо поедешь, какой-нибудь там Кот-д'Ивуар, да, там попробуйте, покопайте в нем.
0: Но... Да. Слушайте, как у вас междисциплинарно обстоят отношения? Что я имею в виду? Значит, историки всегда на сложных щах говорят, кто не знает прошлого, невозможно построить будущее. Да-да-да. Значит, все вот это вот, все ссылочки, отсылочки и прочее, прочее. Но они там, как правило, так сказать, ну, какие-то несчастные там, ну, 500 лет, ладно, там возьмем, и то, так сказать.
1: Нет,
0: ну,
1: это если историки, нет, есть нормальные археологи, которые копают. Прям,
0: вот,
1: да.
0: Значит,
1: ну, как,
0: вы...
1: смотрите, еще есть такой нюанс, что археология кончается 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Ага. Это просто время, когда начали делать орудия, в принципе, самые древние. Ну, может, там на пару сотен тысяч лет там раньше. А вот от 3 миллионов и дальше там нету орудий, ну, вообще никаких, но есть предки. Поэтому антропологи выигрыши. Мы-то можем изучать хоть там, не знаю, до большого взрыва.
0: Нет, я вот о чем хотел сказать. Значит, вот смотрите, значит, историки на сложных щах вот это все нам рассказывают, и как бы все время исподвали или напрямую проецируют это на настоящее, какие-то параллели, значит, проводят. А когда ты настолько далеко можешь посмотреть в широкоугольным объективом на всю историю вот этого вида, так значит, которых называют людей, да? Главный вывод-то какой? У вас есть какой-то вот такой? Ну,
1: есть
0: типа
1: несколько
0: вот
1: главных выводов.
0: Историко-политологический, что ли?
1: Первый вывод, самый главный. Наши предки молодцы. Они крутые. Наши предки – самые лучшие предки по факту нашего бытия. То есть они не вымерли, они не сдохли ни от голода, ни от там, войны, ни от чего, да, и породили нас. И эту марку надо держать. Это самый главный второй вывод. Что надо жить так, чтобы наши потомки, что же там, 100 тысяч лет сказали, да, были такие там сапиенсы убогие, примитивные, только-только там на орбиту вылезли, там какую-то дичь творили, да, там тоже еще друг друга там резали регулярно. Вот, но, типа, они все это преодолели и стали нами там светлыми эльфами, да, там через 100 тысяч лет. Ну вот, вот как бы это повод соответствовать.
0: Классно.
1: Вот, это, ну, а можно еще там частные всякие смотреть. Допустим, мы знаем, что неандертальцы вымерли, а сапиенсы не вымерли. И можем посмотреть, почему. И мы даже знаем, почему. Ну, там много причин, там, понятно, там больше 100. Но главная причина, что неандертальцы жили очень замкнуто и были крайне не склонны общаться ни с кем. У них каннибализм направо-налево, убийство и близкородственное скрещение. То есть свои – это свои. Вот братья, сестры, там папа-мама в лучшем случае, да, там детишки – это наши. Вот, это люди вообще, в принципе. А вот кто мне не знаком лично, это вообще мясо просто. И либо оно меня съест, либо я его съем. А кроманьонцы жили в это же самое время в Африке, где просто было больше ресурсов. Они чаще встречались с соседями, и быть агрессивным невыгодно. Да. Что вы там раз победите, два победите, на третьем вам голову проломят. И надо общаться. И тут же появляются там и украшения, и всякие там ритуалы, и там песнопения, и что угодно. Да, и религия та же самая. Вот, чтобы договариваться с соседями. Поэтому, когда сапиенсы наконец-то вылезли из Африки, вот и там 50 тысяч лет назад, может, чуть пораньше, но вот они встретились с неандертальцами. Неандертальцы были крайне не склонны себе что-то заимствовать от сапиенсов, не самих, да, не какие-то там орудия, там что-то еще. Типа вот понаехали, и что они нас могут научить, господи, мы тут живем уже там миллион лет в этой Европе. А как бы сапиенсы были крайне склонны, и мы от неандертальцев и генетики прихапали, 2,5%, если что, и всякие знания, одежда у нас, между прочим, от неандертальцев достижения, там какие-нибудь листовидные наконечники селецкие, ну и там всякое другое. И мы были крайне склонны, там медицина, может быть, ну там не доказано, но с большой вероятностью, ну основы такие, да, ну это там травы. И мы у неандертальцев заимствовали и гены, и знания, причем и женские, и мужские, какие угодно, они у нас ничего. Вот, и их становилось только меньше от этого, она становилась только больше. И теперь мы изучаем неандертальцев. Вот, ну, это что, не поучение разве?
0: Поучение.
1: А вот быть добрым выгодно на большой дистанции. Быть эгоистом полезно на краткой дистанции, вот на хапу, да, в моменте. Но в следующем моменте тебя никто не любит. Кто этого гада будет любить вообще? И на большом интервале эгоисты проигрывают. А альтруисты выигрывают.
0: Я вас не перебивал, потому что мы сейчас записывали шортс. Вот это, мне кажется, идеальный был шортс. Значит, как можно ли сказать, что человечество совершает ошибку, когда делит внутри вот земного шара на своих и чужих? Вот.
1: Это ну, глобально, конечно, да. Само собой. Ну, потому что чем больше совокупные вот эти усилия, да, по постижению там реальности, созданию там чего-нибудь, тем лучше. То есть один человек может жить, в принципе, да, там какой-нибудь Робинзон на острове и что-то даже там создаст, в принципе. Но у него физически времени не хватит, да, что-то великое. Что если это племя сделать? Каких-нибудь там бушменов, там 10 человек, ну, они будут делать там отравленные наконечники, там луки, да, и там дальше они не уедут. Если это общество 2000 человек, они уже там какой-нибудь зиккурат построят. Если это, там, не знаю, 100 миллионов человек, уже ракету можно в космос запустить. Вот, а если это 8 миллиардов человек, то можно вообще там, я не знаю, солнце заново разогреть, когда оно гаснуть начнет. Или наоборот, притушить, если оно там раскочегарится чересчур. Ну вот, то есть уже как бы. А у нас, между прочим, цель, если еще энтропию победить, так-то глобально. Потому что через 1,5 миллиарда лет солнце спалит планету, еще через сколько-то миллиардов лет оно вообще погаснет нафиг. И жизнь просто не станет невозможной ни на Земле, ни вообще в Солнечной системе. Наша мегазадача либо создать новую вселенную, либо свою как-то переделать, да, ну, что-то вот надо запустить заново. Это вообще сверхзадача.
0: Так, у нас 1,5 миллиарда лет. А в этом чепухой нас занимаетесь?
1: Дело-то, господи.
0: Тут осталось-то. Но...
1: Все ничего. Заметьте, что у нас на планете жизнь 4,5 миллиарда лет существует, а осталось 1,5. А то и один вообще. То есть 1,5 это прям вообще край, да?
0: Лучшие годы мы уже, так сказать,
1: уже все проехало. Все вот, то есть уже все ни о чем. И поэтому скотчничать, да, между собой.
0: Что это... надо сделать? Давайте есть. Я понимаю,
1: если бы я знал, что надо сделать, я бы это сделал вчера.
0: Да.
1: Но, то есть, как, я могу вот так вот философски рассуждать, но я не политик, я не экономист, я не политолог. Вот, ну, надо жить дружно, это как бы, да, еще кот Леопольд все завещал. Но вот как это сделать, я не знаю. Как вот сделать, чтобы договорились люди, которые выросли в разных культурах и так далее. Ну, единственный способ через образование. То есть с детства людей учить, что да, люди бывают разные, да, но это нам не особо что даже значит. Вот, а что-то это даже и значит на самом деле местами. Ну, вот, но из этого надо правильные выводы делать. И тогда, может быть, как бы мы там ядерную войну не устроим, все не помрем, и там не перерасходуем ресурсы на какую-нибудь там ерунду, а направим ее в мирное русло, и будет хорошо.
0: 6 минут у нас остается. Значит, вопрос, который меня тоже глубоко интересует. В какой момент появляется... Ну, кажется просто, что это было всегда. Как бы консерваторы и прогрессисты, если угодно, значит, консерваторы и там либералы, ну, то есть всегда в любой литературе самое, всегда есть люди, которые, так сказать, вот за прогресс, а есть те, которые говорят, вот, не-не-не, давай пресс. Можем какой-то отметить этап в истории человечества?
1: Одного такого этапа не было точно, но всегда были и такие, и другие. Другое дело, что если жизнь была сравнительно стабильная, то консерваторы просто физически выигрывали. Ну, потому что если, допустим, вы научились охотиться на северных оленей, возникает какой-нибудь там такой суперпрогрессивный, да, давайте их там как-то... преподвывер там мочить. Ну, они все с голоду помрут на этом месте, на самом деле. А консерваторы выиграют, потому что, ну, 100 тысяч лет работало, что еще там изобретать. Ну, вот. А если условия меняются, а они все-таки рано или поздно меняются, то тогда вот эти консерваторы проигрывают, потому что, да, они все по-прежнему пытаются на северных оленей охотиться, а их просто физически нет уже. И там уже вместо них туры какие-нибудь пасутся. Ну, вот, и тогда вылезает вот этот прогрессивный персонаж и говорит, а, вот туров-то надо вот так вот там с обрыва загонять какого-нибудь. Ну, вот, и они начинают прогрессировать. И у нас в процессе вот эволюции, видно, ну, археологически, если даже смотреть, да, антропологически то же самое, есть длительные этапы такого застоя, как бы, да, когда ничего особо не менялось, потом бац, такой всплеск, то есть кто-то что-то изобрел, какие-нибудь там, не знаю, пластины, микролиты, составные орудия, там, копьеметалку ту же самую, там, научился огонь зажигать, а другой, что круче, научился огонь тушить, это, между прочим, сложнее, чем зажигать, загореться-то он сам.
0: Но, а как лес потушить и куда бежать от него?
1: Какой лес, господи, вот вы делаете орудие, у вас искры летят, у вас вас под вами подстилка вот эта травяная загорится рано или поздно сама, от искры просто, которые там вылетают из-под кремней. А вот что с этим делать, когда у вас там тлеет под вами? Вот это не очевидно. До сих пор вот статистика пожаров, да, показывает. А кто-то вот это все изобрел, и это подхватывают все остальные. Вот в определенных условиях это, оказывается, выгодно. А в каких-то до сих пор невыгодно. У нас до сих пор каменный век есть на планете. Ну, какие-нибудь там андаманские аборигены, и им там вообще отлично.
0: Надо их трогать или не надо?
1: Ну, это их надо спрашивать, но вообще лучше не надо. То есть, если им это будет надо, они сами раскачаются, не дураки.
0: Но они же типа... Мы сейчас свысока, так сказать, белого образованного человека. Да?
1: Это дилемма такая. Они... То есть, с одной стороны, понимаю. Да, ученые как бы прикольно посмотреть на вот этих папуасов на острове, да, прикол. Ну, а с другой стороны, практика показывает, что как только все вот эти дикие товарищи дорываются до цивилизации, они плюют на все эти каменные топоры, одеваются в китайские кроссовки и начинают заниматься чем-то приличным. Ну, уже прогрессивный прогресс, это круто. Ну, историю индейца Иши, почитайте, который из племени там, этого Яна, который вырос в каменном веке, да, там на границе 19-20 века, там все его племя побивали, эти американцы в Калифорнии. Он прожил там в одиночестве, там, бог знает сколько лет, приехал в цивилизацию, и когда пришла идея снять с ним фильм, как он жил в диком виде, он там отмахивался, отговаривался, говорит, не, вы что, там вас будут ждать, там непогода, там змеи, вообще ужасы, там голод, вот, а у вас тут стулья, комоды, водопровод, это уж 20 век был там начало. Ну вот, что, сумасшедшие, что ли, там, лезть в эти дебри какие-то. Ну вот, это человек, который понимал про жизнь в каменном веке, он сам там большую часть жизни прожил, да, и посмотрел, что такое цивилизация. Цивилизация — это круто. То есть мы, цивилизованные люди, можем рассуждать о папуасах и индейцах, а папуас на острове не может рассуждать про нас. Ну или, да, он там, может, видел какой-нибудь самолет пролетающий. Ну вот, ну и он как мистически это будет объяснять. То есть у нас больше возможностей. Так, цивилизация, она основана на науке, это круто.
0: Не было никогда в этом сомнений. 3 минуты осталось. У меня масса еще вопросов. Я хотел еще про обезьян с вами поговорить в широком смысле. Я обожаю эти истории там, про гориллу Коко, там, значит, про шимпанзе, которая навалила кучу и свалила на другого человека. Обезьяны становятся умнее?
1: В большом интервале времени, да. Но чтобы нам поумнеть, понадобилось много миллионов лет. Ну, если вот от расхождения с шимпанзе мерить, да, 10 миллионов лет. Вот если вы современные шимпанзе дадите 10 миллионов лет, может быть, станет, а может быть и нет.
0: А почему?
1: Они не обязаны. Нет, смотри, тут главный такой важный момент, что никто не обязан умнеть.
0: Понимаю. Почему Коко уникальная? И потому что на ней много работали, или у нее мозги каким-то образом устроены иначе, чем у других?
1: Есть индивидуальные особенности. Обезьяны тоже бывают умные, бывают тупые, так же, как и люди. И тут еще стечение обстоятельств, что ее маленькой взяли, значит, в человеческое общество, что за ней заботились, да, там не агрессивно, не били палками, там все такое, по-человечески не обращались, и таких ситуаций в истории человечества их просто единицы, чтобы обезьяну вот так вот воспитывали, и она еще индивидуально была к этому расположена. Потому что бывают обезьяны просто от рождения злые, что, как с ними не общаться, да и люди тоже такие же, да, вот что-то с ним не делай, а он сволочь.
0: В этом-то и вопрос, а если, так сказать, вот выяснится, что бонобо, а это же почти люди, ну, как будто бы это даже, это, ну, типа тоже.
1: Они по IQ попадают в разряд как бы не слабоумных. Ну, а психически нормальных, ну, как бы сильно пониженных, да, но не слабоумных.
0: Ну, что с этим делать? Как с этим жить? Это же люди.
1: Это все-таки животное. Все-таки преувеличивать тоже не
0: надо. А давайте в чем главное?
1: Это шибко умные животные. Они не способны учиться дальше некоторого момента. То есть, вот смотрите, мы до 2 лет взрослеем с шимпанзями примерно одинаково. Но у них примерно в 2 года это останавливается, а мы с этого момента как ракет стартуем. И у них речь, вот, да, вот это, ну, жестовая там только возможная, там, значками, она вот заканчивается там на 200 словах, а у маленького ребенка с 2 лет он начинает говорить, и дальше уже заткнуть невозможно. Ну, вот мы очень любим учиться, мы очень любим учить, вот в данный момент, да, мы дофига какие общительные, мы очень любим сотрудничать. Мы склонны соревноваться, они не склонны вообще ни разу. У нас есть там указующий жест, например, и мы очень занудные. Мы способны зациклиться на одном, и вот целый час, да, протрендеть, и еще времени нам не хватило. А обезьяна так не сможет, у нее слишком быстро переключается. Она гораздо более практическая.
0: Да,
1: мы об отвлеченных вещах можем гораздо больше рассуждать. Они тоже могут, но очень недолго.
0: Так, ну все, про юмор не успеваем поговорить, хотя, так сказать, и вот эти истоки юмора хотелось бы тоже обсудить, но это значит, что мы еще раз будем настойчиво просить Станислава Владимировича Дробышевского прийти к нам в гости. Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста.
0: Очень интересно, классно, успехов вам и больше эфиров, а нам больше знаний. Российский ученый, преподаватель, антрополог Станислав Дробышевский был у нас в гостях.
2: знать за 90 секунд.
3: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 7 вечера, в Улан-Удэ полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В российском МИД прокомментировали опубликованный ранее доклад Евросоюза по правам человека. В Подмосковье задержали генерала МВД по делу о хищении топлива. На Украине продолжают расследование о крышевании мошеннических колл-центров сотрудниками Генпрокуратуры. Далее подробности. В Брюсселе открыто используют повестку прав человека для вмешательства во внутренние дела независимых государств, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что в Евросоюзе признаются выделение значительного финансирования на поддержку гражданского общества, СМИ, журналистов и активистов в отдельных странах с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Российское внешнеполитическое ведомство сделало комментарий в связи с тем, что в августе был опубликован доклад высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о правах человека и демократии в мире за прошлый год. Правительство актуализировало концепцию развития детско-юношеского спорта, которую утвердили 5 лет назад, и расширило план мероприятий до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Речь идет об открытии спортивно-оздоровительных лагерей и клубов возле дома, плавательных бассейнов, других объектов, чтобы ребята с разной физической подготовкой могли регулярно заниматься, достигать высоких результатов. Как отмечал президент, важно расширять возможности для занятий физической культурой, чтобы обеспечить в каждом регионе необходимые условия как для самостоятельных тренировок, так и под руководством квалифицированных специалистов.
1: Региональные программы развития детско-юношеского спорта включают меры материального стимулирования педагогов, организующих работу школьных спортивных клубов и дополнительные спортивные занятия в школах. Кроме того, планируется возродить высшую школу тренеров и создать на ее основе кадровый резерв, в том числе с использованием механизма целевого обучения. В Подмосковье задержали генерала МВД по делу о хищении топлива. Главное управление выявило хищение моторного топлива, принадлежавшего подмосковному управлению ведомства. По делу задержаны замначальника ГУ МВД генерал-майор Сергей Мальков, еще два сотрудника полиции, глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов. Также задержаны трое топ-менеджеров компании. Возбуждено дело о присвоении или растрате. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что отстранил 7 сотрудников своего ведомства, фигурирующих в деле Национального антикоррупционного бюро Украины о мошеннических колл-центрах. Ранее Кравченко заявил, что не собирается самостоятельно подавать в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании центров. 6 сентября Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу начальника кибердепартамента офиса генпрокурора страны Сергея Крапиву по делу о крышевании мошенничества. Колл-центров. Грузовой корабль «Прогресс» МС-33 отстыковался от Международной космической станции. Трансляцию операции ведет Роскосмос. Корабль был запущен на ракете «Союз-21А» с космодрома Байконур 26 апреля этого года. Он доставил на станцию более 2,5 миллиона тонн грузов.

0: Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио «Спутник». Вечер на «Радио «Спутник».
2: 4 минуты 8-го, понедельник, 7 сентября 26-й год. Алёша Тимофеев, микрофон. Еще раз всем здравствуйте. Продолжаем прямой эфир. Надо сказать, Борис Рожин, автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат», с нами на прямой связи. Борь, салют, приветствую.
3: Всех приветствую. Привет всем.
2: У нас был Станислав Дробышевский только что в гостях. Сколько вызвал эмоций. Но это просто поразительно, честно говоря. Столько людей пришло сфотографироваться. Ну, извините, ну это же классно. Ну, ученый-звезда, да? Вот, медийная. Ну, классно. И хороший...
3: С удовольствием его слушаю сам.
2: Да, но любопытно
3: же. Всегда приятно.
2: Да, да, да. Я тоже с большим удовольствием. Тут мне понравился... Так, всем привет, Ануш, привет, Морошка, здравствуйте, Константин, салют, всех-всех-всех. Рад видеть, Воробей, тут всем, ну, много. Значит, мне понравилось сообщение от Гонга. Если не строить, мы просто, так сказать, вот я сравнивал антропологов и историков, да, потому что историки всегда на сложных щах, там 500 лет, так сказать, вот эти вот недавние рассматривают, а антропологи, археологи, у них-то, конечно, объектив гораздо шире в этом смысле, да, есть что сравнивать в гораздо, так сказать, в больших масштабах, чем эти несчастные там 500 лет. И вот историки, что без знания истории нельзя построить будущего. И Гонг написал хорошую, с моей точки зрения, очень важную мысль. Если не строить настоящего, то не будет ни прошлого, ни будущего. Вот это, конечно, хорошая мысль. Спасибо вам большое за нее, товарищ Гонг. Не знаю, мужчина это или женщина. Ну что... Ладно, давайте к нашим новостям. Результаты специальной военной операции оказывают решающее влияние на положение России в мире. Об этом говорит Лавров. Можем сразу с этого начать, а можем предысторию зацепить, если есть что сказать тебе по поводу визита Уиткова и Кушнера в Москву, а затем в Киев. Если есть какие-то, так сказать, вот желания или какое-то наблюдение неочевидное, то с удовольствием послушаем, Борь.
3: Ну, опять же, в целом визит, опять же, дал результат в стиле договорились договариваться дальше. То, что киевский режим будет отказываться от условий, которые выдвигает Россия, это тем более очевидно, тем более Европа его в этом поддерживает. Поэтому сейчас говорят только о неких непонятных прогрессах на переговорах разного формата. Но при этом из конкретики говорят, что только возобновятся трехсторонние переговоры, которые уже не раз проводились при посредничестве США и которые существенно каким-то прорывом не привели. При этом обе стороны активно готовятся к зимней кампании, ну и по сути даже и к весенней кампании. Поэтому говорить о том, что вот сейчас война может прекратиться, только если, ну она это возможно лишь если киевский режим к этому принудят американцы. То есть у них есть ряд инструментов для этого, но пока мы не видим их использования. Ну это опять же говорит о том, что и США не то, что там не могут, но и в каких-то моментах просто не хотят доводить до каких-то жестких мер, свое воздействие на Киев. Ну а раз так, у России просто не остается другого выбора, кроме как продолжать СВО. Ну, собственно, о чем Путин и Лавров постоянно доводят.
2: А как ты, в принципе, вот усилия, сами усилия и желание американской стороны участвовать в этом всем процессе, ну, так сказать, вот с моей точки зрения, да, да. Лично от меня, конечно, я там очень признаю, благодарю, что они вовлечены и действительно предпринимают усилия для урегулирования. Мне кажется, это очень-очень-очень важно. А ты веришь в искренность этих желаний, усилий и прочее?
3: Ну, каждый день при поддержке американцев убивают граждан нашей страны, в том числе и детей. Поэтому к искренности, мягко скажем, есть вопросы.
2: Тогда зачем? Есть ответ?
3: Ну, а мы ничего не об этом, если мы продолжаем войну, попутно ведем какие-то там переговоры с американцами, мы же, по сути, ничего не теряем, уже быть уже не может, поэтому ну, общаются в расчете на что-то. Но при этом мы пока видим, что анкорежские соглашения в том виде, в котором они были заключены, они, по сути, остались невыполненными, что, опять же, кстати, очень это для понимания того, насколько серьезны американцы, вот это тоже способ посмотреть, насколько американцы готовы выполнять свои обязательства. Свои обязательства они, как выяснилось, выполнять не готовы. Соответственно, это к вопросу о любых американских гарантиях применительно к Украине. То есть, если они даже это не могут выполнить, то, что сами предложили, то, опять же, насколько действенны будут их какие-то обязательства по любым договоренностям, связанным с войной на Украине. Ну, видим, это тоже важный сигнал, можно сказать, важное знание, понимание относительно любых договоренностей с этой администрацией. Ну, тем, кому этого мало, могли посмотреть на договоренности Трампа с Ираном. И уже забыли, да, там вот дух Исламабада. Тот понял, еще быстрее, чем дух Анкориджа.
2: Да, но как будто бы разные все равно ситуации, нет?
3: Нет, понятно, что конфликты разные, там разные обстоятельства, но в обеих случаях американцы брали на себя какие-то обязательства, но при этом ни там они их не выполнили. Об этом, собственно, заявил и Лавров, комментируя, по сути, прекращение вот этих анкорежских договоренностей, и иранцы Галибаф там, и компания, они прям комментируют, что были определенные договоренности при поддержке посредничестве пакистанцев, а фактически США ничего не выполнили, не прекращали. Прекратили войну в Ливане, не заставили Израиль вывести войска и так далее. Целый там ряд пунктов, которые иранцы заявляют, ну, типа, где деньги, почему деньги не вернули, которые они украли у Ирана, ну и так далее. Там много было вопросов. Причем эти обязательства по договоренности американцы на себя взяли, когда Венс подписывал бумаги на встрече. Вот. Ну, как видим, и здесь они тоже ничего не выполнили. То есть администрация Трампа любит очень много эфиров, как бы так рассказывать, пафосно о своих дипломатических усилиях, но на практике все более-менее известные соглашения, ну, вот вечный мир в Газе, бомбардировки в секторе Газа продолжаются практически каждый день, там постоянно гибнут люди, в том числе дети в значительных количествах, вот это тоже вечный мир и вот гарантии Трампа. Гарантии безопасности Саудовской Аравии и заливникам. Удары по Саудовской Аравии идут сейчас практически каждый день, вот тоже вот гарантии Трампа. Это к вопросу, чего стоит сейчас слово США и текущей администрации.
2: Слушай, ну и давай тогда попытаемся разобрать. Вот Лавров говорит, главное решающее воздействие на восприятие нас и России в мире и на перспективы нашего влияния, упрочения наших позиций в мире окажет и оказывает положение дел на фронте.
3: Ну, безусловно, большинство стран смотрят, как Россия, собственно, ведет прокси-войну с Западом, и, соответственно, если Россия демонстрирует слабость, не имея отсутствия успехов или даже терпит какие-то неудачи, это, безусловно, понижает наш авторитет. А когда мы, допустим, демонстрируем успехи на фронте, когда мы там бьем противника сильно и больно, это, наоборот, повышает наш авторитет. Собственно, как мы видим, последние удары по вот, Киеву, ну, в целом, в принципе, Украине, сразу резко вызвали оживление дипломатического трека. Сразу приезжал и Редклифф, потом вот Уитков с Кушнером, ватиканцы туда зачастили в Москву. То есть, опять же, это прямая связь. Чем успешнее будут идти боевые действия, тем больше будет желание договариваться. А чем, ну, если успехов не будет или будут какие-то проблемы на фронте, наоборот, как бы, если у Запада все хорошо, зачем им прекращать войну? И зачем им паузы? Ну, они же, собственно, все лето рассказывали, как они побеждают Россию, но при этом попутно говорили, нам надо срочно все остановить по линии по ЛБС. А по факту, ну, Россия этот период как бы пережила и, наоборот, начала бить сильно в ответ. И тут-то у них действительно очень срочно захотели с Россией договариваться, ну, как, условно договариваться, ну, как договариваться на тех условиях, на которые Россия точно не пойдет.
2: Когда Лавров говорит о том, что главная задача дипломатического ведомства – обеспечить максимальную политическую и дипломатическую поддержку СВО. Вот дипломатическая политика дипломатической поддержки и силе. Также говорил президент на встрече там с Уитковым и Кушнером. Он тоже, так сказать, вот, насколько я понимаю, обозначил как будто бы вот эта вот, так сказать, политика дипломатическое урегулирование как единственно возможное. Как единственное возможное. А вот давай, так сказать, разбираться, а какая может быть политическая и дипломатическая поддержка СВО? Но если мы не говорим там о внутренней политике, там, о законах про ветеранов, про семьи и прочее.
3: Ну, соответственно, задача МИД работать над тем, чтобы Западу не удалось организовать какую-то реальную международную изоляцию России. В текущий момент они этого сделать не смогли. Россия сохраняет вполне себе адекватные отношения с глобальным югом. При этом Россия имеет ряд партнерских или даже союзных стран, которые не только политически где-то оказывают в разных моментах поддержку, ограниченную или полную. Ну, то есть, условно говоря, Китай оказывает опосредованную, а Северная Корея прямую, в том числе и военную поддержку. Также на разных этапах СВО оказывал определенную поддержку Иран, ну и там ряд стран, собственно, таких как Эмираты, Турция, Саудовская Аравия, собственно, они организовывали, ну, как понятно, не из альтруизма, они помогают нам обходить западные экономические санкции, так как через эти страны в нашу страну попадают в том числе товары западного производства, необходимые в том числе для нашего ВПК, а через эти страны мы продаем различные вещи, в том числе и на Запад для пополнения бюджета. И, собственно, это позволяет нам до сих пор уверенно, как-то, ну, скажем так, экономически мы избежали краха экономики, на который Запад очень рассчитывал. То есть в этих вопросах, да, МИД свою работу, ну, в целом, да, выполняет.
2: То есть, с твоей точки только как помощь и улучшение там условий исключительно экономических, да, вот эта политика дипломатическая.
3: Не, ну, не только можно посмотреть на динамику голосований в ООН по различным там антироссийским резолюциям, можно отметить, что количество стран, стабильно голосующих против России, в ООН, ну, так ощутимо снизилось, если брать голосование 22 года на пике вот этой кампании, и со временем, ну, то есть там количество, как правило, сильно уже меньше сотни, там, или около сотни крутится, то есть какое-то глобальное там, где глобальных политических демаршев по большинству резолюций против России нет, но ограниченные, то есть это послушать часть стран, ну, с ними работают, они голосуют как, типа, ну, воздерживаются или просто не голосуют. Соответственно, это снижает общую поддержку вот этого антироссийского курса. То есть там, ну, можно просто брать различные голосования за разные годы и сравнить, сколько было в 22 году по таким резолюциям, а сколько вот в 24-м, 26-м. То есть это что же, оно же не берется просто так. То есть там работают с разными странами, с ними договариваются, давайте вот мы там что-то договариваемся, давайте еще вот до соглашения вы вот по резолюции ООН будете, ну, не будете голосовать или будете воздерживаться. С некоторыми это работает, с некоторыми это не работает. Но некоторые страны, которые голосовали против нас, они со временем стали, ну, голосовать нейтрально.
2: Угу. Понятно. То есть в рамках взаимодействия, да, с другими государствами, политиками для формирование того самого, вот тут тоже, знаешь, вот Лавров, например, говорит про влияние России и про, так сказать, вот, да, про, так сказать, ситуацию на поле боя и как она сказывается на роли и влиянии нашей страны. Но возникает вот вопрос, так сказать, в условиях формирования вот этого многополярного мира. А что это за статус страны, за ее влияние страны на процессы в условиях многополярного мира? О чем идет речь?
3: Ну, опять же, Россия себя, ну, она всеми и, ну, и публично, и не публично доводит, что Россия действует уже исходя из того, что мир, формирующийся мир, это мир многополярный, где Россия не претендует на какую-то всемирную гегемонию, она согласна быть просто одним из центров этого нового мира. И такой подход для многих стран вполне адекватный, то есть в отличие, скажем, от позиции США, которые себя всем навязывают как гегемона и условно, такая же позиция Китая, хотя у Китая несколько больше амбиций с концепцией единой судьбы человечества. Россия, скажем так, не заявляет претензий на сверхдержавность, не заявляет о том, что она там будет управлять миром, в отличие, скажем, от действующей администрации США. Кроме того, Россия постоянно и на всех площадках заявляет, что Россия согласна реформировать СБУ ООН за счет расширения его, за счет привлечения стран глобального юга не за счет каких-нибудь там Германии, Японии, а именно за счет африканских стран, чтобы какая-то африканская страна получила, азиатская страна, допустим, могла получить такой голос в ООН. То есть, конечно же, с точки зрения России, реформа СБ ООН – это привлечение стран глобального юга. А когда Запад говорит о реформе ООН, там больше говорят о том, что надо привлечь туда Германию или Японию, то есть одну из стран, которые являются фактическими сателлитами США, что должно было бы увеличить перевес Запада в СБ ООН над Россией и Китаем. Ну, понятное дело, что тут взаимоисключающие позиции, обе эти линии будут заветированы в ООН, либо США их сателлитами, либо Россия и Китай ветируют, если их там что-то будет не устраивать. Но это послание для стран глобального юга, что посмотрите, мы вот поддерживаем ваше дальнейшее возвышение в рамках новой системы международных отношений, которые только-только будет формироваться.
2: Так, есть еще несколько тем. Предлагаю, вот у нас 8 минут осталось, значит, поговорить про колл-центры украинские. На Украине заявляют о закрытии всех колл-центров в стране. Надо же, кто бы мог подумать. Да-да.
3: Ну, это попытка откреститься, потому что слишком сильно администрация, ну, и прокуратура, и шайка Зеленского оказалась замазана в контроле над этими колл-центрами. Они сейчас будут делать вид, что как бы они только-только узнали, хотя всю войну прекрасно известно, что ГУР и СБУ, по сути, постоянно контролировали и делили там между собой этот рынок. То есть, понятно, что он криминальный, но это, ну, произошло сращивание власти с криминалом, и, соответственно, в конечном итоге вот мы видим, к чему это приводит, то есть, ну, по сути, боевики из бандитских группировок бьются за вот эти криминальные активы. Поэтому сейчас они всеми силами показывают, что вот, мы боремся, мы только узнали про эти ужасные события.
2: То есть, ну, опять слушай, же, но это же вот тоже должно было, прости, пожалуйста, тоже ведь должно что-то было произойти. Но о том, что они существовали, это там, это не просто известно, да, это там, знаю, адреса и прочее, прочее. А что это абсолютно такие международные структуру, что там мы принимали участие и выходцы из Грузии, значит, и израильтяне, и прочее, прочее. Значит, там огромное количество денег в рамках этих колл-центров. Понятно же, что и власти знали, и наверняка, да, так сказать, были точки соприкосновения, там, сращивания этого криминала и власти. Но что-то должно же было произойти, чтобы они вдруг, так сказать, вот начали делать то, что они даже там делают сейчас. Обыски там и прочее, закрытие. Что-то же должно было случиться. Вот что это такое будет?
3: Ну, есть факты. То есть, тут есть несколько линий. Первая – это борьба СБУ и ГУР, особенно потому что у того же Буданова личный конфликт с нынешним главой СБУ по кладам. Причем он достаточно давно тянется. И, ну, не случайно же этого ГУРовца там завалили. Второй момент. Курировал-то непосредственно вот эти части их колл-центров. Вот этот начальник кибердепартамента прокуратуры. Прокуратура тесно лежит под Зеленским, как и СБУ. То есть здесь, опять же, ниточки уходят. Не случайно же обыски-то проходили не только в прокуратуре. Обыски проходили и в офисе Зеленского. То есть, опять же, указывает на связь. Ну, как это было из дела Миндича, и когда Ермака вот снимали через вот эти проамериканские структуры. То есть здесь колл-центр – это тот, в том числе инструмент. Все про них прекрасно знали. Эту тему подняли сейчас. С одной стороны, это часть борьбы среди вот этих силовиков, которые, ну, типа ГУР, СБУ. С другой стороны, со стороны западных структур, это способ постоянно держать в напряжении киевскую верхушку и, собственно, продавливать те или иные вопросы. Потому что кто еще знает, что там есть на пленках, чьи фамилии там упомянуты, чьи активы там могут всплыть, в том числе на Западе, которые очень легко конфисковать. То есть, опять же, борьба с коррупцией, борьба с криминалом украинской власти изначально воспринималась Западом не как цель вот сделать Украину таким свободным от криминала, коррупции государством. Такой цели изначально не было. Это способ манипуляции украинскими элитами и контроля над этими так называемыми элитами для того, чтобы продавливать необходимые политические и экономические решения. Центры там и растереть для какой-нибудь BlackRock — это не самые большие деньги. Но, опять же, с другой точки зрения, воздействия, это вполне себе рабочий инструмент. Вот никто их не видел там 4-5 лет, а потом, ой, вот вы знаете, как колл-центр у вас оказывается. Причем они же-то грабили не только население России, они грабили казахов, киргизов, румын, болгар, Восточную Европу. То есть это, ну, проблема, она выходит за пределы только войны на Украине. То есть это, по сути, уже не только террористическое, но и криминальное государство, когда организованы преступные группы, фактически инкорпорированы в государство, систему управления, даже в силовой аппарат подавления. Когда силовики, как они, ну, никто никого не накажет, они же сами это все и контролируют. И поэтому сейчас вот внешний контур, они вот задействуют НАБУ, САП, чтобы показать, вот смотрите, мы внезапно заметили спустя 4-5 лет, что оказывается тут вот государство с криминалом срослось.
2: Слушай, вот еще про конфликт, вот этот СБУ и ГУР тоже до конца все-таки непонятно. Мы много говорим и даже спорим там, да, по поводу субъектности Украины или украинских там действующих лиц каких-то. Ну вот, значит, про Буданова говорят, что за ним там стоит ЦРУ, например, да. А если говорить про поклады или поклады вот этого, да, есть просто, мне попадались там разные видосы, где он с Ющенко, например, этот поклад, там разговаривают с одним из, значит, как помягче, наркобаронов, скажем так. Да, и
3: там так из... это вполне нормально, если посмотреть ранние биографии Поклада, чем он занимался. В то время он был членом организованной преступной группировки, по-моему, из Полтавы. То есть он, ну, это фактически, то есть, ну, если человек участвовал в ОПГ, то есть фактически это был бандит, который потом в рамках различных каких-то там внутриэлитных взаимодействий постепенно его там пытались как-то очистить, и постепенно он даже стал сотрудником СБУ, и потом внутри этой структуры он поднялся. Но фактически изначально он бандит, поэтому нет ничего удивительного, что условно бывший там экс-ОПГшник Поклад, он занимается вопросами дележа крышуемых криминальных колл-центров. То есть в этом плане он, для него это еще более естественно, потому что он из этой среды вырос. Ну, собственно, для Украины это не первый такой эпизод. Можно вспомнить Авакова, который также был тесно связан с харьковскими преступными группировками. Так что, в принципе, для Украины это нормально.
2: А ему нужна вот таким структурам или там деятелям, как Поклад или Поклад, или Аваков, значит, они не признаны кем? Не знаю. Значит, им нужны какие-то крыши какая-то? В чьем лице?
3: Ну, безусловно, деньги, куда они деньги девать? Деньги они частично хранят на Западе. Естественно, для этого им надо, опять же, поддерживать хорошие отношения с западными спецслужбами, потому что потом какие-нибудь твои счета попадают в поле зрения Минфина США, и происходит то же самое, что произошло с Павлом Лазаренко, когда его внезапно начали раздевать на Западе. Как это произошло с Коломойским? Потому что, опять же, Запад тут должны даже не столько и деньги вот этих криминальных субъектов, объектов, а скорее знание об этих деньгах и возможность использовать для влияния. Потому что, когда ты знаешь, ты фактически держишь деньги этих людей в своих руках, ты можешь ставить их влиять на государственный курс в нужном тебе направлении. Поэтому, конечно же, зависимость по финансовых вопросах, она это один из элементов управления украинскими так называемыми элитами. И в отношении Зеленского ровно то же самое действует, и в отношении Ахметова, и это касается или и политиков, и силовиков. А Зеленский, безусловно, держит поклады, именно исходя из вопросов личной лояльности, точно так же, как он держал предыдущего персонажа, которого, ну, заставили убрать. Но, опять же, он подбирает людей, которые лояльны ему лично. Не всегда ему это удается, но, как правило, он стремится вот именно к вопросам личной лояльности, даже невзирая на то, что человек имеет откровенно криминальное прошлое. А с Будановым, да, у него определенные конфликты, потому что он боится, что американцы в какой-то момент могут захотеть поменять его именно на Буданова. Поэтому помойки, связанные с Зеленским, периодически Буданова прорабатывают, и мы там видим эти проявления вот этих внутренних конфликтов, когда какие-то депутаты начинают рассказывать, что там Буданов то, Буданов все. То же самое в отношении Федорова, в котором увидели конкурента Зеленского, которого тоже украинские СМИ сейчас во всю мощь, а еще буквально несколько месяцев назад рассказывали, что это гений, спаситель украинской армии, самый перспективный молодой министр инноватора, сейчас рассказывают, что он бандит, коррупционер и ничего не может, ничего не умеет, потому что, ну, политический фактор играет в свою роль.
2: Так, прерываемся на выпуск новостей и рекламы. Борис Рожин с нами на прямой связи. Если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Везде есть наше сообщество, везде транслируется эфир. И везде есть у вас возможность написать.
1: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Опубликованный в Евросоюзе доклад о правах человека и демократии в мире открыто говорит об использовании темы прав человека для давления на Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что в Брюсселе открыто используют повестку прав человека для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Дипломат подчеркнула, что в ЕС признаются в выделении значительного финансирования на поддержку гражданского общества, СМИ, журналистов и активистов в отдельных странах с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий в связи с тем, что в августе был опубликован доклад высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности о правах человека и демократии в мире за прошлый год. Гипермаркет сгорел в Мариуполе в результате ночной атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Атака дронов произошла ночью, начался пожар. В результате частично обрушились стены, уничтожены строительные материалы, бытовая техника и другая продукция. На месте атаки были обнаружены характерные фрагменты ударных БПЛА самолетного типа. Крылья с надписями на украинском языке, части двигателей и конструктивные элементы беспилотника. Фигуранты дела о хищении топлива у МВД, включая бывшего замглавы МВД по Подмосковью генерал-майора Сергея Малькова, не признают вину во вменяемом преступлении, сообщил РИА Новости участник процесса. В понедельник Мещанский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Главного управления МВД по Подмосковью генерала-майора Сергея Малькова и еще несколько сотрудников. Задержаны также глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. Возбуждено дело о присвоении или растрате с намерена ходатайствовать об аресте фигурантов. Потери женщин в СУ растут. Это признак того, что командование все больше задействует их на передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что украинские ресурсы приводили список из более 20 женщин-военнослужащих ВСУ, погибших с начала года. С момента публикации списка прошло чуть больше недели, а количество погибших украинских женщин увеличилось еще на 6 человек. В начале августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей, якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины – обязанность всех граждан. В свою очередь, бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что женщины на Украине должны быть мобилизованы в армию, так как, по его словам, они воюют ничем не хуже мужчин. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.

0: вот эту тему тоже давай обсудим.
1: Ну, опять же, они понимают, что удары продолжатся. Уже даже часть тех складов, которые вынесли, уже появились первые проблемы. Они еще пока не смертельные. Но в дальнейшем, при том, допустим, еще месяц таких ударов, и проблемы даже с бытовыми товарами могут стать куда как более серьезными в силу разрушения привычной системы хранения, логистики. Это приведет к тому, что возникнут перебои не со всеми, но с определенными категориями товаров. Плюс некоторые категории товаров просто выпадают из-за уничтожения сборочных. Ну, условно говоря, если там уничтожить завод по производству по разливу Кока-Колы, ее объемы, очевидно, от которого зависело большинство украинских торговых сетей, соответственно, ее там банально станет меньше, потому что завозить ее станет дороже. То есть, а если завозить, это удорожание.
0: Боря, а в чем, давай это подробнее, а в чем тактический и стратегический смысл уничтожения там складов с продовольствием?
1: Ну, они сами задали эту рамку, вот мы бьем по Wildberries, каким-то торговым центром ДНР, ну вот мы вам все уничтожим, вообще все, посмотрим, ну и мы уничтожаем кратно больше, то есть для них это больнее, чем для нас, ну, соответственно, они, собственно, поэтому и завыли про воздушное перемирие, потому что, скажем так, ответка им не очень понравилась, ну, у нас возможности для уничтожения ТЦ оказалось гораздо больше, чем у них, потому что, ну, конкретно в данный момент мы их на беспилотную войне обошли на повороте за счет более быстрого внедрения реактивных беспилотников. Тут у нас есть преимущество, которое мы сейчас реализуем. Где-то к концу года, в начале следующего, противник, очевидно, увеличит количество применяемых реактивных дронов с искусственным интеллектом, тут он подравняется. Но пока, собственно, им поэтому нужна передышка, выиграть время, подготовиться. Так, конечно же, они ничего прекращать не собираются.
0: Тут просто, знаешь, вот и даже, коль скоро мы там заговорили про удары, например, по складам Wildberries. Вот тоже объясни мне. Ведь, как кажется, так сказать, вот мне, обывателю, тактически и стратегически в этом, нет смысла. Оперативно, типа, вот сейчас, там, покошмарить, условно говоря, да, я ни в коем случае не хочу там обесценивать или как-то снижать там стоимость этих ущерб, потому что люди страдают там в том числе, да. Ну, короче, вот оперативно ли, тактический или стратегический смысл нет, а оперативно, да, понятно, как будто бы понятно. Согласен ли ты с тем, что вот в этих ударах по складам оперативной, стратегической и тактической нагрузки нет?
1: Если смотреть на эту логику террористическую, вот какой был смысл устраивать украинским службам теракт в Прокусе, просто тупо убивать гражданских людей? Как повлияло ли это как-то на военные возможности России? Нет, не повлияло. Подорвало ли как-то там решимость вести войну? Нет, не подорвало. Но это логика террористов, то есть которая считает, что где-то государство под терактами прогнется, и вот тогда оно пойдет на политические уступки. Как это Беслан, это Норду, это Буденновск и так далее. То есть вот целый ярый пример. Мы с этим сталкивались. И зачем взрывать ИГИЛ, запрещенные в России организации? Зачем взрывать самолет, как Галымавия на Синае? Что это как-то заставит Россию, тогда тот момент, заставило Россию уйти из Сирии, прекратить ведение боевых действий? Нет, не заставило. Но, опять же, с своей точки зрения, да, все смотрят, а в чем военные выгоды? Нет. Но если смотреть на это через призму террористической логики, то это вполне естественно. Вот они пытаются перед выборами раскачать общество, что вот такими ударами, вот общество пойдет, там, Путин, заканчивай войну, мы там без покупок с Wildberries никак не можем, да, или вот нам отключение интернета, или бензина там где-то не хватает, вот ставка-то на это делается, пытаться раскачать население на внутреннюю нестабильность, чтобы это на политическое заставило Россию изменить свои политические цели, пойти на какие-то уступки, ради этого применяется террористическая тактика, одобренная и поддержанная Западом, безусловно, атаки на Wildberries и так далее были согласованы в командных центрах НАТО, безусловно, в ведущих европейских столицах. Осуществляются при полной поддержке и обеспечении и будут продолжаться. Соответственно, то, что ущерб для Украины оказался больше, чем они ожидали, конечно, в итоге, кого там в Лондоне, безусловно, волнует там потери украинского бизнеса или там потери там Украины в людях или территориях, не особо волнует. Поэтому просто расходный материал. Но поэтому, кстати, во время этих ударов правильно, что начали делать, это выносить бизнес западным капиталом.

0: вам всякие вот заводы там сигаретные, там вот эти кока-колы и так далее. Ну, немцев там начали там то, что нашли, просто сжигать. Ну, это правильный подход. Зачем? То есть, надо, раз они пытаются повысить нам издержки для войны таким образом, мы можем вам кратно больше повысить издержки, уничтожая все западные активы, предприятия. Ну, вот, начали металлургические комбинаты выносить. То есть, конечно, в итоге они сами открыли эту дверь инфраструктурной войны, но вот пусть теперь не обижаются на последствия. Последствия будут для Украины чудовищными при продолжении вот в такой интенсивности, если даже до конца года это продлится, а ведь Путин уже отдал публичный, даже публично это озвучил, начать вот в ближайшее время кампанию по уничтожению энергосетей, объектов генерации и распределения электроэнергии на Украине. Если там будет такой же подход, как в отношении складов, зима на Украине действительно будет более. Это не значит, что Украина там вся замерзнет. Нет, конечно, они даже так продолжат воевать, потому что ну, кого-то волнует замерзший украинцы.
1: А вот тут чего тоже больше, политики или военного смысла?
0: Ну, тут и то, с нашей стороны или с их?
1: Давай с нашей, ну, давай с нашей, да.
0: Ну, с нашей стороны, опять же, это, опять же, государство должно показывать, что удары террористического характера по российским...
1: Ответка, хорошо, да, принято.
0: И я обращаю внимание, насколько пессимистичные были оценки этих ударов в июне, да, когда много прилетало, и население такое, ну, что мы там не отвечаем, то вот в августе, наоборот, вот смотрите, как мы их там лупим, и, вот так, скажем так, уровень фрустрации в обществе так существенно понизился в сравнении с июнем. А в Украине, наоборот, их начало пронимать. Вот последние там недели у них достаточно негатива, очень много негатива идет по поводу происходящего. Там и бизнес жалуется, и какие-то депутаты, и военные, что что-то пошло не так. То есть они явно получили не то, чего хотели. Вот, второй момент. Они, это действительно носит Украине серьезный материальный ущерб, как прямой, так и отложенный. Естественно, Украина сама это компенсировать не может. Соответственно, расходы на кого ложатся? На Европу. Денег на прямых своих нет, они то есть, вынуждены будут занимать. То есть это повышает издержки для Европы. Ну, помимо уничтожения европейского бизнеса на территории Украины. То есть тут есть прямой ущерб для Украины, опосредованный для Европы. То есть в этом плане, да, вот мы, можно сказать, и симметрично, и асимметрично отвечаем. Для них, ну, они могут продолжать. То есть, опять же, для тех, кто там поддерживает идею стачивания Украины об Россию в ноль. То есть, ну, о чем это? Ну, уничтожат украинскую там экономику, ну, опять же, у кого есть деньги, уедут за границу. Население там будет либо перебито, либо частично сбежит, кто сможет. То есть, опять же, они не видят каким-то граничным параметрам сохранения вот этого жизни украинского населения. Для них это расходный материал. То есть, ну, у нас-то выбора нет, нам как бы надо о своих интересах заботиться. Ну, раз украинское население предпочитает оставаться пушечным мясом, ну, как бы, что нам делать? То есть, мы будем добиваться своих целей. То есть, в этом плане. Ну, мы видим, эта позиция находит полное политическое подтверждение на уровне и президента, и Митра. При этом Россия специально, она же не будет воевать, там, бить по гражданским, как это делает Украина. Мы не будем устраивать там теракты, как в Крокусе, да. Ну, как бы, зачем? У нас, как бы, и да есть намеренные полуцели, мы по этому полуцели идем, именно цели военного характера. Тем более, как мы видим, как показывают фотки завода Кока-Колы, и этот завод прекрасно использовался для организации запуска дронов по России. Там, когда начинаешь смотреть, все там прекрасно скрывается. И фуры новой почты, которые использовались для запуска дронов и так далее. То есть в этом плане они сами сделали существенную часть своей экономики военной целью. То есть не Россия их заставляла, они сами пошли вот на сращивание военной и гражданской инфраструктуры. Соответственно, ну, вот последствия для гражданского населения отложенные, последствия для инфраструктуры, которая носит военные гражданский характер, но, опять же, она не является чисто гражданской уже. Это часть политики. Прикрываться живым щитом. Началось это не сейчас. Это Мариуполь, это Севердонецк, когда они собственное население как живой щит использовали. Сейчас просто этот щит живой расширился на всю Украину. Они сами его так расширили, прикрываясь. Поэтому и склады боеприпасов взрываются прямо в жилых кварталах, снося там часть населенных пунктов. Потому что, ну, опять же, это население, это живой щит. Вот и потери, он нанесет так же, как несло население Масула, Раки, когда ИГИЛ, запрещенный в России, также прикрывался иракским и сирийским гражданским населением. Это террористическая тактика ведения
1: белгородцы
0: войны.
1: Вот нам просто пишут там по поводу энергоинфраструктуры, сколько с нашей стороны городов готовится к зиме без отопления. Мы в Белгороде одну зиму пережили, когда минус 20, отопления нет. Вот.
0: Ну, опять же, безусловно, противник будет зимой, когда там начнется вынос ТЭК на Украине. Они будут пытаться, безусловно, бить по там, где смогут дотянуться, до ТЭС, там, ну, того, что отвечает за отопление, чтобы где-то у нас там были проблемы. Поэтому, с одной стороны, необходимо, если уже сейчас, ну, вообще это надо было еще делать еще весной, ну, или хотя бы летом, заниматься укреплением объектов, связанных с теплоснабжением, то есть это, безусловно, там решетки, дополнительные бетонные укрытия, во-вторых, завозить дополнительно котлы заранее, не когда там где-то что-то начнет зимой, там где-то пропадет отопление, и надо будет спешно решать. Необходимо запасы такого оборудования создать заранее, чтобы в случае чего быстро менять, чтобы люди не ждали потом зимой, когда у них там что-то вынесли, где-то на котельную там, или что-то, и ждать там неделю, пока там все сделают. То есть лучше заранее создавать запасы такого оборудования на случай, если где-то что-то ПВО пропустило, где-то прилетело, бац, там часть города без отопления. Что делать? Ждать, пока там привезут, ну, чем быстрее восстановится, тем быстрее люди окажутся с теплом. Но к этому надо готовиться заранее, а не ждать, пока что-то произойдет, а потом вот мы героически это превозмогаем. Ну, вот как с трассой Новороссия, где сначала там вообще все били, сейчас уже как-то более-менее там ездят под прикрытием. Но, опять же, к этому можно и к атакам трассы Новороссия можно было подготовиться заранее, как и по массовым ударам дронов по складам. То есть, ну, у нас иногда вот бюрократическая инерция, она, к сожалению, откладывает принятие необходимых решений на уже на ситуацию, когда уже что-то случилось, и мы героически все это решаем. Ну, всегда, конечно, хотелось бы, чтобы заранее к этому готовились и заранее предугадывали угрозы, с которыми может противник к нам вот именно зимой пожаловать.
1: Так, но международная одна новость есть, а тогда после нее тогда нам перейдем, что происходит там на линии соприкосновения. Значит, так, в Москве резко отреагировали на размещение новых американских ракет в Норвегии, сообщает нам Коммерсант. Российский МИД в ответ на вопрос журналистов прокомментировал развертывание в Норвегии американской пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. В ведомстве расценили это решение как еще один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО и предупреждают наши дипломаты, МИД, что американские комплексы и обслуживающая их инфраструктура станут предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Давай разбираться. Ну, во-первых, сначала, что это такое, вот эта новая пусковая установка для ракет средней и меньшей дальности?
0: Ну, это вот как-то ПРСМ, который вот они, система Тайфун, которую они размещали сначала на Филиппинах, потом в Японии, соответственно, сейчас вот в Европе. То есть эти ракеты, опять же, это оружие первого удара, то есть или превентивного удара, то есть, который можно пытаться, ну, понятно, что применяя, ну, оно может применяться и обычной конвенциональной боеголовкой, ну, безусловно, там можно разместить, допустим, ядерную боеголовку. И, соответственно, это создает уже прямую угрозу нанесению каких-то целей, то есть банально по Питеру уже бахнули оттуда с Норвегии ядерным оружием. Представляет ли это угрозу? Конечно, представляет. Подлетное время будет максимально. Чем ближе они подвигают, тем сильнее сокращается подлетное время. Ну, я напомню, что в свое время, когда там Першинг-2 размещали в Европе, там, когда речь шла о том, что сокращается подлетное время ракет до Москвы, это действительно там обсуждали, что это как бы достаточный повод для ядерной войны. А сейчас мы видим такие провокации. И Китай, собственно, на это говорит, что зачем, когда
1: размещали... Нет, ну подожди, потом... все-таки есть разница. Знаешь, Першинги, да, но потом был ДРС СМД, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о регулировании. А сейчас он не работает. И в определенном смысле, ну, разве стороны не вольны, так сказать, делать на своей территории то, что они хотят? Мы же типа про это, да.
0: Понятно, с фактической точки зрения, конечно, они могут заходить, они могут хоть в районе Риги разместить ядерное оружие, типа, кто нам запретит. А если там вам в Москве не нравится, типа, да пошли вы нафиг, мы все равно хотим и размещаем, мы Великая Америка, вот мы можем себе так себе позволить, и что вы нам сделаете на это? Протест заявить, это плевать, потрёмся вашим протестом. То есть они все так ведут сейчас на международной арене. Там кто-то не нравится, да мы вас уничтожим. Мы вот там какую-то страну, там президентов похищаем, там переименовываем, что хотим. То есть, ну, вот так они себя ведут. Соответственно, о каких-то договоренностях говорить сложно. Это, опять же, показывает, насколько деградировала ситуация, когда вот подобного рода шаги предпринимаются уже просто в одностороннем порядке. Ну, как на это реагировать? Протесты ничего не изменят. Ну, они нужны, Россию, опять же, с точки зрения поддержания некой моральной чистоты одежд, особенно в глазах глобального юга, чтобы когда мы начнем тоже увеличивать количество наземных пусковых установок ракет малой и средней дальности с ядерным оружием, чтобы говорить, что это мы делаем, мы не мы это начали, мы это делаем, потому что США это делают. То есть это опять же битва за, ну, скажем так, в глазах глобального юга, чтобы мы не выглядели там какими-то изгоями, которые развязывают гонку вооружений. МИД эту тему постоянно отрабатывает. С китайцами мы постоянно в этом плане очень активно коммуницируем. Когда вот китайцы ругаются из-за атомных вот этих ракет дальнобойных в Японии, мы эту тему постоянно поддерживаем. Тут у нас общие интересы, чтобы там не было подобных вооружений. Соответственно, ну вот эту тему мы отрабатываем в отношении Европы. Это надо делать, и МИД как бы, ну, этим занимается. Но, безусловно, это не остановит размещение ракет. Тут надо симметрично и асимметрично наращивать наши, как бы так, возможности с точки зрения прямых угроз для Европы и для США. А это только ракеты с ядерными боеголовками. Других аргументов они не понимают.
1: Как ты думаешь, Уитков и Кушнер, которые приезжали сюда и вообще на столе переговоров, на столе, эта тема лежит? Вот там возобновление ДРСМД, значит, какие-то, ну вот то, что называется стратегическая стабильность, да, вопрос стратегической стабильности.
0: Россия эту тему поднимала, да нет, она обсуждалась, просто там позиция какая, что США предлагают, да, мы готовы обсуждать вот тему договоров, но мы хотим, что мы не хотим заключать прямые договоренности с Россией, мы хотим трехсторонние договоренности России, США и Китая. А Китай говорит, мы на тех условиях, то есть США-то как это видят, что Россия и США условно сохранят примерный паритет по количеству средств доставки и ядерных блоков, и при этом это закрепит отставание, ну, что вот Китай, вот у него есть столько-то, и все, и больше он не делает. А Китай, наоборот, заинтересован выйти как минимум на уровень России и США по количеству ядерных блоков и средств доставки через какое-то время. То есть мы видим, он строит атомные подводные лодки, он строит большое количество шахт ракетных для ракет с ядерными боеголовками, чтобы, скажем так, ликвидировать стратегию диспаритет. Китаю это не особо интересно в том виде, в котором это предлагают США. То есть, если США скажут, ладно, мы согласны, что Китай имеет право нарастить свои ядерные арсеналы до размера США и Китая, и тогда это будет паритет на троих, то, конечно, Китай двумя руками, пожалуйста, хоть завтра мы это подпишем. Но США, конечно же, они не заинтересованы в том, чтобы допускать закрепление китайского права иметь равное количество боеголовок и средств доставки. Поэтому перспективы подписания нового договора СНВ, скажем, достаточно призрачны. Китай это понимает, поэтому штампует, ну, строит массово атомные подводные лодки для подводной баллистики и, соответственно, копает в северо-западном Китае новые эти шахтные поля для ракет.
1: А вот эта история в Норвегии, Арктика, все-таки это же, ну, арктический регион. И в этой связи, конечно, возникает вопрос про Северный морской путь, в принципе, про наше освоение Арктики, и, в принципе, про освоение Арктики всем миром. С твоей точки зрения, ну, типа, милитаризация или в том числе, да, не милитаризация ли региона вот этот шаг?
0: Она, милитаризация Арктики, она идет уже полным ходом, и, безусловно, американцы будут думать, как можно было бы где-нибудь нагадить нам и Китаю северным морским путем, точно так же, как они нагадили Китаю с его инициативой «Один пояс, один путь», когда вот они почти весь регион подожгли, через который шли китайские торговые коридоры в Европу, через Россию, Украину, то есть, может быть, внимание, как там был построен. Там в Украине война, в Сирии война, Ирак, Иран теперь. Соответственно, это бьет по китайским стратегическим амбициям. Теперь появляется вариант, уже активизируется вариант Северного морского пути, и американские стратегии думают, так, а как бы вот этот торговый коридор, который, безусловно, будет использовать Китай для продвижения своих экономических интересов, как бы его ограничить? То есть, ну, я не говорю, что там будут какие-то прямые атаки, но какие-то провокации с применением тех же дронов, почему нет? Опять же, там скажут, украинские боевики откуда-то там организовали, там со Шпицбергена атаковали какое-нибудь китайское судно на Северном морском пути, да, ну, я бы не считал, что это абсолютно невероятная история, просто тут есть, ну, интересы, связанные с войной на Украине, попытком давления на Россию, а есть еще более такие комплексные задачи, связанные с ограничением связи Китая с Европой, опять же, это же борьба за контроль над Европой, Китай имеет превосходство в экономическом влиянии в Европе, и, безусловно, США крайне заинтересованы в том, чтобы вот эти торговые коридоры с Европой обрубать. Проходят они через Россию, или через Ближний Восток, или по Северному морскому пути. Это, конечно же, для них представляет угрозу. Поэтому они будут с конфронтационной точки зрения смотреть на вопрос работы по Северному морскому пути. А им не интересно, чтобы этот проект хорошо работал, потому что он напрямую влияет на его своих возможности влиять на Европу. Поэтому там, я бы не сказал, дальнейшая эскалация. Это помимо общего напряжения, связанного с милитаризацией Финляндии, Прибалтики, Швеции и в целом вот Балтики. Потому что именно вот северо-западная часть Европы – это наиболее вероятный ТВД при условных сценариях прямого военного столкновения России и НАТО.
1: Так, ну что, 3 минуты совсем немного, но все-таки я думаю, что мы успеем хотя бы основные какие-то моменты затронуть, что касается линии боевого соприкосновения и вообще дел ситуации на фронте. Давай это тоже обсудим. Значит, у Красного Лимана в огневой мешок зажали часть украинской группировки и под кольцо окружения ВСУ под Харьковом. Север продолжает сжимать. В общем, вот об этом.
0: Ну, опять же, если брать Харьков, ну, Харьковская, то там давно уже напрашивался это окружение части группировки к северу от Великого Бурлука. Там противник достаточно давно попал, по сути, в оперативное окружение, так как потерял дороги. Сейчас там постепенно это преобразовывается уже в физический котелок. Там не то, что там большое количество сил, но, опять же, небольшой котел, но все равно приятно. Это приведет к большому освобождению территории, там где-то порядка 450 километров, там где-то порядка десятка населенных пунктов. Ну, и противник там не досчитается определенного количества личного состава. Кто-то там сможет лесами уйти, но фактически как полноценное соединение это будет для противника потеряно. Значит, под Красным Лиманом противник продолжает контратаковать нам во фланг в районе Степногорска, Яровое, ой, не Степногорска, Святогорска, там вот идет война, кто что контролирует Святогорск. Вот Белицкий там видео сегодня записывал, что вот типа мы там Лавру держим, а ну Лавра на другом берегу, от Святогорска, это видео, которое там записывает группировка Запад, оно там нейронное на самом деле, мы там еще часть города контролируем. Также противник атакует в районе Александровки, там пытается, ну по науке они атакуют во фланг, чтобы снизить давление на Красный Лиман и вот в целом в направлении на Славянск. У них больше пока проседает скорее Дружковское и Добропольское направление, потому что Доброполье, скорее всего, до конца года противник, ну, безусловно, не удержит, уже там бои в городе идут. Ну и Дружковки мы постепенно подбираемся. Славянск бои можно ожидать вот к концу осени, я думаю, уже в самом городе. Там, в принципе, осталось-то высоты Ура-Александровки, взять Николаевку и после этого вот уже выход к окраинам Славянска. То есть у него именно сейчас именно Донбасс наибольшая проблема, потому что мы там прикладываем наибольшие усилия, и противник, собственно, перебрасывает и Азов, вот нациков, и третьи штурмовые, опять же, для удержания Доброполья и Славянска и Краматорска. Поэтому бои там будут тяжелые.
1: Ну все, Борь, тогда на этом все. До следующего понедельника прощаемся с тобой. Спасибо большое. Борис Рожин, автор телеграмма Макс-канала «Клан Эль-Касад», был с нами на прямой связи. А слушателями я тоже прощаюсь. До завтра. Никуда не переключайтесь. Это не значит, что, так сказать, эфир «Радио Спутник» заканчивается. Впереди еще масса всего интересного, полезного и важного. Так что никуда не девайтесь. Новости, после чего будем продолжать. Пока-пока.

0: Президент Аргентины пригрозил санкциями компаниям на Фолклендах. Контекст. Недавний «Мундиаль», в полуфинале которого англичане с треском проиграли аргентинцам, аукнулся в политической плоскости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретил иностранным компаниям на островах вести коммерческую деятельность. В противном случае – штрафы и даже уголовная ответственность. Речь прежде всего идет о британцах и их нефтяных проектах. Милей не хочет видеть их на территории, которую считает аргентинской. В вооруженном конфликте 1982 года из-за принадлежности архипелага в южной части Атлантики аргентинцы потерпели поражение, но не смирились с этим. И теперь, по словам Милея, намерены построить там военно-морскую базу. Им есть на что опереться. Точнее, на кого? На Дональда Трампа. Тот усомнился в устоявшемся нейтралитете США в споре вокруг островов. Более того, напомнил Лондону о том, что тот не помог Америке во время недавних событий в Иране. Похоже, на былом англосаксонском единстве можно ставить крест. Милей человек экстравагантный, как и Трамп. Они на одной волне. А самое главное, президент Аргентины по своим политическим взглядам классический трампист.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 вечера. В Саратове 21.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство России продолжит борьбу с онлайн-мошенничеством. В Финляндии отчитались о строительстве забора на границе с Россией. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. Далее подробности. Правительство планирует внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников до конца текущего года. В него войдет 15-17 новых мер, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он напомнил, что на данный момент действуют два федеральных закона, которые включают свыше 50 различных способов борьбы с мошенниками. От маркировки звонков до самозапрета на кредиты.
2: Принятые меры работают, мы видим их эффективность. Впервые за многие годы наблюдается не рост, а снижение интернет-мошенничества. Более того, начиная с 2026 года, в сегодняшний день зафиксировано сокращение количества мошеннических преступлений в интернете на 30%.
1: Григоренко подчеркнул, что для борьбы с интернет-мошенничеством необходимо не только совершенствовать технологии и законодательство, но и повышать цифровую грамотность граждан. Министр внутренних дел Финляндии Мария Рантанен после завершения возведения забора на границе с Россией не исключила, что страна продолжит строительство дополнительных участков. В понедельник финская погранохрана отчиталась о завершении строительства 200-километрового забора на границе с Россией. Однако общая протяженность границы в несколько раз больше, а каждый километр обходится Хельсинки почти в 2 миллиона евро. Министр подчеркнула, что в какой-то момент нужно будет оценить, есть ли необходимость строить дальше. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. С того момента Хельсинки строили забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке ложится бременем не только на Иран, но и на другие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не намерена менять курс экономической политики. По словам турецкого лидера, рост цен на нефть наблюдается во многих странах, включая США. При этом, как отмечает президент, Турция продолжает удерживать экономику на траектории развития и роста. Эрдоган назвал опубликованную среднесрочную экономическую программу примером продолжения этого курса. Президент США Дональд Трамп включил в состав США более 10 государств. Он опубликовал в соцсетях изображение, на котором Куба, Канада, Мексика и страны Карибского бассейна окрашены в цвета американского флага. Ранее Трамп выкладывал карту штата Нью-Мексико, преименованного в Нью-Америка, и делился фотографией Луны на фоне Земли с подписью «Луна наша». В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. С самого утра тысячи сербов собрались, чтобы попрощаться с бывшим командующим армией республики. Церемония отпевания прошла в церкви Святого Луки. Ратка Младич скончался в конце августа в тюрьме Гааги под следствием инсульта в возрасте 84 лет. Тело бывшего генерала-полковника встретили почетным караулом 4 сентября. Видеопроцессии можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рада вас приветствовать. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Денис. Добрый вечер.
3: В студии историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. Денис, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Сегодня также задаем тему Владимиру Ростиславовичу, после чего я озвучу номер телефона прямого эфира.
4: Тема сегодняшняя – кино о Средневековье, причем кино мы будем обсуждать российское и советское. То есть близкое нам, понятное, наверное, кое-что из него мы смотрели. Список этих кинофильмов, которые я рекомендую с исторической и художественной точки зрения посмотреть взрослым и детям, список этот опубликован у меня на сайте мединский.ру. Он будет дополняться и дополняется. Но почему этот список столь ограничен? По двум причинам. Первое. Туда попадает только то кино, которое я видел сам. И второе, которое я могу без зазрения совести порекомендовать, посмотреть. Ну, с точки зрения понимания истории. Поэтому будем сегодня коротко про эти фильмы рассказывать. Мы не киноведы с Денисом и... Наверное, не будем обращать внимания на всякие художественные, сценарные, режиссерские и прочие творческие находки, а будем говорить об этом кино исключительно с точки зрения того, какого они касаются периода, школьникам какого класса посмотреть это полезно, а иногда полезно даже посмотреть родителям. Вот с этой точки зрения давайте поговорим, и поскольку это список пополняемый, то вот по советам наших радиослушателей мы будем послушаем внимательно, что смотрели они и что думают. Может быть, посмотрим сами вместе с Денисом и тоже, если сочтем это целесообразным, дополним. Вот такое мое краткое вступление. Кино о средневековой Руси или средневековое кино российского советского производства. Давайте об этом сегодня и расскажем.
3: Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912. Комментарии текстовые также приветствуются под нашей трансляцией. Что ж, начнем, да, открывать наш список «Волшебная лампа Аладдина» Бориса Рыцарева 1967 года производства. Этот фильм, Владимир Славович, пожалуйста.
4: Ну, я смотрел его в далеком-далеком детстве. И, наверное, скажу пару слов, потом передам слово Денису Шполянскому. Ну, во-первых, конечно, неизгладимое впечатление производит масштаб съемок, уровень передачи восточного колорита, средневековый город, Багдад, костюмы. Все это было сделано с такой любовью и так удивительно, что, ну, по сути, такой пеплум советского производства, только сказочный и очень добрый. Ну, а знаменитая песенка «В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно», которая стала мемом на поколение. Ну, опасайтесь тех, кто ее послушает. Она очень привязчива, могу сказать. Денис.
5: Да, ну, наверное, для молодого поколения «Аладдин» — это, скорее всего, диснеевский мультик или более свежий диснеевский фильм с Джином Уиллом Смитом. Тоже неплохой, да, на самом деле. Но мы все же рекомендуем всем посмотреть, кто еще не смотрел советскую версию 67-го года, потому что это был эталон на очень-очень долгие годы. И несколько слов о каких-то интересных фактах, связанных с производством фильма. Снимали на Херсонщине, вблизи Новой Каховки, на левобережье Днепра, на туйной съемке, а павильонные на окраине мыса Херсонес под Севастополем. Для того, чтобы снять этот фильм в 67-м году, то есть, получается, немцев выгнали в 44-м, прошло 21 год. Ну, или там...
4: Всего лишь
5: 20 лет, да. Там, к моменту начала съемок, 21 к моменту выхода фильма. Сняли целую, ну, я уж не скажу, какого уровня боевую единицу, роту или там меньше. Ну, в общем, саперное подразделение полноценное обследовало мыс перед строительством павильонов, потому что нашли очень много не разорвавшихся взрывчатки. И только когда зачистили, тогда уже киношники начали возводить павильоны. Тоже важная черта, характерная черта времени. Ну и мы на прошлой передаче много говорили о том, что западные фильмы собирали хорошую кассу в Советском Союзе, когда их пускали в советский прокат. Так вот, фильмы, у нас в сегодняшнем списке будут фильмы советские, которые с удовольствием покупали на Западе, в том числе не только в странах народной демократии, но и в странах, как предкорректнее сказать, буржуазной демократии или там западного образца демократии. И там они тоже собирали очень-очень большие кассы. Поэтому здесь советское кино не просто следовало моде, но часто задавало стандарты моды на исторические фильмы.
4: Я более того скажу, когда посмотрел первый раз этот фильм в кинотеатре в детстве, я был уверен, что это то ли американское, то ли какое-то вот очень дорогое голливудское кино, потому что оно настолько было ярко, масштабно и красочно снято. Причем, еще раз скажу, в отличие от стандартного западного кино, даже старого доброго, которое делали тогда в 60-е и 70-е годы в Голливуде, это очень такое позитивное, доброе кино.
3: Тем временем у нас есть звонок в студию. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Олег. Ну, я хотел бы сказать о двух фильмах. Об одном я говорил раньше, это «Иван Грозный» из Эйнштейна. Но это, наверное, самый последний период Средневековья, самое позднее, да, или уже начало нового времени. И, если не ошибаюсь, тоже же из Эйнштейна Александр Невский, да. Это в Средневековье, это очень известный, да, фильм. И, знаете, может быть, даже вот интересно то, что не был снят фильм об Иване, об, прошу прощения, Дмитрии Ивановиче Донском и о Куликовской битве. Вот подобный фильм, как Александр Невский, вот ни во времена Сталина, ни позже, по-моему, такого вот яркого фильма не было снято, он не появился. Но это вот два фильма, Александр Невский и Иван Грозный, наверное. Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Спасибо, Олег, за звонок. Я прокомментирую. Ну, про Александра Невского мы обязательно сегодня поговорим отдельно, потому что, наверное, это, ну, в моем личном рейтинге возглавляет вообще рейтинг средневековых фильмов, по крайней мере, российского производства точно, и, да, наверное, на всего. Это, на мой непрофессиональный, не киноведческий взгляд, наверное, это лучший фильм Александра, не лучший фильм Сергея Эйзенштейна, хотя я уверен, киноведы поспорят и будут отсылать нас и к броненосцу Потемкину, и к тому же Ивану Грозному. Вот, но мне лично больше всего нравится Александр Невский. О нем мы поговорим отдельно. Что касается Ивана Грозного, то нет, он не в нашем рейтинге, потому что он выходит за рамки Средневековья. Если мы рассматриваем с вами классические рамки Средневековья, я об этом вначале должен был сказать, то начинается, согласно официальной науке Средневековья, условно, в 476 году, да, если меня память изменяет.
5: Совершенно верно.
4: Да, это дата символического падения Западной Римской империи, опять же, символического падения. Долго можно об этом говорить, углубляться в это не будем. А заканчивается Средневековье. Опять же, в науке обычно используются две опции. Или это дата окончания, середина 15 века, дата окончания Столетней войны, которая на самом деле длилась лет, по-моему, 115 или 116. Но опять же, как считать. Либо чуть позже, 1492 год, открытие, в кавычках, Христофором Колумбом Америки. Вот, собственно, два порога, начиная с которого европейские историки традиционно начинают отсчет новому времени. Поэтому Иван Грозный — это уже полностью новое время. Хотя, честно говоря, конечно, в разных цивилизациях происходило по-разному, и на Востоке, я уже не говорю здесь про Африку, Америку и так далее. Ну, а в Европе, в европейской модели исторического цикла, Средневековье — это от конца V века ну, примерно конца 15-го, вот ровно тысячи лет. Пожалуйста.
3: Да, что ж, в таком случае переходим к следующей кинокартине. Это «Стрелы Робин Гуда» Сергея Тарасова. И лично мне они интересны еще и балладами Владимира Высоцкого. Если я не ошибаюсь, да, 6 баллад он написал для этого фильма. Правда, Госкино в итоговой версии фильма их запретило, а общественность узнала только в 97-м, когда первоначальная редакция фильма была обнародована. Вот поэтому давайте об этом поговорим теперь.
4: Ну, «Стрелы Робин Гуда» — это один из фильмов большого цикла. Тогда Мосфильм в 70-е годы, начало 80-х, запустил, ну, почти каждые 2 года выпускали новый исторический фильм по, как правило, либо легендам, как «Стрелы Робин Гуда», либо непосредственно каким-то конкретным литературным произведением, романом Вальтера Скотта, Стивенсона. Это были фильмы о средневековой Европе. Фильмы очень добротные, немного похожи один на другой, но это И очевидно, это все-таки снимало не только один режиссер, в общем, делала, по сути, одна команда. Наша ведущая киностудия «Мосфильм», которая, слава богу, жива и здорова благодаря вот личности выдающегося человека Карена Шахназарова, ну и правильной государственной политике, сохранившей эту киностудию в качестве государственной киностудии. Хотя, конечно, сейчас киностудия несет совершенно другой функционал, чем ранее. Сейчас это другие задачи решает киностудия. Она не является непосредственно съемочной продюсерской компанией, как было раньше. И вот «Стрелы Робин Гуда» Сергея Тарасова, я не помню. Поправьте меня, пожалуйста, Денис. У меня просто нет компьютера перед глазами. А вот эта знаменитейшая баллада Высоцкого, значит, «Верные книжки ты в детстве читал», она из этого фильма?
5: Это баллада о борьбе. Я ее точно слышал у Вайвенга.
4: Вайвенга. А, значит, она в «Волосах рыцаря Вайвенга», да. Я тоже фигурируется Робин Гуд, к слову сказать.
3: У нас есть звонок в студию, Владимир Вячеславович.
4: Принимаем. Да, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте, Владимир, тоже в Москве.
4: Добрый
7: день. По-моему, вот эта песня была в фильме «Черная стрела», тоже этот же период, тоже, наверное, про Эвенга, тоже на нашей тоже какой-то киностудии Горьковской.
4: Нет, Владимир, вы знаете, вы правильно вспомнили этот хороший фильм, но я скажу вам честно, что когда я там в младшем пионерском возрасте прочитал, собственно, сам роман Стивенсона «Черная стрела», то он произвел на меня гораздо большее впечатление, чем кино. Роман глубже, интереснее. Это роман, посвященный периоду позднего Средневековья, война «Алой и белой розы» в США. В Англии. В Англии. Выдаем желаемое за действительное. В Англии.
7: Да.
4: Значит, поэтому, нет, это не «Черной стрелы». «Черная стрела» — замечательный фильм, положил режиссера Сергея Тарасова. Точно можно смотреть с детьми, хотя, конечно, чуть-чуть медленно в современных рамках, но зато сюжет хороший. Актеры хорошие.
7: А если тогда в рамках вашего рейтинга фильм этого Мела Гибсона «Апокалипсис» это как раз попадает...
4: Это мы обсуждали в нашей прошлой передаче. «Апокалипсис», который, собственно, если правильно говорить, получит «Апокалипто». Да, «Апокалипто» и «Брейкхат». Ну, «Храброе сердце» возглавляет мой личный рейтинг западных фильмов об этом периоде, о Средневековье, да и, пожалуй, вообще исторического кино. На мой взгляд, никто лучше Мела Гибсона масштабный экшен исторически не снял. Но «Апокалипто» — это абсолютный шедевр современного кинематографа.
5: Но это все же раннее новое время, самое-самое раннее, там чуть-чуть после открытия Америки.
4: Это уже открытие Америки, да, совершенно верно. «Храброе сердце», оно в нашем рейтинге было и присутствует.
7: Можно еще вспомнить фильм «Две стрелы», но он, наверное, не попадает. Это скорее ближе к каменному веку. Это наш отечественный фильм.
5: Да,
4: Какой?
5: «Две стрелы», это театрализованная версия по «Древней мере», это совсем уже такое.
4: Я, к сожалению, не смотрел, не смогу поддержать тему. Да,
3: Владимир, поддержу.
4: «Черная стрела», да, «Стрелы Робин Гуда», да, «Баллада о доблестном рыцаре Эвенге», кстати, по-моему, из этой троицы это самый лучший фильм, на мой взгляд. Да, скажем, с фантастической балладой Высоцкого, которая только ради нее стоило снимать этот фильм. Удивительное. Вообще, Высоцкий, о нем можно много спорить, был ли он замечательным композитором, столь же замечательным, как поэтом. Но в случае с балладой из этого кино, он, в общем, проявил недюжинный мелодический талант. Молодец.
5: А там еще оркестр ему выделили, потому что там еще есть аранжировка очень хорошая, помимо музыки самого Высоцкого. Там подсадниковые инструменты.
4: Честно скажем, Денис, вот наши радиослушатели, мы просто... Передача закончится, на телефоне вбейте у себя, на смартфоне, Высоцкий, «Баллада о борьбе», или баллада из фильма «Айвенга». Вот. Вы получите большое удовольствие. Хотя я уверен, многие из вас знают эту песню наизусть. Так, и еще один фильм из Сергея Тарасова, я думаю, нам надо не забыть. Опять же, у меня нет перед глазами компьютера. Квентин Дорвард, «Стрелок Королевской гвардии». Денис, «Приключения Квентина Дорварда» есть у нас в рекомендованном списке?
5: Да, оно есть под 10-м номером у нас сегодня в списке.

0: Мне большой-большой вопрос, если не знать, чем
1: Да,
0: все
1: там
0: закончится.
1: Карл Смелый, по-моему, и Людовик X.
0: Да-да-да.
1: Да, Карл Смелый – прекрасный полководец, мужественный, храбрый, на лихом коне, в доспехах. А Людовик X – такой интриган, штатский интриган, который оружие-то в руки не берет никогда, но побеждает
0: Это очень
1: хитростью,
0: хорошо.
1: умом и деньгами.
0: Это очень хорошо учителя обычно на уроках обосновывают, что вот все дело в том, что это конец уже средневековья, и Карл Смелый — это персонаж средневековый, такой классический рыцарь без страха и упрека.
1: Да, да,
0: А
1: да, да,
0: Людовик —
1: да.
0: это персонаж нового времени, который уже не про силу,
1: Очень
0: доблесть,
1: буржуазный король, очень буржуазный король.
0: да, а про деньги, интриги, так вот, он бы в Италии по Медичи, по Боджи не затерялся. 100%
1: Ну
0: бы.
1: да, он в этом стиле. А Квентин Дорвард — это храбрый шотландский наемник, который там находит свою любовь по ходу дела. Но он просто шотландец, чьи приключения происходят во Франции. По-моему, он попадает сначала на службу к Людовику, потом к Карлу, там как все это там меняется по 10 раз. Но в итоге хэппи-энд заканчивается хорошо.
0: И самое забавное про этот фильм то, что, ну, как вы правильно сказали, это был один цикл, который снимал тот же самый режиссер с той же самой командой. И вот у Квентина Дорварда, учитывая то, что один из последних, происходит какой-то феноменальный скачок по историчности доспехов. То есть резко становятся они более-менее похожи на исторические, а не на киношные, чисто бутафорские.
1: Но...
0: Почему? Потому что часть фильма снимали в тогда еще братской советской Румынии. Там оставался год до свержения Чаушеску. Я думаю, что Чаушеску какую-то отмашку, или он, или кто-то из высших функционеров тоже дал на помощь в съемках. И румынские киношники отвалили очень качественные реплики, которые, возможно, под каким-то влиянием западных реконструкторов, они у них были созданы. И поэтому, кто вот будет все фильмы смотреть пачкой, обратите внимание, что вот резкий скачок по амуниции происходит.
1: Их надо смотреть последовательно, по мере их выхода в прокат. Ну, кстати, вот я помню, как сейчас Квентин Дорвард, как сейчас, потому что я его смотрел лет 45 назад, наверное, или 40 назад. Но я помню, Квентин Дорвард, там вот такая была эпохальная сцена, которая не была раньше никогда в кино. Это бой на двуручных мечах. Рыцари, закованные полностью в доспехи, бьются двуручными мечами. Это же такое серьезное дело.
2: А у нас еще
1: почти,
2: один звонок
1: почти
2: в студию.
1: Почти реалистично.
2: Да, принимаем звонок. У нас сегодня вот такой, можно сказать, ажиотаж. Здравствуйте. А, вот коллеги говорят. Ждал слушатель, не дождался. Я думаю, перезвонит сейчас, поэтому ничего страшного. Да, будем двигаться дальше по списку. Но звонок ждем, в том числе от слушателей. Озвучу еще раз номер телефона. +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Комментарии, кстати говоря,
1: о,
2: тоже
1: да,
2: пишут.
1: Я тут.
2: Да.
1: Хочу еще раз сказать, да, что добавлю, что вот, конечно, и Айвенг, я когда-то в детстве читал все, собрание сочинений Вальтер Скотта у меня было, у моей двоюродной бабушки, поэтому я все это перечитал, и тогда мне казалось это, ну, невероятно динамичными романами, круче только «Три мушкетера». Вот сейчас, конечно, Вальтер Скотт, но мы понимаем с вами, что Вальтер Скотт — это человек на пол поколения старше Пушкина. То есть это такая классическая, старая, медленная английская литература. Это еще задолго-задолго там до Диккенса и всего остального. Ну вот тут Вальтер Скотт, например, очень любил император Николай I. Это император Николай Павлович, он был поклонником исторического романа. Читал и французских авторов, но особенно ценил Вальтера Скотта. Даже не на пол поколения, пожалуй, на поколение старше Пушкина. Ценил Вальтера Скотта, и в свое время, когда Пушкин направил ему через Бенкендорфа, естественно, как своему личному цензору, драму «Борис Годунов», абсолютный шедевр пушкинского гения исторически. Ну, Николаю Первому Павловичу было не досуг, он попросил почитать Бенкендорфа. Бенкендорф, о котором мы рассказывали много во время наших передач о жандармах, Денис, помните?
0: Да, приглашали очень хорошего гостя.
1: Храбрый кавалерийский генерал. Тоже, видимо, ему было не до всякого, так сказать, там, чтения. У него были другие приоритеты, к сожалению. Вот поэтому он отдал Булгарину. А Булгарин написал уничижительную рецензию на Бориса Годунова. Ну и в итоге, так сказать, Николай Первый пожал плечами и говорит, ну, если вот наш известный журналист так ругает, может быть, действительно, и Посоветуйте Пушкину перевод.

0: И делать лучше эту драму в исторический роман. Тема-то, говорит, такая интересная. Пусть лучше будет исторический роман. Ну, как у Вальтера Скотта. Вот так. Пушкин, слава тебе, Господи, ничего переделывать не стал. Выждал пару лет. И со второго захода получил разрешение на публикацию. Опубликовав его прямо, к продаже поступил Борис Годунов накануне свадьбы Пушкина, накануне венчания. Такой был. Сам себе он сделал подарок и получил фантастический гонорар за этот роман у издателя Смердина. Вот так что Александр Сергеевич поступил правильно. С тех пор Борис Годунов бесконечное число раз ставится на подмостках, экранизируется, но об этом мы тоже уже говорили. Пожалуйста, давайте дальше.
1: Дозвонился до нас слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Но у нас минута до перерыва. Пожалуйста, вопрос коротко.
2: Не вопрос. Я хотел вставить свои 3 копейки. Я вспомнил, в 70-е годы был фильм снят, режиссер Масленников. Там, правда, события 11 века. Ярославна, королева Франции.
0: Там да, Масленников, да.
2: Там, значит, как везли невесту Ярославну, дочь, а то есть это, этого...
0: Дочь Ярослава Мудрого, да, Анна Ярославна.
2: Как невесту для короля Франции везли, фильм посвящен этому.
0: Ну, собственно, везли и привезли. Ярослав Мудрый выдал свою дочь. Это был очень престижный брак для французского короля. Какой-то там затхлый, ему никому не нужному средневековый Париж получил в жены красавицу, я уверен, дочь, принцессу самого могущественного государя Центральной и Восточной Европы Ярослава Мудрого. Поэтому все дочери Ярослава имели престижных женихов, включая императора Священной Римской империи, там, и же с ним, и так далее, и так далее. Вот. Но Ярославне в этом отношении повезло больше, потому что Франция постепенно становилось все могущественнее и могущественнее. И, собственно, гены Ярославны, многие поколения были в генах французских королей. Ну, а если верить легендам и воспоминаниям о посещении Франции Петром I во время второго заграничного путешествия своего большого, то, собственно, все французские короли...
1: Прервемся на новости и продолжим. Владимир Ростиславович, оставайтесь с нами.
3: Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции «АТЛЭП Ферросплавная-1» восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Станция, 20 августа получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, добавил он. Глава госкорпорации также выразил благодарность ведомствам, благодаря которым стало возможно установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Это в первую очередь Министерство обороны, Росгвардия, Министерство иностранных дел. Поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где под лавину попали альпинисты, временно приостановлены до наступления светлого времени суток и благоприятных погодных условий, сообщает региональный главк МЧС. В воскресенье стало известно, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Бесингийском ущелье. По данным спасателей, на утро понедельника погибли 11 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 6 человек остается неизвестной. Как уточнили ведомстве, на вертолете к подножью горы были доставлены 12 спасателей МЧС России. Они работали на месте в течение светового дня, подготовили тела альпинистов для эвакуации, а также площадку для размещения базового лагеря. Почти 500 новгородских организаций зарезервировали порядка 670 рабочих мест для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области со ссылкой на губернатора Александра Дронова. Уточняется, что в понедельник в регион с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Во время встречи обсудили поддержку участников СВО и членов их семей. Губернатор сообщил, что в регионе действует 66 мер поддержки, в два раза сокращено количество документов для получения помощи. При этом средний срок ожидания сокращен до 5 рабочих дней вместо прежнего месяца. Франция сохраняет приверженность плану по поставке Украины систем противовоздушной обороны, заявил в понедельник представитель администрации президента страны Эммануэля Макрона в разговоре с журналистами. Ранее Макрон после встречи с Владимиром Зеленским пообещал Киеву усиление французской помощи, включая поставки франко-итальянских зенитных комплексов. Французский лидер пообещал обратиться к союзникам, имеющим запасы американских ракет к «Патриот». Телеканал RT India 7 сентября запустил новостной сайт на языке хинди. Церемония запуска телеканала прошла в декабре прошлого года в Индии. Торжественный старт вещанию дали президент России Владимир Путин и главный редактор RT Маргарита Симоньян. RT India стал 9-м по счету телеканалом группы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Рассказы из русской истории.
1: Это радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Рассказы из русской истории», вторая ее половина. На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, проверка связи.
0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер еще раз. Слышим вас замечательно в студии.

0: доходит, по-моему, до Константинополя, там какие-то приключения о том, как он не теряет своих там корней буквально, то есть прорастает в этой вот чуждой почве, и Скандинавия, и в греках. Ну, на мой взгляд, все-таки фильм неплохой, но уступает тем, которые мы сегодня, о которых мы сегодня говорим в основном списке.
1: То есть это наш ответ был фильму «Викинг» с Кирком Дугласом.
0: Но
1: или скорее или «13-му воину».
0: Мы сейчас как раз с Денисом обсуждали, наш или не совсем наш. То есть это советско-норвежский фильм. То есть мы вместе отвечали американскому кинопрому. Там были норвежские продюсеры этого фильма.
2: Но советский режиссер, да. Единственное, уточню, Владимир Ростиславович, будем более подробно говорить про «Балладу о доблестном рыцаре» Айвенга, ну или посоветуем? Ну,
1: да. По-моему, мы уже рассказали, мы уже и про Николая Первого рассказали, и про Пушкина в связи с Вальтером Скоттом. Вот. Ну, еще, наверное, могу порекомендовать, кому из вас повезет побывать в Крыму в Воронцовском дворце, знаменитый дворец, построенный графом Воронцовым, тем самым. Это потрясающий парк, потрясающий английский замок, стилизованный как раз Воронцов был известным англоманом, родился в Англии, по-моему, премьер прожил там долгое время. И там есть потрясающая библиотека Воронцовского дворца. Эта библиотека не просто удивительна по наполнению, по редким книгам, но и потому, как она прекрасно спроектирована, высоченные потолки, десятки полок с книгами в старинных корешках в ряд, огромные окна, вид на Черное море. Вот. Эта библиотека является точной архитектурной репликой библиотеки Вальтера Скотта в его шотландском замке. Вот так. Так что можете побывать в гостях у Вальтера Скотта в Воронцовском дворце.
2: Ну, а мы тем временем возвращаемся к списку. У нас для обсуждения «Монгол», кинокартин Сергея Бодрова-старшего, сразу три страны участвовали в производстве: Россия, Германия, Казахстан. 2007 года этот фильм.
1: Он большое кино. Казахстан был как бы генеральным заказчиком этого фильма. Это, насколько я понимаю, они искали национальные корни, это начало нулевых годов, в том числе искали в истории империи Чингисхана, который, конечно, далек был от тюрок, коими являются казахи в основе своей. Но это было все очень близко. Это было очень близко. Творческую составляющую решали наши российские режиссеры, продюсеры, российская команда делала кино. Германия, по-моему, помогала по технически-визуальной и коммерческой части. Такое было разделение труда. Прекрасный режиссер российский. Очень масштабное кино. Мощно сделанное. Ну, как бы вот, если сравнивать с западными фильмами, то это как раз уровень «Гладиатора», «Храброго сердца». Вот это примерно такого масштаба фильм. 1500 всадников в кадре. 1500. Почти Бородино. Денис.
0: Да, и этот фильм был первым, который от Казахстана номинировался на «Оскар» и пошел в короткий список. Ну, там одна номинация для иностранных фильмов за лучший фильм на иностранном языке. И вполне мог получить «Оскар», но там была сумасшедшая конкуренция. Я специально посмотрел фильм 2007 года, «Оскар», соответственно, следующего года присваивали. И там он конкурировал с 12-ю Михалкова нашего, Никиты Сергеевича, с фильмом спорным, но мощным «Катынь» Анджея Вайды, а победил фильм «Фальшиманечки» австрийский. Я не смотрел, вот впервые сегодня узнал, что такой существует. Поэтому,
1: да. Слушайте, побеждают не всегда сильнейшие. Мы бы, конечно, болели, и болели мы за блестящую камерную драму Михалкова «12», фильм, снятый в одной комнате, но который держит там все 2,5 часа с лишним на нерве, на невероятном. Кстати, кто хочет посмотреть, сейчас идет в театре-студии Никиты Михалкова на Поварской идет театральная версия фильма «12», тоже очень интересно и несколько актуализирована под современный момент. То есть там уже речь не о войне в Чечне идет, а более актуальных событиях. Вот. Но принцип тот же. Вот. Анджи Вайда действительно талантливое большое кино, но, скажем так, весьма далекое от исторической истины. Весьма. Мы так мягко скажем, да, Денис?
0: Да, там, ну, можно понять польского режиссера, кто отец там где-то пропал в этих событиях, но фильм совершенно демонизирует...

0: Хотя сам Вайда подавал это как некий жест помяиня, но вот я посмотрел свое имя, мне не показалось, что они как-то собираются мяиться там.
1: Примирения никакого, там этот чудовищно сталинский режим и все так. Но мы с сочувствием относимся к личным трагедиям семьи Вайда. Но, конечно, кино это далеко от исторической, столь же далеко от исторической объективности, как и фильм какой-нибудь там Бен-Гур, например, и так далее.
2: Есть звонок в нашу студию. Принимаем. Да, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
2: Здравствуйте.
3: Хотел бы вашу коллекцию порекомендовать фильм Тарковского «Андрей Рублев». Подходит он по срокам?
1: Он у нас есть в рейтинге. Зайдите на сайт наш, посмотрите, есть, Мединский, да? Мединский.ру. Ну, конечно, но это абсолютно мировой шедевр своего уровня. Единственное, что я не рекомендовал бы, это великое кино. Да, это небольшое кино, это великое кино. Вот. О самом сложном периоде нашей истории, самые-самые темные века, где и эпидемия, и чума, и монгольская поскаки, и голод, и бедность. И посреди всего этого рождается гений. И рождается монах пишет, да, абсолютно потрясающее кино. Там сценаристами выступали, по-моему, сам Тарковский и Андрон Кончаловский, получивший в этом году государственную премию по совокупности заслуг, совершенно заслуженно, в сфере кино. И большое кино. Вот, кстати, был вопрос про Куликовскую битву у нас сегодня, если вы слушали передачу. Вот там как раз Андрей, как раз Тарковский хотел снять Куликовскую битву, и большая часть фильма была этому посвящена, но бюджет, по-моему, не утвердили. Фильм на самом деле не очень дорогой, что это не «Война и мир» с точки зрения по масштабам советского кино. Вот. И поэтому фильм получился достаточно скромный по бюджету, но, конечно, совершенно великий, бесконечно великий по содержанию и запуску. Вот там могла бы быть и Куликовская битва таким флешбэком. Угу. Пожалуйста.
2: Но мы еще приблизимся к Андрею Рублеву, я так полагаю. Да, он как раз, и как вы уже сказали, отметили в списке, поэтому мы к нему придем.
1: Денис, а давайте сразу, вы что хотите добавить по Андрею Рублеву, чтобы мы уже не возвращались к этому фильму?
0: Денис, вам вопрос.
1: Ну, это канон. То есть Андрей Рублев — это... Вот знаете, если мы берем историю мирового кинематографа, и ту долю, которую, огромную долю, на мой взгляд, незаслуженно нами недооцениваемую в массовом сознании, которая занимает там советское и российское кино, то Андрей Рублев наряду с «Летят журавли», наряду с «Балладой о солдате», наряду с «Броненосцем Потемкиным», «Александром Невским», «Войной и миром» Бондарчука, комедиями нашими бесподобными совершенно, просто их на Западе не понимают, потому что они не понимают нашего юмора. Он слишком тонок для них. Вот, сложно перевести. Семен Семенович, это перевести невозможно. Вот. Это все золотой, ирония судьбы или с легким паром, это все золотой фонд мирового кино. И Андрей Рублев здесь на самом топе.
2: Но в то же время вот подросткам точно, наверное, сложно рекомендовать Андрея Рублева. Ну и в целом кинокартины.
1: Это кино для взрослых, да. Причем это кино для совсем взрослых. Вот если, то есть для того, чтобы смотреть Андрея Рублева, надо войти в такое медитационное состояние.
2: И длительное, согласитесь, тоже здесь.
1: Да, да. Ну, во-первых, выбросить мобильный телефон на три часа, да. Это раз. Отключить, у кого остался еще домашний. Вот. Попросить, чтобы никто не подходил. Заварить себе крепкого чая, как минимум. Вот. И замереть у экрана. Да, еще желательно что-то почитать перед этим, чтобы понимать, о чем идет речь. Но это кино, да, это кино, которое требует глубокого погружения. Иначе это будет совершенно непонятно.
2: Да, это касается и других картин. Мы, потому что с Денисом у нас тут была дискуссия.
0: О Тайковском.
2: Да, перед эфиром. И мы даже повздорили немножко, у кого что любимое из творчества Тарковского, поэтому здесь сложно. А можно поинтересоваться, Владимир Вячеславович, а у вас что в фаворитах, говоря о Тарковском, кроме Андрея Рублева? Можно поинтересоваться?
1: Ну, Андрей Рублев, я вам скажу честно, да, потому что, например, другие фильмы его, ну, там, «Солярис», там, «Зеркало», это... Но это не мое кино, вот скажу честно. Я еще, наверное, до него не дорос.
2: Александр Невский у нас следующий в списке, 1938 года, Сергея Эйзенштейна. И было же много и осмыслений, и фильмов по Александру Невскому. Вот хочется тоже спросить, Владимир Вячеславович, почему остановились именно на нем?
1: Ну, Александр Невский — это как раз мое кино. Я его смотрел 33 раза, из них несколько раз со старшим сыном. И мне очень приятно, что когда он был маленьким, это тоже было его любимое кино. Сейчас «Мстители» и вот эти все, «Человеки-пауки» окончательно испортили подрастающее поколение. Вот, поэтому все, что недостаточно мельтешит в кадре, уже не так захватывает. Но Александр Невский, если вы заставите своих детей, буквально заставите их выдержать полчаса, дальше они не оторвутся, они посмотрели это кино до конца. Это великое кино. Оно преисполнено грандиозной исторической мифологией. Я, конечно, могу говорить об этом очень долго. Я как-то даже выступал с публичной лекцией об Александре Невском не о фильме, а вот непосредственно об историческом деятеле. Ну, во-первых, конечно, битва на Чудском озере происходила не на льду. Это абсолютно невозможно со всех точек зрения, потому... и не только потому, что это неудобно, но и потому, что если бы Невский вывел свою дружину, княжескую дружину на лед, то, скорее всего, она потонула бы там вместе с крестоносцами, если бы лед провалился, потому что княжеский дружинник Невского в полном облачении, собственно, весил ничуть не меньше крестоносца. Это тяжелая боевая ударная конница, вот, надо понимать. Вот. Дальше это во-первых. Во-вторых, ну, просто зачем? Вот, захватчики пришли к нам со стороны современной Эстонии, они перешли по льду Чудское озеро, вторглись на новгородские земли, где их, собственно, на берегу и поджидал Александр Невский. Поэтому битва шла у кромки воды, у кромки льда, точнее говоря. Это апрель месяц, ну, тогда было значительно холоднее, чем сейчас, то есть... Озеро было сковано льдом. Там довольно мультяшно изображены как раз доспехи и вооружения, Денис, если мне память не изменяет, особенно рыцарские. Но некоторые элементы вооружения и амуниции довольно реалистичные. Самые реалистичные, безусловно, знаменитый шлем Александра Невского, где замечательный актер Николай Черкасов вот в этом шлеме на рекламном плакате, помните, таким вот, с такой полоской, закрывающей нос. Остроконечный шишак с полоской, а уши и шея закрываются кольчужной сеткой. Денис, слышите меня?
0: Да-да-да, хорошо слышно, Владимир Вячеславович.
1: Вот этот шлем является точной реконструкцией исторического достоверного шлема отца Александра Невского, князя Ярослава, который есть сейчас в музее, он, по-моему, в коллекции у нас, дай бог памяти, музея в Кремле, мне кажется. Или Эрмитаж, Денис, не помните?
0: Могу путать, Кремля. По-моему, либо в ГИМе, либо в Оружейной палате, надо будет проверить.
1: Вот Оружейная палата, да, это музей Кремля как раз. Этот исторический шлем, описанный летописцами, был случайно в начале 19 века найден какой-то крестьянкой во время вспашки земли, ну, в общем, там совершеннейшее чудо. И вот он сохранился. Собственно, с этого шлема и мастерили шлем, по его образцу мастерили шлем актеру Черкасову. Ну и, наконец, да, естественно, рыцари не тонули, да, они не могли тонуть, но актеры и массовка купались по полной программе. Значит, лед — это был пластик, ну, не пластик, точнее говоря, а, наверное, такой, знаете, крашеный картон тогда еще был, может быть, отчасти пенопласт. Я не знаю, был ли пенопласт тогда. Это какой-то искусственно крашеный материал. Все они вдоволь наплескались. Для съемок привлекали профессиональных пловцов, спортсменов, потому что можно было легко утонуть любителю в этом тяжелом вооружении. То есть требовалось большой физической подготовки. Ну и что еще можно сказать? Ну, пожалуй, это единственный случай в мировой истории, может быть, радиослушатели поправят, или вы, Денис, поправите меня, когда образ актера Черкасова и князя Александра Ярославича Невского настолько слились в народном сознании воедино, что то, что сказано актером в кадре, ну, по сценарию, сейчас в народном сознании является абсолютным летописным фактом. Ну, например, кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет. Это библейская фраза, никогда Невским не произносилась, по крайней мере, у нас нет об этом никаких упоминаний. Но она уже чуть ли не в учебниках истории, как принадлежащая Невскому. А второе, собственно, профиль актера Черкасова был изображен в годы Великой Отечественной войны на советском ордене Александра Невского. Что там выдумывать? Какая разница, как выглядел Невский на самом деле, когда у нас есть свой идеальный Невский? Это Александр Ярослав, это актер Черкасов. Пожалуй, также в швейцарском современной сувенирной продукции, вот я когда был в Эдинбурге, там на каждом шагу продаются статуэтки, изображения, картинки, медальоны, брелки и пивные кружки с изображением национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса. И как несложно догадаться, на всех этих везде изображен Мел Гибсон. Раскрашенный боевой синей краской. Ну, потому что больше других вариантов нет, как должен был выглядеть настоящий Уильям Уоллес. То же самое касается Александра Невского.
2: Не могу еще не отметить потрясающую музыку в исполнении Сергея Сергеевича Прокофьева. Вот
1: тут... это отдельная, Денис, вы абсолютно, это отдельная песня. Вот, знаете, вообще кантата, это же целая кантата, это Прокофьева. Фильму «Александр Невский», начиная с песни великой «Вставайте, люди русские», которая чуть не стала гимном России в начале 90-х, когда проявился конкурс на гимн. Вот. Кстати, может быть, это точно круче, чем «Глинка», так скажем. И патриотическая песня, которая была у нас некогда 10 лет почти гимном была, без слов. Ну и вообще вся эта мелодика, как сказал мне один великий музыкант, которого зовут Валерий Абисалович Гергиев, мы с ним обсуждали музыку Прокофьева и сошлись на том, что Прокофьев — это лучший саундтрек всех времен и народов.
2: Это оценка высокая, но абсолютно не могу не согласиться с этим утверждением. И хорошо, что мы про это вспомнили и в эфире сказали. Будем дальше переходить, да, к следующему списку.
1: Да? Поехали.
2: К следующему фильму из
1: списка. Может быть, объявите еще номер телефона студии?
2: Да, конечно, с удовольствием. Плюс 7...
1: Кто-то захочет дополнить наш список.
2: Обязательно. Плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Комментарии, тексты также приветствуются. А у нас «Сердце Пармы», 2022 год. Серьезно, такой временный скачок стоит отметить. Давайте обсуждать, Владимир Вячеславович.
1: Ну, фильм современный, но время, которое там изображается, это все-таки вот позднее, русское позднее средневековье. Кстати сказать, мы проскочили еще один сериал. Его нет в нашем топ-листе. Я недавно совсем его посмотрел и рекомендовал бы включить в список. Денис, включите его. Угу. Это сериал «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского. Немало у нас историков есть претензий к этому фильму, но это хорошее кино. Это точно можно смотреть всей семьей. Да и, собственно, Андрей Боголюбский сам по себе герой, который достоин киновоплощения. Он это заслужил. Вот. Если нам не хватит времени, может быть, в следующей передаче этот сериал обсудим. Пометьте, пожалуйста, Денис, «Князь Андрей». А вот. Что касается «Сердца Пармы», да, это фильм, ему, по-моему, лет 5 всего, совсем свежее кино. По очень достойному роману хорошего современного писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». А фильм как называется? По-моему, просто «Парма», да?
0: Тоже «Сердце Пармы».
2: Тоже «Сердце Пармы», да.
1: Тоже «Сердце Пармы», да, я не помню. Я смотрел в кинотеатре. Его лучше смотреть в кинотеатре, но сейчас уже это нельзя. Но значит, старайтесь выбрать максимально большой экран. Фильм масштабный, интересный. немного портит его избыток. Ну, это, собственно, они шли по роману. Некий избыток фэнтези, на мой взгляд, этот фильм не улучшает. Сделан в более реалистичной манере, он был бы убедительнее. События интересные описываются. Вот. Но самая яркая часть этого фильма, безусловно, штурм войском Ивана Третьего, вот этой вот столицы, городка этого княжества пармского, пермского княжества, удельного, или там вассального, правильно сказать, от Москвы. Там княжество от Москвы пыталось отвалиться, а Иван Третий их возвращал под родную гавань, короче, под руку Москвы. Довольно жестко, поскольку по-хорошему не договориться не получалось. Это я уже к реальной истории возвращаюсь. Кстати, сделал это весьма милосердно. Князя даже не казнил. Вот. Немножко его в Москве поучил уму-разуму и вернул обратно княжить. Но уже не с теми полномочиями. Так что вот посмотрите, хотя бы ради этой прекрасно снятой батальной сцены, минут на 15, фильм стоит посмотреть. Это вообще хороший кино.
2: У нас есть звонок в студию, не так много остается времени, да, 2 минуты до конца эфира, поэтому, пожалуйста, вопрос коротко. Здравствуйте.
4: Алло.
2: Да, здравствуйте, мы вас слышим.
4: Значит, насчет сражения на двуручных мечах. Есть еще фильм «Захлеб в детстве» смотрел в 2008 году, как раз Олимпиада была. «Тайна Бурбонского двора» у нас он шел, «Чудо волков» с этим, с Жаном Море. Вот. Ну и там «Доспехи», конечно, там все, 15 век, там опять смелый, Луи 11. Единственное, конечно, я в силу своей вредности не могу обойтись без критики. Я единственное, тогда этого не замечал здесь, и потом уже критичное мышление сформировалось.
2: Простите, пожалуйста, вынужден прервать. У нас минут до конца эфира, но фильм, я название услышал, да, «Тайна Бургундского двора», не наш, он, правда, да, Франции и Италии совместного производства. Да, Владимир Вячеславович, пожалуйста.
1: Да, мы обсуждаем только российское кино, спасибо за звонок. А потом «Тайны Бургундского двора», вот я не помню, это вообще средневековье или это уже новое время? Средневековье еще, да,
0: Денис? Ну, если Бургундский двор, то туда, то это еще все-таки средневековье.
1: Да. Мы, к сожалению, не все успели фильмы обсудить. У нас еще осталось несколько хороших фильмов. Может быть, тогда в начале следующей передачи к ним вернемся. А также поговорим о сериале «Князь Андрей». И, может быть, еще какие-нибудь иностранные фильмы, тоже посвященные Средневековью, которые у нас в прошлый раз не попали в наш рейтинг, тоже добавим. Договорились?
2: Да, и, безусловно, ждем комментариев, ждем от кого-то воспоминаний, рекомендаций в том числе, да,
1: и
2: предложений, безусловно. Да, на канале Владимир Мединский, у нас на ресурсах «Радио Спутник», ну, а мы будем прощаться, всего вам доброго, до свидания.
5: Рассказы из русской истории.

0: Знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 21.00, в Саратове 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу в белгородском Шебекино и ранен мужчина. Внешнее электроснабжение на Ферросплавной-1 восстановлено. Военнослужащие, призывавшие граждан Украины выйти на акцию протеста в Киеве, угрожают уголовным делом. Дрон ВСУ ударил по микроавтобусу в белгородском Шебекине. Ранен мужчина, сообщили в оперштабе региона. Он получил множественные осколочные ранения спины и плеча. Его доставили в местную больницу. В оперштабе добавили, что атаке дрона подвергся также частный дом. Повреждено остекление квартиры. В многоквартирном доме уничтожен автомобиль. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП «Ферросплавная-1» восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Станция, 20 августа получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, отметил он. Глава госкорпорации также выразил благодарность ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Это в первую очередь Министерство обороны, Росгвардии, Министерства иностранных дел. Лихачев также добавил, что примерно через неделю на Запорожской АЭС ожидается очередная 35-я ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров, призывавший граждан Украины выйти на акцию протеста в Киеве к офису Владимира Зеленского, сообщил, что ему угрожают уголовным делом, сообщают местные СМИ. По утверждению Тодорова, представители бригады пытались уложить его в психиатрическую больницу, однако им этого не удалось, после чего его привезли в расположение бригады, где зачитали приказ о том, что он должен выехать на боевые позиции. Тодоров заявил, что отказывается это делать по состоянию здоровья, после чего он заявил, что теперь ему угрожают уголовным делом и опасаются, что его могут убить, представив дело как акт суицида. Фишинговое письмо могло стать причиной утечки данных из внутренней сети Сената Берлина, сообщает издание «Тагесшпигель». Хакеры начали незаметно выгружать данные еще 7 августа. Утечку, как утверждает издание, обнаружили приблизительно неделю спустя практически случайно. 13 августа одно из ведомств Сената сообщило о проблеме с сервером, который управляет доступом сотрудников ко внутренним ресурсам. При проверке специалисты выявили подозрительную активность в сетях еще 2 ведомств. Лишь примерно через 4 дня администрация Берлина пришла к выводу, что она подверглась кибератаке. Археологи в Египте обнаружили в некрополе Саккара захоронение высокопоставленных чиновников Древнего Египта, сообщило Министерство туризма в понедельник. Находка позволила ученым пролить свет на технические и архитектурные особенности гробниц эпохи V, а также понять распределение должностей в тот период. Отмечается, что основная погребальная камера украшена текстами и изображениями подношений богам и владельца гробницы в парадном одеянии. Археологи завершили раскопки и документацию гробницы. Сейчас идет работа по реставрации и сохранению объекта. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Начинаем авторскую программу председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели.
2: Ну что ж, начнем. Тема сегодня, ну скажем так, не то что, во-первых, и интересная, а во-вторых, очень дискуссионная, хотя у нас по-другому не бывает. Знаете, меня очень впечатлило заявление главы региона, конкретно Хабаровского края, о том, что технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать работу правительства, все это очень красиво звучит. Но выделить здесь стоит конкретно следующее. Это позволит сократить штатную численность на 15% уже к концу текущего года. Так действительно ли мы приходим к такой ситуации, когда искусственный интеллект уже добрался и до чиновников? Ну, или тут справедливости ради, да, не только чиновники, но работники там госаппарата, например, да, там это касается любого уровня власти, федеральной, региональной, хоть муниципальной.
3: Знаете, если мы делали с вами рейтинг новостей, которые мы обсуждаем с начала года, я бы сказал, что это вторая по популярности, по интересу для меня личному, да, то есть вот когда вот я готов просто, вот вы знаете, я прям прочитал сегодня, подумал, а не слетать ли мне в Хабаровск? Просто. И помочь. Я готов взять лопаты, там, куда закапывать всех, да, то есть вот, и прям вот, чтобы это прям, это же хорошо. А первое, естественно, это когда Максуд Шадаев проговорился, что 50% чиновников могут быть заменены. Поэтому после этой новости, которая есть, у нас есть два вопроса. То есть первый вопрос задал бы неопытный человек, да, он бы сказал, а где еще 35, да, то есть если 15 сократим, Шадаев же обещал 50, но я благодарен государству хотя бы даже за эти 15. Но это такой сарказм, юмор, как хотите, да. Вот, конечно же, первый важный вопрос, который мы с вами знаем, и мы сразу же начинаем подозревать, что просто в Хабаровском крае 15% вакансий не занято. Вот их и порежут. Давайте скажем так, первая часть, которая есть. Да? И когда в конце года губернатор отчитается, да, то есть он скажет, что да, я сократил 15%, да, это искусственный интеллект виноват, а кто же еще, простите, давайте скажем так, а кто же еще может быть виноват? Вот, и у нас в конкурсе где-нибудь там на лучшую губернию по внедрению искусственного интеллекта победит Хабаровский край. Это такая, как бы, вот это уже сегодня дискуссионная история, много уже на эту, да, успело пик сломаться, я вас уверяю, да, очень много успело пик сломаться. Вот, я сторонник, когда меня спрашивают, что я по этому поводу думаю, я говорю, слушайте, ну, я, во-первых, думаю, что и администрация президента, и губернаторы, все, в принципе, уже умеют играть в эти игры давно, они работали когда-то, 10 лет назад, 15 лет назад. Сейчас все мало работает, ну, да, возможно, половинка на половинку, но это прекрасно, когда губернатор озвучивает вот такую историю. Потому что, знаете, я вспоминаю сухой закон. Не знаю, помните, вы это, может быть, не помните, а я вот хорошо это помню. Я даже читал это постановление ЦК КПСС, удивительнейшее совершенно, которое, в принципе, не запрещало пить водку. Оно говорило, знаете, там было написано, сократить потребление крепких алкогольных и увеличить легких алкогольных, ну, вина, там, пиво, да. Как это смогло превратиться в тотальный запрет водки, в тотальное искоренение пива, в тотальное искоренение вина и вырубку виноградников, нам с вами неизвестно. Но, вы знаете, вот в некотором роде надо сказать, что наше чиновничество не сильно отличается от чиновничества тех лет. Ну и вообще, мне кажется, чиновники разных стран, ощущение, что это какая-то такая генетическая раса высаженных марсиан. И вообще, если где-то и живут рептилоиды, то вот именно в средней среде чиновников. Так вот, вы же понимаете, я думаю, не пройдет и неделя. Ну, не готов сейчас пока поставить. Давайте месяц. Угу. Какая-нибудь еще губерния заявит о том, что она сократит не на 15%, а на целых, ну, допустим, 20%. На 16 это 1% не солидно, а 20 уже хорошо. И по России прокатится волна сокращения чиновников. Вы знаете, мне это очень-очень нравится. Потому что вообще это, конечно, уже давняя история. Дело в том, что цифровизация идет давно, прям вот прям слово цифровизация, то есть тут есть искусственный интеллект, нет искусственного интеллекта. 30 лет мы в чиновников вбиваем компьютеры, связь, еще раз. А чиновников, собственно говоря, работа за это время сильно не поменялась, это очень важно, сильно не изменилась. Те же разрешения на строительство, те же, ну, то есть вот в целом, ну, население не выросло, да, ну, можно было бы там сказать, а вдруг у нас там, знаете, население растет, справок выдавать больше надо, еще что-то. Стали жениться больше или разводиться меньше и так далее. Ну, какая-то вот такая нагрузка дополнительная. Ее нет. И на протяжении там, допустим, последних 30 лет государство только вкладывалось. Ну, государство в виде наших налогов. Вкладывалось. И мне всегда было интересно, а какой, когда тот момент произойдет, когда начнет обваливаться? Ну, потому что столько уже всего, железо уже все делает за чиновников. И тут, вы знаете, удачно подошел искусственный интеллект. Потому что вообще-то катастрофа должна была начаться не у программистов, не у курьеров, когда появятся беспилотные автомобили, не у переводчиков, когда появился Google переводчик, а гораздо раньше. Если бы чиновников поджимали по какому-то нормативному, ну, было бы у нас там, допустим, один чиновник на там 1000 человек, да, вот и все, да, они бы их тогда больше, правда, не стало, ну, а меньше можно было бы за счет компьютеров видеть. Поэтому, если так вот обобщить, мне кажется, что это очень хороший почин. Я искренне надеюсь, что его подхватят остальные губернии, не промолчат, хотя будут, знаете, как ругаться. Я вот всегда всем привожу в пример. Это было через несколько лет после того, как я уже службу покинул, и со мной уже можно было как... Они со мной разговаривали, ну, и разговаривают до сих пор, ну, так, знаете, как со своим почти, но можно вольность какую-то допустить, да? Угу. То есть я как бы свой, но чужой. То есть чужой среди... Тут как бы я сейчас там свой среди чужих, но как бы я такой свой, ну, неважно. Знаете, что мне сказали? Сказали, Гера, если бы мы знали, к чему все это приведет, ваша цифровизация... Ну, в общем, понимаете, о чем я, да? Вот, понимаете, да, то есть но не получилось, да, цифровизация идет сама по себе, и мне искренне радостно, прям вот это прям новость такая, которую, знаете, как это, возможно, даже она первая, потому что Шадаев все-таки проговорился, но результат не было, да, а тут уже, по сути, результат, понимаете, вот, а если вдруг еще мы в конце года с вами увидим, что там действительно сократилась штатная численность чиновников на 15%, это же хорошо. Так что вот как-то так.
2: Да, интересно, как-то отразится это на качестве подготовки самих чиновников. Ну, казалось бы, да, может, я тут излишне оптимистичен, ну, мол, да, вот еще один фактор конкуренции.
3: Вы знаете, да. Знаете, я вот вас уверяю, да, не хочу обидеть региональных чиновников, вообще не хочу обидеть региональных чиновников. Более того, я знаю очень узкую прослойку чиновников, специализированную для меня, да, то есть это, естественно, IT-сектор, это промышленный сектор, ну, экономический. Ну, там, как обычно, Министерство экономики, Министерство промышленности и Министерство IT какое-нибудь. Да? Ну, они там могут быть департаментами, но тем не менее, да, очень плохо. То есть я вас уверяю, Алиса и Гигачат справятся. Вот прям просто, понимаете, даже нет шансов, чтобы они не справились. Особенно учитывая, что сейчас... Управление достаточно хорошо и четко централизовано. По большому счету, региональное правительство – это таблички, которые находятся в Москве, кстати, по большому счету. Точнее, где они находятся технически, мы с вами не знаем. Да? То есть они в дата-центрах, где-то там. Вот. Но министерство уже... Ну, знаете, как я примерно представляю, как министерство связи, где находятся все данные по регионам. Да? То есть они как-то там где-то сидят в табличках, ими управляют. Собственно говоря, и я не сказал... Еще раз, давайте так... Не могу сказать, что делать ничего не надо, но то, что можно прям реально хорошо и мощно сократить, это факт стопроцентный. И радует, что, можно сказать, что сегодняшний день – это первая отметка, когда, знаете, вот лавина еще не пошла, но шум мы уже услышали. Вот Шадаев выстрелил, да, тишина, пауза, знаете, все напряженные. Mm-hmm. В фильмах такое, знаете, бывает, выстрелил, все, мы там бегали долго, мы что-то говорили, тишина, потом Шадаев, мы все так ушки прижали, все ждут, нет, нормально, пронесло. И вдруг бабах, я думаю, что на вечеринке, где соберутся губернаторы, какой-нибудь, любой дальневосточный, ему выскажут много-много претензий. Но, знаете, радует. Поздно. А поздно знаете почему? Потому что мы это сейчас все зафиксируем, отлакируем, вбросим в СМИ, все СМИ про это напишут, возможно, ему даже дадут орден, и вот он стахановец такой, знаете, вот как Стаханов. Помните, его же на самом деле не сильно любили, да, он просто показал, что можно выдавать нормы больше, да. Вот такой наш местный Стаханов. Ура! Готов вылетать в Хабаровск.
2: Давайте пофантазируем тогда, какое министерство можно было бы первым полностью отдать в ведение искусственного интеллекта. Вот есть мысли на этот счет, Герман Сергеевич?
3: Прям полностью?
2: Ну вот так, да. Вот кто вот первый, знаете, вот так полностью будет замещен искусственным интеллектом? Ну, может, департамент
3: дайте,
2: какой-то.
3: Дайте так скажем, максимально все не получится. Ну, просто давайте так. Я, конечно, на той стороне. Ну, кто-то считает зла, я считаю добра, вот, у меня есть доводы, но я бы полностью отдал бы, почти полностью, еще очень важно, почти полностью отдал бы Министерство финансов. Цифры, полная прозрачность, ну, оно же, Министерство финансов, и так бездушное, да, поэтому от того, что туда добавится искусственный интеллект, бездушный он не станет. Возможно, я бы даже больше сказал, вот всем, кто вот возражает, я говорю, поговорить с искусственным интеллектом. Мне никогда столько приятного не говорил искусственный интеллект. Мне сотрудники так никогда не говорят. Мне мои... Никто не говорит такого. А я вот что не придумаю, а он мне говорит, Георгий Сергеевич, это феноменально. Ну,
2: само собой.
3: Поэтому Министерство финансов очень хорошо подходит, потому что деньги, они все видны, они все сейчас у нас безналичные, благодаря еще цифровой рубль, есть что-то нал. Можно понимать все, что происходит, он видит больше. Конечно, если честно, вообще совсем честно, конечно, Государственную Думу бы я целиком отдал, прямо вот совсем, но я не могу этого говорить, потому что знакомые мои депутаты обидятся. Но все-таки деньги платят, помощники есть, место есть какое-то, да? Давайте начнем с Министерства финансов. Вот, как-то так.
2: Тут, возможно, даже Михаил Леонидович Хазин бы с вами согласился. Но не могу не упомянуть, раз уж вы...
3: Да, нет, но мы еще до Центрального банка дойдем, то есть все-таки, то есть как-то где-нибудь сегодня поговорим там в части. Ну, может быть, согласился бы, кстати, да, ну, может быть, согласился. Да, надо так... как-нибудь с ним еще раз на передачку прийти и обсудить с ним этот вопрос.
2: Вот, все это тоже зафиксировали. Ну, ладно, перейдем к следующей теме. Интересно ваш комментарий услышать по теме обеспечения Дальнего Востока квантовой сетью. Это поручение президента к 2030 году выполнить. Что это такое? Объясните, пожалуйста, вот давайте вот с таких с основ, как говорится.
3: Это, конечно же, не квантовые компьютеры, о которых много легенд складывается. Это, конечно, не квантовый интернет, о котором тоже много легенд. Это достаточно простая история. Ну, простая в смысле, она научная. Там как раз никаких кубитов нет. Там все предельно понятно. Смысл в чем? Идет обычный... У нас идет когда сигнал между вами и мной. Его надо как-то зашифровать. Вот прям как-то зашифровать. Надо, и, соответственно, оттуда приходит какой-то ключик, которым я шифрую, чтобы там расшифровалось. Неважно, оттуда должен прийти какое-то число, но надо убедиться, понимать, что это действительно оно. Мало ли подменить. Хищник зашел, как-нибудь негодяй, да, вот зашел и поменял это число. И потом нехорошо нам стало с вами. Соответственно, параллельно вот этой линии Москва-Владивосток, например, да, допустим, гипотетически, да, кладется маленькая, тоненькая линия, очень тоненькая оптоволокна, которая разбивается на кусочечки, потому что все-таки... И там идут, фотон летит. Вот. И вот по законам физики, тут я сразу вам скажу. Я в 10 классе, у меня учительница физики была беременна. Поэтому все, что касается атомной энергетики, я знаю, и вот этого всего фотона, я не могу глубоко утверждать. Потому что потом эти знания уже так только, знаете, приписные. Но смысл в чем? На небольших расстояниях, ну, не, относительно небольших, конечно, ставятся кусочечки, когда фотон летит, вот эти там, ну, 100 километров, да? Вот. А если вмешаться в его поток, это будет видно. То есть если подменить, это будет понятно. Знаете, как вот, когда наблюдение вмешивается, если ты смотришь на объект, он меняется только из-за того, что мы наблюдаем за ним. Вот. И поэтому выстраивается модель. Оттуда мне присылают ключ. Я вижу, я гарантированно, благодаря квантовым технологиям, математике, физике, понимаю, что это действительно пришло из Владивостока, шифрую, и там в Владивостоке уже расшифровывают. То есть это гарантирует безопасность связи. Поэтому тут, тут как бы сразу начали ехидно там начинать плакать по поводу, что вот русские сейчас скоро квантовые компьютеры. Не знаю насчет квантовых компьютеров вообще ничего. Тут я... Ну, скептик в некотором роде, но разумный скептик. Потому что все, что новое, у всех есть шанс. Это важно понимать. Квантовые компьютеры сейчас не зависят от железа, они зависят от мозгов. Поэтому все может произойти. А вот именно сама квантовая технология передачи сигнала, так, чтобы его нельзя было подменить, она существует действительно на практике. Единственное, что нельзя выстроить один канал оптоволокно от Москвы до Владивостока, чтобы он все там, сколько там, 9 тысяч километров, или сколько у нас там, до Камчатки 9 тысяч, по-моему. Uh-huh. Вот, чтобы он прошел, и там надо просто разбивать настойки. Собственно говоря, это, по сути, поручение, давайте так скажем, по Дальнему Востоку раскинуть сеть квантовых переходников, как-то они там называются, у них есть специальное название, да, для того, чтобы государственные службы были обеспечены безопасным шифрованием. Все. Вот, если так рассматривать эту историю, по сути, я бы даже сказал, это поручение президента выделить на это бюджетированные средства, потому что это работает. То есть, условно говоря, безопасность сейчас... Мы наблюдаем, как у нас стали хакеры злобненькие, и самое главное, последствия от вмешательства хакеров, если они раньше были гомеопатические, то сейчас они, конечно, крайне неприятные. Поэтому сама вообще сеть безопасности, там другой вопрос, когда-нибудь, то есть это, по сути, сеть распространения безопасных ключей. Не знаю, насколько я понятно вот это объясняю. То есть, ну, условно говоря, вы шифруете действительно свой сигнал чем-то, что действительно имеет вероятность того, что не будет вскрыто, да? Вот, потому что всегда мошенник может подменить, вам пришлют пароль, который на самом деле не тот, а потом... Ну, в общем, это все крайне такое, знаете, если не обеспечивать безопасность, то потом можно получить письмо и приказ на неизвестно что. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что такая техническая история полезная. Почему РЖД? Потому что вдоль РЖД. Простите, там лежит как раз эта самая трасса у нас там лежит, заодно туда добавить надо второй провод. Кстати, не дешевая история именно проложить по всей стране, даже если маленький он кусочек.
2: Угу. А на, это как-то на скорости передачи данных отразится? Ну, понятно, что это здесь не разговор простых, наверное, пользователей, да?
3: Все-таки я, думаю, что на скорости отразится только то, что вместе с кабелем квантовым для передачи ключей тоненьким, да, будут заодно класть большой толстый кабель, который весь Дальний Восток окутает нормальной сетью. Угу. Передачи данных. Вот, собственно говоря, все. На самом деле замедления никакого не будет, но и ускорения там большого тоже не видно, честно говоря. Поэтому все-таки это больше, наверное, про безопасность.
2: Но главное, что эта история реализуема, и, ну, понятно, до 2030-го, да?
3: Она абсолютно рабочая, для этого совершенно не требуется разрабатывать отечественные процессоры, ну, в том смысле, что это решаемая задача. А оптоволокно мы даже что-то производим, для этого оно вообще подходит нормально совершенно, там вообще не требуется каких-то супер нанометровых технологий, да, то есть это чисто математика, давайте так скажем, которая в целом, она наша, тут как бы у нас вообще криптография неплохая, да, ну и здесь, в общем-то, примерно все в той же области находится.
2: Раз уж вы упомянули хакеров, точнее, про них тоже поговорим. У нас тема есть соответствующая. Активно сейчас атакуют веб-приложения, ну, соответственно, сервисы, которые через браузер работают, личный кабинет, порталы, видео, там, конференц-связь и прочее. Насколько велик масштаб проблемы, на ваш взгляд? Насколько это в целом легко или сложно с точки зрения вот, да, хакинга именно веб-приложения? Хотя понятно, что и популярность их тоже растет среди пользователей.
3: Слушайте, накладывается много разных историй. Накладывается отзыв за сертификатов зарубежных стран. Да? Накладываются наши пользователи, которые не обновляют программное обеспечение в связи с чем-то. Накладывается, что наши пользователи ставят торренты VPN, торрент-трекеры, да, которые данные продают, и коллегам на той стороне легче становится вскрывать. То есть они продают структуру нашего компьютера, что на нем находится, и уже мошенники подбирают к нему очень легко входной барьер. Поэтому здесь, знаете, как ничего необычного здесь не вижу. Мы переживаем сейчас большой переходный период, давайте так скажем, с одной схемы безопасности на другую. Не все умеют пользоваться. Это, ну, все равно, что, знаете, ну, я не знаю, вот как раньше подъезды ключами открывались, да, то есть теперь у нас там замки стоят. Очень долго люди путались там. Сейчас, вот, например, в Подмосковье пик строят, там вход по лицам уже сделали, да. А, но мы с вами знаем, что кто-то не догоняет, давайте корректно скажем. Потом что-то люди забывают, непривычные ритуалы. Я бы свалил весь рост на то, что люди ставят неаккуратные VPN, да, давайте корректно скажем, там есть те, кто, может быть, и не со зла все это делает. Данные о структуре находящихся, что у нас на компьютере, там Mac, версия такая-то, операционка такая-то, установлено то-то. Вот все это отдается, и потом уже хакеры, когда вот вскрывают все наше, вот уже дальше, да, то есть они уже, конечно, гораздо эффективнее добираются до наших данных. Что с этим делать? Сразу скажу, грустно ничего. Это обучаемость. И единственный способ решения – это те, у кого винды и андроиды, поставить антивирус. Вообще не мучаясь. Да? То есть это... Иначе будем долго дискутировать. Да? То есть вот, но могу сказать, что я на компьютерах Windows и на андроиде не знаю, как побороть все вот это вот то, что прет. У меня на андроиде стоит, я, наконец, сломался и поставил. Ну, что-то такое хотя бы в лайтовом режиме. А виндами я не пользуюсь давно, да, то есть вот, поэтому вот как-то так.
2: А как же Linux? Ну, я, ну, все-таки есть пользователь Linux, на Linux, Linux, да.
3: Ну, слушайте, наверное, там есть какие-то вирусы, но они отстают лет на много, больше, чем отстаем в разработке процессоров, я уверен, да, потому что Linux мало, Для него пишут вирус исключительно для гомеопатических каких-то историй, и больше они серверные, да, то есть залезть на сервер, это уже есть отдельная задача, и только уже с сервера куда-то там попасть, но не с веба. Веб, он такой очень большой, и ломать разнообразные там Safari и прочее, это все не самое большое удовольствие. Проще написать вирус, попасть как-то в сервак, и уже, ну там, да, там Linux как раз живет.
2: Хорошо, что вы упомянули вот эту, знаете, историю с открытием двери подъезда через биометрию, там, да, потому что я как раз вот один из таких, кто наткнулся на историю с, ну, была громкая, вы ее знаете, когда интернет-провайдеры хакнули. А он был единственным допустимым у конкретного застройщика. И если у тебя не было вот этой, ну, классической таблетки для открытия на двери подъезда, то никакое приложение тебе уже не поможет, потому что оно тоже легло. И вот эти очереди из людей, ну, это, конечно, такое зрелище не из приятных. Поэтому здесь вот, кстати, интересно, где вот эта грань должна проходить, когда, с одной стороны, ну да, действительно здорово, тебе не нужно там доставать там лишний ключик или тыкать кнопочку в приложение, достаточно посмотреть в экранчик. Но, с другой стороны, наверное, такие, ну как сказать, не то что консервативные, традиционные способы же должны оставаться. Вот хочется просто ваше персональное мнение услышать.
3: У меня водитель, я с ним езжу 30 лет. Когда мы с ним начинали ездить, у него была механическая коробка передач, мы пересаживались долго на автоматическую, потому что он мне объяснял, что вдруг, это очень важно, я примерно вас сейчас пытаюсь, в дороге, где-то там, это очень важно, надо еще понять, что мы попали в какое-то место, где вообще никого нет, да, ни лопат, ничего, да, что-то сломается. Вот у него коробка-автомат, он может взять и все там починить. Да, то есть, я говорю, ну да, конечно. И тогда и компьютер, вот примерно вот история, где-то это было начало 90-х, наверное, да? Или конец, наверное, конец. Ну, 27-й, 26-й, 97-й, 96-й, где-то вот так вот. И сейчас мы нормально ездим на автомате. Все хорошо, всем все нравится, да? То есть, вот, согласитесь, ваш вопрос примерно в той же области, да? То есть, ну да, нет, конечно же, сырое нельзя запускать никогда. Конечно же, всегда, это грустная история, всегда будут какие-то сбои. Они даже вот когда все хорошо будет работать, всегда будут сбои. Конечно, должен быть какой-то протокол. Когда мы с вами покупаем замок, к нему всегда дают отмычку. Электрический замок, да, и это такой вот интеллектуальный замок. Вот если вы сейчас возьмете, например, любой китайский, там всегда будет механический ключик. Но он где-то должен лежать в стране, где-то должен быть спрятан. Поэтому здесь, мне кажется, мы все находимся в некотором роде очень острых вопросов. А если завтра все проводит электричество, как будут работать банки? А будут ли операционистки принимать платежки? Ну, слушайте, ну честно скажем, если сейчас завтра их попросят принимать платежки, они столько не примут никогда, они не умеют этого делать, они разучились.
2: Ну да, тут, тут может лихо фантазия-то разыграться, если мы конечно, так и дальше конечно, будем на повышение ставок идти. Но сейчас на новости прервемся, Герман Сергеевич, а потом продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Системы ЗАЭС после восстановления энергоснабжения переведены на штатную схему. Нарушение условий безопасной эксплуатации не допущено, сообщили на станции. Там также добавили, что для повышения надежности электроснабжения и безопасности Запорожской АЭС нужно восстановить вторую ЛЭП Днепровская. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии «Ферросплавная-1» на контролируемой Киевом территории, сообщала ранее пресс-служба станции. Станция была переведена на резервное питание. Как заявил в понедельник глава «Росатома» Алексей Лихачев, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП «Ферросплавная-1» восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. В России разработают единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. Ранее в понедельник правительство России утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян. Особое внимание в документе уделят детям, подросткам и людям старшего возраста. Акцент сделают на своевременной помощи при возникновении угроз. Дополнительно цифровой безопасности будут обучать педагогов, соцработников, сотрудников МФЦ, центров занятости, банков и операторов связи. Украина отдала в августе 721 миллион долларов за обслуживание и погашение государственного долга, еще 285 миллионов по кредитным обязательствам Международный валютный фонд, сообщил Национальный банк страны. По данным Международного валютного фонда, платежи Украины включают возврат средств по кредитным программам, а также проценты и сборы. Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по долгам в августе, превысила 1 миллиард долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешней его финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования. Немецкие избиратели во многом поддерживают альтернативу для Германии в знак протеста против действующих властей. При этом рост популярности партии наблюдается не только на Востоке, но и в западных землях страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий политолог Александр Рар. Напомню, 6 сентября прошли региональные выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт. Победу одержала альтернатива для Германии. Она получила 44% голосов. Партия канцлера Фридриха Мерца, Христианско-демократический союз, набрала всего 17% голосов. Мерц назвал проигрыш драматическим поражением. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
6: Эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним и авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Напоминаю, на прямой связи со студией. И приветствуем всех, кто только подключился к трансляции, настроился на нужную волну. Герман Сергеевич, продолжаем. Еще немного поговорим про хакеров и мошенников, в частности, да, о копиях удаленных российских сервисов в App Store. На первом месте вот по таким поддельным приложениям по числу скачиваний занимает Рутюб, но и известные другие тоже нам сервисы, мессенджеры, там ВК тоже присутствует. Возникает очень справедливый и логичный вопрос. В условиях, когда, понятно, санкционная политика, а наши компании добросовестные, компании всячески стараются на рынок приложений-то заходить. Опять же, ради того, чтобы мы, простые пользователи, могли эти приложения скачать,

0: защиты от всех, да, вдруг говорят о том, что ну, взята вся, кстати, полная ответственность за код, за верификацию, за... Конечно, там у Apple очень много, знаете, разнообразных оговорок есть, чтобы ни за что не отвечать, но в целом он на себя забрал всю ответственность. И да, происходит подобного свойства инцидента. Причем они как раз тоже, знаете, как сейчас современное мошенничество больше социальное, так и здесь больше социальная история. Ведь как удаляются приложения? Удаляются приложения по жалобам, да? Соответственно, как кто-то целенаправленно охотится на приложения наших банков, да? А на приложения, которые, ну, как бы вот, ну, да, нет же, мы, никто не отвечает, никто не позиционируется, да, то есть и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мы с вами видим странный эффект, когда мошенникам лучше, чем реальным игрокам рынка. Каким образом можно защититься? Честно говоря, кроме здравого смысла, никаким.
1: А как они, как их приложения попадают вообще в App Store? Там же все равно есть программа, там, я не знаю, контроля, сертификации, ну, чего-то еще. Я не знаю подробностей, но она явно же есть.
0: Мы сейчас можем как бы их попинать, если бы это был наш магазин, да, то есть, ну, не Рустор, там так не будет работать, да, то сейчас интересно. Знаете, как если покупаешь iPhone, там написано, знаете, как, чтобы сразу не предъявляли претензии, у нас же есть потребительский терроризм, там сразу нет Рустора, и там еще чего-то нет, да, хотя понятно, что он такой же, как и есть, да. Вот, но тем не менее, мы с вами понимаем, что там нет Рустора, был бы Рустор, ответственность была бы на нас. Ну, так-то, по большому счету, да, то есть вообще, по идее, модерит тот, кому это надо, да, то есть вот условно говоря, им это показывает то, что для них российский рынок безотносительно санкций вообще, ну, так он как бы где-то там, но бог его знает, что там эти русские напридумывали, да, в их русском интерфейсе разобраться надо, да, то есть что-то непонятно, может, там люди с чувством юмора, может быть, там украинцы сидят, которые по злобе своей нажимают кнопочку «пропустить», да, ну, типа формально выполняют свою функцию, мы не знаем. Важно то, что когда компания на себя все сконцентрировала, вместе с концентрацией, мы же в этом и Дурова-то, по сути, обвиняем. Дуров же просит и говорит, я сам все буду делать, знаете, я сам определю, кто террорист, ну, тогда ему и кушай все, что есть, да. Вот, отдал бы модерацию Роскомнадзору в России, там, не знаю, там, ФБР в Америке и так далее, ну, был бы, горе бы не знал. Вот, поэтому здесь, я думаю, больше все-таки история про то, что излишняя централизация приводит к потере качества. Причем потере качества на внерегиональных рынках. То есть на международных рынках организовать единую эффективную модерацию, видимо, невозможно. Да? То есть, ну, по крайней мере, это приводит к вот таким историям, которые мы сейчас с вами видели. Мы не знаем, какой ущерб нанесли подделки. Вообще не знаем. То есть, ну, как бы у нас этих данных нет. Мы даже пока не знаем, удалили их с телефонов. Да? То есть Apple централизованно смог их удалить или не смог. Если смог, это, кстати, тоже интересно. Значит, все-таки может удалить дистанционно. Да? Если нет, ну, пока надо почитать, подождать. Я пока вот не в курсе, смогли, не смогли. Но в целом это действительно реально неприятнейшая история. Ну, разве что аналогия полная с сухим законом, любым. Когда вы с рынка что-то убираете, появляется заменитель всегда, да, то есть всегда заменяется заменитель, на который люди ищут. И дальше получается вопрос, чего больше ущерба от запрета или от эксплуатации? Если вам не нравятся санкционные банки, во-первых, подумайте, тут мы сейчас с вами вступим вот в эту историю, что, знаете, как я очень хорошо помню, когда санкции вводились, там вообще слова про народ не было. Там как раз говорили, что только не народ, пострадает только власть, да, вот, а в результате удаления банковских приложений, это же еще ослабление очень сильное безопасности, да, то есть люди старых, ну, вот я честно сейчас посмотрел, я там приложение одного уважаемого банка вообще-то и не менял. То есть оно просто там запустилось, оно кря, я на телефоне решил посмотреть, потом говорит, дорогой, ты там пропустил несколько лет обновлений. А я понимаю, что это, кстати, нарушение безопасности очень сильное. Если ко мне вдруг кто-то прорвется на телефон, да, то мне будет очень нехорошо. Ну, это ладно, я справлюсь, да. Вот нормальный человек в целом, который вообще сам по себе не очень склонен менять. Поэтому вот эта вся санкционная история, она, конечно, вот когда все закончится, она как-то всем вместе садится и какие-то хоть правила санкций, что ли, устанавливать. Я понимаю, что их правила санкций не установлены, сложно установить. Но в конце концов, правила ведения войны какие-то установили, там меняются там про медиков, еще про что-то. Ну, какие-то там есть конвенционные какие-то условия. Вот, потому что вот в текущей ситуации вот смотришь на это все, и это все... Причем я даже думаю, там, знаете, есть такой интересный момент. Они же периодически в Apple выпускали наши приложения под другим именем. Да? То есть, ну, например,
1: да.
0: Камбэк.

0: онлайн, да, то есть мы с вами знаем, какой банк там запускался, да, то есть вот. И вы знаете, мы пришли к выводу, когда тут друг с другом разговаривали, что Apple это делает специально, да, почему? Потому что ему в системе не нужны устаревшие программные продукты, да, то есть чтобы они хотя бы обновились, хоть как-то, да, потому что компания Apple понимает про безопасность кое-что. Но политики наши, честно говоря, не очень это понимают. И вот эта вся история санкционная, особенно в среде программного обеспечения, она, ну, там еще можно дальше уйти в медицину. Очень много интересных историй есть, да, где, знаете как, мы свое чиновничество ругаем, да, мне кажется, и по поводу того чиновничества тоже особых иллюзий питать не надо.
1: Ну, просто складывается такое некое двуличие, что ли. Если,
0: да,
1: вы, если,
0: да, да.
1: если вы конкретный мессенджер, он становится подсанкционным, вы его удаляете, механизм понятен, но при этом допускаете, пусть даже на какое-то время, но допускаете с такой же иконкой, с таким же названием, понятно, мошенники делают для того, чтобы максимально легко одурманенные пользователи могли скачать и потерять там данные свои. Но вот это разве не должно как-то вот вызывать недоумение? Вот сам факт вот подобной
0: знаете,
1: процедуры.
0: Я уверен, что сама компания Apple из этого сделает какие-то выводы. Сейчас я их не оправдываю, но я просто поясняю, что огромный... Я кажется, по вопросу ответственности, да, то есть по вопросу, вы себя централизовали, у вас куча стран, куча языков, искусственный интеллект прет, даже я могу написать приложение один в одно лицо и отправить его на модерацию. У Apple. Это делают десятки тысяч людей, и я думаю, что этот искусственный интеллект, который это мониторит, а там, я понимаю, есть человеческая история, есть искусственно-интеллектческая история. И если он по внешним признакам, возможно, не было такого параметра санкции, да, то есть вот, ну, вот так получилось, понимаете, какое-то определенное событие, ведь жуликов много, они все тестируют историю на проникновение. Я думаю, что точно такой же истории больше не будет. Будут какие-то другие, очень важно, истории какими-то другими методами мошенники будут просачиваться. Но вопрос здесь больше в другом. Компьютерные компании выполняют директивы, которые им придают, да, но последствия этих историй, да, ведь не разгребают те, кто эти санкции принимает. Вот в чем вопрос, понимаете? И здесь больше, наверное, больше про то, что все-таки, когда наши депутаты любимые и их депутаты нелюбимые принимают какие-то решения, было бы крайне здорово, если бы они чем-то думали.
1: Да, а много кому можно посоветовать. Но говоря о санкциях...
0: Мы сегодня акцентируемся на депутатах.
1: Ну да, в частности, ну, если мы будем продолжать говорить про санкции, тут, конечно, удивительная история вокруг одного из наших российских операторов, что аж даже генеральный адвокат суда Евросоюза рекомендовал, это очень важно, отменить первоначально санкционные ограничения. А вот каким образом, я понимаю, наверное, сложно этот вопрос ответить, но как формируются списки в отношении там, операторов связи, айтишников, конкретных компаний, потому что обвиняют-то в чем? Там, если так или иначе эта компания связана там, с специальной военной операцией, работой на военно-промышленный комплекс, ну, понятно, там, как причины всем известны. Но вот эта выборка, она тоже как бы вызывает определенные вопросы. А сейчас раз, вот, значит, этот оператор, его рекомендуют исключить из-под санкций. Там, наверное, тоже ясности определенной нет по этому счету.
0: Я думаю, бардак свойственен всем. Второе, это то, что они копят все предложения в какой-то большой архив и по месту обстоятельств его вытаскивают. Мне рассказывали, сам не проверял, сразу скажу, но вроде человек вменяемый и как раз из той компании, которая пострадала. Что когда в неспешном порядке в 21-й пакет впихнули ВКонтакт, а там же конкретно надо фамилии, имена, компании, да, только по этим документам было видно, что эти документы там пролежали несколько лет. Старый. Люди заменены, где-то там что-то, где-то, ну, по каким-то таким признакам это видно. Вот, то есть они к этому относятся примерно так же, как к субботникам, да, то есть, судя по всему, да, потому что особых влияний санкции не имеют, но когда 21-й пакет, и вы продолжаете принимать, ну, согласитесь, там уже как бы людям, которые, ну, даже бы у меня терпение кончилось, я, как, если бы меня там давали какие-то санкции вводить, я бы к 21-му событию подумал, а вообще, может, мы не то регулируем, знаете, как из пункта А в пункт Б вышел поезд, из пункта Б в пункт А вышел поезд, и не встретились. Не судьба. Вот ощущение, что не судьба. То есть они куда-то санкционируют, что-то делают, а вроде как бы ничего фундаментально не происходит. Поэтому я думаю, что и тогда подняли, кстати, и ВКонтакте, и подняли наши банки и маркетплейсы только потому, что, ну, как бы вот они зашумели, мы на основании шума их добавили. Поэтому здесь я не думаю, что есть какая-то прям такая, знаете, стратегия по санкциям. Есть, то есть она была, видимо, в начале, а сейчас это просто уже такое вызывающее, я так думаю, едкие замечания не только у нас, да, потому что уже как-то вот даже уже и не страшно становится. Вот я помню, в первые разы было даже прям вот, прям как-то вот сейчас гром и все, и прям там небо расколется пополам. А когда она 21 раз не раскалывается, уже неинтересно. Вот поэтому я думаю, и здесь примерно такая же история.
1: Да, но скорее главная боль для юристов. Потому
0: Естественно,
1: что, да.
0: Нет, не главная боль, счастье, простите.
1: Ну, в том числе.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Ну, слушайте, нет, нет. Тут я прям, вот вы знаете, тут я могу сказать вам совершенно точно. Куча юристов, когда мы вступили в ВТО, расстроились, потому что мы наконец-то вступили. 18 лет вступали, да? Вот, а сейчас куча юристов обогащается на санкциях, ну, бесконечно. Поэтому, нет, там юридическое счастье как раз. Эти все вопросы. Каждый раз поднимается. Нет. Вот прям, тут прям все с точностью наоборот.
1: Но поднимать все равно эти вопросы надо, согласитесь.
0: Конечно. Да. Пусть у них до гонорары повысятся немножко, в конце концов. Давно не окормляются.
1: Это как со спортом. Слушайте, ну, все-таки блестящая работа, когда все-таки МОК отменил, да, свои решения. Тоже ведь результат невероятной работы. Это очень долгих разговоров. Разбирательства и прочего. Это еще мы до замороженных активов не дошли. Да, тут же очень много, огромный фронт работы.
0: У них огромный перспективный труд.
1: А говорили все, понимаете, ну куда нам еще больше юристов в стране? Ну какой тут был, знаете, вот этот период, когда уже все как будто не модно стало.
0: Сейчас придет искусственный интеллект и все решит. Слушайте, это же очевидно просто.
1: Ну да. Вопрос такой. Что из себя представляет, Герман Сергеевич, реформа связи, которую сейчас разрабатывает Минцифры. Тем более СМИ активно сейчас тиражируют и позиции IT-ассоциации, те выступают против этой самой реформы. Якобы это приведет там, к уходу с рынка тысяч небольших операторов, но это ударит и по рынку, и по конкуренции, и прочему-прочему. Что из себя представляет эта история? Пожалуйста.
0: На самом деле очень простая. Вот, ну, вот только я скажу правду. Вот господин Хазин, например, ее бы не сказал. Да? То есть он явно, вот я вас уверяю, вы его спросите, он прям вот прям никогда бы. Я думаю, что господин Шадаев проконсультировался с госпожой Набиуллиной. Да. Вот прям вот прям, один в один. И, собственно говоря, даже цифры, ну, не совпадают. Их, конечно, операторов побольше мелких, да, чем банков. У нас было 2000 банков, сейчас 300 осталось. Это просто определение свойств, да, то есть вот было 2000 банков, вот их как-то так насоздавали в бардаке, а сейчас не нужно столько, они просто не выживут, да, они просто будут самоедством заниматься и заниматься разными неприятными, приятными историями. Я думаю, что их станет еще меньше, я думаю, мы где-то банков до 100 доберемся в конечном итоге. А Министерство связи хочет одну простую вещь сделать, такую же, как и хотел, не Набиуллина, правда, все это придумала, этот тренд до нее начался, что надо как-то банкам увеличивать ответственность. Ну, работа серьезная, да? То есть вот банки поджигали, я не знаю, помните вы эту историю или нет, когда покупался маленький банк, на него скидывалось все, не будем упрощать наш эфир, все нехорошее, да? Вот, и он потом тонул. Был такой поджиг банка, там заносили, даже погиб председатель, зампред ЦБ, и взять всех этих войн один. Потому что заказали как раз люди, с которыми он воевал, да, то есть это обналичка, то есть вот целый сектор был, да. Та же самая история происходит сейчас один, почти в один-один. Берется маленький оператор, через него прогоняется плохой трафик и гонится ровно столько, сколько вот он выживает. Стоит он копейки, местный маленький оператор, да, а так как у него ответственности нет никакой денежной, что такое уставной капитал? Это неким образом, давайте скажем, залог, да, то есть вашей серьезности, да. Вот, а недаром вот вы когда вот приходите в любой маркетплейс, пусть будет, давайте, надо, не знаю, вот добавлять там надо иноагента, давайте мы когда маркетплейс будем выбирать проклятый маркетплейс. Их сейчас все проклинают. Но когда вы смотрите на магазин, что вы смотрите? Вы смотрите время его существования. Да? Если он прожил там лет 5, то мы как бы у него покупаем. Поэтому молодым очень тяжело пробиться, это правда. Вот. С операторами прям один в один. Вы берете маленький оператор, как маленького городка, и через него пропускаете, ну, допустим, звонки с колл-центра.
1: Так.
0: анонимные звонки приземляете, да, то есть вот хулиганите как можете, ровно до тех пор, пока вас найдут, а, ну, явно это обычно так попадается быстро, да, там всякие звонки, которые идут с симбоксов, да, и так далее, и тому подобное. И понятно, что Министерство связи хочет это все убить, это логично, да. А другой вопрос, что это нарушает привычный нам ход вещей. Тут же начинаются стоны, вы убиваете малый бизнес, да. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, люди-то все равно останутся. Давайте сразу скажем, все люди останутся. Никакой малый бизнес там не пострадает. В том смысле, что это трудовые места. Как был человек, который ходил, подключал интернет, так и будет ходить. Если он подключал плохо, он будет подключать плохо. Простите, знаете, когда мы будем оптимистами, да? Вот если подключал хорошо, значит, будет подключать хорошо. Потому что люди останутся те же, компании останутся те же на местах, никто их работу... Они просто вольются в крупных операторов и подпадут под их контроль. А точнее, подпадут под контроль приема трафика и выпуска трафика. Все. Здесь никаких, мне кажется, сложностей нет. И, возможно, кстати, это одна из... Знаете, была одна большая дыра. Это симки, которые просто продавали бесконечным количеством и дошли прям до маразма. Миллион симок на одного человека. Это уж прям совсем лениться надо. Знаете, не уважать, я бы сказал. Да? А вторая часть – это бесконечное количество операторов, через которых можно было гонять трафик вообще неизвестно как. Да? И, соответственно, найти... кто приземлил там, допустим, номера для мошенников, ну, собственно говоря, они же звонят откуда-то все из-за рубежа, да, то есть а приземляются наши российские номера, и вы ничего не найдете. Это когда это через сеть мелких операторов прогнано, ну, слушайте, ну, никто же не найдет. Вот, собственно говоря, с этим борются Минсвязи, об этом давно говорили, прям давно-давно, это не сегодняшнего дня новость. Вот, ну, вот теперь сейчас Минсвязи будет со всех сторон получать, как говорят, по суслам, да, то есть вот, но насколько я... знаком с руководством Минсвязи, я думаю, оно вполне себе спокойно устоит. Да, это всем не нравится, но ну что ж.
1: Но результат вполне ожидаем и предсказуем.
0: Ну, у оператора будет либо увеличивать капитал и убирает там уставной капитал 10 тысяч рублей, наша любимая цифра, да, а действительно чем-то отвечает, да, то есть действительно. Либо продается.
1: Все это, здесь, ну, да. По этой теме понятно. Тогда еще вот есть из позитивного и хорошего, да, все-таки нужно нам разбавлять эфир чем-то таким.
0: Давайте. Нет, подожди, ну начало-то было фееричное, слушайте.
1: Начало прекрасное.
0: Вся страна просто. С вами, это страна счастлива.
1: Бюро 1440, которое мы тоже очень любим, обожаем, обсуждаем в эфире, заявили, что значит, поэтапное внедрение спутниковой связи на скоростных поездах. И тут тоже я, кстати, совсем недавно видел заявление, что и в самолетах скоро появится интернет. Это, правда, не связано уже с бюро 1440, но возможно, кстати говоря, просто это не от них прозвучало заявление. Но все-таки вот это покрытие в рамках нашей большой необъятной страны расширяется. Действительно ли это... можно сделать и на поездах дальнего следования, и в целом мы вот с вами совсем недавно говорили, что даже вот условно из Москвы в любой город центральной России ты едешь и порой вот в такой слепой зоне находишься без интернета.
0: На трассах проблема.
1: На трассах, да.
0: Да, и я думаю, что первое, что имеет смысл сделать, и особенно для отработки вообще всей технологии, это сажаешь на поезд один приемник, но уже раздача внутри поездов у нас реализована. Да? То есть и заодно отработают, как спутник передает. Он же должен передавать, поезд едет, спутник летит. Они должны передавать, перемежаться как-то. Не очень понятно, сколько нужно спутников, чтобы перекрыть трассу Москва-Санкт-Петербург. Они же должны постоянно пролетать над поездами. Вот, но как первая история, она понятная и очевидная. И Б крайне полезная, да, потому что все-таки, когда ты едешь на ПМЭФ на Сапсане, да, выезжаешь, работаешь, знаете, пальчиками так стучишь, да, связи нет в середине дороги, а ты в этот момент писал доклад на ПМЭФе, например, для Владимира Владимировича, например, да, то есть это нехорошо, честно скажу, да, то есть вот мне кажется, вот, поэтому мне кажется, это вообще полезно, более того, это можно сделать, то есть, знаете, как, давайте так скажем, для того, чтобы каждый из нас мог там себе на даче поставить терминал рассвета и получать связь, как на спутнике, там должно быть все больше 400, по-моему. Вот, и не очень понятно, смогут ли они обслужить именно всех, да, то есть или как-то. Там все-таки спутник-связь, да, на один терминал или какой-то раздатчик будет идти. Вот, но для вот истории поездов и самолетов, то есть когда вам нужен один приемник, его раздать там на 100 человек, да, это уже вполне себе достижимая история. Вот. Я думаю, поезд это будет первым, а на самолеты, мне кажется, пока рановато. Единственное, самолеты трассы Москва-Санкт-Петербург, там же все-таки еще раз повторяюсь, там основная проблематика это, ну, 32 спутника не могут постоянно висеть над
1: Ну да.
0: вот этой трассой, да, то есть их должно быть побольше, они должны постоянно быть в зоне видимости, чтобы с них собирать сигнал. Вот. Ну, я думаю, поезда это прям красиво, а дальше когда-нибудь будут самолеты, может быть, когда там спутников станет побольше, может быть, 400, 500.
1: Просто это уже не кажется чем-то
0: Вот.
1: из
0: Ну, нам
1: разряда
0: обещают, как я
1: фантастики.
0: понимаю.
1: Это уже вполне реально.
0: Ну, по крайней мере, как они обещают, это, и мне очень хочется верить, что так будет. Вот чтобы, в отличие от электромобиля, йо-мобиля, да, который у нас у всех был, я записался, кстати, одним из первых, между прочим, на
1: Да.
0: йо-мобиль. Вот, у меня там какой-то премиальный номер, да, то есть, но йо-мобиля нет. Вот, мне бы не хотелось, чтобы то же самое получилось со спутником, я искренне надеюсь, что там, ну, и, по крайней мере, вот мои какие-то связи мы, по моему бывшему образованию, да, говорит о том, что да, там работа идет. Надеюсь, что она будет закончена эффективно и хорошо.
1: Да, здесь тоже ставим многоточие. Я не был бы мной, если бы не стал обсуждать с вами игры в конце эфира. Белый дом, ну они, конечно, молодцы. По уровню троллинга просто высший пилотаж. Запустили они на своем сайте новую страницу с мини-играми. Но, честно говоря, некоторые из них вызывают вопросы. Например, построй стену. Это аналог Тетриса, где из блоков нужно строить стену на границе с Мексикой. Ну и, в общем-то, много такого, да, откровенного стёба вокруг вот этих мигрантских кризисов и проблем. Слушайте, вот это действительно тот случай, когда ничем не руководствуется администрация президента, ну, говоря о какой-то там морали, этике и прочем. Насколько это вот вообще для игровой индустрии хорошо или плохо? Полминутки у нас до конца.
0: Ну, смотрите, когда-то Рейгану требовался телевизионный ролик. Обаме Facebook запрещен у нас экстремистский, да?
1: Да.
0: А Трампу теперь нужен просто игровой интерфейс. В целом, для привлечения граждан действия Белого дома вполне соответствуют. Входят в избирательный возраст молодежь, которая понимает доту лучше, чем там, ну, что-то, что угодно. Да? То есть вот коммуникации в стиле доты их устраивают. Или там кто во что играет. Да? Поэтому мне кажется, что да, интересно. И мне кажется, нашим бы надо поучиться. То есть вот тоже надо лучшее забрать.
1: Да.
0: Худшее не надо.
1: Спасибо, Герман Сергеевич, за эфир. Герман Клименко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Клименко советует.

0: Резкий рост солнечной активности. Контекст. Российские ученые фиксируют мощное увеличение выбросов плазмы на главной звезде нашей системы. Источники взрывов с Земли не видны. Они находятся на обратной стороне Солнца. Их мониторит специальное оборудование. Точные причины всплеска активности специалистам пока непонятны. Но через некоторое время взрывы могут перейти на видимую сторону светила. Тогда и наступит пора делать выводы. В последние годы российские астрономы несколько раз вспышкам на Солнце присваивали максимальное значение. Плазма уничтожала огромные облака холодного газа. Далекие с первого взгляда события оказывают прямое влияние на нашу планету. Например, вызывают геомагнитные бури. Они приводят к сбоям в работе электросетей, связи и навигационных систем. Люди испытывают недомогание. Страдает озоновый слой. Специалисты также отмечают, что солнечных супервспышек становится больше. Все чаще речь идет о так называемом мегавзрыве, способном вывести из строя огромное количество технических приборов. ЧП такого масштаба случаются крайне редко. Максимальные значения солнечной активности всегда сменялись на минимальные. Ученые надеются, что так будет и впредь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Адрафьева. Здравствуйте в этом выпуске. В Дальневосточном федеральном округе планируют соединить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Украина отдала по долгам в августе более миллиарда долларов. Судьба 6 альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкария, остаются неизвестные подробности. Далее. Стратегия социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 предусматривает строительство газопровода «Перемычки» между газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Об этом говорится в документе. Кроме того, стратегия предусматривает подведение газотранспортной структуры на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края в рамках проекта «Сила Сибири-2». Правительство России ранее сегодня утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036. Документ опубликован на сайте Кабмина. Правительство России одобрило проект соглашения Сербии о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, Роскосмосу совместно с российским МИД поручено провести переговоры с сербской стороной и по достижении договоренности подписать документ от имени Кабмина. Системы ЗАЭС после восстановления энергоснабжения переведены на штатную схему. Нарушение условий безопасной эксплуатации не допущено, сообщили на Запорожской АЭС. Внешнее электроснабжение станции было прервано 20 августа из-за повреждения линии феросплавной 1 на контролируемой Киевом территории. ЗАЭС была переведена на резервное питание. Как заявил ранее сегодня глава Росатома Алексей Лихачев, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП феросплавной 1 восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. Украина отдала в августе почти 722 миллиона долларов за обслуживание и погашение госдолга, еще свыше 285 миллионов долларов по кредитным обязательствам Международный валютный фонд, сообщил Национальный банк страны. По данным МВФ, платежи Украины включают возврат средств по кредитным программам, а также проценты и сборы. Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по долгам в августе, превысила 1 миллиард долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Запад выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования. Судьба 6 альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии, накануне по-прежнему остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России. Там уточнили, что непогода не позволила перебросить всю группировку специалистов на место. Дополнительная группировка спасателей в составе 46 человек будет направлена завтра утром при условии благоприятной погоды. 6 сентября ведомство информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей, на утро понедельника погибли 11 человек, шестеро пострадали, судьба еще 6 человек неясна. Поисково-спасательные работы были временно приостановлены из-за непогоды и наступления темного времени суток. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Алеша Тимофеев у микрофона, Генри Тиграй Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО. Начал сегодняшнюю нашу встречу, привет, значит, Леха, с того, что в какой-то такой уничижительной лексике высказался о фильме «Одиссея». Тебе не понравилось?
3: В фильме «Одиссея» Кристофера Нолана, потому что «Одиссея» Андрея Кончаловского – это величайший шедевр
2: кинематографа. Хороший, мне тоже нравится, да.
3: Да, это круто.
2: А почему? Что тебе?
3: Я вот сейчас скажу, допустим, моя мама со мной не согласна, да, да. Ей фильм очень понравился, она женщина сентиментальная и на эти вещи реагирует иначе. Но как я на это смотрю? Вот в «Илиаде» у каждого персонажа, у каждого действующего лица есть своя этика, свой образ, метаобраз, который, ну, на то она и «Илиада», они потом на этом конструировались поколения персонажей.
2: А ты давно просто перечитывал? Я, потому что я в детстве читал, я все читал, мне очень нравилась вот эта древнегреческая тема, но типа в детстве, там в школе, я имею в виду, да. А после школы я не перечитывал.
3: Лет 10 назад я от одного мыслителя, которого уважаю, услышал, что вот любой человек обязан прочитать «Илиаду», это обязательно, все остальное... Да. Ну, там уже хочешь читай, хочешь, а вот «Илиада» обязательно, просто ради интереса, да. Но тут как бы вещь, которую не обязательно даже ее читать. «Одиссей» как метаобраз, это метаобраз невероятно изворотливого, хитрого человека, да. Который, собственно, и организовал падение Трои. Более того, нам неизвестен ни один эпизод, где он об этом вообще сожалел бы. Он прям получал удовольствие от того, что он это сделал. После падения Трои он этим очень сильно гордился. Первое, что он сделал, это разорил соседний город, причем тоже с большим удовлетворением очень. Просил петь ему песни про то, как он разорил Трою. Он, значит, стоял за тем, чтобы уничтожить практически весь род правящий, в том числе женщин и детей. То есть он не явно не эмпатийный такой персонаж, в то время как в фильме его играет американская адаптация Гарика Бульдога Харламова, Мэтт Дэймон, который весь...
2: Ну, хороший актер, классный.
3: Очень, очень хороший, просто не Одиссей. Вот в этом проблема. То есть он даже физически, ладно, не похож на грека, он именно не похож на персонажа Одиссея. И он... Весь фильм очень сильно рефлексирует на предмет того, какое ужасное деяние он совершил, и как будто бы ты, во-первых, не понимаешь, за что его так сильно возненавидел Посейдон. Что он сделал? Вот тебе не показывают, что это из-за его гордыни. Главная этика в отношении Одиссея и главный смысл, главный пафос, который до нас пытаются донести, то, что гордыня человека способна сыграть с ним очень злую шутку. И Одиссей — это... Именно пример гордыни. Это не хороший персонаж, не прекрасный персонаж. Это просто персонаж, который нам показывает, что вот гордыня может привести к тому, что ты десятилетиями не сможешь попасть к себе домой. Там в фильме нам этой гордыни нет. Он постоянно все время только и переживает. Его еще и плюс к этому наказывает Посейдон, за что-то любит Зевс, и грустно в стороне молчит Афина, когда на него поглядывает. Значит, я тебе просто коротко что скажу. Я же не против показать оборотную сторону Троянской войны. Для этого есть Менелай. Вот Менелай всю свою жизнь, потом говорят, что очень сильно переживал, рефлексировал, и ему было очень тяжело от того, что вообще случилось по его непосредственной вине в том числе. И это трагический персонаж.
2: Смотри, слава богу, есть, так сказать, сейчас под рукой, да, Никун, хотя нет, у Куна не было перевода, значит, ни «Илиады», ни «Одиссея», значит, но смотрите, нашел просто. Значит, восьмой песня «Одиссея», главный герой, находится на перу у царя Алкиноя. Да. Когда слепой старец Демодок начинает петь о падении Трои в хитроумном плане с деревянным конем, Одиссей не радуется своей славе.
3: Нет, он плачет, но он плачет по товарищам
2: Гомер
3: погибшим.
2: Гомер пишет, что сердце Одиссея растаяло, он горько заплакал. Поэт сравнивает его плач с рыданиями женщины, которая обнимает тело своего мужа, убитого на стенах разрушенного города, пока враги бьют ее копьями и уводят в раз. Одиссей оплакивал Трою не как победитель, а чувство ужаса одеянного. Но это...
3: Нет, конкретно в случае с этим эпизодом он оплакивал своих товарищей и все потерянное, что было в этой войне. Еще раз, за падением Трои стоит непосредственно Одиссей.
2: Конечно, да.
3: После падения Трои первое, что сделал Одиссей, это разграбил близлежащие города. Он организовал убийство членов семьи Троянской правящей династии. И ни разу на протяжении дальнейших событий он не предстает в качестве персонажа, который сожалеет. Я не говорю, что он не сожалел, или что это плохо, что вот персонаж в фильме Нолана, но он сожалеет об этом. Я говорю, что этот персонаж нам дан для другого. Он дан нам как урок, что гордыня – это плохо, что даже если ты победил, бросать вызов богам, представлять себя уже полубожеством каким-то, возвеличиться в собственных глазах. Это плохо, потому что всегда за это настанет кара. Вот в чем смысл этого персонажа. Есть персонажи, которые другому нас учат. Я не против того, вот если бы этот фильм Я это уже говорил членам своей семьи, что вот если бы...
2: Они с тобой не согласились.
3: Брат абсолютно...
2: Я на стороне мамы.
3: Да. Брат со мной согласен 100%. Мама не то чтобы утверждает, что это не исторично, она говорит, это взгляд режиссера.
2: Ну, да.
3: Я не про... Вот если бы он снял фильм про американского солдата, который вернулся с иракской войны и проходит через такие душевные муки... Это был бы шикарный фильм. Он снят очень красиво. Там очень крутая драматургия. Актеры в целом хорошо играют. Проблема в том, что я не понимаю, почему это надо делать про Одиссея, который не про это. Что есть тысячи персонажей, которые про это. Что этот персонаж, это любого человека, любого ребенка, любого взрослого. Спроси, кто такой Одиссей, тебе скажут, что это самый хитрозадый персонаж древнегреческой мифологии, истории и всего прочего. Это метаобраз такой.
2: Но это, знаешь, как полковник Курц в «Апокалипсис сегодня». Но вот он тоже ренегат. Он же тоже, он, да, так сказать, бунтарь, отколовшийся от своей армии и создавший, значит, свое какое-то пространство. При этом сожалел ли он, будучи, так сказать, вот мы помним все эти черепа и что он делал и прочее. Сожалел ли он? Да, конечно, сожалел.
3: Я тебе не про это говорю. Я говорю, вот есть произведение, оно нам пытается донести, бедный несчастный Гомер пытался нам донести какую-то идею через разных персонажей. И Кристофер Нолан говорит, не, Одиссей – это не хитрый персонаж, который взял и придумал, как взломать Трою изнутри. И потом всю свою жизнь, все, что он делал дальше, это не эмпатийный, добрый человек, который сильно сожалеет. Все, что он делает дальше, это жестокость, жестокость, хитрость, жестокость,
2: хитрость. Но это же не отменяет
3: рефлексии. Я уже не говорю про вещи, типа древние греки такие плывут на лодке, один говорит, наш великий бронзовый век может скоро кончиться, это термин 19 века.
2: Не,
3: или
2: много,
3: наша цивилизация стоит на грани разрушения. Какая цивилизация? Греки не знают, что такое цивилизация еще в тот момент.
2: Или, например, говорят слово «фак» в фильме. Это тоже...
3: Было
2: это,
3: такое?
2: Да, да, да, там конкретно, да.
3: Не, ну такое греки могли, кстати.
2: Но не «фак».
3: У них целый бог для этого был.
2: Ну, да, был, да. Ну, про приапы можно тоже, да, поговорить, типа, и про слов там. Но не, ну, хорошо, я не могу дискутировать, я не видел. А Человека-паука посмотрел?
3: Нет, я не люблю супергеройские фильмы просто.
2: А тут любопытные. Тут непросто.
3: Точнее, когда меня стригли, там на Рутюбе какая-то есть пиратская или какая-то копия, а он как-то параллельно шел. Просто я физически не могу смотреть супергеройские. Мне просто не цепляют. Ни один вообще. Там пацаны в трусах поверх штанов, я не вступляю.
2: Не меня, я, конечно, в большей степени хотел посмотреть «Одиссея», но поскольку у меня есть решающее мнение, мне не принадлежащее, я в меньшинстве в этом смысле. Мы ходили на «Паука». Любопытно тоже так посмотреть.
3: А «Колобок» ты не смотрел?
2: Нет, еще не успел, ты знаешь. Не успел. Ну, может быть, на этих выходных доберусь. Да.
3: Тебе просто столько возможностей дали посмотреть именно «Колобок».
2: Ну, а я что-то никак-то не... Все это не этот. Так, ладно, друзья. Ну, давайте тогда главным... Ну, хорошо, это обсудили. Ну, а теперь главным вопросом. Какого черта он покрасил себе волосы? А, ну, это же... Это
3: да,
2: же...
3: он до этого не красил?
2: Ну, нет, может быть, красил, но все время в один и тот же.
3: Ну, сейчас, типа, это более палевно.
2: А сейчас он покрасил... Их такое... Ну, женщины, мы знаем... когда красят волосы, когда, так сказать, требуют каких-то... Ну, это больше, чем просто изменение внешнего вида. Это какие-то переломные какие-то моменты, как будто бы. И мне кажется, что... Ну, понятно, мы с тобой говорим, все ради хайпа, все ради привлечения внимания, в этом смысл, так сказать, и цели, и все на свете. Но как будто бы неожиданно совсем, даже для Трампа.
3: Слушай, мне кажется, что сказать. Во-первых, надо отметить, что он вновь забил все информационное пространство не самым значимым каким-то шагом. Если до этого он мог опубликовать яичную картинку, где пролив называется другим именем, и весь свет обсуждал, что он несерьезный, он смешной, типа он какой угодно, но все обсуждали его. Сейчас покраской волос он опять выходит в топы информационного пространства. Что у него при этом творится... Внутри ни я, ни ты, мы не знаем. Я не могу сказать, что сейчас что-то кардинальное произошло в Соединенных Штатах Америки.
2: Плохо выглядел он, как будто бы с этим цветом волос, вышедший, вот он откуда-то там вышел, ветер такой, и лицо, фотография.
3: С этим ты с новым имеешь в виду? Или со старым? Какой? Я запутался.
2: На последней фотографии, нет, у него коричневый, каштановый. Не-не-не, с новым цветом волос, да, Трамп выглядит, но так еще поймали.
3: Обычно.
2: Знаешь? Не просто поймали, а опубликовали, разместили, растиражировали и все прочее. Вот на этом, значит, многомиллионном тираже, да, в оригинале, Трамп выглядит не очень. И в этом тоже как бы просматривается какая-то такая, ну, не знаю, технологии, не технологии. Могли получше точно фотку выбрать, да, там миллион кадров. Но выбрали ту, на которой он плохо выглядит.
3: А прикинь, он просто краситель перепутал. Сейчас весь свет горит, у него жесткий так
2: бы экзистенциальный кризис. Красят. То есть, если завтра Трамп выйдет лысым,
3: Нет, ну, я просто предполагаю, что, учитывая его возраст, тот цвет, который мы знали до, это тоже покраска. То есть, у него же не может 80 лет быть волосы там блондина такого жгучего какого-то. Но это значит, что он тоже красил, но каким-то другим красителем, а здесь, ну, допустим, он это сделал специально и может через пару недель отрастет бороду и начнет ходить в гимнастерке и говорить с легким северокавказским акцентом. Я не знаю, что он хочет и зачем он это сделал.
2: Но это странно, но согласись, для политика, но понятно, все трамповское нелинейно, но здесь совсем как будто бы.
3: С одной стороны, странно, с другой стороны, я знаю политических деятелей, которые... Просто у него сейчас нет острого кризиса. Вот бывают политические деятели, которые в момент кризиса начинают разводиться, сбривать бороду, делать какие-то вещи, и как-то вот все понимают, что сейчас не до этого, что реальные проблемы хуже, но начинают усиленно обсуждать именно это событие. Или отращивают бороду, все говорят, да ему не идет, нет, идет. Или вот носки он цветные теперь носит, это хорошо или плохо, можно или нельзя. И концентрируются на второстепенных вопросах. Ну, просто у него сейчас внутренних каких-то проблем такого порядка, чтобы надо было так сильно отвлекать внимание, я даже не знаю,
2: вот,
3: что.
2: Вот в этом, да, в этом-то и вопрос, от чего так.
3: Выборы-то еще только впереди.
2: Ну, да, не знаю.
3: Все рано.
2: Непонятно. Так, ну что, к визиту... А, ну давай расскажем вот о чем. Давай скажем, что министр иностранных дел России прибыл в Альма-Матер в твою.
3: Да, и в его.
2: И в его,
3: в первую очередь его,
2: потом
3: в мою.
2: Да. И выступил, прозвучал репорт. Ты был, естественно.
3: Это мой 21-й раз, когда присутствую на его выступлении. Первый раз исторически лекция Сергея Викторовича перед студентами МГИМО состоялась в год, когда я поступил на первый курс. Это 2005 год. И с тех пор каждый год сначала как студент, потом как аспирант, затем преподаватель, заместитель декана, декан факультета. Я присутствовал на этих лекциях. Это 21-й раз такая лекция проходит.
2: Что отличительное что-то было?
3: Отличительное было, ну, ты знаешь, я, конечно, может быть, я не помню самую первую лекцию, потому что первую лекцию у нас просто было шоковое состояние, что мы реально видим там живого министра иностранных дел, он приехал нам почитать лекцию, это был прям шок, и университет тогда был меньше раз в 10, чем сейчас, и весь первый курс реально вмещался там в аудитории, было очень классно. Но в целом эти настроения, я вот что для себя отмечал, что то, что происходит сейчас, эти настроения мы слышали нотки первые в 2005, 2006, 2007. Я не помню вот на первых лекциях министра, чтобы были восторженные оценки на предмет перспектив сотрудничества с Западом, и что глобализация идет как надо, наша задача найти себе там место. Все время звучали указания на то, что вот здесь мы выражаем обеспокоенность, там у нас есть задачи, которые пока что мы не видим пути решения. И дальше, вот с того момента по сегодняшний день, в основном тезисы ключевые, они ужесточались. И сегодня мы фактически присутствовали в моменте, когда министр, я свое субъективное ощущение даю, он фактически сказал, что никакой надежды на то, что с Западом, в принципе, можно будет наладить в ближайшее время в нормальном режиме какой-то диалог, ее нет, потому что противостояние – это уже сама цель для Запада. Это уже была такая констатация. Чуть меньше обычно у нас были еще такие вопросы очень личного порядка, на которые министр со свойственным ему юмором отвечал. Но сейчас аудитория больше была как-то обеспокоена и заинтересована именно политическим содержанием процессов, которые вокруг нас происходят. И, с одной стороны, безусловная ставка на то, что много стран в мире, с которыми мы должны развивать сотрудничество, новые форматы сотрудничества, а с другой стороны, понимание, что нет на Западе сейчас ясной, понятной дороги для выхода из кризиса. Были интересные идеи высказаны, что об этом и он процитировал президента, что президент обращает внимание, что у каждого континента есть своя континентальная организация. У африканских государств есть такая организация, у американских государств. А Евразия, как самый большой континент, при этом такой организации не имеет. Есть Европейский Союз, есть какие-то субрегиональные организации азиатские, но вот нет общей евразийской организации, где членство могли бы иметь и китайцы, и португальцы, и вот в таком режиме решать общие вопросы. Но он же при этом же и отметил, что сейчас невозможно представить ничего подобного. А в будущем, возможно, когда-нибудь да. И одна из причин, почему невозможно представить, потому что американцы не согласятся на то, чтобы быть вне этого формата. А остальные вопросы...
2: От Лиссабона до Владивостока, короче, да.
3: Из этой серии, да.
2: Остальные вот когда президент, кстати, говорил вот это про Лиссабон-Владивосток, это уже был, ну, в смысле, это давно там от президента, да, но 18-й год, и это прозвучало там, я помню, что сегодня кажется невероятным, невозможным, завтра станет неизбежным.
3: Да.
2: Вот это прозвучало. Хорошая формулировка такая, любопытная.
3: Ну, остальные вопросы, я вот прям ловил себя на мысли, что вот году в 15-16-м, тезис о том, что вот эта проблемная точка уже звучала. Это там в 2009 году, это в 2011. И каждый из этих тезисов сегодня дошел до точки невозврата, когда мы понимаем, что надеяться на то, что они услышат, что-то поменяют, смысла нет. При этом полагаться на кого-то, кроме себя, никакой ни возможности, ни надежды тоже нет. Достаточно такое, мне кажется. Очень хорошо, что первокурсники услышали без дипломатических завихрений и с... предельно открытым и честным формате таком.
2: Но здесь вот эта вот история, опять мы сейчас можем уже переходить, там тоже коротко там обсудить, да, Уитков и Кушнер.
3: Зятёк и Витёк.
2: Да, Витёк и Зятёк, да. Значит, они вот прибыли, и вот эти формулировки как бы. Давай от Лаврова. Всегда, когда мы с кем договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Без прагматизма и баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем, говорит Лавров. Ну вот, да, баланс интересов. Подразумевает ли уступки, компромиссы?
3: Кому?
2: Американцам? Со всех сторон.
3: А, не, вот вопрос в том, американцам уступать или украинцам?
2: С теми, с кем ты формируешь этот баланс.
3: Вот в этом и весь ключевой вопрос. Я думаю, что вся проблема переговорного процесса и того, что он не приводит к результату никаким образом уже достаточно долгое время, в том, что сторон очень много, и с каждой из них наш баланс очень сильно отличается. Когда речь идет непосредственно о России и Украине, если оставить Россию и Украину вдвоем, тет-а-тет, конфликт будет идти в совершенно другом ключе, и договариваться не будет никакого смысла. Он очень быстро закончится, понятно чем, для Украины. Если в процесс включаются европейцы, ситуация усложняется, она становится дороже, дольше, проблемней, но в определенной степени. Если же, то есть в какой-то момент просто у европейцев не хватает ресурса для того, чтобы бесконечно Украину обеспечивать возможностью воевать против России. А вот если в процесс подключаются американцы, то мы понимаем, что ресурсы становятся значительно больше, и конфликт может длиться дольше, и возможностей становится тоже значительно больше. Что, о чем это говорит? Что с каждой из этих сторон у нас разные балансы сил. С американцами мы можем договариваться о крупных, в действительности важных вещах. С европейцами мы бы могли договариваться, если бы было понимание, что хотя бы у европейцев есть собственная позиция и видение того, как они хотят с русскими устроить жизнь на вот этом общеевропейском пространстве. И мое впечатление, что у европейцев такой позиции нет. У европейцев в настоящий момент единственная позиция – это тянуть время, пока не вернутся демократы в США. Год-два еще как-то поддерживать штаны на Украине, чтобы она хотя бы в каких-то границах продолжала существовать. А там, глядишь... вернутся демократы, и опять все заново, за их счет, за счет американцев будем продолжать этот конфликт.
2: Ну, понимаешь, как мне кажется, что вот это слово, словосочетание уже устойчивое, да, там, архитектура безопасности, но она, вот эта самая архитектура, она же не может подразумевать там, не знаю, если мы говорим там о многоквартирном доме, да, значит, вот 7-8 подъезд, вот давайте, значит, вот тут что-то выстраивать, а первые там с 1 по 7, с 8 по 10, там пусть они самостоятельно. Это же комплекс,
3: да.
2: Где есть и Украина, и Европа, и Америка, и Россия.
3: 100%. Только проблема здесь в том, что я сейчас не очень понимаю, с кем нам вообще договариваться. При всем уважении к переговорному процессу и даже к Зичку и Витьку, которые сюда приехали. Допустим, мы договоримся с Трампом. Вот мы сядем, обо всех пунктах договоримся, все согласуем, подпишем. Через 2 года Трамп уйдет, придет президент-демократ, скажет, что эти территории Украины оккупированы Россией, вы должны платить санкции, точнее, теперь вводятся опять санкции обратно, вы либо должны эти территории, значит, уйти оттуда, отдать Зеленскому или какому-то другому президенту Украины, я не знаю, либо вот эти санкции будут, и мы будем на вас давить, вас ограничивать. Нам американцы не могут гарантировать, что это на хотя бы на 30 лет вот это все работает. Если договориться с европейцами, хорошо, с кем? Допустим, мы договоримся с Макроном, через год его не будет, там будет абсолютно точно какое-то другое правительство. Более того, Макрон не может говорить от имени Европы. В Европе мы договоримся с фон дер Ляйен, национальные государства не признают этой договоренности. Да. Кто та фигура, с кем мы должны договариваться? Я понимаю, что происходит, если мы доходим до выполнения целей СВО на земле, ставим перед фактом, что мы своих целей добились. Мы СВО прекращаем, потому что те задачи, которые поставил президент, они выполнены. Нравится, не нравится, это уже ваша проблема. Мы своих задач добились. Мирным путем мы договариваемся. Я за, пожалуйста, только объясните, кто является гарантами соблюдения этих соглашений. И кто тот человек, который может говорить от имени 28 государств, которые с нами конфликтуют.
2: Институционально, но в смысле, я не знаю, там, как это все. Ну, типа Брюссель, вот есть Брюссель, да? Как,
3: ну, значит, фон дер Ляйен.
2: Ну, типа,
3: да, фон дер Ляйен. Даже полномочий не имеет таких.
2: Да, хорошо. Не фон дер Ляйен, нет. А Брюссель как коллективно, ну, я не знаю, там, но для Еврокомиссии, наверное, все-таки мелковато, но не знаю, Евросовет ли это будет или что-то там. Точно так же, как, условно говоря, нам нужно договориться типа с Капитолием, а не с Трампом, Байденом там, или кто там будет следующий, да, или неважно, как бы с функцией. И функция должна обеспечить гарантии безопасности, гарантии соблюдения условий.
3: Я с тобой 100% согласен. Он всего лишь представляет интересы тех стран, которые в него входят, а вот то, что надо договориться с Капитолием условным, согласен. Знаешь, единственный способ это сделать как? Это убедить его, что нарушение договоренности не в нашу пользу, против нас, может обернуться для вас трагедией. Тогда все заинтересованы в том, чтобы нравится, не нравится, но соблюдать договоренность. Если же у них будет убежденность, что можно потянуть время 2-3 года, накачать опять оружием, всем остальным, Украину или что-то еще, и по нам вновь вдарить, и мы не сможем ответить, ты ни один Капитолий не убедишь.
2: Вот беда. Вчера, значит, зашел тоже посмотреть, что там пишут там по поводу этих визитов. Ну, всякие эти ваши Блумберги там и прочие, политика и прочее. Вот слово в слово, что ты говоришь только со своей стороны.
3: Да.
2: Россия хочет перевооружиться, если сейчас, значит, остановить конфликт, Россия перевооружится, и потом с новыми силами
3: правильно, нападет поэтому на дайте, мы их добьем уже, и все, никто
2: давайте
3: не будет перевооружен.
2: Продолжим.
0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать?
6: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
7: Мне кажется,
6: что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Объем привлечения инвестиций на Дальнем Востоке должен вырасти до 9,2 триллиона рублей в год к 2036 году. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036. Кроме того, согласно документу, установленная электрическая мощность на Дальнем Востоке должна вырасти до 34,8 гигаватт к 2036 году. Правительство России ранее сегодня утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте Кабмина. Для повышения надежности электроснабжения и безопасности Запорожской АЭС нужно восстановить вторую ЛЭП Днепровской и обеспечить систематическую доставку топлива, сообщили на станции. Внешнее электроснабжение станции было прервано 20 августа из-за повреждения линии ферросплавной 1 на контролируемой Киевом территории. ЗАЭС была переведена на резервное питание. Как заявил ранее сегодня глава Росатома Алексей Лихачев, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП ферросплавной 1 восстановлено, станция приключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. Посольство России в Казахстане анонсировало проведение 13 сентября досрочного голосования на выборах в Госдуму в городе Семей и области Абай на востоке республики, сообщает российская дипмиссия. Накануне посольство информировало о проведении 13 сентября досрочного голосования в городах Павлодар и Караганда. В этот же день, по информации Генерального консульства России в Алма-Ате, досрочное голосование состоится в городе Талдыгаркан на юго-востоке Казахстана. Накануне в Петропавловске и Костанайске на севере Казахстана досрочное голосование уже состоялось. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20. Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Куба и США поддерживают контакты, однако переговоров между странами в настоящее время нет, как и нет согласованной повестки или дорожной карты. Об этом заявил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Парилья на пресс-конференции, представляя доклад об ущербе от американской блокады Кубы. По его словам, контакты с Госдепом продолжаются, однако какого-либо продвижения в них не наблюдается из-за отсутствия политической воли со стороны Вашингтона. В текущем году Штаты усилили санкционное давление на Кубу. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Так, продолжение. Зато Алеша Тимофеев, Генки Грач Сардарян в студии. Смотри, как мы... Я не видел, а тут спрашивают тебя по поводу того, о чем мы говорили 30 секунд назад. Значит, заметил вас на юмористическом шоу на телевидении. Да. Вы часто посещаете такие шоу?
3: Нет, это был первый раз в моей жизни. Меня пригласил туда друг, который является одним из участников. Я вообще очень люблю юмор. И к моему большому счастью, вы не слышите все, что происходит в студии между частями, да, и до первой части в наших обсуждениях с Алексеем. Это все очень смешно, но не педагогично. И в целом я юмор очень люблю, и у меня много друзей, которые им занимаются, иногда меня приглашают. Но это вот первый раз я был на съемках именно этой передачи.
2: За казахов болел?
3: Я так из КМК пришли, да, они говорят, здрасте, а как ваша фамилия? Я говорю, а какие-то списки начинают смотреть, я говорю, казахов, смотрите, я
2: говорю. Ладно, так, ну чё, ну как ты оцениваешь визит туда-сюда и в Москву, и в Киев у Быткова и Кушнера? Значит, вот о чем я с тобой хотел поговорить. На что обращал внимание еще на прошлой неделе.
3: Да.
2: Вот это важная тема. Значит, что ничего не просачивается.
3: Да.
2: Вот это очень любопытно и обнадеживающе, честно говоря, потому что, с моей точки зрения, это, конечно, свидетельствует о высоком уровне доверия.
3: Угу.
2: И такие, типа, пацаны за базар отвечают, держат слово, ничего лишнего, вообще ничего не просачивается. И это удивительно для такого большого уровня, для важности темы, да, по влиянию на весь мир, вообще без привлечения.

0: будет. Что касается самого визита, тут очень важна хронология. Вот надо смотреть на картину целиком. Сначала прилетал в Москву глава ЦРУ.
1: Рэдклифф, да.
0: Рэдклифф. Потом были обсуждения между министрами финансов. Мы же понимаем, что министр финансов России и США вряд ли обсуждают что-то, кроме санкций и возможных путей их снятия. Я и не думаю, что
1: не,
0: еще
1: что-то. Сотрудничество, а что?
0: Какое? В чем?
1: Ну,
0: вот я просто больше тем сейчас
1: как
0: не
1: он,
0: знаю.
1: Господи, туннель через этот...
0: Адлер?
1: Не Адлер. С другой стороны России. Ну, туда, в Америку.
0: А, вот ты про это?
1: Да.
0: Вот эта тема и санкции тогда. Ну, основная, мы понимаем, что вот когда это публично, еще всем показывают. Во-первых, каждый из названных мной визитов именно по инициативе американцев позиционировался публично. Вас уверяю, если бы министры финансов встретились в Дубае или в каком-то другом месте, никогда бы мы об этом не узнали, скорее всего. Максимум какие-нибудь телеграм-каналы написали бы, а мы бы гадали, так это или не так. Здесь американцы хотели, чтобы знали, что процесс такой идет, обсуждения определенные идут. И после первого визита, после второй встречи, вот третье касание такое. Его бы точно не было, если предшествующие два закончились ничем или плохо. Если происходит уже третье событие в этой последовательности, значит, по крайней мере, у американцев есть впечатление, что что-то сдвинуть с мертвой точки можно. Чтобы у них было такое впечатление, мы помним, что до этого у переговорного процесса, по заявлениям нашей страны, одна из проблем была в том, что он не совсем учитывал реалии на земле. В настоящий момент американцы косвенно, прямо, по-разному, но подтвердили, что было какое-то обновление информации, на основе которой готовится обновленное предложение. То есть это не анкорические договоренности, которые, ну дайте еще раз их обсудим. Здесь явно что-то новое на столе переговоров. Был вчера, вот у меня во время моей передачи прям вышел какой-то черновик плана, который был опубликован каким-то киевским изданием и далее протестирован. Я не знаю, насколько это правда. Если это вариант, это полное выполнение всех условий, которые ставились со стороны руководства России до начала и даже в ходе специальной военной операции. Там даже больше, чем то, что было в 22-м году, потому что там и Запорожская область есть. И еще много чего другого. И если так, это фантастический успех был бы для дипломатии. И я, правда, не очень понимаю, как на это подпишется условный Зеленский. Но если там стоит как условие референдум, выборы и после них подписание, вот его конкуренты основные на выборах, у них эта возможность есть. 100%.
1: Я бы еще обратил... Да, там еще же говорят в конспирологии...
0: Что новая власть должна подписать.
1: Новая власть, причем в лице Буданова. Типа Буданов связан с ТРУшниками.
0: Террорист-экстремист, да.
1: Значит, что он связан с ЦРУ и был связан еще даже до конфликта, и Рэдклифф приезжал в том числе.
0: Эти могут подписать.
1: Но это все... Это я вот такие...
0: Какой бы ни был план... Любые уступки со стороны Украины могут обеспечить новые лица, даже Залужному проще, чем террористу-экстремисту Буданову, по той причине, что последний все еще находится в обойме Зеленского, работает на него и стоит за вот теми жертвами, которые в настоящий момент все еще украинская армия несет. Залужный может ассоциироваться с тем, что это военный, который не стал делить общество, вовремя смотался в Великобританию для того, чтобы не участвовать в политических интригах. И сейчас приходит, говорит, ну меня-то обвинять в том, что я трус или я там чей-то агент, вы точно не будете, вы знаете, за кого я и как я выступал. Но другого варианта у страны нет. Я имею столько авторитета, ресурса среди вас, чтобы уступить, поэтому проголосуйте за меня. Это фактически и будет референдум по принятию или отвержению этого плана. И этот референдум обязательно будет в пользу того, кто этот план примет. Это единственный способ вообще что-то подписать, если кто-то, в принципе, собирается что-то подписывать.
1: Мне понравилось, что президент, например, да, подчеркнул, говоря об устранении первопричин, подчеркнул политико-дипломатическое урегулирование. Значит, исключительно, то есть это только в рамках политико-дипломатического урегулирования можно как бы устранить первопричины. Тоже вчера попытался разобраться, как Запад понимает эти самые первопричины. Ну, в целом, конечно, разговоры там про НАТО, продвижение, агрессивная политика, значит, передвижение границ, попытка втянуть Украину в альянс, вот это они видят в качестве этих первопричин. Прям я искал, знаешь, что вот они пишут про эти первопричины.

0: Ты знаешь вопрос, в чем, Сарик? Если, когда президент говорит, что только политикой, дипломатическим путем можно устранить первопричины, надо понимать, что вот совсем первопричины — это ультиматум, который был выдвинут с нашей стороны еще в 2021 году, в декабре. Он касался не только, не столько Украины. Там речь шла вообще о расширении НАТО, что его необходимо откатить обратно, и что оружие должно быть выведено из стран, где последние расширения НАТО были. И это понятно, что только политика дипломатическим путем. Ну, военным путем совсем НАТО воевать прямо на их территории непосредственной. Никто в нашей стране такой задачи не ставил. И насколько это устранимо и насколько американцы готовы обсуждать? Если будет понятно, что цена отказа, она выше, чем принять эти условия в настоящий момент, то я хочу, чтобы люди как-то вот восприняли, что ни одна договоренность, которая на бумаге или устно, или как угодно, она не предполагает, что это будет длиться тысячелетиями. Вечных договоров не существует.
1: Бывает, да.
0: Они существуют до тех пор, пока баланс сил позволяет обеспечивать его сохранение и сохранность. И если к моменту этого соглашения у Запада будет ощущение, что с Россией дешевле договориться и проще договориться, чем идти на эскалацию. Они, вероятно, это подпишут и будут соблюдать ровно до тех пор, пока не будут уверены, что соблюдение этих соглашений им дается дешевле и более безопасно, чем попытка эскалировать. Если же они будут уверены, что в случае эскалации они нас погубят, вне зависимости от того, хорошие они люди или плохие, добропорядочные христиане или кто, они с момента подписания будут искать возможность для нарушения эскалации для того, чтобы нанести нам ущерб. Так, к сожалению, так устроена мировая политика. Ты от этого не уйдешь никогда.
1: Так, ну давай, прогнозы, так сказать, 7 сентября, да, много разговоров про зиму было. Я посмотрел пресс-конференцию, которую давали Вытков и Кушнер с Зеленским в Киеве.
0: Что, типа до зимы закончится?
1: Ну нет, они как раз, так сказать, вот вопрос. Закончится ли до зимы или нет?
0: Я думаю, нет. Представить себе, что завтра Зеленский, который, в принципе, является одним из главных бенефициаров того, чтобы конфликт продолжался бесконечно долго, потому что пока он продолжается, не надо проводить выборы. Не надо проводить выборы, значит, он остается де-факто президентом. А если он де-факто президент, то его нельзя посадить, расследовать и делать прочие вещи. Поэтому он, в принципе, насколько возможно, будет стараться этот процесс оттягивать.
1: Бро, а почему вы уверены, что он не выиграет президентский выбор?
0: Ну, вот это... социология об этом говорит. Тут пойми, во-первых, очень сложно президенту страны. Есть случаи, когда страна проигрывает вдвойне. Но ее руководитель, тем не менее, переизбирается. Так, это возможно в том случае, если его соперники значительно хуже, чем он в сознании населения. В случае с Украиной, его соперниками, как бы он с ними ни боролся, ни пытался отправлять в далекие плавания и так далее, это в основном военные, которые у населения ассоциируются с честным служением собственному обществу. Мне кажется, что при прямых... непосредственных выборах между Зеленским и Залужным, особенно учитывая заинтересованность, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки в том, чтобы Зеленский проиграл, американцы в этом точно заинтересованы. Если им нужен будет план какой-то урегулирования, поверь, НАБУ достанет вот оставшиеся 700 тысяч папок, из которых пока показывали две, да, записями, еще чем-то. Вот они достанут остальные, и через трое суток Зеленский превратится в мелкого воришку, и сами американцы будут ежедневно его гасить для того, чтобы победил его конкурент. Мы же понимаем, что эти выборы будут идти под надзором американцев и британцев и других западных кураторов Украины. Поэтому вот мне кажется, я пока не понимаю, где в этих потенциальных соглашениях британцы. А если британцы этого не понимают, значит, до последнего будут вставлять палки в колеса, мешать как могут. Мне пока не очень понятно, как я говорил, кто будет гарантировать исполнение этих соглашений. Если мне непонятно, то, наверное...
1: А веришь, вот в этом слитом якобы плане говорилось о создании демилитаризованной зоны под контролем ООН? Да, веришь в эту историю?
0: Может, ну, миротворцы быть? ООН, они могут туда, безусловно, вводиться. При первых же выстрелах они эту территорию покинут и очень быстро ретируются. Так же, как любые миротворцы практически в любой точке света поступают. То есть это на как максимум, что они смогут сказать, что это первые вот те стреляли, а не вот эти. Ну, не, как бы не более того. Тут я больше верю, там есть пункты, которых до этого не было, это полный отказ от возврата территории.
1: Да.
0: Я не знаю, есть этот пункт соглашения или нет.
1: Я думаю, что украинцы, конечно, это не
0: Но вопрос в том, что вот эта формулировка, она хотя бы понятная. То, что было до этого, что стороны останавливаются на линии соприкосновения, и все на этом. И как бы не понятно, а вы признаете эти территории за Россией? Или это мы остановились, и как только у вас будет возможность, вы скажете, что вполне легитимная цель опять снабжать Украину или непосредственно воевать за Украину для того, чтобы эти территории включить вновь в состав Украины. Если же там есть пункт «отказ в любом виде от возможности возврата этих территорий», это как бы окончательно и де юре, и де факто признание. Есть там интересные вещи, которых до этого не было. Но я просто не уверен, что это все на столе переговоров.
1: Да, непонятно. А скорее всего, не, вот, то, что там, это не на столе переговоров.
0: Вот, возможно,
1: это, скорее
0: да.
1: всего, так сказать. Вот,
0: вполне
1: то, что,
0: возможно.
1: То, о чем молчат, но,
0: с другой
1: говорят,
0: стороны, старик, есть. Давай, хорошо, пойдем обратным путем. Выходит этот материал в этом киевском издании, его начинают активно цитировать. Ну, кто-то заинтересован в том, чтобы этот материал вышел. Этот материал явно играет не на пользу Украине. И, возможно, украинское руководство очень хотело бы... что это, и он, допустим, если бы это было правдой, вот эти пункты — это правда, то мы бы не хотели, чтобы сейчас о них узнали. Мы бы хотели, чтобы это подписали, уже некуда было деваться, и вот тогда... А украинцы, наверное, хотели бы, потому что если бы
1: да,
0: не было...
1: Да, не в их пользу, и
0: да,
1: тут есть
0: если бы да. не было слива, и они бы опять сорвали, да. пошли бы против, и само их население, и многие западные лидеры сказали бы, ну сколько можно, вы каждый день говорите, что вы уже не можете, вам тяжело, вам не хватает ничего, и вам дают, а вы не хотите подписываться. А здесь как будто бы через это есть вариант сформировать общественное мнение в свою пользу. Сложно, мне кажется, что скорее слив со стороны тех, кто не хочет, чтобы было подписание.
1: Так, ну что, про Германию давай поговорим.
0: Да.
1: АДГ, значит, Саксония-Анхальт выиграла, обогнала Мерца, причем существенно, там что-то 40, у них 40...
0: 44.
1: 44, да, по-моему, 44. Ну, короче, приличный отрыв. Ну и там, конечно, подгорает в хорошем, ну, в хорошем и в плохом смысле у разных всяких. Мерц, значит, партия Мерца признает поражение на выборах, при том, что, так сказать, до самих выборов махали шашкой, что мы тут сейчас всех разнесем.
0: Да.
1: Значит, и Мерц говорит, что... Вот эти итоги выборов в одной земле немецкой.
0: Ни о чем не говорят.
1: Нет, наоборот, будет иметь международные последствия.
0: Международные?
1: Международные.
0: Ай-яй-яй.
1: Ну и что, думаешь, будет иметь международные
0: последствия? Я думаю, что эта победа альтернативы для Германии, это победа имени Мерца, а до него Шольца, которые сделали все для того, чтобы альтернатива для Германии не просто была популярной силой, а постепенно стала единоличной правящей силой в самых различных регионах, а затем, по всей видимости, и в самой Германии. Почему? Это просто азы политтехнологии, азы политологии. У тебя есть, давай так, чтобы вот совсем системно, да, ситуацию представить, есть партия ХДС, очень долгое время она у власти, иногда сменяется, значит, с социал-демократами, но большую часть времени, тем не менее, они ассоциируются, наверное, и с хорошим, но, как и любая власть, вот все, что плохое в жизни у людей происходит, это всегда в первую очередь ассоциируется с властью, это понятно. В какой-то момент эта партия при Меркель отступает от своих изначальных принципов, начинает двигаться с прям совсем правого фланга, она начинает двигаться в центр, потому что надеется за счет этого получить больше голосов и так далее и тому подобное. И вот это пространство остается свободным. Пускай, на этом да. пространстве возникает альтернатива для Германии, чуть-чуть радикализируется по сравнению с тем, что было, но в целом как бы делает примерно то, что ХДС сделал бы там лет 30 назад в нынешней ситуации. ХДС тем временем продолжает эту политику открытых дверей, мигранты и все прочее. У населения начинает возникать паника. То есть они видят, что правящая партия никак на это не реагирует. А есть вот альтернатива для Германии, которая ничем абсолютно не скована. Она себе позволяет настолько резкую радикальную критику, насколько ни одна другая партия себе позволить не может. Вообще, надо понимать, что помимо ХДС, все остальные — это разные разновидности левых. Там, типа, я не знаю, какие-нибудь зеленые, они вообще не зеленые. Они не про экологическую повестку, они как раз опять про леволиберальную и прочую повестку, да? Вот, и появилась у тебя эта сила, тебе как бы нечего тут делать, все, есть альтернатива для Германии. она весь день тебя критикует, она весь день говорит, что ты не справляешься, что у тебя одни идиоты, и идеология у тебя тупая, и все. Она постепенно начинает набирать голоса в одном регионе, в другом, в третьем. В парламент проходит с большим количеством депутатов. И что ты делаешь? Ты говоришь, мы все должны принять решение, что мы с ними сотрудничать не будем. Значит, у этого есть два заведомо провальных последствия. Последствие первое. Если 40 и выше процентов твоего населения голосуют за эту партию, ты не можешь сказать, что ты отказываешься сотрудничать с представителями 40% своего населения. Ты что хочешь сказать, что это не твои граждане больше? Uh-huh. Если эти люди проголосовали за эту партию, кривая она для тебя, косая, какая угодно, это значит, что их голос на стороне вот этой повестки. Ты либо свою политику должен поменять так, чтобы включить вот эти вещи и лишить их этого электората за короткое время. Либо ты должен пойти на сотрудничество с этой партией для того, чтобы показать, что я свою политику менять не буду, но для вас самый критический вопрос – это миграция, там еще что-то. Я вам даю полномочия здесь, пожалуйста, если можете, попытайтесь побороть это. Это первое, да, с чисто точки зрения теоретической, что ты не можешь 40%. То, что ты им говоришь, ты говоришь, вас не существует для меня. Мне на вас плевать. Я вот за меня мои проголосовали, вот за эту коалицию мою. Я буду свое продолжать, а вы там как хотите живите. Ничего из вашей повестки я реализовать не буду. А второе, чисто технологическое. И это самая большая тупость, из-за которой они сейчас и сталкиваются с такими проблемами. Оппозиция хороша до тех пор, пока она оппозиция.
1: Да, когда придет к
0: власти, так же, как и революционеры, это бравые, порядочные, справедливые люди, ровно до момента, пока они не совершили революцию. Сразу после этого они становятся такой же властью, как и предшественники. И если бы вы с этими людьми сотрудничали, дали бы им должности министров, глав комитетов и всего прочего, я вас уверяю, через полгода население к ним относилось бы, если не так же, как к вам, вас оно, может быть, не любило бы чуть больше, потому что у тебя хотя бы риторика для них ближе. Но процент поддержки их точно падал бы. Тренд был бы на падение, потому что было бы понятно, что и они ничего сделать не могут. Вы фактически поляризовали политическое поле на альтернативу для Германии и всех остальных.
1: Да.
0: А если речь о том, что ХДС, ХСС, социал-демократы, зеленые, все, это все против АДГ, значит, единственной оппозицией является АДГ. Значит, любой человек, выступающий против власти, будет уже голосовать за АДГ. Было бы так, что с АДГ сотрудничают 2-3 вот этих партий, а с ХДС сотрудничают 2-3. Вы могли бы хотя бы размазать голоса, могли бы притянуть их на свою сторону, могли бы каким-то образом сделать так, что они могли бы проголосовать за АДГ, но проголосуют за более маленькую партию, которая не пойдет в парламент, это вам как-то поможет. Вы реально разделили все политическое поле на одну АДГ и все остальные партии. И вы получаете сейчас результат, и дальше будет вам становиться только хуже, хуже и хуже. Потому что очевидно, что ХДС не способна из своего состава найти человека, который может перехватить эту инициативу. Очевидно, что население Германии в первую очередь самое главное, что беспокоит, это проблема с мигрантами. А вы им рассказываете, что нет, главная проблема не мигранты, главная проблема это русские. Поэтому мы сейчас должны ввести обязательную воинскую службу, мы должны 500 миллиардов потратить на оборону. Детские пособия, Мерц говорит, вам больше не нужны, потому что мы должны тратиться на войну. Кто же за вас голосовать будет после такого?
1: Но когда российское экспертное общество говорит, что немцы, голосуя за АДГ, голосуют против войны с Россией.
0: Нет, это не так. Я думаю, что это не главный пункт повестки. Немцы, голосуя за АДГ, голосуют против мигрантов. Угу. Это самое важное. Вот если уж тупо взять одну топорную тему, так же, как и в Соединенных Штатах Америки, голосуя за Трампа, американцы не голосовали за смену политики по Украине. Угу. Они голосовали в первую очередь за внутренние проблемы, в первую очередь за невмешательство во внешние дела каких-то других стран, еще что-то. Возможно, в топ-20 тем как-то входила Украина. То же самое с Германией. Возможно, что в топ-10-15 тем вопрос Украины в более широком смысле, как вопрос безопасности Евросоюза, вопрос взаимоотношений с Россией, он как-то входит. Но это не первая тема. Первая тема для них, для испанцев, для итальянцев, да, для французов, это тема нелегальной миграции. Потому что ничто людей... не... Можно им сколько угодно рассказывать, что в 2030 году русские, значит, ворвутся на территорию Европы, захватят... Это все звучит, конечно, страшно, но намного страшнее посмотреть в окно сейчас. Потому что они смотрят в окно, на Рождество боятся выйти на улицу, потому что их насилуют. Проводить рождественскую ярмарку им нельзя, потому что чьи-то чувства там оскорбляют. Вот эта вся ситуация их доводит до белого коленя уже. И можно было бы с ней справиться, как в свое время, кстати, получилось у итальянцев. Итальянцы нашли способ, тогда дали должность министра внутренних дел Сальвини. Он очень быстрыми, иногда резкими шагами сделал так, что количество нелегальных мигрантов сократилось. Похожая ситуация продолжается пока при Мелони, поэтому она более устойчива у власти, в отличие от других европейских руководителей.
1: За минуту успеем рассказать нашим слушателям, кто такой Роберто Ванначчи?
0: Это бывший генерал, очень крутой дядька, сейчас позиционирует себя как пророссийский деятель. Это, вот это прямо яркая часть его идентичности. Жена на камеру там водку пьет и выступает за сотрудничество с Россией. Он сам неоднократно этим всем отличался. Был от Мелони фактически, от их блока правого. В настоящий момент откололся, создал собственную партию и усиленно набирает голоса. Скорее всего, на следующий...
1: рейтинг до 7,6, с 2 до почти 8, на 7,6.
0: И будет расти больше, но я, правда, предполагаю, что сейчас он будет очень сильно расти за счет Сальвини, потому что он сейчас делает то, что обычно делал Сальвини. А Сальвини впал в какую-то кому политическую, я не понимаю, что с ним стало. Он просто в какой-то момент решил, что он должен быть тенью Мелони, что он не должен сделать ничего, что отличается от Мелони. Но если ты являешься дубликатом Мелони, то люди будут голосовать за Мелони, не за тебя. Он потерял полностью свою идентичность. Ванначчи сейчас забирать будет его электорат в первую очередь. И будет ли Мелони удерживать власть после следующих выборов или нет, во многом будет зависеть от того, Ванначчи к ней присоединится или нет. Он будет решать.
1: Хорошо, друзья. Ну все, что ли? Да, все, что ли? Тогда говорим, Ген Тигранович, до свидания.
0: Спасибо,
1: до следующего понедельника. Все, Ген Тигранович, спасибо большое.

0: знать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 13 жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали из-за атак беспилотника ВСУ. Кабмин выделил 80 миллионов рублей на берегоукрепительные работы на реке Сунжа в Чечне. Грузовик «Прогресс» МС-33 завершил свой космический полет. Подробности далее. 13 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пушилин уточнил, что в результате удара ВСУ повреждены 3 дома, 5 объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, 3 грузовых и 10 легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Ясиноватском муниципальном округе. Суммарный коэффициент рождаемости в регионах Дальнего Востока должен вырасти с показателя 1,49 в 2024 году до 1,8 в 2036. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036. Отмечается, что приоритетными мерами реализации задачи по повышению уровня рождаемости являются поддержка и развитие региональных программ по повышению рождаемости населения Дальнего Востока, продление реализации мер демографической поддержки населения, продление программы поддержки многодетных семей, совершенствование механизма соцконтрактов для малоимущих и многодетных семей в рамках целевой социальной поддержки, преодоление бедности и другие. В регионах также предполагается развитие центров ответственного родительства и психолого-педагогической помощи семьям, а также сети профильных специалистов на местах. Правительство России выделило 80 миллионов рублей на руслорегуляционные и берегоукрепительные работы на участке реки Сунжа в Чечне. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что работа связана с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации федерального характера. Грузовой корабль «Прогресс» МС-33, сегодня отстыковавшийся от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщил Роскосмос. Корабль был запущен на ракете «Союз-2-1А» с космодрома Байконур 22 марта и через два дня пристыковался к станции. «Прогресс» МС-33 привез на МКС более 800 килограммов топлива для дозаправки, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции. Также он доставил рационное питание для экипажа и научное оборудование. Посредники, в том числе Катар, готовят соглашение между Ираном и США, не дожидаясь момента, когда нужны будут рычаги давления, заявил официальный представитель катарского МИД Маджид Аль-Ансари телеканалу CNN. По его словам, способы давления, которые используют обе стороны, в конечном счете найдут отражение в условиях соглашения. При этом дипломат раскритиковал тех, кто считает, что нынешняя ситуация в Ормузском проливе может стать новой нормой. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская страна ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». В нашей студии политолог, востоковед Карине Геворкян. Карина Александровна, мое почтение.
3: Здравствуйте, дорогой.
2: Ну вот, как вы сказали, про Иран немножко, да? Поговорим сегодня так, самую малость.
3: Нет, я про Иран всегда с удовольствием, тем более, что и для меня, ирониста, Иран открывается как-то тоже и дополнительно по-новому. То есть цивилизация-то мне была знакома, и мы ее хорошо изучали в Институте стран Азии и Африки. Вот, но тут открываются какие-то новые ипостаси этой цивилизации. И если можно так выразиться, она оказалась на передке. Вот.
2: А вас в целом что-то удивило в поведении Ирана и иранцев в частности? Если вот мы сейчас уже будем смотреть так глобально на события, которые разворачиваются в горячей фазе на Ближнем Востоке. Потому что помните эту историю, когда эксперты один за другим говорили: ну, вообще мы пророчили Ирану поражение перед Соединенными Штатами. Знаете, вот так, с таким очень и пренебрежением, и скепсисом относились к Ирану. Как он перед такой военной машиной в лице Израиля и США выстоит? Выстоял. И не только выстоял, но и показывает себя очень уверенно. Вот вас лично
3: сейчас
2: что-то
3: скажу,
2: удивляло?
3: У меня изначально в 79-80-м годах, когда приехали на кинофестиваль иранская группа, и я с ними работала, причем работала и с группой, и с бизнесменами иранскими, которые покупали фильмы для проката. То есть это разная публика, как вы понимаете. И тогда, в общем-то, многие ожидали, что Иран вот такой передовой, такой а-ля американский, знаете, там жвачка рок-н-ролла и прочее, джаз и так далее, вот, что они архаизируются и всех загонят в мечеть, народ, значит, заставят только молиться и прочее. Но то, что эта картинка не имеет отношения к реальности, 99-й год, я уже, значит, через 20 лет в Иране, и мой водитель, я была по официальному приглашению, и ко мне прикрепили водителя. Вот, я ему, мы едем по Тегерану, я ему говорю: ой, смотрите, парень ставит рокобил. Он говорит: а что это такое? Я говорю: ну вот он под образ Элвиса Пресли. Вот, рок-н-ролл, то да сё. Он говорит: а вы вообще как к американской музыке относитесь? Я говорю: да хорошо отношусь и к авангардной американской музыке, Кейдж, там, Айвс и прочее. Ну, это ему ничего не сказало. Я говорю: ну, то так, классический джаз. Он говорит: ой, Ханум, как раз вот после вашей работы хотите, я вас отвезу в джаз-клуб? Таким образом, я узнал, что в Тегеране есть джаз-клуб, понимаете? 99-й год, аятоллы, да? Вот. Ну, это, конечно, удивило. Значит, сначала удивило, что не архаизировались и так далее. А вот с этими событиями для меня было открытием, что явно совершенно ту большую стратегию, которую они сейчас начали осуществлять, не без внутреннего, кстати, сопротивления и не без внутриэлитного, кстати, сопротивления, потому что в Иране очень бурная и накаленная политическая, конечно, жизнь. И она достояние общественности. Так вот, я понимаю, что эту большую стратегию эти ребята, которые пришли к власти, разрабатывали до свержения шаха. Вот это для меня было удивлением и открытием. Приятным удивлением и огромной надеждой для многих. Вы знаете, как ни странно, даже включая врагов Ирана, я имею в виду коалицию Эпштейна, да, значит, США и Израиль. Вот. Поразительный пример того, как они подготовились к этой современной войне и отслеживали все особенности. И как, в общем-то, при несопоставимом по мощи ресурсам они выигрывают ситуацию. Да, она отчасти патовая, потому что иранцы... С одной стороны, запирают Армуз, американцы для иранцев, с другой стороны, в Оманском заливе там запирают и так далее. Это все есть, конечно. Но это же сподвигает тех, кто заинтересован в стабильности Ирана, то есть Россию, Китай и Индию, кстати, не будем забывать, развивать континентальные коммуникации. То есть, вот, извините, пожалуйста, клюнул жареный петух. И они, а что делать? Да, и вот сейчас, чтобы экономическая жизнь и внутренняя ситуация в Иране не ухудшалась, хотя Иран по-прежнему остается открытой страной, иранцы ездят аж в Америку через Европу. Удивительно. И визы, как ни странно, получают. Вот что удивляет.
2: Такая... И на чемпионате мира по футболу выступают, ну, конечно.
3: Знаете, это... без комментариев. Можно? Без комментариев.
2: И без комментариев Трампа вокруг этого.
3: Иранские ученые в американских университетах работают прям с иранским гражданством, не с американским, не с двойным.
2: И никто сегодня уже не скажет,
3: кстати,
2: что Иран архаичное
3: государство. Кстати, ранее, насколько я помню, не отменяли. Был разговор об отмене двойного гражданства. Может, я что-то пропустила. Еще в последнее время стала очень осторожной. Я тут сказала, что о каботажном плавании в Черном море. И тут я увидела в комментариях, что Корене, наверное, на карту не смотрела, ничего не знает, лезет не в свое дело. Я думаю, как это не в свое дело? На всякий случай в сеть заглянула, да, черноморский каботаж и так далее. Ну, решил все-таки быть очень осторожным, потому что я тоже иногда ошибаюсь. Я поэтому, я не знаю, может, я пропустила, может, отменили возможность двойного гражданства, но не видела. Вот. Так, это просто...
2: Зафиксировать, да.
3: Да, сама себя подстраховала.
2: Да, хорошо. А знаете, последнее время и накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах, чем они ближе, тем больше и конспирологии, и активного, знаете, и саботажа среди политических сил. Но в то же время западные СМИ сообщают о том, что Ирану выгодно будет затягивать конфликт с Соединенными Штатами, чтобы как раз повлиять на эти самые выборы. Тут, конечно, вспоминают и историю 79-го года, да, после того, как захватили посольство Соединенных Штатов. Тогда же кризис этот 444 дня же длился, а это в конечном итоге и повлияло на президентскую гонку с Джимми Картером. Вот стоит ли, во-первых, такие параллели проводить, а во-вторых, действительно ли...
3: Темная история с этим захватом посольства.
2: Темная, да? Вот сразу, да, разберемся.
3: Не берусь рассуждать, там две версии взаимоисключающие, что власти дали приказ. Но я-то как раз больше склоняюсь к тому, что вот эти вот революционные студенты это сделали сами. Неважно.
2: Самодеятельность.
3: Понятно, что те, кто очень Иран критикует, они придерживаются первой версии. Но я склоняюсь ко второй. Тем более, что вот на этом кинофестивале в 79-м году с одним из этих студентов, он был в группе кинематографической, они привезли документальные фильмы, и, в частности, один уже был посвящен нападению Саддама Хусейна. Но его не разрешили показать, потому что из цензурных соображений там слишком страшные сцены были. Вот. Ну, они и другие фильмы привезли, это неважно сейчас. Ну, я с ними разговаривала, потому что и... Там были очень разные люди в этой делегации, и один человек, который возглавлял эту делегацию, старый чиновник еще при Шахе, да, но человек очень религиозный, вот, он скептически относился к этим революционным таким мятежникам, студентам. Это было видно, он это не скрывал, они между собой вот спорили постоянно, и меня не стеснялись при этом, понимаете? То есть Иран — это такая страна с огромным многообразием взглядов, подходов. Вот. И, в общем, надо сказать, люди не запуганы. Я много раз об этом говорила. Они друг с другом, и с иностранцами обсуждают. Никто их под микитки не хватает, никуда их не волочет. Вот. Ну вот вы спросили про удивление, возвращаюсь к этому, что как они отслеживали... вот это применение беспилотников, 20-й год, Карабахская война.
2: Да.
3: И прям точно они вот с этого времени, так, знаете, туго до пояса затянули и подготовились к этому, оказались очень передовыми в этом плане. И, в общем, оказывается, они ко всему готовы. Они сейчас говорят, что у них вот есть... ракета, которая может поразить площадь 80 квадратных километров. Знаете, как-то... Да, еще сколько было разговоров, что они обманывают, что верховный лидер Мочтаба Хаменеи мертв. Ну, а тут они даже какую-то фотографию у гроба отца показали, что он всю ночь до этого там был и начинает это делать. Я говорю, это не их стиль, понимаете, вот долго на огромные массы лгать. Ну, вообще не их стиль. Это меня не удивляет, но это удивляет очень многих.
2: Угу.
3: Они не бросаются словами, вот так я бы сказала.
2: И в этой парадигме, так волнует ли вообще Иран внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах? Вот, вот исходя из того, что вы уже сказали, вопреки заявлениям
3: часть,
2: СМИ, да.
3: Я понимаю, что, да, часть иранской элиты, такой солидной, возрастной, считают, что вот уйдет Трамп и станет полегче, как бы, да, и можно будет как-то даже и разговаривать, хоть и жестко. Вот, не поддерживаю эту позицию, не думаю, что так. Вот. Их, скажем, взаимодействие с нами, слава богу, оно развивается, но достаточно со скрипом. В свое время на эту тему разразился статьей Александр Дугин, я помню, очень серьезный, насколько трудно с обеих сторон было доказывать, что это в рамках стратегических интересов и России, и Ирана. Обеим сторонам. То есть у нас есть антииранский пол, а там есть антироссийский.
2: Да,
3: я условно, это в кавычки беру, не надо ко мне придираться. Вот, то есть там есть скепсис, и здесь есть скепсис, и так далее. Но как-то иранцы по-прежнему к нам относятся достаточно скептически, не до конца понимают все-таки, хотим мы с Западом договориться и вернуть вчерашнее счастье, когда все торговали и все было хорошо. Вот. Они не могут до конца в этом разобраться. И вот критики России, они на это, к этому апеллируют. Вот. Поэтому процессы эти так не продвигаются быстро. А второе, конечно, на что у нас вообще, о чем речь не заходит, это так называемый Зангезурский коридор, так его называют в Баку и в Анкаре, через Армению. Значит, в Армении его называют 3ПП, вот, коридор Трампа, где могут быть и собираются разместить якобы американскую ЧВК. Ну, понятно, что на деле американская ЧВК будет хотя бы наполовину заполнена цахаловцами израильскими, которые просто контракт подпишут. И это все будет у иранской границы, сами понимаете, да? Вот. Ирану это очень не нравится, а поскольку Россия вообще молчит по этому поводу, то иранцев это очень удивляет. Потом заявление Путина о том, что он готов хоть завтра убрать 102-ю базу, но дело-то не только в базе, эта база существует как база поддержки российских пограничников, которые охраняют границу с Турцией. А на самом деле у самой армянской стороны просто кадрового состава даже не хватит для охраны границ. Насколько я знаю, понимаете?
2: И есть недобор в армии. Аналогичная история с базами, уж раз мы...
3: Да, но Путин вдруг это сказал. Тогда иранцы тоже как-то... Они, честно говоря, для них это было неожиданно. Видимо, они воспринимают это, судя по данным из моих источников, а не из медиа и мессенджеров разных, они это восприняли как то, что Россия уже это решение приняла, вот, и собирается это сделать. А это означает, что вообще российского никакого силового присутствия, кроме экономического, то есть силового, никакого не будет. И тут Иран оказывается в одиночку. А для Ирана чрезвычайно важно... Важен путь через Армению и Грузию туда, на запад. И в том числе, кстати, ну, скажем, из грузинского порта, да, в Новороссийск, то в том числе в российские порты. Потому что это единственный путь, который минует тандем Турция-Азербайджан. Потому что сейчас хорошие отношения, завтра эти пути могут быть перекрыты. Вот о чем в Иране говорят в открытую.
2: А Ирану важно, естественно, стратегически
3: в Ирану
2: вдолгую.
3: Важно диверсифицировать это, потому что... скажем, коммуникации через Каспийское море, они есть, хороши, но недостаточно еще и при неразвитости, насколько я понимаю, российских терминалов в Астрахани, вот, и этого порта Оля. Я не знаю, я не была там, но некоторые специалисты утверждают, и с той, и с другой стороны, и российские, и иранские, что они недостаточны для больших объемов грузов, там нет соответствующих баз для хранения контейнеров, ну и так далее. То есть вот это не развивалось нашей стороной. Поэтому для иранцев вот эти последние заявления их очень насторожили, насколько я знаю.
2: А вот продолжая наш разговор о том, как и мы понимаем Иран, и Иран нас, конечно, вспоминается недавний вопрос журналиста, адресованный Сергею Викторовичу Лаврову, говоря о том, что Россия окружила себя двумя союзниками, это Иран и КНДР, на что Сергей Викторович лаконично ответил вопросом на вопрос, а чем плоха эта компания? Вот у нас складывается понимание о том, кто наши союзники сегодня?
3: Во-первых, Иран нам точно абсолютно не враг, и в том числе в стратегической перспективе.
2: Угу.
3: Ну, если раньше, да, там, понятно, да, Голестанский договор, все эти, война с Ираном, но это было более 200 лет назад. А сейчас иранцы так на все посматривают, на этот, в общем-то, идеологический пантюркистский и произраильский отчасти в немалой степени на государственном уровне Азербайджан, да, Азербайджанскую республику. Вот, и, в общем, я сейчас, это цитата, это я не хочу никак грубо выражаться, но долбись с ними сам, старина Посейдон. То есть они, в общем, совершенно вот этот токсичный актив на себя совершенно не собираются брать, нападать и забирать. Вот так вот, я бы сказала. Вот. Есть определенные рассуждения, что может быть армянский актив, чтобы не дать Турции захватить этот актив. Вот. И то они это дело обсуждают, потому что, конечно, есть голоса, которые говорят, нафига нам эти бузатёры, да, армяне, но... а другие говорят, ну их там немного, там 2,5 миллиона, ну, в общем, а территория важная, и коммуникативно важная, и я вот тоже тут ошибку, я ошиблась про редкозёмы тоже в одном из интервью сказала, но в Армении там предполагаемых и разведанных и добываемых запасов молибдена где-то более 7%. Это очень важно, потому что это важно для космической, там, для военной отрасли. Я уже там молчу про вольфрам, Германию и так далее. Вот. Никто такими ресурсами, даже если это 0% мировых запасов, не плюется, понимаете?
2: Конечно.
3: Вот, иранцы это тоже учитывают, хотя у них на территории есть все тоже. Вот, то есть, но тем не менее, чтобы не доставалось противникам, соседям, да, ну, понятно, да, соседи, с соседями всегда существуют какие-то трения, и не бывает без этого. Вот, поэтому вот они как-то для нас не представляют токсичности и угрозы. КНДР тоже ни в коем случае не представляет. Вы знаете, я, кстати, у меня есть такая мечта съездить, чтобы посмотреть своими глазами, потому что, судя по тому, какая западная картинка и как она была скалькирована в России, относительно Ирана была, то я полагаю, что, наверное, что-то подобное и в отношении КНДР существует. Я допускаю это. Я понимаю, что это совершенно другое устройство, другой режим, другая система управления, но вот, понимаете, тут что-то не сходится все-таки.
2: Знаете, я все чаще слышу от коллег, которые с туристическими целями
3: вот
2: отправляются.
3: Да.
2: И, знаете, я слышу только положительные отзывы. И теперь я... Так что здесь у нас с вами мечты сходятся.
3: Да, я очень хочу, да. Но при этом мы с другом тут поговорили. Он говорит, надо бы и тогда и Владивосток, и Камчатка, и Сахалин, раз уж мы туда полетим.
2: Конечно.
3: Вот. Ну, в общем, да.
2: Да.
3: Копилку, большую свинюшку ставлю, буду копить на эту поездку.
2: Договорились, хорошо. И впечатления ждем обязательно. Говоря и дальше про Иран, вот вы про ресурсы стали говорить. А Иран, вот можно ли назвать его самодостаточным? Вот сколько мы говорим про вооружение? Раз, и беспилотники, раз, новые ракеты. Да,
3: сейчас вот, да, но... Вы понимаете, тема помощи военной, военно-технической помощи Ирану, как вы понимаете, тема засекреченная, слава богу.
2: Да.
3: Вот. Есть только догадки, какие-то статьи в западных медиа. Вот. Ну, и ради бога. Понятно, что... Ну, и даже я догадываюсь, что определенные, например, технологии по созданию вот этих подземных туннелей в базальтовых скалах, то, конечно, опытом, возможно, действительно поделились корейцы северные. Mm-hmm. Иранцы не скрывали, что северокорейских специалистов давно еще не скрывали. Они привлекали в том числе как инструкторов для спецгрупп силовых. В частности, там для женского спецназа. Вот в Иране есть женский спецназ, такие ниндзя. Вот. Но картинки, которые, ролики, которые крутятся, это, если можно так выразиться, театр. Вот. Серьезных дам они там не показывают.
2: Зато Цахал очень любит вот эту тему тиражировать с девушками в армии. Вот это сплошь и рядом в их, как это,
3: ну, в
2: агитационных
3: Иране есть
2: роликах.
3: Военнослужащие, да. Женщины, ну, да. Они хорошо подготовлены, как выясняется, но вот это женский спецназ — это отдельная тема, и вот это очень... И этого нет, роликов именно им посвящен, для того, чтобы в том числе даже вот верхнюю часть лица не показывать.
2: Ну, конечно, да. На ракету вы упомянули, которую уже активно испытал Иран, и что самое примечательное, над американским авианосцем.
3: Да.
2: Это...
3: Повредили, вроде бы.
2: Это сильный шаг, скажем. Можно же испытывать ракеты совсем по-разному и над разными объектами, а тут очень так прицельно, да еще и над авианосцем, который явно для американцев много значит.
3: Не, ну вы понимаете, что кто-то подходит там к вашему дому с пистолетом, ну, да? А вы из-за слухового окошка дуло пулемета высовываете, он, естественно, отходит.
2: Но мы
3: ну, должен, по идее, да?
2: Да? Но, слушайте, авианосец — это, конечно,
3: подождите,
2: другой.
3: Подождите, авианосец,
2: да.
3: Он ходит по морям.
2: Да.
3: Он, то самое, движимость. А Иран сидит на недвижимости. Разницу почувствуете?
2: Ну, конечно.
3: Да.
2: Мы
3: у себя дома.
2: Мы к этому вернемся уже после перерыва. Тут есть о чем поговорить, друзья, оставайтесь с нами.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Суммарный объем добычи газа для потребителей Дальневосточного федерального округа и экспорта вырастет с 78 миллиардов до 136,6 миллиардов кубических метров к 2035 году. Это следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036. Отмечается, что месторождения Камчатского края и Чукотского автономного округа используются для поставки газа исключительно в эти регионы. Объем добычи составляет суммарно 0,2 миллиарда кубических метров в 2025 году и 0,14 миллиарда кубических метров в 2035. Кроме того, в документе указывается, что валовая добавленная стоимость добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке должна вырасти в полтора раза к 2036 году относительно уровня 2024. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, сообщает украинское издание «Страна». Ранее Кравченко заявил, что не собирается самостоятельно подавать в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических колл-центров. При этом издание «Украинская правда» ранее сегодня писало, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Кравченко и главой фракции своей партии «Слуга народа» в Верховной Раде и членом комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давидом Арахамией. Темой стал вопрос увольнения Кравченко. Председатель парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Торстен Фрай исключил кадровые перестановки в правительстве и замену канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне сокрушительного поражения ХДС на выборах в немецкой федеральной земле Саксонии-Анхальт. При этом глава фракции назвал драматическим тот факт, что ХДС утратила доверие многих своих избирателей. Правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» по предварительным данным победила с результатом 43,8% голосов. Она выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей. Мерц признал проигрыш своего христианско-демократического союза. Сам канцлер также стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что предложил отменить для детей плату за посещение футбольных матчей на Ростов-арене. Он уточнил, что если родители или один из родителей приобретают билет на матч, то билет для ребенка оформляется бесплатно. Губернатор добавил, что в последнее время было несколько ярких матчей футбольного клуба «Ростов» на домашней арене. Поддержка трибун команде необходима, и такое решение будет этому способствовать, отметил Слюсарь. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Камилы Валиевой на решение по ее делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте, политолог-востоковед Карина Геворгян в нашей студии. Я напоминаю, Карина Александровна, продолжаем. И вот говоря про авианосец, то, на чем мы остановились в первой половине программы, и возможности Ирана его потопить. Так вот, сам факт не, как бы вам так очень красиво сформулировать. Иран, я думаю, вы согласитесь, очень долгое время, десятилетиями сопротивляется той демонизации, которая исходит от американцев, от Израиля и прочих недоброжелателей. Так вот, удар по авианосцу с гибелью экипажа был бы только на руку тем, кто эту политику демонизации Ирана ведет. Поэтому ракета летит над, а не в цель.
3: Да, короткий ответ. А дело в том, что я вот напомнила вам до эфира, да, рассказывал эпизод, когда иранцы взяли американский военный корабль в своих водах и арестовали моряков. Ну, потом они были переданы там, через третьи страны и прочее. И есть фотографии, где иранские военнослужащие, значит, под прицелом держат этих моряков, а они на коленях и с руками за голову. Все говорили, вот как иранцы, значит, такие, восточный деспотизм и коварство издеваются. Вообще-то это обычная процедура, я вам должна сказать. И иранцев тоже это очень удивило, потому что это обычная процедура, и они не унижали этих людей. Это просто так необходимо вот, всегда, если берут, да, на абордаж.
2: Военный протокол, скажем
3: так. Это военный протокол, он так прописан. Это первое. Второе, всех этих рядовых моряков, младших офицеров, они содержали в очень приличных условиях. Никто их не унижал, не бил, и иранцы проявляли к ним уважительность и сочувствие. Потому что понимали, что эти не по своей воле, что претензии надо предъявить.

0: То есть даже несмотря на то, что это законная военная цель.
1: Раздолбать все американские базы вокруг, где американские эти авианосцы заправляются, в том числе водой и едой, то они и не подплывут, и бог бы с ним, как говорится.
0: А так будто просто покрасоваться подходят и обратно, да?
1: Поэтому
0: не представляя реальную угрозу.
1: Им важно, чтобы вот 4000 миль от иранского берега. Гуляй, Вася, надо тебе гуляй там вот подальше гуляй. А что толку топить авианосец?
0: Ну, и вряд ли это приведет, знаете, к общенациональным волнениям.
1: Они не люди жеста.
0: На территории самих штатов.
1: Они люди дела. Угу. Я надеюсь, многие уже это поняли. И очень рационально. И, собственно говоря, никакой ненависти и... Да, в Иране есть люди, которые говорят, да за каждого нашего ребенка нужно убить сотню американцев.
0: Да в любой стране такие
1: есть. А большинство им отвечает, вам толку, что от этих невинных американцев? У вас дети, что ли, оживут от этого? И поверьте мне, этих больше. Много больше. Это нерационально.
0: Угу.
1: И когда западные СМИ наши тоже стали повторять, что значит, вот Иран объявил за одного американца там такое-то вознаграждение любому иранцу. Получилось, что, значит, иранцы должны так это шукать по всему миру, ловить несчастных американцев, каким-то образом в чемодане их доставлять в Иран. Но это же вот кто этой пропагандой занимается? Ну, можно ненавидеть врага, но все время держать врага за круглого идиота, но это просто, это прежде всего картинка, как бы это сказать. Кто так называется, тот, кто так обзывается, тот сам так называется. Иранцы объявили эту награду за американца, чей берц ступит на землю Ирана.
0: Разницу
1: а
0: это уже совсем другое понимание вопроса, конечно.
1: Они про оккупанта это сказали. Вот американец, конкретно за американского оккупанта будет выплачена такая, то есть за гражданина Соединенных Штатов будет выплачена такая-то премия. А не за любого американца, которого вы где-нибудь на курорте найдете и там и украдете. Но это смешно. Иранцы сами ездят по миру. Это, между прочим, этим вот самое, где ушки-то сразу, понимаете, это самое, прощупываются среди этой лжи. Этим же занимаются американцы. Как они наших граждан-то выкрадывали.
0: Угу.
1: И не только наших. Вот кто этим занимается. Зачем иранцам этим заниматься?
0: Поэтому...
1: Денег не хватит, знаете, так это самое.
0: Ну, кстати говоря,
1: да.
0: в том числе.
1: Нет, они... платят за оккупанта. И, видимо, таковы имелись, и стимул есть.
0: Поэтому, когда израильские СМИ, американские СМИ пишут о том, что вот Иран готовит серию терактов, покушений, это вот такие пугалки, которые вот и тиражируют. Каждую неделю вижу, честно вам скажу. Очень удобный инструмент, когда можно, да, вот таким образом своего противника еще больше демонизировать в глазах людей.
1: Да. Но заметьте, что когда они об этом заявляют, то никакой аргументации зачем? Они не предоставляют.
0: Никакой, согласен.
1: Вот. Опять же, они могут принимать или рисовать иранцев с хвостами, копытами и рогами. Иранцы сами Нетаньяху таковым рисуют. С рогами они его рисуют. Запросто на своих картинках.
0: Угу.
1: И это пожалуйста. Но вы хотя бы объясните, зачем им это надо? С какой целью они? Вот чего они достигнут, если будут этим заниматься? То, что Нетаньяху с 80-х годов рассказывает о том, что через 2 недели у Ирана будет ядерная бомба, у него одна и та же фраза, понимаете?
0: Да, да. С трибуны ООН,
1: это
0: мы
1: факт,
0: все это помним прекрасно.
1: Да. И все время через 2 недели, понимаете, вот как-то 2 недели у него как засел этот срок, что напоминает паранойю, согласитесь уже, да? Надо вам сказать, что иранцы люди с хорошим чувством юмора, вот они наши, кстати, русские анекдоты, им расскажешь, они сразу начинают хохотать. Серьезно.
0: Это завет.
1: Близкое чувство юмора у них тоже.
0: Они молодцы.
1: Но вопрос...

0: зачем им этим заниматься? Но я обратила внимание на другое, что они вот так вот тоже, знаете, из Ирана, он такой большой все-таки зверь, да, такой лев же их символ, и они совершенно от него не отказывались, да, то есть вообще в Иране львы на каждом шагу. Если изображение львов, скульптуры, да, каменные, изваяния львов. Львы, львы, львы, вот все время они очень... И, кстати, они там... Кто-то говорит, что последний в 32-м году сдох или был убит, а вот этот евразийский лев на территории Ирана, кто-то говорит, что вроде есть. Вот. Из дикой природы говорили, что я разговаривала с англичанами, вроде есть, да. Ну вот, а поэтому, вот, но он такой лёва, понимаете, он лежит, так наблюдает за всем за этим, а, как там эти суетятся. И вдруг иранцы вдруг как-то стали так говорить: не, Нетаньяху, что бы ты ни говорил про нас, тебе это не поможет выиграть выборы. Оп!
1: Хорошо. Прямо, знаете, в нерв. И так лаконично, да. Силища-то у льва достаточно. В этом случае про Израиль тоже мы с вами поговорим. Интересно, тут главы МИД и Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов осудили высказывания израильских министров о принудительном перемещении палестинцев из Газы. И вот когда, знаете, ситуация и вокруг Ливана, и подобные заявления по Газе, насколько это сейчас бьет по положению, политическому, в первую очередь, положению, ну, того же Нетаньяху, скажем, и же с ним, товарищей?
0: Слушайте, я вот на своем открытом телеграм-канале, который вы всякий раз упоминаете, я разместил. Вот, понимаете, есть еврейский фактор в истории и современности. А есть фактор Израиля, а есть еврейский народ. Я сказала, и везде поставьте, пожалуйста, математический знак неравенства. Более того, даже унифицировать и считать, что все в Израиле шагают в ногу с Нетаньяху, тоже неверно. И, видимо, иранцы это тоже как-то так мягонько показывают, что тоже. Что... И за этим тут мы в курсе. Вот. И я всякий раз говорю, чтобы они там не кричали про Израиль, а там свои нюансы у этого есть, древние исторические еще с античности, но не наш формат, чтобы это обсуждать. Но они ведь свою подпись не отзывали из-под резолюции ООН о создании двух государств, еврейского и палестинского. Вот когда отзовут, тогда и поговорим. А все остальное — это лозунги. А когда они говорят «смерть Израилю», они имеют в виду вот этому токсичному образованию, которое бьет по Ливану, которое мечтает о большом Израиле и таковые карты публикует, которое создало... Это же Нетаньяху создал фонд третьего храма. Казалось бы, ради пришествия Машиаха, да? Вот. А это же при нем в том числе копают всякие туннели и подкопы под Аляксой, и там, говорят, не очень так это отмечаются какие-то движения, постоянные вибрации какие-то под Аляксой, мечетью, которая стоит на том самом месте, где был храм иудейский. Вот. Это вот, вот эта картинка. Вот это обсуждается. То, как бьют по Ливану и как там гибнут люди, что-то неправда разве? Правда. Никто на это уже не обращает внимания. А, да и в некоторых других местах. И потом Израиль имеет очень давние интересные позиции в Африке. Вот. Поэтому уже там столкнулись интересы. Многие обращают внимание, что в Сирии с Турцией столкнулись интересы Израиля. Что Израиль категорически против присутствия Турции. А куда они смотрели, когда Турция Ашара приводила? И когда она там в Идлибе обосновывалась, а Нетаньяху говорил: да нам ИГИЛ не угрожает, запрещенный в России. Да нас это не беспокоит нисколько. А иранцы говорили, да сами вы его и создали, мы все знаем. Вот. Вместе с американцами. Тоже мне. Поэтому вы и дружите сейчас. Они очень...
1: Карина,
0: да, цинично так обличают это все. Поэтому там сложные такие, сложное такое отношение. Но, ну, конечно, государства, которые вы перечислили, они же не могут игнорировать настроение своего общества и улицы.
1: Безусловно,
0: не могут.
1: Конечно.
0: Поэтому они и реагируют. А иранцы их спрашивают: мусульмане, сунниты. Ага. Ну, где ваш голос-то? Ну, сделайте что-нибудь.
1: Двуличие такое прослеживается.
0: Вам не стыдно? Ну и все. И они так говорят, ну, как нам за вас стыдно. У них такое, у нас за вас испанский стыд.
1: Но разве Иран не сможет объединить вокруг себя соседей?
0: Он и не собирается это делать. Ему это совершенно не нужно, как любая империя. Он будет разделять и властвовать, как положено.
1: Ну, то есть, когда Айатолла...
0: Среди своих соседей. Но и доминировать он не собирается над этими соседями, потому что это затратно, доминирование. У Ирана имперский опыт, они поэтому знают, что это очень затратно.
1: Ну, то есть, когда вот Айатолла призывает объединиться против тех же американцев...
0: Да, поэтому они говорят, давайте создадим систему безопасности и взаимного контроля.
1: Взаимного контроля, да,
0: конечно,
1: все понятно.
0: Да.
1: Угу. А разве может сегодня Израиль без Соединенных Штатов? Вот обстреливая Ливан, тем самым вот очень сильно... ну, как бы так сказать, нарушая те принципы и договоренности, которым следуют американцы с Ираном, да, они же пытаются найти точки соприкосновения, но потом вдруг врывается Израиль, обстреливая Ливан, это не нравится ни Трампу, ни Ирану, соответственно. Понимая, что Иран, в свою очередь, не отступится от Ливана.
0: Ну, Иран-то Израилю показал, что можно... что он наступает время праздника непослушания. А лобби хорошее в самих Соединенных Штатах.
1: Угу.
0: И все, что нужно, пролоббирует.
1: То есть поэтому Израиль не отступится, да, от своих целей. А, понятно, но в то же время история с Газой, знаете, к ней важно возвращаться. И меня сегодня поразила картинка, которую, если не ошибаюсь, публиковали RT.
0: А можно я еще одну вещь скажу?
1: Да,
0: иранцы говорят, попробовал бы Трамп что-нибудь сделать против Израиля, они его сразу убьют. Я серьезно, они об этом пишут.
1: Настолько сильное лобби?
0: Да, что Трамп боится Израиля, вот израильского лобби. Что они его вот просто убьют и все. Они говорят, поэтому все время говорят, что мы его убьем. На нас они будут это дело списывать.
1: Ну, кстати, очень удобная версия.
0: Конечно. Не, а иранцы это совершенно вот... Говорят, думаете, мы вашу игру не видим?
1: Угу.
0: Ха-ха, 4 раза.
1: Ну, кстати, с демократами, кажется, было более благоприятное время, да, у Израиля?
0: Да и нет, вроде бы, Нетаньяху же клялся и божил, что лучше Трампа нет президента для Израиля.
1: Я могу ошибаться, да, вот просто интересно.
0: Вот. Нет, наоборот, нет, там наоборот. С демократами, конечно, были сложнее. Проблемы. И, кстати, демократы, я вот не знаю, при Байдене Иран продавал Соединенным Штатам некоторую свою продукцию. Ну, я сейчас не про фисташки и ковры, а продавал тяжелую воду эту дейтерий. Потому что качество очень высокое у иранцев, говорят. Я, опять же, не специалист. Вот. А что-то как-то продает он эту воду. Но я нигде не слышала, чтобы прекратил продавать. Вот что я хочу сказать. Поэтому, конечно, очень интересное вот это перетягивание каната в Ормузском проливе, Оманском заливе. Вот, потому что я думаю, что под этими слоями, под этими коврами персидскими, да, и американскими, там какая-то такая схватка бульдогов, возможно, извините, да, ребята, и американцы, и иранцы, вот, что они явно, может, и торгуются, потому что вот давайте здесь мы, и мы берем плату за наши лоцманы, да, проходят. Здесь, вот сейчас с Оманом же идет эта договоренность, и что-то Трамп как-то замолчал, что он по Оману бить будет, ну, за да. его неп... Он что-то так примолк слегка. Может, забыл?
1: Они, ну как
0: может,
1: же, они же ведут луной... операцию экономический сбой.
0: Не, ну ладно,
1: там,
0: может,
1: да.
0: он луной занялся, я вот не знаю, да. Это, может, у него сейчас луна на очереди, ну, и да. новый цвет волос, да, там все обсуждают, как он покрасился. Вот, а он же говорил, я даже удивился, почему не 25, он сказал, 20% мы должны брать, понимаете? Там, он же проговаривался о таких вещах. Поэтому кое о чем они могли бы договориться. Но дело в том, что существует эксцесс исполнителей, масса третьих сил, включая тот же неоглобальный Лондон, те же того же Нетаньяху и разные другие силы такого плана. То есть там найдутся те, которые могут спровоцировать что угодно. А у Лондона позиции в том же Омане неплохие, мягко, я скажу так. Так что, видимо, они тоже там руку держат на пульсе, чтобы сорвать любые договоренности. Ну, понятно, что да, это все очень аккуратно там как-то зондируется. Но он-то хочет к этому прийти, он зарабатывает просто, хочет и все на страховке. Да. Вот здесь страхуют и лоцманы иранские, тут страхуют американцы. А до этого кто страховал?
1: Британцы.
0: Британцы, конечно. Совершенно верно. А британцам не хочется отдавать такие сладкие куски.
1: Ну, конечно. Мне, знаете, еще вспоминается Трамп, он же по случаю всегда вспоминает и произносит фразу: если бы я был президентом, то Украина бы вот этого кризиса не было. С такой же программой абсолютно может и Хантер Байден вступать в президентскую гонку и говорить: вот если бы не Трамп, если бы там, я не знаю,
0: не
1: мой отец или я,
0: кризиса.
1: Да, то не было бы иранского кризиса. Ну, кстати, а вот важно ли текущему действующему президенту выйти из этого до конца своих полномочий президентских? Ну, понятно, вот все об этом.
0: Да видно уже, что важно, потому что многие уже... И вот это же такая интрига страшная. Рэдклифф и, да, глава Центрального разведывательного управления, а тут еще одновременный посланник папы Галлахер приехал. Все так, как же это, что бы это значило? Вот так, что вот все бы так шумели бы, говорили, что бы это значило? Ради этого точно, абсолютно, потому что большую часть тем можно обсудить без демонстративных визитов с таким красивым военным сопровождением.
1: Это да.
0: Но я сказала, несомненно, то темы понятны, в том числе и тонкая иранская тема. Возможно, какие-то уж столь конфиденциальные, прям на ухо надо было Бортникову сказать об этом.
1: Ну, тогда ставим многоточие в этой большой теме. Карина Геворгян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.

0: Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Планы Берлина по созданию арсенала ракет. Контекст. Если Германия создаст дальнобойные средства поражения, Россия будет считать места их дислокации законными военными целями. Эти действия станут рассматриваться как непосредственная угроза нашей стране и союзному государству. Об этом заявили в российском посольстве в столице ФРГ. Берлин не скрывает, что намерен создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Отдельное направление – формирование многоуровневого ракетного потенциала. Он будет состоять из крылатых ракет, гиперзвукового оружия, средств поражения иностранного производства и высокоточного ракетного вооружения дальностью около 2000 километров. Проект будет реализован совместно с Францией и Великобританией при участии Украины, готовой предложить собственные ноу-хау. Дальнобойные ракеты способны наносить удары по глубокому тылу противника. Берлин в таком качестве видит Российскую Федерацию. С помощью ракетного потенциала ФРГ хочет компенсировать отсутствие ядерного оружия. При этом готова инвестировать в британскую ядерную программу. СВР со ссылкой на военных экспертов НАТО недавно сообщила, что Германия может за год создать и собственную смертоносную бомбу.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 13 жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали из-за атак беспилотников ВСУ. Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу фигуристки Валиевой по ее допинговому делу. Подробности далее. 13 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали накануне из-за атак беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всем раненым оказывается медпомощь. Пушилин уточнил, что в результате удара ВСУ повреждены 3 дома, 5 объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, 3 грузовых и 10 легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь и Синоватском муниципальном округе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Грусси поблагодарил Россию и Украину за взаимодействие с организацией и согласование режима прекращения огня, которое позволило восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, сообщило агентство. Грусси отметил, что восстановление внешнего электроснабжения после почти 3-недельного перерыва означает, что станция вновь получила доступ к внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов и бассейна, выдержки отработавшего ядерного топлива, а также для выполнения других важнейших функций, связанных с ядерной безопасностью. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии ферросплавной 1 на контролируемой Киевом территории. Станция была переведена на резервное питание. Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года. При этом 50% средств будет направляться на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036. Также предполагается совершенствование механизмов возврата инвестиций для создания новых объектов электроэнергетики, в том числе крупными потребителями. Внедрение механизма целевого финансирования строительства объектов генерации, обеспечивающего оптимизацию капитальных затрат. Механизм дальневосточной надбавки действует с 2017 года. Она позволила снизить тарифы на электроэнергию в макрорегионе. Международно признанное правительство Йемена обвинило правящих на севере страны мятежников хуситов в пуске ракеты по лагерю внутренне перемещенных лиц в провинции Мариб на северо-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на йеменские источники. Кроме того, правительство обвинило хуситов в ракетном обстреле города Моха в провинции Таиз на юго-западе страны. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии по ее делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте инстанции. Также в суд поступили жалобы от российской триатлонистки Елены Даниловой, прыгуна в высоту Александра Шустова, а также биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Ранее КАС дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
4: Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я бесконечно просто рад приветствовать нашего гостя. Очень классно, что в сложное, непростое, какое угодно время есть возможность прийти ученым, занимающимся не политикой, не международными отношениями, а вот какими-то прикладными, понятными, с одной стороны, с другой стороны, очень таинственными, загадочными, романтическими вещами. И поговорить об этом в прямом эфире. У нас в гостях Станислав Дробышевский, российский ученый, преподаватель, антрополог. Станислав Владимирович, я очень рад вас видеть.
5: Здравствуйте.
4: Так, значит, сначала о вас. Ну, просто миллиарды шортсов, значит, сотни миллионов интервью и одни и те же вопросы. А в какой момент, это же случилось в какой-то момент, но когда, я не знаю, там, значит, вся страна становится экспертами по футболу, это понятно, чемпионат мира, там еще какие-то большие мероприятия. Значит, ковид нас тоже приучил, что в какой-то момент, значит, как они, инфекционисты, вирусологи, сразу все становятся. Это понятно. Но антропология, господи, это же, так сказать, в какой момент она вдруг выстрелила?
5: Ну, как лично в моей ситуации, когда я был маленький, был там какой-нибудь старший лаборант на кафедре антропологии, я был безответен. И когда кто-то обращался на кафедру или в институт с каким-нибудь вопросом, вот кто-нибудь вы, допустим, там что-нибудь, вот что-то там такое нашли, там какого-то викинга. И все говорили, а, господи, идите к Дробышевскому, потому что никто не хотел отвечать журналистам, все посылали ко мне. А мне деваться было некуда, потому что я был самый маленький, и я отвечал. Ну, а поскольку я преподаватель, по сущности своей, меня спрашивают, я отвечаю, у меня рефлекс. И как-то так оно одно за другое, и в итоге все решили, что меня надо спрашивать. Так я стал таким, как я стал. Ну, вот. Ну, а дальше больше, там всякие лекции, ну, уже там не в МГУ, да, а где-нибудь там на стороне. Всякие вот эти интервью там и все прочее. И поскольку антропологов в принципе мало, ну, есть такой факт, вот Илья Васильевич Перевозчиков как-то посчитал, что у нас антропологов меньше, чем космонавтов в стране, функционирующих. Ну, а тех, которые готовы общаться с журналистами, и подавно меньше. На самом деле, по сути, я один и есть вот на данный момент, потому что рано или поздно антропологи напарываются на какого-нибудь такого журналиста, который все перевирает, все искажает, и никто больше общаться не хочет. Ну, вот, ну, а это регулярно случается, ну, не с вами, надеюсь, да, но вот рано или поздно...
4: Не, ну вы что-нибудь скажете?
5: Скажем,
4: значит, Дробышевский сказал, что не знаю.
5: Да, там, да, это вот пуши рядом. Вот. А я достаточно спокойно к таким вещам отношусь. Ну вот, поэтому рано или поздно вот все сомкнулось на мне. Ну, а все другие только и счастливы, потому что от них все отстали, и теперь есть куда послать.
4: Вот. А вы-то счастлив, потому что вот кажется...
5: У меня профессия такая, я говорю, у меня рефлекс.
4: Ну, подождите, нет, это не
5: грех, точно, да. Потому что ну, я хорошо живу, на самом деле, я могу похвалиться, я хорошо живу. Зарплата у меня в МГУ, там, может, не самая гигантская, ну, вот, но за счет всяких вот этих других лекций с денежками у меня все хорошо. А к тому же, вот эта популяризация позволяет побывать в всяких интересных местах. Ну, я, допустим, ножками стоял там на ядерном реакторе, кормил моржей. Вот вы кормили моржей с рук?
4: Никогда.
5: Ну, вот, или там гладили носорога по мордочке?
4: Нет.
5: И там ушки ему щупали живого, вот, гепардов там, еще что-нибудь такое, там, на ледоколе на Северный полюс, ну, вот, ну, и всякие там экзотические какие-то странные места, куда так случайно не попадешь. Вот. А благодаря популяризации я могу. Меня приглашают, и мне еще за это деньги платят. То есть, круто. Мало того, что я там оказываюсь, так мне еще за это платят.
4: Счастливчик это самый настоящий.
5: Так что жаловаться мне точно невозможно. Вот. Почему бы и нет?
4: Просто не то, чтобы там возникает в голове противоречие. Вы, конечно, дали там заранее ответ вот про педагогику, да, про преподавание. Просто кажется обывателю, да, на диванчике, что ученые — это все равно такое, как бы, существо интровертное.
5: А
4: да?
5: Так и есть, а я интроверт. Это одно другого не исключает.
4: Так вы кайфуете, давай интервью, но я же вижу это все, с удовольствием смотрю, и видно, что вы заряжаетесь, то есть это реально такая, как бы, педагогическая какая-то искорка.
5: Ну, потому внутри. Что, да, я педагог.
4: Тщеславный человек?
5: Да я не знаю, со стороны надо смотреть. Вот. Ну, то есть я не стремлюсь к какой-то славе, как бы, саму славу ее на хлеб не намажешь, как известно. Ну, вот. Ну, как-то оно есть. Вот на самом деле как? Я-то критически понимаю, что, ну, я переводчик, по сути, с научного языка на человеческий. Да, то есть есть ученые-ученые, которые делают науку. Ну, я в свое время тоже там всякие писал книжки. Вот последнюю написал, никак издать не могу. Вот. Ну, потому что ученую науку ее готовы читать там несколько человек, на самом деле. А я перевожу на человеческий язык, потому что если это не делать, то про науку никто знать не будет, и в следующем поколении никто не будет ее финансировать, и более того, потащат на костер и еще и спалят. Вот я не хочу, чтобы меня спалили на костре, и чтобы вся наука сгинула, потому что на науке держится цивилизация. Если науку не популяризировать, в следующем поколении никто в нее не пойдет, и более того, книжки сожгут и вместе с учеными, и вся наша цивилизация рухнет. Ну, на уровень там средневековья, античности, там, бог знает, каменного века, этого нам не надо. Вот я хочу, чтобы я лично, да, в глубокой старости, и мои детишки подавно жили в хорошем, замечательном обществе, где все будет рационально, нормально, как бы по-человечески. Вот. А для этого нужно, чтобы у людей в голове мусора было меньше, а позитивчика и вообще как бы адекватности больше. Ну, потому что если люди не будут к науке обращаться, они будут обращаться там, к шаманам каким-нибудь, ну, непонятным всяким там мракобесам, лечиться, я не знаю, там, бубнами. Вот недавно, между прочим, в центре Москвы была выставка что-то такое там медицинское ля-ля. И там один из главных персонажей был тувинский шаман.
4: Лечил бубном.
5: Лечил бубном. То есть они там были нормальные, да. Понятное дело, да? Но туда никто особо не заглядывал. А шаман, он же эффектный, он же с побрякушками.
4: Слушайте, вот это тоже прям я себе, что ли, отметить бы мне. Вот это противоречие тоже хотел с вами обсудить. Науки и религии. Так, противоречие.
5: На самом деле, как? Удивительно, давайте, но так, давайте, противоречия против... науки и религии нет.
4: Совершенно
5: потому что
4: верно.
5: Религия – это про лимбическую систему, это мне хочется. А наука – это про неокортекс, это я знаю. И я лично знаю нескольких ученых, крутых, настоящих, мощных ученых, которые напрочь религиозные. И им это не мешает чудесным образом.
4: Я бы даже религиозное, давайте, забыли. Так сказать, мистическое. Вот это мистическое и магическое. Ведь мне недавно вот эта мысль попалась. Она простая, понятная, так сказать. И наверняка каждый, может быть, об этом думал. Но не на, в первую, что называется, голову это приходит. Что вообще человеческое вот это магическое, это довольно прикладная на самом деле вещь. Значит, бубном мы, конечно, делаем...
5: При незнании нехватки реальных как бы, да, способов общения с миром,
4: совершенно верно.
5: Это на первое место выходит.
4: При том, что урожай, чтобы был там, да, дождик вызвать, так сказать, солнышко убрать, не знаю, там, охота, чтобы была,
5: да,
4: хорошая.
5: Но тут такой, смотрите, есть тонкий момент, что когда какие-нибудь там папуасы на острове, да, вызывают дождь бубнами, ну, как бы и фиг бы с ними. Но когда мы уже знаем, что это не работает, а у нас есть наука, и мы можем эту погоду предсказать, а может даже и сформировать, ну, то возвращаться обратно к бубнам как-то не хочется. То есть это прикольно изучать. Я тоже не против посмотреть на шамана, да, у меня бубен, кстати, свой есть, если что, в шкафу лежит. Настоящий, гоносанский бубен, как бы, вполне себе. Но это не значит, что я им вызываю дождь.
4: Вот, смотрите.
5: А вот если на полном серьезе наше общество через, там, не знаю, условно 30 лет будет вызывать дождь бубнами, вот это печалька. Потому что тогда у нас жизнь просто, ну, не кончится, понятно, да, но резко опустится. У нас урожаи станут меньше. Потому что, ну, одно дело, когда у нас нормальный прогноз погоды, а другое дело, чувак с бубном бегает по полю, да, и пытается там урожай обеспечить. Ну, как бы мы столько есть не сможем. У нас машины перестанут ездить, потому что, ну, если вместо того, чтобы ее нормально починить, мы будем шаманить, опять же. Ну, вот, вместо того, чтобы там, я не знаю, там, кредит какие-нибудь набирать, ну, то есть это же юридической грамотности касается, финансовой, там, чего угодно, да.
4: Уцелевший, читали у Паланика, у него там гениальное было, значит, сектант уцелел один, все покончили, значит, да, и он один уцелел и становится суперпопулярным человеком, и начинает писать, издавать книжки, брошюрки там, молитва, чтобы было пустое место на парковке, например, там, вот, как раз, значит, чтобы бензин стоил недорого, там, или был на заправке. Я, знаете, в этой связи я о чем подумал? Я немножечко, так сказать, да, сейчас на этот, на ступенечку мракобеса, я думаю, для вас встану. Значит, а что, если мы по-настоящему просто не до конца понимаем суть вот этой мистификации, не знаю, магизма, трансцендентности, если хотите. Значит, что я имею в виду? Что сейчас это как будто бы противоречие. Но на самом деле все и наука, и, как мы говорим, значит, бубен для того, чтобы вызвать дождь, абсолютно прикладные вещи для жизни человека. Вот.
5: Нет, так это просто практически проверяемо. Но построить шаманов, пусть бьют бубен, и посмотрим, сколько дождей выпадет после этого. Вот я сейчас не сомневаюсь, что в комментариях накидают, что я лично видел, как он постучал, а дождь пошел.
4: Да.
5: Ну вот, ну, господи, если регулярно встречать бубен, рано или поздно это совпадет с дождем, кто бы сомневался. Ну, вот это также, я не знаю, я почему-то как на улицу не выжду, тоже дождь идет. Но это не значит, что мне не надо выходить. Ну,
4: почему наука, так сказать, исключает категорически трансцендентность? И не кажется ли вам, что все-таки
5: что...
4: со временем может пройти? Ну, если не симбиоз,
5: нет,
4: то какое-то.
5: Как раз смотрите, мы же не то, что вчера стартовали и вдруг обнаружили, что есть, да, там мистика, а есть наука. Это же наука, она выросла. Она, между прочим, из мистики выросла, если что. И просто практика жизненная показала, что мистика таки не работает, а наука таки работает. То есть, как только у нас в середине 19 века наука стала нормальной наукой, у нас появился нормальный металл, здание выше двух этажей неожиданно, да, там выросли, ну, где-то там какой-нибудь Эрмитаж, может, был там 4 этажа, но он там один и был такой во всей стране. Ну, вот, а стали строить там дома, машины появились нормальные, там вначале паровые, потом бензиновые, там всякие прочие, там ледоколы, я не знаю, самолет, уже звездолеты летают, вот, а с бубнами что-то вот сколько стучали с палеолита, да, 50 тысяч лет подряд в эти бубны, и что-то ни один звездолет не взлетел, и даже мысли такой не было. И это, вот там, луна из сыра, да, а это там какие-то
4: сейчас
5: гвоздики
4: напишут,
5: на небе.
4: До этого вы просто не знаете, на самом деле летали
5: в древнем Египте,
4: в Месопотамии, инопланетяне, технологии.
5: Только мы-то теперь все это Египет и Месопотамию раскопали.
4: Да.
5: Вот. Он, там, народ копает же, сейчас, в данный конкретный момент, Лебедев, где-то копает этот самый Египет. Максим Лебедев есть такой. И нет там звездолетов. Вот. А если посмотреть, как они жили, я как антрополог просто скелеты их видел. Ну, там печаль, тоска. Не надо так жить. Вот. Мы сейчас живем в золотом веке. Вот при всех наших там неурядицах, невзгодах и так далее, у нас сейчас реально золотой век. Но он, может быть, кончается. И это все на грани, на самом деле. То есть, знаете, прошлое полезно, чтобы понять, как хорошо мы сейчас живем. Вот. А дальше может быть гораздо хуже, если мы эту марку не будем держать. А для того, чтобы ее держать, должна быть наука. Вот. Ну, на самом деле, я говорю, религию искоренить цели никакой особо нет. И более того, это физически невозможно, потому что религиозность, вот это мистическое мышление, да, в частности, это же проявление гиперфантазии. То есть, когда я готов верить в байки там, многотысячелетней давности больше, чем в реальность, которую своими глазами вижу. Вот, это суперспособность, которой ни у каких животных нет. Животные не могут быть религиозны, ну, может, кроме собак, да, которые верят в своего хозяина, но хозяин-то вот он в живе, как бы, да, он живой бог, и тут все понятно. А мы-то верим в какого-нибудь бога, которого придумали, там, бог знает когда, там, в бронзовом веке, а человек современный в это верит больше, чем в то, что сам видит. Вот это вот вообще уникальная способность. Если мы эту способность каким-то чудом искореним, мы убьем фантазию, и тогда у нас и наука не сможет быть, потому что наука тоже движется на фантазии. Потому что, ну, я, допустим, вот, да, копаю неандертальцев, там, в Хатырёво вот мы копаем, я фантазирую, какие неандертальцы, ну, потому что не все я еще раскопал. А если не буду фантазировать, да сдались они мне, господи, и копать не буду, мне неинтересно будет. Ну, вот, и я фантазирую, но в отличие от религии, в религии мы просто фантазируем, ну, причем не я, да, а кто-то там до меня еще там за 1000 лет. А когда я неандертальцев копаю, мне вначале интересно, я себе в голове что-то такое представляю, потом все это выкапываю, вижу, как оно на самом деле в земле лежит, и делаю выводы, что вот эти фантазии оказались чушью, это на самом деле правда, и мне только интереснее, мне приятно, что я где-то я угадал, еще более приятно, что где-то я ошибся, и я теперь знаю, как на самом деле, и вот тут как бы и радость от науки. Это гораздо круче. Реальность, она всегда гораздо круче, чем выдумок. Ну, вот, тем более, что она практически применима. Ну, неандертальцы, может, не так практически применимы, но, вот, но это же один из маленьких элементов пазлика вот этого всего.
4: Короче говоря, между наукой и мистическим сознанием, мышлением всегда будут противоречия, и они неустранимы нет.
5: Ну как, противоречие в том смысле, что мистика не работает, а наука – это про реальность. Но, заметьте, я повторяюсь, что ученые через одного религиозные,
4: да.
5: И более того, ну, в какой-то момент какое-нибудь мистическое настроение, ну, у меня может быть, да, там, ну, просто там по настроению.
4: Слушайте, а как вот объяснить вот эту историю?
5: Просто не надо путать выдумки с реальностью. Вот. А как бы настроение-то оно может быть какое угодно, но чего тут, нет. Я люблю фантастику, я не знаю.
4: Знаете что, вот значит, а если мы слово «выдумки» поменяем, ну, типа там и будем говорить не о выдумках, а типа о нашем недопонимании. Ну, условно говоря, все знают, значит, что, ну, не знаю, там, Талмуд, Тора, вот этого, да, там, очень сложное числовое, значит, семиотическое описание, и что слово, значит, в начале было слово, это не просто в начале, его надо разбирать по буквам, и куча там наслоений. А что, если мы просто что-то не понимаем вот в этом?
5: Наука на этом всем стоит. Вообще, принцип науки, что мы много чего не понимаем. И на самом деле, любой ученый вам совершенно точно скажет, что он вообще ничего не понимает. Иначе он и не будет заниматься наукой. Если мы все понимаем, зачем этим заниматься?
4: Да.
5: Мы написали книжки, поставили
4: и
5: на полку, все,
4: да,
5: уже известно.
4: Да, да.
5: Ну, вот, ну, смысл этим заниматься. А в этом весь пафос науки-то и есть, что мы все время уточняем картину бытия. Ну, тут можно какие-то религиозные, философские там аспекты искать, но я не уверен, что в этом есть какой-то глубокий смысл. То есть периодически кто-то в это вдаётся, вот там что, да если да кабы. Но как бы наука про реальность. Религия не про реальность, а про настроение на самом деле. И про общение людей.
4: Но вот удивительно же, я не знаю, вот для меня, по крайней мере, не знаю, как для вас, что, например, у евреев, у древних, да, значит, у индусов и у китайцев какие-то базовые вот эти религиозные вещи, они идентичны. Но просто, так сказать, да, начиная там с, я не знаю, заповеди, которые понятны всем, и не так, надо
5: объяснять. А потому что, нет,
4: никому.
5: Тут не надо передергивать, потому что вот эти все религиозные заповеди, да, основные базовые, что там, типа, не убей, не укради, да. Это не религиозные заповеди. Это и так любому дураку понятно, без всякой религии.
4: Так с чего ж понятно-то? Что, ну, как это... же понятно, если мы с вами... Откройте новости, а вы говорите понятно.
5: Да.
4: Ну, новости
5: нет,
4: откройте.
5: Нет, смотрите, тут опять же не надо передергивать, потому что это основа бытия со времен там австралопитеков. Вот как мы с дерева начали слезать 7 миллионов лет назад, уже это было интуитивно понятно, они еще говорить не умели, да, у них мозгов было там 300 грамм. Ну, вот, у них все это уже было, что свои – это свои, а чужие – это чужие. Ну, вот, ну, возлюби ближнего своего, да. Да, это основа, вот 7 миллионов лет уж как минимум, на самом деле больше гораздо. Но другое дело, что, да, есть косяки, находятся какие-то сволочи, которые там кого-то убивают и так далее, так поэтому мы и считаем, что это противно, ужасно и неестественно. Почему мы так воспринимаем, чем мы это в новости-то пихаем, да? О, там кто-то, какой-то маньяк там появился. Так и всем понятно, что это ужасное-ужасное какое-то отклонение от нормы.
4: А вот если
5: и все
4: возьмем...
5: радостно на это смотрят, потому что, во-первых, это не про них лично, если это про ужасного маньяка, да, не меня убили, это уже как бы некоторая радость, эндорфинчик выделился. А во-вторых, это как бы поучение. Вот так не надо делать, и со стороны маньяка не надо, да, и может в какой-то степени со стороны жертвы. Что там, ну, не надо шляться, там, не знаю, по темным переулкам ночью, допустим.
4: И для этого вот сейчас какое-то слово придумали, что это какой-то там есть какое-то слово.
5: Не, ну,
4: что
5: слова,
4: это оправдание.
5: Нет,
4: насилие.
5: Это не про оправдание. Да. Нет, просто, ну, надо делать выводы, как бы, да. То есть, если я буду ходить там, где ходят медведи, жрут малину, а я буду там их по загривку трепать, ну, меня прибьют, как бы. Да. Не надо туда ходить. Это не оправдание тех, кто сожрал медведь. Или там, да, на медведи оправдание там в любую сторону. А просто, как бы, благоразумие.
4: А что касается, ну, и хорошо, если мы уйдем там за рамки там этики и морали, которые это те правила, которые написаны кровью, это понятно, на самом деле, да. А если мы уйдем, не знаю, там, космологии какой, ну, типа там происхождение и прочее, там тоже у вот этих главных древнейших религий, там тоже есть какие-то повторяющиеся мотивы.
5: Нет,
4: они-то тут... откуда берутся?
5: Нет,
4: там,
5: смотрите,
4: типа цикличность.
5: Либо это общие человеческие ценности, что называется, да, вот в хорошем смысле этого слова, что вот еще любому австралопитеку понятно, что их не надо обижать, это семья, да, чужие, там, бог с ними. Либо же это единое происхождение религий, ну, авраамические религии, да, иудаизм, христианство, ислам, они все, как бы, родом из одной Палестины. Ну, и что бы они разные-то были. То есть, это вариация на тему. Ну, если
4: совершенно
5: это Китай, Евразия это та же, шелковый путь тот же. Там эти идеи бродили, ну, там все эти Марко Поло и до него там задолго. Народ шлялся взад-вперед. Ну, тем более, кстати, у них-то как раз, ну, тот же там конфуцианство, даосизм, это не вполне религия. Угу. Ну, сейчас уже, по сути, религия, да. Но исходно это просто некое философское там,
4: да,
5: построение.
4: Угу.
5: Ну, хотя часто они уж там и молятся, там, по сути, как на Бога на этого там Будду какого-нибудь. Но это... как бы, да, единая, как бы, степь и единое пространство евразийское. Поэтому какие-то идеи, понятно, что совпадают, чтобы не совпадать.
4: Слушайте, а когда, вот вы говорите...
5: А тоже... вы смотрите на религии какого-нибудь там, не знаю, Теотиуакана, ну, вот такие там майя инков, ну, вот там вообще, ну, они там еще под наркотиками все были при этом, там такая дичь вообще, что смотришь, вот там, да, они в изоляции сидели 20 тысяч лет там, ну, сколько они там просидели, и вот у них возникло местами что-то совсем не то. И насчет там «не убий», кстати, что-то я у них не помню заповеди, а там вот эти гекатомбы там голов отрезанных, да, и там солнышко не взойдет, если там сердце не вырвать, как бы...
4: И не съесть,
5: причем,
4: да.
5: Заметьте, да, вырывают, восходит, вырывают, восходит, вырывают.
4: Работает!
5: Ну,
4: Да, работает. А, так, вы сказали, что тоже иногда посещает вас вот эти вот, значит, может посетить вот это настроение. Значит, когда вы выкапываете вот этих людей, значит, ну, я не знаю, там, кого выкапываете, неандертальцев, значит, ну, типа, вот такое этическое благоговение, не религиозное, но типа, что это был человек, ну, типа, с уважением относиться, ну... или как все-таки как к материалу, как...
5: Одно другого не исключает, то есть, да, это человек, но он материал. Вот, ну, вот вы, да, вы как бы человек, но я вам могу голову померить, совершенно не запарившись, потому что это просто вот некие миллиметры,
4: да,
5: размеры.
4: Да, той же линейкой, которую недавно мерил череп у неандертальца.
5: Ну, в принципе,
4: типа,
5: да, какая разница.
4: Да.
5: Ну, миллиметры те же. Вот, ну, собственно, вот стол, да, можно к нему поблаговедно относиться, потому что он круглый, на солнышко похож хотя бы, и черное какое-то почему-то. Ну, а с другой стороны, ну, можно ему диаметр померить и толщину, ну, в чем проблема.
4: Угу.
5: То есть, ну, та же, там, я не знаю, радуга, да, вот она красивая, но мы можем объяснить, что это вот оптика такая.
4: Не, но все равно, но тут все-таки человек, он умерший, но в какие-то,
5: ну,
4: вот,
5: да,
4: эти...
5: Чё?
4: Нет, нет, ничего.
5: А есть живой человек, ну, есть умерший.
4: Ну,
5: вот,
4: как...
5: А есть еще более того, собаки, а есть медведи.
4: Есть, но все-таки это, ну, что вы, ну, в самом
5: деле. Нет, еще заметьте, что, когда мы говорим о прошлом,
4: да,
5: они с некоторого момента уже не совсем человеки. Ну, вот неандерталец вроде человек, но он не совсем такой, все-таки вид-то другой. Uh-huh. Ну, или хотя как минимум подвид. Да, если это какой-нибудь австралопитек, то тоже урод другой. А если это проконсул, то что там и семейство другое. А если какой-нибудь пургаториус, он не факт, что примат вообще.
4: А если поближе, когда заходишь, например, в...
5: А границ-то нет, в этом же прикол.
4: В египетскую пирамиду, ну, типа там тоже. И ты видишь, с каким... Это же не просто так, это вот... Ну, там не просто ритуально там его захоронили. Ты видишь... Сколько усилий было приложено для того, чтобы этот человек после смерти оказался здесь. Ну и кажется, что это должно впечатлить, как будто бы вот на эмоциональном, вот таком полурелигиозном, что ли. Ну, типа, ничего себе.
5: Ну да, так и есть. Не, ну в египетские пирамиды все и лезут, как бы именно поэтому. Ну, потому что прикольно, да. Вот, а ну, всякие, на самом деле, как?
4: Вот эти существуют...
5: Вообще, ну, пирамида, ну, это так, попса, если честно. Ну, вот, ну, да, большая куча камней там. Ну, все эти гробницы подземные тоже, конечно, расписные, все такое. Но какой-нибудь неандерталец круче. Неандерталец жил там 70 тысяч лет назад или там, ну, смотря какой еще, да? Ну, вот, а египетский этот фараон там, ну, 2 тысячи лет, ну, 3 тысячи лет назад. Вообще,
4: господи,
5: позор.
4: Да, вчера. Ну,
5: вот. Да и более того, вот, я не знаю, в какой-нибудь там Шукшову мы копали, да, там, 10 век, и там какие-то эти крестьяне древнерусские. Чем древнерусский крестьянин хуже и фараона? Пусть у него там вообще ничего в могиле нет, там, какой-нибудь битый горшок в лучшем случае, но вот, но, ну, и как бы, а что, а чем он хуже-то фараона? То есть, оно такое же чувство абсолютно. Что копаете вы там какого-нибудь князя, что крестьянина, он человек, он и есть человек.
4: Что по-настоящему, было ли что-то, что вот по-настоящему торкнуло, впечатлило от жизни древних людей? Вот тех, кого мы принято
5: называть...
4: Ну, это
5: непрерывно, типа... я говорю, я бы иначе этим не занимался, но если вот прям про кости-кости, меня, наверное, ну, больше всего впечатлило исследование галерных грибцов, которых мы исследовали в Керчи, ну, там, местный археолог копал в Керчи, Карла Маркса 25, и это вот погребение галерных грибцов, начало нашей эры, там, какой-то третий век, что ли, не надо быть галерными грибцами, краткий вывод.
4: Тяжело, да?
5: Там вообще жесть, там старше 35, по-моему, вообще никого не было, у них какие-то ужасные переломы. У каждого там третьего, что ли, перелом на спине, ну не третьего, вру, там каждого десятого все-таки, перелом на спине с правой стороны рядом с позвоночником, когда его там дубасили, вот там у одного ампутированная кисть, потому что за воровство или что, ну как бы просто нет кисти, какие-то переломы ключиц, там вообще такая дичь, там, причем абсолютно здоровые зубы, потому что кормили их какой-то ерундой, и как бы зубы у них не болели.
4: А из хорошего, из позитивного, ну что вот удивились?
5: Позитивное, в прошлом году нашли свистульку 12 века, и она свистит.
4: О, прикольно.
5: А в этом году нашли колокольчик, а он звенит.
4: Тоже класс.
5: Вот.
4: Нет, а для меня, знаете, я, какая-то там новость была, нашли в прошлом, что ли, году, нет, в этом году отпечаток руки. И мне, меня так тоже, ну, я, может быть, я сильно романтически настроен там. Я подумал, классно, я просто вспомнил, как я в детстве, и любой человек из нас рисовал трафарет собственной руки и смотрел. И это...
5: Ну, так это же здесь был Вася, это же наше все.
4: Совершенно верно.
5: Конечно. Мы вот ездили в Южную Африку в экспедицию, там смотрели эти наскальные росписи бушменов, там тоже были эти самые руки.
4: Руки.
5: Это по всему и по всей планете, это универсальная вещь.
4: Я никуда не делась-то и сейчас.
5: Самое древнее вообще, что вот есть из наскального, это отпечаток руки,
4: руки. Вот
5: на
4: это,
5: словесе.
4: Да. И это же можно было смотреть, то есть зажег и смотришь на это, что ты там думаешь про себя и про этот мир. Так, прерываемся, Станислав Дробышевский у нас в гостях. Если есть вопросы, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, погнали.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник».
4: Так. Ну, тут, значит, много сообщений. Сейчас я несколько. Уважаю фанатов Дробышевского. Много слышал о нем, но пока не понял его гениальность.
5: Значит, ну, не претендую.
4: Замечательнейший эфир Дробышевский про ацтеков. Мол, верили, что из сердца... Поищите раскопки в Хотелёво. Там интересные древние находки.
5: Хотелёво — это клёво.
4: Хотелёво — это клёво. А Дробышевский впервые на «Спутнике», что ли? Наверное, не впервые.
5: Не впервые,
4: не
5: точно.
4: Так, Алёша оживился, это про меня. Ну, давайте, да, Алёша оживился, правда, я искренне рад видеть и слышать нашего гостя, Станислав Дробышевский, российский ученый, преподаватель-антрополог. Предыдущую получасовку мы закончили на отпечатке руки на стене, как самый первый вид, вот, зафиксированный. А это искусство или что? Как это? Как
5: ну, это здесь был Вася, это осознание себя и показатель, насколько человек способен спроецировать свои мысли в голову другого человека и обратно. То есть я ставлю отпечаток, другой человек увидит этот отпечаток и подумает обо мне. То есть это я думаю о другом человеке, как он подумает обо мне или там о ком-то. Обезьяны так не могут, а мы так можем. Поэтому вот в том же самом Хотелёво у нас есть котельная, и там все наши и студенты, и туристы научные оставляют свои отпечатки. И там уже за много лет там слоями все это разными цветами, много-много слоев. А потом через 10 тысяч лет археологи откопают эту котельную, обалдеют.
4: Угу. Ну, круто, представьте. Но я к тому, что говорю, я когда прочитал вот этот, так сказать, про отпечаток руки, я вспомнил себя в детстве, а ведь человечество принято воспринимать ровно так, ну, как бы, как взросление, как становление человека. И я просто вспомнил свои эмоции, когда я первый раз обвел руку, это делали все, каждый из слушающих это делал.
5: Между прочим, кстати, когда в пещерах вот эти отпечатки рук, а мы же знаем, какие они размером были, они размером с нас были вполне себе, а отпечатки рук часто очень маленькие, то есть это именно дети шлепали там эти руки чаще всего.
4: Не люди маленькие, а дети были.
5: Да, ну не всегда, но там больше, чем в половине случаев. В пещере Шаве во Франции замечательное место, там, где вход,
4: да.
5: У них стояла огромная плита, и кто входил, шмяк, отпечатался. А когда выходил, там вторая плита, и там тоже. Шмяк, и еще раз отпечатался. И там два вот этих камня напротив прямо.
4: Короче, круто. Я просто понял, ты рисовать не умеешь, а руку обвел, она очень похожа получается, естественно, и как бы это очень красиво, как бы. Значит, о чем я еще вот хотел поговорить? Значит, про... Я за кадром рассказал, что вот я посмотрел... курс лекций Иванова, Вячеслав Всеволодович Иванов, наш ученый, семиотическая антропология, по-моему, так назывался курс лекций, лежит на Ютьюбе. Там много интересных вещей, но вот таких, так, а знаете ли вы что? Типа. И вот, в частности, он рассказывал про птичку, что одно из древних изображений изображало птичку как душу, как душу человека.
5: Я даже подозреваю, про какой конкретный рисунок он говорил. Это чушь. На самом деле, птиц в палеолите...
4: Сейчас обломал мне просто. Я это связал, значит, с репликантами. Помните, голубь взлетающий?
5: Смотрите, птиц в палеолите крайне редко вообще изображали. Ну, максимальное количество – это птички в Мальте. Есть такая стоянка рядом с Иркутском. И там фигурки из бивня мамонта. Но там это, видимо, про миф о ныряльщике. Там что-то такое. Там эти гагары, утки какие-то, гуси, там что-то такое. Ну, это отдельная история. А вот тот наскальный рисунок, о котором он говорил, скорее всего, я подозреваю, потому что он там единственный такой и есть, это в пещере Леско во Франции, там в яме какой-то в глубине, изображение бизон с вываливающимися кишками бодает человека, сломанное копье, и рядом на палочке птичка. И вот это интерпретировалось как душа охотника убиенного, значит, улетает куда-то.
4: Да.
5: Но там эта палочка такая характерная, это копьеметалка с резным навершием просто банально. Потому что у них часто были копьеметалки, ну, это такая приспособа, чтобы копья кидать. Мы, кстати, в этом году в Хотелёво кидали, классно летит. Просто
4: типа
5: делали красиво.
4: Типа прощать для палки.
5: Ну, не прощает рычаг, он просто палка с крючочком, и копье кидаешь, дальше летит. Ну вот, и вот они известны просто, да, из рогов оленя, с резными кончиками, и там бывают разные. И там и куропатки какие-то, и какие-то козлики, там что-то не бывает, там гиены есть. Ну вот, а здесь, видимо, было с птичкой.
4: Не
5: ну,
4: знаю.
5: Вот. То есть а это не сразу... про душу, это просто вот чувак украсил копьеметалку.
4: Вот, давайте, хорошо, так сказать.
5: С тем же успехом там мог быть козлик, допустим, да, или гиена.
4: Так, минуточку. Вот,
5: гиена, это душа в виде гиены улетает.
4: Поскольку я посмотрел, значит, 10 часов этих лекций, то я могу сказать, коллега, значит, тоже. Я, конечно, иронизирую. Нет, это все чепуха и ерунда. Но просто это же все равно не, тоже удивительно, когда мы говорили вот о сходстве разных всяких там идей, или там, да, в том числе космологических, там, или религиозных у разных обществ. Здесь-то тоже это неспроста. Но мы масса фильмов видели где-то, ну, там, я не знаю, Blade Runner, это, так сказать, всегда птичка, метафора души.
5: Не всегда, вообще ни разу. То есть, на самом деле, это, опять же, ну, некое проецирование своих каких-то, да, идей на все человечество. Нет, все человечество очень разнообразно. Там души бывают в виде, я не знаю, там крокодилов, там чего угодно может быть.
4: А абсолютно. Зачем они рисовали? Ну, вот, так сказать, вот это...
5: Много причин. На самом деле, тут же секрет в чем, что рисовали разные люди в разное время, никак между собой не знакомые. Ну, то есть, вот ваши предки 1000 лет назад, да, там где-то в поле плугом пахали. Вы что не думали? Вы что про это знаете? И также люди, которые рисовали 20 000 лет назад и 10 000 лет назад, между ними было время, разница, да, столько же, как от последних до нас. И можно вас объединить с теми, кто были 10 тысяч лет назад, и противопоставить тем, кто 20. Ну, вот, ну, то есть это совершенно разные люди, у них причин было миллион. То есть есть такое наблюдение, что самые прикольные картинки в далеких частях пещеры, где просто мало кислорода, много угарного газа. Их просто уже там штырило.
4: Их подштырило.
5: Ну, вот, да. Есть наблюдение, что как минимум половина рисунков, там просто по толщине линии, да, когда вот пальцами не рисовали, это дети делали, просто играли. Они вообще без всякой задней мысли. Где-то ритуальные действительно есть рисунки, там обеспечение охоты какой-нибудь успешной, еще что-нибудь такое. То есть там причин, вагон и маленькая тележка.
4: Вот когда Леско, появился Эрмитаж.
5: Вот Леско, где этот бизон забодал, да, там, скорее всего, это был конкретный случай на охоте. Товарищ убил бизон, а это же, представляете, с точки зрения охотника, еда убила человека. Вот представляете, вы едите огурец, а он вас убивает.
4: Да.
5: Вообще, что это такое? И человек...
4: Вкусный.

0: Ведь вот как мы вечером выключаем свет, включаем кино и начинаем смотреть Blade Runner, да, первый раз, и вот переживаем. И я просто подумал, что вот эти люди, которых мы называем зачем-то дикарями, да, вот они зажигали этот костер и смотрели на птичку, это было ровно, значит, история про репликантов, про душу и про все на свете. И меня вот это очень воодушевило.
1: На самом деле, в этнографии, ну, чуть-чуть про душу-то много рассуждений было, чаще всего душа не имеет какого-то внятного воплощения, она просто душа, она абстрактная. Ну, вот, она может быть в виде там и птички, чего угодно, да, но далеко не обязательно птички. Ну, вот, что угодно может быть. Ну, да, душа, как бы.
0: Когда появляется?
1: Более того, часто много душ, а их же там не одна, а их может быть там хоть сколько, ну, там, да. 2, 3, там, 10. Ну, вот, а появляется это, видимо, примерно 50 тысяч лет назад. Ну, это по многим источникам есть. Во-первых, вот это искусство, оно появляется где-то тогда. И все вот комплекс мышления такого сапиентного человеческого, ну, вот нашего нынешнего, да, оно где-то в это время возникает.
0: Еды, того, типа, есть... много или что? Вот почему появляется? Когда еды появляется
1: нет, когда у нас мозги до кондиции дошли, что мы стали способны это делать. Ну, там причин много. Есть замечательное наблюдение Юрия Березкина. Есть такой вот этнограф Березкин. Он мифы изучает. И он сравнивает мифы разных частей света и показал, что самый древний миф о возникновении смерти. И возник он примерно 50 тысяч лет назад в Африке. Ну, почему 50 тысяч? Потому что в это время из Африки выходили, а этот миф есть везде по планете. Там в Австралии, в Южной Америке, там в Гренландии, где угодно абсолютно. И, ну, там где-то он пропал, понятно, да, а вот где сохранился, зафиксирован. И мотив там незамысловат, что, типа, раньше все были бессмертные, а потом какой-нибудь там верховный дух сказал, что все по-прежнему будут бессмертны. Но сказал это какому-нибудь там условно зайцу, который должен был до всех эту новость донести, что все хорошо, как бы, да, все будет так же. Заяц все перепутал и рассказал, что все плохо, теперь все будут помирать. И все стали помирать. Ну, миф тупой, как бы, ну, так это 50 так тысяч лет назад,
0: да,
1: если
0: да,
1: что.
0: Понятно,
1: ну,
0: да.
1: Вот, то есть это было давно. Да. Они были очень незамысловатые персонажи. Вот, и это вот, как бы, да, про происхождение смерти, ну, а дальше больше там другие. Но это вот уровень, когда мы стали сапиенсами, такими уже нормальными. Может, еще пораньше где-то там, может, там 60-80 тысяч, да, но там проблема в том, что это происходило в Африке, а там с раскопками туго. И для этого надо больше материалов просто. Это вот к вопросу о том, что мы ведь далеко не все знаем. И вот эти основы нас, вот очень хотелось бы вот в интервале от 300 до 50 тысяч лет назад еще поподробнее узнать. Ну, там не то, чтобы мы мало знаем, но хотелось бы побольше.
0: Не обламывает ли вас, ну, впрочем, в хорошем смысле этого слова, когда какие-то вехи сдвигаются, а в антропологии, это вообще, так сказать, там сдвигается, может, ну, да. Типа несколько тысяч лет, а то и 10 тысяч лет.
1: Когда я учился, допустим, в университете, происхождение сапиенса было где-то 30 тысяч лет назад. Сейчас я говорю про 50 и уже готов на 55 согласиться. Ну вот, глядишь, там мы до 60 доберемся, да, ну, кто-то уже там про 80 рассуждает. Ну вот, ну, да, методики датирования уточняются, находок сто больше становится, да, ну, просто знания прорастают. У нас виды новые открываются, но вот у нас, допустим, открыли денисовского человека, да, там на Флоресе хоббитов нашли, на Сулавесе сулавесских хоббитов, на там, Лусоне, на Филиппинах, там, лусонских хоббитов. Эти виды, ну, с интервалом там, раз в 5 лет, наверное, новые обнаруживаются. То есть мы уже можем их даже предсказывать. То есть мы знаем, что в Западной Африке точно жил еще один вид. Там есть какой-то странный скелет, и там по генетике, по археологии, там вот высчитывается, должен быть. Но там раскопок практически не было. Там 3 стоянки, 1 скелет. Но мы знаем, да, вот он там был. Надо, мы знаем, где искать. То есть мы можем на карте прямо нарисовать, вот сюда надо поехать. Ну, туда не особо поедешь, какой-нибудь там Кот-д'Ивуар, да, там попробуйте, покопайте в нем.
0: Но... Да. Слушайте, как у вас междисциплинарно обстоят отношения? Что я имею в виду? Значит, историки всегда на сложных щах говорят, кто не знает прошлого, невозможно построить будущее.
1: Да-да-да.
0: Значит, все вот это вот, все ссылочки, отсылочки и прочее, прочее. Но они там, как правило, так сказать, ну, какие-то несчастные там, ну, 500 лет, ладно, там возьмем, и то, так сказать.
1: Нет, ну, это если историки, нет, есть нормальные археологи, которые копают. Да,
0: вот,
1: да.
0: Значит,
1: ну, как,
0: вы...
1: смотрите, еще есть такой нюанс, что археология кончается 2 миллиона 600 тысяч лет назад.
0: Ага.
1: Это просто время, когда начали делать орудия, в принципе, самые древние. Ну, может, там на пару сотен тысяч лет там раньше. А вот от 3 миллионов и дальше там нету орудий, ну, вообще никаких, но есть предки. Поэтому антропологи выигрыши. Мы-то можем изучать хоть там, не знаю, до Большого взрыва.
0: Нет, я вот о чем хотел сказать. Значит, вот смотрите, значит, историки на сложных щах вот это все нам рассказывают, и как бы все время исподвали или напрямую проецируют это на настоящее, какие-то параллели, значит, проводят. А когда ты настолько далеко можешь посмотреть в широкоугольном

0: объективом на всю историю вот этого вида, так сказать, значит, которых называют людей, да, главный вывод-то какой? У вас есть какой-то вот такой?
1: Ну, есть типа несколько вот главных выводов.
0: Историко-политологический, что ли?
1: Первый вывод, самый главный. Наши предки молодцы. Они крутые. Наши предки – самые лучшие предки по факту нашего бытия. То есть они не вымерли, они не сдохли ни от голода, ни от там, войны, ни от чего, да, и породили нас. И эту марку надо держать. Это самый главный второй вывод. Что надо жить так, чтобы наши потомки через что же там 100 тысяч лет сказали, да, были такие там сапиенсы убогие, примитивные, только-только там на орбиту вылезли, там какую-то дичь творили, да, там тоже еще друг друга там резали регулярно. Вот, но, типа, они все это преодолели и стали нами там светлыми эльфами, да, там через 100 тысяч лет. Ну вот, вот как бы это повод соответствовать.
0: Классно.
1: Вот, это, ну а можно еще там частные всякие смотреть. Допустим, мы знаем, что неандертальцы вымерли, а сапиенсы не вымерли. И можем посмотреть, почему. И мы даже знаем, почему. Ну, там много причин, там, понятно, там больше 100. Но главная причина, что неандертальцы жили очень замкнуто и были крайне не склонны общаться ни с кем. У них каннибализм направо-налево, убийство и близкородственное скрещение. То есть свои – это свои. Вот братья, сестры, там папа-мама в лучшем случае, да, там детишки – это наши. Вот, это люди вообще, в принципе. А вот кто мне не знаком лично, это вообще мясо просто. И либо оно меня съест, либо я его съем. А кроманьонцы жили в это же самое время в Африке, где просто было больше ресурсов. Они чаще встречались с соседями, и быть агрессивным невыгодно. Да. Что вы там раз победите, два победите, на третьем вам голову проломят. И надо общаться. И тут же появляются там и украшения, и всякие там ритуалы, и там песнопения, что угодно, да, и религия та же самая. Вот, чтобы договариваться с соседями. Поэтому, когда сапиенсы наконец-то вылезли из Африки, вот там 50 тысяч лет назад, может, чуть пораньше, но вот они встретились с неандертальцами. Неандертальцы были крайне не склонны себе что-то заимствовать от сапиенсов, не самих, да, не какие-то там орудия, там что-то еще. Типа, вот понаехали, и что они нас могут научить, господи, мы тут живем уже там миллион лет в этой Европе. А как бы сапиенсы были крайне склонны, и мы от неандертальцев и генетики прихапали, 2,5%, если что, и всякие знания, одежда у нас, между прочим, от неандертальцев достижения, там какие-нибудь листовидные наконечники селецкие, ну и там всякое другое. И мы были крайне склонны, там медицина, может быть, ну там не доказано, но с большой вероятностью, ну, основы такие, да, это там травы. И мы у неандертальцев заимствовали и гены, и знания, причем и женские, и мужские, какие угодно. Они у нас ничего. Вот, и их становилось это... только меньше от этого, а нас становилось только больше. И теперь мы изучаем неандертальцев. Вот, ну, это что, не поучение разве?
0: Поучение.
1: А вот, быть добрым выгодно на большой дистанции. Быть эгоистом полезно на краткой дистанции, вот на хапу, да, в моменте. Но в следующем моменте тебя никто не любит. Кто этого гада будет любить вообще? И на большом интервале эгоисты проигрывают. А альтруисты выигрывают.
0: Я вас не перебивал, потому что мы сейчас записывали шортс. Вот это, мне кажется, идеальный был шортс. Значит, как можно ли сказать, что человечество совершает ошибку, когда делит внутри вот земного шара на своих и чужих? Вот.
1: Ну, глобально, конечно, да. Само собой. Ну, потому что чем больше совокупные вот эти вот усилия, да, по постижению там реальности, созданию там чего-нибудь, тем лучше. То есть один человек может жить, в принципе, да, там какой-нибудь Робинзон на острове и что-то даже там создаст, в принципе. Но у него физически времени не хватит, да, что-то великое. Если это племя каких-нибудь там бушменов, там 10 человек, ну, они будут делать там отравленные наконечники, там луки, да, и там дальше они не уедут. Если это общество в 2000 человек, они уже там какой-нибудь зиккурат построят. Если это там, не знаю, 100 миллионов человек, уже ракету можно в космос запустить. Вот, а если это 8 миллиардов человек, то можно вообще там, я не знаю, солнце заново разогреть, когда оно гаснуть начнет. Или наоборот, притушить, если оно там раскочегарится чересчур. Ну вот, то есть уже как бы. А у нас, между прочим, цель, если еще энтропию победить, так-то глобально. Потому что через 1,5 миллиарда лет солнце спалит планету, еще через сколько-то миллиардов лет оно вообще погаснет нафиг. И жизнь просто не станет невозможной ни на Земле, ни вообще в Солнечной системе. Наша мегазадача либо создать новую вселенную, либо свою как-то переделать, да, ну, что-то вот надо запустить заново. Это вообще сверхзадача.
0: Так, у нас 1,5 миллиарда лет, а в этом чепухой занимаетесь каким-то?
1: Господи,
0: тут осталось-то. Но...
1: Все ничего. Заметьте, что у нас на планете жизнь 4,5 миллиарда лет существует, а осталось 1,5. А то я один вообще. То есть полтора — это прямо вообще край, да?
0: Лучшие годы мы уже, так сказать,
1: уже все проехало. Вот, то есть уже все ни о чем. И поэтому скотчничать, да, между собой.
0: Что это... надо сделать? Давайте-ка про... есть. Я понимаю,
1: если
0: что
1: бы я знал, что надо сделать, я бы это сделал вчера.
0: Да.
1: Ну, то есть, как, я могу вот так вот философски рассуждать, но я не политик, я не экономист, я не политолог. Вот, ну, надо жить дружно, это как бы, да, еще кот Леопольд все завещал. Но вот как это сделать, я не знаю. Как вот сделать, чтобы договорились люди, которые выросли в разных культурах и так далее. Ну, единственный способ — через образование. То есть с детства людей учить, что да, люди бывают разные, да, но это нам не особо что даже значит. Ну, вот, а что-то это даже и значит, на самом деле, местами. Ну, вот, но из этого надо правильные выводы делать. И тогда, может быть, как бы мы там ядерную войну не устроим, все не помрем, и там не перерасходуем ресурсы на какую-нибудь там ерунду, а направим ее в мирное русло, и будет хорошо.
0: Шесть минут у нас остается, значит, вопрос, который меня тоже глубоко интересует. В какой момент появляется, ну, кажется просто, что это было всегда, как бы консерваторы и прогрессисты, если угодно, значит, консерваторы и там либералы, ну, то есть всегда в любой литературе самое, всегда есть люди, которые, так сказать, вот за прогресс, а есть те, которые говорят, вот, не-не-не, давай пресс. Можем какой-то отметить этап в истории человечества?
1: Одного такого этапа не было точно, но всегда были такие другие. Другое дело, что если жизнь была сравнительно стабильная, то консерваторы просто физически выигрывали. Ну, потому что если, допустим, вы научились охотиться на северных оленей, возникает какой-нибудь там такой суперпрогрессивный, да, давайте их там как-то с преподвывертом там мочить. Ну, они все с голоду помрут на этом месте, на самом деле. А консерваторы выиграют, потому что, ну, 100 тысяч лет работало, что еще там изобретать. Ну, вот. А если условия меняются, а они все-таки рано или поздно меняются, то тогда вот эти консерваторы проигрывают, потому что, да, они все по-прежнему пытаются на северных оленей охотиться, а их просто физически нет уже. И там уже вместо них туры какие-нибудь пасутся. Ну, вот, и тогда вылезает вот этот прогрессивный персонаж и говорит, а, вот туров-то надо вот так вот там с обрыва загонять какого-нибудь. Ну, вот, и они начинают прогрессировать. И у нас в процессе вот эволюции видно, ну, археологически, если даже смотреть, да, антропологически то же самое, есть длительные этапы такого застоя, как бы, да, когда ничего особо не менялось. Потом бац, такой всплеск. То есть кто-то что-то изобрел, какие-нибудь там, не знаю, пластины, микролиты, составные орудия, там, копьеметалку ту же самую, там, научился огонь зажигать. А другой, что круче, научился огонь тушить. Это, между прочим, сложнее, чем зажигать. Загореться-то он сам.
0: Ну, а вот. Как лес потушить и куда бежать от него? Да.
1: Какой лес, господи? Вот вы делаете орудие, у вас искры летят, у вас под вами подстилка вот эта травяная загорится рано или поздно сама от искр, просто, которые там вылетают из-под кремней. А вот что с этим делать, когда у вас там тлеет под вами? Вот это не очевидно. До сих пор вот статистика пожаров, да, показывает. А кто-то вот это все изобрел, и это подхватывают все остальные. Вот в определенных условиях это, оказывается, выгодно. А в каких-то до сих пор невыгодно. У нас до сих пор каменный век есть на планете. Ну, какие-нибудь там андаманские аборигены, и им там вообще отлично.
0: Надо их трогать или не надо?
1: Ну, это их надо спрашивать, но вообще лучше не надо. То есть, если им это будет надо, они сами раскачаются, не дураки.
0: Но они же типа... Мы сейчас свысока, так сказать, белого образованного человека, да?
1: Это дилемма они... такая. То есть, с одной стороны, понимаю. Да, ученые, как бы прикольно посмотреть на вот этих попласов на острове, да, прикол. Ну, а с другой стороны, практика показывает, что как только все вот эти дикие товарищи дорываются до цивилизации, они плюют на все эти каменные топоры, одеваются в китайские кроссовки и начинают заниматься чем-то приличным. Ну, уже прогрессивный прогресс – это круто. Ну, историю индейца Иши почитайте, который из племени там, этого Яна, который вырос в каменном веке, да, там на границе 19-20 века. Там все его племя побивали, эти американцы в Калифорнии. Он прожил там в одиночестве, там, бог знает сколько лет, приехал в цивилизацию, и когда пришла идея снять с ним фильм, как он жил в диком виде, он там отмахивался, отговаривался, говорит, не, вы что, там вас будут ждать, там непогода, там змеи, вообще ужасы, там голод, ну, вот, а у вас тут стулья, комоды, водопровод, это уж 20 век был там начало. Ну вот, что, сумасшедшие, что ли, там, лезть в эти дебри какие-то. Ну вот, это человек, который понимал про жизнь в каменном веке, он сам там большую часть жизни прожил, да, и посмотрел, что такое цивилизация. Цивилизация — это круто. То есть мы, цивилизованные люди, можем рассуждать о папуасах и индейцах, а папуас на острове не может рассуждать про нас. Ну или, да, ну, там, может, видел какой-нибудь самолет пролетающий. Ну вот, ну и он как мистически это будет объяснять. То есть у нас больше возможностей. Так, цивилизация, она основана на науке, это круто.
0: Не было никогда в этом сомнений. Три минуты осталось. У меня масса еще вопросов. Я хотел еще про обезьян с вами поговорить в широком смысле. Я обожаю эти истории там, про гориллу Коко, там, значит, про шимпанзе, которая навалила кучу и свалила на другого человека. А обезьяны становятся умнее?
1: В большом интервале времени, да. Но чтобы нам поумнеть, понадобилось много миллионов лет. Ну, если вот от расхождения с шимпанзе мерить, да, 10 миллионов лет. Вот если вы современной шимпанзе дадите 10 миллионов лет, может быть, станет, а может быть и нет.
0: А почему?
1: Они не обязаны. Нет, смотри, тут главный такой важный момент, что никто не обязан умнеть.
0: Понимаю. Почему Коко уникальная? И... Потому что на ней много работали. Или у нее мозги каким-то образом устроены иначе, чем у других?
1: Есть индивидуальные особенности. Обезьяны тоже бывают умные, бывают тупые, так же, как и люди. И тут еще стечение обстоятельств, что ее маленькой взяли, значит, человеческое общество, что за ней заботились, да, там не агрессивно, не били палками, там все такое, по-человечески с ней обращались. И таких ситуаций в истории человечества их просто единицы, чтобы обезьяну вот так вот воспитывали, и она еще индивидуально была к этому расположена. Потому что бывают обезьяны просто от рождения злые, что как с ними не общаться, так и люди тоже такие же, да? Вот что-то с ним не делай, а он сволочь.
0: В этом-то и вопрос. А если, так сказать, вот выяснится, что бонобо, а это же почти люди. Ну, как будто бы это даже, это, ну, типа тоже...
1: Они по IQ попадают в разряд как бы не слабоумных. Ну, а психически нормальных, ну, как бы сильно пониженных, да, но не слабоумных.
0: Ну, что с этим делать? Как с этим жить? Это же люди.
1: Это все-таки животное. Все-таки преувеличивать тоже не
0: надо. А давайте в чем главное?
1: Это шибко умное животное. Они не способны учиться дальше некоторого момента. То есть, вот смотрите, мы до 2 лет взрослеем с шимпанзями примерно одинаково. Но у них примерно в 2 года это останавливается, а мы с этого момента как ракета стартуем. И у них речь, вот, да, вот это, ну, жестовая там только возможная, там, значками, она вот заканчивается там на 200 словах, а у маленького ребенка с 2 лет он начинает говорить, и дальше уже заснуть невозможно. Вот, мы очень любим учиться, мы очень любим учить, вот в данный момент, да, мы дофига какие общительные, мы очень любим сотрудничать. Мы склонны соревноваться, а они не склонны вообще ни разу. У нас есть там указующий жест, например, и мы очень занудные. Мы способны зациклиться на одном, и вот целый час, да, протрындеть, и еще времени нам не хватило. А обезьяна так не сможет, у нее слишком быстро переключается. Она гораздо более практическая.
0: Да,
1: мы об отвлеченных вещах можем гораздо больше рассуждать. Они тоже могут, но очень недолго.
0: Так, ну все, про юмор не успеваем поговорить, хотя, так сказать, и вот эти истоки юмора хотелось бы тоже обсудить, но это значит, что мы еще раз будем настойчиво просить Станислава Владимировича Дробышевского прийти к нам в гости. Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста.
0: Очень интересно, классно, успехов вам и больше эфиров, а нам больше знаний. Российский ученый, преподаватель, антрополог Станислав Дробышевский был у нас в гостях.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения. Резкий рост солнечной активности. Контекст. Российские ученые фиксируют мощное увеличение выбросов плазмы на главной звезде нашей системы. Источники взрывов с Земли не видны. Они находятся на обратной стороне Солнца. Их мониторит специальное оборудование. Точные причины всплеска активности специалистам пока непонятны. Но через некоторое время взрывы могут перейти на видимую сторону светила. Тогда и наступит пора делать выводы. В последние годы российские астрономы несколько раз вспышкам на Солнце присваивали максимальное значение. Плазма уничтожала огромные облака холодного газа. Далекие с первого взгляда события оказывают прямое влияние на нашу планету. Например, вызывают геомагнитные бури. Они приводят к сбоям в работе электросетей, связи и навигационных систем. Люди испытывают недомогание. страдает озоновый слой. Специалисты также отмечают, что солнечных супервспышек становится больше. Все чаще речь идет о так называемом мегавзрыве, способном вывести из строя огромное количество технических приборов. ЧП такого масштаба случаются крайне редко. Максимальные значения солнечной активности всегда сменялись на минимальные. Ученые надеются, что так будет и впредь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко переобъявлен в розыск в России. Правительство Латвии планирует ввести пошлины в 300% на транзит российского зерна. Член АДГ выставил на торге кружку армии России, ставшую предметом скандала ФРГ. Подробности далее. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку, переобъявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы МВД Российской Федерации. Украинское издание «Страна» ранее писало, что Кравченко подал в отставку. До этого он заявлял, что не собирается самостоятельно подавать в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических колл-центров. Кравченко был заочно арестован в России в 2017 году по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала. Тогда же его объявили в розыск. Доля волового регионального продукта Дальневосточного федерального округа в суммарном воловом региональном продукте России должна составить 7,3% к 2036 году по целевому сценарию. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036. Кроме того, там отмечается, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в воловом региональном продукте ДФО должна составить к 2036 году 17,1%. Правительство Латвии планирует ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. Об этом пишет местное агентство со ссылкой на латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса. После заседания правительства Кулбергс сообщил журналистам, что с предложением ограничить транзит российского и белорусского зерна согласны все партии парламента страны. По словам премьера, планируемые меры нацелены на то, чтобы помешать экспорту российского зерна из освобожденных регионов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обеспокоен возобновлением атак США и ответных ударов Ирана, и отметил, что кризис, которого вполне можно было избежать, оказывает огромное негативное влияние на весь регион. По его словам, особую обеспокоенность вызывают недавние сообщения о гибели и ранениях мирных жителей, в том числе во время свадебного торжества в провинции Хормазган. Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали 3 иранских нефтяных танкеров у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по 3 нефтяным танкерам, аффилированным со Штатами, в Ормузском проливе, а позднее Рейтер написал, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США. Зампредседателя ячейки оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханс Томас Тильшнайдер выставил на международный аукцион кружку бренда «Армия России», которая, как писала газета «Бильд», спровоцировала в Германии острые дискуссии. Тильшнайдер разместил ссылку на аукцион на своем аккаунте в соцсети X. По состоянию на вечер 7 сентября цена кружки достигла 1943 евро. Политик также пошутил, что выставил на аукцион самую опасную кружку в Германии. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник.
2: Алеша Тимофеев, микрофон. Еще раз всем здравствуйте. Продолжаем прямой эфир. Надо сказать, Борис Рожин, автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат», с нами на прямой связи. Борь, салют, приветствую.
3: Всех приветствую. Привет всем.
2: У нас был Станислав Дробышевский в гостях. Сколько вызвал эмоций. Но это просто поразительно, честно говоря. Столько людей пришло сфотографироваться. Ну, это же классно. Ну, ученый-звезда, да? Вот, медийная. Ну, классно. И хороший...
3: С удовольствием его слушаю сам.
2: Да, но любопытно
3: всегда,
2: же.
3: Всегда приятно.
2: Да. Я тоже с большим удовольствием. Тут мне понравился... Так, всем привет, Ануш, привет, Морошка, здравствуйте, Константин, салют, всех-всех-всех. Рад видеть, Воробей, тут всем, ну, много. Значит, мне понравилось сообщение... от гонга. Если не строить, мы просто, так сказать, вот я сравнивал антропологов и историков, да, потому что историки всегда на сложных щах, там 500 лет, так сказать, вот эти вот недавние рассматривают, а антропологи, археологи, у них-то, конечно, объектив гораздо шире в этом смысле, да, есть что сравнивать. В гораздо, так сказать, в больших масштабах, чем эти несчастные там 500 лет. И вот историки, что без знания истории нельзя построить будущего. И Гонг написал хорошую, с моей точки зрения, очень важную мысль. Если не строить настоящего, то не будет ни прошлого, ни будущего. Вот это, конечно, хорошая мысль. Спасибо вам большое за нее, товарищ Гонг. Не знаю, мужчина это или женщина. Ну что... Ладно, давайте к нашим новостям. Результаты специальной военной операции оказывают решающее влияние на положение России в мире. Об этом говорит Лавров. Можем сразу с этого начать, а можем предысторию зацепить, если есть что сказать тебе по поводу визита Уиткова и Кушнера в Москву, а затем в Киев. Если есть какие-то, так сказать, вот желания или какое-то наблюдение неочевидное, то с удовольствием послушаем, Борь.
3: Ну, опять же, в целом визит, опять же, дал результат в стиле договорились договариваться дальше. То, что киевский режим будет отказываться от условий, которые выдвигает Россия, это тем более очевидно, тем более Европа его в этом поддерживает. Поэтому сейчас говорят только о неких непонятных прогрессах на переговорах разного формата. Но при этом из конкретики говорят, что только возобновятся трехсторонние переговоры, которые уже не раз проводились при посредстве США и которые существенно каким-то прорывом не привели, при этом обе стороны активно готовятся к зимней кампании, ну и по сути даже и к весенней кампании, поэтому говорить о том, что вот сейчас война может прекратиться только если, ну она это возможно лишь если киевский режим к этому принудят американцы, то есть у них есть ряд инструментов для этого, но пока мы не видим их использования. Ну это опять же говорит о том, что и США не то, что там не могут, но и в каких-то моментах просто не хотят доводить до каких-то жестких мер, свое воздействие на Киев. Ну а раз так, у России просто не остается другого выбора, кроме как продолжать СВО. Ну, собственно, о чем Путин и Лавров постоянно доводят.
2: А как ты, в принципе, вот усилия, сами усилия и желание американской стороны участвовать в этом всем процессе, ну, так сказать, вот с моей точки зрения, да, да. Лично от меня, конечно, я там очень признаю, благодарю, что они вовлечены и действительно предпринимают усилия для урегулирования. Мне кажется, это очень-очень важно. А ты веришь в искренность этих желаний, усилий и прочее?
3: Ну, каждый день при поддержке американцев убивают граждан нашей страны, в том числе и детей. Поэтому к искренности, мягко скажем, есть вопросы.
2: Тогда зачем? Есть ответ?
3: Ну, а мы ничего не об этом, если мы продолжаем войну, попутно ведем какие-то там переговоры с американцами, мы же, по сути, ничего не теряем, уже быть уже не может, поэтому ну, общаются в расчете на что-то, но при этом мы пока видим, что анкорежские соглашения в том виде, в котором они были заключены, они, по сути, остались невыполненными, что, опять же, кстати, очень это для понимания того, насколько серьезны американцы, вот это тоже способ посмотреть, насколько американцы готовы выполнять свои обязательства, свои обязательства, они, как выяснилось, выполнять не готовы. Соответственно, это к вопросу о любых американских гарантиях применительно к Украине. То есть, если они даже это не могут выполнить, то, что сами предложили, то, опять же, насколько действенны будут их какие-то обязательства по любым договоренностям, связанным с войной на Украине. Ну, видим, это тоже важный сигнал, можно сказать, важное знание, понимание относительно любых договоренностей с этой администрацией. Ну, тем, кому этого мало, могли посмотреть на договоренности Трампа с Ираном. И уже забыли, да, там вот дух Исламабада. Тот понял, еще быстрее, чем дух Анкориджа.
2: Угу. Да, но как будто бы разные все равно ситуации, нет?
3: Нет, понятно, что конфликты разные, там разные обстоятельства, но в обеих случаях американцы брали на себя какие-то обязательства, но при этом ни там они их не выполнили. Об этом, собственно, заявил и Лавров, комментируя, по сути, прекращение вот таких анкорежских договоренностей, и иранцы Галибаф там, и компания, они прямо комментируют, что были определенные договоренности при поддержке посредничестве пакистанцев, а фактически США ничего не выполнили, ни прекращение прекратили войну в Ливане, не заставили Израиль вывести войска и так далее. Целый там ряд пунктов, которые иранцы предъявляют, ну, типа, где деньги, почему деньги не вернули, которые они украли у Ирана, ну и так далее. Там много было вопросов. Причем эти обязательства по договоренности американцы на себя взяли, когда Венс подписывал бумаги на встрече. Вот. Ну, как видим, и здесь они тоже ничего не выполнили. То есть администрация Трампа любит очень много эфира, как бы так рассказывать, пафосно о своих дипломатических усилиях, но на практике все более-менее известные соглашения, ну, вот вечный мир в Газе, бомбардировки в секторе Газа продолжаются практически каждый день, там постоянно гибнут люди, в том числе дети в значительных количествах, вот это тоже вечный мир и вот гарантии Трампа. Гарантии безопасности Саудовской Аравии и заливникам. Удары по Саудовской Аравии идут сейчас практически каждый день. Вот тоже вот гарантии Трампа. Это к вопросу, чего стоит сейчас слово, ну, США и текущей администрации.
2: Слушай, ну и давай тогда про попытаемся разобрать. Вот Лавров говорит, главное решающее воздействие на восприятие нас, нас и России в мире и на перспективы нашего влияния, упрочение наших позиций в мире окажет и оказывает положение дел на фронте.
3: Ну, безусловно, большинство стран смотрят, как Россия, собственно, ведет прокси-войну с Западом, и, соответственно, если Россия демонстрирует слабость, не имея отсутствия успехов или даже терпит какие-то неудачи, это, безусловно, понижает наш авторитет. А когда мы, допустим, демонстрируем успехи на фронте, когда мы там бьем противника сильно и больно, это, наоборот, повышает наш авторитет. Собственно, как мы видим, последние удары по вот, Киеву, ну, в целом, в принципе, Украине, сразу резко вызвали оживление дипломатического трека. Сразу приезжал и Редклифф, потом вот Уитков с Кушнером, ватиканцы туда зачастили в Москву. То есть, опять же, это прямая связь. Чем успешнее будут идти боевые действия, тем больше будет желание договариваться. А чем, ну, если успехов не будет или будут какие-то проблемы на фронте, наоборот, как бы, если у Запада все хорошо, зачем им прекращать войну? И зачем им паузы? Ну, они же, собственно, все лето рассказывали, как они побеждают Россию, но при этом попутно говорили, нам надо срочно все остановить по линии по ЛБС. А по факту, ну, Россия этот период как бы пережила и, наоборот, начала бить сильно в ответ. И тут-то у них же действительно очень срочно-срочно захотели с Россией договариваться, ну, как, условно договариваться, ну, как договариваться на тех условиях, на которые Россия точно не пойдет.
2: Когда Лавров говорит о том, что главная задача дипломатического ведомства – обеспечить максимальную политическую и дипломатическую поддержку СВО. Вот дипломатическая политика дипломатической поддержки и силе. Также говорил президент на встрече там с Уитковым и Кушнером. Он тоже, так сказать, вот, насколько я понимаю, обозначил, как будто бы вот это вот, так сказать, политика дипломатическое урегулирование как единственно возможное. Как единственное возможное. А вот давай, так сказать, разбираться, а какая может быть политическая и дипломатическая поддержка СВО? Ну, если мы не говорим там о внутренней политике, там, о законах про ветеранов, про семьи и прочее.
3: Ну, соответственно, задача МИД работать над тем, чтобы Западу не удалось организовать какую-то реальную международную изоляцию России. В текущий момент они этого сделать не смогли. Россия сохраняет вполне себе адекватные отношения с глобальным югом. При этом Россия имеет ряд партнерских или даже союзных стран, которые не только политически где-то оказывают в разных моментах поддержку, ограниченную или полную. Ну, то есть, условно говоря, Китай оказывает опосредованную, а Северная Корея прямую, в том числе и военную поддержку. Также на разных этапах СВО оказывал определенную поддержку Иран, ну и там ряд стран, собственно, таких как Эмираты, Турция, Саудовская Аравия, собственно, они организовывали, ну, как понятно, не из альтруизма, они помогают нам обходить западные экономические санкции, так как через эти страны в нашу страну попадают в том числе товары западного производства, необходимые в том числе для нашего ОПК, а через эти страны мы продаем различные вещи, в том числе и на Запад, для пополнения бюджета. И, собственно, это позволяет нам до сих пор уверенно, как-то, ну, скажем так, экономически мы избежали краха экономики, на который Запад очень рассчитывал. То есть в этих вопросах, да, МИД свою работу, ну, в целом, да, выполняет.
2: То есть, с твоей точки, только как помощь и улучшение там условий и исключительно экономических, да, вот эта политика дипломатических
3: усилий. Не только, можно посмотреть на динамику голосований в ООН по различным там антироссийским резолюциям, можно отметить, что количество стран, стабильно голосующих против России, в ООН, ну, так ощутимо снизилось, если брать голосование 22 года на пике вот этой кампании, и со временем, ну, то есть там количество, как правило, сильно уже меньше сотни, там, или около сотни крутится, то есть какой-то глобальной там где глобальных политических демаршев по большинству резолюций против России нет, но ограниченные, то есть опять же, потому что часть стран, ну, с ними работают, они голосуют как, типа, ну, воздерживаются или просто не голосуют. Соответственно, это снижает общую поддержку вот этого антироссийского курса. То есть там, ну, можно просто брать различные голосования за разные годы и сравнить, сколько было в 22 году по таким резолюциям, а сколько вот в 24-м, 26-м. То есть это что же, оно же не берется просто так. То есть там работают с разными странами, с ними договариваются, давайте вот мы там что-то договариваемся, давайте еще вот куда соглашением вы вот по резолюции ООН будете, ну, не будете голосовать или будете воздерживаться. С некоторыми это работает, с некоторыми это не работает. Но некоторые страны, которые голосовали против нас, они со временем стали, ну, голосовать нейтрально.
2: Понятно, то есть и в рамках взаимодействия, да, с другими государствами, политиками для формирование того самого, вот тут тоже, знаешь, вот Лавров, например, говорит про влияние России и про, так сказать, вот, да, про, так сказать, ситуацию на поле боя и как она сказывается на роли и влиянии нашей страны. Но возникает вот вопрос, так сказать, в условиях формирования вот этого многополярного мира. А что это за статус страны, за ее влияние страны на процессы в условиях многополярного мира? О чем идет речь?
3: Ну, опять же, Россия себя, ну, она всеми, ну, публично, и не публично доводит, что Россия действует уже исходя из того, что мир, формирующийся мир, это мир многополярный, где Россия не претендует на какую-то всемирную гегемонию, она согласна быть просто одним из центров этого нового мира. И такой подход для многих стран вполне адекватный, то есть в отличие, скажем, от позиции США, которые себя всем навязывают как гегемона, и безусловно, такая же позиция Китая, хотя у Китая несколько больше амбиций с концепцией единой судьбы человечества. Россия, скажем так, не заявляет претензий на сверхдержавность, не заявляет о том, что она там будет управлять миром, в отличие, скажем, от действующей администрации США. Кроме того, Россия постоянно и на всех площадках заявляет, что Россия согласна реформировать СБ ООН за счет расширения его, за счет привлечения стран глобального юга, не за счет каких-нибудь там Германии, Японии, а именно за счет африканских стран, чтобы какая-то африканская страна получила, азиатская страна, допустим, могла получить такой голос в ООН. То есть, конечно же, с точки зрения России, реформа СБ ООН – это привлечение стран глобального юга. А когда Запад говорит о реформе ООН, там больше говорят о том, что надо привлечь туда Германию или Японию, то есть одну из стран, которые, ну, являются фактическими сателлитами США, что должно было бы увеличить перевес Запада в СБ ООН над Россией и Китаем. Ну, понятное дело, что тут взаимоисключающие позиции, обе эти линии будут заветированы в ООН, либо США их сателлитами, либо Россия и Китай ветируют, если их там что-то будет устраивать. Но это послание для стран глобального юга, что посмотрите, мы вот поддерживаем ваше дальнейшее возвышение в рамках новой системы международных отношений, которая только-только будет формироваться.
2: Так, есть еще несколько тем. Предлагаю, вот у нас 8 минут осталось, значит, поговорить про колл-центры украинские. На Украине заявляют о закрытии всех колл-центров в стране. Надо же, кто бы мог подумать. Да-да.
3: Ну, это попытка откреститься, потому что слишком сильно администрация, ну и прокуратура, и шайка Зеленского оказалась замазана в контроле над этими колл-центрами. Они сейчас будут делать вид, что как бы они только-только узнали, хотя всю войну прекрасно известно, что ГУР и СБУ, да, по сути, постоянно контролировали и делили там между собой этот рынок. То есть понятно, что он криминальный, но это, ну, произошло сращивание власти с криминалом, и, соответственно, в конечном итоге вот мы видим, к чему это приводит. То есть, ну, по сути, боевики из бандитских группировок бьются за вот эти криминальные активы. Поэтому сейчас они всеми силами показывают, что вот, мы боремся, мы только узнали про эти ужасные события.
2: То есть, ну, опять слушай, же, но это же тоже должно было... Прости, пожалуйста. Тоже ведь должно что-то было произойти. Но о том, что они существовали, это там... Это не просто известно, да, это там, знаю, адреса и прочее, прочее. А что это абсолютно такие международные структуры, что там мы принимали участие и выходцы из Грузии, значит, и израильтяне, и прочее, прочее. Значит, там огромное количество денег в рамках этих колл-центров. Понятно же, что и власти знали, и наверняка, да, так сказать, были точки соприкосновения, там, сращивания этого криминала и власти. Но что-то должно же было произойти, чтобы они вдруг, так сказать, вот начали делать то, что они даже там делают сейчас. Обыски там и прочее, закрытие. Что-то же должно было случиться. Вот что это такое будет?
3: Ну, есть факты. То есть, тут есть несколько линий. Первая – это борьба СБУ и ГУР, особенно потому что у того же Буданова личный конфликт с нынешним главой СБУ по кладам. Причем он достаточно давно тянется. И, ну, не случайно же этого гуровца там завалили. А второй момент. Курировал-то непосредственно вот эти части колл-центров. Вот этот начальник кибердепартамента прокуратуры. Прокуратура тесно лежит под Зеленским, как и СБУ. То есть здесь, опять же, ниточки уходят. Не случайно же обыски-то проходили не только в прокуратуре. Обыски проходили и в офисе Зеленского. То есть, опять же, указывает на связь. Ну, как это было из дела Миндича, и когда Ермака вот снимали через вот эти проамериканские структуры. То есть здесь колл-центр – это тот, в том числе инструмент. Все про них прекрасно знали. Эту тему подняли сейчас. С одной стороны, это часть борьбы среди вот этих силовиков, которые, ну, типа ГУР, СБУ. С другой стороны, со стороны западных структур, это способ постоянно держать в напряжении киевскую верхушку и, собственно, продавливать те или иные вопросы. Потому что кто еще знает, что там есть на пленках, чьи фамилии там упомянуты, чьи активы там могут всплыть, в том числе на Западе, которые очень легко конфисковать. То есть, опять же, борьба с коррупцией, борьба с криминалом украинской власти изначально воспринималась Западом не как с целью вот сделать Украину таким свободным от криминала, коррупции государством. Такой цели изначально не было. Это способ манипуляции украинскими элитами и контроля над этими так называемыми элитами для того, чтобы продавливать необходимые политические и экономические решения. Центры там тьфу и растереть для какой-нибудь BlackRock — это не самые большие деньги. Но, опять же, с другой с точки зрения воздействия, это вполне себе рабочий инструмент. Вот, никто их не видел там 4-5 лет, а потом, ой, вот, знаете, вот колл-центр у вас оказывается, в чем они что грабили не только население России, они грабили казахов, киргизов, румын, болгар, Восточную Европу, то есть это, ну, проблема, она выходит за пределы только войны на Украине, то есть это, по сути, уже не только террористическое, но и криминальное государство, когда организованные преступные группы фактически инкорпорированы в государственную систему управления, даже в силовой аппарат подавления, когда силовики, как они, ну, никто никого не накажет, они же сами это все и контролируют. И поэтому сейчас вот внешний контур, они вот задействуют НАБУ, САП, чтобы показать, вот смотрите, мы внезапно заметили спустя 4-5 лет, что оказывается тут вот государство с криминалом срослось.
2: Слушай, вот еще про конфликт, вот этот СБУ и ГУР тоже до конца все-таки непонятно. Мы много говорим и даже спорим там, да, по поводу субъектности Украины или украинских там действующих лиц каких-то. Ну вот, значит, про Буданова говоря, что за ним там стоит ЦРУ, например, да? А если говорить про поклады или поклады вот этого, да, есть просто, мне попадались там разные видосы, где он с Ющенко, например, этот поклад, там разговаривают с одним из, значит, как помягче, наркобаронов, скажем так, Да, и
3: там так это вполне нормально. Если посмотреть ранние биографии Поклада, чем он занимался, в то время он был членом организованной преступной группировки, по-моему, из Полтавы. То есть он, ну, это фактически, то есть, ну, если человек участвовал в ОПГ, то есть фактически это был бандит, который потом в рамках различных каких-то там внутриэлитных взаимодействий постепенно его там пытались как-то очистить, и постепенно он даже стал сотрудником СБУ, и потом внутри этой структуры он поднялся. Но фактически изначально он бандит, поэтому нет ничего удивительного, что условно бывший там экс-ОПГшник Поклад, он занимается вопросами дележа крышуемых криминальных колл-центров. То есть в этом плане он, для него это еще более естественно, потому что он из этой среды вырос. Ну, собственно, для Украины это не первый такой эпизод. Можно вспомнить Авакова, который также был тесно связан с харьковскими преступными группировками. Так что, в принципе, для Украины это нормально.
2: А ему нужна вот таким структурам или там деятелям, как Поклад или Поклад, или Аваков, значит, они не признаны кем? Не знаю. Значит, им нужны какие-то крыши какая-то? В чьем лице?
3: Ну, безусловно, там деньги, куда они деньги девать? Деньги они частично хранят на Западе. Естественно, для этого им надо, опять же, поддерживать хорошие отношения с западными спецслужбами, потому что потом какие-нибудь твои счета попадают в поле зрения Минфина США, и происходит то же самое, что произошло с Павлом Лазаренко, когда его внезапно начали раздевать на Западе. Как это произошло с Коломойским? Потому что, опять же, Запад тут должен не столько и деньги вот этих криминальных субъектов, а скорее знание об этих деньгах, возможность использовать для влияния. Потому что, когда ты знаешь, и ты фактически держишь деньги этих людей в своих руках, ты можешь заставить их влиять на государственный курс в нужном тебе направлении. Поэтому, конечно же, зависимость по финансовых вопросах, она это один из элементов управления украинскими так называемыми элитами. И в отношении Зеленского ровно то же самое действует. И в отношении Ахметова. И это касается и Олега, и политиков, и силовиков. А Зеленский, безусловно, держит Поклада, именно исходя из вопросов личной лояльности, точно так же, как он держал предыдущего персонажа, которого, ну, заставили убрать. Но, опять же, он подбирает людей, которые лояльны ему лично. Не всегда ему это удается, но, как правило, он стремится вот именно к вопросам личной лояльности, даже невзирая на то, что человек имеет откровенно криминальное прошлое. А с Буданом, да, у него определенные конфликты, потому что он боится, что американцы в какой-то момент могут захотеть поменять его именно на Буданова. Поэтому помойки, связанные с Зеленским, периодически Буданова прорабатывают. И мы там видим эти проявления вот этих внутренних конфликтов, когда какие-то депутаты начинают рассказывать, что там Буданов то, Буданов все. То же самое в отношении Федорова, в котором увидели конкурента Зеленского, которого тоже украинские СМИ сейчас во всю мощь, а еще буквально несколько месяцев назад рассказывали, что это гений, спаситель украинской армии, самый перспективный молодой министр инноватора, сейчас рассказывают, что он бандит, коррупционер и ничего не может, ничего не умеет, потому что оно, политический фактор играет в свою роль.
2: Борис Рожин с нами на прямой связи. Если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, везде есть наше сообщество, везде транслируется эфир и везде есть у вас возможность написать.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. по вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник».
2: Продолжаем. Меня зовут Алёша Тимофеев, автор телеграм-канала «Колонель Кассат», телеграмма Макс-канала «Колонель Кассат». Борис Рожин с нами на прямой связи. Борис, еще раз приветствую. Ну что, друзья, давайте вот о чем поговорим. В Киеве известие вышло, так сказать, в Киеве на зиму создадут запасы воды и продуктов на случай ЧП. Вот эту тему тоже давай обсудим.
3: Ну, опять же, они понимают, что удары продолжатся. Уже даже часть тех складов, которые вынесли, уже появились первые проблемы. Они еще пока не смертельные. Но в дальнейшем, при том, допустим, еще месяц таких ударов, и проблемы даже с бытовыми товарами могут стать куда как более серьезными в силу разрушения привычной системы хранения, логистики. Это приведет к тому, что возникнут перебои не со всеми, но с определенными категориями товаров. Плюс некоторые категории товаров просто выпадают из-за уничтожения сборочных. Ну, условно говоря, если там уничтожить завод по производству, по разливу Кока-Колы, ее объемы, очевидно, от которого зависело большинство украинских торговых сетей, соответственно, ее там банально станет меньше, потому что завозить ее станет дороже. То есть, а если завозить, это удорожание.
2: Боря, а в чем, давай это подробнее. А в чем тактический и стратегический смысл уничтожения там складов с продовольствием?
3: Ну, они сами задали эту рамку. Вот мы бьем по Wildberries, каким-то торговым центрам, ДНР. Ну, вот мы вам все уничтожим, вообще все. Посмотрим. Ну, и мы уничтожаем кратно больше. То есть для них это больнее, чем для нас. Ну, соответственно, они, собственно, поэтому и завыли про воздушное перемирие, потому что, скажем так, ответка им не очень понравилась. Ну, у нас возможности для уничтожения ТЦ оказалось гораздо больше, чем у них. Потому что, ну, конкретно в данный момент мы их на беспилотных войне обошли на повороте за счет более быстрого внедрения реактивных беспилотников. Тут у нас есть преимущество, которое вот мы сейчас реализуем. Где-то к концу года, в начале следующего, противник, очевидно, увеличит количество применяемых реактивных дронов с искусственным интеллектом. Тут он подравняется. Но пока, собственно, им поэтому нужна передышка, выиграть время, подготовиться. Так, конечно же, они ничего прекращать не собираются.
2: Тут просто, знаешь, вот и даже, коль скоро мы там заговорили про удары, например, по складам Wildberries. Вот тоже объясни мне. Ведь, как кажется, так сказать, вот мне, обывателю, тактически и стратегически в этом, нет смысла. Оперативно, типа, вот сейчас, там, покошмарить, условно говоря, да, я ни в коем случае не хочу там обесценивать или как-то снижать там стоимость этих ущерб, потому что люди страдают там в том числе, да. Ну, короче, вот оперативно ли, тактический или стратегический смысл нет, а оперативно, да, понятно, как будто бы понятно. Согласен ли ты с тем, что вот в этих ударах по складам оперативной, стратегической и тактической нагрузки нет?
3: Если смотреть на эту логику террористическую, вот какой был смысл устраивать украинским службам теракт в Прокусе, просто тупо убивать гражданских людей? Как повлияло ли это как-то на военные возможности России? Нет, не повлияло. Подорвало ли как-то там решимость вести войну? Нет, не подорвало. Но это логика террористов, то есть которые считают, что где-то государство под терактами прогнется, и вот тогда оно пойдет на политические уступки. Как это Беслан, это Норд-Ост, это Буденновск и так далее. То есть вот целый ярый пример. Мы с этим сталкивались. И зачем взрывать ИГИЛ, запрещенные в России организации, зачем взрывать самолет, как Голымавия на Синае, что это как-то заставит Россию, заставило Россию уйти из Сирии, прекратить ведение боевых действий? Нет, не заставило. Но, опять же, с военной точки зрения, да, все смотрят, ну а в чем военные выгоды? Нет. Но если смотреть на это через призму террористической логики, то это вполне естественно. Вот они пытаются перед выборами раскачать общество, что вот такими ударами вот общество пойдет, там, Путин, заканчивай войну, мы там без покупок с Wildberries никак не можем. Можем, да, или вот в данном случае интернета или бензина там где-то не хватает. Вот ставка-то на это делается, пытаться раскачать население на внутреннюю нестабильность, чтобы это на заставило Россию изменить свои политические цели, пойти на какие-то уступки. Ради этого применяется террористическая тактика, одобренная и поддержанная Западом. Безусловно, атаки на Wildberries и так далее были согласованы в командных центрах НАТО, безусловно, в ведущих европейских столицах. Осуществлялись они и осуществляются при полной поддержке и обеспечении, и будут продолжаться. Соответственно, то, что ущерб для Украины оказался больше, чем они ожидали, ну, конечно, в итоге, ну, кого-то в Лондоне, безусловно, волнуют там потери украинского бизнеса или же там потери там Украины в людях или территориях, ну, не особо волнует. Это просто расходный материал. Но поэтому, кстати, во время этих ударов правильно, что начали делать, это выносить бизнес западным капиталом, всякие вот заводы там сигаретные, там вот эти кока-колы и так далее, ну, немцев там начали там то, что нашли, просто сжигать. Ну, это правильный подход, зачем? То есть, надо, раз они пытаются повысить нам издержки для войны таким образом, мы можем вам кратно больше повысить издержки, уничтожая все западные активы, предприятия. Ну вот, начали металлургические комбинаты выносить. То есть, конечно, в итоге они сами открыли эту дверь инфраструктурной войны, но вот пусть теперь не обижаются на последствия. Последствия будут для Украины чудовищными при продолжении вот в такой интенсивности, если даже до конца года это продлится. А ведь Путин уже дал публичный, даже публичный это озвучил, начать в ближайшее время кампанию по уничтожению энергосетей, объектов генерации и распределения электроэнергии на Украине. Если там будет такой же подход, как в отношении складов, зима на Украине действительно будет более... Это не значит, что Украина там вся замерзнет. Нет, конечно, они даже так продолжат воевать, потому что ну, кого-то волнует замерзшие украинцы.
2: А вот тут чего тоже больше, политики или военного смысла?
3: Ну, тут и то, с нашей стороны или с их?
2: Давай с нашей, ну, давай с нашей, да.
3: Ну, с нашей стороны, опять же, это, опять же, государство должно показывать, что удары террористического характера по российским...
2: Ответка, хорошо, да, принято.
3: И я обращаю внимание, насколько пессимистичные были оценки этих ударов в июне, да, когда много прилетало, и население такое, ну, что мы там не отвечаем, то вот в августе, наоборот, вот смотрите, как мы их там лупим, и, вот, так, скажем так, уровень фрустрации,

0: европейского бизнеса на территории Украины. То есть тут есть прямой ущерб для Украины, опосредованный для Европы. То есть в этом плане, да, вот мы, можно сказать, асимметрично отвечаем. Для них, ну, они могут продолжать, то есть, опять же, для тех, кто там поддержит идею стачивания Украины об Россию в ноль, то есть, ну, о чем это? Ну, уничтожат украинскую там экономику, ну, опять же, у кого есть деньги, уедут за границу. Население там будет либо перебито, либо частично сбежит, кто сможет. То есть, опять же, они не видят каким-то граничным параметром сохранения вот этого жизни украинского населения. Для них это расходный материал. То есть, ну, у нас-то выбора нет, нам как бы надо о своих интересах заботиться. Ну, раз украинское население вот предпочитает оставаться пушечным мясом, ну, как бы, что нам делать? То есть, мы будем добиваться своих целей. То есть, в этом плане, ну, мы видим, эта позиция находит полное политическое подтверждение на уровне и президента, и Дмитрия. При этом Россия специально, она же не будет воевать, там, бить по гражданским, как это делает Украина. Мы не будем устраивать там теракты, как в Крокусе, да. Ну, как бы, зачем? Нас, как бы, да, есть намеренные полуцели, мы поэтому полуцели идем, именно цели военного характера. Тем более, как мы видим, как показывают фотки завода Coca-Cola, и этот завод прекрасно использовался для организации запуска дронов по России. Там, когда начинаешь смотреть, все там прекрасно скрывается. И фуры новой почты, которые использовались для запуска дронов и так далее. То есть в этом плане, ну, они сами сделали существенную часть своей экономики военной целью. То есть не Россия их заставляла, они сами пошли вот на сращивание военной и гражданской инфраструктуры. Соответственно, ну, вот последствия для гражданского населения отложены, последствия для инфраструктуры, которая носит военный гражданский характер, но, опять же, она не является чисто гражданской уже. Это часть политики, прикрываться живым щитом. Началось это не сейчас, это Мариуполь, это Севердонецк, когда они собственное население как живой щит использовали. Сейчас просто этот щит живой расширился на всю Украину, они сами его так расширили, прикрываясь. Поэтому и склады боеприпасов взрываются прямо в жилых кварталах, снося там часть населенных пунктов, потому что, ну, опять же, это население, это живой щит. Вот и потери, он нанесет так же, как несло население Мосула, Раки, когда ИГИЛ, запрещенный в России, также прикрывался иракским и сирийским гражданским населением. Это террористическая тактика ведения
1: белгородцы
0: войны.
1: Вот нам просто пишут там по поводу энергоинфраструктуры, сколько с нашей стороны городов готовится к зиме без отопления. Мы в Белгороде одну зиму пережили, когда минус 20, отопления нет. Вот.
0: Ну, опять же, безусловно, противник будет зимой, когда там начнется вынос ТЭК на Украине. Они будут пытаться, безусловно, бить по там, где смогут дотянуться до ТЭС, там, ну, того, что отвечает за отопление, чтобы где-то у нас там были проблемы. Поэтому, с одной стороны, необходимо уже сейчас, ну, вообще это надо было еще делать еще весной, ну, или хотя бы летом, заниматься укреплением объектов, связанных с теплоснабжением, то есть это, безусловно, там, решетки, дополнительные бетонные укрытия, со-вторых, завозить дополнительно котлы заранее, не по когда там где-то что-то начнет зимой, там где-то пропадет отопление, и надо будет спешно решать. Необходимо запасы такого оборудования создать заранее, чтобы в случае чего быстро менять, чтобы люди не ждали потом зимой, когда у них там что-то вынесли, где-то на котельную там, или что-то, и ждать там неделю, пока там все сделают. То есть лучше заранее создавать запасы такого оборудования на случай, если где-то что-то ПВО пропустило, где-то прилетело, бац, там часть города без отопления. Что делать? Ждать, пока там ведут, ну, чем быстрее восстановится, тем быстрее люди окажутся с теплом. Но к этому надо готовиться заранее, а не ждать, пока что-то произойдет, а потом вот мы героически это превозмогаем. Ну, вот как с трассой Новороссия, где сначала там вообще все били, сейчас уже как-то более-менее там ездят под прикрытием. Но, опять же, к этому можно и к атакам трассы Новороссия можно было подготовиться заранее, как и к массовым ударам дронов по складам. То есть, ну, у нас иногда вот бюрократическая инерция, она, к сожалению, откладывает принятие необходимых решений на ситуацию, когда уже что-то случилось, и мы героически все это решаем. Ну, всегда, конечно, хотелось бы, чтобы заранее к этому готовились и заранее предугадывали угрозы, с которыми может противник к нам вот именно зимой пожаловать.
1: Так, но международная одна новость есть, а тогда после нее тогда нам перейдем, что происходит там на линии соприкосновения. Значит, так, в Москве резко отреагировали на размещение новых американских ракет в Норвегии, сообщает нам Коммерсант. Российский МИД в ответ на вопрос журналистов прокомментировал развертывание в Норвегии

0: американской пусковой установки для ракет средней и меньшей дальности. Ведомстве расценили это решение как еще один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО и предупреждают наши дипломаты, МИД, что американские комплексы и обслуживающая их инфраструктура станут предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания России. Давай разбираться. Ну, во-первых, сначала, что это такое, вот эта новая пусковая установка для ракет средней и меньшей дальности?
1: Ну, это вот как-то ПРСМ, который вот они, система Тайфун, которую они размещали сначала на Филиппинах, потом в Японии, соответственно, сейчас вот в Европе. То есть эти ракеты, опять же, это оружие первого удара, то есть или превентивного удара, то есть, который можно пытаться, ну, понятно, что оно может применяться и обычной конвенциональной боеголовкой, ну, безусловно, там можно разместить, допустим, ядерную боеголовку. И, соответственно, это создает уже прямую угрозу нанесению каких-то центров, то есть банально по Питеру уже бахнули оттуда с Норвегии ядерным оружием. Представляет ли это угрозу? Конечно, представляет. Подлетное время будет максимально. Чем ближе они подвигают, тем сильнее сокращается подлетное время. Ну, я напомню, что в свое время, когда там Першинг-2 размещали в Европе, там, когда речь шла о том, что сокращается подлетное время ракет до Москвы, это действительно там жаль, что это как бы достаточный повод для ядерной войны. А сейчас мы видим такие провокации. И Китай, собственно, на это говорит, что зачем, когда
0: размещают... Нет, ну подожди, все-таки есть разница. Знаете, Першинги, да, но потом был ДРСМД, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о регулировании. А сейчас он не работает. И в определенном смысле, ну разве стороны не вольны, так сказать, делать на своей территории то, что они хотят? Мы же про это, да.
1: Понятно, с фактической точки зрения, конечно, они могут заходить, они могут хоть в районе Риги разместить ядерное оружие, типа, кто нам запретит? А если там вам на Москве не нравится, типа, да пошли вы нафиг, мы все равно хотим и размещаем, мы Великая Америка, вот мы можем себе так себе позволить, и что вы нам сделаете на это? Протест заявить, это плевать, потрёмся вашим протестом. То есть они все так ведут сейчас на международной арене. Там кто-то не нравится, да мы вас уничтожим. Мы вот там какую-то страну, там президентов похищаем, там переименовываем, что хотим. То есть, ну, так они себя ведут. Соответственно, о каких-то договоренностях говорить сложно. Это, опять же, показывает, насколько деградировала ситуация, когда вот подобного рода шаги предпринимаются уже просто в одностороннем порядке. Ну, как на это реагировать? Протесты? Протесты ничего не изменят. Ну, они нужны, опять же, с точки зрения поддержания некой моральной чистоты одежд, особенно в глазах глобального юга, чтобы когда мы начнем тоже увеличивать количество наземных пусковых установок ракет малой и средней дальности с ядерным оружием, чтобы говорить, что это мы делаем, не мы это начали, мы это делаем, потому что США это делают. То есть это опять же битва за, ну, скажем так, в глазах глобального юга, чтобы мы не выглядели там какими-то изгоями, которые развязывают гонку вооружений. МИД эту тему постоянно отрабатывает. С китайцами мы постоянно в этом плане очень активно коммуницируем. Когда вот китайцы ругаются из-за атомных вот этих ракет дальнобойных в Японии, мы эту тему постоянно поддерживаем. Тут у нас общие интересы, чтобы там не было подобных вооружений. Соответственно, ну вот эту тему мы отрабатываем в отношении Европы. Это надо делать, и МИД как бы этим занимается. Но, безусловно, это не остановит размещение ракет. Тут надо симметрично и асимметрично наращивать наши как бы так возможности с точки зрения прямых угроз для Европы и для США. А это только ракеты с ядерными боеголовками. Других аргументов они не понимают.
0: Как ты думаешь, Уитков и Кушнер, которые приезжали сюда и вообще на столе переговоров, на столе, эта тема лежит? Вот там возобновление ДРСМД, значит, какие-то, ну вот то, что называется стратегическая стабильность, да, вопрос стратегической стабильности.
1: Россия эту тему поднимала, да нет, она обсуждалась, просто там позиция какая, что США предлагают, да, мы готовы обсуждать вот тему договоров, но мы не хотим заключать прямые договоренности с Россией, мы хотим трехсторонние договоренности России, США и Китая. А Китай говорит, мы на тех условиях, то есть США-то как-то видят, что Россия и США условно сохранят примерный паритет по количеству средств доставки и ядерных блоков, и при этом это закрепит отставание, ну, что вот Китай, вот у него есть столько-то, и все, и больше он не делает. А Китай, наоборот, заинтересован выйти как минимум на уровень России и США по количеству ядерных блоков и средств доставки через какое-то время. То есть мы видим, он строит атомные подводные лодки, он строит большое количество шахт ракетных для ракет с ядерными боеголовками, чтобы, скажем так, ликвидировать стратегический диспаритет. Китаю это не особо интересно в том виде, в котором это предлагают США. То есть если США скажут, ладно, мы согласны, что Китай имеет право нарастить свои ядерные арсеналы до размера США и Китая, и тогда это будет паритет на троих, то, конечно, Китай двумя руками, пожалуйста, хоть завтра мы это подпишем. Но США, конечно же, они не заинтересованы в том, чтобы допускать закрепление китайского права иметь равное количество боеголовок и средств доставки. Поэтому перспективы подписания нового договора СНВ, скажем, достаточно призрачны. Китай это понимает, поэтому штампует, строит массово атомные подводные лодки для подводной баллистики и, соответственно, копает в северо-западном Китае новые эти шахтные поля для ракет.
0: А вот эта история в Норвегии, Арктика, все-таки это же арктический регион. И в этой связи, конечно, возникает вопрос про Северный морской путь, в принципе, про наше освоение Арктики и, в принципе, про освоение Арктики всем миром. С твоей точки зрения, милитаризация или в том числе, да, не милитаризация ли региона вот этот шаг?
1: Она, милитаризация Арктики, она идет уже полным ходом, и, безусловно, американцы будут думать, как можно было бы где-нибудь нагадить нам и Китаю северным морским путем, точно так же, как они нагадили Китаю с его инициативой «Один пояс, один путь», когда вот у нее, они почти весь регион подожгли, через который шли китайские торговые коридоры в Европу, через Россию, Украину, то есть, может быть, внимание, как там был построен. Там в Украине война, в Сирии война, Ирак, Иран теперь, соответственно, это бьет по китайским стратегическим амбициям. Теперь появляется вариант, уже активизируется вариант Северного морского пути, и американские стратеги думают, так, а как бы вот этот торговый коридор, который, безусловно, будет использовать Китай для продвижения своих экономических интересов, как бы его ограничить? То есть, я не говорю, что там будут какие-то прямые атаки, но какие-то провокации с применением тех же дронов, почему нет? Опять же, там скажут, украинские боевики откуда-то там организовали, там со Шпицбергена атаковали какое-нибудь китайское судно на Северном морском пути. Да? Я бы не считал, что это абсолютно невероятная история. Просто тут есть интересы, связанные с войной на Украине, попытка давления на Россию. А есть еще более такие комплексные задачи, связанные с ограничением связи Китая с Европой. Опять же, это же борьба за контроль над Европой. Китай имеет превосходство в экономическом влиянии в Европе. И, безусловно, США крайне заинтересованы в том, чтобы вот эти торговые коридоры с Европой обрубать. Проходят они через Россию, или через Ближний Восток, или по Северному морскому пути. Это, конечно же, для них представляет угрозу. Поэтому они будут с конфронтационной точки зрения смотреть на вопрос работы по Северному морскому пути. А им не интересно, чтобы этот проект хорошо работал, потому что он напрямую влияет на его возможности влиять на Европу. Поэтому я бы не сказал дальнейшей эскалации. Это помимо общего напряжения, связанного с милитаризацией Финляндии, Прибалтики, Швеции и в целом от Балтики. Потому что именно вот северо-западная часть Европы – это наиболее вероятный ТВД при условных сценариях прямого военного столкновения России и НАТО.
0: Так, три минуты совсем немного, но все-таки я думаю, что мы успеем хотя бы основные какие-то моменты затронуть, что касается линии боевого соприкосновения и вообще дел ситуации на фронте. Давай это тоже обсудим. Значит, у Красного Лимана в огневой мешок зажали часть украинской группировки и под кольцо окружения ВСУ под Харьковом. Север продолжает сжимать. В общем, вот об этом.
1: Опять же, если брать Харьков, Харьковская, то там давно уже напрашивалось это окружение части группировки к северу от Великого Бурлука. Там противник достаточно давно попал, по сути, в оперативное окружение, так как потерял дороги. Сейчас там постепенно это преобразовывается уже в физический котелок. Там не то, что там большое количество сил, но, опять же, небольшой котел, но все равно приятно. Это приведет к большому освобождению территории, там где-то порядка 450 километров, там где-то порядка десятка населенных пунктов, и противник там не досчитается определенного количества личного состава. Кто-то там сможет лесами уйти, но фактически как полноценное соединение это будет для противника потеряно. Значит, под Красным Лиманом противник продолжает контратаковать нам во фланг в районе Степногорска, Яровой, не Степногорска, Святогорска, там вот тут идет война, кто что контролирует, Святогорск, вот Белицкий там видео сегодня записывал, что вот типа мы там Лавру держим, а ну Лавра на другом берегу, от Святогорска, это видео, которое там записывает группировка Злапад, оно там нейронное на самом деле, мы там еще часть города контролируем, также противник атакует в районе Александровки, там пытается, ну по науке они атакуют во фланг, чтобы снизить давление на Красный Лиман и вот в целом в направлении на Славянск. У них больше пока проседает скорее Дружковское и Добропольское направление, потому что Доброполье, скорее всего, до конца года противник, ну, безусловно, не удержит, уже там бои в городе идут. Ну и Дружковки мы постепенно подбираемся. Славянск бои можно ожидать вот к концу осени, я думаю, уже в самом городе. Там, в принципе, осталось-то высоты Ура-Александровки, взять Николаевку и после этого это вот уже выход к окраинам Славянска. То есть у него именно сейчас именно Донбасс и наибольшая проблема, потому что мы там прикладываем наибольшие усилия, и противник, собственно, перебрасывает и Азов, и нациков, и третьи штурмовые, опять же, для удержания Доброполья и Славянска и Краматорска. Поэтому бои там будут тяжелые.
0: Ну все, Борь, тогда на этом все. До следующего понедельника прощаемся с тобой. Спасибо большое. Борис Рожин, автор телеграмма Макс-канала «Колонель Кассат», был с нами на прямой связи. Слушателями я тоже прощаюсь. До завтра. Никуда не переключайтесь. Это не значит, что, так сказать, эфир «Радио Спутник» заканчивается. Впереди еще масса всего интересного, полезного и важного. Так что никуда не девайтесь. Новости, после чего будем продолжать. Пока-пока.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Президент Аргентины пригрозил санкциями компаниям на Фолклендах. Контекст. Недавний «Мундиаль», в полуфинале которого англичане с треском проиграли аргентинцам, аукнулся в политической плоскости. Президент Аргентины Хавьер Милей запретил иностранным компаниям на островах вести коммерческую деятельность. В противном случае – штрафы и даже уголовная ответственность. Речь прежде всего идет о британцах и их нефтяных проектах. Милей не хочет видеть их на территории, которую считает аргентинской. В вооруженном конфликте 1982 года из-за принадлежности архипелага в южной части Атлантики аргентинцы потерпели поражение, но не смирились с этим. И теперь, по словам Милея, намерены построить там военно-морскую базу. Им есть на что опереться. Точнее, на кого? На Дональда Трампа. Тот усомнился в устоявшемся нейтралитете США в споре вокруг островов. Более того, напомнил Лондону о том, что тот не помог Америке во время недавних событий в Иране. Похоже, на былом англосаксонском единстве можно ставить крест. Милей человек экстравагантный, как и Трамп. Они на одной волне. А самое главное, президент Аргентины по своим политическим взглядам классический трампист. Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его и сгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Солдаты ВСУ в Волчанском котле бросают технику и сдаются в плен. Латвия рассматривает запрет пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию. Минэкономразвития рассказали, сколько россиян оформили в МФЦ за самозапрет на азартные игры. Подробности далее. Украинские военные, попавшие в окружение под Волчанском в Харьковской области, несут потери, бросают технику и начинают сдаваться в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Накануне Минобороны информировала, что силы российской группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. В окружении находится около 1700 боевиков ВСУ за сутки. Противник там потерял до 40 военнослужащих. Украина проигрывает конфликт. Владимир Зеленский пребывает в заблуждении относительно шансов победить Россию на фоне того, что Вашингтон предлагает урегулирование на условиях Москвы, а у Европы нет конкретного плана помощи Киеву. Об этом пишет британский журнал Spectator. Более того, издание также указывает на приоритет на Западе собственной обороны над помощью Киеву, что помешало европейцам отправлять наступательные ракеты для использования против российских целей или делиться со своими запасами «Патриот». Кроме того, по оценкам СМИ, Зеленский столкнулся с политическим штормом внутри страны, а непрекращающиеся коррупционные скандалы в Киеве серьезно подорвали доверие к его администрации. Латвийские власти рассматривают запрет пассажирских перевозок автобусами и транзитом в Россию и Белоруссию с 27 года, сообщает местное издание. По его данным, поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзитом через территорию Латвии будут запрещены. Продолжительность жизни на Дальнем Востоке к 2036 году должна увеличиться примерно на 12 лет и ожидается на уровне 81 года. Это следует из стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036. Кроме того, там отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости в регионах Дальнего Востока должен вырасти с показателя 1,49 в 2024 году до 1,8 в 2036. Правительство России накануне утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ опубликован на сайте Кабмина. Более 700 россиян уже обратились в МФЦ и установили самозапрет на участие в азартных играх, рассказали РИА Новости в Минэкономразвитии. В ведомстве напомнили, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в специальный перечень можно двумя способами. Лично в МФЦ, либо в электронной форме через портал госуслуги. Минимальный срок действия самозапрета – 12 месяцев. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. В студии историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. Сегодня также задаем тему Владимиру Ростиславовичу, после чего я озвучу номер телефона прямого эфира.
3: Тема сегодняшняя. Кино о Средневековье, причем кино мы будем обсуждать российское и советское. То есть близкое нам, понятное, наверное, кое-что из него мы смотрели. Список этих кинофильмов, которые я рекомендую с исторической и художественной точки зрения посмотреть взрослым и детям, Список этот опубликован у меня на сайте Мединский.ру. Он будет дополняться и дополняется. Но почему этот список столь ограничен? По двум причинам. Первое. Туда попадает только то кино, которое я видел сам. И второе, которое я могу без зазрения совести порекомендовать, посмотреть. Ну, с точки зрения понимания истории. Поэтому будем сегодня коротко про эти фильмы рассказывать. Мы не киноведы с Денисом. И, наверное, не будем обращать внимания на всякие художественные, сценарные, режиссерские и прочие творческие находки. А будем говорить об этом кино исключительно с точки зрения того, какого они касаются периода. Школьникам какого класса посмотреть это полезно, а иногда полезно даже посмотреть родителям. Вот с этой точки зрения давайте поговорим. И поскольку это список пополняемый, то вот по советам наших радиослушателей мы будем послушаем внимательно, что смотрели они и что думают. Может быть, посмотрим сами вместе с Денисом и тоже, если сочтем это целесообразным, дополним. Вот такое мое краткое вступление. Кино о средневековой Руси или средневековое кино российского советского производства. Давайте об этом сегодня и расскажем.
2: Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912. Комментарии текстовые также приветствуются под нашей трансляцией. Что ж, начнем, да, открывать наш список. «Волшебная лампа Аладдина» Бориса Рыцарева 1967 года производства. Этот фильм, Владимир Ярославович, пожалуйста.
3: Я смотрел его в далеком-далеком детстве. И, наверное, скажу пару слов, потом передам слово Денису Шполянскому. Ну, во-первых, конечно, неизгладимое впечатление производит масштаб съемок, уровень передачи восточного колорита, средневековый город, Багдад, костюмы. Все это было сделано с такой любовью и так удивительно, что, ну, по сути, такой пеплум советского производства, только сказочный и очень добрый. Ну, а знаменитая песенка «В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно», которая стала мемом на поколение. Ну, опасайтесь тех, кто ее послушает. Она очень привязчива, могу сказать. Денис.
4: Да, ну, наверное, для молодого поколения «Аладдин» — это, скорее всего, диснеевский мультик или более свежий диснеевский фильм с Джином Уиллом Смитом, тоже неплохой, да, на самом деле. Но мы все же рекомендуем всем посмотреть, кто еще не смотрел советскую версию 67-го года, потому что это был эталон на очень-очень долгие годы. И несколько слов о каких-то интересных фактах, связанных с производством фильма. Снимали на Херсонщине, вблизи Новой Каховки, на левобережье Днепра, на туйной съемке, а павильонные на окраине мыса Херсонес под Севастополем. Для того, чтобы снять этот фильм в 67-м году, то есть, получается, немцев выгнали в 44-м, прошло 21 год. Или 20 лет, да. К моменту начала съемок, 21 к моменту выхода фильма. Сняли целую, ну я уж не скажу, какого уровня боевую единицу, роту или там меньше. В общем, саперное подразделение полноценное обследовало мыс перед строительством павильонов, потому что нашли очень много не разорвавшихся взрывчатки. И только когда зачистили, тогда уже киношники начали возводить павильоны. Тоже важная черта, характерная черта времени. Ну и мы на прошлой передаче много говорили о том, что западные фильмы собирали хорошую кассу в Советском Союзе, когда их пускали в советский прокат. Так вот, фильмы у нас в сегодняшнем списке будут фильмы советские, которые с удовольствием покупали на Западе, в том числе не только в странах народной демократии, но и в странах, буржуазной демократии или там западного образца демократии. И там они тоже собирали очень-очень большие кассы. Поэтому здесь советское кино не просто следовало моде, но часто задавало стандарты моды на исторические фильмы.
3: Я более того скажу, когда посмотрел первый раз этот фильм в кинотеатре в детстве, я был уверен, что это то ли американское, то ли какое-то вот очень дорогое голливудское кино, потому что оно настолько было ярко, масштабно и красочно снято, причем, еще раз скажу, в отличие от стандартного западного кино, даже старого, доброго, которое делали тогда в 60-е, 70-е годы в Голливуде, это очень такое позитивное, доброе кино.
2: Тем временем у нас есть звонок в студию. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Олег. Ну, я хотел бы сказать о двух фильмах. Об одном я говорил раньше, это «Иван Грозный» из Эйнштейна, но это, наверное, самый последний период Средневековья, самое позднее, да, или уже начало нового времени. И, если не ошибаюсь, тоже же из Эйнштейна Александр Невский, да, это в Средневековье, это очень известный, да, фильм. И, знаете, может быть, даже вот интересно то, что не был снят фильм об Иване, об, прошу прощения, Дмитрия Ивановича Донском и о Куликовской битве. Вот подобный фильм, как Александр Невский, вот ни во времена Сталина, ни позже, по-моему, такого вот яркого фильма не было снято, он не появился. Ну, это вот два фильма, Александр Невский и Иван Грозный, наверное. Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо, Олег, за звонок. Я прокомментирую. Ну, про Александра Невского мы обязательно сегодня поговорим отдельно, потому что, наверное, это, ну, в моем личном рейтинге возглавляет вообще рейтинг средневековых фильмов, по крайней мере, российского производства точно, и, да, наверное, на всего. Это, на мой непрофессиональный, не киноведческий взгляд, наверное, это лучший фильм Александра, не лучший фильм Сергея Эйзенштейна, хотя я уверен, киноведы поспорят и будут отсылать нас и к броненосцу Потемкину, и к тому же Ивану Грозному. Вот, ну, мне лично больше всего нравится Александр Невский. О нем мы поговорим отдельно. Что касается Ивана Грозного, то нет, он не в нашем рейтинге, потому что он выходит за рамки Средневековья. Если мы рассматриваем с вами классические рамки Средневековья, я об этом вначале должен был сказать, то начинается, согласно официальной науке Средневековья, условно, в 476 году, да, если мне память изменяет.
4: Совершенно верно.
3: Да, это дата символического падения Западной Римской империи, опять же, символического падения. Долго можно об этом говорить, углубляться в это не будем. А заканчивается Средневековье, опять же, в науке обычно используются две опции. Или это дата окончания, середина 15 века, дата окончания Столетней войны, которая на самом деле длилась лет, по-моему, 115 или 116. Но опять же, как считать? Либо чуть позже, 1492 год, открытие, в кавычках, Христофором Колумбом Америки. Вот, собственно, два порога, начиная с которого европейские историки традиционно начинают отсчет новому времени. Поэтому Иван Грозный — это уже полностью новое время. Хотя, честно говоря, конечно, в разных цивилизациях происходило по-разному, и на Востоке, я же не говорю здесь про Африку, Америку и так далее. Ну, а в Европе, в европейской модели исторических циклов, Средневековье — это от конца V века до примерно конца XV, вот ровно тысячи лет. Пожалуйста.
2: Да, что ж, в таком случае переходим к следующей кинокартине. Это «Стрелы Робин Гуда» Сергея Тарасова. Лично мне они интересны еще и балладами Владимира Высоцкого. Если я не ошибаюсь, да, 6 баллад он написал для этого фильма. Правда, Госкино в итоговой версии фильма их запретило, а общественность узнала только в 97-м, когда первоначальная редакция фильма была обнародована. Вот поэтому давайте об этом поговорим теперь.
3: Ну, «Стрелы Робин Гуда» — это один из фильмов большого цикла. Тогда Мосфильм в 70-е годы, начало 80-х, запустил, ну, почти каждые два года выпускали новый исторический фильм по, как правило, либо легендам, как «Стрелы Робин Гуда», либо непосредственно каким-то конкретным литературным произведением, романом Вальтера Скотта, Стивенсона. Это были фильмы о средневековой Европе. Фильмы очень добротные, немного похожи один на другой, но это очевидно, это все-таки снимало не только один режиссер, в общем, дело, по сути, одна команда. Наша ведущая киностудия «Мосфильм», которая, слава богу, жива и здорова благодаря вот личности выдающегося человека Карена Шахназарова, ну и правильной государственной политике, сохранившей эту киностудию в качестве государственной киностудии. Хотя, конечно, сейчас киностудия несет совершенно другой функционал, чем ранее. Сейчас это другие задачи решает киностудия. Она не является непосредственно съемочной продюсерской компанией, как было раньше. И вот «Стрелы Робин Гуда» Сергея Тарасова, я не помню. Поправьте меня, пожалуйста, Денис. У меня просто нет компьютера перед глазами. А вот эта знаменитейшая баллада Высоцкого. Значит, верные книжки ты в детстве читал. Она из этого фильма?
4: Это баллада о борьбе. Я ее точно слышал у Вайвенга.
3: Вайвенга. А, значит, она в «Волосах рыцаря Вайвенга», да. Я тоже фигурируется Робин Гуд, к слову сказать.
2: У нас есть звонок в студию, Владимир Вячеславович.
3: Принимаем. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Владимир, тоже в Москве.
3: Добрый день.
6: По-моему, вот эта песня была в фильме «Черная стрела», тоже этот же период, тоже, наверное, про Венга, тоже на нашей тоже какой-то киностудии Горьковской.
3: Нет, Владимир, вы знаете, вы правильно вспомнили этот хороший фильм, но я скажу вам честно, что когда я там в младшем пионерском возрасте прочитал, собственно, сам роман Стивенсона «Черная стрела», то он произвел на меня гораздо большее впечатление, чем кино. Роман глубже, интереснее. Это роман, посвященный периоду позднего Средневековья, война «Алые и белые розы» в США. В Англии. В Англии. Выдаем желаемое за действительное. В Англии.
6: Да.
3: Значит, поэтому, нет, это не «Черные стрелы». «Черная стрела» — замечательный фильм, положил режиссера Сергея Тарасова. Точно можно смотреть с детьми, хотя, конечно, чуть-чуть медленно в современных рамках, но зато сюжет хороший. Актеры хорошие.
6: А если тогда в рамках вашего рейтинга фильм Мела Гибсона «Апокалипсис» это как раз попадает...
3: Это мы обсуждали в нашей прошлой передаче. «Апокалипсис», который, собственно, если правильно говорить, получит «Апокалипто». Да, «Апокалипто» и «Брейкхарт». Ну, «Храброе сердце» возглавляет мой личный рейтинг западных фильмов об этом периоде, о Средневековье, да и, пожалуй, вообще исторического кино. На мой взгляд, никто лучше Мела Гибсона масштабный экшен исторически не снял. Но «Апокалипто» — это тоже абсолютный шедевр современного кинематографа.
4: Но это все же раннее новое время, самое-самое раннее, там чуть-чуть
3: да,
4: после
3: да,
4: открытия
3: это
4: Америки.
3: Да, это уже открытие Америки, да, совершенно верно. «Храброе сердце», оно в нашем рейтинге было и присутствует.
6: Можно еще вспомнить фильм «Две стрелы», но он, наверное, не попадает. Это скорее ближе к каменному веку. Это наш уже отечественный фильм.
4: Да,
3: Какой?
4: «Две стрелы», да. Театрализованная версия «Подай мир», это совсем уже такая.
3: А, нет, но это я, к сожалению, не смотрел, не смогу поддержать тему. Да, не поддержу. А вот «Черная стрела», да, «Стрелы Робин Гуда», да, «Баллада о доблестном рыцаре Вайвенге», кстати, по-моему, из этой троицы, это самый лучший фильм, на мой взгляд. Да, скажем, с фантастической балладой Высоцкого, которая только ради нее стоило снимать этот фильм, удивительная. Вообще, Высоцкий, о нем можно много спорить, был ли он замечательным композитором, столь же замечательным, как поэтом. Но в случае с балладой из этого кино, он, в общем, проявил недюжинный мелодический талант. Молодец.
4: А там еще оркестр ему выделили, потому что там еще есть аранжировка очень хорошая, помимо музыки самого Высоцкого. Там подсадили инструменты.
3: Честно скажем, Денис, вот наши радиослушатели, мы просто... Передача закончится, на телефоне вбейте у себя, на смартфоне, Высоцкий, «Баллада о борьбе», или баллада из фильма Айвенга. Вот. Вы получите большое удовольствие. Хотя я уверен, многие из вас знают эту песню наизусть. Так, и еще один фильм из Сергея Тарасова, я думаю, нам надо не забыть. Опять же, у меня нет перед глазами компьютера. Квентин Дорвард, «Стрелок Королевской гвардии». Денис, «Приключения Квентина Дорварда» есть у нас в рекомендованном списке?
4: Да, оно есть под 10-м номером у нас сегодня в списке, который мы движемся по исторической хронологии.
3: Расскажите. про это кино.
4: Очень-очень интересный фильм.
3: Интересный фильм. И там такой, знаете, нетривиальный образ французского короля знаменитого.
4: Это как раз
3: Людовика X.
4: Это фильм про противостояние, ну, как бы мы сейчас сказали, междоусобицу во Франции, хотя на тот момент это была фактически борьба равных субъектов французского короля и бургундского герцога. Там еще кто сильнее, большой-большой вопрос, если не знать, чем все закончится.
3: Карл Смелый, по-моему, и Людовик X.
4: Да-да-да.
3: Да, Карл Смелый – прекрасный полководец, мужественный, храбрый, на лихом коне, в доспехах. А Людовик X – такой интриган, штатский интриган, который оружие в руки не берет никогда, но побеждает.
4: А это очень хорошо.
3: Умом и деньгами.
4: Это очень хорошо учителя обычно на уроках обосновывают, что вот все дело в том, что это конец уже Средневековья, и Карл Смелый — это персонаж средневековый, такой классический рыцарь без страха и упрека.
3: Да, да, да,
4: а Людовик — это персонаж нового времени, который уже не по силу
3: доблесть. Очень буржуазный король.
4: Да, а про деньги, интриги, так вот, он бы в Италии по Медичи, по Боджи не затерялся. 100%
3: Ну да, да, он в этом стиле. Квентин Дорворт — это храбрый шотландский наемник, который там находит свою любовь по ходу дела. Но он просто шотландец, чьи приключения происходят во Франции. По-моему, он попадает сначала на службу к Людовику, потом к Карлу, там как все это там меняется по 10 раз. Но в итоге хэппи-энд, все заканчивается хорошо.
4: И самое забавное про этот фильм, то, что, ну, как вы правильно сказали, это был один цикл, который снимал тот же самый режиссер с той же самой командой. И вот у Квентина Дорворда, учитывая то, что один из последних, происходит какой-то феноменальный скачок по историчности доспехов. То есть резко становятся они более-менее похожи на исторические, а не на киношные, чисто бутафорские. Да. Почему? Потому что часть фильма снимали в тогда еще братской советской Румынии. Там оставался год до свержения Чаушеску. Я думаю, что Чаушеску какую-то отмашку, или он, или кто-то из высших функционеров тоже дал на помощь в съемках. И румынские киношники отвалили очень качественные реплики, которые... возможно, под каким-то влиянием западных реконструкторов они были созданы. И поэтому, кто вот будет все фильмы смотреть пачкой, обратите внимание, что вот резкий скачок по амуниции происходит.
3: Их надо смотреть последовательно, по мере их выхода в прокат. Ну, кстати, вот я помню, как сейчас Квентин Дорворд, как сейчас, потому что я его смотрел лет 45 назад, наверное, или 40 назад. Но я помню, Квентин Дорворд, там вот такая была эпохальная сцена, которая не была раньше никогда в кино. Это бой на двуручных мечах. Рыцари, закованные полностью в доспехи, бьются двуручными мечами. Это же такое серьезное дело.
2: А у нас еще почти, один звонок.
3: Почти реалистично.
2: Да, принимаем звонок. У нас сегодня вот такой, можно сказать, ажиотаж. Здравствуйте. А вот коллеги говорят, ждал слушатель, не дождался. Я думаю, перезвонит сейчас, поэтому ничего страшного. Да, будем двигаться дальше по списку. Но звонок ждем, в том числе слушателей. Озвучу еще раз номер телефона. +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Комментарии, кстати говоря, тоже пишут.
3: Да. Хочу еще раз сказать, да, что добавлю, что вот, конечно, и Айвенг, я когда-то в детстве читал все, собрание сочинений Вальтер Скотта у меня было, у моей двоюродной бабушки, поэтому я все это перечитал, и тогда мне казалось это невероятно динамичными романами, круче только «Три мушкетера». Вот сейчас, конечно, Вальтер Скотт, но мы понимаем с вами, что Вальтер Скотт — это человек на пол поколения старше Пушкина. То есть это такая классическая, старая, медленная английская литература. Это еще задолго там до Диккенса и всего остального. Ну вот тут Вальтер Скотт, например, очень любил императора Николая I. Это император Николай Павлович, он был поклонником исторического романа, читал и французских авторов, но особенно ценил Вальтера Скотта. Даже не на пол поколения, пожалуй, на поколение старше Пушкина. Ценил Вальтера Скотта, и в свое время, когда Пушкин направил ему через Бенкендорфа, естественно, как своему личному цензору, драму «Борис Годунов», абсолютный шедевр пушкинского гения исторически. Ну, Николаю Первому Павловичу было не досуг. Он попросил почитать Бенкендорфа. Бенкендорф, о котором мы рассказывали много во время наших передач о жандармах. Денис, помните?
4: Да, там приглашали очень хорошего гостя.
3: храбрый кавалерийский генерал. Тоже, видимо, ему было не до всякого, так сказать, там, чтения. У него были другие приоритеты, к сожалению. Вот поэтому он отдал булгарину, а булгарин написал уничижительную рецензию на Бориса Годунова. Ну и в итоге, так сказать, Николай I пожал плечами и говорит, ну, если вот наш известный журналист так ругает, может быть, действительно, и посоветуйте Пушкину переделать лучше эту драму в исторический роман. Тема-то, говорит, такая интересная. Пусть лучше будет исторический роман, ну, как у Вальтера Скотта. Вот так. Пушкин, слава тебе, Господи, ничего переделывать не стал, выждал пару лет и со второго захода получил разрешение на публикацию. Опубликовав его прямо, к продаже поступил Борис Годунов накануне свадьбы Пушкина, накануне венчания. Такой был, сам себе он сделал подарок и получил фантастический гонорар за этот роман он у издателя Смердина. Вот так что Александр Сергеевич поступил правильно, с тех пор Борис Годунов бесконечное число раз ставится на подмостках, экранизируется, но об этом мы тоже уже говорили. Пожалуйста, давайте дальше.
2: Дозвонился до нас слушатель. Здравствуйте, вы в эфире, но у нас минута до перерыва. Пожалуйста, вопрос коротко.
7: Не вопрос, я хотел вставить свои 3 копейки. Я вспомнил, в 70-е годы был фильм снят, режиссер Масленников. Там, правда, события 11 века. Ярославна, королева Франции.
3: Да, Масленников, да.
7: Ага. Там, значит, как везли невесту Ярославну, дочь, а то есть это этого.
3: Дочь Ярослава, значит, Мудрого, да. Анна Ярославна.
7: Как невесту для короля Франции везли, фильм посвящен этому.
3: Ну, собственно, везли и привезли. Ярослав Мудрый выдал свою дочь. Это был очень престижный брак для французского короля. Какой-то там затхлому, никому не нужному средневековому Париж получил в жены красавицу, я уверен, дочь, принцессу самого могущественного государя Центральной и Восточной Европы Ярослава Мудрого. Поэтому все дочери Ярослава имели престижных женихов, включая императора Священной Римской империи, там, и же с ним, и так далее, и так далее. Вот. Но Ярославне в этом отношении повезло больше, потому что Франция постепенно становилась все могущественнее и могущественнее. И, собственно, гены Ярославны, многие поколения были в генах французских королей. Ну, а если верить легендам и воспоминаниям о посещении Франции Петром I во время второго заграничного путешествия своего большого, то, собственно, все французские короли...
2: Прервемся и продолжим, Владимир Ростиславович. Оставайтесь с нами.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов.

что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Это радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Рассказы из русской истории», вторая ее половина. На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. В студии, напоминаю, историк Денис Шаполянский, ведущий Денис Воробьев. Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. И есть комментарий. Его озвучу. Уважаемые ведущие, прокомментируйте, пожалуйста, в этом эфире фильм «И на камнях растут деревья». Есть что по нему сказать, Владимир Ростиславович?
2: А вот я не смотрел, или, по крайней мере, не помню. А, Денис, смотрели?
3: Я смотрел, там сюжет, если в двух словах, то Русич попадает к варягам, ну и к викингам, как их там правильно назвать, там, и доходит, по-моему, до Константинополя, там какие-то приключения, о том, как он не теряет своих там корней буквально, то есть прорастает в этой вот чуждой почве, и Скандинавия, и в греках. Ну, на мой взгляд, все-таки фильм неплохой, но уступает тем, о которых мы сегодня говорим в основном списке.
2: То есть это наш ответ был фильму «Викинг» с Кирком Дугласом, или 13-му воину.
3: Мы сейчас как раз с Денисом обсуждали, наш или не совсем наш, то есть это советско-норвежский фильм, то есть мы вместе отвечали американскому кинопрому. Там были норвежские продюсеры этого фильма.
1: Но советский режиссер, да. Единственное, уточню, Владимир Ростиславович, будем более подробно говорить про балладу о доблестном рыцаре Айвенго, ну или посоветуем? Ну,
2: да. По-моему, мы уже рассказали, мы уже и про Николая Первого рассказали, и про Пушкина в связи с Вальтером Скоттом. Вот. Ну, еще, наверное, могу порекомендовать, кому из вас повезет побывать в Крыму в Воронцовском дворце, знаменитый дворец, построенный графом Воронцовым, тем самым. Это потрясающий парк, потрясающий английский замок, стилизованный как раз Воронцов был известным англоманом, родился в Англии, по-моему, примере прожил там долгое время. И там есть потрясающая библиотека в Воронцовском дворце. Эта библиотека не просто удивительна по наполнению, по редким книгам, но и потому, как она прекрасно спроектирована, высоченные потолки, десятки полок с книгами в старинных корешках в ряд, огромные окна, вид на Черное море. Вот. Эта библиотека является точной архитектурной репликой библиотеки Вальтера Скотта в его шотландском замке. Вот так. Так что можете побывать в гостях у Вальтера Скотта в Воронцовском дворце.
1: Ну, а мы тем временем возвращаемся к списку. У нас для обсуждения «Монгол», кинокартина Сергея Бодрова-старшего, сразу три страны участвовали в производстве: Россия, Германия, Казахстан. 2007 года этот фильм.
2: Он большое кино. Казахстан был как бы генеральным заказчиком этого фильма. Это, насколько я понимаю, они искали национальные корни, это начало нулевых годов, в том числе искали в истории империи Чингисхана, который, конечно, далек был от тюрок, коими являются казахи в основе своей. Но это было все очень близко. Это было очень близко. Творческую составляющую решали наши российские режиссеры, продюсеры, российская команда делала кино. Германия, по-моему, помогала по технически-визуальной коммерческой части. Такое было разделение труда. Прекрасный режиссер российский. Очень масштабное кино. Мощно сделанное. Ну, как бы вот, если сравнивать с западными фильмами, то это как раз уровень «Гладиатора», «Храброго сердца». Вот это примерно такого масштаба фильм. 1500 всадников в кадре. 1500. Почти Бородино. Денис.
3: Да, и этот фильм был первым, который от Казахстана номинировался на «Оскар» и прошел в короткий список. Ну, там одна номинация для иностранных фильмов за лучший фильм на иностранном языке. И вполне мог получить «Оскар», но там была сумасшедшая конкуренция. Я специально посмотрел фильм 2007 года, «Оскар», соответственно, следующего года присваивали. И там он конкурировал с 12-ю Михалкова нашего, Никиты Сергеевича, с фильмом спорным, но мощным «Катынь» Анджея Вайде, а победил фильм «Фальшиманечки австрийские». Я не смотрел, вот впервые сегодня узнал, что такой существует. Поэтому,
2: ну, да. Слушайте, побеждают не всегда сильнейшие. Мы бы, конечно, болели, и болели мы за блестящую камерную драму Михалкова «12», фильм, снятый в одной комнате, но который держит там все 2,5 часа с лишним на нерве, на невероятном. Кстати, кто хочет посмотреть, сейчас идет в театре-студии Никиты Михалкова на Поварской, идет театральная версия фильма «12».

0: не показало, что они как-то собираются мириться там.
1: Примирения никакого. Там этот чудовищно сталинский режим и все так. Но мы с сочувствием относимся к личным трагедиям семьи Вайты. Но, конечно, кино это далеко от исторической, столь же далеко от исторической объективности, как и фильм какой-нибудь там «Бен-Гур», например, и так далее.
2: Есть звонок в нашу студию. Принимаем. Да, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
2: Здравствуйте.
3: Хотел бы вашу коллекцию порекомендовать фильм Тарковского «Андрей Рублев». Подходит он по срокам?
1: Он у нас есть в рейтинге. Зайдите на сайт наш, посмотрите. Мединский.ру. Ну, конечно, но это абсолютно мировой шедевр своего уровня. Единственное, что я не рекомендовал бы, это великое кино. Да, это небольшое кино, это великое кино. Вот. О самом сложном периоде нашей истории, самые-самые темные века, где и эпидемия, и чума, и монгольская поскаки, и голод, и бедность. И посреди всего этого рождается гений. И рождается монах пишет, да. Абсолютно потрясающее кино. Там сценаристами выступали, по-моему, сам Тарковский и Андрон Кончаловский, получивший в этом году государственную премию по совокупности заслуг, совершенно заслуженно, в сфере кино. И большое кино. Вот, кстати, был вопрос про Куликовскую битву у нас сегодня, если вы слушали передачу. Вот там как раз Андрей, как раз Тарковский хотел снять Куликовскую битву, и большая часть фильма была этому посвящена, но бюджет, по-моему, не утвердили. Фильм на самом деле не очень дорогой. Стоит не «Война и мир» с точки зрения по масштабам советского кино. Вот. И поэтому фильм получился достаточно скромный по бюджету, но, конечно, совершенно великий, бесконечно великий по содержанию и запуску. Вот там могла бы быть и Куликовская битва таким флешбеком. Угу. Пожалуйста.
2: Но мы еще приблизимся к Андрею Рублеву, я так полагаю. Да, он как раз, и как вы уже сказали, отметили в списке, поэтому мы к нему придем.
1: Денис, да давайте сразу, вы что хотите добавить по Андрею Рублеву, чтобы мы уже не возвращались к этому фильму?
0: Денис, вам вопрос.
1: Ну, это канон. То есть Андрей Рублев, это, вот знаете, если мы берем историю мирового кинематографа и ту долю, которую, огромную долю, на мой взгляд, незаслуженно нами недооцениваемую в массовом сознании, которая занимает там советское и российское кино, то Андрей Рублев наряду с «Летят журавли», наряду с «Балладой о солдате», наряду с «Броненосцем Потемкиным», «Александром Невским», «Войной и миром» Бондарчука, комедиями нашими бесподобными совершенно, просто их на Западе не понимают, потому что они не понимают нашего юмора. Он слишком тонок для них. Вот, сложно перевести. Иван Семен Семенович, это перевести невозможно. Вот. Это все золотой, ирония судьбы или с легким паром, это все золотой фонд мирового кино. И Андрей Рублев здесь на самом топе.
2: Но в то же время вот подросткам точно, наверное, сложно рекомендовать Андрея Рублева. Ну и в целом кинокартина.
1: Это кино для взрослых, да. Причем это кино для совсем взрослых. Вот если, то есть для того, чтобы смотреть Андрея Рублева, надо войти в такое медитационное состояние.
2: И длительное, согласитесь, тоже здесь.
1: Да, да. Ну, во-первых, выбросить мобильный телефон на три часа, да. Это раз. Отключить, у кого остался еще домашний. Вот. Попросить, чтобы никто не подходил. Заварить себе крепкого чая, как минимум. Вот. И замереть у экрана. Да, еще желательно что-то почитать перед этим, чтобы понимать, о чем идет речь. Но это кино, да, это кино, которое требует глубокого погружения. Иначе это будет совершенно непонятно.
2: Да, это касается и других картин. Мы, потому что с Денисом у нас тут была дискуссия.
0: О Тарковском.
2: Да, перед эфиром. И мы даже повздорили немножко, у кого что любимое из творчества Тарковского, поэтому здесь сложно. А можно поинтересоваться, Владимир Вячеславович, а у вас что в фаворитах, говоря о Тарковском, кроме Андрея Рублева? Можно поинтересоваться?
1: Ну, Андрей

0: Вот Андрей Рублев, я вам скажу
1: А.
0: честно, да, потому что, например, другие фильмы его, ну, там, «Солярис», там, «Зеркало»,
1: Угу.
0: это, ну, это не мое кино, вот, скажу честно. Я еще, наверное, до него не дорос.
1: Александр Невский у нас следующий в списке 1938 года Сергея Эйзенштейна. И было же много и осмыслений, и фильмов по Александру Невскому. Вот хочется тоже спросить, Владимир Вячеславович, почему остановились именно на нем?
0: Ну, Александр Невский — это как раз мое кино. Я его смотрел 33 раза, из них несколько раз со старшим сыном. И мне очень приятно, что когда он был маленьким, это тоже было его любимое кино. Сейчас «Мстители» и вот эти все «Человеки-пауки» окончательно испортили подрастающее поколение. Вот, поэтому все, что недостаточно мельтешит в кадре, уже не так захватывает. Но Александр Невский, если вы заставите своих детей, буквально заставите их выдержать полчаса, дальше они не оторвутся, они посмотрели это кино до конца. Это великое кино. Оно преисполнено грандиозной исторической мифологией. Я, конечно, могу говорить об этом очень долго. Я как-то даже выступал с публичной лекцией об Александре Невском не о фильме, а вот непосредственно об историческом деятеле. Ну, во-первых, конечно, битва на Чудском озере происходила не на льду. Это абсолютно невозможно со всех точек зрения, и не только потому, что это неудобно, но и потому, что если бы Невский вывел свою дружину, княжескую дружину на лед, то, скорее всего, она потонула бы там вместе с крестоносцами, если бы лед провалился, потому что княжеский дружинник Невского в полном облачении, собственно, весил ничуть не меньше крестоносца. Это тяжелая боевая ударная конница, вот, надо понимать. Вот. Дальше это, во-первых. Во-вторых, ну, просто зачем? Вот, захватчики пришли к нам со стороны современной Эстонии. Они перешли по льду Чудское озеро, вторглись на новгородские земли, где их, собственно, на берегу и поджидал Александр Невский. Поэтому битва шла у кромки воды, у кромки льда, точнее говоря. Это апрель месяц, ну, тогда было значительно холоднее, чем сейчас, то есть озеро было сковано льдом. Там довольно мультяшно изображены как раз доспехи и вооружения, Денис, если мне память не изменяет, особенно рыцарские. Но некоторые элементы вооружения и амуниции довольно реалистичные. Самый реалистичный, безусловно, знаменитый шлем Александра Невского, где замечательный актер Николай Черкасов вот в этом шлеме на рекламном плакате, помните, таким вот с такой полоской, закрывающей нос. Остроконечный шишак с полоской, а уши и шея закрывается кольчужной сеткой. Денис, слышите меня?
1: Да. Хорошо слышно,
0: Да,
1: Владимир
0: да, да.
1: Владимирович.
0: Вот этот шлем является точной реконструкцией исторического достоверного шлема отца Александра Невского, князя Ярослава, который есть сейчас в музее. Он, по-моему, в коллекции у нас, дай бог памяти, музея в Кремле, мне кажется. Или Эрмитаж, Денис, не помните? По-моему,
1: Могу
0: музей
1: путать,
0: Кремля.
1: по-моему, либо в ГИМе, либо в оружейной палате. Надо будет проверить
0: А,
1: потом.
0: ну, вот Оружейная палата, да, это музей Кремля как раз. Этот исторический шлем, описанный летописцами, был случайно в начале XIX века найден какой-то крестьянкой во время вспашки земли. Ну, в общем, там совершеннейшее чудо. И вот он сохранился. Собственно, с этого шлема и мастерили шлем, по его образцу мастерили шлем актеру Черкасову. Ну и, наконец, да, естественно, так рыцари не тонули, да, они не могли тонуть, но актеры и массовка купались по полной программе. Значит, лед — это был пластик, его не пластик, точнее говоря, а, наверное, такой закрашенный картон тогда еще был, может быть, отчасти пенопласт. Еще пенопласт. Я не знаю, был ли пенопласт тогда. Это какой-то искусственно крашеный материал. Все они вдоволь наплескались. Для съемок привлекали профессиональных пловцов-спортсменов, потому что можно было легко утонуть любителю в этом тяжелом вооружении. Это требовалось большой физической подготовки. Ну и что еще можно сказать? Но, пожалуй, это единственный случай в мировой истории. Может быть, радиослушатели поправят, или вы, Денис, поправите меня, когда образ актера Черкасова и князя Александра Ярославича Невского настолько слились в народном сознании воедино, что то, что сказано актером в кадре, ну, по сценарию, сейчас в народном сознании является абсолютным летописным фактом. Ну, например, кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет. Это библейская фраза, никогда Невским не произносилась, по крайней мере, у нас нет об этом никаких упоминаний. Но она уже чуть ли не в учебниках истории, как принадлежащая Невскому. А второе, собственно, профиль актера Черкасова был изображен в годы Великой Отечественной войны на советском ордене Александра Невского. Что там выдумывать? Какая разница, как выглядел Невский на самом деле, когда у нас есть свой идеальный Невский? Это Александр Ярослав, это актер Черкасов. Пожалуй, также в швейцарской современной сувенирной продукции, вот я когда был в Эдинбурге, там на каждом шагу продаются статуэтки, изображения, картинки, медальоны, брелки и пивные кружки с изображением национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса. И как несложно догадаться, на всех этих везде изображен Мел Гибсон. Раскрашенный боевой синей краской. Потому что больше других вариантов нет, как должен был выглядеть настоящий Уильям Уоллес. То же самое касается Александра Невского.
1: Не могу еще не отметить потрясающую музыку в исполнении Сергея Сергеевича Прокофьева. Вот,
0: тут... это отдельно, Денис, вы абсолютно, это отдельная песня. Вот, знаете, вообще кантата, это же целая кантата, это Прокофьева к фильму «Александр Невский», начиная с песни великой «Вставайте, люди русские», которая чуть не стала гимном России в начале 90-х, когда проводился конкурс на гимн. Вот, кстати, может быть, это точно круче, чем «Глинка», так скажем. И патриотическая песня, которая была у нас некогда 10 лет почти гимном была, без слов. Ну и вообще вся эта мелодика, как сказал мне один великий музыкант, которого зовут Валерий Абисалович Гергиев, мы с ним обсуждали музыку Прокофьева и сошлись на том, что Прокофьев — это лучший саундтрек всех времен и народов.
1: Это оценка высокая, но абсолютно не могу не согласиться с этим утверждением. И хорошо, что мы про это вспомнили и в эфире сказали. Будем дальше переходить, да, к следующему списку.
0: Да? Поехали.
1: К следующему фильму из списка.
0: Может быть, объявите еще номер телефона студии?
1: Да, конечно, с удовольствием. Плюс 7...
0: Кто-то захочет дополнить, да, наш список.
1: Обязательно. Плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Комментарии текстовые также приветствуются. А у нас «Сердце Пармы», 2022 год. Серьезно, такой временной скачок стоит отметить. Давайте обсуждать, Владимир Ростиславович.
0: Ну, фильм современный, но время, которое там изображается, это все-таки вот позднее, русское позднее средневековье. Кстати сказать, мы проскочили еще один сериал. Его нет в нашем топ-листе. Я недавно совсем его посмотрел и рекомендовал бы включить в список. Денис, включите его. Угу. Это сериал «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского. Немало у нас историков есть претензий к этому фильму, но это хорошее кино. Это точно можно смотреть всей семьей. Вот. И, собственно, Андрей Боголюбский сам по себе герой, который достоин киновоплощения. Он это заслужил. Вот. Если нам не хватит времени, может быть, в следующей передаче этот сериал обсудим. Пометьте, пожалуйста, Денис, «Князь Андрей». А вот. Что касается «Сердца Пармы», да, это фильм, ему, по-моему, лет 5 всего, совсем свежее кино. По очень достойному роману хорошего современного писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». А фильм как называется? По-моему, просто «Парма», да?
2: Тоже «Сердце Пармы».
1: Тоже «Сердце Пармы», да.
0: Тоже «Сердце Пармы», да, я не помню. Я смотрел в кинотеатре. Его лучше смотреть в кинотеатре, но сейчас уже это нельзя. Но значит, старайтесь выбрать максимально большой экран. Фильм масштабный, интересный. Немного портит его избыток. Ну, это, собственно, они шли по роману. Некий избыток фэнтези, на мой взгляд, этот фильм не улучшает. Сделан в более реалистичной манере, он был бы убедительнее. События интересные описываются. Вот. Но самая яркая часть этого фильма, безусловно, штурм войском Ивана Третьего вот эта вот столица городка этого княжества Пармского, Пермского княжества, удельного, или там вассального, правильно сказать, от Москвы, там княжество от Москвы пыталось отвалиться, а Иван III их возвращал под родную гавань, короче, под руку Москвы. Довольно жестко, поскольку по-хорошему не договориться не получалось. Это я уже к реальной истории возвращаюсь. Кстати, сделал это весьма милосердно. Князя даже не казнил. Вот. Немножко его в Москве поучил уму-разуму и вернул обратно княжить. Но уже не с теми полномочиями. Так что вот посмотрите, хотя бы ради этой прекрасно снятой батальной сцены, минут на 15, фильм стоит посмотреть. Это вообще хороший кино.
1: У нас есть звонок в студию, не так много остается времени, да, 2 минуты до конца эфира, поэтому, пожалуйста, вопрос коротко. Здравствуйте.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте, мы вас слышим.
3: Значит, насчет сражения на двуручных мечах. Есть еще фильм «Захлеб в детстве» смотрел в 2008 году, как раз Олимпиада была. «Тайна Бурбонского двора» у нас он шел, «Чудо волков» с этим, с Жаном Море. Вот. Ну и там «Доспехи», конечно, там все, 15 век, там опять смелый Луи 11. Единственное, конечно, я в силу своей вредности не могу обойтись без критики. Я единственное, тогда этого не замечал здесь, и потом уже критичное мышление сформировалось.
1: Простите, пожалуйста, вынужден прервать. У нас минут до конца эфира, но фильм, я название услышал, да, «Тайна Бургундского двора», не наш, он, правда, да, Франции и Италии совместного производства. Да, Владимир Вячеславович, пожалуйста.
0: Да, мы обсуждаем только российское кино, спасибо за звонок. А потом «Тайны Бургундского двора», вот я не помню, это вообще средневековье или это уже новое время? Средневековье еще, да,
2: Денис? Ну, если Бургундский двор, то да, то это еще все-таки средневековье.
0: Да. Мы, к сожалению, не все успели фильмы обсудить. У нас еще осталось несколько хороших фильмов. Может быть, тогда в начале следующей передачи к ним вернемся. А также поговорим о сериале «Князь Андрей». И, может быть, еще какие-нибудь иностранные фильмы, тоже посвященные Средневековью, которые у нас в прошлый раз не попали в наш рейтинг, тоже добавим. Договорились?
1: Да, и, безусловно, ждем комментариев, ждем от кого-то воспоминаний, рекомендаций, в том числе, да,
0: и
1: предложений, безусловно. Да, на канале Владимир Мединский, у нас на ресурсах «Радио Спутник», ну, а мы будем прощаться, всего вам доброго, до свидания.
4: Рассказы из русской истории.

Планы Берлина по созданию арсенала ракет. Контекст. Если Германия создаст дальнобойные средства поражения, Россия будет считать места их дислокации законными военными целями. Эти действия станут рассматриваться как непосредственная угроза нашей стране и союзному государству. Об этом заявили в российском посольстве в столице ФРГ. Берлин не скрывает, что намерен создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Отдельное направление – формирование многоуровневого ракетного потенциала. Он будет состоять из крылатых ракет, гиперзвукового оружия, средств поражения иностранного производства и высокоточного ракетного вооружения дальностью около 2000 километров. Проект будет реализован совместно с Францией и Великобританией при участии Украины, готовой предложить собственные ноу-хау. Дальнобойные ракеты способны наносить удары по глубокому тылу противника. Берлин в таком качестве видит Российскую Федерацию. С помощью ракетного потенциала ФРГ хочет компенсировать отсутствие ядерного оружия. При этом готова инвестировать в британскую ядерную программу. СВР со ссылкой на военных экспертов НАТО недавно сообщила, что Германия может за год создать и собственную смертоносную бомбу. Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть «спамом».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда. Депутат Бундестага назвал большой ошибкой отказ Германии от российского газа. Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады Ленинграда. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Долгосрочные контракты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку сырья планируется заключать в Дальневосточном федеральном округе с использованием инструментов господдержки экспорта и гарантий. Это следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036. Кроме того, как отмечается в документе, приоритетными мерами также являются диверсификация экспортных рынков сбыта, а также обеспечение стабильного уровня добычи нефти, наращивание добычи природного газа для развития экспортного потенциала и удовлетворения внутренних потребностей Дальневосточного федерального округа. Правительство России накануне утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ опубликован на сайте Кабмина. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Матиас Мосдорф назвал большой ошибкой отказ от российского трубопроводного газа и заявил, что немецкая промышленность и бизнес из-за высоких цен на энергию теряют международную конкурентоспособность. Об этом сказал депутат газете «Известия». В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов. Китай принимает серьезные меры для борьбы с браконьерством, и дальневосточные леопарды начали расселяться по территории этой страны. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель дирекции заповедников «Земля леопарда» Виктор Бордюк. В мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о создании первого в мире трансграничного резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, пройдут сегодня в Санкт-Петербурге. По традиции, в годовщину со дня начала фашистской блокады состоятся торжественно-траурные церемонии возложения цветов к мемориалам. Кроме того, жители Петербурга вновь соберутся на разных площадках